Брайер решается на невероятный эксперимент – провести мумификацию человека, причем мумификацию первоклассную, царскую, согласно канонам нового царства, когда искусство бальзамирования достигло своего пика. Задача казалась почти невыполнимой. Помимо человеческого тела, требовались копии древнеегипетских инструментов и приспособлений. Нужно было где-то раздобыть масла, благовония, аутентичные бинты для пеленания мумии. Особенно много требовалось натрона. Натрон – это природный минерал, декагидрат карбоната натрия, иногда его называют стиральной содой. Это вещество, судя по всему, использовалось при мумификации в качестве поглотителя влаги. Натрон хранился в тайниках древних бальзамировщиков. Его находили в гробнице Тутанхамона. О нем писал Геродот. Некоторые исследователи полагали, что натрон использовался в виде раствора в большой емкости, в которую погружали тело. Кстати, в конце знаменитого фильма «Мумия» 1932 года, когда злодей готовится мумифицировать героиню, показан бальзамировщик, перемешивающий большой чан с натроном. Все в соответствии с научными представлениями того времени. Однако Брайер рассудил, что неразумно использовать раствор, если целью является высушивание мумии. Кроме того, никогда еще археологи не обнаруживали в Египте больших чанов или ванн со следами натрона. А если бы мумификация подразумевала такой подход, подобные находки обязательно появились бы. Брайер решил сушить тело в порошкообразном натроне, примерно как солить рыбу. Значит, тело требовалось засыпать этим составом целиком. Где взять столько? Все должно быть по канону, решил ученый и отправился в Египет, в место, являющееся естественным источником натрона. Вади Натрун – озеро в Нижнем Египте, на берегах которого ежегодно откладывается большое количество этого вещества. Вооружившись лопатой и пустыми мешками из-под цемента, ученый собрал 270 килограммов натрона. По его оценкам, этого должно было хватить. Затем на каирском рынке специй Брайер приобрел ладан и мирру, привезенные, как и в древности, из Судана, Йемена и Сомали. А самым странным ингредиентом, пишет ученый, стало пальмовое вино, которое требовалось для промывания внутренних полостей тела. Только один винный магазин в Каире смог раздобыть для ученого такое вино, привезенное из Нигерии. На этикетке была изображена пирамида, которую мы восприняли как хорошее предзнаменование. На этикетке также значилось «хорошо взболтать», вспоминает Брайер. С добытыми сокровищами ученый вернулся в США. Следующим этапом было изготовление инструментов. Древние египтяне пользовались бронзовыми и медными ножами. Брайер договорился с Майклом Сильвой, ювелиром из Нью-Йорка, страстно увлеченным археологией. Тот вызвался изготовить копии древних ножей, используя соотношение меди и олова, аналогичное древним образцам. Кроме того, он должен был сделать длинный инструмент, похожий на вешалку, которым предполагалось извлекать мозг. Но был еще один важный девайс, о котором писал Геродот – острый эфиопский камень. Ну, для первого разреза на теле. По-видимому, речь шла об обсидиане, вулканическом стекле. Нашелся аспирант-археолог, умеющий колоть обсидиан, и он предоставил целый набор острейших обсидиановых лезвий. Используя записи археологов, исследователи приступили к изготовлению емкостей для натрона. Археолог Гончар из университета Лонг-Айленда вызвался изготавливать аутентичные кувшины по два в день. У него же Брайер заказал 4 канопы, то есть сосуды для внутренних органов мумии. Ученый пишет, что в течение нескольких недель один из кампусов университета Лонг-Айленда выглядел как древнеегипетская погребальная мастерская. Гончар лепил сосуды, а египтологи наносили на них иероглифические надписи. Ткань, из которой делали обмотки для мумий, должна быть из необработанного льна. Раздобыть такой материал тоже оказалось проблемой, но Брайер нашел подходящий в Ирландии. Последнее, что требовалось для работы – стол бальзамировщика по образцу, найденного в гробнице Ипи. Помог Том Вуд, бывший профессор физики Пенсильванского университета и мастер-плотник. С помощью только ручных инструментов стол был изготовлен, и сразу появились вопросы. Почему он такой широкий? 1,80 м. Это казалось существенно больше необходимого для размещения тела. Известно, что древесина в Египте очень ценилась, так что такие размеры не просто так. И зачем эти 4 бруса, крепящиеся к доске сверху? Ответы на эти вопросы появятся в процессе работы. А теперь дело было за малым – раздобыть человеческое тело. Тело человека, завещавшего себя науке. В этом вызвался помочь Рональд Уэйт, директор Государственного совета по анатомии штата Мэриленд, анатом, давно интересовавшийся мумификацией. Уэйт отвечал за поиск и передачу в медицинские школы тел тех, кто жертвует себя науке. Ученые проверили возможных доноров и после

0: донорская.
1: 50-х годов, знаете, чек-лист. Мы идем один за одним пунктом и ставим галочки. Как только в одном из пунктов мы не можем поставить галочку, мы все прекращаем. То есть мы считаем, что человек жив, и возвращаемся к реанимационным мероприятиям. Следующий пункт – это неподвижность глазных яблок. Здесь тоже еще важное как бы пояснение, что при этом еще должны быть, естественно, сужены зрачки. Не должны быть сужены зрачки, потому что сужение зрачков – это может быть свидетельством применения некоторых психотропных препаратов, наркотиков и так далее, и так далее. Они, естественно, должны быть расширены раз, и, во-вторых, они не должны реагировать на свет. То есть, когда вот фонариком непосредственно в зрачок ему светит, он остается тем же по диаметру. Это значит, все это точно, потому что мы вот этой реакцией управлять не можем. Это бессознательно, это рефлекторная реакция. Вот именно этим мы управить никак не сможем. Притвориться, что мы не можем реагировать на свет, мы никак не сделаем мы такого. Нет такой физической возможности. Дальше, следующий пункт, это то, что идет с роговицы. Да, то есть те рефлексы, мы, например, можем взять какую-нибудь ниточку или еще что-то, провести по роговице. То же самое. Мы там либо моргнем, если мы еще живы, либо там слеза потечет, либо еще что-то, мы как-то среагируем. Если их нет, мы опять ставим галочку, продолжаем дальше. А вот здесь начинается уже очень интересная вещь, околоцефалические рефлексы. Это сложная достаточно вещь. Когда мы вращаем голову, да, то есть мы можем, как вот у танка, например, начиная там где-то с Т-80, есть стабилизатор, да, такой для наводчиков. Если пушку куда-то навели, то вот танк может как угодно, да, какие угодно маневры совершать, пушка будет смотреть вот ровненько туда, куда положено. У нас та же история с глазами. У нас очень много мышц вокруг, которые могут фиксировать наш взгляд на какой-то точке. И вот независимо от того, как мы головой вращаем, мы можем держать эту цель. Человек, который умер, естественно, держать эту цель не может. Поэтому если мы будем аккуратно ему вращать голову вправо-влево, то и глаза у него будут, соответственно, туда-сюда ходить. А дальше. Отсутствие околовестибулярных рефлексов. Это развитие идеи вливания уксуса в рот. Но уже научная, нормальная. Она называется калорическая проба. И состоит в том, что в определенное количество холодной воды, плюс 4 градуса, у взрослых это примерно около 100 мл, вливается в наружный ушной проход. Если такое сделать взрослому человеку, то он, скорее всего, встанет и зарядит вам в челюсть. Да? Вот. Но по идее, это должно вызвать нистагм, то есть такие вот резкие и кратковременные движения глаза в сторону. Если человек умер, соответственно, никаких рефлекторных таких действий, никакого нистагма мы его определить не сможем. Ну и предпоследнее. Если у человека, например, он находился на искусственной вентиляции легких, и у него вынимают эту трубку, то опять же, если человек еще жив, он начнет откашливаться, как-то давиться и прочее. Если человек мертв, у него вот эта вот процедура абсолютно никаких действий не вызовет. Это первое. И второй вариант – это когда запускают санационный зонд, санационную трубку для того, чтобы отсосать слизь из дыхательных путей. То же самое мы, даже если мы не в сознании, мы будем рефлекторно сопротивляться этому. Дыхательные пути у нас должны быть свободными. Если человек умер, опять же, такого рефлекса не будет. Ну и последнее, совсем сложное, я просто назову, да, что проводится специальная проба, после которой мы можем утверждать, что у него отсутствует самостоятельное дыхание. То есть это не только то, что мы его сняли с ИВЛ, и он не дышит. Это не доказательство смерти, что самое интересное. Нужно провести специальную пробу, там, нагрузочной оксигенации и так далее, с измерением газа в крови. То есть все очень сложно, еще раз повторюсь. И это делается именно для того, чтобы потом никаких претензий к медикам не было. Что да, этот человек 100%, вот безвозвратно по всем этим пунктам был мертв. Именно поэтому мы могли изъять у него донорские органы. То есть это все, вот это вот все, исключительно сделано для того, чтобы обеспечить правовую основу для посмертного донорства. Ну и понятно, что вокруг смерти были всякие интересные исследования в том числе. Одно из них, ну такое шуточное, было опубликовано в одном из рождественских номеров британского медицинского журнала. У них есть такая традиция, то ли 70, я сейчас не скажу точно год, я забыл, то ли 76-й, то ли 78-й год. Они выпустили специальный выпуск один раз на Рождество, где были вот абсолютно нормальные исследования по всем критериям.

Все как положено. Но тема была абсолютно несерьезной. И вот собрали целый журнал, целый выпуск таких исследований. И людям понравилось. Теперь это стало традицией. Каждое Рождество британский медицинский журнал выпускает огромный сборник. Да, и там, например, датские ученые, которые определили, что нельзя опьянеть, поместив ноги в таз с водкой. А потом швейцарские ученые, которые выясняли, чем лучше запивать фондю – водой или вином. Оказывается, очень сильно это зависит от того, что вы хотите – наесться или похудеть. И это была абсолютно нормальная научная работа. Они использовали углерод-14, да, то есть радиоактивную метку, они ставили ее на сыр. Все это делали на себе, естественно, то есть вся исследовательская группа ела сыр, часть из них пила вино, часть из них воду и так далее. Масса самых различных исследований. Какую музыку можно ставить в операционной, чтобы врачи не отвлекались? И так далее, и так далее. То есть столько всего интересного. Вот кому вот эта тема интересна, поищите либо выпуски британского медицинского журнала, ну, либо можно почитать у меня. Я каждый год, уже 7-й, по-моему, или 8-й год, делаю обзоры вот таких исследований. Одно из них было посвящено скорости движения смерти. Причем с большой буквы. То есть вот именно вот этой вот тетке с косой, с какой скоростью она двигается. А при этом взяли достаточно интересный такой параметр. Это группа людей в возрасте 70 лет. И оценивали скорость их передвижения. То есть кто с какой скоростью двигается. И потом посмотрели смертность, соответственно. Кто из них умер, так сказать, через некоторое время. И выяснилось, что они двигались вот где-то вот в этом интервале. То есть от 82 сантиметров до 136 сантиметров в секунду. Это, по сути, это скорость шага получается так. И сделали такой интересный вывод, да, что если вы хотите убежать от смерти, вам нужно идти со скоростью больше 136 сантиметров в секунду. Это, конечно, еще раз повторюсь, шуточное исследование. Да, то есть оно, конечно, по всем критериям сделано, но оно никакой научной ценности не имеет. А вот ценность научную действительно имеет определение скорости распространения волны апоптоза. Вот Екатерина рассказывала о том, что может запускаться эта реакция. Так вот, скорость распространения вот этого апоптоза по клетке, ее смогли определить. То есть ее смогли обсчитать, показать на снимках и так далее. И выяснилось, что ну, на самом деле смерть не такая шустрая. То есть примерно 500 нанометров в секунду или 1,8 миллиметра в час. Вот это конкретная скорость смерти. То есть это скорость, с которой умирают наши клетки. Что еще в этой теме интересно, это вот какие варианты жизни после смерти, да, нам предлагают, например, ну то есть мы не говорим сейчас ни о религиозных каких-то вещах, ни о философских, именно с медицинской точки зрения, как это отражено, например, в кинематографе, какие есть варианты. Замечательный фильм «Смерть ей к лицу», эти две дамы стали бессмертными, но как-то забыли попросить при этом вечное тело, да, чтобы оно было не, так сказать, не травмируемым, не разваливающимся и так далее. Они были живы, но при этом постоянно носили с собой там скотч какой-то, там, еще что-то, баллончики с краской, чтобы все эти повреждения на себе заливать и прочее, прочее. То есть не самый правильный вариант подхода к этой проблеме. Да? Дальше, что у нас есть? Дэдпул 2. Да, помните, да, когда его пополам разорвало, он сидел с такими ножками замечательными. Тоже вполне себе вариант регенерации, да, то есть некие регенеративные способности. А дальше, еще один вариант жизни после смерти, но он почему-то не всем нравится. Да, то есть обычно их стараются как-то убить побыстрее, не пустить в свое жилище и прочее, прочее. Еще один вариант, наверное, самый интересный. Вот именно это направление интересное, то, что мы можем умереть телом, но не обязательно умереть разумом. В вселенной «Звездных врат», да, это такая достаточно большая франшиза с кучей самых разных сериалов внутри, была раса асгардов, да, это которые вот Тор, Один и прочие, прочие, которые являлись в виде богов, там, неразвитым землянам. И вот эта вот раса, она, по сути, была расой клонов. То есть тела они выращивали, клонировали, а сознание пересаживали как бы потом в следующий клон. И получалось некое бессмертие. Что интересно, что сегодня это вполне рассматривается как один из вариантов бессмертия человека, да, то есть жизнь его после смерти не обязательно в виде физического какого-то тела конкретного, а именно в виде сознания.
Подробно на этом не буду останавливаться, не моя тема. Это тема, например, замечательного спикера Сергея Маркова. У него есть, опять же, прекрасная лекция о переносе сознания на цифровые носители. И, по крайней мере, он обещает, что это уже будет возможно вот-вот-вот-вот совсем уже, совсем скоро. И наиболее, наверное, яркое развитие этой истории получило в сериале «Видоизмененный углерод», где как раз у всех людей были такие сзади, в шее, да, специальные такие импланты, где содержалась личность, то есть, по сути, сознание человека, его память, его все остальное. И некоторым выдавали вот такие вот тушки. Это очень даже неплохо. Это самый неплохой вариант из всего. Я бы тоже не отказался. Вот. А иногда бывало так, что человека, например, сажают в тюрьму, но сажают не тело, а сознание. То есть у него изымают этот диск и убирают какое-то хранилище, там, не знаю, на 100 лет, на 200, там сроки уже такие, достаточно большие. А на это время отдают какому-то другому человеку. И в этом сериале было хорошо показано, когда семья получила девочку в теле очень пожилого старика, например. Ну, вариант. И здесь затрагивалась очень интересная тема, еще очень важная, которая тоже обсуждается в теме жизни после смерти, что если вдруг такая технология появится, она будет доступна не всем. По крайней мере, сразу не всем. И это создает достаточно такой большой риск, что она будет узурпирована некоторой группировкой, которая не захочет с этой технологией делиться с остальными. То есть здесь есть некая, ну, наверное, уже раса бессмертных мафов, так называемых, и есть все остальные, которые вынуждены довольствоваться все, что им остается. Так что да, тут действительно очень много самых разнообразных тем, но как реально выглядит сейчас, вот сейчас, есть ли некоторая жизнь в нашем организме после смерти? Оказывается, есть. Дело в том, что да, вот Екатерина правильно говорила, что еще неизвестно, кто в ком живет. Да, потому что если посчитать в клетках, то у нас примерный паритет. И кому принадлежит этот организм, тут еще большой вопрос. Именно поэтому у нас начинаются очень интересные процессы. Когда мы, ну, в общем, по всем вот этим признакам мы уже точно умерли, без вариантов, у нас начинаются необратимые изменения в клетках. Что это может быть? У нас не хватает кислорода и не выводятся продукты метаболизма. Соответственно, что у нас получается, к чему это приводит? Это приводит к снижению pH внутриклеточной среды, то есть к тому самому закислению, которым очень часто пугают альтернативщики. Вот настоящее закисление, такое прям ядреное, самое подходящее, оно вот возникает именно здесь уже, после смерти. Из-за того, что снижается pH внутриклеточной среды, в клетках раскрываются лизосомы. Это такие у нас специальные образования, в которых хранятся протолитические ферменты. И начинается самопереваривание клетки. Естественно, в какой-то не очень приятный для окружающих клеток момент происходит переваривание, в том числе и мембраны, она уничтожается, клетка разрывается, и вся вот та масса ферментов, там не только протеолитические, там всякие есть. И вот эта вся масса ферментов, она устремляется уже во внеклеточное пространство, межклеточное пространство, начинает разрушать все остальные ткани. И постепенно у нас образуются, скажем так, дырки в нашей защите, да, вот о которой Екатерина говорила, и кроме того, не функционирует иммунитет, и вот все, что в нас такое вот веселенькое жило, оно немедленно получает возможность для развития и распространения. Почему они были для нас, ну, либо нейтральны, либо полезны? Ну, вынуждены были, потому что. Кто им, так сказать, позволит разойтись? Дело в том, что существует иммунитет, и если кто-то из них себя плохо ведет, их уничтожают. Все очень просто. То есть они были вынуждены подчиняться силовикам. Как только силовики исчезли, естественно, начинается разброд и анархия. И вся вот эта вот мафия, она имеет вполне конкретное название – танатомикробиом. И его достаточно активно сейчас изучают. Почему? Потому что эта вещь позволяет достаточно точно датировать смерть, то есть определять момент смерти. Да, у судебных медиков сейчас есть такое, мы можем померить температуру печени, это самый горячий орган в нашем организме, можем прикинуть, сколько времени прошло и прочее. Но вот эта методика, то есть когда мы просматриваем танатомикробиом, она оказывается более точной. История вот с гнилостными бактериями в кишке, на самом деле она началась не с Мечникова, она началась примерно с Древнего Египта. Почему? Потому что бальзаматоры получали тело, которое уже некоторое время полежало.
Там было достаточно жарко, хотя и сухо. И когда они вскрывали тело, начинали его бальзамировать, они видели, что кишка уже разнесена вообще в клочья. Особенно вот прямая, сигмовидная, толстая. Именно там, где обитают наши бактерии. И они посчитали,

0: которые портят нам спасти вообще никак.
1: Рынка органов.
0: Ой, вопрос, конечно, я понимаю, что он очень распространенный, и вот это вот достаточно известная городская легенда, что мальчик там в торговом центре сел на скамейку, потом проснулся без почки, вот, это все, да, это известная вещь. Трансплантология – это очень сложная процедура, да, то есть, чтобы подобрать донора, это надо, ну, я не знаю, это настолько сложная процедура, что мы не можем вот просто взять вот всех, да, куда-нибудь там, не знаю, разделать на запчасти и продать это куда-нибудь кому-нибудь. Нужно сначала определить, что он подходит, этот человек, и только потом производить некоторые манипуляции. Но могут сказать, смотрите, вот подходит же, да, подходит. Но когда вы последний раз делали скрининг, ну, на HLA, например, на комплекс гистосовместимости?
2: Никогда.
0: А без него сказать, подходите вы или нет, практически нереально. Ну да, можно, имея там некоторые там биообразцы ваши, что-то попытаться сделать. Но вам нужно сдавать конкретные анализы, вполне конкретные. Никто у вас их без вашего ведома не возьмет. Процедура достаточно дорогостоящая, то есть так, чтобы у всех вот повально это брать, собирать в некоторую базу и потом каким-то богатым буратинам продавать. Ну нет, такого не существует. И по большому счету... У этой проблемы есть другая сторона, это движение в списках ожидания. Вот это есть, к сожалению, это есть. То есть во многих странах, к сожалению, это глобальная проблема, не только как бы нашей страны, за определенную сумму денег можно в списке ожидания подвинуться на несколько пунктов вверх. То есть вы просто станете выше в этом списке на какой-то подходящий орган. И вот это используется, да, действительно. То есть это реальное злоупотребление, которое в трансплантологии есть. А так, чтобы резать всех подряд, не получится. У донорского органа очень короткий срок хранения.
1: Джон Вехин спрашивает, а можно куда-то прах после кремации деть, чтобы было полезно науке?
0: Прах нет, а тела можно завещать, да, действительно, университетам, медицинским, например, они вполне себе берут. Прах, насколько я знаю, есть очень интересные способы его утилизации. Например, сажают дерево, да, и то есть ты растешь уже в виде дерева. Например, такой вариант, ну, вполне, да, наверное. Потом под очень высоким давлением из них делают подобие алмазов. То есть вот этот весь прах под большим давлением сжимается вот практически до какого-то небольшого кристалла, и ты в красивой, так сказать, этой обладке стоишь...
1: Передаешься по наследству.
0: Стоишь, да, где-нибудь в серванте и передаешься по наследству. Чем не? Почему нет? Нормально? Почему нет? Интересно. То есть на самом деле вот этот вот тренд как-то использовать прах, он на самом деле очень широко распространен, и очень много интересных и креативных решений.
1: Кристаллизация прикольная идея.
0: Да. Да, и главное, что место как экономит. Это же можно всех родственников на серванте выстроить, ты представляешь? Или ожерелье носить, кстати, да, тоже вариант.
1: Я понял наш бизнес следующий. Ага, вопрос так-так.
3: Спасибо за лекцию. Игорь меня зовут. Хотел задать, к сожалению, несколько вопросов, но они короткие. Первое, значит, вот что вы знаете о людях, у которых остановилось сердце, и они продолжают жить?
0: Таких нет.
3: Но, к сожалению, просто я как бы спрашивал у главврачей, которые как бы учились, и они мне заявляют, что это еще во время их обучения в медицинском институте им говорили, что такие люди
0: вот
3: есть.
0: Вот я рассказал сегодня об этой истории. Помните, когда полковник, который служил в Индии, замедлял просто. То есть мы можем управлять некоторыми функциями нашего организма. И мы можем замедлить сердцебиение, это правда. То есть вот он фиксировал свою смерть от остановки сердца. Но если у нас нет сердцебиения, у нас нет кровообращения, у нас нет снабжения головного мозга кислородом, а эта вещь чрезвычайно чувствительная. Вот мозг,
3: у этих людей все это есть.
0: Не может его существовать.
3: Это, у них это есть, присутствует, то есть объясняется тем, что якобы за счет действия широких сосудов, ну, широких вен, какие-то происходят, значит...
0: То есть вены сокращаются.
3: То есть вены прокачивают самостоятельно кровь, да. То есть
0: ну, это простите, это фантастика.
3: Возможно.
0: Это
3: поэтому
0: фантастика.
3: Как бы настаивать,
0: нет,
3: настаивать
0: нет.
3: Не буду. Настаивать не буду, да.
0: Нет, серьезно, вы понимаете, что... Нужно создать, еще раз, важно, нужно создать определенное артериальное давление, понимаете? Венозное давление, оно тоже есть, и известны, хорошо известны его цифры. Цифры венозного давления недостаточны для того, чтобы поддержать.

0: держать сознание в головном мозгу. Нам нужно создавать где-то 120. Вены создают 60. На 60 мы теряем сознание. Это без вариантов. Так что...
1: Второй вопрос немножко такой интересный. Я общался с человеком буквально минут 10-15, и не знаю, как объяснить, но человек был полностью похож на труп. То есть у него была трупная, значит, кожа на лице, значит, на руках. Он, от него шел запах трупный, который я фиксировал от многочисленных своих родственников, кого хоронил, как говорится. Что, чем это обусловлено?
0: Очень многие заболевания, да, это нормально. Это некоторые заболевания действительно так могут проявляться, к сожалению. Онкологическая патология очень часто так проявляется, особенно когда уже на терминальных стадиях идет, ну, что тут говорить, просто разрушение заживо человека. То есть
1: а
0: человек...
1: почему при этом человек продолжает работать, я не могу понять.
0: Как... А что ему делать?
1: То есть он просто как бы как нормальный человек, он продолжает работать, пока не упрется в гроб. Как говорится.
0: Ну, в общем, это вполне себе нормальная человеческая тактика. Это, я бы сказал, что это защитная стратегия. По большому счету, ну да, то есть он пытается как бы существовать даже в этом непростом состоянии. Это первое. Второе, еще один вариант возможен. Это лечение определенными препаратами. Очень есть неприятные побочные эффекты у препаратов, у некоторых. Они действительно могут создавать, во-первых, неприятный запах, действительно похожий на трупный, это первое. И второе, вызывать то, что называется дисколорация кожи, то есть изменение ее цвета. Не исключено, что он просто проходит лечение какими-то такими достаточно тяжелыми, но жизненно необходимыми препаратами.
1: Понятно. Ну и в общем, как бы вот в тему человек задал вопрос по поводу того, что значит, замораживание и так далее. Хотел спросить, лет 20 назад эта тема муссировалась по поводу того, что какой-то препарат придумали вводить в кровь людям, которых замораживают, которая не приводит к кристаллизации, как у рыб, у лягушек и так далее. Замораживают в ледышке, они там годами держатся, потом размораживают, они нормально живут и все прекрасно. Без дыхания, без ничего замороженного.
0: И без сознания.
1: И без сознания. Замороженные лежат,
0: да.
1: Там потом...
0: Имеется в виду, что мы такое не можем проделать с высокоорганизованными, с млекопитающими, это не прокатывает. То есть мы с лягушками, да, такое можем делать.
1: Я понял, с холодными.
0: Они, да, именно. Они другой немножко организации. Из млекопитающих, я сейчас повторю, у нас единственное, это, по-моему, вот эти вот голые землекопы, они не теплокровные. Вот они единственные из млекопитающих, не теплокровные. Может быть, у них получится, да. Но с теплокровными не прокатывает.
2: Давайте всем возможность лично. Спасибо за серию вопросов. Так, левый фланг.
0: Левый нет, вот.
2: Ага, вот правый вот. Ломится, отлично.
3: Да, спасибо большое за лекцию. Тут вы поднимали тему, да, то, что в кинематографе, собственно, присутствует такая тема, когда восставшие мертвецы, то, что, да, древние народы ломали мертвецам конечности. Вот... Есть теория о том, что за живых, так скажем, мертвецов считали, ну, вправду живых людей, но которых просто тормозили дотротоксином. При этом, да, соответственно...
0: Это вы имеете в виду практику зомбирования, да, которая на Гаити использовалась?
3: Да, там то, что, да, натриевые волокна,
0: Я понял, натриевые
3: каналы, да, закупориваются, соответственно, самим дотротоксином, вследствие чего нервные волокна, в принципе, не способны проводить импульсы, из-за чего там, да, и легкие хуже начинают работать,
0: Есть такое,
3: цвет лица меняется.
0: Это правда.
3: Это правда?
0: Да, это правда, и самое интересное, что вот этот вот тетродотоксин, есть еще второй очень такой мощный токсин, батрахотоксин, так называемый, это вот то, что выделяют лягушки-древолазы, вот эти вот желтенькие такие, красивенькие. Так вот, эти два яда антидоты друг к другу. То есть таких людей потом возвращали на место другим ядом, который был антидотом к предыдущему.
3: И еще такой вопрос. Все-таки, может, просто я пропустил этот момент. Допустим, человек умер от сильнейшей интоксикации. Его органы реально использовать на донорство?
0: Зависит от того, что это было конкретно. То есть какой конкретно это был яд. Потому что если, например, это был нервно-паралитическое отравляющее вещество, то можно. Ничего там такого страшного не произойдет. А если это был мышьяк, ну, извините, уже не подойдет совершенно. Да.
3: Спасибо. Угу.
2: Спасибо.
0: Так. А вот, да, сзади был вопрос.
2: Я, если что, пойду по второму. Так, ваш вопрос?
4: Здравствуйте. Я хотела спросить с медицинской точки зрения, какая смерть наиболее безболезненная и, если так можно сказать, приятная?
0: Ну, приятная — это от некоторых препаратов. Можем дегустацию провести.
2: Доктор, да. Посоветуйте.
0: Да, что посоветуете? На ваш вкус, на самом деле. Ну да, такие будут, скорее всего, от препаратов. Именно от тех, которые будут приглушать сознание. И, по большому счету, когда у вас будет выключено уже сознание, вам будет все равно, как вы будете умирать. После этого можно делать что угодно, да, хоть разрывать собаками, хоть еще что-нибудь, вам уже будет все равно. Это первое. Да. Это первое. И второе, ну, говорят, что самая такая хорошая, наверное, смерть — это внезапная. То есть вот раз — и все. Вот так, чтобы там, не знаю, какой-нибудь большой тромб прилетел — и все. И человек выключил сразу, моментально. Вот, пожалуй, да. И я еще от себя добавлю — это смерть во сне. Вот, пожалуй, все.
2: И был еще вариант смерти. Интересно, что вы думаете, связанное с передозировкой. То есть есть одна популяризатор, которая сказала, что героин я попробую только под конец жизни. И если уж так суждено, что я от передозировки умру, то это, в принципе, неплохой для меня вариант.
0: Ну, в общем, да, я бы тоже так сказал. Я же сказал, препараты. То есть первое, что я назвал, это препараты. Их гораздо больше, чем героин. Это я уже как токсиколог скажу.
2: Но, наверное, не очень удачно, если ты переживешь свою...
0: Нет, нет, нет. Я могу прям составить меню такое, знаешь.
2: Доктор смерть.
0: Да, да, да, что-то в этом роде.
2: Ага, вижу, рука тянется.
5: Здравствуйте, меня зовут Иван. По поводу Гермеса интересная ситуация. Mm-hmm. Если дальше сказок Куна уйти, Гермес — это еще и психопомп, проводник в мир мертвых. Правда, от этого барельефчик становится еще сюрреалистичнее. А вопрос у меня такой, он частично связан с эвтаназией, и, наверное, он больше про ваше отношение. Есть момент, когда мы убиваем человека только из-за решения его родственников, это аборт. Вот, вопрос по поводу смерти плода. Можно ли сказать, что он наделен настолько особым статусом, пока находится в организме матери, что это не является как бы убийством, а просто является, ну, некоторым... Не знаю, ну, мусор типа выбросили или еще что-нибудь. Или,
0: я
5: так
0: понимаю,
5: сказать,
0: да.
5: Нельзя. Да,
0: тема, конечно,
5: спасибо.
0: Сложная, с одной стороны, а с другой стороны, это не человек. В юридическом, в медицинском, во всех остальных планах. То есть это все-таки не человек. Как бы мы ни хотели, так сказать, его называть.
5: А по поводу юридического плана, да, я соглашусь, что это не человек. Но
0: и медицинского тоже.
5: А по поводу медицинского, почему он не является человеком, и почему тогда невозможен постнатальный аборт после родов?
0: Нет, смотрите, это очень такая скользкая тема. Вы вступаете на скользкую дорожку, что называется.
5: Я понимаю, да. Но почему?
0: Но, то есть это смотрите, является... смотрите. У нас есть определенная дата, скажем так, отсечка аборта по желанию, это 12 недель.
5: А в чем меняется статус через 12 недель этого
0: Появляется
5: существа?
0: Плацента, появляются критически важные органы и так далее, и так далее. До этого момента, если мы человека, ну, вдруг извлечем, он не выживет вообще. В принципе, это не человек именно по этому признаку.
5: А кем он после, по этому признаку?
0: Он является, там есть разные у него стадии, эмбрион, зародыш там и так далее.
5: Но
0: так далее.
5: Зародыш человека — это не человек?
0: Нет.
5: Это настолько особый статус,
0: да,
5: существа?
0: Да.
5: То есть,
0: ну,
5: это же и не лягушка,
0: да,
5: и не птичка.
0: Это стадия развития. Вы понимаете? Это не, как это заготовка.
5: А это стадия развития кого?
0: Человека.
5: А, спасибо за уточнение.
0: Ну, естественно, а кого же еще? Не лягушки же, не мышонка, не еще чего-нибудь. То есть это да, но это заготовка, скажем так, которая не может существовать самостоятельно. Самостоятельно, по крайней мере, и по юридическим, и по медицинским, по всем канонам существующим, у нас есть отсечка на 500 граммах сейчас. То есть это примерно 22 недели. Раньше она стояла на килограмме. Я еще помню, когда она стояла на 1,5 килограммах и так далее, и так далее. По мере развития медицины мы можем спасать людей, то есть это уже человек. Да, мы эту заготовку можем спасти, именно потому, что у нее уже сформировались все необходимые органы и системы. До 12 недель ничего не сформировалось. То есть там зачаточные органы, там отдельные наметки на органы. То есть там нет этих систем, которые позволят выжить этому человеку.
6: То есть смертью это не считается?
0: Нет.
6: Нет. Это что-то другое.
0: Нет.
6: До 12 недель отношения не имеет,
0: мы говорим о людях, то есть после рождения.
6: Спасибо.
0: Либо после извлечения при помощи кесарево сечения, либо еще каким-то другим путем. Но, то есть уже родившийся человек.
6: А когда сознание появляется?
0: Когда это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Вот это, на этот вопрос пока ответа нет.
2: Есть мнение у психологов, когда у людей появляется речь. А все, что не имеет речи, еще и человеком не считается. Например, дети
0: Маугли. Ничего себе. Слушай, это такие перспективы открываются. Ого-го.
2: Очень интересная наука это ваша психология.
0: Нет, ну я думаю, что все-таки сознание это немножечко другая вещь. Вот самоосознание, да, оно действительно появляется попозже, да, вот именно сознание.
2: Самоосознание появляется раньше, чем речь.
0: Да, самоосознание появляется, нет, я бы сказал так, где-то с зачатки, потому что самоосознание где-то к 2 годам формируется.
2: Ну, после зеркала.
0: Да, да.
2: Тема следующий лекции. Сегодня что такое жизнь, а потом что такое человек, мы до этого...
0: Нет, ну это уже не моя тема, да, тут должны говорить специалисты. Я все-таки в этом смысле не специалист.
2: Понял, так, идем дальше. Ага, отлично, мы почти все.
7: Спасибо за лекцию. Я хотел спросить по поводу чек-листа. На 9 пунктов.
0: Да.
7: Все ли 9 пунктов, я не могу просто оценить, относятся именно к оценке работы головного мозга. Во-вторых, сколько времени тратится на весь чек-лист? И третье, не накопилось ли достаточно статистики, чтобы сказать, насколько часто люди врачи прекращают этот чек-лист смотреть уже на последних пунктах 7, 8, 9.
0: Пока такой статистики доступны, по крайней мере, я не нашел. То есть, поскольку эта практика используется 5 лет, ну, если она может быть и есть, то может быть в каком-то закрытом виде или в предварительных результатах, может быть. Но я не встречал, я специально искал. Мне тоже этот вопрос интересен. Значит, если говорить о чек-листе, естественно, он весь заточен на головной мозг, просто на постепенно все более и более глубокие разделы. Да? То есть мы начинаем со зрительных каких-то рефлексов, да, это совсем рядышком, и заканчиваем совсем-совсем уже в конце возможностью снабжать организм кислородом, то есть мы доходим до продолговатого мозга, да, практически туда. И мы действительно по этому пути мы отслеживаем, как умирает мозг, по большому счету. Так что да, пока. То есть это оправдано с точки зрения строения мозга, это все вполне оправдано, но статистики пока нет. Да?
2: Подходите сюда.
0: Время, в принципе, оно не занимает большого времени на самом деле, то есть там это несколько часов. При необходимости. Еще раз повторюсь, этот чек-лист выполняется только, если нам нужно проводить донорство. Поэтому несколько часов на это уходит.
2: Сейчас тут подсказка пришла.
0: Да.
8: Будьте любезны, лама и Тиеглов.
0: Это что?
8: Он умер лет 70 назад. Угу. Он живой, дышит, теплый, к нему съездит на поклонение, включая наших первых персон государства. Как вот это?
2: Объясни ламу и Тиеглов.
0: Слушайте, это КРЕН-ТВ, это не ко мне, правда. Это не моя епархия.
2: Речь идет, я понял, о ком вы говорите. Основатель Датсана еще 70 лет живет.
0: Да, ну ладно.
2: Закопали, посыпали солью, откопали.
0: Потом специями, потом всем остальным.
2: А он спросил, где Макдональдс.
0: Нет.
2: Да,
0: да, газета «Аномалия» и все остальное. Нет, спасибо. Нет, это не из нашей вселенной.
2: Ну и стоит отметить, что первые главы государства не всегда все-таки делают адекватные вещи, но верят во много странных вещей.
0: Виталик, ты прям государственные тайны выдаешь. Ай-яй-яй.
2: Ой, точно, извините, если никто это не знал.
9: Спасибо за лекцию. Есть ли у вас версия, где в нас живет сознание?
0: Те, кто говорят об этом, скажем так, с точки зрения профессионалов, они говорят, что это деятельность нейронов головного мозга. Причем не обязательно только коры, да, там масса всяких различных центров, но то есть это деятельность именно нервных клеток.
2: Можно ли выключить подсознание?
0: Вот с этим сложно сказать, потому что нам придется дать определение, что такое сознание, что такое подсознание. То есть сейчас самая большая проблема – это дать определение. То есть как мы определяем сознание. И тогда мы поймем, сможем мы его выгрузить или нет. Вот еще раз, то есть я отсылаю к лекциям Сергея Маркова, он эту проблему разжевывает вот буквально до состояния такой гомогенной кашицы.
2: Убирает ли сознание в принципе?
0: Ну, если мы опускаем религиозные вопросы, то да. Оно как бы первым, оно исчезает первым. Да. И да, у нас иногда бывает временное, да, то есть мы теряем сознание. Да, вот это и есть, это отключение сознания. Да, оно может возвращаться через некоторое время, но через очень непродолжительное. Если оно длительно отключено, оно потом уже не вернется. То есть...
2: Является ли сон отключением
0: нет,
2: сознания?
0: Нет, нет, это своеобразное, одно из состояний сознания. Потому что мы видим сновидение, у нас продолжается активность мозга, мы можем зафиксировать это на электроэнцефалограмме. То есть мозг активен. То, что мы спим, мы просто как бы находимся немножечко в другой фазе нашей жизни. Вот и все.
2: Так, наши полчаса закончились. Я видел, что есть еще желающие. Подходите к Алексею. Большое спасибо, внимание, Алексею за чудесную лекцию.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Российской академии наук, автор книги «Происхождение языка».
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый день.
1: Вот есть такая категория людей, они, вот, например, видят где-нибудь там в соцсетях, где петербуржцев назвали питерцами, и сразу там шерсть летит. Как вы относитесь к таким блюстителям правильной речи?
2: Я к ним не отношусь. А вам самому, кстати, как уроженцу Санкт-Петербурга, нормально, если вас назовут питерцем?
1: Мне параллельно совершенно.
2: Вот, именно. На самом деле, ведь общаются люди друг с другом не ради того, чтобы построить какие-то высказывания на языке, а ради каких-то целей, которых они хотят достичь совместно. А для того, чтобы достигать чего-то совместно, имеет смысл делать так, чтобы собеседнику было с вами хорошо. И вот это подводит нас к вопросу о языковой норме. На самом деле, говорить-то мы все умеем. В школе нас еще научат писать и обучат словам «правильно» и «неправильно». И сейчас это начинается с настолько раннего возраста, что люди не успевают заметить, что вообще-то говорить они умеют до того, как начали писать. И пока еще они не умеют писать и не знакомы со словами «правильно» и «неправильно», они уже умеют говорить, они уже могут высказать, выразить какую-то свою мысль понятным для окружающих способом. И, в принципе, могли бы вовсе не учиться в школе и, тем не менее, нормально общаться на своем родном языке, как, собственно, делают люди, у которых языки бесписьменные. Был перед этим форумом проведен опрос, что люди думают по поводу нормы. Вот, собственно, его результаты вы видите на слайде. Ну, в принципе, действительно, так оно и есть. Действительно, существует норма, существуют словари и сайты, где все про нее сказано, но в то же время есть разные варианты языка, и все они какое-то право на существование имеют. И действительно, правильно кто-то говорит, что главное, чтобы люди друг друга понимали. Ну, если большинство народу станет говорить не так, как раньше, то норму придется поменять. Действительно, норма меняется. Ну, в общем-то, да, в общем, все правильно понимают, можно дальше уже ничего не рассказывать, но я все-таки расскажу. И начну я с того, что норма была не всегда. В дописьменном обществе понятия нормы нет, есть понятие «наше» и «не наше». Вот ты говоришь, ну как говоришь, ну нормально говоришь по-человечески, да? А вот они там какие-то, они говорят как-то нехорошо, они говорят некрасиво. И роль такого вот стабилизатора, проповедника нормы выполняют дразнилки. Типа там «с Москвы, с посаду, с калашного ряду». У москвичей, особенно если это москвичи в далеко не первом поколении, на первом предударном слоге есть такой вот очень красивый распев. Послушайте, если вам попадется такой москвич, то вы наверняка это услышите. Действительно, такая вот очень красивая распевочка. Но, еще раз повторяю, в дописьменном обществе дразнилки есть, а нормы нет. Говоришь хорошо, говоришь плохо. Говоришь красиво, говоришь некрасиво. Говоришь по-нашему, говоришь не по-нашему. И все. Но в какой-то момент появляется письменный язык, на котором написаны вот примерно какой-то вам товарища какие-то престижные тексты. Какие-то мифы, какие-то, может быть, поучения, какие-то молитвы богам. И надо вот все это прям соблюдать, потому что традиция, да, уж богам-то надо молиться не абы как, а то они, знаете, так разгневаются, мало не покажется. И все стараются это поддерживать. И через где-то там пару-тройку столетий язык вот этих престижных письменных текстов начинает заметно отличаться от того языка, на котором люди говорят в своей обыденной жизни. Ну, если вы хотите оценить масштабы бедствия, насколько язык уплывает за пару столетий, загуглите, как дети рисуют картиночки на тему «Бразды пушистые взрывая». Я не стала выводить это на слайд, потому что иначе это можно было бы комментировать и смеяться над этим все полчаса, но я хочу сказать не только про это. Итак, язык письменных текстов начинает отличаться от языка обыденного. И тогда языку престижных текстов, чтобы создавать новые престижные тексты на престижном языке, приходится учиться специально. И учиться специально приходится не вот в том возрасте, когда под стол пешком ходишь и говорить учишься. Да? Вот этот возраст называется чувствительный период или критический период, еще иногда называют. Это тот период, когда у нас вот так устроена наша высшая нервная деятельность,

0: В основном, конечно, диких кошек, потому что они вызывают наибольший интерес, особенно у фотографов. И получается, что вокруг одного прайда львов или вокруг леопарда или гепарда собирается огромное количество машин. И вот мы выяснили, что, например, для того, чтобы гепардам быть действительно успешными на территории Масаи-Мары, им необходимо быть толерантными к присутствию машин. Иначе происходит такая интересная ситуация. Вот, например, самка гепарда ищет партнера, партнер ее находит, но партнер из Серенгети, а он такого количества машин не видел. И когда он наблюдает самку, проходящую между машинами через дорогу, он теряется, он начинает бегать вокруг, кричать, звать ее, теряет возможность на самом деле продлить свой род, потому что он очень боится машин. То есть животные, которые приходят со стороны Серенгети или с земель, которые окружают Масаи-Мару, на которых не ведется никакая природоохранная деятельность, то есть с земель масайских сообществ, эти животные очень скрытные и очень пугливые. И таким животным очень сложно в Маре, потому что они не могут ни спать, ни есть, ни охотиться, потому что за ними постоянно ездят машины. И, конечно, животным очень сложно. Поэтому если животные привыкают к людям, то они на самом деле очень себя интересно ведут. Например, у нас была большая коалиция самцов, из 5 самцов, самая большая, которую мы наблюдали когда-либо, причем они не все родственники. Так вот, эти самцы, когда только появились из Серенгети, они были очень пугливыми. И в течение года они привыкли настолько к машинам, что периодически просто залезали под большие ленд-крузеры для того, чтобы отдохнуть там в тени. А сейчас, когда их осталось меньше, они стали старше, им уже по 9,5 лет, сейчас эти самцы ведут себя еще более интересно. Они понимают, что на самом деле, что бы они ни делали, людям найдут возможность, чтобы к ним подъехать поближе. Охотиться в такой ситуации тяжело, правильно? Потому что уже возраст не тот. И вот когда они охотятся и поедают добычу, например, далеко от дорог или далеко от тех мест, куда туристам есть доступ, они, естественно, едят в тишине и покое, а потом, поев, они подходят к машинам, которые терпеливо ждут на дороге, и начинают бродить вдоль машин, останавливаясь, занимаясь грумингом, или просто играя, или валяясь в пыли. И потом обходят вот так все машины в течение 20-30, иногда 40 минут, то потом удаляются опять.
1: То есть они сессию, что ли, устраивают?
0: Да, совершенно верно. Более того, самки, которые выращивают в природоохранных зонах, граничащих с заповедником, детенышей в возрасте 3-4 месяцев тоже приводят их в заповедник, потому что в этих природоохранных зонах существуют очень жесткие правила. При наблюдении за кошачьими возможно присутствие только 5 машин. Как только 6-я подъезжает, первая должна уехать и стоять на расстоянии 100 метров. То есть таким образом прессинг на животных снижается значительно. И, конечно, такие животные тоже живут в более благоприятных условиях. Конечно, легче растить детенышей. Вот. Но тем не менее, поскольку детеныши должны вырасти и выбрать, где им жить дальше, самка приводит их в заповедник, чтобы показать, что такое массовый туризм. Очень часто на детенышей это производит такое сильное впечатление, что больше они сюда не возвращаются. А мы работаем и на территории заповедника, и в этих природоохранных областях. И вот что интересно. Одно и то же животное, например, самка с детенышами, гепарда, ведет себя совершенно по-разному на территориях, где возможна езда вне дороги, и там, где она не разрешена. Например, там, где невозможно съехать с дороги, чтобы подъехать поближе к животным, гепард будет совершенно спокойно лежать в 5-7 метрах от дороги, и несмотря на огромное количество машин, детеныши будут играть рядышком, потому что самка абсолютно точно знает, никто не может съехать и побеспокоить. Та же самая самка в тех местах, где возможно следовать вне дороги за ней, будет уводить детенышей и держать их на расстоянии больше 100 метров от машин.
1: Ну, а вот, коль мы заговорили об отношении к туристам, вот эти знаменитые там видеоролики, где гепарды запрыгивают на крышу, это в Маре происходит или в каком-то другом месте?
0: Вы знаете, такое происходило и в Серенгети, но там туризма меньше. Все-таки, чем в Масаи-Маре, да, это происходило в заповеднике Масаи-Мара. Дело в том, что всем гепардам свойственно залезать на возвышенные объекты для обзора местности. Например, в Намибии, где вообще очень низкий кустарник, примерно 2-3 метра в высоту, животным очень сложно, на самом деле, увидеть вдалеке, если какая-то добыча или опасность. Поэтому они выбирают высокие деревья, которые встречаются изредка в таких вот лесах кустарниковых, и оттуда наблюдают за территории. Их называют игровые деревья. Там как раз их отлавливают, около этих деревьев. Так вот, в Масаи-Маре таких деревьев тоже очень много, но гепарды залезают и на термитные горки. И начинается, собственно, это все

0: детства, когда детеныш начинает забираться на спинку матери, потом на маленькие кустики, потом на деревья. Лазают они прекрасно, причем лазают вверх намного легче, чем спускаются вниз.
1: Ну, как все кошки.
0: Ну, в общем, да, но у кошек все-таки более, я бы сказала, гибкие сочленения, то есть для бега гепарды приспособлены хорошо, а вот лазают они, как, ну, представить себе, если по роду дог, примерно так же будет лазить.
1: Ну, дог никак не может лазать по деревьям.
0: Ну, на какие-то, может быть, пологие более-менее может залезть. Просто у гепарда еще полустяжные когти. То есть он их тоже хорошо использует. То есть он залезает, не обхватывая дерево с двух сторон, как делают это леопарды или львы, например, а залезает как бы прыжками.
1: Как альпинист.
0: Да, совершенно верно. И, собственно говоря, гепарды проводят, ну, в принципе, хорошее, приличное время на деревьях или на кустарниках. Так вот, конечно, если появляется новый объект, то детеныши в первую очередь, не взрослые, а детеныши, будут обследовать этот объект. Если это шины какого-то автомобиля, они будут пытаться сначала залезать на эти шины, потом играть под машиной, потому что это тоже весело, такой интересный объект. И потом, конечно, пытаться запрыгнуть, особенно на колесо, которое прикреплено сзади, запасное колесо. А дальше уже на крышу, например. И поскольку машины высокие, металлические, и поверхности скользкие, мы несколько раз были свидетелями того, как гепард, залезая на такую крышу, поскальзывался и потом подворачивал лапу. Ну, если это произошло с детенышем, то шанс, что детеныш выживет, более высок, чем если это произойдет с матерью, потому что охота, естественно, будет сразу же отменена, и детеныш просто умрут от голода. И мы, конечно же, старались это поведение не как бы поддерживать, потому что в Масаи-Маре каждые там, 5-10 лет появлялась какая-нибудь самка, в основном, которая любила залезать на машины. Если вы смотрели, например, материалы, снятые Джонатаном Скоттом, то увидите, как он, в общем-то, даже рекламировал гепардов через показы этой кошки у себя на машине.
1: Ну, да.
0: Конечно, когда это один человек, когда, например, это не массово, то это, в общем, может быть и ничего бы. Но, к сожалению, примерно в 2015 году в Масаи-Маре это стало бизнесом. Очень многие гиды стали зарабатывать на этом деньги. И для того, чтобы каким-то образом заставить гепардов залезть на машину, они образовывали круг из машин вокруг гепарда. И у гепарда не осталось никакой возможности оттуда уйти, кроме как через машины. И, естественно, победитель получал выигрыш. И вот это уже, когда это стало таким нехорошим бизнесом, мы, естественно, стали бить тревогу. И вместе с начальством парка включили это правило. Гепарды на или в машине строго запрещены. И за нарушение этого правила очень высокие штрафы. И, конечно, водители стали бояться, и теперь это дело прекратилось, к счастью.
1: То есть отъезжают просто, да?
0: Да, то есть всегда можно отъехать. Да?
1: Включить двигатель.
0: Да, или руками помахать.
1: Побибикать.
0: Ну, бибикать, конечно, мы не разрешаем, потому что это тоже очень, ну, такие не совсем естественные звуки, они могут испугать.
1: Да, да.
0: Вот. А на самом деле, если животное подходит, и у него есть такая тенденция к залезанию на машину, можно его отпугнуть. Вот. Потому что, конечно, поскольку мы в поле находимся постоянно, и как только с утра животное нашли, находимся до темноты с этой семьей, конечно, на расстоянии. Тем не менее, конечно, детеныш пробует подойти, залезть, познакомиться. Особенно вот у меня микрофон для записи звуков находится снаружи. Это большая такая штука, как...
1: Ну, у нас на сленге телевизионном называется собака, да, когда еще одевают на эту палку с микрофоном, одевают такую типа шкуры, да, чтобы гасило звуки. Вот вы с таким ездите?
0: Да.
1: Это 100% провокация просто, мне кажется.
0: Вы знаете, во-первых, мы, конечно, не подъезжаем близко. Мы держимся на расстоянии 30 метров, и если получается, что я пишу с 10 метров, это только в том случае, если гепард сам идет, например, по направлению к дороге и проходит мимо микрофона там в 3-2 метрах. Детеныши, безусловно, особенно 4-5 месяцев, очень любопытные, подходить начинают к машине и пытаться так посмотреть,
1: ну, да,
0: игриво на микрофон. Конечно, я отгоняю, безусловно, потому что совершенно не нужно, чтобы они привлекали к машине. Более того, гепарды четко совершенно знают, что мы не разрешаем им использовать нашу машину даже в качестве тени. И если, например, другого объекта тени нет, то для гепарда это правильно, потому что самка начинает искать для своих детенышей какой-то кустик. Более того, вот еще тоже интересное наблюдение. После охоты гепарды, особенно самки, ищут место, куда оттащить добычу, чтобы ее не особо было видно. Потому что как только с воздуха заметят хищные птицы, например, грифы, через некоторое время появляются либо гиены на этом месте, либо шакалы. А шакалы тоже лаем привлекают гиен. И гепард может потерять добычу, а то и жизнь детенышей пострадает. Так вот, самка, естественно, ищет самый ближайший кустик или любую ближайшую тень. Поэтому если машина, например, находится вне дороги и намного ближе, чем любая тень гепарду, мы всегда советуем, видя, где находится ближайший куст, просим машину расступиться и дать возможность гепарду протащить добычу в этот куст. Потому что происходит? Машины стоят, если, например, это особенно плотное кольцо, как раньше было. Самка, естественно, выбирает, что поближе, подтаскивает туда добычу. А, естественно, из машины совершенно невозможно снимать, люди недовольны, все остальные видят, что гепард находится под машиной, тоже не очень удобно снимать. И машина уезжает, то есть животное оказывается доступно абсолютно любым хищникам, особенно понятно. Если уже туша вскрыта, да, то есть получается, что животное может потерять добычу именно из-за этого.
1: Из-за людей.
0: Из-за людей, да. И вы знаете, еще очень интересная штука. Как мы ищем гепардов, когда выезжаем в поле? Значит, в заповеднике только. В природоохранных зонах это все совершенно не так. А в заповеднике, поскольку с самого раннего утра люди уже ищут разных животных, с возвышенности в бинокль смотришь, если видишь две группы машин, это наверняка львы, потому что они обычно находятся недалеко друг от друга, например, самки с детенышами от самцов или там разные самцы. Если это одна группа или полоска машин, это, как правило, может быть гепард. Конечно, мы ориентируемся и на антилоп, потому что топи, жирафы, томсон-газели, они всегда показывают, если есть какой-то хищник, и в зависимости от реакции мы знаем, либо это лев, потому что обычно они боятся, убегают, либо это гепард, тогда они будут следовать за этим животным. Так вот, гиены научились делать то же самое. Они довольно интеллектуальные животные. Гиены издалека смотрят вокруг, и если видят какое-то такое образование из машин, приходит туда совершенно уверенным шагом, чтобы понять, что происходит. Представляете, если это самка...
1: Ой, я в Нгоренгоре видел такую историю. Нгоренгоре, вот. Да. Гиены прямо вот пришли к скоплению. Ну так, прошли. Такая банда прошла мимо скопления машин. Оказывается, это такое... Я думал, случайно, а вы считаете, что это такое вполне закрепившееся осмысленное поведение, да?
0: Да. Да, к сожалению, в Масаи-Маре сначала гиены реагировали на вспышки. Например, если кто-то фотографирует со вспышкой, особенно в вечернее время, пока еще светло, для гиен это примерно как зов. Приди сюда, здесь что-то интересное снимают. Раз снимают, значит, там есть какой-то объект. А вдруг это гепард с едой, значит, можно поживиться. И несмотря на то, что пятнистые гиены замечательные охотники, очень успешные охотники, конечно, они не упускают возможности стащить что-то у любого другого животного. И у льва, и у леопарда, и, конечно же, у гепарда. А гепард уступает, на самом деле, абсолютно всем. Вот что интересно, за все наши 12 лет наблюдений в Масаи-Маре мы обнаружили интересную вещь. Даже группа гепардов не способна противостоять одной единственной гиене. И, естественно, предпочитает отдать добычу для того, чтобы сохранить жизнь. Ну, известный факт, что у гиен очень мощные челюсти, и они способны раздробить даже кости коровы или слона. И поэтому гепард, конечно, учась у своих родителей, у матери, понимает, что лучше отдать добычу, но, скажем так, остаться живым.
1: Гиена может тяпнуть за лапу, да, и травмировать гепарда, он не сможет бегать.
0: Может за лапу, может просто может убить. На самом деле, одним укусом она может перекусить мышечные ткани, и от заражения гепард может погибнуть, потому что гиены все-таки и падалью не брезгуют, и, конечно, инфекций там очень много. Но сами гиены не болеют практически ничем. То есть это на самом деле в пищевой цепочке это животное номер один. Это самые успешные выживатели. Они намного успешнее львов.
1: Наиболее эффективные утилизаторы, да?
0: Да.
1: То есть у них стопроцентный, почти близкий к 100% такой результат, да? Лев
0: да.
1: может что-то не доесть, что-то он не может, а гиена все ест в любом состоянии, да? То есть эффективность ее в том, да, что она и охотник фантастический, и при этом она все доедает. Обед доедает
0: да.
1: до конца, суп доедает, да? Как школьников вот заставляют, доешь до конца. Вот вот гиена все доедает до конца, ничего не оставляет. Да, извините, перебил, просто вот к слову пришлось.
0: Совершенно точно. Более того, они находят иногда остатки, которые уже даже съестными назвать трудно, и съедают все абсолютно, находят кости. Недавно я видела, как гиена переворачивала камень. Мне стало интересно, почему она грызет камень. Я подъехала ближе, увидела, что это черепаха. Вот. Ну, конечно, вмешиваться нехорошо, но, к счастью, гиена бросила эту черепаху, ей стало неинтересно. Вот, черепаха, к счастью, не пострадал. Чуть-чуть панцирь сверху был немножко прогрызен, но не насквозь. Вот. А вообще, конечно, они находят кусочки какой-то сухой кожи, оставшейся от животных, кости, то есть абсолютно все. Так вот, я наблюдала интересно...
1: Да, Лен, извините, еще не могу не добавить просто характеристику гиен. Мне довелось съездить в Намибию. К сожалению, гепардов я там не видел, зато я видел много гиен и видел помет гиен. Это совершенно уникальная штука, на самом деле. Это же просто сплошной кусок мела, можно так сказать. Угу. Такого вот, но только рыхлого мела. Вот да. Настолько они все утилизируют. Там остался, ну, просто такая вот глыба. Да, извините, все. Я вас слушаю.
0: Я наблюдала очень интересный момент, как самка на самом деле спасла своего детеныша от гиены. Она кушала вместе с детенышем, я была где-то метрах в 30 от нее, и вдруг где-то метрах, наверное, в 200 появилась гиена. Гиена совершенно не видела гепарда, занималась своими делами. Гепарды уже хорошо поели, но осталось еще очень много от Томпсон Газели. И тогда самка села и буквально себя показала этой гиене и сидела до тех пор, пока гиена не увидела. При этом она издала некоторый звук, и гепарденок убежал в траву, которая довольно высокая была, убежал примерно метров на 25 назад в сторону от гиены. И вот гиена начала приближаться, причем гиена была совершенно не уверена вообще в чем дело, что там такое, ну проверить-то надо. И тогда гепард, вставая, подняла эту тушу, показав практически эту гиене, и бросила. И начала есть. И вот гиена подходит все ближе и ближе, и вот надо видеть, с каким восторгом гиена подходит, у нее хвост торчком, она издает такой рычащий звук, подбегает, гепард продолжает есть. И только в тот момент, когда гиена уже схватила часть туши, гепард для порядка хлопнула лапами и убежала. Гиена совершенно радостная схватила тушу и унесла ее. Так вот, гепард нашла своего детеныша и тихонечко стала уводить в противоположную сторону. Я подумала, на самом деле, зачем она вот так привлекала внимание? Ведь на самом деле все имеет смысл, потому что если бы гепард оставила тушу и ушла бы, уводя детеныша от этой гиены, гиена могла издалека увидеть гепарда, начать преследовать и убить детеныша, потому что в этом возрасте до 5-6 месяцев они очень уязвимы для хищников. И любой гиене не стоит труда догнать гепарда. Вот, кстати, вопрос часто задают. А как же так? Львы догоняют гепарды и убивают. Гиены. Почему? Ведь гепард самое быстрое наземное млекопитающее. Все дело в том, что гепард действительно может бежать быстро. И известный факт, что с 0 до 84 км в час гепард набирает скорость за 3 секунды, в то время как ту же самую скорость спортивной машины Феррари набирает за 4 секунды. То есть, да, вроде бы эффективность налицо. Но, к сожалению, гепард спринтер, то есть он может бежать очень быстро, но на очень короткое расстояние и, соответственно, очень ограниченное количество времени. Если говорить об охоте, то самая долгая охота, которую мы когда-либо зафиксировали, была 55 секунд. После этого животное останавливается. Поймало, не поймало, ему нужно передохнуть. Так вот, если гепард будет бежать даже с меньшей скоростью, то другие животные, у которых скорость меньше, они более...
1: Выносливые?
0: Выносливые, да. Они более выносливые и способны бежать с меньшей скоростью, например, 40 или 60 км в час, в течение часа, как, например, гиены могут. То есть таким образом они выматывают гепарда. То есть, казалось бы, в природе у гепарда скорость 93 км в час, но при этом он совершенно не способен спастись, например, от преследования льва или гиены. Часто, часто.
1: Ну, вы знаете, Лен, мне еще кажется... Тут дело в разной мотивации, что ли. Потому что когда он куда-то убегает, вот насколько я в роликах видел, не настолько он сконцентрирован на этом деле. Весь организм у него не настолько работает, насколько он включается тогда, когда гепард чего-то преследует. Просто он эволюцией заточен не на убегание, а на преследование. Вот мне так кажется.
0: Да, вы знаете...
1: Вот эта вот страшная бешеная концентрация в рывок выкладывается, поймал, не поймал, уже второе дело, да? Но не убегать. Убегать он не умеет просто.
0: Да, точно, потому что убегание – это какая-то более-менее постоянная скорость и время.
1: Да, да.
0: А рывок, да, Это быстро и должно быть эффективно. Да, очень интересное, кстати, наблюдение. Вот. И что удивительно, за все эти 12 лет мы обнаружили, что есть только одна коалиция гепардов, самцов, которая способна делить добычу вместе с гиенами.
1: Но, Лена, об этой коалиции мы поговорим в нашем следующем выпуске. Тема эта безграничная, и мы обязательно продолжим разговор, наши уважаемые радиослушатели. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с замечательным исследователем, кандидатом биологических наук Еленой Челышевой, которая работает в самом сердце Африки, в буквальном смысле в заповеднике Масаи-Мара, изучает там гепардов. И мы обязательно расскажем вам о том, как коалиция гепардов делит добычу между собой и как они уживаются с гиенами. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Дикий папуас имеет такое же право существовать и совершенствоваться в своей сфере, какое имели Франциск Ассизский или Гёте в своей. Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, богослов, поэт и публицист.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Дитя джунглей», и у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм немецкого режиссера Роланда Зузо Рихтера «Дитя джунглей». Фильм является экранизацией автобиографического бестселлера Сабины Кюглер. В начале 80-х годов 20 века немецкий лингвист Клаус Кюглер вместе с женой и тремя детьми отправляется в джунгли Новой Гвинеи, где он изучает язык недавно обнаруженного туземного племени. В отличие от других членов семьи, восьмилетняя Сабина быстро привыкает к жизни на новом месте и усваивает многие обычаи и знания туземцев. Однако мирно живущая своей жизнью семья совершенно не подозревает о том, что она оказалась в самом центре племенной вражды. Несмотря на обоюдное желание держаться в стороне друг от друга, пути пришельцев и туземцев со временем начинают постоянно пересекаться. Через 9 лет уже 17-летняя Сабина вынуждена покинуть Новую Гвинею, после чего попадает в школу-интернат в Швейцарии, где она снова встречает полностью чуждый для себя мир со своими сложностями и конфликтами.
1: Смотрите, этот фильм снят по роману Сабины Кюглер, которая написала свои воспоминания о пребывании на острове Папуа-Новая Гвинея. Читали ли вы книгу?
2: Нет, книгу я не читал, но после просмотра фильма я скачал книгу, так что я ее прочитаю. Ну, просто я до недавнего времени не знал о существовании, честно говоря, этой книги и фильма. Но вот посмотрел, прочитать захотелось.
1: А скажите, насколько точно показан образ жизни папуасов в этом фильме?
2: Ну, в принципе, точно, с такой поправкой, что тут все-таки папуасы уже такие не совсем как бы исходные. То есть они уже соприкоснувшиеся с цивилизацией. Вообще во всяких там анонсах к фильму и даже, по-моему, где-то в самом фильме звучит, что типа только что открытое племя, и прям вот они такие себя дикари, и вот к ним приехал лингвист их изучать. Но там уже есть папуасы, которые говорят по-английски или по-немецки, ну какой-то там, короче, переводчик у них был. Это уже говорит, что они не только что открытые на самом деле. Ну, вот, они довольно быстренько там отгрохали дом, очень такой немаленький. И это говорит тоже, что они там вполне себе договорились. То есть у диких папуасов вы так посреди их поселения не отгрохаете ничего. То есть одно дело еще, когда это Микуха Маклай в 19 веке на ничейном мысу построил домик и жил там. Но там целенаправленно было найдено место, которое не принадлежит никому. То есть оно между двумя деревнями, и оно как бы ничье. А здесь-то они построили дом фактически в самой деревне. Ну, то есть там немножко на отшибе, как бы, да, ну, там все деревни – это сплошной отшиб. Ну, вот, поэтому это тоже говорит о том, что это не такие уж прямо дикие папуасы. Ну, там есть вполне себе связь, ну, то есть они там не сильно бурно реагируют на вертолет, то есть они явно знают, что это такое, ну, как-то, ну, вертолет, как бы. Ну,
1: вот, но ну, побаиваются.
2: Ну, да, ну, как бы, понятно, что он там прилетает, допустим, раз в месяц, да, но все равно раз в месяц они уже знают о нем. То есть там моторные лодки, там всякие эти прибамбасы европейские. Ну, для них это все как бы достаточно уже знакомо. Ну, вот, поэтому эта жизнь не совсем вот времен там Микуха Маклая, да, когда они в первый раз увидели белого человека. Но это вот разложение первобытно-общинного строя. Когда вроде как еще все мышление, образ жизни первобытный, но уже они знают о существовании чего-то другого и немножечко к этому тоже вроде как стремятся. Вот. Так что это такие уже чуть-чуть как бы испорченные папуасы. Ну, тем более, что рядом там есть какие-то явно школы, там еще что-то такое. Вот. Но довольно простые. И до сих пор, ну, как минимум, там половина населения Новой Гвинеи в таком состоянии пребывает. Там зависит от территории. Там же остров Новая Гвинея делится на Ирианджею, которая сейчас там западная Папуа, по-моему, называется. Ну, вот. И, собственно, Папуа Новую Гвинею, которая свое государство, у которого там еще куча других островов. И в зависимости от конкретной точки там все это отличается. То есть вдоль берегов, где какие-то города, особенно вот в индонезийской части, там более-менее уже цивилизованы, а в центральных областях там дичь. Вот, и полная такая дичь. Причем те, которые в Папуа-Новой Гвинее, они все-таки осознают, что это их государство. Ну, те, которые вообще осознают, что они в государстве. есть куча племен, которые не знают, что они в государстве, они просто так, как жили, так и живут. Вот. А вариант Джая, который это западная Папуа, они очень против, что их оккупировали индонезийцы. И они периодически там поднимают какие-то восстания, начинают там убивать каких-то солдат, там против них вводят какую-нибудь там ужасную это, контрсанкции, там всякие эти зачистку там проводят, там кого-то ловят, сажают, расстреливают, и там какая-то вот своя такая история, ну, такая вот повстанческая продолжается до сих пор. Ну, она и сейчас такая идет. Ну вот, поэтому как бы Новая Гвинея, она очень разнообразна. И здесь один из самых мирных вариантов. Несмотря на то, что в фильме они там как минимум дважды воюют, так бодренько, вот. Но это, ну, такая как бы очень веленькая война, и она, может, еще даже и не считается. Тем более, как-то они очень быстро помирились. То есть выскочил чувак, там поломал 3 стрелы, как бы, и все. Типа, ой, извини, мы вот решили жить дружно. Но вообще так это не работает. То есть я не исключаю, что так оно и было в оригинале, на самом деле. Но это потому, что они и так уже, видимо, были готовы прекратить войну, потому что видели, что да, вот у соседей, они живут мирно, им от этого лучше. Вот. Но это потому, что они уже довольно долго соприкасались с цивилизацией. Если это были бы прям совсем дикие папуасы, ничего бы они не остановили.
1: Насмерть бы бились.
2: Да, бились бы так же, да. Сказали бы, товарищ, тебе не нравится, ну и вали отсюда, и его бы еще самого прибили. Ну вот, то есть, когда Микух Маклай с ними прожил там, сколько там, полтора года или сколько он там тусовался, и то они так как-то, ну, пытались его привлечь тоже на войну, как в качестве такого супер вообще оружия. Ну вот, когда он отказался, ну, они сказали, да, мы, наверное, как-то вот меньше будем воевать, но не отказались воевать на самом деле. То есть все равно так и воевали, в общем, дальше. Тем более, что в основном-то у папуасов Новой Гвинеи война идет не в таком вот режиме, как здесь ритуализованная. Ну, такое тоже бывает регулярно, но в основном она идет нон-стоп. То есть просто вот в любой конкретный момент времени из кустов может прилететь стрела. Потому что так или иначе тоже охотники, ну, большей частью они, конечно, земледельцы все равно, но понемножку они там охотятся. Там не сильно много на кого есть охотятся, вот они там крокодилов каких-то ловят регулярно, да, там в Алабе у них даже прыгала какая-то, ну, какие-нибудь там проехидные, да, там одичавшие свиньи и как бы и все. Собственно, вся фауна на этом кончается, по большому счету. Ну, там какие-то совсем маленькие сумчатые райские птички. Ну, как бы не богато на кого охотиться. Но луки-то у всех есть. Луки фиговые. Там даже, кстати, в фильме это хорошо видно. Они стреляют в упор фактически, а попасть-то толком не могут. Это как были чудесные записки уже вот конца 20 века. Путешественников наших, которые туда приехали, тоже в такую же примерно ситуацию попали. Тоже два племени начинают, значит, вот такую ритуальную войну, стенка на стенку, и, значит, эти наши снимаются это на фоточке, значит, там, и офигевают с этого дела. Ну вот, и один другому говорит, а что они стреляют неоперенными стрелами-то? Они же там летят черти как, они попасть друг друга не могут. А этому говорит, да ты им только не подсказывай, а то они тут вообще друг друга поубивают на раз. Ну вот, поэтому оружие так себе, но и война идет нон-стоп. То есть иногда, да, вот так они прям выстраиваются стенку на стенку, там, с воплями, с таким там руганью, да, и кого-то там поубивали.
1: Ну, то есть то, что показано в фильме, это в действительности у них так война происходит. С танцами, так, с криками.
2: Да, то есть это, ну, это иногда. А чаще всего просто вот идет человек по дорожке, и бац, и нет человека на дорожке. И все. Вот так это чаще всего происходит. То есть вероятность у мужика дожить до взрослости, она очень невелика на самом деле. То есть большинство мужчин вот кончается тем, что его кто-то убивает из соседей. И цивилизация тут не сильно влияет. То есть понятно, что есть уже христианизированные группы, там они не воюют, как правило, да. Ну и то, то есть одна-то группа может быть уже христианизированная, и она как бы не хочет воевать, а соседи-то еще дикие, и соседи-то хотят воевать, поэтому этим приходится, куда они денутся, если в них стреляют из луков, ну они будут отвечать, какие у них варианты. Так что, ну и тем более христианизация им тоже как бы радость такую относительную приносит, потому что выливается это в то, что они строят церкви, то есть они весь доход, они там разводят каких-нибудь свиней, продают, строят церковь, разводят свиней, строят церковь. В какой деревне больше церквей, те молодцы. Там 5 церквей, вообще молодцы. Ну, вот, ну предыдущие сгнивают потихоньку, потому что тропики, как бы все гниет. Ну, поэтому вот такая сомнительная как бы цивилизация. А такой прям цивилизации туда не сильно кто привносит. Вот как бы печаль Новой Гвинеи, что это миллионы людей и не дураки, но туда никто никогда не пытался привнести вот реально цивилизацию. Ну, только у Микуха Маклая были идеи, но и то они никогда не реализовались. Ну, один он там ничего сделать особо не мог, а там проект колонизации русскими крестьянами Новой Гвинеи, он так на бумажке и остался. Вот, а следующие там все эти немцы, голландцы, англичане, там австралийцы, все кому не лень, индонезийцы вот в последнее время, они только грабят. Они только вот вывозят оттуда или золото, или свиней, или там кокосы, или что там еще есть. А папуасам не остается ничего. То есть это такая вот колониальная политика в чистейшем виде. И, ну, миссионеры, да, там, ну, как бы миссионеры, опять же, мы вам слово Божье, а вы нам свиней. Как бы, ну, такой, на мой взгляд, неравномерный бартер, как бы, неочевидно, зачем бы это было папуасам, честно говоря. Так что вот так они как бы жили всю жизнь, ну, как бы живут до сих пор местами.
1: А вот вы как раз сейчас сказали по поводу колонизации русскими Папуа-Новой Гвинеи, это как раз было при Миколах-Маклае.
2: Ну, все это она была, проект был.
1: Ну да, и все это осталось на бумажке.
2: Да, царь сказал, нет, нам этого не надо. А Миколах-Маклае привез уникальные коллекции, там и зоологические, и антропологические, там черепушек привез, вот сколько у нас есть, это все как бы то, что Миколах-Маклае привез. Там этнографии кучу, там записки свои уникальные, да, то есть никто же, кроме него, в таких вот племенах так долго и упорно не жил, чтобы там язык знать, личные связи наладить, там все. То есть это уникальные данные, таких у нас нету больше. Ну и все эти там кюглеры и так далее, они, конечно, прикольные, но это уже не дикие папуасы. А Миколах-Маклае жил среди диких папуасов, вот прямо совсем исходных. Этим он шикарен совершенно. Так что потенциал был потерян, да. То есть если бы Миколах-Маклае это все реализовал и сам бы туда приехал, ну он же планировал, что он будет всем рулить, как бы, да, и еще бы понаехали всякие там естествоиспытатели, то тогда бы мы получили гораздо больше информации. А потом приехали туда, вот где жил Миколах-Маклае, там немцы, еще кто-то, и они тупо все это грабили, и все. Исходная жизнь была разрушена, папуаская, а новой не появилась.
1: А правильно я понимаю, что Миколах-Маклае первый, один из первых, кто сказал, что австралийские аборигены и папуасы не являются промежуточным звеном между обезьяной и человеком, и то, что они на полных правах считаются теми же людьми, как мы с вами?
2: Да, да. То есть Миколах-Маклае в этом смысле был такой идейный борец за человеческие права. Вот. Ну, хотя тоже всегда надо помнить, что он все-таки дитя своего времени. И если почитать, у него там есть ну, такие нероссийские закидоны, да, но какие-то, что вот там, типа, примитивный народ, а это, значит, прогрессивный народ, вот там свет цивилизации, ну, такие как бы прогрессистские идеи у них были. Ну, в принципе, и я регулярно говорю, что эти дикие, эти не дикие, да, но смысл немножко другой. Ну, вот у него-то смысл был такой вполне вот в духе середины 19 века. И тоже там какая-нибудь там бурая раса, там еще что-то такое там у него проскакивает. Вот. Но он целенаправленно доказывал, что они не какой-то отдельный вид, что они такие же люди, как все, что потенциал у них такой же, и единственное, чего им не хватает, это просто вот света цивилизации, который им надо принести, и тогда все у них будет хорошо. Ну, в принципе, в этом смысле он, в общем, и был прав, по большому счету. Но тогда реализовать это было невозможно, чисто технически, а потом никто не пытался.
1: А какие самые ценные знания он привнес в науку касаемо папуасов?
2: Ну, 90% того, что мы знаем о папуасах берега Маклае, это то, что нам сообщил Миколах-Маклае. И еще там 10% это то, что после него уже там какие-то другие экспедиции туда приезжали, кстати, наши в том числе. Вот. Но наши там после этого было немного, и самая-то разница в том, что Миколах-Маклае там жил долго. То есть он мог вникнуть в эту жизнь. То есть он день за днем там налаживал контакт, наблюдал и все такое. А последующие приехали, во-первых, уже в разрушенное общество, а во-вторых, пребывали, ну, сколько там, неделю, там, 10 дней, да, там, то есть, ну, немного совсем. И сколько можно узнать там за 10 дней о жизни людей? Вот представьте, к вам там в гости приедет кто-нибудь там, не знаю, с Марса и захочет узнать, что вам надо, как бы, да, какие у вас там представления о жизни, язык с нуля изучить, еще что-нибудь такое. Ну, в целом, что-то он там схватит, но как бы суть, я думаю, он не уловит. Вот. Также вот и с этнографами вечная проблема. Ну, собственно, и Миколах-Маклае еще уникален тем, что он показал, что так можно, что можно жить годами среди вот этих дикарей, и тебя не убьют, если к ним по-человечески относиться, то вот добротой можно много достичь. У него же была прямо целенаправленная идея, что он ну, такой как бы вот не вмешивается ни во что, он как бы немножко в стороне живет, он не вооружается, не пытается ими там рулить, командовать, что-то им там приказывать, вот, а просто как бы наблюдатель со стороны. Ну, в принципе, такой вполне себе научный подход, и после этого это стало нормой. Ну, это включенное наблюдение, там есть разные такие термины после этого. И многие этнографы после этого пытались это повторить, не у всех получалось. Миколах-Маклае был первым и, наверное, чуть ли не самым удачливым в этом смысле. Потому что многие другие или их убили, или что-то там с ними нехорошее произошло, или их там ограбили, побили, или еще что-нибудь. Но, короче, у него получилось лучше всех. Вот. Ну и в немалой степени еще, наверное, удача была, что он, ну, по психотипу, видимо, был очень подходящий для такой деятельности, ну, судя по его дневникам, он как бы не пытался заморачиваться. То есть там же его появление в деревне в первый раз, оно вот как бы самое такое красочное, ну, по его словам же все известное, да, когда он пришел, и там вначале, когда шел в деревню, рассуждал, что типа вот, взять револьвер или не взять. Ну, в револьвере там 6 патронов. То есть я там при лучшем случае застрелю там 6 человек, если они на меня нападут. Ну, нафига, как бы, да, ну, то есть меня не убьют в любом случае, а как бы я потом на годы вперед испорчу вот, общение с белыми людьми. То есть попасы теперь всегда будут против белых людей. Поэтому, ну, убьют так убьют, как бы, поэтому не возьму револьвер. Пришел, значит, в эту деревню, все разбежались. Ну, что делать, как бы, да, все разбежались, ну, контакт налаживать надо. Сел под дерево и заснул. Вот, и просто вот, ну, просто притомился, там, жарко, да, там, душно, как бы, сел, заснул. Вот, и папуасы просто офигели, как бы, от такого, что приходит безоружный человек. Вообще, это вообще немыслимо, как бы, да, чтобы там незнакомый, безоружный приходит и засыпает. Это вообще какое-то такое офигение, что они просто так обалдели, что поняли, что этот человек вот не от мира сего. Ну и, соответственно, общаться с ним надо вот не как со всеми. То есть, если бы это просто был какой-то левый чувак, они бы его, скорее всего, правда, убили. А с таким, ну, его невозможно убить, это что-то вот неестественное. Ну и, собственно, вот дальше понеслось. А другие исследователи, они обычно не так делали. И, кстати, вот западные исследователи, они это обычно подходили иначе. Ну и вот в этом фильме, кстати, тоже видно, что он пытается как бы не вмешиваться, вот этот, он там что-то рассуждает. Вот, мы должны быть в стороне. О, да, это тетка там, которая, это жена этого лингвиста.
1: Все, лечить
2: хотела. Нет, она все время куда-то бежит там с чемоданчиком, там всех перевязывает. Даже папуасы офигевают, тоже не смотрят, ты что вообще лезешь. Ну, то есть, женщина не должна мужчин лапать, как бы, это вообще, ну, женщина должна свое место знать, это тем более земледельцы, это не охотники на всякий случай. Ну, вот, и тут какая-то тетка лезет к ним, да, там, что-то их пытается там лечить, это вообще неправильно. Вот, ну, тоже как бы они терпят, вот, но здесь они терпят не потому, что это люди не от мира сего, а потому что они знают, что если они что-то сделают, к ним придут злые немцы и всех там разнесут. Ну, потому что это уже, я говорю, испорченные папуасы, они как бы не совсем исходные. Они знают, что будет возмездие. И то потом этот все-таки не выдерживает и бежит там свои порядки наводить. Ну, так что, ну, как бы вот это цивилизаторское как бы настрой европейский, ну, в духе Киплинга, да, там, «Бремя белого человека», тут прям сквозит, что вот как бы дикари, а мы к ним принесем, значит, как надо жить, всех научим. Вот они не знают, а мы все знаем. Ну, вот, ну хотя вообще, кто немцы объяснять будут, да, как правильно жить, ну, это как-то сомнительно, что что-то они могут объяснить.
1: А вот смотрите, мы в начале фильма видим, как отец девочки, от лица которой ведется рассказ, отец уговаривает свою семью переехать в деревню, чтобы жить среди племени и изучать язык. А насколько вообще распространено в наше время именно у лингвистов такая практика, чтобы жить на месте и изучать язык именно в таких диких племенах?
2: Ну, в идеале так и надо. То есть, по-хорошему, так оно и делается. Потому что, чтобы нормально изучить язык, ну, нужно сколько-то лет прожить. Потому что так, насколько, ничего не сделаешь. Другое дело, что поселять сюда с семьей, ну, это, на мой взгляд, закидон. Я бы так не стал делать.
1: Небезопасно.
2: Вот. Ну, просто семью жалко, как бы, да. Тем более там видно, вот эта старшая дочка, ну, она там все время в таком кататоническом состоянии находится, все время там офигает, то там жуки, то там стрелы летают, то еще что-то, ну, какая-то жесть бесконечная. Там маленькие дети, они еще дети, как бы, они все это воспринимают, ну, как бы, да, происходит. Они еще не знают, как по-другому может быть. Ну, собственно, на этом фильм построен. А старшая дочка самая адекватная, на самом деле. Вы куда меня вообще привезли из цивилизации к этим, значит, дикарям? Они меня убить могут в любой момент. Ну, как бы вообще никаких условий. Ну и так, если подумать, нафига, как бы, зачем? То есть, если она не хочет, ну, зачем это делать? То есть, я понимаю, что у них там какие-то высшие мотивы, что если они покажут, как, значит, надо правильно, опять же, что если семьей, значит, они не боятся, значит, и к ним, значит, будут по-другому относиться. Но я что-то думаю, на папуасов это не то впечатление произведет. Ну вот, я думаю, что для папуасов все-таки это уже земледельцы с понятиями о праве на землю, на там какие-то делянки и так далее. Вот, с точки зрения папуасов это приперлись какие-то чуваки, построили дом, ну, что-то, наверное, заплатили там за землю, да, но все равно жрут еду, ну, то есть папуасы-то работают, там, кстати, в фильме нигде это не показано, а вообще-то папуасы это жутко трудолюбивые люди, которые бесконечно работают, они все время пашут землю, ну, там, какой-то этим колами там рыхлят ее, что-то сажают, они же земледельцы. Ну, вот, а я что-то очень сомневаюсь, что вот эти лингвисты что-то полезное делали такое практическое. Дом они не строили, они приехали, что-то построено было, Вот, ну, там один раз потравили этих жуков, да, и как бы все. Водок они не строят, землю они не пашут, припасы им скидывают с неба, с вертолета. Вот, что-то они, наверное, там этих папуасов выкупают, конечно, но вообще, строго говоря, они бездельники. Ну, с точки зрения папуасов, да, то есть для них-то не очевидно, что деятельность лингвиста — это тоже как бы деятельность. Ну, чувак, что-то сидит, закорючки какие-то рисует, что такое. Ну, вот, и поэтому, ну, вот эта идея жить семьей, ну, очень спорная. А то, что, в принципе, надо вот включенное наблюдение вот так вот жить, это по-хорошему так и есть. То есть вот антропологам, типа меня, в этом смысле проще. Приехал, измерил рожи и уехал, в принципе. Ну, не обязательно долго тусоваться. А вот этнографы, лингвисты, да, по-хорошему так и должны. Другое дело, что, конечно, это надо жизнь положить. То есть это надо тоже иметь, ну, настрой определенный. То есть заранее понимать, что следующие, скажем, 5 лет жизни вы проживете в какой-то там хижине, с вероятностью, что вас там прострелят стрелой какой-нибудь, да, или вы там помрете от лихорадки, малярии, там еще чего-нибудь ужасного, и вообще никто не узнает, что с вами случилось. Ну, вот, ну и поскольку там это не иллюзорные как бы истории, ну там, не знаю, детишки плавают в местной речке, да, и тут же они из этой речки вытаскивают крокодилов. Ну вот я бы, не знаю, засомневался. Я нервничаю, когда у меня детишки в пруду просто купаются в своем. Просто там на бутылку напороться на какую-нибудь, да, запросто можно. Ну вот, а тут с крокодилами с какими-то, ну, какие-то очень беззаботные немцы, я не знаю. Я бы так не стал делать.
1: А смотрите, палеогенетика показала, что у папуасов, даже современных, 6% гена денисовцев. Можете рассказать, как он сохранился в таком количестве?
2: Ну, у них не только 6% денисовцев, а еще 2% неандертальцев, даже 2,5%. То есть они в этом смысле замечательные, и не только у папуасов. Вот эта денисовская примесь, она есть у австралийских аборигенов, у папуасов-меланезийцев, ну, это все примерно одно и то же меланезийская раса. И вот последние данные 2022 года у филиппинских аэта, которые тоже пигмеи, ну, похожи на папуасов, только 1,50 м ростом. Ну, собственно, связано это с тем, что примерно 50 тысяч лет назад, когда сапиенсы заселяли весь этот регион, то есть они прошли по Азии, спустились вот в эту самую Индонезию и где-то там встретились с какими-то южными денисовцами. Причем самые распоследние данные показывают, что таких примесей было, может быть, даже 4 штуки. То есть они с денисовцами смешивались не один раз, а как минимум дважды, а может быть, даже 4-жды. И вот, ну, разные как бы варианты денисовцев. Кто-то, может, там посевернее, кто-то южнее, там островов еще дофига. И потихонечку смешивались. Ну, а поскольку дальше они жили в жуткой изоляции, то у них эти проценты сохранились. То есть понятно, что пришельцев вот этих вот сапиенсов было очень немного. Денисовцев тоже было не шибко много, да, но все-таки они были местным населением. И исходно население было, строго говоря, 50 на 50. То есть это были какие-то прикольные люди, вот их бы черепушки бы найти было бы очень здорово, где вот прям 50 на 50 от денисовца к сапиенсу. То есть такие персонажи существовали. Но потом приходили новые вот эти сапиенсы, и денисовцы потихоньку разбавились, но 6% это реально много. Вот, вечный вопрос, насколько это влияет на их как бы нынешнее состояние, потому что, ну, не, пока не доказано, что вот эти денисовские гены влияют каким-то образом на внешность, на какие-то там свойства, качества и так далее. Ну, например, та же самая денисовская примесь есть у некоторых китайцев южных, там, идзу, например, есть у тибетцев, есть у эскимосов, и вот там у австралийских аборигенов и папуасов, да. То есть, ну, что общего между там тибетцами и папуасами? Ну, вообще, как бы они сильно не похожи друг на друга на самом деле, и там эскимосы вообще другие. Так что, видимо, в фенотипе, то есть во внешности это никак не отразилось, а на каких-то биохимических вещах, может быть, отразилось. Есть такие данные, что генетика денисовцев, может быть, делает устойчивой папуасов к тропическим болезням. Поэтому они могут плавать там невозбранно голышом в этих тропических речках, жрать все, что попало, да, там, и как бы пить эту воду там мутную со всякими там простейшими, нехорошими, и им ничего за это не будет. А европеец там один раз хлебнет и закончится на этом месте. Ну, тот же Микуха Маклай, если почитать его там труды, у него где-то треть, наверное, вот этих его дневников про то, как ужасно он болел малярией. Там у него все дневники, типа там первое число, начинается приступ, там 15 число, приступ закончился, там 16 число, начинается приступ. И вот так вот все, весь дневник. И кто был на Новой Гвинее, ну, примерно половина, наверное, они потом возвращаются какой-то хронической болячкой, потом лечится всю оставшуюся жизнь от этого дела. Ну, я, по крайней мере, таких знаю, кто вот там съездил разок на Новую Гвинею. Ну,
1: это
2: я знаю
1: в наше
2: таких,
1: время,
2: кто...
1: правильно?
2: Да, то есть вот как бы 20-21 век. И я знаю таких, кто съездил, а ему ничего не было, такие тоже есть. Ну, вот, но вероятность очень немаленькая. Ну, вот, так что лучше не проверять на самом деле.
1: Смотрите, а вот европейцы заболевают малярией, например, а у папуасов получается какой-то иммунитет ко всем этим болезням, плюс они еще ходят в джунглях постоянно босиком, и я не представляю, как они там не натыкаются ни на змеи, ни на каких-то жуков, пауков, и не заболевают от этого.
2: Ну, на Новой Гвинее облегчается жизнь немножко тем, что там опасных для человека тварей не так уж много, на удивление. Хищников там нет практически никаких. То есть там вообще довольно безопасный остров, на самом деле. Если бы не другие люди, ну, съесть там человеку некого. Нет там волков каких-то, тигров, леопардов, там ничего такого. Ну, вот. Ну, какие-нибудь змеюки там наверняка есть, да. Но не так уж их прям много. То есть их надо как бы уметь найти. Если всю жизнь ходить босиком, то нормально. Да у нас, я не знаю, там до середины 20 века тоже все ходили босиком, крестьяне, и хорошо. Какие-то там, не знаю, индейцы на острове Кадьяк, которые там в Заполярье находятся, ходили всю жизнь босиком, зимой в том числе, и тоже нормально. Ну вот, ну, включая как бы зиму, где там минус 40 может быть, и ничего, босиком люди ходили. Ну вот, хотя периодически все-таки на колючки натыкаются. У того же Микухумака есть там описание, где он там кому-то колючку вытаскивал из ноги. А там проблема бывает другая, что там бывает на удивление холодно на Новой Гвинее. Вот это интересно. Потому что это, с одной стороны, тропики, там экватор, а ночью-то может быть довольно-таки дубак. И вот кто-то там был лично, ну, я там не был, а кто-то очевидцы говорят, что там по ночам бывает ощутительно. То есть днем, допустим, плюс 40, а ночью там плюс 15. Это ощущается, оно у нас-то плюс 15, я вон шмыгаю носом, да? А там это будет прям вообще как мороз-мороз. И при этом папуасы ходят голышом, то есть вообще не одеваются, и им нормально. То есть они одни из самых морозоустойчивых людей на планете. То есть в тот момент, когда европеец начинает на себя натягивать свитер, папуас, будучи голым, чувствует себя отлично, ему нормально вообще. Особенно если это высокогорье, там температура может такая к нулю приближаться вообще. Вот. Ну а что касается всяких болезней, половина болезней на Новой Гвинее просто никому не известна, не изучена, и никто не знает, что это вообще такое. Ну потому что там европейцев не так много, чтобы это изучать. Вот. Часть такая, что, которой приспособиться практически нельзя, какой-нибудь там филариоз, когда эти червяки там забиваются в лимфатические сосуды, и ноги отекают. Слоновья болезнь называется, когда такие толстые ноги там получаются огромные, ну и вообще вся нижняя часть тела. И это не лечится никак. И у папуасов это регулярно таки бывает. Ну, кстати, в фильме такого не было. Ну, от этого как бы довольно быстро люди помирают. Ну, если они живут так по-простому. То есть, в принципе, болезнь не смертельная сама по себе, да, но ходить неудобно, как бы, и человек может там, не знаю, с голоду помереть банально. Вот. А, скажем, к малярии у них приспособление в виде серповидно-клеточной анемии. Ну, серповидно-клеточная – это когда половина эритроцитов нормальные, кругленькие, а половина с так называемым S-гемоглобином, и они серповидные. И такой S-гемоглобин малярийному плазмодию не нравится. И малярийный плазмодий есть только круглые. То есть человек с серповидно-клеточной анемией, он будет страдать и от малярии, и от анемии. Когда у него нет малярии, он тянет на круглых. Когда есть малярия, он тянет на серповидных, вот так вот получается. И в итоге ему плохо всегда, но тем не менее он живет и, по крайней мере, не помирает. Вот. Ну, правда, половина детей 100% помрет, но это как бы у них это, они и так помрут, как бы в любом случае. Поэтому и нормально. Ну, в принципе, серповидная клеточная анемия есть не только на Новой Гвинее, в других местах тоже. То есть это такой вот эволюционный процесс, и у них много вот таких приспособлений есть. Вот. Но антропологически и медицински их, надо сказать, очень немного изучали. Для папуасов неплохо изучали группы крови, потому что там вот станции переливания крови, на удивление, понастроили, и даже там довольно подробно изучено. А все остальное очень поверхностно. То есть чуть-чуть генетику, вот откуда про денисцев известно, чуть-чуть там еще что-то. Антропология изучена буквально там, не знаю, ну, несколько выборок, маленьких причем совсем. И мы про Новую Гвинею реально вот антропологически и медицински знаем очень мало. То есть это еще такое белое пятно. У нас география это стало известно, когда там Google карты появились, и то там до сих пор какие-то речки открывают. Ну, когда там джунгли, их тупо не видно из космоса, а географы пешком не ходили в этом районе. И периодически там открывают новые географические объекты. То есть там вот реально можно найти новую гору, новое там озеро какое-нибудь. Ну, озеро все-таки с космоса видно, ну, вот, а речку запросто можно новую найти.
1: Конструктивная деконструкция со Станиславом Дробышевским.
0: Немецкая писательница Сабина Кюглер написала несколько книг, две из которых были переведены на английский язык. Эти две книги связаны с ее необычным детством. С 7 до 17 лет она жила со своими родителями и двумя братьями и сестрами в джунглях западного Папуа в отдаленном племени Фаю. Ее родители были первыми белыми, которые жили в недавно открытом племени, насчитывающем около 400 человек. В племени Фаю охотились с луком и стрелами, ели змей, насекомых и червей, а также практиковали межплеменные войны и убийства из мести. Кюглеры были там, чтобы изучать местный язык. Ее мать, получившая образование медсестры, выполняла обязанности акушерки. В возрасте 17 лет Сабина Кюглер уехала из Папуа и поступила в швейцарскую школу-интернат, а ее родители вернулись в Германию. Немецкие правозащитники раскритиковали первую книгу Сабины Кюглер, заявив, что в ней романтизируется жизнь народа Фаю, при этом не упоминаются нарушения прав человека индонезийским правительством в отношении народа Западного Папуа и угроза вымирания Фаю в результате расчистки джунглей для промышленных проектов. В своей второй книге и в публичных выступлениях Сабина Кюглер смогла подчеркнуть эти политические проблемы, поскольку ее родители покинули Индонезию в 2006 году, что позволило ей открыто говорить на эти темы. Она стремилась быть представителем находящегося под угрозой исчезновения народа Фаю.
1: Папуа-Новой Гвинеи, где происходит событие в фильме, большое количество аборигенских языков, и это где-то 12% от общих языков всего мира. Mm-hmm. Скажите, как это получилось?
2: Языков там действительно порядка 800, или 800, как там правильно склоняется, несколько сотен точно. И никто не знает, сколько, потому что по окраинам и куда вот добрались такие вот всякие эти кюглеры, там еще что-то более-менее ясное, а огромное количество языков просто никому не известно. То есть есть группы, которые шляются где-то там по горам в центре острова, и они белых людей не видели, белые люди их не видели, на каком языке они говорят, вообще никто не знает. И до сих пор, 21 век, такие группы есть. Вот, поэтому даже количество языков толком неизвестно. Вот, а в некоторых случаях и невозможно посчитать. То есть даже когда изучено, вот для Новой Гвинеи известны прецеденты диалектической непрерывности. Когда у нас есть язык, рядом деревня, которая на таком же языке, но другой диалект, потом следующий диалект, а потом на другом краю долины другой язык уже. То есть они все связаны между собой, но вот эти крайние друг друга уже не понимают. Они уже на разных языках говорят. А промежуточные, да, там плюс-минус как бы что-то переходное получается. Сложилось такое, потому что Новая Гвинея была заселена порядка там 45 тысяч лет назад, а может быть и под 50 тысяч лет назад. Достоверные где-то там 43-45 тысяч лет есть вот стоянки. Это для сапиенсов. Скорее всего, сапиенсы первые туда прибыли. Видимо, там этих денисцев не было. Денисцы только в Индонезии еще оставались. Сапиенсы прибыли. И на этот момент, кстати, Новая Гвинея еще соединялась с Австралией и Тасманией. Это был единый сахул, такой сверхконтинент. Поэтому, кстати, в Австралии тоже языков еще примерно столько же, только там этих аборигенов выпилили всех, истребили. И на Тасмании было на маленьком этом острове несколько языков, но их вообще под ноль истребили, там ничего не осталось. И за 40 с лишним тысяч лет, а может даже 50 тысяч лет, была возможность образоваться многим языкам. Тем более, что есть жуткая изоляция. И географическое, потому что есть много долин, много гор, есть побережье, да, и они все друг от друга отделены, и в гости друг к другу не ходят. И что хуже того, социальная изоляция. То есть все друг друга не любят. То есть вот может быть две деревни на расстоянии, там, не знаю, в 2 километра, и они между собой воюют столетиями, вот в буквальном смысле. И помириться не могут никак. Вот пока Кюглер не прибежит и там руки не поломает, они будут воевать и резаться всегда. И сейчас такое продолжается по полной программе. Вот. А для возникновения нового языка много, на самом деле, не надо. У того же любимого Микухмакая есть чудесный прецедент, когда он, прямым текстом у него описано, спрашивал, а как называется вот это дерево, допустим, записывал. А среди вот этих папуасов уже там 40 лет никто это дерево не называл, да им плевать было как бы, да. Все такие, был старик, который знал, но он помер, а мы не знаем. И они садятся в кружок и придумывают, а пусть это дерево называется там баобаб, да, баобаб, понятно, в Африке, но я так от балды. И все такие, прикольное слово, пусть так называется. И когда у вас группа в 200 человек и, количество знаний очень ограничено, да, и у них всех интересы примерно одни и те же, если появляется надобность придумать слово, они просто садятся и придумывают. И в таком режиме понятно, что там за 3 поколения у вас любые диалекты разойдутся так, что друг друга понимать не будут. А тут у вас 50 тысяч лет в распоряжении. Ну, вот, поэтому, в общем, очень не странно. И, в принципе, такая ситуация, она типична для всей планеты, строго говоря. Просто не везде есть такая степень изоляции. То есть понятно, что если это какая-нибудь там Центральная Азия, да, там монгольские степи, ну, в принципе, там эти кочевники будут бегать там на сотни километров, и там будет плюс-минус один язык у всех. Ну, и то он там не один, на самом деле, там тоже диалектов хватает. Ну, вот, но там, по крайней мере, есть возможность, потому что, ну, там они расселены широко и могут все время смешиваться. Ну, там в Казахстане, да, вот там, когда казахи образовались, вот они на всей протяженности Казахстана говорят на одном языке. Ну, может, там какие-то диалектные есть варианты, но вряд ли там сильно большие. Вот, и киргизы еще на таком же практически. Так что там понятно. А вот в Европе, например, там такая же была ситуация, как и на Новой Гвинее. Только когда в Европе образовались маломальские централизованные государства, ну, вначале там Греция, ну, и то она там раздерганная была на все эти полисы, да, потом Римская империя, потом там всякие уже там какие-нибудь там французы, испанцы, они все вот эти диалектные варианты просто задавили. И там остались какие-нибудь баски в качестве прикола, там грузины какие-нибудь, да, там армяне, еще кто-то, вот где-то по углам сидящие, ну, там греки те же самые, ну, кто-то где-то.

0: вот эта изоляция посильнее, там есть там, под 100 языков, да, там в каждом ауле свой язык. Ну, вот, ну, в принципе, это вот как бы диалектное разнообразие там, на Балканах где-нибудь, на Карпатах. Там, опять же, география позволяет, и что-то еще осталось. Хотя тоже, ну, там в Румынии было там куча языков, там те же там иллирийцы какие-то и прочее. Ну, пришли римляне, всех научили говорить по-римски, они немножко римский не поняли, переврали, ну, получился румынский язык, да, там, ну, как дериват, там, молдавский, там, вариант на тему. Вот, но, как бы, просто уничтожили. Было там куча-куча каких-нибудь финно-угорских языков, и там никому неведомых еще, да, пришли славяне, и везде теперь все говорят на русском, ну, вот, а потом, когда уж появляется там всякая письменность, телевизор, радио, ну, вообще все говорят там на одном, там, московском диалекте, да, там, каком-нибудь там нью-йоркском диалекте, там, лондонском диалекте, там, берлинском диалекте, а все остальные воспринимаются уже как-то вот не так. Ой, смешно, там, окает, допустим, да, ой, там, цокает, там, чокает, еще что-нибудь такое. Вроде как уже и неправильно. А у папуасов никогда этой централизации не было. И никто их не учил, как правильно говорить, что писать корова или корова, да. Вот сейчас кто-нибудь напишет корова, ой, там, неуч, там, в школе не учился. А они как бы решат, что правильно корова, будет корова, захотят там, не знаю, козой назвать, будет козой называться. Вот. И они в этом смысле свободные люди, вот на чем хотят, на том и говорят. И более того, известны прецеденты, когда в одном поселении мужчины и женщины могут говорить на разных языках. Вот. То есть два языка, есть мужской язык, есть женский язык. Вот. Они друг друга, в принципе-то, наверное, понимают, я думаю, ну, как-то они общаются, вот. Но мужчины не будут говорить на женском, потому что, ну, как я, что буду говорить, я на женском, я же не женщина, что за бред. Вот. А женщина не будет говорить на мужском, она женщина, она нафига ей на мужском говорить. Вот они будут на своих языках говорить запросто. Но, кстати, да, как такой плюс, такой ситуация, практически каждый папуас новогвинейский, он полиглот, он почти гарантированно будет знать там 3-4-5 языков. Ну, кстати, в Африке такая же история абсолютно, что он знает свой язык, язык своей жены, которая с большой вероятностью там из другой деревни, и она уже на другом языке говорит. У него какая-то там родня и так далее еще там в трех деревнях, вот он уже 5 языков знает. Вот, а в каждой деревне практически свой язык, ну или там диалект как минимум. Вот, и, ну, где-то они похожи, а где-то и вообще не похожи. У австралийцев такая же в точности история, то есть тоже с одной стороны все родня, а с другой стороны все говорят на разных языках. И в одной группе, которую условно можно племенем, конечно, назвать, но это не племя, разные люди могут говорить на разных языках. Но они друг друга понимают, им как бы и нормально. То есть, если вы со мной заговорите там на таком-то языке, я вам на таком же отвечу, да, а кто-нибудь там другой с другим, я на том отвечу. Ну, если я не понимаю, выучу. В принципе, опять же, время не ограничено. То есть, если мне надо выучить язык, ну, взял и выучил. Вот.
1: Деревни воюют. А какая главная причина для войны у них обычно? Они что-то не могут поделить или просто хочется копьем покидаться?
0: Ну, делить там особо нечего, потому что захватывать чужую территорию смысла нет, потому что все пешком делается, и если у них есть деревня, вот сколько они могут отойти там в стороны, да, там на 30 километров, это их территория, а захватывать чужую деревню смысла нет, вы до туда не дойдете просто банально. По горам. Ну, дойти можно, да, но как бы зачем? Нафига она вам эта деревня нужна? У вас свой огород такой же. Поэтому воюют они просто потому, что это враги. Все, это достаточная причина. То есть они чужие, они нам непонятны, они убивали нас всю историю, и мы будем убивать их. Все, это уже достаточно. Вот, кстати, в фильме-то там это показано. Было одно племя, оно разделилось надвое, они поссорились, а причина для ссоры может быть любая. Кто-то у кого-то что-то украл. Вот, а там, как в фильме показано, за там, воровство полагается убить. Ну вот, ну а соответственно, когда полагается, когда не полагается, опять же, писанных законов-то нет. Ну вот, эти у этим что-то обидели, да, там просто косо посмотрели, все, уже достаточный повод, чтобы убить. Ну вот, из, опять же, описаний всяких там этнографов и сочувствующих, известно, что просто незнакомство с человеком достаточный повод его убить. У Даймонда есть чудесное описание, когда, допустим, идут два папуаса по тропинке в лесу. Встречаются мирные, просто шли там с мешком бататов, да, и встретили друг друга. Они садятся и долго, упорно беседуют. Там часа два могут рассуждать, и цель вот этой беседы – найти общих родственников. И вот если они находят общую родню, значит, они родственники. Значит, все, они радостно обнимаются, целуются, расходятся дальше с этими своими бататами. А если общих родственников нет, это уже повод друг друга убить. Мы друг другу не родня, значит, мы враги. Ну, какие альтернативы еще? То есть, либо мы родня, либо мы враги. Ну, третьего не дано, в принципе. Значит, надо убить. Причем они не хотят, как бы, ну, куда деваться. Иногда поводы бывают более такие прикольные. чтобы там имя получить. То есть у некоторых племен есть такая концепция, что количество имен в мире, оно в

0: принципе ограничено. И ну, рождается, допустим, ребенок, мальчик, да, и отцу надо его назвать. Ну, где взять имя? Его нельзя просто так вот из воздуха сделать. Надо пойти к соседям, убить там мужика и его имя дать своему мальчику. Вот. А для этого надо еще узнать, как его зовут. Вот. Поэтому, когда он, значит, выслеживает этого соседа, он его мучит, но не до конца. Вот. И перед тем, как совсем его прибить, он спрашивает: чувак, тебя как зовут? Он говорит: там Вася. Вот. И хряп, как бы, и все, и ребенка зовут Вася. Вот. На эту тему есть такая байка, что некий этнограф, когда вот это все узнал, он спросил: а если тот не ответит? Папуас на него посмотрел и сказал: как? Это же бесчеловечно. Вот, так что, ну вот, тоже повод. Или охота за головами, когда просто человек, добывший большее количество голов, он молодец. Вот если он принес к себе там домой 5 голов врагов, он крутой. А если у него нет чужих голов, он не крутой. Ну, в принципе, ему этот минус как бы тоже не зачитывается, как бы, да, он, ну, просто не крутой. А у этого развешенные головы чужие, сушеные, как бы, прикольно, молодец.
1: Я так понимаю, не только человеческие, они собирают головы собак. Я вот, ну, например, могут, читала, да, если чем больше у тебя голов собак, тем ты богаче считаешься.
0: Ну да, ну собака — это мясо.
1: Еще, и у них еще есть культ, я так понимаю, собирать головы предков своих.
0: Да, там, кстати, умерших. В фильме-то это есть, там эти сушеные тушки. Там в фильме как-то это невнятно показано, если честно. Вот, но, ну, это тоже от племени к племени различается. Но в некоторых племенах бывает такое, да, что предок, он вялится, сушится и ставится на чердак, например. А потом в нужный момент его с чердака спускают, кормят ритуально и спрашивают совета. Ну, там понятно, что мумия скукоженная сидит, вот, но у них что-то там в голове происходит, и они как бы слышат ответ. И говорят: о, предок мне сказал. Вот, ну, что-то у него там в голове булькает, как бы, да, и у него там ответ возникает, он считает, что это ему предок сказал. Что надо там, не знаю, построить новый амбар, допустим. Ну, взяли, построили новый амбар. То есть он и так хотел построить, но просто как бы взять и построить амбар, ну, с какой стати? А тут предок сказал, это уже повод. Предок как бы не соврет, он дурного не посоветует, он же мой предок. Вот, а если чужой предок, то как бы его просто сушеная голова для красоты. Вот. Но надо сказать, что про папуасы всегда довольно сложно рассуждать, потому что, во-первых, на Новой Гвинее не только папуасы, если вот вдаваться в всякую там лингвистику, этнографию, обычно их всех называют скопом папуасами, а вообще как бы есть папуасы, а есть меланезийцы. И это две большие разницы. На рожу они одинаковые, то есть антропологически они не отличаются особо никак, а по стилю жизни это две совершенно разные вещи. Вот папуасы, которые, кстати, по-моему, в фильме, вот они эгалитарные, то есть у них нету вождей, у них нету главных никаких, и они просто как бы вот большая семья, по сути дела. То есть они земледельцы, все, да, но там в деревнях больших живут, но по сути у них община, где все равны. А меланезийцы — это наоборот супер-иерархическое сообщество, где есть супер-мега-вождь, который может там сказать табу, да, и там никто не поймет, как полинезийцев, даже местами даже чем круче, чем полинезийцев, где могут быть там человеческие жертвоприношения, там вождь помирает, и под это дело там пленников каких-нибудь там приносят жертву, и с ним там закапывают, и все, живьем там закопать могут. Ну вот, и вот у меланезийцев очень жесткая такая система иерархическая, и это как бы две совершенно разные системы, и они могут вот очень рядом уживаться. Как правило, в центре острова папуасы, по берегам много где меланезийцы. Вот, ну и они через полосно, то есть там где как. Но Новой Гвинеи меланезийцев не так много, а вот дальше в Меланезии, там где-то на Соломоновых островах, там таких уже полным-полно, а папуасов там меньше. И языки у них разные, потому что папуасские языки — это мало того, что, вот, как сегодня уже говорилось, там 800 языков, так это еще и очень разные семьи на самом деле. Там как минимум 18 семей, это я по каким-то там данным, и то я наверняка устаревшим уже. Ну я не лингвист, я там не отслеживаю, честно говоря, но их там с такой скоростью открывают новые, а какие-то, может быть, исчезают, будучи неоткрытыми, да, ну, а еще сколько там неоткрытых, ну, вот, что там просто семей языков много, то есть разница как-то между русским и китайским этих языков, ну, вот, а поэтому говорить в целом о, как бы, населении острова очень сложно, а меланезийцы, они все с австронезийскими языками, где тоже много языков, но они похожи друг на друга. То есть это языки такие же, как вот много где в Индонезии, даже в Индокитае и у полинезийцев. Вот. Ну, собственно, от полинезийцев, видимо, и приобретенные эти языки. И материальная культура у них немножко разная. То есть вот у которой меланезийцы, у них она так чуть более продвинутая, ну, хотя в целом похожая.
1: Мне кажется, самое потрясающее в фильме – это их отношение к болезням, потому что они считают их проклятием и не считают нужным даже помочь человеку, когда он мучается от каких-то болезней. Это получается у них некое магическое отношение ко всему происходящему.
0: Да.
1: И оно до сих пор сохранилось.
0: Естественно, никуда не девается. И у них вообще есть такая концепция, что смерть может быть только следствием магии. То есть человек не может умереть просто...
1: Либо от копья, либо от магии.
0: Да, то есть его можно или убить, или все равно убить только магически. Ну, то есть это, в принципе, одно и то же. То есть либо его прибили копьем, или там стрелой, да, либо ему колдун наслал смерть, ну, магическую, там, магическим копьем фактически. Ну, так, по большому счету, это одно и то же. Вот, и если человек помер, значит, кто-то на него наколдовал. И, значит, надо найти колдуна и его убить. Вот они пойдут к соседям и найдут колдуна, и его убьют. Вот вы спрашиваете, почему они воюют? Вот странно, да? То есть каждая смерть, она следствие злого умысла по определению. Даже если на нее дерево упало, это значит, колдун подговорил дерево, чтобы оно упало. Вот, значит, надо кого-то убить. Значит, любая смерть будет вызывать новую смерть. И вообще странно, что они до сих пор не вымерли в таком режиме. Вот, но рождаемость большая, это же компенсируется все. Ну вот, ну и даже рождение, и то приводит к убийству иногда, да, как это говорил с этими именами. То есть, если даже, чтобы когда родился, надо кого-то убить, ну, как бы вот получается безостановочная резня. Вот, а так, да, с одной стороны, напрочь магическое мышление, с другой же стороны, всегда вот у таких народов очень практическое мышление. То есть, когда дело касается чего-то вот такого вот сугубо утилитарного, они очень строгие практики. То есть, они строят отличные дома, у них идеально выверенное земледелие для их климата. То есть оно очень простое, но куча вариантов в зависимости от условий. Там на склоне горы, это на равнине, в болоте, в лесу, там где-то на каменистой пустоши, там в зарослях какого-нибудь утана, еще что-нибудь такое. Куча-куча вариантов есть. Ну и если там дело доходит там, до строительства там, каких-нибудь плотин, селков, там чего-нибудь такого, они очень-очень практичны. Вот, а медицины, да, нет. Вот у папуасов с этим совсем плохо. Вот, ну, какие-то там эти жеванные травы они там применяют, неизбежно все равно, на самом деле. Вот, даже у австралийских аборигенов и то там медицина вроде как чуть получше.
1: Но мне кажется, у них она одна из самых элементарных каких-то, примитивных.
0: Ну, да. Ну, кстати, некоторые это дикие народы, они дикие-дикие, а операции делают вполне себе. То есть известные прецеденты, когда там, не знаю, камни из почек удаляли там каменными ножами, да, вообще там. Ну, где-нибудь там индейцы какие-нибудь, или там австралийские аборигены там авариотомию проводили там по удалению яичников воспаленных, допустим. Ну, то есть это надо знать анатомию, надо сделать так, чтобы человек после этого не умер там от заражения какого-нибудь, да, все это зашить обратно. И это делали вот там какими-нибудь обсидиановыми, там, кремневыми ножами. Ну, вот. В Африке там трепанации черепа делали, ну, там с такими тоже полуритуальными целями, полумедицинскими, ну и с медицинскими в том числе. Ну, вот. А вот на Новой Гвинее с этим как-то совсем, да, печально. Ну, вот. Ну, с другой стороны, ну, так получается. Просто, видимо, у них не такой большой набор возможностей, как бы все это делать. Ну, вот. Ну, климат тропический, раны не заживают, если что-то воспаляется, то вылечить это, ну, без антибиотиков невозможно. Антибиотики в Европе-то появились там 100 лет назад, в лучшем случае. Да и сейчас народ мрет, то и дело. А там, как бы, возможностей нет. Ну, и с одной стороны, это тропические джунгли, вроде много всего растет. А с другой стороны, вот на удивление, что-то полезного для людей там очень немного, на самом-то деле. Поэтому, кстати, у них земледелие чуть не раньше, чем у всех возникло. Ну, может, только на Ближнем Востоке раньше. А может быть, на Новой Гвинее вообще, в принципе, самое древнее земледелие. Тоже такое не исключено. Потому что жрать нечего. Потому что растительной пищи толком нету, животной толком нету. Ну, только или соседи есть, да, или вот что вырастить. Ну, и у них земледелие очень бодренько возникло свое.
1: По поводу того, что нечего есть, я так понимаю, что даже современные папуасы делают лепешки с древесины и едят различных червей.
0: Не, ну это какие-то уже такие полусказочные там. Ну и лепешки из древесины, это, видимо, про саго.
1: Да.
0: То есть, ну оно как бы да, но это можно сказать, что мы делаем там из корней, я не знаю. Ну, картошка это тоже древесина, так-то. Ну, кубик картофеля, видоизменение стебля. Как известно из ботанического курса школьного. Ну, вот, мы тоже едим лепешки из древесины, когда вы картошечку варите. Ну, а у них батат, ну, или там сага, вот эта вот пальма. Ну, и в чем разница-то? То есть это не то, что какие-то там стружки прямо там, они там тополя какие-нибудь рубают. Ну, вот, а из червей как бы это не черви, а это, видимо, личинки жуков. Очень питательная вещь. Я не ел, я не то чтобы рекомендую, но все, кто ел, все в восторге. Ну, вот, ну, кто так не сильно
1: притязательный. Европейцы, которые пробовали?
0: Ну, да, ну, чистый жир как бы. Ну, то есть, я не знаю, вам котлеты нравятся? Ну, а здесь вот она, есть котлетка такая.
1: Ну, выглядит она не очень
0: аппетитно. Ну, я бы тоже не стал есть. То есть, если бы мне предлагали, я вот даже из научного интереса не очень готов. Ну, вот, но я испорченный цивилизацией. А если жрать нечего, и у вас белковой пищи толком нет, то куда деваться? Вообще у папуасов на Новой Гвинее, как правило, вся еда сводится к бататам. То есть у них такая монодиета. Там, что ел вчера? Батат. Что сегодня? Батат. Что завтра будешь есть? Батат. И они практически за всю жизнь не едят ничего. Свиней выращивают, ну, по праздникам, там, раз в году они там едят свинину. Иногда собак, у кого есть собаки, иногда соседи, у кого есть соседи. И как бы все. Вот. Ну, каждый там понемножку охотится, но там, я как уже говорил, охотиться-то особо не на кого. Там древесные кенгуру, прохидны, которых там три штуки на всю Новую Гвинею, и как бы птички. Ну, птички там.
1: У кого вы сказали, соседей?
0: Ну, соседей, да.
1: До сих пор едят?
0: Ну, а почему нет? Мясо? Вот. Ну, опять же, я не рекомендую, не призываю. Вот. Ну, я и не папуас, как бы. А с точки зрения папуаса, ну, как бы, ходит мясо. Что его не съесть-то, как бы? Оно мясо. Ну, если можно охотиться на, там, одичавших свиней, то почему нельзя на диких соседей? Какая разница? Вот. Но это папуасское мировоззрение.
1: А по поводу того, что они строят хорошие дома, я, насколько знаю, в фильме мы видим дома, которые стоят на земле, но я знаю, что они еще строят на деревьях высотой до 30-40 метров над уровнем земли, правильно?
0: Да, но это у некоторых племен, то есть это скорее как в качестве экзотики. Ну, такое, да, известно. А сейчас я не уверен, что такое, честно говоря, уже есть. Потому что это было вызвано как раз вот недоброжелательством соседей. То есть те племена, на которых безостановочно нападали и которых вырезали, они, да, забабацали себе такие эти гнездышки, ну, там такие насесты, прям такие будки, реально на высоте там метров под 30. Туда ведут какие-то такие ужасные лестницы, ну, которые не лестница в нашем понимании, а бревно с зарубками. Ну, кстати, в фильме такое проскакивает где-то там. Не особо это в глаза бросается, но если внимательно смотреть, там видно. Ну, такое бревно, и на нем просто зарубки. И вот на 30 метров без помощи рук, что характерно, там человек топ-топ-топ-топ, как бы, ну, упадет, не судьба.
1: Без помощи рук?
0: Ну, в руках у вас что-то полезное. Вы что-то с голыми руками будете бегать, что ли, с пустыми? То есть что-то надо туда принести, оттуда что-то унести. Ну, вот, а иначе смысл туда лазить. Ну, вот, и все. Ну, туда как, они же тоже там не всю жизнь проводят, они туда на ночь. Ну, потому что враги так не способны. Враги, ну, и в любом случае врага можно спихнуть. Ну, вот, оттуда. Но это скорее как в качестве экзотики. То есть не то, что норма жизни. Большинство все-таки живут в наземных жилищах, ну, там, разного пошиба, но у них бывают довольно приличные сооружения. Часто это, кстати, общинные дома, то есть строится здоровенный дом, где живут все, вот. Ну, плюс у каждого может быть еще своя там какая-то индивидуальная хижинка. У некоторых народов есть отдельные, как бы, мужские хижины, отдельно женские хижины, вот. Ну, можно свое гнездышко где-то построить. Кстати, в фильме там есть, там, вот этот молодой человек, который в конце, там, от туберкулеза помирает, он же там построил свою хижину, там. Она еще удивляется, когда построил, ну, там, из каких-то трех палок, там, когда же он мог построить вообще.
1: А если у них, вы говорите, есть отдельно женские хижины, отдельно мужские, получается, они не могут жить все вместе?
0: Ну, это у разных племен по-разному, потому что там в каждой деревне может быть немножко своя система. То есть где-то так, где-то это, где-то у них индивидуальные дома, где-то нет. Но бывают вот общинные, и может быть какой-нибудь общинный дом для всех, вот. Но часто, да, вот мужчины и женщины как бы отдельно. Вот. Но как, дома-то, они не в нашем смысле дома, если честно-то. То есть мы привыкли большую часть времени проводить в помещении. Это вообще неестественная жизнь. Оно и для наших предков-то было неестественно. То есть в 19 веке кто вообще в домах-то сидел? Дом – это просто конурка, в которой надо спать. Все, это единственное назначение. Там даже вещи не хранятся, потому что вещей толком нету никаких. Вот. Ну, для вещей есть сарай какой-нибудь, там амбар. Там вещи хранятся, там сельхозинвентарь, да. А в доме есть лавка и сундук. В сундуке лежит там какие-то тряпки, на лавке вы спите, все, больше ничего нет. Ну, стол. Вот, и то есть, там, если не зима, на улице приятнее, что в доме-то сидеть. Там чат какой-то, там дым, да, там печка горит. Нафига все это надо? А у папуасов еще проще, там вообще природа. Вот. Там все эти дома, они же такие, как беседки, строго говоря. Ну, они, там стен-то толком нету, там все насквозь дырявое. Ну, вот. Ну и там ветерок дует, комариков сдувает, как бы нормально. Если на столбы поставить, там никто не заползет снизу. Ну, там какие-нибудь, не знаю, там те же змеи или там пауки. Ну и хорошо, там сел на этом помосте. То есть фактически это насест, на котором сидеть можно, спать. А если как бы вся жизнь, она проходит либо на площадке посреди поселения, либо вы где-то в поле там машете тяпкой. Ну, вот. Ну или там ходите, гуляете, там газончик щиплете. Они, кстати, очень следят за газончиками. Они руками прям все травиночки выщипывают, чтобы было красиво. Между прочим, папуасы – это в своем роде уникумы, потому что ну, в большинстве, по крайней мере, групп, они очень чистоплотные. То есть чаще всего всякие вот эти дикие племена, они очень нечистоплотные. То есть они прям гадят, где живут, и вообще не парятся этим ни малейшие. А папуасы очень чистоплотные. То есть они прям все время моются, у них, ну, там вши, конечно, есть, потому что их водой не изведешь. Ну, вот. Но вот они очень следят, чтобы все было чистенько, чтобы мусора не было, чтобы газончик был идеальный. У них идеальнее, чем если бы они там газонокосилкой стригли. Они ручками все подравнивают. Вот они цветочки сажают, они там делают красивые всякие бордюрчики, там скамеечки и все такое. Они вот, ну, такой хоббитский подход к жизни для них вот очень характерен. Ну, там понятно, что это же не для всех, а вот те группы, которые, скажем, бродячие собиратели саго, которые ходят по джунглям без постоянных поселений, не просто собирают дикая сага, другими папуасами воспринимаются как какие-то отсталые дикари. И другие папуасы, они считают, что эти какие-то дикари ходят без жилищ по джунглям, жрут пальмы, это вообще какая-то дичь. Ну, а там мы цивилизованные люди, у нас дом. И причем там дома-то ё-моё, там такие сооружения бывают, ну, такие от души. То есть, строго говоря, у них строения больше, чем у русских крестьян были чаще всего. То есть стандартная русская избушка, она меньше, чем папуасский домик.
1: А так и не скажешь.
0: Ну, по факту так. Потому что мы еще как, смотрите, привыкли к современным домам. Вот мы сейчас находимся в гигантском здании, да? И даже если это современный сельский дом, он большой на самом деле. А всю историю вплоть там, до 20 века домишки-то были там все ничего. То есть там в средневековье это там 2 на 2 метра в основном. Ну, может, я преувеличиваю, там, преуменьшаю скорее даже, да? Но они очень небольшие и невысокие. То есть они высотой там чуть не 1,5 метра. То есть это гробик, в котором надо спать, все. А у этих-то построил себе вот эту беседку, там, сколько длины бревна хватило, тем более это тропики, там деревья от души растут хорошие, как бы всегда можно заменить, деревья растут со страшной скоростью, там термит съели, построил новый насест, вообще красота.
1: А скажите, как вам в целом фильм, насколько точно там показан образ жизни папуасов?
0: Ну вот, если честно, мне как раз образа жизни папуасов в этом фильме-то и не хватило. Потому что там все сакцентировано на этой девочке, вот как она там бегает туда-сюда, там, значит, переживания этих лингвистов. Ну вот, а папуасов-то вот они показали, на мой взгляд, сильно недостаточно. То есть, если бы я снимал этот фильм, я бы сделал упор на папуасах и на том, как они воспринимают лингвистов. Вот это было бы намного интереснее. Что там девочка бегает, блин, ну я и своих детей каждый день так же вижу, нафига мне эта девочка. Ну вот, то, что она там приехала, а я, значит, в Германии, там ей нелегко живется, ой, бедняжка, я ее пожалеть должен. Ну, елки-палки. Ну вот, что он там изучал, ничего не показано, если честно. То есть вот результат его как бы трудов, ну, я думаю, были результаты. Но никак это не прозвучало, и даже его работа-то, она как-то очень невнятно показана. Ну вот, ну то есть, на мой взгляд, акценты я бы сместил. Вот, но как бы я не режиссер, не сценарист, фильмы не снимал.
1: А я вот не знаю, там реальные папуасы снимались?
0: Нет, ну там 100% папуасы снимались, это как бы вообще без вопросов. Ну, другое дело, что все-таки они немножко играли, видимо. Потому что это все-таки были цивилизованные папуасы. Потому что диких папуасов настоящих вы играть не заставите. Они, ну, там, допустим, есть сцена, где там один папуас там стреляет в спину этой женщине, да? Вот. Ну, я думаю, что все-таки там не по-настоящему стреляли. А если бы вы попытались это снять в диком племени, так он не запарился бы и выстрелил по-настоящему. Вот, и что вы там будете делать? Я, кстати, удивляюсь, как они там это сняли, потому что очень реалистично было снято. Это прям шмяк и попал. Вот. Но когда вот вы там построите две стенки на стенку, да, чтобы они там друг с другом бились, если это будут дикие папуасы, у них нет концепции изобразить сражение. Они вправду как бы начнут друг друга резать и таки поубивают. То есть для того, чтобы они это изобразили, это надо, чтобы у них в головах была концепция, что надо построить театрализованное представление, ну, чтобы там по свету, да, чтобы там какие-то эти, ну, там освещение, может, там естественное было, но все равно там же камеры, ну, вы же снимаете все время что-то, да, представляете, какой это процесс. Вот, и папуасов загнать вот эти рамки, чтобы они делали не то, что на самом деле, а то, что хочется там какому-то режиссеру, ну, это нереально. Поэтому они все-таки, наверное, не совсем были реалистичные. Но, вот я говорю, там не так много было показано. Ну, например, там практически не показано, что они вообще в жизни делают. То есть они там просто сидят в этих домиках, все. Вот где там показано земледелие, например, там вообще полей нету. Как будто они, что они там едят в этом фильме? Еды у них не показано. Вот эти хвосты, обрезанные там крокодили, один раз они приволакивают откуда-то этого крокодила. Как они этого крокодила прибили, не показано. Свиней там ни одной не пробежало, по-моему, в кадре ни разу. Хотя у них там свиньи есть 100%. Собаки, я тоже не помню, честно говоря, как они не бросились в глаза. Хотя у них тоже это важная как бы часть жизни, между прочим. На охоту они там не ходили. Ну, что они вот реально сделали? Кроме вот этих двух столкновений стенка на стенку и каких-то разборок там с какими-то этими женами, там, воровавшими детьми, ну, как-то ничего нет. Религии там никакой нету у них. Ну, строго говоря, вот этого мне не хватило. Вот, так что задача немецким режиссерам или кто там снимал, переснять.
1: Спасибо вам большое за разбор, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Спасибо огромное за то, что нам, ну, просто выручили нас. Спасибо. Итак, слово вам.
2: Мы с Анатолием Владимировичем работаем в одной области, поэтому я надеюсь, что я со своей презентацией выражу также и его взгляд на проблему, как выглядят галактики из космоса. Галактики. Напомню, что это огромные звездно-газовые системы, массы где-то там, наверное, 10-100 миллиардов солнечных масс. Звездный состав доминирует в том, что мы видим в галактиках, но также есть газ, пыль и прочие компоненты. Это очень красивые системы, и картинки, которые получаются из космоса, они тоже очень хороши. И когда Хаббловский космический телескоп полетел, то первое, что они начали выкладывать в интернет для того, чтобы народ получил удовольствие от результатов работы космического телескопа имени Хаббла, это были фотографии галактик, потому что они очень хороши. Но дело даже не в том, что картинки из космоса очень красивые, а дело в том, что из космоса получаются данные куда более ценные для науки, для исследования, чем можно получить с Земли, с земными телескопами. Вот чтобы вы прочувствовали разницу, я тут поместила на слайд одну и ту же галактику, NGC-1705, это карликовая неправильная галактика. Вот так вот она выглядит, с Земли. Очень красиво, но вы видите, что мы видим весьма сглаженное изображение, потому что земная атмосфера, она дрожит, она турбулентная, и она смазывает изображение, когда мы наблюдаем галактику с Земли. А когда мы выходим за пределы атмосферы из космоса, мы видим, с куда лучшим пространственным разрешением, мы видим маленькие, совсем маленькие детали. Пространственное разрешение наблюдений в оптическом диапазоне с Хаббловским космическим телескопом примерно на порядок лучше, чем с земными телескопами, чем то, что нам позволяет видеть земная атмосфера. И вы видите на этой картинке это хаббловское наследие, снимок, полученный с Хаббловским космическим телескопом, вы видите, что у этой галактики видны отдельные звезды. Не только отдельные какие-то области или детали, а видно даже отдельные звезды, сверхгиганты, которые можно исследовать и можно построить, допустим, распределение звезд на диаграмме цвет, светимость. Эта диаграмма Гершпинга-Рессела позволяет восстановить историю звездообразования в галактике, позволяет оценить химический состав звезд. В общем, это критически важная информация для исследования звездного населения галактики. Вот, поэтому космические телескопы запускались и будут запускаться на смену Хаббловскому космическому телескопу, у которого зеркало диаметром всего 1,6 метра. Скоро, буквально через год, два, три, будет запущен следующий телескоп, который будет называться Джеймс Уэбб телескоп. И там уже будет зеркало диаметром 6,5 метра, и мы увидим куда более слабые детали, чем даже их видел Хаббловский космический телескоп. Ну, вот на этой картинке вы можете оценить, какие детали, с каким пространственным разрешением нам позволял увидеть Хаббловский космический телескоп. Вот здесь написано, что это комбинация. Все три картинки были получены именно с Хаббловским космическим телескопом, но с разными фильтрами. Какие-то картинки с фильтром с широкой полосой пропускания, чтобы мы увидели с глубоким пределом распределения звездного компонента. А вот то, что тут зеленым поверх наложено, это эмиссионная линия дважды ионизованного кислорода на длине волны 5007 ангстрема. Это линия высокого возбуждения. И, в частности, вот эта картинка, полученная по программе американского профессора Кила, она позволила придумать объяснение, почему у галактик такие протяженные газовые структуры, такой затейливой конфигурации и очень высокого возбуждения газа. Идея тут такая, что в центре каждой из этих галактик когда-то было активное ядро, сейчас оно находится в спокойной фазе и не проявляет себя как активное ядро, но оно еще совсем недавно было, оно светило в жестком рентгене, возбуждало газ, и вот этот газ, он как раз остался виден еще с той поры, когда ядро было очень активно, возбудило газ вдалеке от центра галактики. Сейчас мы видим эти подсвеченные структуры, но уже не видим самого активного ядра. Вот такие вот красивые вещи можно наблюдать и изучать, и получать с великим пространственным разрешением Хабловского космического телескопа. Хабловский космический телескоп использовался не только для исследования близких галактик, но и с его помощью удалось достигнуть прорыва в исследовании далеких галактик, тех, которые видны на высоких красных смещениях, когда наша Вселенная была совсем молодой, возрастом 2, 3, 1 миллиард лет. На больших красных смещениях мы видим, как бы из-за того, что скорость света конечна, то пока свет дошел до нас от тех галактик, прошло 10 миллиардов лет. И мы сейчас их видим такими, какими они были 10 миллиардов лет назад, то есть на заре эволюции Вселенной. Вот эта картинка – это первая из глубоких хабловских полей. Глубокие хабловские поля начали снимать, как только починили телескоп. Вы знаете, наверное, что когда его только запустили в 89 году, там с пространственным разрешением было нехорошо, они его на Земле забыли сфокусировать. И поэтому его потом пришлось отдельно чинить в космосе в 94 году. Была отправлена специальная ремонтная миссия, которая восстановила исходно предполагавшееся высокое пространственное разрешение Хабловского космического телескопа. И вот после 94 года начались работы, начались исследования с высоким пространственным разрешением. И сразу же замахнулись на глубокие хабловские поля. Что такое глубокое хабловское поле? Выбрали площадку, очень небольшую. Тут размер площадки, вот эта сторона, это всего 2 минуты дуги на небе. И выбрали ее в созвездии Большой Медведицы по принципу, а чтобы мы ничего в этом месте не видели. Вот мы смотрим с Земли и находим какую-то совершенно пустую площадку на небе, небольшую. Абсолютно пустую. После чего Хабловский космический телескоп начинает копить картинку, начинает копить сигнал и получать карту от абсолютно пустой площадки. Сигнал собирали 2 недели. Копили, собирали фотоны, и через 2 недели получилась вот такая вот картинка. На абсолютно пустой площадке было обнаружено 9 слабых звезд, 40 слабых белых карликов, это принадлежит нашей галактике, и более 2000 галактик. На таких вот слабых потоках, которые были достигнуты в результате 2-недельной экспозиции Хабловского космического телескопа, а была достигнута 29-я звездная величина в красных лучах, вот, с таким глубоким пределом на пустой площадке вылезли из небытия более 2000 далеких галактик. Самая близкая галактика, которая тут видна, это вот эта. Это эллиптическая галактика на красном смещении 0.09. В общем, среди остальных объектов она еще близкая. Другие галактики значительно дальше. Большинство из них находится вблизи красного смещения 1 и несколько десятков галактик на красном смещении больше 2. Хорошее пространственное разрешение картинок Хабловского космического телескопа позволяет для таких далеких объектов изучать морфологию, то есть изучать детали их внешнего вида. С Земли мы бы не разглядели, что вот у этой галактики, например, есть спиральная структура и отличный бар. Это спиральная галактика на красном смещении 1, она видна плашмя. И поэтому с пространством решения Хабловского космического телескопа мы отлично видим и спиральные ветви, и бар, и все детали структуры. То есть именно морфология, вот результаты по морфологической структуре галактик в Хабловском глубоком поле, они стали сенсацией, потому что было обнаружено, что известные всем спиральные галактики видны только до красного смещения единицы. Вот на красном смещении единицы спирали есть, а когда мы смотрим на красное смещение 1.5, там уже таких красивых спиральных галактик нет. Скачком меняется внешний вид галактик, они становятся клочковатыми, неправильной формы, и дальше уже дальнейшие исследования показали, что кардинально меняется режим звездообразования. И структура, если диски спиральных галактик тонкие, то на красном смещении двойка есть диски, но они уже толстые. И вместо сотен парсек мы получаем толщину диска килопарсек 1.5. И они очень турбулентные. Доля газа в барионной компоненте таких галактик превышает 40%. Из-за того, что газа много, в нем работают неустойчивости, газ скапливается в такие вот комки, тоже крупные, размером 1.5, килопарсек 1.5. И эти комки находятся в очень быстром хаотическом движении. Это называется турбулентные газовые диски. Из-за того, что меняются физические условия в газе, меняется и режим звездообразования. В таких далеких комковатых галактиках оно очень эффективное. Время исчерпания газа, хотя газа много, время исчерпания всего несколько сотен миллионов лет, в то время как в близких к нам спиральных галактиках звездообразование идет куда более неспешно, в спиральных рукавах время исчерпания газа порядка 2 миллиарда лет у близких спиральных галактик. Вот таким образом, вот, изучая морфологию далеких галактик, удалось установить эпоху, когда скачком меняется весь ход эволюции дисковых галактик. Условия образования звезд, скорость перехода газа в звезды, структура и прочие важные вещи. Но исследование галактик из космоса важно не только потому, что при этом мы получаем картинки с высоким пространственным разрешением. Да, в оптике получился прорыв с Хабловским космическим телескопом из-за того, что картинки стали на порядок более четкими. Но другие космические телескопы были запущены для того, чтобы увидеть галактики в других диапазонах спектра, не только в оптике. Наша земная атмосфера устроено так, что в оптике она прозрачна, мы видим солнечный свет, нам светло, когда солнце у нас на небе. Но в других диапазонах спектра атмосфера бывает сильно непрозрачна. Ну, например, вот тут вот на этой картинке по горизонтальной оси отложены длины волн фотонов, которые приходят на Землю. А вот это поглощение, уровень поглощения в процентах. В оптическом диапазоне атмосфера относительно прозрачна. Но уже в ультрафиолетовом, чуть-чуть покороче длины волн, допустим, вместо 4000 ангстрем голубые лучи, посмотреть на 2000 ангстрем ультрафиолетовые лучи, и тут уже поглощение 100%. Полностью поглощает атмосфера как ультрафиолет, так и рентгеновские лучи. Для того, чтобы увидеть галактики в ультрафиолете или в рентгене, нужно запускать космический телескоп, который будет наблюдать в этих длинных волн за пределами атмосферы. Если мы пойдем в красную сторону от оптического диапазона, вот 1 микрон – это ближняя инфракрасная область, тут еще есть окна прозрачности. Вот тут вот покрупнее изображено именно то, что пропускает атмосфера в инфракрасных лучах. Есть окна прозрачности вблизи 1 микрона, вблизи 1,6 микрона и вблизи 2,2 микрона. Поэтому ближняя инфракрасная фотометрия делается как раз в трех самых распространенных фильтрах. Фильтр J центрирован на 1 микрон, фильтр H на 1,6 микрона и фильтр K на 2,2 микрона. Между ними не проходит через атмосферу излучения. Потом есть еще немножко окон прозрачности вблизи 4 микрон, на 8 микронах, где наблюдаются линии так называемых полиароматических углеводородов, и вблизи 12 микрон. А дальше, из-за того, что в атмосфере у нас есть СО2, наступает полная непрозрачность. Атмосфера не пропускает инфракрасные лучи, уже начиная где-то с длин волн порядка 20 микрон, и дальше не пропускается ни 100 микрон, ни субмиллиметровые длины волн, вплоть до 1 миллиметра атмосфера непрозрачна. И прозрачность атмосферы полная наступает только в радиодиапазоне на длинных волн вот, порядка 10 сантиметров, до метра, до 10 метров. Здесь атмосфера прозрачна, и это очень хорошо, потому что самый распространенный газовый компонент, нейтральный водород, излучает на длине волны 21 сантиметр, и это, слава богу, мы можем наблюдать с Земли. А вот уже субмиллиметровые длины волн тоже с Земли почти нельзя наблюдать. Но есть небольшие, так сказать, дырки на 400 микронах и на 800 микронах. В этих полосах проводятся наземные обзоры, и то нужно обязательно ехать туда, где очень сухая атмосфера. То есть два у нас, собственно, места, где можно проводить наземные обзоры на субмиллиметрах. Это вершина Гавайских гор, высота 4 километра. И это Антарктида, где вообще сухо, потому что холодно. Вот два места, где, так сказать, еще немножко можно в субмиллиметрах наблюдать. А вот уже, допустим, так сказать, на миллиметрах лучше все-таки наблюдать из космоса. Поэтому сейчас АКЦФИАН готовит проект «Миллиметрон» космического телескопа, который будет запущен далеко за атмосферу и будет наблюдать как раз на миллиметрах и на субмиллиметрах. Вот. Ну вот из-за того, что у нас такая прозрачность в атмосфере, по всему диапазону длин волн работали и работают целый ряд космических телескопов, про которые я сейчас немножко расскажу. Рентген. Исследования галактик в рентгене начались на границе 60-х и 70-х годов 20 века, и первый спутник, который дал очень ценную информацию на эту тему, это был спутник Ухуру американский. Вот тогда, когда слетал Ухуру, впервые было обнаружено, что в скоплениях галактик есть много очень горячего газа. Это межгалактическая среда. Этот газ не принадлежит отдельным галактикам, но в скоплении галактик он располагается между галактиками. И более того, он там не просто располагается, его на порядок больше, чем звездного компонента галактик, из которых состоит скопление. То есть его очень много. И он горячий. Температура, типичная для скоплений галактик межгалактического газа, это несколько десятков миллионов кельвинов, несколько единиц на 10 в 7 кельвинов. Поскольку температура такая огромная, то излучает такой газ только в рентгене. Как известно, у нас существует закон смещения Больцмана. Вот. И длина волны, на которой излучает что-то горячее, вот, тем короче, чем горячее предмет. У Солнца температура 6000 кельвин, Солнце излучает у нас в желтых лучах в основном. А вот у такого газа температура несколько десятков миллионов кельвинов, и он излучает только в рентгене. Потом, после Ухуру, запускались спутники вот, уже в 21 веке. Американский спутник Чандра и европейский спутник XMM Ньютон. У них было куда более лучшее пространственное разрешение, вот сравнимое. Ну, несравнимое, нет, это я сейчас чуть было сгоряча не сказала, что сравнимое с Хаблским космическим телескопом. Нет, действительно, у Чандры хорошее было пространственное разрешение, но это несколько секунд, не доли. И тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы уже закартографировать распределение рентгеновского газа в скоплениях и в группах галактик. Вот на этой картинке очень хорошо видно, что в скоплении более или менее равномерно распределен рентгеновский газ. А если мы посмотрим на группу галактик, которая имеет меньшую массу, то вот там получается очень сильно комковатое распределение, излучение газа вот такое вот с отдельными конденсациями. Эта группа падает на это скопление. Вот, и это очень хорошо, поскольку подтверждает правоту космологов, которые утверждают, что все в нашей Вселенной собирается, маленькие объекты падают на большие, маленькая группа падает на большие скопления, и скопление от этого станет еще больше. Происходит иерархическое скучивание материи во Вселенной. Вот. Рентген также очень полезен для исследования процессов звездообразования и для исследования активных ядер галактик. Почему? Потому что процессы звездообразования, когда образуются молодые звезды, там всегда есть очень массивные звезды. У нас рождаются звезды сразу в полном спектре масс от 1/10 солнечной до, может быть, до сотни солнечных масс. И вот самые массивные звезды, они самые горячие, и они дают хороший вклад в рентгене. Более того, когда они заканчивают свою эволюцию, от них остаются вот от звезд от 10 до 40 масс Солнца остаются нейтронные звезды, которые, будучи, если они находятся в двойных системах, то тянут на себя аккреционный диск, который тоже излучают в рентгене. Поэтому рентген – это хороший, как говорят у нас, индикатор скорости превращения газа в звезды, темпа звездообразования. Также рентген очень хорош для изучения активных ядер галактик, потому что активные ядра галактик, по современным представлениям, это сверхмассивная черная дыра, а вокруг нее тоже аккреционный диск. Она тянет на себя окружающий газ, газ вокруг нее закручивается из-за вязкости, спиралит к центру, и вот эта вязкость, она нагревает и дает излучение от активного ядра, которое тоже имеет максимум распределения энергии в рентгене. Поэтому и активное звездообразование в прозрачной среде, и активные ядра галактик очень хорошо изучать в рентгене. Вот на этой картинке вы видите ARP-299, это сливающиеся галактики. Это две спиральные галактики сравнимых масс, одна здесь, другая здесь, они уже практически слились, контакт наступил. Вот. В рентгене вы видите могучее звездообразование, всегда слияние двух спиральных галактик приводит к вспышке звездообразования, потому что газ турбулизуется динамическими процессами, падает к центру, скапливается, и когда накапливает достаточную плотность, там происходит вспышка могучего звездообразования, которое вот мы видим здесь в рентгене, таким сиреневым. Но кроме этого, во второй из галактик, ARP-299b, вот здесь вот в центре, в бывшем центре, сидит активное ядро, сверхмассивная черная дыра. И эта система знаменита не только тем, что от нее получили хорошую рентгеновскую картинку, но и тем, что в рентгене, вот в этом месте, наблюдали вспышку транзиентной, резкое увеличение яркости с последующим спаданием. Вот что-то вспыхнуло, и вспыхнуло именно в рентгене. Это интерпретируется как то, что сверхмассивная черная дыра разодрала звезду, которая неосторожно подошла слишком близко. Сверхмассивная черная дыра – это очень сильная гравитация, и если несчастная звезда массой в одну массу Солнца подойдет к черной дыре массой 100 миллионов масс Солнца, то черная дыра ее разорвет в клочки. Это бурное событие, очень быстрое, и оно тоже дало рентгеновскую вспышку, которая была вот зарегистрирована как раз в этом месте с высоким пространственным разрешением, обеспечиваем рентгеновским телескопом Чандра. В рентгене наблюдаются и такие замечательные явления, как галактический ветер. Галактический ветер – это когда газ из галактики выдувается перпендикулярно диску. Вот здесь есть у галактики диск почти с ребра. В диске идет сильное звездообразование, это голубые лучи. Вот. Но в центре еще более сильное звездообразование. И вот когда в центре вспышка звездообразования очень сильная, она греет газ, и газ начинает улетать перпендикулярно диску, потому что в самом диске много другого газа, много пыли, там не разгонишься. А вот если перпендикулярно, то тут достаточно тонкий диск, тут легко вырваться наружу. И здесь перпендикулярно плоскости дует галактический ветер, горячий газ уходит из галактики, и вот этот горячий газ, поскольку он тоже горячий, он тоже наблюдается в рентгене. Вот эти ошметки вылетают вдоль этого направления, и мы это видим. Вот. Галактические ветра сейчас очень модное направление, потому что про них теоретики говорят, что это проявление, как говорят, обратного эффекта от звездообразования. Если у нас в газовой системе вспыхнула мощная вспышка звездообразования, то нагрев этого газа массивными звездами, только что образовавшимися, и вспышками сверхновых, которые тоже следуют очень быстро за вспышкой звездообразования, нагрев приводит к тому, что газ может уйти из галактики, и звездообразование прекратится. И вот этот вот круговорот газа в галактиках, звездообразование начинается, когда газа много, но заканчивается, когда только что образовавшиеся звезды нагревают этот самый газ, потом он может остыть и обратно упасть, и снова звездообразование, получается такой круговорот газа в галактике. И это сейчас очень модное направление, которое позволяет адекватно описать эволюцию спиральных галактик. Значит, пойдем дальше от рентгена на увеличение длин волн, пойдем в ультрафиолетовый диапазон. Ультрафиолетовый диапазон – это тоже звездообразование. Вот как раз массивные звезды, там массы 10, 20, 30 масс Солнца, у них максимум излучения, максимум распределения энергии в спектре приходится на ультрафиолет. И поэтому, когда мы в ультрафиолете смотрим на галактику, мы видим все ее области звездообразования. Вот NGC-3351, в оптике она вот так выглядит, у нее есть бар, у нее вот тут есть в центре кольцо на баре. Вот. Но когда мы смотрим в ультрафиолете, то мы видим куда более детальную картину звездообразования в спиральных ветвях. Эта картинка, изображение в ультрафиолете было получено с ультрафиолетовым космическим телескопом «Галлекс». Ультрафиолетовые аппараты запускались неоднократно, начиная с 70-х годов. Ну, сначала запускались на баллонах, потом запускались в космос. Но по эффективности, по количеству важнейшей информации, по перевороту в нашем мировоззрении, в нашем восприятии эволюции галактик, с телескопом «Галлекс» не сравнится ни один другой ультрафиолетовый телескоп. Хотя поначалу все начиналось очень скромно. Диаметр этого телескопа всего 60 сантиметров. Его запустили в 2003 году американцы в космос и, собственно, просто начали обзор всего неба в ультрафиолете. Он начал получать картинки неба в ультрафиолете и снял огромное количество близких галактик, именно близких. И вот тут обнаружилась очень странная вещь. 30% спиральных галактик в ультрафиолете оказались в несколько раз больше, чем в оптике. Что такое ультрафиолет? Как я уже сказала, это звездообразование, это массивные молодые звезды. Вот посмотрите, в оптике в голубых лучах, да, звездообразование идет, мы его вот здесь вот видим. Но в ультрафиолете эти спиральные рукава протягиваются в 5 раз дальше от центра, чем в оптике. Вот тут в оптике ничего не видно. Вы посмотрите, какая богатая структура видна в ультрафиолете. Это области звездообразования, это спиральные рукава. Это было потрясение, никто такого не ожидал. Правда, потом немножко поразмыслили и поняли, что вообще-то так и должно быть. Почему? Потому что раньше, наблюдая эти галактики в линии 21 сантиметр, исследователи обнаружили, что диски нейтрального водорода, вот звездный компонент, он виден в континууме, но если посмотреть в линии 21 сантиметр, который излучает нейтральный водород, то оказывается, что водородные диски в несколько раз больше, чем звездные. Есть огромный газовый диск, а звездный диск сидит в центре. И поэтому, поскольку звезды у нас образуются из газа, стало ясно, что возьмите вот этот протяженный газовый диск, чуть-чуть его встряхните, ну, допустим, запустите туда волну плотности, ну, приливную, да, пролетел мимо спутничек, и запустил волну плотности в газе. Сожмите этот газ, и там начнется звездообразование. Так называемое стимулированное звездообразование, стимулированное внешним воздействием приливным, нужно просто поджать немножко газ, и в нем начнут образовываться молодые звезды, которые будут видны прежде всего в ультрафиолете, первым делом. В оптике ничего не видно, потому что еще не успело образоваться достаточное количество маломассивных звезд. Это еще молодое событие звездообразования. Поэтому мы видим самые массивные звезды, они более яркие. Вот. Но маломассивных звезд еще мало, и мы не видим протяжения вот этого звездного диска сюда. А вот области звездообразования в ультрафиолете видим очень хорошо. Еще несколько картинок с Галлексом. Здесь в центр NGC-1672 в ультрафиолетовую картинку вмонтировано изображение в оптике из обзора SDSS, чтобы вы осознали, насколько ультрафиолетовая галактика больше, чем оптическая. Может быть, да, вот эти спиральные ветви, они продолжаются. Вот эти спиральные ветви продолжаются дальше во внешний газовый диск и порождают здесь области звездообразования. Но когда посмотрели повнимательнее, то выяснилось, что очень во многих галактиках вот этот внешний ультрафиолетовый диск вроде как сориентирован не так, как внутренний оптический. Вот посмотрим повнимательнее. Вот у нас стоит оптический диск вот так вот, а ультрафиолетовый стоит вот так вот. И когда статистика набралась в достаточном количестве,

повнимательнее, вот такую непрозрачную пылевую полосу. Но если на ту же самую пылевую полосу посмотреть в инфракрасных лучах, картинка со Спицера, где мы видим уже не поглощение от пыли, как в оптике, а где мы видим излучение этой пыли, нагретой звездообразованием. Вот. То тут мы сразу видим и переднюю сторону, которая здесь видна как темная полоса, и заднюю сторону, которую тут мы вообще не видим. Мы видим пылевое кольцо. Кольцо звездообразования. Может быть, это и не спиральная галактика, может быть, это и линзовидная галактика с кольцом звездообразования. Вот. И поскольку в этом кольце идет звездообразование, пыль греется молодыми звездами, в инфракрасных лучах телескоп Спицер отлично закартировал все кольцо целиком. И вот здесь все три картинки скомбинированы. Мы можем сколько угодно это разглядывать, наслаждаться, но можем и изучать. Можем изучать звездообразование в этом кольце, можем изучать температуру рентгеновского гала и мерить массу таким образом галактики динамическую. Вот. Именно такое сочетание различных диапазонов спектров, в которых наблюдалась галактика, позволяет ее всесторонне изучить. И последняя картинка, которой я вас приглашаю понаслаждаться, это туманность Андромеды. Тут тоже приведены изображения туманности Андромеды, ближайшей к нам спиральной галактики, в разных диапазонах спектра. Вот это Галикс. Это ультрафиолетовые картинки. В двух полосах Галикса далекий ультрафиолет. Это где-то 1500 ангстрем, это 2300 ангстрем, ближний ультрафиолетовый диапазон. Вы видите спиральные ветви, а может быть и тоже кольцо на радиусе 10 килопарсек, в котором в туманности Андромеды бурно образуются звезды. Они видны в ультрафиолете. Тут не только картинки с космических телескопов. Галикс – это космический телескоп, а вот изображение в миллиметрах для молекулярного газа и на 21 сантиметре для нейтрального водорода были получены с Земли. Вы видите, что этому кольцу звездообразования, которое нам нарисовал Галикс, соответствует кольцо повышенной плотности молекулярного газа. И это есть хорошо, поскольку звезды, да, действительно образуются из молекулярного газа в молекулярных облаках. Диск нейтрального водорода куда более протяженный. Тут тоже есть повышенная плотность в этом самом кольце. Не только молекулярный газ здесь есть, но и повышенная плотность нейтрального водорода, потому что нейтрального водорода больше, чем молекулярного газа, и именно там, где повышенная плотность нейтрального водорода, формируются те самые молекулярные облака, из которых потом образуются звезды. Вот. Но кроме повышенной плотности в кольце, вы можете наблюдать и протяженный диск в 21 сантиметре. Вот то самое, что я уже говорила, газовый диск оказывается более протяженный, чем звездный. И вот в этих внешних областях, более разреженных, как бы уже мы не видим молодых звезд, у нас картинка в Галиксе получается более компактной, чем картинка в 21 сантиметре. Ну и, наконец, инфракрасные лучи в этом же кольце, где газ сжат, в этом же кольце сжата вместе с газом и пыль. И там идет звездообразование, и эта пыль там греется. И в этом же кольце мы видим максимум излучения в инфракрасных лучах. Спутник ERAS в 80-е годы получил картинку этого кольца на 100 микронах, на длине волны 100 микрон, где максимум, где приходится максимум излучения. Ну, у меня все уже сдохло. Сейчас я тоже умру вместе со своей указкой. Вот. Здесь максимум излучения горячей пыли, потому что максимум звездообразования и максимум плотности газа. Пыль идет все время за газом. А вот здесь вот картинка, полученная со Спицером, с лучшим пространственным разрешением на длине волны 250 микрон. И тут мы уже видим детали. Мы видим не только это кольцо, но мы видим внутреннюю спиральную структуру. И эту картинку можно сделать побольше и долго-долго, сладострастно

0: разглядывать внутреннюю структуру областей звездообразования в туманности Андромеды. Вот, вот такой вот комплекс информации, он позволяет изучать действительно все стороны жизни спиральных галактик. Структуру, кинематику, вращение газа, температуру газа, темпы звездообразования, содержание пыли, абсолютно все. Но для этого нужно, чтобы галактика была снята в полном диапазоне лучей от рентгена до далеких инфракрасных, до сотен микрон, или даже там до сантиметров, чтобы мы могли еще и наблюдать излучение газа. Вот, и тогда можно все про эту галактику рассказать. Как образуются звезды, как соотносятся темпы звездообразования с плотностью газа, сколько там пыли, сколько там металлов, какие волны идут в газовом диске, поскольку спиральная структура – это волновая структура. Все-все-все про эту галактику можно нам рассказать. Вот. С помощью космических телескопов. Вот на этом я закончу, пожалуй. Вопросы. Водород? Не только. Большая часть водорода. Значит, химический состав нашей Вселенной, газа в нашей Вселенной, это 70% водорода, 25-27% гелия, и несколько процентов приходится на все, что тяжелее гелия, на химический элемент, который тяжелее гелия. На самом деле, то, что называют солнечная металличность, типичный химический состав, в том числе для газа спиральных галактик, это всего 2% по массе в газе составляют элементы тяжелее гелия. Большей частью водород.
1: Давайте договоримся. Вопросы в микрофон, чтобы все были слышали.
2: Ольга Косела, спасибо большое за прекрасную лекцию. Вот, на одном из слайдов, вот, на прошлом, была показана галактика Сомбреро, mm-hmm. в которой в Гало был весьма горячий газ на верхнем.
0: Да, на рентгене.
2: Снимки видно, да. Почему такой горячий? Там вроде как...
0: Это массивная галактика.
2: Там идет очень активная процесс.
0: Нет. Вот как раз вся фишка именно таких рентгеновских галов в том, что там совершенно нет звездообразования. Это тут я должна сослаться на космологов. Все космологи вам скажут, что во Вселенной доминирует темная материя, что темной материи по массе больше в 6-7 раз, чем барионной материи, которую мы видим в излучении. Барионная материя, это нужно просуммировать звезды, пыль, газ, и все равно это будет в 6-7 раз меньше, чем темная материя, про которую мы ничего не знаем. И вот галактики индивидуальные, они как устроены? Как нам космологи рассказывают. Есть огромная протяженная гало, сфероид из темной материи. Все начиналось с того, что темная материя кучковалась и коллапсировала в шарик из темной материи. А газ, поскольку его в 6 раз меньше, он послушно за этой темной материей следовал и вот изначально распределялся по всему объему темного гала. Но поскольку, да, и приобретал вот то, что называется вириальная температура. Вириальная температура – это тепловая температура, которая позволяет газу быть распределенным по всему объему темного гала. Это равновесие между гравитацией темного гала и температурой. Так вот, вириальная температура для массивной галактики массой, допустим, несколько единиц на 10 в 12 масс Солнца, вириальная температура будет 1 000 000 кельвинов. Это температура, которая позволяет газу быть распределенным стационарно по всему объему темного гала. А 1 000 000 кельвинов – это рентгеновское излучение. И вот космологи долго нам рассказывали, что вот эти вот рентгеновские гала – это первичный газ, который даже не проходил через звезды. Потом наблюдения показали, что они не правы, но вот самая такая первая примитивная картина формирования галактик была именно такая. Коллапсирует темное гало, по его объему распределяется газ, он излучает в рентгене, остывает, оседает в диск, и в диске уже формируются звезды.
3: то, что вы говорили, вы все время говорили, спиральные галактики, спиральные, это относится только к ним, к неправильным, к эллиптическим, это не имеет отношения?
0: Я все время говорил про спиральные галактики, потому что их большинство в ближней Вселенной. 73% галактик ближней Вселенной – это галактики спиральные. Есть еще галактики неправильные, где-то там до 10%, есть галактики лизовидные, которых 15%, а эллиптических 3-5% всего в ближней Вселенной. Почему я говорила про спиральные галактики? Потому что в них идет звездообразование, на которое я, собственно, все время пальцем и тыкала. Чтобы исследовать звездообразование, нам нужен рентген, нам нужно ультрафиолетовое излучение, нам нужно инфракрасное излучение, а звездообразование – это атрибут спиральных галактик. В эллиптических галактиках, в линзовидных галактиках, как правило, такого могучего звездообразования нет. В неправильных есть, но неправильные галактики очень маленькие. По массе они намного меньше, чем спиральные. Поэтому вот таких красивых картинок с рентгеновским гало для неправильной галактики получить не удастся. Масса неправильной галактики недостаточна для того, чтобы ее газовое гало светило в рентгене. Все как раз наоборот. Спиральность – это признак того, что газ холодный. Спирали могут формироваться только в динамически холодных газовых, и звездных дисках. То есть, если у нас диск холодный, холодный газ, маленькая дисперсия скоростей звезд, тогда развиваются неустойчивости, которые мы видим как спиральные ветви, как волны плотности. А вот уже после того, как образовались спиральные ветви, они сжимают газ, когда газ через них проходит, и зажигается звездообразование. То есть сначала спиральные ветви, а потом звездообразование. Но они связаны, да.
4: Подскажите, пожалуйста, вот из представленных вами слайдов, да, в основном все слайды сделаны с зарубежными космическими аппаратами, да, в том числе и, как вы сказали, там некоторые с 80-х годов работали, но я так понимаю, что в те времена, наверное, что-то и у Советского Союза было, да, и сейчас у России есть «Спектр-Р». Ну что, с этими кадрами вообще не работаете? Спасибо.
0: Именно астрономических успешных космических телескопов у Советского Союза не было. То есть пытались, да, запускать ультрафиолетовый спутник, который по каким-то причинам серьезных научных результатов не дал. Рентгеновский спутник... Сейчас еще летает «Интеграл», в котором нам дали 25% времени, потому что он запускался ракетой российской с Байконура. Это отчасти российский спутник. Но большая часть там все-таки сделана европейцами в «Интеграле». Начиная с 80-х годов, когда стало ясно, что очень важно и полезно, и интересно астрономические наблюдения из космоса, вот во второй половине 80-х годов было заложено 3 проекта космических телескопов на 3 диапазона. Это на рентгеновский диапазон, его ведет академик Свиняев, на ультрафиолетовый диапазон, начинал Бойарчук, сейчас продолжает Шустов, и на радиодиапазон под руководством академика Кардашова. Эти проекты были заложены в 80-е годы. Потом все упало. И они не закрылись, они до сих пор неспешно строятся. Телескопы продолжают строиться, и вот радиоастрон уже полетел, слава богу, он оказался успешный, его запустили. Космический телескоп, который наблюдает в радио, космический интерферометр, он работает с земной базой, вот он летает и, по слухам, дает... хорошее пространственное разрешение. Вот первые результаты уже были озвучены. Действительно, там интересные вещи получаются. Там видят активные ядра галактик с высоким пространственным разрешением, джеты. Вот это хороший проект, успешный. Так что в радио именно у нас сейчас есть что предъявить. Рентгеновский телескоп все время откладывался, и по последним данным он полетит в следующем году. Рентгеновский телескоп, на котором будет стоять это рентгеновский спутник, на котором будет стоять два телескопа, на жесткий, на мягкий рентген. На мягкий рентген вот у нас как бы это совместный с немцами телескоп. У нас половинка будет, если он благополучно взлетит в 2019 году. И третий ультрафиолетовый телескоп полетит последним, если полетит, это будет уже в 2020-е годы. Это тоже уже стал международный проект, поскольку у нас одних сил не хватает. Там участвуют испанцы очень сильно. Вот, какой-то вклад есть от китайцев. В общем, ультрафиолетовый аппарат полетит последним. Ну.
5: Здравствуйте, спасибо за лекцию, очень информативная была. У меня такой вопрос по телескопу Хаббла. Вот Хаббл, он же вращается по орбите, движется. И когда вы рассказывали то, что ну, наблюдение с Хаббла, вот эта точка, она была около полярной медведицы.
0: Да, около,
5: ну, около
0: большой медведицы, да.
5: Большой медведицы, ближе к полярной звезде. Ну, я правильно понимаю, что Хаббл он может только определенные какие-то области наблюдать, которые связаны с его орбитой движения. Как, ну, как наблюдаются те области неба, которые в плоскости орбиты движения? И расскажите, пожалуйста, вообще вот эту
0: он
5: тему.
0: Он только на Солнце движения. Не может, а так он может наблюдать все, что угодно. Разверните его как угодно. Он, поскольку он делает полный круг, то в конце концов заметает все небо. Просто вот в данный конкретный момент нельзя смотреть на Солнце. Во все другие места можно.
2: Ольга Касьяна, скажи, пожалуйста, вот на втором слайде, на первом или на втором, значит, говорили, там наблюдаются, ну, галактики вот рассматриваются на красных смещениях, там единица, потом двойка, вот, а между ними, и вы говорите, что там плотности, как бы такие вот, как бы скачки плотности есть, распределение галактик, значит, что они в основном представлены на единице, вот на двойке, да.
0: Нет,
2: вот
0: между ними, этого да. Я не говорила.
2: Нет.
0: Значит, все неоднородности по красному смещению, которые отмечались на ранних, так сказать, стадиях исследований, это эффекты селекции. Потому что красное смещение измеряется по спектральным линиям. Есть спектральные линии, которые особенно хороши для того, чтобы по ним измерять красное смещение. Например, эмиссионная линия Лайман-Альфа. И вот когда она выезжала в удобный диапазон для наблюдения, еще когда с Земли наблюдали, вот она выезжает в оптический диапазон, и вот открывается масса квазаров на красном смещении двойка. Вот. Поэтому все неравномерности по красному смещению, они связаны с эффектами селекции. На самом деле никакой там, вот, никаких дырок нету.
6: А, насколько я поняла, все диапазоны очень информативные и полезны в плане изучения космоса в целом. И я вот хотела бы спросить насчет галактик. А в плане гамма-излучения, вот есть ли смысл его изучать, ну, рассматривают ли галактики в этом плане, и если не изучать, то, может быть, она вообще до нас не долетает по какому-нибудь...
0: Нет, гамма-излучение, несомненно, долетает, и есть спутники, которые его наблюдают. Гамма-излучение наблюдают, вот Игрет, опять же, не наш спутник, гамма-излучение наблюдают от активных ядер галактик. Особенно есть такой тип активных ядер, называется лацертиды. Это активные ядра, на которые мы смотрим вот не с ребра, а сплошмя. То есть они радиоджетом бьют прямо нам в лицо. Вот там, где нету сильного поглощения, жесткие лучи, они, конечно, очень сильно поглощаются пылью. Поэтому нужно обязательно вот такое направление, чтобы между нами и источником не было много пыли. Вот когда лацертит, мы как раз ему смотрим в жерло, вот, от них действительно наблюдается гамма-излучение. Это целая индустрия ловить излучение, гамма-излучение от лацертит. Это проявление активности ядра.
7: А почему они находятся в таким маленьком углу?
0: А вот этого никто не знает. Да. Сейчас я начну спекулировать, потому что это моя любимая идея, которую я последнее время в своих работах развиваю. Вот с тех пор, как стало ясно, что дисковые галактики могут эволюционировать только, если на них постоянно снаружи натекает газ, вот меня тоже очень заинтересовало, почему у нас 73% спиральных галактик и газ на них натекает именно в плоскости. Вот. Тут, конечно, ответ возможен разный. Я, например, считаю, что газ может натекать под произвольным углом. Но если у нас газ падает не в плоскости, а перпендикулярно, то он будет нагреваться при падении, проходя через потенциальную яму диска. И не будет, во-первых, не будет холодного диска, не будет спирали, во-вторых, практически не будет звездообразования. И галактика будет линзовидной. То есть дело не в том, что, вот, допустим, мы говорим, да, будем исследовать спиральные галактики, как вот в них все происходит. На самом деле от режима аккреции может зависеть морфологический тип. Аккреция идет в плоскости, мы видим спиральную галактику. Аккреция идет под углом, мы видим линзовидную галактику. Если бы на ту же самую галактику газ падал в плоскости, она бы стала спиральной. Вот. Мне кажется, что вот морфологический тип галактики должен как раз быть связан с режимом аккреции газа. А режим аккреции газа зависит от того, каков его источник. А каков его источник, мы до сих пор не знаем. На эту тему есть разные идеи. Космологи все время пытаются нам продать крупномасштабную структуру, вот эти вот ниточки, филаменты, из которых состоит распределение темной материи в космосе. Они утверждают, что вдоль этих филаментов должен натекать газ. И тут уж кому как повезет, под каким углом этот филамент к галактике подойдет, под таким он и будет течь. Мне больше нравится система спутников. То есть у каждой галактики есть десятки маленьких спутников, в том числе с газом, они могут падать и приносить с собой газ. Это тоже внешняя аккреция. А вот как сориентирована система спутников, это тоже отдельный интересный вопрос. Есть такой крупный ученый Павел Крупа, он пропагандирует полярные плоскости спутников. У нашей галактики, когда он нарисовал все наши 14 крупнейших спутников, оказалось, что они в узкой плоскости полярной по отношению к диску нашей галактики. Потом посмотрели на туманность Андромеды, и там полярное кольцо из спутников. Последнее, что они в этом году выдали, они у Центавра А, это недалекая от нас группа галактик, в центре сидит радиогалактика массивная, они тоже нашли полярное кольцо из спутников. И вот сейчас они говорят, 1, 2, 3 – это уже много. А вдруг вот везде, куда ни посмотришь, спутники концентрируются к какой-то плоскости. Вдруг они там не случайно как-то болтаются по темному угалу. Ну, то есть это прямое противоречие с предсказанием космологии. Космологи предсказывают, что спутники болтаются изотропно по темному угалу, ну и падают с разных сторон. А вот наблюдения по близким галактикам вроде как показывают, что все спутники в одной плоскости крутятся, причем в полярной. И тогда вот тоже интересно, а как они будут падать? Будет при этом прекращаться звездообразование? Значит, что касается нашей собственной галактики, то, как известно, через 5 миллиардов лет мы сольемся с туманностью Андромеды. И мы станем одной большой эллиптической галактикой. Да. Значит, вот как раз в жестких лучах, да, сначала в жестком рентгене, потом и в гамма, увидели в центре вот такие вот пузыри до 3 килопарсек от центра, перпендикулярные диску. Жесткое излучение. Космологам сразу захотелось, чтобы это был первичный рентгеновский газ. Но на самом деле сейчас уже другая есть точка зрения на эту тему. У нас ведь тоже есть сверхмассивная черная дыра в центре. Это 4 миллиона солнечных масс, это вполне достойная сверхмассивная черная дыра. И сейчас она очень спокойная. Сейчас она видна только как радиоисточник, там ни какого-нибудь рентгена от нее, тем более в оптике там вообще все темно. Вот. И вопрос, всегда ли она была такой спокойной? Про активные ядра галактики народ считает, что это транзиентный феномен, что активное ядро может включаться и выключаться в зависимости от того, как эту черную дыру кормят газом. И характерные времена вот этого включения-выключения, это могут быть 10 миллионов лет, очень короткие времена. Вот эти галактики, у них тоже сейчас черные дыры в центре вполне себе спокойный. Однако мы видим на больших расстояниях от центра, на килопарсеках от центра, мы видим газ, который возбужден прошлой активностью ядра. И вот сейчас считается последняя точка зрения, что пузыри Ферми – это проявление того, что наша собственная сверхмассивная черная дыра какое-то время назад была активной. Это просто разогрев в балдже жестким излучением от активного ядра. После свечения уже черная дыра выключилась, а свечение на килопарсековой шкале еще есть.
1: Ну что, вопросы, наверное, исчерпаны.
6: Давайте последний вопрос. Если можно, задавайте в микрофон, у нас идет видеозапись.
8: Еще вот хотелось бы ваш комментарий по поводу тоже недавнего вот события, которое произошло. Два объекта G1 и G2, которые прошли мимо наших черных дыр, облака, да, там хотели увидеть интересный фейерверк. Вот фейерверка не произошло. И прошла, по-моему, там одна звезда. Значит, тоже было предположение, что ее должно разорвать. С большим фейерверком, да. Ничего не произошло, ни того, ни другого. Вот тоже вы не могли бы как-то прокомментировать?
0: Честно говоря, я не смотрела детальные расчеты. Должно его было разорвать или не должно было. Но само по себе это очень интересное явление. Наблюдается в инфракрасных лучах Земли, в полосе К на 2 микронах с адаптивной оптикой. Наблюдается центр галактики и... следят за отдельными звездами, которые вращаются совсем близко вокруг нашей сверхмассивной черной дыры. Вот звезда S2, она настолько близко к черной дыре, что у нее период обращения там, 15, что ли, лет, 12-15 лет. И сейчас она замкнула свою вторую орбиту. То есть просто видно, звезда на глазах перемещается. И первый раз, когда она замкнула эллипс, посчитали массу, которая сидит в фокусе этого эллипса, там ничего нет, но там есть сверхмассивная черная дыра, которая вот именно заставляет звезду двигаться по эллиптической орбите, по Кеплеру, вокруг нее. А сейчас она замкнула свою вторую звезду. И вот в Вене в августе на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза было отдельное торжественное заседание, что удалось увидеть, повернулся передырий. То есть вот эта эллиптическая орбита, по Кеплеру она стабильная, а по Эйнштейну, если учесть эффекты общей теории относительности, должен поворачиваться. И вот именно точка самая ближняя к гравитирующему центру, когда звезда пошла второй раз, эта точка чуть-чуть сдвинулась. То есть подтверждается общая теория относительности Эйнштейна. Действительно, орбита разворачивается именно так, как было предсказано, если масса черной дыры 4 миллиона солнечных масс. То есть в этом смысле по форме орбиты никаких неожиданностей не произошло, все, так сказать, подтверждается. А вот должна ли была эта звезда разорваться приливными эффектами, это, в общем-то, зависит от, вот, в большой степени от структуры самой звезды, насколько она компактная, насколько она рыхлая. Я, честно говоря, не знаю. Это, конечно, сверхгигант, но вот детали структуры и должна ли она была быть разорвана гравитацией при прохождении передырия, этого я детально не смотрела, не отвечу. Нет, аккреции давно уже на нашу дырку нету, да. Вспышки не было, да, да. Ну, что имеем, то имеем. Там вообще много загадок в центре нашей галактики. Там не могут понять, как образуется. Там идет звездообразование. И никто не может понять, как там образуются массивные звезды, потому что в этом приливном поле эти облака должны просто разлетаться. А они почему-то вот магнитное поле. Если магнитное поле хорошо сработает, то магнитным полем можно все объяснить.
9: Спасибо большое, Ольга Косеновна. Спасибо огромное. Вообще у меня впечатление сложилось, что сегодня астрофизики здесь собрались, вообще-то говоря. И проходят не лекции, популярные для посетителя, а симпозиум какой-то международный. Просто это очень приятно, просто безумно приятно. Спасибо, что у нас сегодня такая замечательная публика, такая прекрасная аудитория. Но она всегда хорошая, но сегодня просто. Наверное, соскучились за лето, пришли, набрали мысли всяких интересных информаций и решили обменяться. Ну что же, друзья, очень рада, что у нас такое сегодня получилось мероприятие интересное для всех и, надеюсь, взаимно обогатило оно нас. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Ольге Косеновне. Ее прекрасная манера, чудесный голос. Но настолько импонирует всегда, что с удовольствием слушаем и будем приглашать еще не раз. С Андреем Владимировичем мы договорились, что как только он сможет, он придет, и мы обязательно с ним встретимся. Ну и я хочу объявить следующую лекцию о тесных двойных звездах. Ее прочитает Анатолий Михайлович Черепащук. Это будет 21 ноября. Ждем вас. И надеюсь, что в полном составе, с новыми знаниями про тесные двойные звезды, вы к нам придете, и мы обменяемся нашими впечатлениями. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания.

0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы будем говорить о Тихом океане. Мы,
2: большом океане.
1: Да, на прошлой неделе мы так к нему приблизили, потому что мы говорили про Эль-Ниньо, что тоже, в общем-то, часть Тихого океана, да, но небольшая часть, небольшое явление. Ну, большое, конечно, явление, но все равно меньше всего этого океана.
2: Да. С чего грамотно начать при знакомстве с Тихим океаном?
3: Ну, вы правильно сказали, это самый большой океан. Представьте себе, половина всех океанов Земли – это Тихий океан. И по объему, и по площади. В Тихом океане может утонуть вся суша, которая у нас есть. И еще останется 30 миллионов квадратных километров. Он самый глубокий в среднем, и там самая глубокая впадина. Там люди разные называют цифры. Но все равно это около 11 километров глубину Марианская впадина. Поэтому все, что происходит в Мировом океане, в Тихом океане, это, конечно, отражается очень сильно. Это такой настоящий большой океан. Не узенький, как Атлантика, не маленький, как Северный Ледовитый, а вот такой настоящий большой-большой океан.
2: Он соединяется с Северным океаном, получается?
3: С Северным Ледовитым через Берингов пролив. Там мелководный порог порядка 50 метров. Он не очень сильно влияет на структуру вод, но он все-таки, тем не менее, позволяет так вот и осуществлять плавание северным морским путем, да, и все-таки вода обменивается снова из Тихого океана в Северный Ледовитый идет, в соответствии с направлением ветра.
1: Мы можем сказать, что Тихий – это самый главный океан.
3: Да, самый большой, при том, что он открыт довольно недавно для наших европейских, так сказать, исследователей, да, 500 лет назад Бальбоа увидел его с Панамского перешейка, конкистадор. Хотя, конечно, когда-то португальцы, которые ходили там в Малайю, Малакские острова, за пряностями чуть раньше, но все равно это примерно 500, 505, 510 лет назад.
1: А если сравнивать с другими океанами, их насколько раньше открыли, получается?
3: Ну, Атлантика в какой-то мере колыбель человечества. Они знали и древние римляне, естественно, и древние греки. Ну, и Тихий океан, если мы с точки зрения китайцев будем смотреть, да, или японцев, конечно, их океан прародитель, так сказать, человечество и главный океан.
2: А всегда ли был этот пролив, который соединял Тихий океан с Северным Ледовитым, или там раньше была суша?
3: Нет, там была суша. Во время оледенения, максимум которого был примерно там, 18 тысяч лет назад, вот был такой арктический мост, да, уровень был на 120-140 метров ниже, а если порог всего 50 метров в Беринговом проливе, ясно, что вот как раз товарищи с Чукотки могли убежать туда, на Аляску, и заселить постепенно все просторы Южной и Северной Америки.
2: То есть индейцы – это наши люди?
3: Абсолютно точно, конечно. Недаром они относятся к той же таковой семье, да, алиуты, чукчи и так далее. И это наши люди.
2: Ничего себе. Это удобно.
1: Это называть теперь нашим людям хорошо живется в Америке.
2: Да, чем отличается восточное побережье от западного? Есть какие-то различия?
3: Ну, восточное побережье – это кордильеры и Анды. Это высота там до 6 с лишним километров. И они, конечно, очень сильно препятствуют проникновению влажных воздушных масс дальше на континент. Поэтому осадки выпадают здесь же. Вот. И реки, может быть, они коротенькие, потому что вершины гор подходят близко к океану. Но они очень полноводные. Вот. И вообще, Тихий океан отличается тем, в отличие от Атлантики, от Индийского океана, что в нем осадки превышают испарение. В Атлантике, наоборот, испарение превышает осадки. А этот океан, получается, из-за этого и в среднем по объему, не на поверхности, а вообще по объему, самый пресный.
1: Вот. Вот. А это можно сказать, что, грубо говоря, Атлантический океан испаряется, а этот, наоборот, прибавляется по количеству
3: воды? Конечно, ну, где-то убыло, где-то должно прибавиться. Вот. Атлантика действительно испаряет больше, чем принимает в себя осадков или речного стока, а Тихий океан больше принимает и речного стока, и главным образом осадков, нежели испарения.
1: То есть, в принципе, мы можем прийти к тому, что лет через 500, например, не знаю, может быть, через 1000, он станет пресным.
3: Нет, вот нет? Это было бы, да, если бы наши океаны между собой не соединялись из-за того, что у нас есть водообмен между океанами и через моря Индонезии, и к югу от Австралии и Тасмании. Да, у нас на самом деле есть возвратный поток. То есть пресная вода идет через атмосферу, и компенсирующий поток воды уже более соленый, да, идет из Атлантики в Тихий океан в глубинном слое, и на поверхности более пресная вода из Тихого в Атлантику. Так называемый глобальный конвейер, который вот показан был даже, был такой фильм «Послезавтра», о том, как президент США замерз в пурге, там ледники наступают на США, и вот там начинается фильм как раз этого глобального конвейера, который как бы остановился из-за того, что вот перестало что-то работать.
1: А в теории это такое возможно?
3: В теории возможно, да. Причем на самом деле сбои в этом конвейере, он меньше касается Тихого океана, больше касается Арктики и Атлантического, но все равно там все океаны соединены. Из-за того, что у нас, например, гренландские льды начинают таять, пресная вода на севере, вот в районе Гренландии, а ведь для того, чтобы вода погрузилась на большую глубину, на 4-5 километров, она должна охладиться. И вот оказывается, если вода пресная, у нее плотности не хватит, чтобы охладиться и погрузиться глубоко. Она только на поверхности как бы распространяется. То, что было, собственно, во время оледенения, там, например, вот, там, десятки тысяч лет назад. И из-за этого, значит, вот у нас конвейер может останавливаться. А вот оказывается, мы в европейской части России живем гораздо лучше, чем могли бы жить, если бы этого конвейера не было. У нас теплая вода подтягивается из Тихого океана через Индийский в Атлантику, холодный уходит. Вот за счет разницы температур у нас потом в Атлантике формируются циклоны, которые приносят нам тепло и влагу в Европу, ну и в европейскую часть России. Если этого конвейера не будет, то меньше будет теплых циклонов, холоднее будет погода и в Скандинавии, и в европейской части России. А вот если мы посмотрим на той же широте где-нибудь Ньюфаундленд, какой-нибудь, или там Новая Шотландия, канадские провинции. Ну, там леса тундра, да, в Европе на этой же широте виноград растет. Это не только вот просто холодное течение, это на самом деле влияние вот этих атлантических циклонов, которые выбрасывают осадки.
2: А как правильно считать, что Тихий океан омывает берега Антарктиды, или все-таки Тихий океан где-то заканчивается, начинается Южный океан?
3: Значит, ситуация очень непростая. В большинстве стран мира Южный океан признан. Есть такой договор по Антарктиде, по которому к Антарктиде относятся в том числе и воды до 60 градуса южной широты. То есть такая некая жидкая граница. Она через пролив Дрейка проходит там, ну и, соответственно. И во всех остальных странах, в большинстве стран, принято так, что вот это вот Южный океан, а вот это вот Тихий океан. В России не принято, и в Советском Союзе не был принят Южный океан как отдельный океан. Поэтому вот в учебниках географии вы об этом, о Южном океане, на самом деле ничего не найдете. У нас есть организация, которая за это отвечает. Это Главное управление навигации и океанографии. Вот, она осуществляет нарезку карт всевозможных. Да? Но вот пока это главное управление, вот оно не пошло в ногу с большинством стран мира, которые вот этот океан выделили.
2: А по физическим характеристикам есть там какая-то разница?
3: Конечно. Ну, южное, вот все, что связано с циркумполярным течением вокруг Антарктиды, это некий единый массив воды, да, и он обменивается. Конечно, Тихий океан, который вот, ну, если провести линию от южной оконечности Тасмании, например, до южной оконечности Южной Америки, да, то есть вот все, что южнее, ближе к Антарктиде, конечно, это некий отдельный бассейн. Но все равно, даже если отрезать кусочек Южного океана, все равно Тихий останется самым большим.
1: А у меня такой вопрос, а почему не хотим признавать наличие этого Южного океана и какие-то, не знаю, у нас политические или далеко идущие?
3: Нет, никаких политических. Ну, во-первых, граница вот по 60-му градусу, она, конечно, с географической точки зрения бессмысленна. Просто вот, ну, очертили и все. То есть, ну, можно было бы либо по южным оконечностям материков хотя бы провести, тогда было бы понятно, да? А здесь, ну, или по каким-то там другим там, полярным фронтам.
1: Пока просто руки до этого не доходят, получается.
3: Можно пригласить ответственных за это. Ну, вот как-то в России всегда за это отвечало Главное управление навигации и океанографии.
1: Не до Южного нам океаны, получается.
3: Ну, пока да. Хотя, собственно, и рыбаки туда ходят, да, и какие-то интересы.
1: Получается, что наши карты, скажем, от европейских в этом регионе отличаются?
3: Ну, в какой-то мере, да. То есть название Южный океан мы на наших картах не увидим.
2: А где самое вкусное место в Тихом океане? С точки зрения науки, может быть, там богатая живность какая-то, может, какие-то там, я не знаю, водоросли?
3: Ну, разных уникальное. Наук об океане разная ведь вкусность, да? кто-то любит железоморганцевые конкреции, о которых там 20-30 лет назад очень много писали. Такие вот картофелины, которые там на 50-70% состоят из тяжелых металлов. Да? Но их очень трудно добывать. Это нужен некий пылесос, да, который бы их оттуда достал. А поскольку пылесос засасывает не только конкреции, но и вокруг себя грунт, потом с этим грунтом надо что-то делать. Все зеленые будут сильно недовольны, если, потому что эту пульпу потом надо куда-то сбрасывать. Вот. Но по нынешним ценам на металл это пока не выгодно. То есть даже вот страны, большинство стран Тихоокеанского региона выделили себе там определенные районы дна, на которых они, казалось бы, должны это все добывать, но дело не дошло. Это вот как бы к северу от Гавайев, скажем.
2: Это вкус. В пределах 200 километров, 200 миль, да?
3: Нет, это уже за пределами, это уже на дне. Кому-то больше нравится добывать рыбу, да, и, соответственно, самое интересное, наверное, там, где вкусная рыба. Но рыбы вкусной много, это и тунец, мы знаем, что там цены на тунца очень сильно различаются, там, в какой-нибудь Японии или в Гонконге. Вот. Очень вкусные рыбы в антарктическом районе, да.
2: О всем самом вкусном поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш гость сегодняшний Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане, остановились на вкусностях Тихого океана. Угу. А для каких ученых, где самое вкусное? И что самое вкусное?
2: Да, выяснили тяжелые металлы, рыбы, а что еще?
3: Ну, добыча краба, да, камчатский краб, очень вкусная, например, живность. Вот. Потом есть большой барьерный риф коралловый, да, очень красивый, в котором очень много рыбок.
1: Ну, говорят, что разрушается со страшной силой большой барьерный риф.
3: Ну, он, я бы сказал, не столько разрушается, пока обесцвечивается, что тоже важно. Вот. И там и потепление, потому что вода, она там хорошо за 30 градусов, а такое уже часто случается, к сожалению, да, видимо, с организмами, с живыми организмами.

0: получается, нет?
1: Ну, где? Во многих местах, в том числе, есть пресноводные, например, с Амазонки, а есть вот коралловые рыбки.
2: А войти в этот бизнес трудно?
0: Мы подумали, может быть, стоит войти в бизнес аквариумных рыбок.
2: Родился стартап только что.
1: Это вам надо пригласить специалистов из Института океанологии, вот. Например, Михаил Владимирович Флинта, он у вас тоже бывает. Mm-hmm.
0: Да.
1: Вы с ним поговорите на эту тему.
0: То есть, может быть, в долю войдем.
1: Ну, нет, он чисто теоретически к этому вопросу относится.
0: Жаль.
2: А как устроен Тихий океан в плане вот течений? И, допустим, если бросить бутылку где-нибудь на Камчатке, куда ее унесет через год, например?
1: Хороший вопрос. Был интересный случай. Во время шторма в январе, по-моему, 90-го года опрокинулся контейнер, который вез из, по-моему, Гонконга в Калифорнию детские игрушки для маленьких детей, которые в ванну пускают. Утята, черепашки и так далее. Вот около, значит, контейнера 20 тысяч, что ли, там десятки тысяч вот этих утят попало в воду, да? И это прекрасный вот трассер, да, распределение с течением вот этих вот всех игрушек. Ну, ясное дело, большая часть попала в круговорот, который крутится тут вот от Гавайев в сторону Тайваня, затем ближе туда, к Камчатке, в районе Хоккайдо японского, уходит, наоборот, в сторону Аляски. Но через 7 лет эти утята были обнаружены в Северном Ледовитом океане, то есть они прошли через Берингов пролив. К 2010 году обнаружены были на Атлантическом побережье Канады и Великобритании. Выпущена такая книга, ну, по аналогии с Германом Мелвиллом, «Моби Дик», «Моби Дак». Ответ, значит, про утят. Более того, там люди собирали, значит, вот, ну, как кольцевание птиц. Вот где ты нашел вот этих вот утят, уже обросших всевозможными ракушками и так далее.
0: Но, может быть, проводят действительно какие-то исследования подобного рода. Сейчас же проще, ну, не знаю, какие-то датчики можно прицепить, GPS там, так далее, запускать и следить.
1: Вживляют морских львов, там, вот, где-нибудь в районе Калифорнии или Аляски, они ныряют там на сотни метров могут, да, и вот они заодно профиль температуры тебе приписывают. Вот. Ну, это вживление,
0: хотя, правда, GPS не работает на глубине. Тут как-то по-другому надо датчики какие-то ставить.
1: Ну, они же выныривают ради того, чтобы вздохнуть, да, подышать. Поэтому здесь как раз...
2: А часто ли вообще переворачиваются суда в Тихом океане? Обо всех ли катастрофах нам становится известно?
1: Ну, я думаю, что регистр у Ллойда становится обо всех, потому что, ну, они все-таки застрахованы. Это стихия, это жуткая штука. Ну, волны в Тихом океане, ну, 25 метров могут быть, 27. В основном это, конечно, теперь природные процессы. Природные по процессы, которые приводят к аварии судов, уже превышают как бы катастрофы, связанные с людскими, так сказать,
0: ошибками,
1: да, столкновениями и так далее. Ну, действительно, суда стали всепогодными, да, но все-таки прогнозы погоды, прогнозы волнений не настолько хороши. То есть есть рекомендованные курсы судов, да, вот ты должен шторм обойти. Но это же деньги, мы все понимаем, да. Лишний расход топлива, время, там, за все штрафы. Ты стараешься как бы вот пройти по грани. И всегда проходишь.
2: Угу. Интересно.
0: Ну, все-таки, по крайней мере, в прессе не часто бывает каких-то сообщений, а именно гибель каких-то океанических лайнеров. В общем-то, наверное, редкий случай.
1: Ну, конечно. Ну, вот, помните, в советское время был еще механик Тарасов, такой французской постройки, свежий совершенно пароход, который должен был идти в Европу из Канады, да? Штурмовые предупреждения, все суда стоят, механик Тарасов пошел. Ну, а там, да, там все дальше просто. Мощь волны такова, что выбивает иллюминатор, а дальше он теряет остойчивость.
2: И ну, просто вот заливает его. Говорят же, что в открытом море, в открытом океане волна 25 метров не так страшна, как около побережья.
1: Да, крутизна разная, потому что при подходе к берегу волна становится более крутой. Ну, так же, как вот волна цунами, да, когда она в открытом океане, это после землетрясения или моретрясения, да, метр высотой. А когда она подходит к берегу, это может быть и 20.
0: А за счет чего это происходит?
1: Энергия волны при подходе к мелководью, просто она как бы собирается на большую высоту, увеличивается крутизна, волна становится выше. Длина волны, то есть вот высота метра, а длина волны там может быть километры, десятки километров, сотни километров.
0: Получается, что чем ближе к побережью, тем длина становится меньше.
1: Длина меньше, а высота больше.
2: То есть глубинные слои останавливаются перед берегом?

0: Верхняя,
1: ну, да, там и трение одно, конечно, идет. Да, mm-hmm. да, да. Но это вот такие длинные волны, вот, действительно, после цунами. Mm-hmm. А скорость их распространения, как у самолета, 700, 800, 900 километров в час. То есть вот если у нас чилийское землетрясение, значит, там, например, через 22 часа дойдет до Курил. Но если ты в Чили, да, то это до тебя может дойти за 5-10 минут. Поэтому вот очень важна для Тихого океана система раннего оповещения о цунами. Она там всегда была. Вот в Индийском океане ее не было. Из-за этого вот столько жертв было в Индонезии, в Таиланде в 2000.
0: А есть какие-то стандарты, требования к океанским лайнерам, которые должны выдерживать шторм такой-то, я не знаю, силы и так далее?
1: Ну, конечно. Ну, это регистр Ллойда. Он вас не выпустит в море, да, если у вас не выполнены определенные требования. Более того, ну, везде же положено, чтобы на каждого человека был спас-жилет. Потом обязательно, когда, не дай бог, отключается электричество, должны быть светящиеся ленты вот вдоль борта, по коридорам, чтобы ты знал, куда тебе выходить. Пути эвакуации. С первого дня начинаются всевозможные учения. Это тоже так интересно. Там пожилые бабушки вот садятся в шлюпку и так далее. Это все обязательно.
0: Продолжим нашу беседу сразу после новостей. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим про Тихий океан.
2: Тайны океана.
3: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане.
0: Остановились на бабушках, которые принимают участие в учениях по безопасности на океанских лайнерах. Выяснили уже, что стихия, конечно, опасна. Говорим сегодня о Тихом океане. И выяснили, что даже если отрезать Южный океан, то все равно Тихий останется самым большим. А нам прилетела смс-ка. У меня сын во втором классе учится, и там на окружающем мире учат Южный океан. Вот такая вот
1: ситуация. У нас, я говорю, официально его вроде бы и нет. Да, и в разных учебниках можно писать по-разному. Но действительно, пусть расцветают все цветы. Люди должны знать, что географический океан существует, даже если его не признают в тех или иных странах, он есть.
3: А, наверное, ну, если Тихий океан самый большой, то логично предположить, что в нем больше всего островов.
1: Конечно, там больше 10 тысяч, по-моему.
0: И больше, больше всего прибрежных государств наверняка, да?
1: Да, и прибрежных, и островных, конечно.
3: Но островные, прежде всего, Япония, наверное, вспоминается.
1: Ну, не только, там много чего. А Индонезия, а и материковая, и островная, да. Вот. Ну, много-много. Самоа, Фиджи.
0: И наверняка в связи с этим есть какие-то конфликты, да, связанные с использованием Тихого океана.
1: Ну, в Южно-Китайском море острова, которые находятся на спорной акватории, да, между Китаем и Вьетнамом, там идет борьба. Между Японией и Кореей есть спорные острова. Конечно. Сплошь и рядом.
3: Между Японией и Россией есть спорные острова.
1: Это да. Но вот, кстати, между Россией и США нет спорных островов. Мы свою границу, вот, надо отдать справедливость. В Норвегии мы установили границы, подписали все из США. Вот все разделено, всеми признано. Угу. Никуда не денешься.
3: Никто не ругается по этому поводу.
1: Ну, что есть, то есть.
0: Угу. А какие изменения климата наблюдаются в последнее время вот, в связи с Тихим океаном?
1: Ну, я бы сказал так. Для океана важны несколько показателей, которые вот, определяются антропогенными процессами или природными, вот как Эль-Ниньо. Эль-Ниньо было до человека и будет еще после того, как человека не станет. Так вот... Для Тихого океана это, конечно, некоторое повышение температуры. Оно есть. Вот я говорил там про обеспечивание большого барьерного рифа, в том числе за счет того, что температуры стали выше. В среднем мировой океан на несколько десятых градусов пока только поднялся за 20 век. И там и природные компоненты, может быть, какие-то циклические колебания, и антропогенные влияния за счет парникового эффекта. Вот. Затем второй процесс, который еще более важен, это процесс уменьшения, то есть подкисления, так называемой, океана, уменьшение pH. Мы знаем все понятие нейтральный pH, да, вот там для шампуня. Вот. Нейтральный pH вообще это 7, когда, значит, нейтральная кислотность. Океан, на самом деле, он немножко щелочной, там 8, 8 с небольшим. Но вот уже на десятую или даже больше за время, за последние там десятилетия, у нас pH уменьшился. Ну, вроде уменьшился, там было 8,1, стало 7,9. Но поскольку у нас кораллы из известняка, панцири крабов, там креветок, то же самое, да, значит, естественно, чем кислее у нас среда, тем тоньше это их панцири, тем больше растворяются кораллы. Вот если мы соляной кислотой капнем, да, на известняк, на кусок коралла, он зашипит, исчезнет. Вот так же и тут. Тенденции есть, такие есть.
3: То есть тенденция, если еще будет увеличиваться...
1: Углекислый газ. Углекислый газ засасывается. 30% антропогенного углекислого газа засасывается океаном.
3: То есть, получается, если pH будет уменьшаться океана, то кораллы со временем исчезнут?
1: Они будут, да, конечно. То есть они будут в угнетенном состоянии, да.
0: Несмотря на свои огромные размеры, да, это сложная, тонко настроенная система.
1: Экосистема, конечно, безусловно. Вот. И вот это подкисление, оно и для холодолюбивых кораллов важно, и для теплолюбивых кораллов, и вот для бентоса, то есть организмов, живущих на дне, это очень важно. Даже размер морских ежей, и то зависит вот от pH среды. Все, вот, это вот второй процесс. Третий процесс повышения уровня как таковой. Это больше, чем наполовину зависит от температуры, потому что чем вода теплее, тем ее плотность меньше, тем выше уровень стоит. Вот уровень сейчас растет, вот по спутниковым данным, примерно 3 мм в год.
3: Это много или мало?
1: Ну вот на уровне одного года это немного, да?
3: Ну, для влияния что... вообще на человечество, на климат, не знаю, на какие-то процессы.
1: В долговременных тенденциях это опасно, потому что у вас, значит, 20-30 сантиметров, то, что вот уже наблюдается, да? Причем этот процесс ускорится. Помимо потепления, очень важна разгрузка ледников пресных. Гренландия, Антарктида, острова Северного Ледовитого океана. Таяние морского льда. Значит, все это дает лишний просто объем воды, жидкой воды, которая тоже переводится в уровень. Да, вот, значит, модели, которые сейчас существуют, говорят о том, что в ближайшие там 70-80 лет уровень может повыситься, ну, так, на 60-80 сантиметров.
3: Это, значит, кого-то затопит?
1: Ну, конечно, там, Бангладеш. Да, самые густонаселенные дельты рек мира, да, такие как Ганг, Бангладеш, например, да. Это Венеция, естественно, это Темза и Голландия. Все, что на низме, это Петербург. Все это лишние 60-80 сантиметров, это довольно много. А плюс к тому, если на это накладывается усиление всевозможных природных опасностей, таких как нагоны штормовые,
3: Нагоны это что?
1: Нагоны это когда у нас с вами вода на мелководье за счет ветра, да, затапливает определенные территории. Бывает наводнение за счет разлива реки, угу. А бывает наводнение за счет ветрового нагона. Ну вот, в частности, в Петербурге как раз соленая же вода нагоняется. Да? То же самое Таганрогский залив у нас в Азовском море, такое место. Есть определенные районы Баренцева моря. То есть все мелководные районы при определенной силе ветра, они вот подвержены таким нагонам.
3: Вот. Каким образом? Прям апокалиптически рисуют картину, то есть Петербург там через 100 лет может исчезнуть, его может затопить?
1: Ни за что, ни за что. Просто такие нагоны, они кратковременные, да, 1-2 дня. Ну вот, например, если у вас какая-то сельскохозяйственная территория, Краснодарский край, и у вас там пшеница растет, что угодно, да, попала соленая вода, ну все уже. Или пастбище, естественно, засоление. Ничего хорошего в этом нет.
0: Каким образом изменяется дно Тихого океана? Ведь наверняка там идут тоже какие-то процессы.
1: Ну, эти двигаются. Процессы очень медленные, поскольку мы сейчас верим в теорию литосферных плит. У нас, значит, есть плиты и в Тихом океане. Они двигаются одна относительно другой со скоростью там, первых сантиметров. Вот из-за этого как раз существуют и землетрясения в районе Тихого океана, и тихоокеанский так называемый вулканический пояс тоже вокруг. Это все как раз стыки литосферных плит. Поэтому эти процессы сотни тысяч лет, миллионы лет. Ну вот, например, Панамский перешеек. Да, вот мы привыкли к такой конфигурации Тихого океана. Вот он перекрылся 3 миллиона лет назад. А до этого Тихий Атлантический океан соединялись свободно в тропической части. Чего-то изменился океан. изменился. А возраст его это сотни миллионов лет.
3: Наши слушатели спрашивают, а каким-то образом авария на Фукусиме повлияла на океан?
1: Значит, как авария Фукусимы повлияла на океан? Ну, цунами был. Ну, вот, кстати, пример, например, насколько человек хорошо умеет предсказывать цунами. Ну, Япония наиболее подготовленная страна в мире, естественно. Они живут в этом, и историческая память хорошая. Там, если ты в Японии, тебе каждые там 2-3 недели приходит СМС-сообщение, значит, землетрясение там-то, возможно, цунами, значит, срочно готовьтесь к эвакуации. Там, допустим, через 15 минут отбой, никакого цунами не будет и так далее. И все равно в районе Фукусимы была дамба высотой 10 метров, а цунами пришел 12. Значит, ну, а каждый лишний метр, естественно, это лишние затраты, да, значит, вот они заранее не очень хорошо просчитали вероятность высокого цунами, вот, ну, и в результате определенное количество этой воды радиоактивной вылилось в океан, ну, не очень много, так вот, чтобы какие-то там серьезные последствия, все это довольно быстро перемешалось.
0: А океан сам может справляться с такими катастрофами, с последствиями?
1: Ну, ведь малые дозы радиации, конечно, попали, да, значит, вот если у вас какие-нибудь организмы на дне, которые фильтруют через себя воду, они, естественно, это все концентрируют в определенную степень, не только радиоактивность, может, тяжелые металлы, еще что-то, да, то есть вот если вы ведете прибрежный лов, конечно, у вас никто этого потом рыбу или...
0: Рыба, креветки.
1: Да, не захочет покупать.
0: Понятно. И мы продолжим нашу беседу с Сергеем Анатольевичем Добролюбов. У нас в гостях заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане и через несколько секунд снова с вами.
2: Тайны океана.
3: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане. И выяснили только что, что, в принципе, конечно, Фукусима и авария-то было плохо, но на Тихий океан, в общем, большого влияния, конечно, все не оказало. То есть не те, в общем-то, дозы и размеры. А, скажем, какая-нибудь авария на нефтяных вот этих вот штуках, она насколько может повлиять на
1: океан? Она опасна, конечно. Вот, например, в 89-м, по-моему, году танкер разломился возле Аляски, Амока, Валдис. Вот. И этот танкер вылил достаточно большое количество нефти, а нефть тем отличается, что чем ниже температура, тем хуже она, собственно говоря, испаряется, да, и она густеет просто, превращается в мазут, там какие-то огромные площади побережья были загрязнены. Вот. И, конечно, это огромные потери для экологических всяких вопросов. Плюс к тому, пленка нефти, она очень на большую площадь растекается, она же очень тонкая, да, она препятствует испарению. Плюс к тому, живность, которая связана с поверхностным натяжением, вот как жуки-водомерки, в море тоже такие есть, да, для них тоже, конечно, это катастрофа.
3: Ну, то есть сразу погибает большая часть какой-то фауны и флоры, которая живет.
1: Ну, погибают морские птицы, конечно, да, потому что из этого мазута потом не выберешься никаким образом. Морские львы. Ну, и плюс к тому, да, организмы более простые, не считая того, что просто качество, да, морепродуктов резко ухудшается.
3: Ну, а могут быть какие-то, не знаю, необратимые процессы, которые сильно повлияют, ну, на весь океан, да, или нет, или это невозможно?
1: На весь океан очень сложно себе представить, что локальный разлив нефти вот так вот повлияет. Вот, ну, было очень много вопросов, связанных с пожаром в Мексиканском заливе, хотя это Атлантический океан, да. Конечно, для экосистемы огромный удар, да, но вот, как говорили, что вот сейчас Гольфстрим остановится там или вообще поменяется все. Нет, конечно. Нет, конечно.
3: Наш слушатель спрашивает, а сколько литров в Тихом океане известно?
0: Все равно можно брать.
1: Нет, ну вот смотрите, по-моему, 700 миллионов кубических километров. Кубический километр, соответственно, 10 девятой степени кубических метров. А в кубометре литров 1000. Значит, вот 10-12, да еще на 700. 700 на 10-12 литров.
0: Ничего себе. Да. Зачем ты это спросил?
3: Это не я спросил, это наши слушатели спросили. Я не такой любознательный.
0: А космос ведь наверняка тоже влияет на Тихий океан, ведь сбрасываются ракеты, да? Сбрасываются ступени.
1: Ну, я бы сказал так. Во-первых, были ядерные испытания на атоллах. И американцы это все делали.
3: Мы помним бикини, да.
1: Бикини, да. И французы даже более поздние сроки, там даже... Помните, было специальное судно в зеленых, которые они там, Rainbow Warrior, по-моему, да, отгоняли все от своих испытаний. Вот, поэтому, конечно, захоронение отходов на глубинах, там, порядка 5-6 километров на дне, это все есть. Не говоря уже о атомных подводных лодках, там, иногда они тоже тонут.
3: Но вот эти же отходы, они же там, не знаю, там сотнями лет могут лежать и ничего.
1: Захоронение. Ну, на самом деле глубинные течения есть в любом бассейне, да.
3: И могут их унести куда-нибудь, да?
1: Ну вот уж я не говорю, после войны, например, в Балтике там хоронили сколько, и в том числе там газы, да, самые хлор и прит там и так далее. Это что, все равно морская вода, во-первых, все разъедает, да, железный контейнер, бетонный контейнер, потом течение есть везде. Вот, маленькие, медленные, там, это, там, ну, сантиметры в секунду, да, или даже миллиметры в секунду, там, ну, это значит, там, там, сантиметр в час, например, да, но все равно куда-то это все идет. Есть перемешивание с вышележащими слоями, поэтому океан не лучшее место. Ну, лучше есть, соляные шахты.
3: То есть в какой-то момент мы можем какой-нибудь сюрприз получить где-нибудь. Конечно. В каком-нибудь неожиданном месте.
1: А сюрпризы, они же разные бывают. Бывают вот такие, как вы сказали, да, потом какие-то там цунами или что-то там, например, да, мало ли что там выйдет на поверхность. А метеорит упал, да, тоже, ну, всякое бывает.
0: А есть какие-то ресурсы в интернете, может быть, сайты, как гидрометеобюро сообщает о состоянии погоды, о состоянии океана посмотреть? Можно какую-то сводку от обывателя?
1: Ну, обывателю, что обывателя интересует? Ну, если он увлекается доской или парусом, да, достаточно много сайтов, связанных вот с кайтингом, серфингом и так далее. Прям по пунктам.
3: Где волна собрался посильнее?
1: Да, о том же, если ты просто плавать хочешь, тебе волна не нужна. А если ты серфер, да, тебе, наоборот, хорошая зыбь нужна. А хорошая зыбь из Антарктиды идет до Гавайских островов. А это, значит, от 70-го южный до 20-го северный. Это сильно больше 10 тысяч километров.
0: В общем, при желании можно найти все в интернете.
1: Конечно, да, да, да, да.
0: Понятно. Спасибо большое. Мы сегодня многое узнали о Тихом океане. Спасибо говорим нашему гостю. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Спасибо большое.
3: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Значит, сегодня поговорим об оптике, а на второй паре об оптических телескопах. Самое главное, что есть у астронома, оптический телескоп. Вот это, по-моему, лекция для меня самая интересная, конечно, не знаю, как для вас. Ну, давайте, поехали. Значит, что такое оптика? Чего мы от нее требуем? По-моему, только двух вещей. Во-первых, нам надо, желательно, иногда бывает, рассмотреть мелкие детали. То, чего мы не можем различить глазом, мы различаем с помощью какой-то лупы, очков, ну и прочих, там, микроскоп, прочих вещей. Либо заметить тусклые объекты. Он может быть вполне различим по угловому размеру, но не хватает потока света, чтобы наша сетчатка его вообще заметила. Значит, нам надо какой-то большой поток света собрать, сжать и запустить зрачок, чтобы там был достаточно сильный сигнал, и мы его заметили. Вот, собственно, две задачи у оптики. Я не знаю, какие еще бывают задачи. Давайте посмотрим, как мы их можем решать. Есть несколько подходов. Ну, пока мы говорим о лучевой оптике, такой простой подход. Во-первых, чтобы получить изображение, можно ограничить пучок света какой-то маленькой дырочкой. Ну, это то, что называется камера обскура. Любая точка объекта излучает во всех направлениях, поэтому просто так изображение не получишь. А если от каждой точки объекта только один луч пропустить в маленькую дырочку, то взаимно однозначное соответствие получаем сзади на экране изображение. Кто-нибудь делал своими руками камеру обскуру когда-нибудь? Нет? А у вас ведь такие возможности для этого. Берешь банку пепси-колы, дырочку в ней, ладно, сделаете когда-нибудь, получите удовольствие. Хорошо. Второй метод – это отражение от плоских либо от кривых зеркал, в зависимости от того, чем мы хотим. И третий – это преломление. Прозрачные среды меняют направление. И оптика может быть такая для получения изображений, а может быть для анализа света, да, призма. Вот, собственно, три. Есть, правда, четвертый подход. Это дифракционная решетка. То есть тут мы вспоминаем о том, что электромагнитная волна – это волна, и волновая природа света дает нам еще одну возможность управлять им. Ну, не то чтобы управлять, но анализировать его, по крайней мере. Дифракционная решетка. Кстати, я тут принес несколько дифракционных решеток. Кто еще не посмотрел, те ребята, что пораньше пришли, уже посмотрели. Вы можете на перемене взять их, приблизить к глазу и посмотреть на спектр этих ламп или там вашего телефонного фонарика, чего-нибудь, посмотреть, как спектр получается. Самые элементарные дифракционные решетки. Ну, вот этот четвертый метод. Камера обскура. Вроде бы дела давно минувших дней. Когда их применяли? А вот и нет. Их до сих пор используют. Их используют там, где другого метода получить изображение нет. Ни линза не работает, ни зеркало не работает, а камера обскура работает всегда. Ну, а где такое бывает? Например, рентгеновское или, еще хуже, гамма-излучение. Вы его ни от чего не отразите, вы его ничем не преломите, нет такой среды, которая как линза работает для гамма-лучей. Ну, а камера обскура, она надежный прибор. И до сих пор даже те физики, которые занимаются термоядерными исследованиями, им надо гамма-излучение регистрировать, у них камера обскура. Здоровенная такая коробка с толстыми стенками свинцовыми, маленькое отверстие. Почему маленькое? Ну, чтобы один лучик только пропустить. А раз оно маленькое, значит, мало света проходит. И в астрономии какие мы можем объекты с помощью камеры обскуры наблюдать? Ну, единственный, по-моему, объект – это Солнце. От него так много света, что даже маленькая дырочка какое-то там изображение покажет. А какое? Ну, вот, пожалуйста. В моей биографии был момент, когда мы собрались в далеком-далеком городе на конференцию, и вдруг кто-то вспомнил: братцы, а сегодня же солнечное затмение. Частное, но все-таки интересно посмотреть. Никакой оптики у нас в руках не было. Мы взяли программку конференции, ну, книжечку, шариковой ручкой проткнули дырочку, и на стене отеля нашего было изображение солнца, ну, серпик этот. Можно не протыкать дырочку, можно вот такую многообъективную камеру. А что в руках у человека? Ну, конечно. Вот, пожалуйста, видите, сколько изображений Солнца в частной фазе солнечного затмения. Сработало. Но, конечно, никаких деталей на поверхности Солнца мы не увидим, просто общий какой-то вид. Но оказывается, это не так. Как-то раз я рассказывал о камере обскуре молодым людям школьного возраста, и один любознательный мальчик спросил, а можно пятна на Солнце увидеть? Я сказал, нет, ну что вы, если бы можно было, древние люди увидели бы до изобретения телескопа. Потом пришел домой и стал считать. Смотрю, вроде бы, если камера имеет большое расстояние от отверстия до экрана, вроде бы получается хорошее угловое разрешение. Надо было проверить. А как? В Гаише вот та дальняя его часть, угол, не что иное, как вертикальный солнечный телескоп. Там наверху система зеркал, целостат, кидает луч вниз, тут оптика. А вообще говоря, эту оптику можно вывести из пучка света и использовать просто эту трубу, там даже она дальше идет, еще до подвала, просто как большую камеру-обскуру. Я проковырял дырочку, ну, рассчитать надо было, конечно, какого размера, примерно 1 сантиметр, так, чуть поменьше. А от чего это зависит? Слишком большое отверстие даст размытое изображение. Слишком малое отверстие тоже даст размытое. Почему? Дифракция. И надо было найти оптимальное отверстие. Примерно 1 сантиметр при расстоянии 17 метров у нас там. Поставил здесь заслоночку, целостат мне бросил солнечный свет вниз. Я побежал вниз в подвал Гаиша, подставил лист бумаги и увидел пятна на Солнце. Без всякой оптики. Интересно стало мне, а древние люди могли вот так до изобретения телескопа наблюдать Солнце, солнечную активность, пятна, вращение Солнца. Где бы, хорошо, если им в голову не пришло это, а могла такая ситуация сложиться спонтанно, просто случайно? Где такие большие помещения, затемненные, были в прошлом? В пещерах. Но пещеры обычно горизонтальные, а луч света приходит с больших угловых расстояний. А? Ну-ка.
1: В столовых бывает, что в куполах
0: отверстия. Вот. Умница. Сам придумал?
1: Нет.
0: А кто?
1: Ну, кто из твоего придумал?
0: Нет, собор это, да, я про идею. Ну вот, мне эта идея пришла в голову. А тут мы как раз поехали в Испанию, и там в городе Толедо есть такой древний собор, 13 века. Яркий солнечный день, я побежал туда, смотрю, на полу лежит изображение Солнца. Лист бумаги схватил, зарисовал два пятна. Приехав домой, посмотрел в сети, а у нас есть сайты, где ежедневные фотографии Солнца выкладываются, те же самые два пятна. Камера обскура. Оказалось, что это старый собор, и там такая виньетка, знаете, с разноцветными стеклами, она уже давно почернела от времени, стеклышки разошлись, и лучик света проник туда и на пол собора упал. Остается только найти какие-нибудь исторические документы, где бы описывалось это, что вот какой-то любознательный человек на полу собора готического, такого вот католического, нашел изображение Солнца и стал ежедневно его зарисовывать. И тогда было бы много интересных открытий сделано. Я пока не нашел таких свидетельств, там, 12-го, 13-го, ну, в общем, до изобретения телескопа. Но ведь трудно поверить, что не нашлось любознательных людей, которые где-нибудь на церковной службе не обратили бы внимания, что под ногами у них изображение Солнца. А может быть, вам когда-нибудь встретится это, тогда скажите, будете старые документы читать? Или там случайно попадется. Хорошо. А более современные методы – это, конечно, отражение и преломление использовать. Зеркала и линзы. Ну, зеркальное отражение мы знаем, угол падения равен углу отражения. А формула Снеллиуса говорит нам, как меняется направление луча, который из одной прозрачной среды в другую прозрачную среду переходит. Там уже отношение синусов этих углов равно отношению оптических плотностей, или, как говорят, коэффициентов преломления, ну, грубо говоря, да не грубо, абсолютно точно, скоростей распространения света. Это не что иное, как отношение скорости в данной среде к скорости в вакууме. Это коэффициент преломления. Ну, два этих закона хорошо работают, когда мы говорим о такой вот ну, примитивной, лучевой оптики, геометрической ее называют оптики, не обращая внимания на ее волновые свойства. Бинокль, обычный полевой бинокль, он нам демонстрирует оба этих эффекта. И преломление, у него есть объектив, окуляр с линзами, и отражение, полного внутреннего отражения, оно фактически как зеркальное работает в призмы, в призмах. А для чего вот эти призмы вообще в бинокле? Кто может сказать? А без них нельзя было бы обойтись? Ну, объектив понятно, окуляр понятно. А призмы-то зачем? Что-что? Чтобы увеличить фокусное расстояние. То есть удлинить путь луча. Да, мы его складываем. А так бы бинокль был длиннее. А еще для чего? Это одна из задач призм. А вторая? Перевернуть изображение. Вниз ногами его ориентировать. А, хорошо. А линзы бывают разные, вы знаете, какие там, двояковыпуклые, плосковыпуклые и так далее. Вот реже говорят о менисках. Мениск – это когда кривизна обеих поверхностей в одном направлении. Это мениск. Ну, понятно. А чего мы ожидаем от линзы? Школьный учебник нам говорит, что линза собирает параллельные лучи в точке фокуса на плоском экране, на фокальной плоскости. Эх, если бы это было так. Это было бы замечательно, но это не так. Природа так не хочет работать, и она немножко сложнее устроена. И сейчас посмотрим, как. Все, что вот от этого простого представления отличается, называется аберрацией. Ну, то есть искажение. Это с нашей точки зрения искажение. Для природы это естественно, она вот так устроена. А нам бы хотелось, чтобы вот так вот было, чтобы на плоском экране линза собирала все параллельные пучки на одной плоскости, в одной точке каждый пучок. Так не бывает. Искажений, то есть аберраций оптических много. И обратите внимание сразу, слово «аберрация» в астрономии два раза фигурирует. Оптическая аберрация и аберрация света. Казалось бы, это одно и то же. Ничего подобного. Когда мы говорим «аберрация света» по-русски, мы имеем в виду изменение направления на источник, если мы относительно него движемся. Ну, грубо говоря, то складывается скорость света со скоростью движения нашего и поворачивается результирующий вектор немножечко на какой-то угол. Это аберрация света. По-английски она более точна, хотя есть английский термин «aberration of light», как у нас, но есть еще и более точный stellar aberration. Вот тут мы понимаем, это изменение направления на звезду, связанное с движением, ну, нас там на планете, например, движением планеты вокруг Солнца. А вот аберрации оптические – это искажение изображений, построенных линзами, ну или зеркалами все равно. Вот эти аберрации мы сейчас обсудим. Как-то они выстроились по росту, ну мы их вот так по росту, наверное. И будем, ну, немножко не так, ладно. Хроматическая, ну, то есть цветовая. Понятно. Призма у нас работает так, что лучи разного цвета выходят из нее под разными направлениями, и мы рады этому. Призма у нас работает как расщепитель белого света на отдельные цвета, и для нас это благо. Но ведь посмотрите, краевые области любой линзы – это та же самая призма. Естественно, и они также работают. И они тоже расщепляют пучок белого света на составляющие цвета. Это значит, что сойдется он в разных точках. И мы нигде в белом свете единого фокуса не получим. Где бы мы экран ни поместили, все равно будет либо тут фокус, а красные лучи еще не сошлись, либо красные сошлись, а голубые уже разошлись. Вот как это выглядит. Берем одну линзу, фотографируем, ну, однолинзовый объектив, да, фотографируем Луну, видите, какой кошмар. И не резко, и края цветные, в общем, ничего там не видно. Как с ней бороться, с этой хроматической аберрацией? Вообще, долгие годы, долгие века непонятно было как. Пока не придумали, что стекло может быть разнообразным и обладать разными качествами. Оно может преломлять свет не сильно, а расщеплять на цвета сильно, либо наоборот, не сильно расщеплять цвета, но сильно изменять направление пучка. И тогда оказалось, что можно сделать многолинзовый объектив, где одна линза компенсирует недостатки другой. И вот уже двухлинзовый объектив, он позволяет два цвета свести в одну точку. Промежуточные цвета немножко не лягут в эту точку, но все-таки поближе к ней получше будет, чем вот этот ужас. Вот, пожалуйста, фотография Луны двухлинзовым объективом уже намного лучше. И в астрономии обычно двухлинзовые объективы используются. Хотя, конечно, чем больше линз в объективе, больше свободных параметров в уравнении, которое оптик решает, тем большее количество цветов можно в одну точку свести. Но много линз – это значит поглощение света. У нас и так мало света с неба приходит. Значит, мы обычно обходимся двухлинзовыми, а хроматическими, ну, то есть не цветовыми, не окрашивающими в цвета изображения. Ну, бывают иногда трехлинзовые. Ну, это, собственно, то же самое. И вот с чем мы имеем дело? Есть коэффициент преломления, ну, то есть изменения угла выхода лучей, а есть коэффициент дисперсии, то есть расщепления на цвета. И ими можно играть. Вот, пожалуйста, два, ну, это где-то только в конце 18 века стали такие разные стекла варить. И поначалу только два типа стекол, флинт и кром, появились. Флинт более такое насыщенное тяжелыми элементами, это тяжелое стекло, плотность большая, но не очень большой коэффициент дисперсии. А кром – легкое стекло, не очень сильно преломляет, но сильно расщепляет. А потом, конечно, к нашей эпохе уже оптики научились варить разные стекла. И когда инженер-оптик начинает проектировать объектив какой-то там фотоаппарат или другой камеры, у него в руках огромное разнообразие стекол, и он может по двум параметрам выбирать – по коэффициенту преломления и по коэффициенту дисперсии. И разного типа стекла комбинируют в одном и том же объективе, и уже там, конечно, много свободных параметров, можно решать много задач и создавать изображения достаточно качественные. Следующая аберрация, сферическая, она связана с тем, название ее, что большинство линз, в прошлом вообще все, да и сегодня еще большинство, имеют сферические поверхности. Они могут быть выпуклыми, могут быть вогнутыми, но это всегда сфера. А почему сфера? А потому что изготавливать так легче. И в прошлом, и сейчас линзы делали просто путем полировки одного куска, трения одного куска стекла над другим. Засыпают там абразивный порошок и начинают вот так вот. А ясно, что если ты перемещаешь какой-то кусок, кривизна только одного значения может быть, то есть сфера. Ничего другого ты не получишь таким вот примитивным путем. Уже в наше время научились делать линзы с более хитрыми, не сферическими поверхностями. Но это лазерные технологии, там вместо стекла обычно пластмассы употребляются. Это дорого, но это хорошо. Если вы покупаете объектив какой-то, и там написано асферика, не сферические линзы, это здорово, но он дорого стоит. А простые линзы, они все сферические. И оказывается, если сферическая поверхность, края линзы сильнее преломляют, и фокус будет ближе, а центральная область слабее преломляет, и фокус дальше. Тоже плохо. Как с этим бороться? Кстати говоря, классический пример – это телескоп Хаббл. Когда его запустили, там поверхность главного зеркала 2,5-метрового была неправильно отполирована. Она должна была быть параболоид вращения, а ее ближе к сфере сделали. Ну, на микроны какие-то ошиблись. Вообще, как могли ошибиться? Машина стоит 3 миллиарда долларов. Но ошиблись. И вот он взлетел, и первые его изображения были вот такие. Ах, все схватились за голову. Но потом полетели космонавты и ввели в пучок света, которое главное зеркало собирает, линзовые корректоры, тоже обладающие сферической аберрацией, но обратного знака. И вот уже после 1994 года, пожалуйста, хорошее изображение. Но это такая жуткая история, все переживали очень долго. Но нет худа без добра. Пока вот эти годы шли, жутких, размытых изображений, которые давал Хаббл, математики напряглись, как бы вот из таких нерезких изображений сделать резкие. Это обратная задача. Это интегральное уравнение, обратная задача. Надо под интегральное выражение найти по результату интегрирования. И нашли способы регуляризации, ну, в общем, решения этой задачи. И знаете, где это сейчас используется? В рентгеновских томографах. Томограф получает изображение нашего тела не очень качественное, а потом математическим методом его делают более резким. И вот это благодаря тому, что Хаббл имел неправильно отполированное зеркало. 3 года математики работали, очень много сил было потрачено, и наши, и американцы, да все в мире работали и нашли новые методы решения этой обратной задачи. В томографах пригодилось, ну а Хаббл подчинили другим методам. Как мы можем объектив сделать более качественным, не прибегая к каким-то сложным математическим методам? Ну как? Если у нас края преломляют не так, как середина, ну давайте исключим из работы края. То есть перед объективом поставим диафрагму с маленькой дырочкой. Она пропустит свет только через центральную часть линзы, а отсюда ничего не придет и не размоет нам изображение. Да, оно станет более резким. Хорошо помню, как свой первый телескоп я своими руками делал, однолинзовый. Изображение было жуткое, однолинзовый. Диафрагму поставил. И Галилей, если вы посмотрите на фотографии телескопа Галилея первого, вы увидите, что у него перед объективной единственной линзой стоит довольно мощная диафрагма. Он тоже к этой идее пришел. Но это хорошо, если у вас вообще много света. А если вы и так еле-еле чего-то видите, а потом еще диафрагмой отсечете большую часть пучка, ну, то вообще ничего не увидите, кроме Солнца или Луны. Плохой метод. А хороший метод – это комбинация нескольких линз. При хроматизме она убирает, ну, или снижает хроматическую аберрацию, а в случае со сферической аберрацией она снижает и ее. Конечно, одна должна быть положительная, другая – отрицательная, фокус удлиняется. Но, может, это иногда и неплохо даже, но изображение улучшается. Правда, не всегда бывает возможным подобрать параметры этих двух линз так, чтобы и хроматическую, и сферическую аберрации одновременно уменьшить. Вот уже третья линза, третий свободный параметр, он иногда позволяет и то, и другое сделать. Ну, бывает, что... Собственно, тут какие свободные параметры? Материал этих стекол, подбор материала и кривизна этих поверхностей. 1, 2, 3, 4 поверхности, ну и 2 материала. В общем, 6 параметров свободных. В том же можно комбинации какие-то строить. Третья линза позволяет, такие объективы называют АПА, хроматами, позволяет уже гораздо больше сделать. У вас несколько свободных параметров, и вот фокальная плоскость идеального, так сказать, наилучшего изображения, она все равно будет кривая. Голубые лучи чуть ближе к объективу соберутся, красные чуть дальше. Но если поставить плоский экран, вы видите, тут хорошо собралось. Ну, тут вот, ну да, не очень. Но, в общем, более или менее можно найти спектральную область, где неплохо все фокусы легли на плоский экран. А поставив светофильтр, например, чтобы отсечь голубые лучи и очень-очень красные лучи, вы немножечко снизите яркость изображения, но еще сильнее повысите его четкость. Они не будут тут мешать. Так что вот так работают оптики, подбирая разные линзы. Теперь не линзы, а зеркала. А у зеркал какие бывают аберрации? Ясно, что хроматической быть не может. От зеркала лучи любого цвета отражаются одинаково. Зеркалу все равно. Но сферическое может быть. Вот берем сферическое зеркало. Где соберутся лучи? А они только в точке излучения соберутся, если она лежит в центре кривизны этой сферы. Ну, понятно, пошел луч, перпендикулярно упал, пришел в место старта. Это идеальное будет изображение. Но кому это надо? У нас и так там источник находится. Нам надо, чтобы издалека пришедшие параллельные лучи собрались в одной точке. Сфера этого не дает. Лучи от разных частей зеркала, отразившись, соберутся в разных фокусах. Плохо. Это и есть сферическая аберрация сферического зеркала. А вот параболоид, он обладает замечательным свойством. Если лучи, параллельные лучи, приходят параллельно оси симметрии, ну, то есть оптической оси этого зеркала, они все соберутся в одной точке. Замечательное свойство. Но если они приходят не параллельно оптической оси, они не соберутся в одной точке. Это уже внеосевые аберрации, сейчас о них поговорим. Поэтому телескопы в основном имеют главные зеркала параболической формы, и их поле зрения ограничено очень маленькой площадочкой на небе. Чуть-чуть под углом к оптической оси, и уже начинается страшное размытие. Ну, хотя бы так. Вот поэтому астрономы работают очень маленькими полями на небе и не могут широкоформатные фотографии получить, широкое поле получить. Внеосевых аберраций много. Одна из них – астигматизм. Внеосевая, то есть оптическая ось, ось симметрии телескопа такая, а пучок света приходит немножко под углом к ней. Астигматизм. Вот тут есть тоже тонкость. Врачи-офтальмологи выявляют у нас с вами астигматизм зрения. Да? Есть астигматики здесь? Ага. Линзы какие? Не сферические, а цилиндрические. Вот. И у меня один глаз тоже астигматический. А у каждого после 40 лет будет астигматизм, поверьте. Почему? Сила тяжести работает вертикально. И при рождении хрусталик глаза, конечно, ну, у маленького человека, он там, какая там сила тяжести, он имеет симметричную форму, сферическую, ну, не сферическую, конечно, с двумя сферическими поверхностями. А потом сила тяжести складывает наш хрусталик, и у него кривизна в двух разных плоскостях становится разной. И это вызывает астигматизм, раздваивается изображение. Но это у офтальмологов такой свой термин. А мы имеем дело с реально сферическими линзами или зеркалами. И все равно есть астигматизм. То есть совсем другая история. Почему? Потому что луч света в разных плоскостях собирается в фокус в разных местах. Вот есть там сагитальная и тангенциальная две плоскости. И в одной плоскости лучи сошлись, а в другой еще не сошлись. В другой сошлись, а в первой уже разошлись. И где, ну вот здесь тоже нарисовано, где бы вы ни поместили экран, вы нигде не получите точку от пучка параллельных лучей, упавших на объектив. Вы получите в лучшем случае линию, ну а, как правило, эллипс. И никогда в точку не сойдутся. Это особенность и сферических линз, и даже параболических зеркал. В общем, такой внеосевая особенность оптики, астигматизм. Это совсем не то, что офтальмологи имеют в виду, когда про наши глаза говорят. Но хотя результат похожий, но причина совсем другая. Следующая аберрация – кома, тоже внеосевая. Если пучок света приходит под углом к оси симметрии линзы, то, проходя через разные ее области, через центральную, через краевые, он соберется в разных местах. И на плоском экране вы никогда не получите изображение идеального, а всегда будет, ну, вот тут уже разошлось такое пятно, тут меньше разошлось, вот такое пятно еще и сдвинулось. И, в общем, получится вместо точки, тут такая клякса вытянутая. А почему кома? По-моему, это греческое слово, да, кома, это копна волос. Вот когда девушка идет на ветру, у нее волосы сзади. Бывает, да, такое развиваются. А? Не бывает, нет?
2: Нет, такой реклама хедшоп.
0: А, ну да, точно. Вот, а еще комета от этого же корня, тоже кома, пучок волос сзади, комета. Вы это можете увидеть даже на своих фотографиях. Вот сделайте своей обычной камерой в телефоне снимок, где бы на темном фоне было яркое изображение на краю поля зрения. В центре, конечно, все будет идеально. А на краю ну, в центре вот тут комы почти, ну, ее совсем нет. А чем ближе к краю кадра, тем яркие точки, мы прямо видим, как они вытягиваются вот в такие запятые. Неприятная вещь, и она тоже сужает поле зрения четкого изображения. Еще один вариант аберрации – кривизна. Кривизна поля зрения она называется, но это на самом деле кривизна фокальной плоскости. Вот мы даже говорим «фокальная плоскость». А почему плоскость? Почему она должна быть именно плоскостью? А нам так приятно. У нас экраны обычно плоские, ПЗС-матрицы плоские, пленка, фотопластинка раньше плоские были. Нам хочется, чтобы изображение было там, на плоскости. А природе этого не хочется. Два пучка света, сагитальный и тангенциальный, немножко на разных поверхностях сходятся. Ну, можно между ними какую-то среднюю провести поверхность, пунктир, и это будет поверхность наилучшего качества изображения. Ничего вам не напоминает вот это вот? Вот тут объектив, а экран вот такую форму имеет. Где мы имеем такое? Конечно. Можно не так, а сказать словами, да? Глаз человека или любого другого животного, глазное яблоко, потому и яблоко, что у нас очень кривая фокальная поверхность. Наша сетчатка, природа пришла к этому решению. Зачем мудрить и создавать себе проблемы, зачем делать плоский экран, если можно сделать его кривым? А люди долго к этому не приходили, потому что очень трудно изготовить приемник света вот такой вот странной формы. Но в конце концов пришлось. Это фокальная поверхность телескопа Кеплер космического, который летал, да еще и летает, но уже не работает. У него довольно большое поле зрения, там 10 на 10 градусов, это много для телескопа. И пришлось сделать из ПЗС-матриц, наклеить их на такую кривую поверхность, чтобы везде и на краях, и в центре было четкое изображение. Но там объектив сложный, там два зеркала, поэтому не вогнутая, а выпуклая получилась фокальная поверхность. Ну, пришлось вот так. А раньше мы в таких телескопах на Земле, это камера Шмидта, мы еще о них поговорим, нам приходилось стеклянные пластинки изгибать. Мы их, значит, не просто так ставили в фокус, а там такая коробочка была, к коробочке прижималась фотопластинка, из коробочки вытягивался, значит, откачивался воздух, и давление атмосферного воздуха немножко изгибало стеклянную фотопластинку.

0: бочка даже расстать точками. Программа написана так, чтобы любую кляксу свести как можно в более резкое точечное изображение. Ну, понятно, все звезды точки. Компьютер тут не ошибется. А если у нас вот такой объект перед глазами? Откуда, как мы, какой алгоритм мы можем написать, чтобы из вот такой каши световой, размытой, создать тоже световую кашу, но более четкую? Когда у объекта нет заранее известной формы, а у звезд форма – это точка световая, то никакую программу не напишешь. А, значит, надо как-то по-другому поступать. А как? Вот давайте посмотрим. Вот яркая звезда. Очевидно, близкие к ней лучи света, которые идут вот из этой области, они все проходят через одни и те же неоднородности земной атмосферы. Значит, если мы скажем компьютеру, вот эта звезда должна стать точкой, он ее сведет в точку, но и все близлежащие изображения тоже станут более четкими, потому что проблема решена для этой звезды, значит, для близлежащих лучи света от них проходят через те же области земной атмосферы. Хорошо. Вывод. Если у нас сложная какая-то картинка, надо в поле зрения телескопа найти яркую звезду. Почему яркую? А потому что надо тысячу раз в секунду получать от нее информацию, и слабо светящаяся звезда, просто от нее слишком мало света приходит, чтобы система адаптивной оптики могла реагировать на нее. Нужна яркая. А много ли ярких звезд на небе? Мало. А нам бы хотелось, чтобы везде, на каждой квадратной секунде сидела яркая звезда, тогда она поможет системе адаптивной оптики работать. А такого нет. Конечно, надо создать звезду. То есть мы в систему адаптивной оптики вводим лазер, который посылает свой яркий луч туда же, куда смотрит телескоп. Но далеко этот луч не уйдет, если сфокусировать его на высоте примерно 90 километров от Земли. Там в атмосфере Земли есть слой, обогащенный натрием. Там мелкие метеориты сгорают, поэтому он там и обогащенный. А лазер, если настроить его на длину волны, ну, на желтую линию, желтый дублет натрия, то он там, этот самый луч, и будет поглощен, рассеян, и будет яркое пятнышко. И так работают системы адаптивной оптики с искусственной звездой. Artificial star, искусственная звезда. Приедете на большую обсерваторию, ночью увидите, с телескопа бьет мощный лазерный луч. Это искусственная звезда создается. Ну, конечно, он немножко и в сторону рассеивает свет, поэтому мы его и видим, но основной свет добирается там до верхних слоев атмосферы, и там маленькое четкое пятнышко создает, и оно всегда в поле зрения телескопа. Да, очень красивая идея, не такая простая, как кажется на самом деле. Она непростая. От звезды-то идет свет один раз, проходя через атмосферу, а этот луч туда-обратно ходит, и тут есть определенные тонкости. Но, тем не менее, проблема решена. Но только рядом с этой искусственной звездой мы исправим изображение. А если нам большой объект хочется сфотографировать четко, а искусственная звезда одна, она не позволяет, значит, надо чего сделать?
1: Добавить.
0: Много искусственных звезд. Вот, пожалуйста, 4 мощных лазера, это 8-метровые телескопы Южноевропейской обсерватории, 4-лучевая такая вот система бьет. И уже 4 площадочки на небе, можно исправлять их четкость изображения. Телескопы – это 4 мощных. Лазеры довольно-таки, то есть это не просто лазер, это оптический, по сути, телескоп с лазером, потому что надо сфокусировать лазерный луч там на большой высоте. Вот 4 таких. Сейчас строят новый телескоп, там же в Андах чилийских, 40-метрового диаметра зеркала, так там будет 8 лазерных пушек, вот этих лазеров, и 8 искусственных звезд в поле зрения этого телескопа. Но это очень хорошо, конечно. Но, правда, это не очень хорошо, если самолет, например, пролетает. Потому что луч довольно яркий, он может просто испортить зрение пилоту. Так что на каждой такой обсерватории следят за расписанием полетов самолетов и отключают эту систему, если что-то над обсерваторией должно пролететь. Результат.

0: Телескоп Хаббл, атмосфера ему не мешает. Так фотографирует он Юпитер. Хорошо, четко, вот отдельные пятнышки в атмосфере, видите, какие маленькие видны. Вельте, Very Large телескоп, 8-метровый, в Чили, фотографирует Юпитер с помощью системы адаптивной оптики. Обычно адаптивную оптику используют не в видимом, а в ближнем инфракрасном диапазоне. Она там лучше работает, поэтому картинка немножко непривычная. Но посмотрите мельчайшие детали такого же размера, как телескоп Хаббл дает. Он над атмосферой, этот телескоп под атмосферой, а разрешение 10-я доля угловой секунды. Ну, у Хаббла 5 сотых угловой секунды, ну практически одно и то же. Практически мы достигли качество внеатмосферной астрономии, сидя на поверхности Земли с помощью системы адаптивной оптики. Замечательная вещь. Ну, еще пример. Уран. Так мы его видим в телескоп, а так тот же телескоп, но при включенной системе адаптивной оптики. Замечательная картинка. Вот так сфотографировал Уран Хаббл, а вот так наземный телескоп, правда, 10-метрового диаметра. Какая картинка лучше? По-моему, вот эта. Более четкая. Ну, потому что у Хаббла 2,5 метра зеркало диаметром, а тут 10 метров, дифракция меньше, а с атмосферой мы научились бороться с атмосферными искажениями. Замечательная вещь. Солнце – это особая история. Где на Солнце яркая звезда? Оно само яркая звезда. Где там найти какую-то точку, по которой можно было бы настроить систему адаптивной оптики? Остается только край солнечного диска. Вот край, лимб солнечного диска, он достаточно четкий. И по нему работает система адаптивной оптики. Вот, пожалуйста, результат. Ну, правда же, намного лучше, четче изображение, чем вот это. Вот кое-чего добились. Но это трудная работа. Тут на грани искусства. И, например, у нас есть очень хороший солнечный телескоп на Байкале. Там на высоком берегу над Байкалом вакуумный солнечный телескоп. Много лет там пытаются сделать адаптивную оптику для наблюдения Солнца. Говорят, что сделали. Я ни одного хорошего снимка не видел пока оттуда. То есть это еще требует большого опыта и много чего еще. Хорошо. Так, про поглощение света. Ну, это элементарная вещь. Как он проходит через атмосферу, вы знаете. Ультрафиолет не проходит. Инфракрасные не проходят, кое-что проходит в радио. Как нам наблюдать те диапазоны излучения, которые плохо проходят через атмосферу? Ну как? Уходите из атмосферы как можно выше. Довольно дешевый способ избежать атмосферного поглощения – это поднять телескоп на воздушном шарике. Шарики дешево стоят, летают долго. И на таких шарах телескопы могут там по 2 недели, по 3 недели иногда летают, их наблюдать. Там человека нет, конечно, под радиоуправление все это сделано. И вполне много было, и у нас в стране был такой проект. Недалеко от Саратова есть такая военная часть, где аэростатами занимались. Вольск, по-моему, это маленький городишко раньше назывался. И мы оттуда поднимали на аэростатах телескопы, довольно прилично наблюдали. Сейчас этого нет. А в основном французы и американцы этим занимаются, и очень дешево получается вполне качественное изображение. Причем аэростат-то может... На какую высоту поднимаются аэростаты, кто знает? Я не слышу.
1: До 50 километров.
0: До 50 километров. Но это шарик без груза. Или с маленьким, а телескоп-то это солидный груз. 25 километров. Говорят, до 30 поднимались с телескопом. Ну, что-то я не слышал честных таких. Но до 25 километров это тоже очень хорошо. Там уже почти нет воздуха над головой. А самолет намного эффективнее в том смысле, что на борту самолета люди еще летают. И там, если сделана какая-то дырочка, и в нее смотрит телескоп, человек внутри может руководить наблюдениями, это всегда хорошо, менять приборы. И вот такая летающая обсерватория имени Койпера, Джаред Койпер дал ей, присвоили его имя ей, она летала долго, лет, по-моему, 20 или 25. Там был 90-сантиметровый телескопчик, он в это окошечко смотрел и очень хорошо себя зарекомендовал. Первые обзоры неба в инфракрасном диапазоне были сделаны именно с борта этого летающего телескопа. И мы с ними очень эффективно работали. Но он свое отлетал, и ему на смену пришел вот такой самолет. Вот сейчас это лучшее в мире летающее, а по сути, по-моему, единственная на самом деле, летающая обсерватория. Большой Боинг укороченный, у него там окно открывается широкое, причем открывается, вот никакого стекла тут нет, любое стекло, оно помешало инфракрасным лучам пройти, просто открывается дырка такая большая, и оттуда 2,5-метрового диаметра телескоп смотрит на небо. Этому самолету долго не давали сертификат полетной годности, потому что специалисты по самолетам говорили, да у вас хвост отвалится, когда вы такой, вот, дырку такую откроете. Такого не может быть. Доказали, что ничего, хвост не отваливается. Тут перегородочка, и за ней уже в комфортном помещении сидят инженеры, астрономы, а тут открывается дырка, он летает на высоте до 12 километров, ну, не особенно много, но все-таки достаточно, чтобы от паров воды уйти, а они в основном поглощают в инфракрасном диапазоне, и таким образом он... В чем еще преимущество? Он же может в любой точке земного шара оказаться и наблюдать, например, солнечные затмения, лунные затмения, затмение планетами, каких-то звезд, покрытий, там, астероидами. Ну, в общем, перемещаться не на одном месте, а перемещаться в ту часть Земли, где в данный момент интересное событие астрономическое происходит. Это очень хорошо. Он одновременно принадлежит и НАСА, и Deutsche, немецкому научному обществу. Телескоп немецкий, а летает на НАСАвском самолете. Вот такая. Ну, а София, видите, как расшифровывается, никакого отношения к столице Болгарии не имеет. Это аббревиатура просто. В космосе еще лучше, но еще дороже. Хаббл на сегодняшний день, по-моему, стоит 10 миллиардов долларов. То есть за 3 миллиарда его запустили, потом еще к нему было сколько? 3 или 4 экспедиции на шаттлах, там меняли приборы. В общем, сегодня он в астрономические деньги нам обходится. Но это новая эпоха, которая... Я вот, например, счастлив, что почти вся моя карьера, но вторая ее половина, пришлась на эпоху Хаббла. Таких снимков, как он, конечно, мы даже не мечтали получить. И не, до сих пор не получаем с Земли, как он это умеет делать. А на днях, на смену, или пока еще не на смену, Хаббл еще жив, хотя, конечно, недолго ему осталось, он уже потихонечку умирает, должен полететь вот этот гигантский новый телескоп Джеймс Уэбб, старый слайд. Думали, что будет 8-метрового диаметра зеркало. Ну, теперь оно 6,5, но тоже много, 6,5 метров. Это, наверное, вот 2/3 этой комнаты. А как такое зеркало засунуть внутрь ракеты под обтекатель носовой? Никак. Значит, надо его складывать. Да еще у него такая вот многослойная штора, которая от Солнца его прикрывает. Это же инфракрасный телескоп, ему самому нагреваться нельзя. И вот эта штора его прикроет от солнечного света. Как все это? А как? Только в сложном состоянии. И вот 18 декабря, наконец, представляете, первая дата запуска была 10-й год. И вот откладывают до 21-го года, но теперь сказали, все, запускаем. Больше ждать нельзя, а? Как?
2: Нет, потом обратно перенесли.
0: Нет, 18 декабря, как штык.
2: Хорошо. Там просто какая-то проблема возникла, что-то там
0: стукнулось. Ну, в общем так, к Рождеству полетит. Должен полететь. Больше ждать... Нет, католический. Я надеюсь, католическому. Вот. И тогда мы получим совершенно замечательный. Ну и другие есть космические инструменты, которым только в космосе длинноволновый инфракрасный, либо очень коротковолновый радиодиапазон. Вот Гершель – это одновременно и радио коротковолновая, и длинноволновая оптика, инфракрасный диапазон. Он охлаждался до температуры жидкого гелия, тут вот большой дюар у него, и таким образом наблюдал замечательные такие редкие вещи. Ну и еще фотометрия. Помните, как мы экзопланеты ищем? Очень часто удается их находить, когда они перед своей звездой проходят, и яркость звезды немножечко при этом уменьшается, такое микрозатмение. Чем точнее фотометрия, то есть чем меньше ошибки измерения яркости звезды, тем более мелкую планетку мы можем обнаружить при прохождении на фоне звезды. На Земле у нас точность ограничена, ну, примерно одной. Да я бы не сказал, одну сотую, трудно даже достичь звездной величины, примерно 2-3 сотых. В общем, ограничена атмосфера, флуктуации. А в космосе нет атмосферы. И даже маленький, скромненький телескопчик, вот французы запустили, 30 сантиметров зеркала, вообще любительский масштаб телескопа. Но у него такая точность фотометрии, ему не мешает земная атмосфера, и у него... Одна стотысячная доля яркости. Вот тут мы ограничены там какой-нибудь одной сотой от потока, можем ее заметить. А он одну стотысячную замечает. Ну, естественно, находит много того. Там колебания, сейсмические колебания звезд, например, они пульсируют звезды, ну или прохождение планеты. Все это делает космическую астрономию очень... дорогой, но очень эффективный. Ну, это замечательный Кеплер, который летал недолго, но очень хорошо. И сотни тысяч звезд мониторировал. Тут написано 100, на самом деле он около 200 тысяч звезд смотрел на поле 10 на 10 градусов. И много экзопланет открыл. Все, на этом...

0: Господи, дай Бог сил нарисовать хоть что-нибудь.
1: Обучение студента Анатолия Зверева в Московском художественном училище длилось недолго. Через несколько месяцев первокурсника исключили за богемно-анархическое поведение. Профессионального образования он так и не получил. Современники утверждали, сущность Зверева точнее всего характеризовала фраза Николая Васильевича Гоголя «Он был художник». Не только с кистью у холста или с карандашом перед листом бумаги. Он был художником в манере общения, в каком-то своем движении, взгляде, походке, жестах. В каждом поступке и каждой, даже случайно брошенной фразе. Балагур, скитарец, хулиган, юродивый, очарованный странник, так по-разному его называли в кругах московской богемы. «Садись, дедуля, я тебе увековечу!» С этой реплики художник часто начинал свою работу над портретом. Хотя работа его действия было назвать трудно, скорее эффектным шоу. Пристально изучая натурщика или натурщицу, он замирал, а потом, вскрикнув «Фаер!», что значит «огонь!», резко поворачивался к холсту и принимался уверенно наносить мазки, будто завершая заранее заготовленный эскиз –

Во время своего представления художник постоянно шутил и балагурил, а всего через несколько минут подписывал оконченную работу. «В конце концов, моя подпись тоже что-нибудь значит», — добавлял он.

0: Зверев жил одним днем, не оглядываясь назад и не задумываясь о будущем. Все, что обретало устойчивость, он отметал. Небрежно одетый, он напоминал бродягу. Друзья часто отдавали ему свою поношенную одежду, которую художник с благодарностью принимал. Когда появлялись деньги, гулял на широкую ногу. Веселый вечер часто заканчивался пьяной дракой и отделением милиции. Каждодневные кутежи Зверев превращал в поэтику жизни, и вдохновение посещало его всегда и везде – дома, на улице, в метро, в забегаловке. Кроме живописи, Зверева мало что интересовало. Друзья художника говорили: «Осыпь его деньгами, славой, предложи власть, ему на все это наплевать». Главной ценностью для него была свобода. У него не было даже собственной мастерской. Жил как попало, скитался по квартирам друзей и полузнакомых, а свои работы, как правило, продавал за гроши. За 3 рубля мог написать чей-то портрет, а если его оставляли переночевать, то хозяин квартиры мог рассчитывать на целую кучу подарков от постояльцев. Его щедрость не коснулась только Третьяковской галереи. На предложение музея приобрести его работы он ответил: «А зачем вам? Пылиться в запасниках? Я уж лучше нарисую кому-нибудь за 10, пусть висит дома на стене». Единственным имуществом Зверева, с которым он не расставался, был неизменный блокнот. Хотя рисовать мог и на обрывках старых афиш, и на листках отрывного календаря. Причем рисовал не только акварелью, гуашью, маслом или карандашом, но и всем, что попадалось под руку. Например, зубной пастой, окурком или пеплом. Однажды в качестве краски использовал банку варенья. Настоящий художник, даже если у него нет ни одной краски, должен уметь рисовать при помощи кусочка земли или глины, объяснял художник. Квартиры друзей иногда превращались в выставочные галереи. На одной из таких выставок Зверев познакомился с известным коллекционером, ценителем авангардной живописи Георгием Костаки. Тот не только предоставил художнику возможность работать на своей даче, но и сделал имя Зверева известным далеко за пределами СССР. Некоторые из зверевских картин Костаки дарил не потому, что они ему не нравились, и он хотел с ними расстаться. Наоборот, он мечтал заразить своим восхищением других людей. Благодаря Костаки заказчиками Зверева стали многие дипломаты, о его работах заговорили в Европе и в США. Конечно же, у художника была муза. Ее звали Оксана. Она была пианисткой, вдовой поэта Николая Асеева. Они познакомились, когда Звереву исполнилось 37, а Оксане 76. Свою музу художник изображал такой, какой видел: таинственной, златокудрой, молодой.
1: Ни бродяги, ни пропойцы.

0: увлечением моим.
1: Утверждали, что именно портреты Асеевой работы Зверева заставили Пабло Пикассо по-новому взглянуть на советское искусство. Легендарный мэтр познакомился с работами русского художника в 1965 году на его персональной выставке в Париже. Экспозиция состоялась благодаря французскому дирижеру и композитору Игорю Маркевичу, который привез картины Зверева из Москвы. Увидев их, Пабло Пикассо произнес: «Народ, имеющий таких художников, как Зверев, не нуждается в том, чтобы искать законодателей искусства за пределами своей страны». В своей стране у Зверева была лишь одна прижизненная выставка. Она состоялась в 1984 году в горкоме графиков на Малой Грузинской. Сам художник никакого участия в организации выставки не принимал. Он появлялся на выставке, чтобы скорее отправиться в комнаты администрации, отоспаться после очередных возлияний. Работы Анатолия Зверева хранятся в лучших музеях мира: Государственной Третьяковской галереи, Московском музее современного искусства, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Музее актуального искусства и Новом музее Санкт-Петербурга. Огромное количество его картин и рисунков находится в частных коллекциях. По приблизительным подсчетам, творческое наследие Зверева – более 30 тысяч картин. Каждое прикосновение его кисти – сокровище.

Анатолий Зверев обладал феноменальным даром мгновенно перенести на бумагу или холст образ, рожденный в его сознании. Увековечить! Он знал, что человеческая жизнь слишком скована материальным миром и слишком ограничена смертью, и верил, что обрести подлинную свободу от места, времени и обстоятельств можно, лишь заглянув в вечность через искусство.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В мире животных нередко встречается такое явление, как каннибализм, когда животные поедают представителей своего вида в тех или иных обстоятельствах по тем или иным причинам. А в мире людей каннибализм тоже встречался и даже изредка встречается сейчас, но самым таким ярким проявлением, скажем так, за всю историю рода Homo, рода человек, являются неандертальцы. То, что в их популяции встречался каннибализм, и это не было редкостью, не было каким-то исключением, подтверждают многочисленные находки из их пещер, пещер, в которых они обитали. Рядом со стоянками неандертальцев, которые чаще всего располагались в пещерах, находят два предмета объектов, которые связаны с мертвыми неандертальцами. Во-первых, это захоронения, которые нередко тоже делались в пещерах, но других, где неандертальцы не жили. И во-вторых, это кухонные ямы, куда сваливались разные отходы после приготовления пищи, в том числе, естественно, огромное количество костей животных. Неандертальцы были узкоспециализированными хищниками. Большая часть из них жила в приледниковых условиях, активно охотилась на крупную обычную добычу, которая обрабатывала на огне и счищала мясо ножами, соответственно, кости раскалывались, из них доставался костный мозг, все остатки, кости, которые использовать было уже нельзя, сваливались вот в такие вот мусорки своего рода около пещер. Интересно, что кости неандертальцев находят в обоих местах, где могли оказаться кости животных в то время. То есть есть

Неандертальцы, которых находят в захоронениях, в свернутых клубочком, то есть их хоронили в определенной позе, лежащих на боку, нередко закопанных, то есть не просто положенных, а закопанных, видимо, чтобы хищники на них не покушались, и нередко также с разными предметами природной среды. Рогами, на южных регионах цветами, под какой-нибудь глиной красной, особенно красивой. То есть это были своего рода могилы. Они были примитивнее, чем у наших предков, но тем не менее настоящие. Однако огромное количество костей неандертальцев находят в кухонных отвалах. Эти кости, так же, как и кости животных, бывают обожжены, с них срезано мясо с помощью каменных ножей, то есть предполагается, что этих неандертальцев другие неандертальцы ели. И анализ костей из кухонных отвалов показывает, что чаще всего это были чужаки из других популяций, то есть своего рода враги, конкуренты за место, за охотничью добычу, за пещеру, возможно. А в некоторых случаях это были представители своего племени. И до сих пор ученые не знают точно, с чем было связано поедание неандертальцами своих собратьев. Было ли это какой-то данью примитивной религии, то есть нужно ли это было для каких-то жрецов, поклонению духам и так далее, или это было связано с недостаточной охотничьей удачей, когда племя долгое время не могло получить пищу, и нужно было съесть кого-то из своих, чтобы все не умирали от голода. В витрине мы с вами можем видеть кости, которые принадлежат неандертальцам, жившим на территории современной Хорватии, в местечке, которое сейчас называется Крапино. Это обломки костей в основном, некоторые из них были найдены в захоронениях и имеют разные следы ритуального обращения с ними после смерти, а другие хранились в кухонных отвалах и несут на себе все следы того, что их съели. Это одна из самых крупных находок, то есть там найдено больше 20 человек, из которых только некоторые были захоронены, а многие съедены. Известно, что сейчас неандертальцы вымерли, и чистокровных представителей этого вида на планете уже не встретишь. Ученые считают, что одной из причин, по которой они вымерли, мог быть как раз каннибализм. Он способствовал распространению заболеваний, принесенных кроманьонцами в земли неандертальцев. Поэтому можно сказать, что неандертальцы очень дорого заплатили за стремление поедать ближнего.

пройдемся по основным мифам о Менделееве. Менделеев же звезда. Менделеев дважды женат. Он двоеженец. Есть еще один миф. Менделеева использовали в качестве шпиона. Что он не делает, из всего рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент, которое он называл эфир, которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы. Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным.

Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории XIX века. И прежде чем начать рассказ сегодняшний, позвольте вас еще раз поблагодарить за ваши отклики, комментарии, пожелания, письма. Все то, что позволяет нам делать наш курс еще интереснее. Все то, что вдохновляет нас на продолжение работы. Сегодня необычный рассказ, потому что раньше мы говорили о императорах, полководцах, государственных великих мужах. А сегодня будет рассказ об ученом. Я преклоняюсь перед учеными. Я сам человек довольно далекий от негуманитарной области знания, поэтому для меня ученые в области математики, химии, физики, естественных наук, люди совершенно особые, обладающие каким-то немыслимым, непонятным для обычного человека багажом познания о современном мире. Нужный в тяжелый момент изобретатель, скромный врач, ну а тем более человек, открывший новые страницы медицины, естественных наук, в тысячу раз важнее всех завоевателей вместе взятых. Я каждый раз говорю, когда вы находитесь, давайте возьмем лайт-версию, в кресле у стоматолога, вы кому больше благодарны? Тому, кто изобрел анестезию или более современные безболезненные средства проведения операции, лекарства, антибиотики? Или какому-нибудь великому полководцу, чьими памятники могут быть уставлены все площади и проспекты? Нет. Мы все-таки больше будем благодарны этому врачу, этому ученому, этому естествоиспытателю. Вот о таком человеке мы и поговорим сегодня. Тем более, что мы ведь считаем его выдающимся ученым-химиком. А на самом деле, и это первый сюрприз, лишь около 10% всех его работ посвящены химии, а 90% совершенно другим отраслям знания, о чем массовый зритель и не догадывается. А мы с вами после этой лекции будем хорошо знать. Так вот, наш герой сегодня Дмитрий Иванович Менделеев. Вы о нем все слышали? И в массовом сознании он, конечно, автор таблицы, которая у меня сейчас за спиной. Эта таблица в советской школе висела в каждом кабинете химии. Таблица периодических элементов Менделеева. Для увлекающихся историческими анекдотами он известен еще и как отец русской водки. Что, если говорить откровенно, не совсем правда. Точнее говоря, совсем неправда. Ну и самые продвинутые, в числе их и читатели моей книги «Мифы о России», скажут еще, что Менделеев страстно увлекался изготовлением чемоданов и слыл большим чемоданных дел мастером. Ну, это, я каюсь, тоже миф, жертвой которого в свое время, много лет назад, во время подготовки этой книги, я стал. Ну, вот, пожалуй, и все. На самом деле, и периодической таблицы хватило бы для бессмертия, но масштаб личности Менделеева громаден, гораздо шире. Кроме химии, он писал книги по экономике, социологии, конструировал высокоточные приборы, разрабатывал таможенные тарифы, изучал воздухоплавание и сам летал на больших высотах на воздушных шарах, исследовал спиритизм и магию, прославлял русскую метрологию, выступал экспертом на судебных процессах об отравлениях и подделке денег, а также называл себя волонтером нефтяного дела. Вот это его волонтерство, это его добровольчество заложило, собственно, основы нефтяной индустрии современной России. Разброс интересов, который сейчас, когда наука стала узкоспециализированной, вообще представить себе невозможно. Но и тогда, для второй половины XIX века, это было экстраординарно. Можно было бы сравнивать Менделеева, например, с Ломоносовым по ширине взглядов научных. Не будем вдаваться в чисто научные аспекты, я небольшой в химии специалист. Давайте поговорим о Менделееве как о человеке, как о муже, отце, семейнине, как о государственном деятеле, как о педагоге, как о патриоте, которого отличала широчайшая эрудиция и интерес к самым разным сторонам человеческой мысли. Как обычно, давайте по порядку. Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Что такое 1834 год? Это Николай I, это порядок определенный после подавления восстания декабристов и всякого рода вольномыслия. Еще жив Пушкин. Ну, примерно Менделеев ровесник Льва Николаевича Толстого, для понимания.
Далее, что такое Тобольск? Тобольск – это столица Сибири. Основан город давно, еще до Петра. При Петре I Тобольская сибирская губерния простиралась ни много ни мало от Уральского хребта и до Тихого океана, включая в себя все те земли, которые были еще, по большому счету, недоизведаны. То есть это гигантская, она самая большая губерния, наверное, в истории на планете. Тобольск – столица. Это быстрорастущий, богатый город. Через него лежит русский шелковый путь, который назывался тогда Сибирский тракт. По Сибирскому тракту шла вся торговля с Китаем, с Востоком в целом. Там находится казна, казенное хранилище разного рода дорогостоящих мехов. И вообще Тобольск – это богатый город с особой архитектурой каменной, с Кремлем, очень красиво расположены. Но это город совершенно особых людей – вольных, сильных, авантюристичных. В замечательном романе писателя Иванова «Тобол» как раз те времена петровские описаны. К моменту рождения Менделеева уже прошло с той поры более 100 лет. К этому моменту Тобольск немного стал более провинциальным, более простым. Торговля и вообще развитие Сибири сместилось на юг. И постепенно Тобольск превращается в обычный тихий провинциальный город. Дед Менделеева, священник, кстати, мы его упоминали раньше в нашем курсе рассказов, только об истории 18 века, когда рассказывали вам об Аракчееве. Дело в том, что дед Менделеева учил Алешу Аракчеева грамоте. История «Тесное место», вот так все пересекается в ней. Отец Менделеева, фамилия его была, кстати, Соколов, тоже закончил Тверское духовное училище, и вот по окончании этого училища, вместе со всеми братьями родными, которые тоже решили стать священниками, ему дали новую фамилию, фамилию Менделеев. На самом деле, оказывается, в русской церковной традиции того времени, если несколько братьев родных становились священниками, то отцовскую фамилию мог унаследовать только один из них, а остальные получали новые фамилии. Вот такую новую фамилию получил и отец Менделеева. Другие братья его стали. Один Покровским, другой Тихомандрицким, а Иван Менделеевым. Потому что, видимо, в Тверском училище он любил меняться чем-то там со своими сотоварищами, со учениками. Он любил мену делать. Вот он менялся, мену делал и стал Менделеевым. Ну, по крайней мере, такая была семейная легенда. Однако после окончания духовного училища передумал идти по церковной линии. Уж я не знаю, по той ли причине, что в нем проснулись какие-то коммерческие меноделательные способности. Я думаю, что, скорее всего, по другой причине, потому что так бы он пошел по коммерческой части. А здесь он решил пойти по части филологической, образовательной, и поступает в Петербургский педагогический институт на филфак. По окончании института, став учителем, как тогда писали, философии, изящных искусств и политэкономии, всего вместе взятое, занимается педагогикой, преподаванием. Но важно что? Почему я вам эту историю рассказываю так издалека? Потому что к моменту рождения сына его отец – директор Тобольской гимназии. А Тобольская гимназия – самая лучшая гимназия в Сибири. Кроме гимназии, он был еще и директором всех училищ Тобольского округа. Так что в этом отношении можно сказать, что отец Менделеева – это примерно как отец Владимира Ильича Ленина, который был, соответственно, директором народных училищ в Симбирской губернии. Ну, к счастью, слава богу, сын Менделеева, в отличие от сына Ульянова, пошел совсем другим путем. Мать Менделеева, звали ее Мария, она как раз из бизнеса, она из купцов, при этом женщина образованная, самостоятельно вместе со своими братьями заочно прошла полный гимназический курс. После этого подхватила семейный бизнес. У них была какая-то небольшая стекольная фабрика в деревне. Так вот, этой фабрикой занималась мама Менделеева в одиночку. Мертвое, разоренное предприятие в одиночку поставила, навела там порядок. Это была основа дохода их большой семьи. Особенно после того, как отец заболел. И, к сожалению, довольно рано Дима еще был Менделеев совсем мальчиком, отец умер. В доме Менделеевых, директора Тобольской гимназии и мамы предпринимателя, как бы сейчас сказали, собиралось самое лучшее тобольское общество. Был другом семьи Петр Ершов, писатель, автор «Конька-горбунка»,
Часто бывали ссыльные декабристы, причем известные. Муравьев, фон Визин, Пущин. Кстати, сестра Менделеева вышла замуж, по-моему, за поручика, тоже декабриста, члена Южного общества, ну, естественно, бывшего поручика, ссыльного. Так вот, Дима Менделеев был последним ребенком в семье. Трудно поверить, 17-м ребенком в одной семье от одной жены. Много детей в младенчестве скончалось, тогда была высокая детская смертность, тем не менее у Дмитрия Менделеева было огромное количество братьев и сестер. Он был разносторонним мальчиком, в шахматы отлично играл, много читал, интересовался искусством, балетом, музыкой. Кстати сказать, все эти детские подростковые интересы потом проявятся. И поразительно, но Дмитрий Менделеев, будучи всемирно признанным светилом в области химии и многих других наук, будет принят в Российскую академию художеств как действительный член, потому что он будет писать замечательные критические статьи об искусстве, статьи очень популярные, и вообще будет у него много друзей, художников, соберет у себя дома неплохую коллекцию отечественной живописи. Но при этом Дмитрий оставался мальчишкой. Причем мальчишка непоседливым. Учился он неровно, прогуливал, доставлял маме немало хлопот. Какие-то предметы у него отлетали вот так вот, а какие-то он терпеть не мог. Например, латынь, и к иностранным языкам не испытывал никакой тяги. Закончилось это все тем, что однажды в гимназии оставили его на второй год. Можете себе представить, Менделеев был второгодником. Плюс постоянно дрался. Уже во взрослом возрасте он вспоминал как-то, вот, говорит, спину у меня ломит. Ломит спину. Как бывало в детстве, подеремся мы с пацанами на Тобольском мосту. Вот такие же ощущения. Кстати сказать, поразительно, у нас почему-то на Руси все время дерутся на мостах, еще со времен Новгородского веча. Я помню свое детство. Тоже местные мальчишки ходили на мост через небольшую речку на Украине. Река называлась Тясьмин. И, соответственно, с теми, которые за речи дрались там. Какая-то у нас генетическая тяга, разборкам на мостах. Это я так отвлекся. Менделеев, таким образом, школьник так себе. Но это ведь ни о чем не говорит. Мы ведь с вами знаем, что из двоечников и второгодников нередко вырастают великие ученые. Любимый пример – это Томас Альва Эдисон, которого постоянно отчисляли из школы. Но мы ведь не знаем, какого уровня там были школы на Диком Западе, в Дикой Америке той поры. Но у нас даже приличные школы и хорошие гимназии. Вот Циолковский, один из самых, наверное, гениальных от природы людей, которых рождала вообще последние столетия наша Земля. По-моему, школу даже и не закончил. Эйнштейн также бросил католическую школу, у него там были постоянные несогласия с учителями. Двоечником был Эйнштейн, с плохими оценками по поведению. После гимназии собрала все накопления и повезла своего младшего сына в Москву, чтобы он поступил в Московский университет. Мама очень верила в Диму, интуитивно считала его ребенком одаренным, но по правилам того времени просто так поехать и выбрать любой университет, как сейчас, было нельзя. Надо было поступать в тот университет, в учебном округе которого ты проживаешь. Соответственно, Тобольск относился к Казанскому учебному округу, и Менделеев должен был поступать в Казанский университет. Ну, по каким-то причинам. В Казанский он идти не хотел. Мама в итоге поехала в Петербург, при том, что надо было не просто, чтобы Дмитрий поступил в хороший институт, а самый лучший институт в Петербурге той поры был Петербургский педагогический институт. Но надо было еще устроить его на казенный счет, потому что после смерти отца и денег у семьи, огромной семьи Менделеевых, было совсем немного. Вот случайно она совершенно встретила друга своего отца где-то буквально в коридоре педагогического института. Оказалось, что этот друг, ну, просто один из директоров. Он мальчика посмотрел, взял. Ну и дальше Дима, поступив на казенный кошт, оказался совсем один в Петербурге. Мама его заболеет и умрет буквально через пару недель. Вскоре умрет и сестра его, которая вместе с матерью тоже приехала в Петербург. И вот балованный ребенок, всегда ведомый родителями, матерью, повзрослел, стал самостоятельным буквально за один день. Это очень сильно на него повлияло. Впоследствии Менделеев написал посвящение матери к своему первому научному труду – исследование водных растворов по удельному весу. Я позволю себе процитировать.
Вашего последыша, 17-го из рожденных вами, вы подняли на ноги, вскормили своими трудами, ведя заводское дело. Вы научили любить природу с ее правдою, науку с ее истиной, а более всего труд со всеми его горестями и радостями. Вы заставили поучиться труду и видеть в нем одном только опору. Вы вывезли с этим внушениями и доверчиво отдали в науку. Приняв от вас так много, хоть малым вам память почитаю. Судья Менделеев безраздельно первенствовал по физике, химии, биологии, поражая своими знаниями профессоров. Однако в конце учебы известный тогда доктор поставил ему неожиданный диагноз – туберкулез. Диагноз на тот момент неизлечимый. Сказано было, этот молодой человек на ноги уже не встанет. Чтобы как-то блокировать болезнь, Менделеев попросился на работу на юга, как бы сейчас сказали, и по распределению. А поскольку он закончил институт с золотой медалью, то он имел право на приоритетное государственное распределение. Он был сразу назначен старшим учителем в Крым, в Симферопольскую гимназию. Потом оттуда перевелся в Одессу. А вот там совершенно неожиданно выяснилось, что никакого туберкулеза у Менделеева нет. Причем его осмотрел сам знаменитый хирург Пирогов и сказал, «Эх-то, батенька, вы нас обоих еще переживете». Но имелся в виду и сам Пирогов, и тот доктор, который поставил неправильный диагноз. Потом была заграничная стажировка, потом возвращение в Петербург на преподавательскую работу, потом проблемы, свойственные всем молодым ученым и преподавателям. У Менделеева совершенно не было денег, и он должен был хвататься за любой приработок, чтобы хоть как-то заработать. Но вот в отличие от студентов советской поры, не разгружал вагоны, не работал на овощебазе, в отличие от современных студентов, не занимался мелким, ненужным бизнесом, не торговал брендовыми кроссовками и всякой ерундой в интернете, Менделеев хотел зарабатывать себе на жизнь своими знаниями. Поэтому он стал писать учебник по химии. А за этот учебник планировал получить Демидовскую премию. Первая премия была почти 1500 рублей серебром. Это большая сумма, сопоставимая, ну, где-то с годовым профессорским окладом. Писал, не разгибаясь, 3 месяца. Что удивительно, получил все-таки эту Демидовскую премию. И встал таким образом на ноги. В общем, хороший пример для всех молодых преподавателей, молодых специалистов. Ну, а затем, в 30 лет, он становится штатным доцентом кафедры химии Санкт-Петербургского университета. У него уже оклад 1200 рублей в год, примерно 100 рублей в месяц. Это хорошие деньги, это оклад старшего офицера в армии. В общем, тогда преподавателям платили университетским хорошо. К тому же он еще получает казенную квартиру в Петербурге. И это дает ему возможность отказаться от всяких подработок и вплотную заняться наукой. И вот тогда он и занялся своей диссертацией, которая, собственно, и породила главный миф о Менделееве как изобретателе водки 40-градусного стандарта. Чтобы не углубляться в научные детали, мы пройдемся по основным мифам о Менделееве. Ну, прежде всего, начнем с мифа о периодической таблице. Якобы она ему приснилась. На самом деле, Менделеев очень обижался, когда ему такое говорили. Один репортер, беря у него интервью, упомянул эту байку. Так Менделеев буквально распсиховался. Как это приснилось? Да я над ней лет 20 думал. А вы полагаете, сидел, спал, раз и готово. Нет, конечно. В реальности 17 февраля, исторический день, 17 февраля 1869 года, Менделееву 35 лет. Он проснулся в отличном настроении, выпил по обыкновению стакан теплого молока вместо завтрака, умылся. И тут как бы неожиданно пошел мыслительный процесс. Он схватил первую подвернувшуюся под руку бумагу и записал на обороте, как он вспоминал, символы хлора и калия, которые имели близкий атомный вес. Потом стал писать символы других элементов, отыскивая среди них сходные по свойствам пары. Потом схватил все эти бумаги, закрылся в кабинете, достал из конторки пачку визиток своих и начал на обратной стороне писать символы элементов и главные химические свойства. Таким образом, у него получилась своеобразная игровая колода, как будто карты. И Менделеев, взяв эти химические карты, стал час за часом выкладывать у себя на столе из них какие-то пасьянсы. Вот так из этой необычной карточной колоды и нарисовалась картина будущей периодической системы. Он выходил из кабинета только перекусить. Просидев за столом целый день, в тот же вечер он переписал
набело сложены пасьянс табличный, и отправил его в типографию. Еще через пару дней он напишет статью, которую передаст для публикации в журнале Русского химического общества, а также статью для доклада от его имени на заседании этого общества 6 марта. Это однодневное, казалось бы, конечно, к которой он готовился всю предшествующую жизнь, однодневное изобретение фактически совершило переворот в науке. Впервые получилось систематизировать хаос. Многие над этим думали, но никто не решался так неожиданно и ярко, так амбициозно подойти к решению этой задачи. Честно говоря, приоритет создания и сейчас иногда оспаривается со ссылкой на работу немецкого химика Майера. Правда, на год позже Майер писал некое подобие. Но открытие принадлежит Менделееву, как говорят специалисты, не только из-за приоритета публикации, не только из-за того, что он опубликовал собственный вариант таблицы на один год раньше. Нет. Дело в том, что Менделеев оставил в таблице пустые клетки, что не было у других исследователей. И он объяснил, предсказал, по сути, что эти элементы еще не открыты. Однако он описал их будущие свойства, называя их эко-бор, эко-алюминий, эко-кремний. Эко на санскрите означает одно и то же, то есть похожий элемент. И вот его предсказания стали сбываться. Пустые клетки волшебным образом в этой таблице заполнятся по мере дальнейших научных исследований. Спустя несколько лет откроет француз Поль Буабадран галлий, свойства которого полностью совпадут с эко-алюминием. Еще через несколько лет швед Нильсен обнаружит скандий, эко-бор. Еще спустя 7 лет немец Винклер откроет германий, менделеевский эко-кремний. Таким образом, вскоре таблица приобретет в основном нынешний вид. Однако по-прежнему ее будут считать лишь гипотезой. Менделеев, систематизировав все элементы природные, по сути, сделал предсказание будущего. Он опередил свое время. На тот момент еще невозможно было доказать, на чем базируется данная таблица, данная система, потому что не была построена модель атома. Менделеев эмпирическим, опытным, праведческим путем сделал совершенно невероятное мировое открытие. На Западе систему Менделеева называют периодической таблицей, при этом очень часто в университетах имя Менделеева просто не упоминают. Не любят, что первенство этому глобальному открытию принадлежит не европейским ученым, а русским. Миф о европейской науке, понимаете, к сожалению, поддерживает миф о европейской исключительности, цивилизованности и решающей роли Европы в определении судеб человеческих. Это одна причина. Вторая причина. Наши великие ученые всегда не любили патентовать свои изобретения, потому что считали, что патент, вот эта такая коммерциализация науки, это дело недостойное. Именно поэтому Попов впоследствии проиграет в патентном отношении свое изобретение Маркони. Хотя, как мы знаем с вами прекрасно, Маркони вообще радио не изобретал, а запатентовал другое изобретение. Попов же ограничился публичным докладом. Некоторые наши ученые, полагая, что торгашеский дух вредит науке, и вообще нельзя знания продавать за деньги, особенно те знания, которые способствуют спасению человеческих жизней, вообще откажутся от патента. Вот. Другой великий русский советский химик Зеленский откажется патентовать изобретенный им в годы Первой мировой войны противогаз. Откажется принципиально из человеколюбивых гуманистических соображений, поскольку полагал, что его, задача его изобретения – это спасать человеческие жизни. Соответственно, модель описания противогаза будет разослана во все союзные России страны. Все начнут производить его без лицензионных прав и без отчислений. Вот таковы были в те времена настоящие ученые. Сегодня, когда авторское патентное право буквально намерто связывает любую научную инициативу, особенно на Западе, там, конечно, представить это не так просто. Ну, так либо иначе, повторюсь, во многих западных странах периодическая таблица элементов Менделеева так и висит в кабинетах безымянной.

Миф номер два. Был ли Менделеев создателем водки? Ну, буду краток. Нет, не был. Водку пили давно, крепость ее всегда была разной, как получалось. Иногда ее пытались регламентировать. Например, в так называемом уставе о питейном сборе 1817 года вино, ну, то есть хлебное вино, водка, продаваемое из казенных магазинов, только из казенных, иная водка не регламентировалась, должно было быть крепостью не ниже 38 градусов. Впоследствии, уже во времена Менделеева, величина акциза, собираемого с продажи алкоголя, стала зависеть от крепости, от процентного содержания спирта. Поэтому из финансовых соображений крепость водки была определена как предпочтительно 40 градусов. Сам Менделеев, кстати сказать, водку никогда не пил. Он пил только сухое красное вино и говорил, кавычки открываются, «Вкус алкоголя я знаю лишь как химик, настолько же, как вкусы всех остальных ядов». Алкоголь – это яд, как считал наш великий ученый. Дело в том, что как раз та докторская диссертация, за которую взялся доцент Менделеев, молодой ученый, как раз была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. И называлась в сокращенном варианте «О соединении спирта с водой». Диссертация имела довольно практическое значение, потому что те научные выводы, которые делал Менделеев, имели значение для производства пороха и для высушивания пороха, и вообще для разного рода военных заказов. Но поскольку речь шла как бы формально о соединении спирта с водой, а потом еще все это обросло всякого рода легендами, родился слух о том, что Менделеев как будто бы придумал этот 40% стандарт. Это никакого отношения к правде не имеет. Еще один миф, который я упомянул в начале, Менделеев – опытный изготовитель чемоданов. На самом деле, одним из хобби Менделеева было переплетное дело. Помните, я еще когда рассказывал о генерале Ермолове, у него тоже было такое же хобби – переплетать книги, папки и рукописи. Ну, довольно распространенное в те времена. В 19 веке занятие для почтенных людей, любящих книги, работающих с бумагами. Так вот, Дмитрий Иванович довольно искусно изготавливал из картона и кожи папки, ящики для бумаг и рукописи. Никогда бы за подобными ящиками в Икею бы не пошел. Он бы сделал все сам. А материалы для переплета, то есть, собственно, картон, какие-то там заклепки металлические, кожу, естественно, кожзаменителя тогда не было, это он все покупал в гостином дворе, в какой-то лавке, в какой-то галантерее. И вот Менделеев рассказывал, что однажды зашел в эту лавку, и там продавец отрекомендовал его другому покупателю, как, ну, поскольку Менделеев покупал кожу и картон, как известного чемоданных дел мастера. Менделеев посмеялся, а этот разговор и породил легенду о чемоданах Менделеева. Кстати сказать, когда Менделеев в конце жизни на некоторое время ослепнет, у него будет катаракт, ее оперировали. Эта легенда обросла другими подробностями, что Менделеев забросил науку, однако изготавливает чемоданы вслепую, очень качественные, и продаются эти чемоданы по цене в 3 раза, а то и в 10 более, чем французские от Луи Виттона. Ну, на самом деле, Менделеев, я уверен, что если бы изготавливал чемоданы, то они продавались бы в 100 раз дороже, чем от Луи Виттона. Но он просто был очень публичным человеком. Он был звездой, как бы сейчас сказали, медиа-знаменитостью. Поэтому, как любой человек знаменитый, что он ни делает, из всего рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Есть еще один миф, использовали в качестве шпиона. Якобы военное ведомство наняло Менделеева для организации сети шпионской в Европе, которая бы с помощью промышленного шпионажа выведывала всяческие секреты. У этого мифа, как обычно, есть некая фактологическая основа. Дело в том, что, уволившись из университета, уйдя в отставку с Петербургского университета в знак протеста, коли я про это упомянул, то расскажу. В 90-е, по-моему, годы 19 века в Петербурге была очередная вспышка студенческих волнений. На этот раз студенты были недовольны ограничением прав университета,
обязательным ношением студенческих тужурок и формы, хотели одеваться, как им нравится. Ну, в общем, было много чего объективного и необъективного в недовольстве студентов. И вот они обратились к Менделееву как к авторитетнейшему номер один профессору Петербургского университета с письменной петицией на имя министра просвещения и попросили глубоко уважаемого профессора Дмитрия Ивановича эту петицию министру отдать. Менделеев, нельзя сказать, что разделял все студенческие пожелания, но он полагал, что молодые люди, он и сам был таким, я сама была такой 30 лет тому назад, имеют право высказать свое мнение. Поэтому он взял студенческую петицию и отнес ее в приемную министра просвещения, ну, полагая, что министр точно внимательно ознакомится и сделает выводы. Министр, не помню его фамилию, и она точно недостойна запоминания в данном контексте, не просто не сделал никаких выводов, а еще и вернул Менделееву с такой небрежной резолюцией, мол, приличные люди, находящиеся на государственной императорской службе, его императорское величество, не должны даже в руки брать подобного рода мятежные писульки. Прочитав сию надпись, Дмитрий Иванович крайне оскорбился и публично из университета уволился. Без работы он, конечно, не остался, поскольку был знаменитым на весь мир ученым. И в числе предложений, которые он тут же получил, было предложение перейти на службу в морское ведомство в качестве консультанта, поскольку морское ведомство той поры – это самый авангард прогресса в военно-техническом деле. В числе тех задач, которые получил Менделеев, была задача как-то подумать над усовершенствованием пороха. Тем более, что в этот момент в Европе уже начали производить известный бездымный порох, а у нас сделать его еще не умели. Качество нашего пороха было гораздо хуже. В общем, мы знаем, что Менделеев посвятил много своих трудов разного вида вооружений и пороха. Увлекался пиротехникой, можно сказать, таким образом. Но вот есть история о том, что якобы Менделееву, после того, как он стал консультантом морского ведомства, поручили каким-то образом узнать секрет французского бездымного пороха. Якобы с этой целью Менделеев анализировал логистику поездов во Франции и в Британии, что эти поезда везли на пороховые заводы, получал какие-то секретные данные, там сколько селитры, сколько серы, сколько других компонентов, как это все будет смешиваться. И таким образом логически вычислил эту формулу пороха. Сори, это гуляет по интернету, но я полагаю, что было все гораздо проще. Менделеев, будучи блестящим ученым, прекрасно разбиравшимся в системе производства пороха, взял просто несколько образцов разного типа бездымного пороха, разложил их на элементы, проанализировал, повторил европейское изобретение, многократно его улучшив. Улучшил его до такой степени, что после испытаний на флоте знаменитый адмирал Макаров писал: «После выстрела из менделеевского пороха в стволе орудия такая частота, что можно протирать его изнутри белоснежным платком, и пятен не останется». Однако конец у этой истории на самом деле печален. Несмотря на то, что Менделеев посвятил в общей сложности исследованию пороха 68 научных работ и статей, то есть он так был серьезно увлечен этой темой, в этом случае с бездымным порохом ничего не получилось. Менделеев составил и план, и экономическое обоснование производства. И начали, как я сказал, испытания. Однако комиссия, которая изготавливала опытные партии при каком-то из пороховых заводов, изобретение отклонила. Отклонила, объясняя, что на заводах уже производится другой тип пороха, что этот порох очень дорог, экономически это нерентабельно. И вообще подозрительно внимание к этому столь великого ученого. Может быть, он хочет каким-то образом припасть, как бы у нас сказали, такое было подозрение, к оборонному бюджету со своими изобретениями. В общем, так либо иначе, но в итоге этой бюрократической бессмысленной переписки, в основе которой стояли, конечно, финансовые интересы, просто производство старого пороха было налажено, на этом все зарабатывали. А внедрять новые изобретения – это нужно инвестиции, тратить деньги, время, силы. А зачем? И так ведь все хорошо, правильно? У нас же все хорошо в военном ведомстве, ничего делать не надо, все прекрасно. Поэтому в итоге инновационный проект Менделеева был свернут. Производство пороха в итоге оказалось в руках компании,
связанное с немцами и с американцами, что доставило нам немало хлопот спустя недолгое время, в 1914 году. В конце концов, менделеевский порох запатентовали в США, и в первые годы Первой мировой мы закупали этот менделеевский порох в Америке. Причем американцы смеялись над нами в открытую, говоря, что русские покупают у нас порох, который мы в Америке называем русским менделеевским. Ну вот так. В общем, у нас имплементация изобретений, скажем откровенно, всегда была хуже, чем с самими изобретениями. Несколько слов о малоизвестных сторонах деятельности Менделеева, но некоторых забавных, а некоторых очень важных. Ну, во-первых, Менделеев серьезно увлекался спиритизмом. Увлекался не в том смысле, что он верил медиумам и вызывал духи умерших. Как раз нет. Он занимался разоблачением магов и разного рода медиумов. Тема эта была очень модная в России. Она так волнами у нас появлялась. В 18 веке, помните, был граф Калиостро. Кто смотрел «Формулу любви», помнит. Кто не смотрел, немедленно посмотрите этот гениальный фильм. Вторая волна увлечения спиритизмом – это как раз конец 19-го, начало 20 века. У нас все время на этапах общественной ломки. Мы ищем чего-то мистического рядом с собой. Петербург наводнили разного рода иностранные знаменитости, медиумы и волшебники. И вот Менделеев, который терпеть не мог ничего суеверного, согласился возглавить целую комиссию, околоправительственную, по рассмотрению потусторонних явлений. Состоялось 19 заседаний, на которых разбирались спиритические опыты, сеансы и всякого рода эксперименты. Вердикт комиссии был отрицательным. Если этот обширный и наполненный научными требованиями документ упростить, то можно сказать так. Все медиумы – жулики. Подпись – Менделеев. Следующее увлечение – воздухоплавание. Менделеев очень-очень вот как-то заболел небом. И написал на тему воздухоплавания, теории воздухоплавания, принцип, тоже несколько десятков научных статей. В конце концов, в 1887 году Менделеев, которому уже за 50, то есть не молодой человек совсем, но, видимо, парень рисковый, без башни, как бы сейчас сказали, вызвался полететь на очень большую высоту на обычном любительском воздушном шаре. Поднялся он на высоту 3000 метров, причем в одиночку. Это вообще-то высота такая, вполне для самолетов. Официальная научная цель была исследование и наблюдение за солнечным затмением. Я не знаю, как это насчет солнечного затмения. Честно говоря, мне просто кажется, что Менделеев... Не хватало ему адреналина в его научной жизни, потому что лететь он должен был не один, а с профессиональным пилотом. Но поскольку пошел дождь, там намокла корзина или там намокла сетка этого шара, точно сказать не могу, в общем, вдвоем они никак подняться не могли. А корзина маленькая. Менделеев высадил пилота и сказал, что он справится сам. И вот он поднялся на высоту в 3 километра, что-то там исследовал. Далее шар дал воздушную течь наверху, и Менделеев, в принципе, мог рухнуть на землю. Но каким-то образом он эту течь там законопатил, заклеил, починил. Длилось это довольно долго, то есть эксперимент был короткий, а в итоге Менделеев провел в воздухе много часов. Шар отнесло ветром на 100 с лишним километров, и в итоге где-то в районе Переславзалесского он осторожно опустился на землю, где его никто не ждал. Как вспоминается, вызвал небывалый фурор среди местных сбежавшихся крестьян. Представьте себе, из ниоткуда, с неба, спускается на вас человек с большой седой бородой. В общем, если говорить серьезно, то Менделеев поддерживал своими исследованиями других теоретиков воздухоплавания, Можайского, Циолковского. Это была команда, которая закладывала основы будущего летательного дела, ракетостроения, самолетостроения будущего исследования космоса в нашей стране. Но не только воздухоплавание и не только химия. Менделеев еще серьезно увлекался исследованием Арктики. Написал 40 научных трудов об арктическом мореплавании. Принял активнейшее участие в создании проекта первого ледокола. Это будущий ледокол «Ермак», дедушка русского ледокольного флота.
Им был проработан и намечен морской путь, который проходил по замыслу Менделеева вблизи Северного полюса. Его именем назвали подводный хребет в Северном Ледовитом океане и научно-исследовательское океанографическое судно. Но самое любопытное, самое, наверное, экономически важное хобби Менделеева, волонтерство, как он говорил, это его интерес к исследованиям нефти и нефтяного дела. Проблемам, связанным с нефтью, Менделеев посвятил 150 своих научных статей и работ. Вот прямо по пунктам перечислю основные его изобретения и достижения. Первое. Менделеев был первым, кто предложил использовать для перевозки нефти по железной дороге металлические цистерны. Ну, сложно представить, но до этого нефть перевозили в кожаных бурдюках. Второе. Тут я ступаю на тонкий лед, я в этом ничего не понимаю. Поэтому, как говорится, что прочитал в научной статье, я то вам пересказываю. Менделеев разработал систему непрерывной перегонки нефти. Предполагалось, что нефть, помимо всего прочего, может являться еще и перспективным дешевым топливом, ее надо сжигать ради тепла. С этим Менделеев спорил категорически. Он считал, что сжигать нефть ради тепла – это все равно, что топить печку ассигнациями. Нефть надо перерабатывать, перегонять на более дорогостоящие субстанции и продукты. А то, что остается после перегонки нефти, после переработки ее в бензин и керосин, тоже надо использовать. И вот третье изобретение. Менделеев доказал, что после выделения бензина и керосина масла, остаточные в нефти, очень полезны для промышленности. По идее Менделеева, Россия наладила производство смазочных масел и вскоре стала главным экспортером смазочных масел в мире. Далее, вот это совсем уже фантастика. Просто вот фантастика. В 1876 году 40-летний Менделеев посещает Всемирную выставку в Филадельфии. Переплыл океан. И там он пишет. Кавычки открываются. «Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель». Внимание, нефтяной двигатель. Об этом вообще никто не думал даже. «Размерами и ценой, немного превышающим керосиновую лампу. Под поршнем этого двигателя должна взрываться смесь воздуха и летучих частей нефти». Вот почему идею, изложенную в этом письме, Дмитрий Иванович тут же с какими-то промышленниками не запатентовал и сразу же не сделал опытный экземпляр этого двигателя размером с керосиновую лампу. Идея-то была гениальной. Пройдет несколько лет, и некто Карл Бенц, тот самый Бенц, который Мерседес, эту идею Менделеева запатентует, и будет она называться бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Вообще, Менделеев рассчитывал и доказывал, что запасы нефти в нашей стране поистине неисчерпаемы. Этим он даже поссорился с братьями Нобелями, которые владели основными нефтяными разработками в районе Баку. Дело в том, что Нобели, которых Менделеев называл людьми злой воли, вот так очень зло к ним относился, они все время запугивали общественное мнение слухами о грядущем истощении нефти. И эти слухи помогали поддерживать довольно высокую цену на нефть. Однако научные исследования Менделеева это полностью опровергали. И тут Нобели находились с ним в перманентном научно-теоретическом конфликте. Менделеев не был изобретателем нефтепровода. Тут не будем придумывать мы ничего. Первые нефтепроводы появились в Соединенных Штатах Америки. Но Менделеев был главным идеологом и пропагандистом нефтепроводов и строительства их в России. Он, например, предлагал проект строительства нефтепровода из Баку в Центральную Россию. Ну, к этой идее тоже, к сожалению, братья Нобели отнеслись отрицательно и строить ничего не стали. Ограничились лишь строительством небольшого продуктопровода, как по проекту Менделеева, по которому из Баку в Батуми качался керосин. В общем, если бы мы Менделеева послушали, если бы мы начали строить нефтепроводы раньше, возможно, многое бы в нашей истории пошло по-другому, потому что у нас бы появилось больше денег, больше доходов еще задолго до всех революционных событий. Но вот что изобрел еще в части нефти? Он изобрел танкеры. Раньше нефть возили, конечно, на кораблях, но возили в трюме в больших, огромных деревянных бочках. Менделеев первый предложил идею. А зачем заливать нефть в бочки, потом эту бочку катить,
таскать, сливать оттуда нефть, разгружать, загружать, бочки портятся. Телушка-полушка, рубль-перевоз. По ходу транспортировки нефть дорожала в несколько раз. Давайте заливать нефть прямо непосредственно в трюм, только обеспечим в этом трюме герметичность и сохранность. И вот по проекту Менделеева астраханские судовладельцы, братья Артемьевы, построили первый нефтяной танкер, парусный даже, парусный. Это была парусная лодка «Александр», в которой была осуществлена первая в мире нефтеналивная перевозка. По мере появления таких танкеров у нас на Волге, на Каспии, нефтяные перевозки стали в разы дешевле, транспортное плечо резко подешевело, а самое главное, российская нефть, добываемая в Баку, сразу стала дешевле американской. Очень быстро из России был вытеснен и импортный американский керосин, тогда из нефти главным образом делали не бензин, а керосин, и нефть стала у нас таким образом экспортным товаром. Кстати сказать, Менделеев, будучи очень глубоким специалистом по экономической географии, просчитывал также, где нужно строить нефтеперегонные заводы. Он считал, что нефть надо перерабатывать и продавать продукты из нефти, и он предполагал, что нефтеперегонные заводы надо строить главным образом на Волге, вдоль Волги, и даже определял точки, где это надо делать. И вот в 1879 году по рекомендации Менделеева некий нефтепромышленник Рогозин построил первый НПЗ в Ярославской губернии. Этот НПЗ есть и сегодня. Он, конечно, тысячу раз перестроен, модернизирован, но он существует. Это самый старый НПЗ в России. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Перечислять научные звания и титулы Менделеева очень сложно, потому что их сильно больше 100. Он был почетным членом 90 различных академий, практически всех стран мира, где академии наук существовали. Он был, например, единственным на тот момент одновременно доктором права Оксфорда и Кембриджа, потому что по сложившейся веками конкуренции между этими двумя британскими старейшими университетами, если человек становился профессором, например, Кембриджского университета, работая параллельно в Оксфорде, то в Оксфорде его сразу лишали этого звания. Они были очень ревнивы в этом плане. И наоборот. Так вот, Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным. Это звание сохраняли. Но при всем при этом Менделеев не был академиком Российской академии наук. Это удивительно, но факт. Почему это произошло? Да нет какой-то одной причины. Все это очень сложно. Просто Менделеев не умел строить отношения с академическим сообществом, никому не льстил, ругал чиновников министерства. Ну, вот так вот не сложилось. Все свои работы он подписывал всегда без регалий. Или ДМ Менделеев, ну или редко профессор Менделеев. Вот, собственно, и все. Ну, надо сказать, что мировая наука от отсутствия у Менделеева титула академика ни капли не

точно на это влияли. На следующий год все-таки еще раз, причем Менделеева каждый раз выдвигали на Нобелевскую премию иностранные академики, еще раз его рассмотрели и снова ему Нобелевскую премию присудили. И уже должны были вручать, но, к сожалению, Дмитрий Иванович не дождался вручения, скончался. Ну а по сложившейся традиции умершим ученым Нобелевская премия не вручается.

Доходы его постепенно росли. Судя по записной книжке, куда он аккуратно заносил все свои доходы и расходы. И вот как-то раз он оказался проездом в небольшом сельце в Клинском районе Подмосковья. Сразу влюбился в эту местность. Это имение, которое приобретет Дмитрий Менделеев, сыграет огромную роль в его жизни. Здесь он будет заниматься наукой, здесь вырастут его дети, сюда переедут его сибирские родственники. Здесь же реализуется еще одно научное увлечение Менделеева – сельское хозяйство и агрохимия. Он высадил здесь березовую аллею по одной березке в честь каждого элемента и создал образцовую усадьбу. Менделеев завозит механизмы, он строит скотный двор, конюшни. Его теперь интересует происхождение, особенности произрастания хлеба. Его интересуют химические удобрения, болезни скота и даже шелководство. Там сейчас находится музей-усадьба Менделеева. Я, честно говоря, там не был. Очень хочу съездить. Действительно интересно. Пару слов о личной жизни. Она у Дмитрия Ивановича тоже была насыщенной. Женат Менделеев был дважды. Первый раз он женился на падчерице сказочника Петра Ершова. Она была старше его на несколько лет, очень Менделеева любила, у них было двое взрослых детей. Менделеев был, кстати сказать, тем еще семьянином, поскольку он помешан на науке, он страшно нервничал, когда его отвлекали от научных занятий. Иногда он ругался с женой, мешает ему заниматься опытами, писать статьи, и из дома убегал. Убегал он, правда, недалеко, добегал до ближайшей рощи. Там у него было специальное дерево, какое-то очень старое, с гигантским дуплом. Он прятался в этом дупле. Там у него такая конторка была, 1,5 квадратных метра. В дупле у него была табуреточка маленькая и крошечный столик. И там сидел, писал, пока светло, полной изоляции от всех посторонних шумов. Так это продолжалось до той поры, пока Менделеев неожиданно, без памяти, и влюбился в юную донскую казачку. И, несмотря на разницу в возрасте, Менделееву 43, казачке 17, между ними вспыхнул роман. Супруга дала согласие на развод, а вот церковь долго не соглашалась. Не соглашалась, и в конце концов какой-то священник все-таки официально этот развод согласовал и обвенчал. Никакого официального запрета на повторный брак не было со стороны РПЦ. Было просто несогласие каких-то местных иерархов. Но, тем не менее, тут же возник слух, естественно. Менделеев же звезда. Мы же помним с вами это. Медиаперсона, да? Тут же возник слух, что Менделеев дважды женат. Он двоеженец. Слух этот стал витать по всем светским салонам Петербурга. Дошел даже до Александра Третьего. Кстати сказать, примерного семьянина. Александр III вслух поверил. Однако выводов из этого делать никаких не стал. Более того, заявил следующее. Это верно. У Менделеева две жены. Ну и что? Менделеев у нас один. Ну, так либо иначе, во втором браке у Менделеева родилось 4 детей. Потом было много потомков. Кто-то разъехался, кто-то остался. Я знаю, что даже через телевизионную передачу «Жди меня» искали уже в современной России потомков Менделеева, но, к сожалению, никто не отозвался. Кстати сказать, одна из дочерей Менделеева была замужем за нашим великим поэтом Александром Блоком. Еще немного о хобби Менделеева. Он был заядлым путешественником. Конечно, путешествовал он в основном не ради удовольствия, а ездил, как бы сейчас сказали, в научные командировки. Но даже по сегодняшним меркам, с сегодняшними скоростями, самолетами и так далее, ну, честно говоря, это удивляет. Менделеев

был 33 раза во Франции, 32 раза в Германии, 11 в Англии, 10 в Швейцарии, 8 в Австро-Венгрии, 3 в Италии, а также в Бельгии, Испании и, как я вам сказал, США. Ну а количество его поездок по России просто не поддается никакому учету. Когда он успевал все это, совмещаясь с наукой, немыслимо. Загадка. Менделеев, помимо всего прочего, был блестящим педагогом и талантливым оратором и лектором. Он 35 лет преподавал в университете. Читал огромное количество лекций, иногда до 150 лекций в год. Ну, что такое лекция по Менделееву? Он признавался, что для того, чтобы прочитать одну новую публичную лекцию, ему нужно не менее 15 часов подготовки. Я по опыту скажу, что это только с гением Менделеева можно уложиться в 15 часов. Так обычно это требует еще больше времени. Менделеев был большим сторонником женского просвещения, женского образования. Он сам преподавал на женских курсах, содействовал открытию знаменитых бестужевских высших женских курсов. И вообще полагал, что девушки и молодые женщины в науке очень полезны. Это аккуратные ассистентки, это очень пытливый организованный ум. И вообще нет лучшего исследователя, говорил Дмитрий Иванович, чем молодая образованная женщина. Немного о политических взглядах Менделеева. Самое известное и самое скандальное то, что Менделеев был членом реакционнейшего, как писали в советские годы, монархического союза русского народа. Это эталонная, вот как я помню в советских учебниках, эталонная организация самых махровых черносотенцев. Союз русского народа – это мужики в папахах с бородами, с нагайками, такие картинки у нас были, я помню в учебниках, такие красные рубахи, подпоясанные почему-то веревками, видимо, на которых они должны были кого-то вешать, тянуть, тащить. Они непременно с топорами и плетьми где-то там носятся, бегают за революционерами, студентами, евреями и прочими неблагонадежными. Ну, все это, конечно, некоторого рода преувеличение. На самом деле, Союз русского народа это была, как бы сейчас сказали, самая массовая общественная организация начала века. Более 300 тысяч членов. Партией она себя не считала. Она говорила, мы не партия, мы и есть русский народ. Основная масса членов – крестьяне. Идея была такова, что Союз русского народа как бы подпирает государя-императора справа, поскольку на него постоянно давили либералы, левые, кадеты, разного рода социалисты. То требуется подпорка справа со стороны крепких монархистов. Вот с этой целью Союз русского народа был создан, и в него входило, помимо Менделеева, много известных людей. И Мережковский, Пуришкевич, множество иерархов РПЦ, включая всем известного Иоанна Кронштадтского. Конечно, Менделеев, можно сказать, что был консерватором. Консерватором в том смысле, что он был против великих потрясений. Если бы он дожил до знаменитой речи Столыпина про 20 лет покоя, которые нужны России, он бы точно под этим подписался. Менделеев считал, что России противопоказаны любые революционные потрясения, а нужны постепенные реформы, эволюционные изменения, развитие науки, нравственности и образования. Наш знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев, которому как-то Менделеев изложил свои взгляды, назвал Менделеева постепенновцем. Потому что он все хочет постепенно. Это выражение понравилось Дмитрию Ивановичу. Он писал, «Мне очень памятно это слово «постепенновец». Мне кажется, оно выражает сущность того мышления, которого я придерживаюсь. Постепенность, разумность, воля и неспешливое достижение цели». Интересное размышление Менделеева о модном тогда социализме и капитализме. Я позволю себе процитировать две его фразы, а вы задумайтесь. «Промышленное развитие есть высшее благо, современностью выработанное, а капитализм есть осознанное зло. Зло, которое оставляет существовать лишь потому, что нет еще выработанных средств достигать промышленного развития без развития капитализма. Но сочетание это, развитие
индустрии и капитализма. Сочетание это лишь временное, это лишь простая эволюция роста человеческого. Следующее. Основную ошибку социализма составляет подавление личной инициативы. Утопия социализма есть крайняя противоположность утопии индивидуализма. Истина в среднем сочетании. С этим, честно говоря, трудно поспорить. В 1906 году, будучи свидетелем Первой русской революции, Менделеев напишет последний крупный научный труд. Называться он будет «К познанию России». Менделеев будет опираться на скрупулезный анализ результатов переписи населения и приобщит к этому изданию особую научную карту, в которой найдут отражение его идеи промышленного культурного развития страны. На основе сделанных им расчетов, сугубо научных, Менделеев сделает следующий вывод. Высшая цель политики яснее всего выражается в выработке условий для размножения людского. Поскольку население Российской империи за последние 40 лет удвоилось, он вычислит, что к 2050 году численность России при сохранении существующего роста и темпов должна достигнуть и непременно достигнет 800 миллионов человек. Ну вот так. Осталось менее 30 лет. К сожалению, революции, войны и все прочее внесут существенные уточнения и расчеты Менделеева. Еще пара цитат из его последних научных трудов. «Ограниченный рост промышленности совершенно непригоден нашему краю. Более того, неприличен нашему народу. Идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей. А нам надо не только догнать, но и перегнать их». Вот так. Так что от Сталина до Хрущева все плагиатели у Менделеева. «Желательно, чтобы Россия вновь прочнейшим образом заключила теснейший политический, таможенный и всякий иной союз с Китаем. Китай явно просыпается. В нем 430 миллионов народа, и он имеет все задатки быстро стать могущественнейшей мировой державой». Это писал Менделеев, когда Китай вообще никто в мире не воспринимал всерьез. Менделеев всегда был очень крепким человеком, сибиряк. Он предпочитал лечиться народными средствами, полагал, что лучшее средство от простуды – это баня и чай, причем очень придирчиво подходил к завариванию чая, делал либо сам, либо доверял это своей второй жене. Практически ничем не болел. Вот беда одна – пить не пил, но очень много курил. И когда в возрасте 70 с лишним лет Менделеев заболеет тяжелой простудой, простуда перейдет в бронхит. Бронхит – воспаление легких. И вот ослабленные легкие, прокуренные, к сожалению, сведут Дмитрия Ивановича в могилу сильно раньше тех лет, сколько бы он мог прожить, если бы более себя берег. Умрет от воспаления легких, как и другой наш великий ученый Михаил Ломоносов, о котором мы говорили в самом начале. Но даже тяжело болея, Менделеев останется верен себе. Может быть, у него не будет уже силы, настроения читать научные труды. Он, к тому же, в конце жизни уже довольно плохо видел. Ему оперировали катаракту еще в те времена, представьте себе. И вернули ему зрение, но не полностью. Он все-таки видел не очень хорошо. Медсестра читала ему книгу «Последние часы его жизни». И я очень удивился, когда узнал, какую книгу она ему читала. Это был Жюль Верн, замечательный научный фантаст. Все-таки идеи полярных изысканий не оставляли Дмитрия Ивановича до последних минут его жизни. Тысячи людей провожали Менделеева в последний путь. Все похороны, организация была взята на себя Санкт-Петербургом, городом. Огромная, бесконечная колонна студентов несла на руках его гроб, а вслед за гробом большую-большую доску. На этой доске была изображена периодическая система Менделеева. Память о нем увековечена настолько полно, что всего и не перечислить. В честь Менделеева названы и элемент его таблицы, элемент номер 101, Менделеевий, и минерал Менделеевит. Его имя носит Российское химическое общество, Российский химико-технологический университет, Тобольский государственный пединститут,
Всероссийский НИИ метеорологии, тоже основанный Менделеевым. Вулкан, ряд населенных пунктов, географических объектов. Самая престижная золотая медаль Российской академии наук за научные работы в области химии – это медаль имени Менделеева. Но главное не это. В отечественной науке 20 века практически невозможно найти отрасли, которая не была бы связана с именем Менделеева. Он автор фундаментальных исследований по физике, метеорологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, экономической географии. Ему в целом, вот как посчитали, принадлежат работы в более чем 30 направлениях только фундаментальной науки. Сам Менделеев называл свой научный метод потоком научной деятельности, когда на вдохновение одно цепляется за другое, одно другое приоткрывает, развивает и всегда в итоге приводит к практическому результату и к практическому внедрению. Как-то его зять, Александр Блок, написал своей супруге письмо. Процитирую вам его по памяти, но смысл примерно такой. Твой папа все знает. Знает то, что не знают обычные люди. Ему поэтому скучно и неинтересно с обычными людьми. Наверное, поэтому он так одинок среди людей. Он одинок, как может быть одинок истинный гений. Да, Менделеев не стал при жизни ни академиком Российской академии наук, ни Нобелевским лауреатом. Ну и что? Знаете, Леонардо да Винчи, другой великий ученый, который пробовал себя в самых разных отраслях знания, тоже не был ни Нобелевским лауреатом, ни академиком. Так что можно сказать, что и в этом Менделеев в полном смысле русский Леонардо. Но уж я добавлю в части практической реализации своих бесчетных прожектов, он будет гораздо-гораздо сильнее. Почти все, что изобретал Менделеев, находило свое самое практическое, самое действенное и самое эффективное воплощение. Менделеев – настоящий революционер в химии и в естественных науках. Я бы сравнил его в этом отношении просто с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Как учение о смене экономических формаций, о развитии общества, только с той лишь разницей, что это гораздо-гораздо сложнее. Все-таки, чтобы вот такое создать учение, так систематизировать научное знание, одного яркого журналистского пера, как у Маркса и Энгельса, просто светлой головы для этого недостаточно. «Никогда не говори никогда», но, тем не менее, в отличие от трудов основоположников марксизма, истинность учения Менделеева уже доказана практикой, уже доказана временем. Ну и в заключение, наверное, скажу вам, почему я решил прочитать эту лекцию. Почему, стараясь не говорить об ученых, потому что мало чего в этом понимаю, на самом деле, я все-таки сделал исключение для Менделеева. Мне очень хочется, чтобы под влиянием нашего курса о русской истории вы не только интересовались военным делом, государственным устройством, политикой, но, может быть, кто-то, особенно молодые люди, школьники, студенты, школьники в первую очередь, захотели стать и такими великими учеными, как Дмитрий Иванович Менделеев. Захотели открыть что-то новое. Если вы думаете, что Менделеев открыл все, таблица заполнена, и на это можно поставить точку, а дальше наука идет только по пути разработки новых моделей айфонов, это не так. Я вас немного подразню. В интернете есть целая теория заговоров вокруг имени Менделеева. Заговор это связан с тем, что в первом варианте таблицы Менделеева верхний ряд, видите, где 1 и 0, выглядел немного по-другому. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент. Я тут объясню, как смогу, как историк, пусть меня химики поправят, которое он называл эфир, которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы.
И от этого вещества, которое может излучать с собой бесконечную энергию в разных вариантах соединения и бесконечное тепло, от этого вещества и нужно строить всю науку о Земле. То есть Менделеев пытался создать науку обо всем сразу, определив основную субстанцию, из которой все рождается. Но люди злой воли, всякие там братья Нобели, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Дюпоны, нынешних я перечислять не буду, все те, кто зарабатывали миллионы и миллиарды в начале 20 века на нефти, угле и других источниках энергии, поняли, что в случае открытия эфира, если наука пойдет по тому пути, который предсказал Менделеев, никакой необходимости не будет для обогрева планеты, наших жилищ, для движения транспорта, самолетов, автомобилей. Никакой потребности не будет более ни в бензине, ни в нефти, ни в угле. Появится идеальное, 100% экологичное топливо, которое почти ничего не будет стоить человечеству. То есть сразу наступит такой энергетический коммунизм. И они подменили таблицу. И они запретили все исследования на эту тему. И они финансируют что угодно, но только не движение в сторону той науки, в сторону эфира, которую предсказал Менделеев. Другие элементы могут появляться. Но никакого эфира. Это все запрещено. Поэтому, дорогие мои, если вы пойдете в Губкинский институт, Менделеевский институт, на кимфак МГУ, любого нашего хорошего университета, вам есть чем заняться. Поищите тайны таблицы Менделеева, неизвестные вещества, и, может быть, вы тогда также перевернете мир, как в свое время это сделал Дмитрий Иванович Менделеев. И слава ваша будет сиять в веках. Спасибо вам за внимание к русской истории. Спасибо вам за внимание к истории русской науки. Ну, как мог, посильно я вам рассказал. Не судите строго. До следующих встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем привет, добрый вечер, и мы продолжаем рубрику «Все фигня, кроме пчел», и сегодня будем вновь говорить о насекомых, и поговорим о насекомых-рекордсменах. Сразу скажу, что мы не будем, наверное, говорить о большинстве банальных списков, где самый большой, самый тяжелый, самый кусающий, а поговорим на более интересных насекомых, которые так или иначе удивляли или продолжают удивлять ученых и удивляют в том числе и меня. Как я люблю говорить, что насекомых на планете Земля гигантское количество видов, их уже больше миллиона описано, и мы знаем, что, скорее всего, мы знаем только треть от разнообразия насекомых, некоторых, возможно, мы никогда не откроем, потому что вымирают они так же быстро. Ну и на диаграммке хорошо видно, что насекомых относительно всех других существ сильно-сильно больше. Насекомые, соответственно, заполонили планету и живут во всех средах. Их можно найти в почве, их можно найти в песке, их можно найти в воде. Насекомые – первые животные, которые осваивают воздушную среду, и это им дает, конечно, невероятное преимущество. Насекомые живут внутри растений, они живут внутри животных, они питаются кровью, они питаются пыльцой. То есть насекомые есть везде, едят все. И, конечно, ученые долго хотели найти насекомых в уникальных каких-то местообитаниях, в уникальных средах. И в 1899 году американский энтомолог Кокилет, он отправляется, он живет в Калифорнии, и, собственно, отправляется на известные болота. Они нетипичные болота, это болота нефти, это болота из битума, и находит там насекомых. И, пожалуй, до сих пор это единственный вид насекомых, это мухи из семейства Эфедриды, называются холиомия петролей, они живут именно в нефтяных лужах. То есть вся их жизнь полностью связана с нефтяной лужей. Их личинки живут внутри и питаются, возможно, бактериями, возможно, остатками каких-то растений. То есть до конца мы точно этого не знаем. Но вся их жизнь проходит именно внутри этой нефтяной лужи. Окукливаются они, правда, на поверхности, выползают на травинке, и взрослые мухи уже бегают прекрасно по поверхности нефтяной пленки. Она очень клейкая, если они, конечно, прислоняются, они часто тонут, но, тем не менее, они прекрасно бегают по поверхности и там же спариваются и откладывают яйца опять же внутрь. Вот, большинство других животных все-таки не способны жить в таких условиях, не способны выдерживать воздействие нефти, потому что она очень едкая. Этих мух, даже их личинок, пытались поливать ксилолом. Это довольно такое едкое вещество. Мы знаем, что это растворители лаков. И 50% раствор ксилола их не берет, они продолжают оставаться живыми. Вот. А большинство других животных обычно выглядят вот так. Это различные саблезубые тигры, которых мы находим именно в таких болотах в очень большом количестве, разные ископаемые животные. Ну и насекомые ископаемые выглядят вот так тоже. Они часто встречаются именно в этих битумных болотах. Вот. А мухи эфедриды живут не только в нефтяных источниках, они на самом деле любят всякие необычные места обитания, они часто живут по берегам морей, где выбрасываются водоросли, выбрасываются разные растения, их там можно увидеть часто очень большими скоплениями, идя по берегу моря. Они живут в серных источниках, И они живут даже в очень соленой воде, развиваются в солончаках. Даже одни из немногих мух, которые способны развиваться в солончаках. Мушки совсем небольшие, порядка 2-3 миллиметров в размере. Еще одна среда, которая, казалось бы, не очень подходит насекомым, это мировой океан. Насекомые все-таки так или иначе приверженцы суши, и их все-таки жизненный цикл так или иначе связан с сушей. Либо они откладывают яйца на суше, либо они сами бегают, либо они летают где-то над поверхностью Земли. Но есть насекомые, которые полностью всю жизнь живут в мировом океане. То есть они никогда не приходят на сушу, они никогда не находят пресной воды. И это водомерки. Водомерок наверняка вы все видели, водомерок все знают, это такие хищные клопы. У них 4 ноги плавательные, при помощи них они бегают по поверхности воды, по поверхностной пленке, а передние 2 лапы превращены в хватательные конечности, и все водомерки-хищники, они ловят каких-то других мелких насекомых. Бывают, правда, крупные водомерки, которые могут ловить головастиков, могут ловить мальков, рыб. Вот. А один род Халабатос, он живет в мировом океане. Они живут в теплых водах, предпочитают тропические океаны, это Индийский океан, южная часть Тихого Атлантического океана. Они совсем небольшие, тоже несколько миллиметров длиной, не способны летать. То есть они точно не могут никак перелететь, попасть туда случайно. Ловят они тоже различных маленьких рачков, других беспозвоночных питаются ими, могут ловить мелких рыб. И откладывают яйца на какие-то частички суши. Обычно это все-таки водные растения, но некоторые приспособились откладывать на гидроидных полипов парпит. Парпиты – это такие гидроидные полипы, которые живут колониями и плавают на поверхности воды. Так вот, водомерки прекрасно приспособились, они откладывают яйца на этих гидроидных полипов. Но это еще не все. Оказалось, что халабатосы – одни из немногих, которым выгодно загрязнение океана. Им очень понравился пластик, который мы туда регулярно выбрасываем. Это громадное количество пластиковых островов, а сейчас еще небольшие частицы пластика. И вот тут на фотографии видны частички пластика, на которые отложены яйца этих халабатосов. И была интересная находка, бутылка из-под молока пластиковая, на которую было отложено около 70 тысяч яиц. То есть это такая была коллективная кладка, туда прибегали взрослые, разные взрослые водомерки и откладывали целенаправленные яйца. Видимо, она им очень показалась привлекательной. Но халабатосов открыл в начале, в конце 19-го, в начале 20 века Шольц, это российский ученый, который работал в Тарту, университету Тарту, и он совершал в качестве ботаника и зоолога кругосветное путешествие на судне «Рюрик», и тогда же, собственно, он собрал этих халабатосов, а сейчас мы уже их знаем около 40 видов. Следующие насекомые рекордсмены, и среди, посмотрев на них, очень сложно угадать в них насекомых, а тем более угадать в них комаров. Это комары-звонцы. Комаров-звонцов мы часто видим у нас в водоемах. Это такие небольшие комарики, совсем, ну, размером с кровососущих. У них бывают у самцов очень пушистые антенны, усики, и ну, выглядят они как обычные комарики. Но, правда, они не кусаются и не приносят вреда. А вот пантомия, она живет тоже исключительно в океане. Вся ее, весь ее жизненный цикл проходит в океане. Все виды этого рода, их всего 4 вида, по-моему, найдены на берег, около берегов Австралии, Тасмании, ну, в общем, на Японии, в той части света. Личинки у них выглядят типичные для мух, они небольшие такие, совсем несколько миллиметров. И самое интересное, что самка выглядит примерно так же. То есть взрослая самка, она очень похожа на личинку. У нее есть головная капсула и дальше короткое тело, которое не дифференцировано. У нее нет ни ног нормально развитых, ничего. Она плавает около поверхностной пленки воды, прислонившись туда своими дыхательными отверстиями, своими дыхальцами. А самец выглядит вот так. Самец тоже небольшой. Тут видно, что он размером где-то 1-1.5 миллиметра. И найти, понять, какие части у него что, практически невозможно. Вот это, простите, у него усики. У него очень длинные передние конечности, которыми он ощупывает местность вокруг себя. Вторая пара ног у него очень короткая, с крючками на конце. Ученые долго думали, зачем это нужно. Потом увидели, как они спариваются. И оказалось, что самец прибегает к самке, он находит самку максимально быстро, обхватывает ее своими крюками, своими конечностями, удерживает и спаривается с ней. Ну, а крылья у него совсем редуцированные, это вот эти вот весла, он ими скорее отталкивается от воды. И комарики живут совсем недолго, самцы живут около 2 часов, 2-3 часов, и за это время им, естественно, нужно найти самку. Выводятся они из куколок очень синхронно, все самцы где-то через полчаса после заката солнца, а самки на 20 минут позже. Это сделано специально, чтобы самцы могли окрепнуть и найти за этот короткий промежуток самку. Они спариваются с самкой, самка еще живет какое-то время, откладывает яйца, ну тоже, то есть несколько часов. Яйца, соответственно, продолжают развиваться, яйца развиваются до взрослой стадии, ну то есть через несколько дней у них вылупляется личинка, и она потом еще порядка 3 недель развивается. Вот. Ну и после этого цикл опять повторяется, то есть жизненный цикл совсем-совсем короткий. Ну и всего описано 4 вида таких маленьких комариков, которые тоже живут исключительно в соленой океанической воде. И питаются они детритом, разлагающимися разными водорослями. Насекомые, центр разнообразия всех насекомых, это прежде всего, конечно, тропический климат. Больше всего насекомых мы с вами увидим, если поедем куда-нибудь в зону экватора, в Южную Америку. Ну, есть, конечно, много насекомых, например, в пустынях. То есть, соответственно, насекомые любят теплый климат. И, казалось бы, на севере, ну, их должно становиться меньше. И это так, действительно, на севере насекомых становится в видовом разнообразии сильно меньше. Там появляется очень много насекомых, которые питаются кровью. Мы знаем, что летом на севере летит гнус, который часто пристает, мешает и соответственно, ну, вызывает дискомфорт. Вот, но, казалось бы, насекомые не должны жить, где есть лед, где постоянно есть лед. Вот, но, в общем, оказалось, что все это не так, конечно, и нашли один вид насекомых, который живет в Антарктиде. И это вот Бельгика Антарктика. Это тоже комары из семейства звонцов хиронамид, как были и предыдущие комарики. И так получилось, что это самое крупное сухопутное животное Антарктиды. То есть постоянно живущие животные Антарктиды. Потому что пингвины так или иначе могут плавать, могут жить на льдах около Антарктиды. А эти существа не могут никуда деться, у них нет крыльев. Большую часть жизни, соответственно, они питаются детритом, разлагающимися разными остатками растений, потому что в Антарктиде, как бы странно это ни звучало, есть разные растения, в том числе 2 вида цветковых растений, один злак и 1 гвоздика, 1 гвоздичное. Вот. И они питаются корнями этих растений, часто живут в гнездах разных птиц, подъедают какие-то остатки там. И названы они в честь бельгийской кругосветной экспедиции, в которой участвовал в том числе Амундсен. Тогда же они были найдены впервые. Вот. И еще интересная особенность этих комариков – то, что они могут вмерзать в лед. То есть личинки и яйца замерзают, а потом оттаивают и продолжают свое развитие. Конечно, все это возможно благодаря уникальному строению их клеток, потому что у них гигантское количество глицеринов, других спиртов, которые не дают клеткам замерзнуть. Вот. Ну и совсем недавно, несколько лет назад, по-моему, в 2015 или 2014 году, был найден комар-звонец, несколько видов было найдено на земле Франца Иосифа. Вот. Были найдены нашим ученым Крашенинниковым. Ну и, собственно, они живут примерно так же. Единственное, что они способны летать, но тоже они замерзают, и Крашенинников отмечает, что они даже способны спариваться при температуре -27 градусов. Наши насекомые в таких условиях не то что спариваться не могут, но обычно они спят, где-то зарывшись либо в землю, либо на стадии яйца, либо на стадии куколки, а эти вот способны продолжать свою жизнь. от насекомых, которые живут в необычных местах, перейдем к насекомым, которые поставили рекорды по размерам. Я не буду рассказывать о большинстве этих насекомых, про них легко найти информацию. Тут жук голиаф, который весит, самый крупный жук, самый тяжелый жук, который весит около 112 грамм, внизу его личинка вот в руке, она тоже развивается несколько лет. Это кузнечик вета, живет в Новой Зеландии, он достигает 70 грамм, тоже не способен летать, потому что такое тело поднять очень тяжело, вот, но является одним из самых крупных насекомых. Ну и бабочки Attacus atlas и Agrippina – это одни из самых крупных бабочек, обе бабочки ночные, и размах их крыльев около 30 сантиметров. Attacus atlas поменьше, он около 28, Agrippina – 30. Это самые крупные бабочки, известные на данный момент. Но самое крупное насекомое, конечно, не они, а вот этот вот палочник. Этот палочник был найден тоже совсем недавно, в 2015 году, и называется он Fabeticus chani. Нашли его абсолютно случайно, и нашли его сначала мертвого. Он упал на землю, и его, собственно, Чани нашел, передал в Лондонский музей, где увидели, что это новый вид. И не просто новый вид, а самое крупное насекомое. То есть с лапами он больше локтя. Внизу две фотографии, это не этот вид, это совсем другой вид, ну, из того же рода, он чуть меньше, поэтому можете представить, что Fabeticus chani еще больше. И удивительная особенность, что они живут исключительно на вершинах деревьев. Поэтому найти до сих пор их в нормальном количестве не удается. Известно всего 4 особи найденных, но зато нашли яйца этого палочника, и они устроены тоже очень интересно. Внизу, в правом углу, в нижнем, именно яйцо этого палочника, оказалось, что у него есть такие специальные пластиночки или крылышки, и когда яйцо падает вниз, а у всех палочников яйца так или иначе развиваются на поверхности земли или, ну, в листовом опаде, соответственно, эти крылышки помогают ветру переносить эти семена на большие расстояния, потому что сам палочник, естественно, со своей скоростью и с отсутствием крыльев далеко уползти не может. И благодаря этому палочники расселяются. От самых больших перейдем к самым маленьким, к мельчайшим насекомым. И это, наверное, сейчас один из современных наиболее интересных объектов для изучения, и большие группы энтомологов, в том числе и у нас, в нашей стране, изучают этих насекомых. Самые, как бы, маленькие насекомые размером часто бывают меньше, чем одноклеточные существа. Тут на слайде хорошо видно, это обычная амеба, амеба протей, и рядом с ней мельчайшие насекомые в одном масштабе. То есть они даже мельче, чем амеба, ну и сопоставимы с размером с инфузорией туфелькой, то есть с одноклеточным существом. При этом это многоклеточные насекомые, многоклеточные организмы с очень сложным поведением и с полным превращением. То есть мы знаем, что есть насекомые с неполным превращением, которые, ну, вылупляются из яйца и потихоньку растут, линяя. То есть они, личинки похожи на взрослых. Тут же, соответственно, это осы или жуки, у которых личинки отличные, у них есть, соответственно, стадия куколки, и у этих насекомых происходит все именно так. У них тело, конечно, пошло по пути упрощения, им нужно уменьшаться, но не все органы можно уменьшить. Оказалось, что очень сложно уменьшить пищеварительную систему, поэтому пищеварительная система у этих насекомых остается примерно такой же, как у крупных насекомых. Половая система тоже. Ее тоже довольно сложно уменьшить. Вот изменения со зрением произошли. Если посмотреть на глаз, то он устроен так же, как у крупной пчелы, но фасеток в нем гораздо меньше. То есть там совсем, ну, порядка 30-40, ну, порядка 40 фасеток. То есть, поскольку фасетка – это точка, получается, у них где-то 40 пикселей зрения, как они при этом видят, довольно сложно понять, но они летают, хорошо ориентируются в пространстве, у них есть, соответственно, они даже отличают, там, не знаю, черный и серый, то есть какие-то градации цветов. При этом зрение, конечно, у них, видимо, не столь хорошее, как у других насекомых. Крылья у них превратились из обычных, привычных нам пластинок вот в такие небольшие палочки, пластиночки, которые покрыты множеством щетинок. Эти щетинки похожи на перо птицы. Соответственно, на них есть бороздки, и это позволяет увеличить крыло, площадь крыла очень сильно. Но все равно эти насекомые неактивно летают. В основном, конечно, они переносятся ветром, потому что силы ветра им противостоять очень трудно. И самые большие изменения коснулись, конечно, нервной системы. Нервная система у этих насекомых стала очень-очень маленькой, слилась часто в один ганглий, и оказалось, что у этих насекомых нейроны, то есть клетки нервной системы, клетки мозга, они безъядерные. То есть сначала они имеют ядро в куколке, а во взрослом состоянии ядра у них не находится. Мы знаем, что обычно обучение – это экспрессия тех или иных белков в нервной системе. Соответственно, как у них это происходит, пока остается неразгаданным, но тем не менее вот нервная система состоит в основном из отростков и из клеток, которые лишены ядер. То есть ядер совсем-совсем мало, и это позволило ее сильно сжать. Есть предположение, что нервная система представляет собой синцити, то есть слившиеся клетки, соответственно, такую структуру из слившихся клеток между собой. Интересная особенность у дикопоморфы, которая вот тут. И вот тут она. Это самка. Самка выглядит абсолютно нормальным образом. То есть такая хорошая оса, примерно как мегафрага. Тут не так, фотография не такая хорошая, но тем не менее выглядит она примерно так же. А самец пошел еще по большему пути упрощения. То есть самочка где-то 0,13 миллиметров. 0,137 миллиметров, то есть совсем-совсем маленькая. Самец еще мельче. Он где-то 0,1 миллиметр. И у него с головой, вы видите, что произошло. Головы практически нету. Конечности тоже стали очень небольшими. Крылья исчезли. Исчезла пищеварительная система. Питаться ему незачем. И единственная его цель – это найти самку, прикрепиться к ней и спариться. Соответственно, это такое получилось полупаразитическое, но тем не менее насекомое, которое не способно жить самостоятельно, и, собственно, основная его цель – передать генетический материал. Интересно, что многие из этих насекомых, вот осы – это паразиты, а жучки, наноселлы – это свободно живущие жуки, их размер чуть крупнее, они около 0,3 миллиметров. И они должны откладывать яйца. Половая система, я уже сказал, такого же нормального типа, но яиц много не уместишь, потому что яйца сложно сжимать в размере. И эти жучки откладывают по одному яйцу, которое занимает большую часть тела самки. А сперматозоид у этих жуков настолько большой, что по длине он со жгутиком и по длине в два раза длиннее, чем тело самца. То есть зачем такое нужно, никто не знает. Вот. И у этих насекомых обнаружили у жуков на надкрыльях такие вот пластиночки бороздочки, которыми они должны, по идее, издавать звук. Мы такие знаем средуляционные пластинки у многих других насекомых, например, у кузнечиков, как у сверчков, когда сверчок трет крылом об крыло, он, собственно, издает так звук. Одна терка трется об другую, и получается треск. Вероятно, что эти жуки также способны издавать какие-то звуки, но записать их пока, нормальную запись получить их до сих пор еще пока не удалось. Но, тем не менее, исследования ведутся, и это одни из самых маленьких многоклеточных существ, то есть самые маленькие многоклеточные существа, которые мы знаем. От размера логично перейти к продолжительности жизни. Я уже говорил о короткоживущих насекомых, то есть мы много знаем насекомых, которые живут один день, живут несколько часов, выполняют функцию спаривания. Ну, взрослые насекомые только спариваются и умирают, не питаются. Но есть и насекомые-долгожители. Мы будем говорить прежде всего о долгожителях на стадии мага, то есть после куколки, когда живет взрослое насекомое, потому что личинки у многих насекомых живут довольно долго. Мы знаем, например, цикад, которые 17-летние и 13-летние. Они обе живут в Америке, в северный. Соответственно, личинка развивается 17 лет под землей, она питается соком растения, она пьет его из корней, и потом вылетает и превращается в имаго и живет несколько месяцев. И потом цикл опять повторяется. Известно, что личинки златок, вот этих вот Buprestis aurulenta, они живут до 50 лет в стадии личинки под корой дерева, питаются древесиной, а потом могут превращаться во взрослые насекомые. То есть это известный такое лабораторное наблюдение, что личинка развивалась 50 лет. Но обычно все-таки меньше, но все равно несколько лет. Имаго же тоже живет несколько месяцев, и это обычно стандартная продолжительность жизни для всех насекомых. Однако есть и долгожители. Например, чернотелка Polyposius на стадии имаго живет до 8 лет. Это очень-очень долго, и с этим жуком тоже связана очень интересная история. Мы его практически потеряли. Он сейчас находится, включен во все международные красные книги. И он жил на острове Фрегат, вот на этом маленьком острове, который входит в группу Сейшельских островов. Вот он, маленький остров Фрегат, вся популяция жила там. И туда завезли крыс, которые стали потихонечку выедать этих жуков. И в конце концов, конечно, жуки исчезли, плюс под прессом людей. И остались жить только в зоопарках, в различных инсектариях. Ну и сейчас есть большая международная программа, этих жуков разводят и возвращают назад на этот остров Фрегат, который очистили от завезенных хищников. Еще один рекорд по продолжительности жизни, и, пожалуй, это самая большая продолжительность жизни среди имаго-насекомых, это матка муравьев Lasius niger. Она прожила 28 лет в лаборатории, держа, собственно, муравейник, будучи королевой муравейника. Lasius niger – это муравьи, которых вы можете увидеть у себя в саду, это черный садовый муравей. Есть данные о том, что термиты живут примерно столько же или даже больше, до 50 лет, но реальных наблюдений, реальных статей найти не удается. Но, тем не менее, предположение, что самки термитов живут так же долго, все-таки есть. И самое время как раз поговорить о термитах. Термиты – рекордсмены не по продолжительности жизни, а по размеру своих термитников. Термиты не родственники муравьям, это совсем отдельная группа, это насекомые с неполным превращением, отдельный отряд, и, соответственно, они строят разные, у них тоже социальная структура, у них есть царица, есть касты, и при этом касты у них лучше выражены, чем у муравьев, соответственно, у них касты предопределены генетически, то есть они выглядят совершенно по-разному, вот, например, мышка зависает, простите. Солдат, который с большой головой, с мощными челюстями, единственная функция его – это охрана термитника. Матка, как я уже показывал на предыдущем слайде, выглядит вот так. Это небольшая голова, небольшая грудь и дальше громадное брюшко. И единственная функция матки – это постоянно откладывать яйца. И в отличие от муравьев, у муравьев матка спаривается один раз и хранит сперму всю свою жизнь. У термитов матка живет вместе с самцом, который периодически с ней спаривается, ну и, соответственно, они продолжают откладывать яйца. Так вот, они строят гигантские термитники. Термитники бывают очень разные. Есть, конечно, и совсем маленькие. Есть вот такие на деревьях, построенные из древесины, но мы привыкли все-таки, что это вот такие гигантские сооружения из глины, из почвы, пережеванные, скрепленные слюной. Их действительно разрушить порой очень трудно. Это такие монументальные строения. Если подумать относительно размера термитов, то это окажется чуть ли не самые большие строения. Наши небоскребы по сравнению с термитниками очень-очень маленькие. Термитники устроены очень интересным образом. У них есть, соответственно, различные камеры, в которых живет царица. Тут написано «апартаменты царицы». Дальше камеры с личинкой. Потом бывают камеры, где термиты выращивают грибы, потому что они ими питаются. Вот. И есть различные вентиляционные отверстия. При этом термитники тоже поворачиваются определенным ракурсом к солнцу, к ветру, для того, чтобы не нагреваться, вентилироваться. То есть это такое очень продуманное бионическое сооружение. Так вот, совсем недавно в Бразилии при расчистке земель для пастбищ, там рос такой саваннистый лес, его начали расчищать, чтобы сделать пастбище, обнаружили большое количество холмов, которые хорошо видны даже со спутника. Площадь этих холмов, их там не несколько, а на самом деле несколько миллионов, высота их около 2 метра, а диаметр 9 метров. И по площади все вместе они занимают примерно площадь, сопоставимую с Великобританией. И эти холмы оказались связаны между собой. Их стали изучать подробно при помощи, не разрывая, конечно, несколько разрыли, но остальные изучали при помощи других методов, в том числе эхолокации. Соответственно, выяснили, что это на самом деле большие-большие термитники, которые связаны между собой системой тоннелей, и построены они были порядка 4000 лет назад и продолжают быть обитаемыми до сих пор. Там живет термит, вот этот Синтермис дирус. В каждом термитнике, соответственно, есть королева своя, но, тем не менее, термитники связаны между собой, и они, видимо, не конфликтуют, а, наоборот, это сделано для более удобной коммуникации. То есть это такой город, который поддерживается порядка 4000 лет, и по количеству земли, которую они перекопали, это сопоставимо где-то с 200 пирамидами в долине Гиза. И дальше, соответственно, термиты, как я уже говорил, это такая фабрика по производству яиц. Они постоянно, матка постоянно откладывает яйца, потому что колонии часто бывают в несколько миллионов особей. Они, естественно, регулярно гибнут. Есть известно, что, например, более старые особи отправляются на бой, и, соответственно, стариков не жалко, а молодые продолжают обслуживать термитник. И самка всю жизнь откладывает яйца. Но по количеству отложенных яиц они все-таки не рекордсмены, а рекордсмены – муравьи. Именно вот эти дорилис – это такие бродячие муравьи, очень крупные. Внизу – это самец, он порядка 5 сантиметров. А вверху – рабочая особь, она значительно меньше. Так за несколько недель самка этих муравьев откладывает несколько миллионов яиц. То есть, вы представляете, какую плодовитость они имеют. Но, соответственно, это животные колониальные. А есть бабочки, которые триктены, они похожи на бражников, это ночные бабочки, и они откладывают несколько тысяч, около 80 тысяч яиц за один раз откладывает самка этого насекомого. Ночные бабочки – одни из лучших летунов. И мировые рекорды по скорости полета принадлежат именно бабочкам. Известно, что бабочка-совка, хеликоверпа зе, это кукурузная совка, летает со скоростью 42 км в час. При ее размере это, конечно, фантастическая скорость, но не самая быстрая среди всех животных, среди всех насекомых. Самые быстрые насекомые, которых мы знаем, это все-таки стрекозы. Стрекозы летают в среднем со скоростью 30 км в час и могут достигать скорости 90 км в час, например, как делает вот Астрофлебия кастанис. Она живет в Австралии и, собственно, развивает скорость до 100 км в час, когда преследует добычу. Все стрекозы – хищники, и, собственно, их скорость полета связана прежде всего с особым устройством крыльев. Крылья работают независимо, в отличие от всех других насекомых. Но полет, конечно, маневренный, но не столько маневренный, как у маленьких насекомых. И оказывается, что самые лучшие летуны все-таки комары. Комары имеют размер от 4 до 10 миллиметров. Это совсем-совсем немного. И летают они со скоростью около 3 км в

И при этом взмахи очень короткие. Всего 40 градусов амплитуда. Как я уже сказал, скорость около 3 км в час. И если где-то перенести ее на самолеты, то окажется, что самолеты должны были летать со скоростью около 130 км в час. Соответственно, ни один самолет летать с такой скоростью не умеет. Мировой рекорд на сегодня – это 3500 км в час для самолетов. Вот. И при такой скорости и при таком количестве взмахов, по идее, крыло должно рушиться от турбулентных сил. То есть воздух должен разрушать крыло. Но комары и тут научились действовать иначе. Они сделали приспособление, и у них по краю крыла есть вот такие вот чешуйки специальные, которые разбивают, глушат воздушный поток и не дают завихрением воздуха разрушить крыло. Вот. Это про скорость, которую удается поддерживать во время движения. Однако не все эти насекомые, ни совки, ни стрекозы, ни комары не способны перелетать на очень большие расстояния. Обычно все-таки их полет ограничен несколькими километрами, радиусом нескольких километров. А настоящие суперспособности, суперрекорды в миграции принадлежат другим насекомым, например, саранчам. Самые известные саранчи – это два вида. Это африканские саранчи и лакуста мигратория, наша обычная саранча, которые, соответственно, имеют массовые миграции. Они перелетают на расстояние в среднем до 400 километров, поедая на своем пути все. Они, соответственно, сбиваются в большие стаи и летят туда, где есть пища. Это определенная стадия в жизни саранчи. Соответственно, не каждая саранча способна перелетать на такие расстояния. У них происходят большие перестройки в организме, развивается очень мощная мускулатура. Но оказалось, что саранча однажды поставила мировой рекорд, и в 1988 году саранчи перелетели из Африки на Карибские острова. Это порядка 12 тысяч километров. Ни одно другое насекомое пока не повторило такую же дальность полета. То есть перелететь через Атлантику все-таки очень-очень тяжело. Хотя мы найдем много примеров насекомых, которые мигрируют на большие расстояния. Сейчас мы о них поговорим. Но нигде это не была одна особь. То есть тут именно небольшая стая перелетела и еще продолжила жить на Карибских островах. Если же говорить о миграциях, то среди чемпионов будут разные бабочки. Например, всем известный вид – это монарх бабочка, которая живет в Америке, и там, соответственно, часто это событие очень любимые людьми. Люди ездят наблюдать специально за миграциями бабочек, потому что они очень массовые и, конечно, производят впечатление. Бабочки летят с севера на юг зимой и потом обратно, соответственно, весной и летом, для того, чтобы пережить неблагоприятные условия. Так вот, за свою жизнь бабочки пролетают порядка 5000 километров. Они летят, соответственно, на юг Америки, там зимуют на стадии имаго, у них происходят перестройки тоже в организме, они перестают размножаться, они практически не питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Вот. А весной начинают лететь обратно на юг, но в этот момент они начинают спариваться, откладывают яйца, и получается, что назад возвращается уже совсем другое поколение. В общей сложности они пролетают порядка 10 тысяч километров, 12 тысяч километров тоже, но это несколько поколений бабочек, порой это 3 поколения. Это монархи в США. Оказалось, совсем недавно, тоже несколько лет назад, вышла статья, что наши бабочки-репейницы, которые живут на юге Европы, в Южной Европе, в Италии, в Средиземноморье, они летают через Сахару в Африку для того, чтобы также зимовать, и возвращаются назад. И это оказалось чуть ли не самым дальним полетом среди всех бабочек. Это порядка 10 тысяч километров, то есть они летят зимой также через Сахару в Африку, и потом те же самые особи возвращаются назад в Средиземноморье. То есть, в отличие от монарха, также это делает одно поколение бабочек. Ну, там они сразу размножаются, погибают, но тем не менее. От дальности полета перейдем к

звуком. Все насекомые издают разные, не все, но многие насекомые способны издавать звуки. Мы знаем кузнечиков, сверчков, которые хорошо поют. Есть цикады, которые также издают разнообразные и очень громкие звуки, потому что цикад слышно за 400 километров, бывает. То есть они поют довольно-таки громко. Если стоять рядом с цикадой, то кажется, что ты не слышишь больше ничего, иногда закладывает уши, говорят, что можно оглохнуть от этого. Но, тем не менее, есть разные маленькие цикадки, которые общаются вибрациями, они стучат по различным травинкам и так передают звуки. Но самым громким оказался клоп. Клоп из семейства грибляков, это водные клопы, их можно часто увидеть в лужах. Они плавают при помощи своих длинных лап. У них лапы похожи на весла, они ими отталкиваются и плавают в воде, поедая детрит. Многие из них хищники, многие, кстати, из них могут довольно больно кусаться, если их ловить, жалить, поскольку у них кольчесосущий ротовой аппарат. Вот. А вот этот вид Микронекта Шольца, он размером всего 2 мм, и когда ученые начали его записывать, то они сначала не поверили приборам, и они начали корректировать приборы, а потом оказалось, что нет, приборы-то записывали все верно, и звук по мощности равен где-то 99-100 децибел. Это невероятный шум, сопоставимый с таким, что если вы будете стоять перед едущим товарным поездом или будете сидеть прямо вот за дирижером напротив симфонического оркестра. Однако мы не слышим таких громких звуков, потому что при переходе звука из воды на поверхность самая большая его сила теряется, но тем не менее мы слышим некоторые звуки от этих маленьких клопиков, размер которых, я повторяю, всего 2 мм. Ну и закончить свой рассказ я хочу насекомыми, которые опасны для человека. Таких, конечно, много, и даже обычная пчела и оса может быть опасна для вас, если вы аллергик, но тем не менее есть насекомые, яд которых гораздо более сильный. Одни из них – это шершни, гигантские японские шершни, как их называют на русском языке, веспа мандариния. Их размер порядка 6 сантиметров, наш шершень порядка 2-3 сантиметров, то есть эти в два раза крупнее. Жало у них порядка 6 миллиметров, и они содержат особый яд, мандаротоксин, который, собственно, вызывает параличи и при аллергии вызывает моментальную смерть. Ежегодно в Японии порядка 40 человек гибнут именно от укусов этих шершней. Еще одни очень ядовитые насекомые, это муравьи-пули, которые называются Paranera clavata. Это небольшие муравьи, при этом с очень большим жалом. У них жало тоже порядка 3 мм. Оно соединено с капсулой, в которой содержится особый токсин, панеротоксин, и укусы этого муравья хоть и не смертельны, но вызывают часто параличи, и еще его часто называют муравьем 24 часов, потому что боль длится около 24 часов, и у разных племен есть обряды инициации мальчиков, когда мальчики вырастают, соответственно, этап перехода, этап полового созревания именно проходит через укусы этих муравьев. Мальчику надевают вот такую перчатку, это пластинка из соломинок, в которой в щели воткнуты муравьи, и они все воткнуты жалом там, к руке. Соответственно, эту пластиночку оборачивают вокруг руки и держат некоторое время, порядка 10 минут, пока муравьи жалят мальчика, и в этот момент, соответственно, рука перестает терять чувствительность. И такой ритуал повторяют порядка 6 раз, и после этого мальчик становится мужчиной, по мнению этих племен. Тем не менее, муравьи очень неприятные, и встречи с ними порой заканчиваются тоже с очень такими неприятными последствиями в виде онемений, очень сильных болей, жжения. Но ядовитых насекомых можно встретить и у нас, и особенно сейчас, в мае, когда, возможно, нам разрешат гулять. Особенно если вы живете в степном регионе, то вы можете увидеть вот этих жуков. То есть вас не смущает их внешний вид, это жуки, у них действительно очень большое брюшко,
и небольшие надкрылья. Летать они, конечно, не способны. Вот, и это жуки-нарывники, их много разных. Этот самый примечательный, это майка фиолетовая. Майка названа потому, что появляется в мае. И все жуки из семейства нарывников содержат яд кантаридин. Семейство на латыни называется кантариды. И именно у них впервые был найден этот яд. Яд обладает тоже нейротоксичными свойствами и вызывает остановку сердца. Когда вы хватаете жука или хищник хватает жука, в сочленениях между лапками, между усиками есть тонкие мембраны, которые разрываются, и вытекает ядовитая гемолимфа. Соответственно, гемолимф содержит кантаридин, животное его поедает и дальше вызывает либо сильное отравление с рвотой, но говорят, что если съесть этого жука одного, то человек тоже останавливается сердце. То есть всего одного жука достаточно для того, чтобы умереть. Интересно, что у этих жуков личинки ведут паразитический образ жизни, самка откладывает яйца на почву, личинки первого возраста очень подвижные, они заползают на цветки и дальше ждут пчел. Пчелы прилетают, они хватаются за пчелу и летят в улей, где в улье поедают личинок, пчел и мед, ну, соответственно, ведут такой паразитический образ жизни, пока не превратятся во взрослых жуков. Спасибо за внимание, и дальше я готов ответить на вопросы, если они есть. Вопрос, токсины относятся к какому классу? Смотря какие токсины, соответственно, ну, все они белковой природы, так или иначе, а в основном они оказывают все-таки, ну, это нейротоксины, воздействующие именно на нервную систему, парализующую нервную систему. Только ли термиты строят такие города или известны другие членистоногие из подобной организации? Ну, мы знаем много социальных насекомых, это пчелы, это муравьи и это, соответственно, одни из них еще термиты. Термиты действительно строят очень монументальные строения, это термитник разрушить даже бывает очень сложно, допустим, топором. То есть у них бывает толщина стенок до там, 70 сантиметров. Но города, конечно, строят не только термиты, то есть такой случай именно города мы вообще знаем единственный и только у одного вида термитов и только в одном месте. Но бывают, например, муравейники, которые связаны между собой. Даже у нашей рыжие лесные муравьи часто строят один муравейник, рядом с ним есть несколько дочерних, с которыми они связаны между собой обменными тропами, то есть муравьи обмениваются провизией между муравейниками. Часто, соответственно, муравьи одни мигрируют в другой муравейник и продолжают там жить. То есть взаимосвязь между разными муравейниками есть и ну, вот, есть и у муравьев такая история. Но именно вот подобные структуры, конечно, больше ни у кого не найдено, кроме термита. Кроме термитов. Здравствуйте. 3 недели назад пошли с детьми шмеля от снега, живет в банке, кормим медом. Что с ним делать? Когда можно безопасно выпустить на волю и выживет ли? Я бы его, конечно, выпустил уже сейчас. Действительно, шмели проснулись. У нас просыпают зимуют у шмелей только самки, только матки. После зимовки шмели, соответственно, просыпаются и дальше организуют гнездо. Самка откладывает яйца, из нее вылупляются ее, соответственно, дочери, которые продолжают, начинают строить семью. И, соответственно, большую часть лета они живут такой семьей, а к осени опять большая часть погибает и зимуют только матки. Поэтому у вас это точно самка, ее уже можно выпустить, она вполне себе найдет место, выроет там норку и сделает гнездо, и, возможно, продолжит жить. Вот. Но, конечно, не все самки выживают, возможно, и не такой хороший исход бывает тоже. Вот, то есть выпускать вы ее уже точно можете. Чем питается саранча при перелете через Атлантику? Как они выдерживают такой долгий перелет? Насекомые при перелете чаще всего не питаются, и вообще многие насекомые прекрасно обходятся без пищи довольно длительное время. У них перестраиваются процессы, физиологические процессы. Поэтому саранча, когда летит через Атлантику, она вообще ничего не ест. У нее единственная цель, конечно, перелететь.
При этом мы знаем многих других бабочек, вот тех же монархов, которые во время перелета могут питаться какими-то растениями, но тоже большую часть времени они не питаются. И многие насекомые, например, на стадии мага вообще не способны к питанию. Вот насекомые, которые живут всего несколько дней или, ну, соответственно, несколько недель, они вообще часто бывают лишены ротового аппарата. Например, оводы – это паразитические мухи. Личинка питается всю свою жизнь, она живет под кожей или в носоглотке животных, питается, активно наедается. Весь смысл жизни личинки – это много-много есть, толстеть, набирать массу, а взрослые насекомые, его цель – это спариться. Поэтому взрослые, например, оводы, вот они не питаются всю свою жизнь и живут на запасах личинки. Так что саранча хорошо выдерживает такой перелет. Секунду. На какой максимальной глубине под землей могут жить насекомые и какие? Насекомые могут жить на глубине нескольких метров. В прошлой лекции я рассказывал о мухах, которые могут жить, развиваются на трупах на глубине порядка 2 метров, то есть личинки зарываются на большую глубину и там уже продолжают процесс разложения. Вот. Под землей живут глубоко те же термиты, потому что многие термитники имеют очень маленькую верхнюю часть и очень большую подземную. Наши муравейники тоже расположены на определенной глубине, то есть порядка метра тоже. То есть на несколько метров, порядка 2-3 метров насекомые способны опускаться, а дальше, собственно, уже им не хватает воздуха, не хватает там более высокое давление, ну и, собственно, им не с чем туда спускаться, потому что там нету пищевых ресурсов. Какие еще насекомые проявляют социальность, кроме пчел, муравьев и термитов? Еще социальные многие осы. Мы знаем бумажных ос, которые строят гнезда из пережеванной целлюлозы, они ее склеивают своей слюной, она подобие бумаги образует. Вот, они тоже живут семьями, но не столь сильной социальной структурой. И, пожалуй, все. Больше других социальных насекомых мы не знаем. Отрицательная температура для насекомых, даже нулевая, это не очень страшно, и насекомые впадут в спячку или станут менее активные, а днем нагреется на солнце, то есть тут вопрос опять про шмеля. Шмеля можно выпускать, и ничего страшного, ноль он прекрасно переживет, и легкое понижение до минуса тоже. Вроде все, вопросы кончились. Спасибо большое тогда за внимание. Существует ли доступный феромон межвидовой, который был бы унифицированным и привлекал все виды насекомых? Нет, такого не существует, потому что все-таки феромоны обладают видовой специфичностью, они должны привлекать конкретный вид. То есть есть феромон, ну, феромоны воздействуют на нескольких уровнях. Сначала насекомое чувствует просто запах самки, похожий на тот, который ему нравится, отдаленные ноты, и он должен лететь по определенному направлению. Чем ближе он прилетает, тем он сильнее чувствует аромат, тем он более конкретен, и насекомое находит без труда, самец находит самку. Часто они летят за несколько километров по, собственно, запаху феромона, выделяемой самкой, который действует на всех насекомых, нет, потому что тогда, собственно, потеряется смысл феромона. А моль – социальные насекомые? Нет, моль – не социальные насекомые. Несмотря на то, что их бывает очень много, они просто находят доступный субстрат, и все туда слетаются. Между собой они никак не взаимодействуют. Они, соответственно, питаются, если мы говорим о моле, которая питается шерстью, соответственно, они поедают роговые частицы, пыль в шубах, кожу и вылупляются, а взрослые как раз бабочки не питаются. Единственная их цель – это спариться и отложить яйца опять на доступный субстрат. Сколько лет живут муравьи? Я уже отвечал, что самка вот черного муравья живет 28, черного садового муравья Лазиус нигер живет 28 лет,
в среднем они живут несколько лет, порядка 4-6 лет это матки, а рабочие особи живут несколько месяцев, несколько недель, то есть это скорее такой расходный материал. Самка постоянно пополняет рабочими свое гнездо, вот, потому что без них существовать муравейник не способен. Все, спасибо большое, не болейте и обязательно слушайте ночные эфиры. Вопросы никак не дадут мне, видимо, остановиться. Значит, применяют ли насекомых в сельском хозяйстве, например, пчел для опыления садовых деревьев? Насекомых применяют очень широко в сельском хозяйстве. Вы можете послушать эфир в прошлые 2 недели назад, собственно, где мы разговаривали про пчел. И там есть большой рассказ про пчел. Также я могу сказать, что в сельском хозяйстве используют шмелей. В Европе продаются гнезда, такие как бы дома шмелей, которые вешают в теплицы, и шмели опыляют, например, клубнику. Потому что шмелям не нужно летать на большое расстояние, и они могут, соответственно, жить хорошо внутри замкнутого пространства. Также насекомых применяют в биологической борьбе, например, с тлей. Продают божьих коровок, личинок и яйца, например, во Франции. Соответственно, их тоже также запускают внутрь теплицы, и божьи коровки поедают всех тлей. Также других хищных насекомых, например, хищных клопов, также используют, например, в цветоводстве в Нидерландах, где тоже есть большая необходимость бороться с вредителями. Хищных клопов запускают в теплицу, они также поедают других насекомых, и это хороший такой биологический способ борьбы, не применяя химию. Что стало с большой колонией термитов в Бразилии? Не разрушили? Нет, они разрушили всего несколько этих термитников, то есть порядка 3, а все остальные остались. За ними продолжается наблюдение, потому что это очень, какой, конечно, большой, интересный массив. Вот. Но, насколько я знаю, охранного статуса он никакого не получил, и в конечном счете все-таки туда, скорее всего, приведут скот, который будет пастись, и, видимо, участь этого муравейника, этого термитника не очень хорошая. Вот. Но пока он существует, вот, и его, собственно, нашли, потому что начали очищать от леса территорию. Насчет генетических различий долгоживущих муравьев и рабочих, честно, я не смогу вам ответить. Надо посмотреть, никогда не задавался этим вопросом, но обязательно вот сейчас постараюсь что-нибудь поискать, почитать, и если будет следующий эфир, обязательно отвечу. Вот, всем спасибо большое. Если продолжайте слушать эфиры Архе, продолжайте слушать, изучать про насекомых. Собственно, буду рад отвечать на все вопросы. Если вы хотите узнать больше о животных, можете добавляться в мой Инстаграм, я легко ищусь по фамилии, и, собственно, можете добавляться в друзья в Фейсбуке. Буду рад отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое, хорошего вечера и не болейте. Спасибо, до свидания.

Доброе утро всем гостям и подписчикам канала. Рад вас видеть в Дарвинском музее. И сегодня очень важная новость, хотя она музеев и не касается. Но касается многих из нас, владельцев кошек. Но еще и тех, кто считает, что кошки – это плохие животные, они убивают птичек, мышек и прочих там наших братьев меньших, и что поэтому надо как-то кошек ограничивать. Я хочу рассказать о свежей статье, которая вышла в журнале «Современная биология» Current Biology 8 марта 2001 года. Свежая совсем статья. Ее написали исследователи из университета Эксетера. Это в Корнуолле, в Великобритании находится. Там такая работает очень активная группа исследователей именно вот поведения кошек, возглавляемая профессором Макдональдом Робби. У него там большая лаборатория. Их, кстати, финансирует организация, которая занимается охраной птиц. Она выделила им солидные деньги, и задача их исследования именно в том, чтобы как же сделать так, чтобы кошки поменьше птиц убивали. Дело в том, что есть обширнейшая литература на эту тему, и там, на мой взгляд, несколько сгущены краски, но даже минимальные оценки, сколько же птиц убивает в год кошки, какие-то невероятные. Там речь идет о миллиардах в год. И по некоторым оценкам, это самый большой, так скажем, человеком вызванный ущерб природе из всех других видов человеческой деятельности. Потому что, ну куда как ни крути, кошки, они все-таки спутники человека, и только благодаря человеку они вот такой численности-то и достигают. Говорить, что такое хищничество кошек – это процесс естественный, не надо его никак ограничивать – это лукавство, потому что в естественных сообществах такого количества хищников на единицу территории не бывает. Но с другой стороны, у меня у самого кошки, я ее очень люблю и не хотел бы делать ничего, что ей бы доставило неудобство или какой-то дискомфорт. Но в то же время я как профессиональный орнитолог, и не хочу, чтобы кошка моя душила птиц, а куда деваться, у нее инстинкт, ей не объяснишь, что птичку трогать не надо. Соответственно, что же можно сделать, чтобы снизить ее хищнические наклонности? Ну, и с той и другой стороны, и как любители кошек, так и не любители, у них есть свои экстремисты, и одни говорят, что вообще ничего не буду делать, поведение моей кошки, поведение естественное, и надо его так и воспринимать. Противники кошек, любители птиц, они говорят, что кошек надо дома запереть и не выпускать их ни в коем случае. Ну, в каких-то ситуациях с этим согласен. Моя кошка вообще, вот с тех пор, как я ее подобрал, она на улице не была ни разу и вроде бы нормально себя чувствует, потому что я опасаюсь, столько опасностей для самой кошки вокруг. Поэтому пусть она лучше дома будет. Но в сельской местности, где-нибудь на даче, а сейчас как раз актуально, многие выехали на дачу, вывезли своих питомцев, ну как его в доме закрыть? Ну, вот не хочется. И владельцы кошек, они делятся на несколько категорий. Некоторые опасаются выпускать, потому что боятся за кошку. Ее могут там убить, украсть, обидеть. И поэтому они хотели бы, чтобы снизить вот это вот стремление кошки на улицу, ее хищничество как-нибудь уменьшить. Есть такие, которые жалеют птиц, да, жалеют там мышей, и зайчат, бельчат и прочих мелких животных, которых кошки душат, и тоже ничего против не имеют, очень хотели бы, чтобы этого было поменьше, это им не нравится. А есть такие, которые считают, что это естественное поведение, не надо его ограничивать, а есть такие, которые говорят, а у меня кошка для того, чтобы как раз этих мышей ловить, я его наоборот в дом не пускаю, живет во дворе, но это такой крестьянский подход, это классика, с чего начинался, собственно, вот этот совместный путь человека и кошки. И у каждого есть свои резоны. И у защитников природы, защитников птиц тоже свои резоны есть. Действительно, это огромный ущерб, который наносят вот эти наши домашние полудикие и одичавшие кошки. И что с этим делать? Можно, конечно, там конфликт запрещать, не пущать, можно сказать, что пусть оно своим чередом идет, как-нибудь там все естественно утрясется. Но есть и другой путь. Есть путь научный, есть путь прикладной науки. Мы же люди, мы можем управлять поведением животных, хорошо разбираясь в причинах тех или иных реакций. Вот эта группа профессора Робби Макдональда из университета Эксетера, они как раз этим и занимаются. Они провели целый ряд исследований, и результатов последнего я расскажу. Для того, чтобы исследование провести, они набрали, сейчас я гляну, чтобы не соврать, сколько добровольцев, 219 владельцев кошек. Исследование происходило на юго-западе Англии, и вот эти владельцы имели 355 кошек. Выборка довольно приличная, исследование продолжалось 12 недель. В чем же оно заключалось?
была выдвинута гипотеза, что некоторые меры, такие ненасильственные, по отношению к кошкам могут снизить их хищничество. И эти гипотезы были проверены. Как, во-первых, установить хищничество кошки? Сколько она там птичек уничтожает? Да кто же ее знает, где она бродит и что там она делает? Но, как вы знаете, все владельцы кошек знают, кошки регулярно делятся своей добычей. То есть они приносят то дохлую птичку, то дохлую землеройку, то зайчонка, то бельчонка, приносят хозяевам. Это у них такое поведение, вот чего не отнять. Поэтому подсчет вот этого хищницы кошек так и велся. Сколько они приносят животных хозяевам. Потому что исходит из того, что это пропорционально тому, что кошка там вообще убивает, что-то она съедает, что-то просто душит, а какую-то часть приносит. Пока еще не установлено, какую же часть они приносят, но я думаю, с помощью фотоошейников и прочих дел будет выстроена какая-то формула, в которой можно посчитать реальный вот такой ущерб. Поскольку в природоохранных статьях, на мой взгляд, ущерб несколько завышен. Там взято максимальное значение, потом экстраполировано на максимальную численность кошек, и все это получается зашкаливающие цифры. Дальше взять минимальное все равно не шокирует. Там действительно о миллиардах речь идет. Так вот, что же все-таки применялось? Значит, применялось, во-первых, решили попробовать увеличить мясную составляющую диеты кошек. То есть, знаете, вот эти корма, которые продают в магазинах, у них есть разное содержание животных белков, именно количество мяса, потому что там много заменителей. Там растительные есть белки, там соя, там еще что-то, кукуруза и прочее. И вот решили, подумали, что, возможно, кошки ловят птичек и мышей, потому что им каких-то микроэлементов не хватает. Так вот, если им содержание мяса, такой магазинный корм предлагать, то, может быть, они меньше будут хищничать. При этом сначала им предлагали такой корм и смотрели, как они понравится, не понравится. Потому что, знаете, кошки капризные до невозможности. И часть кошек, которым предлагалась такая усиленная мясная диета, отказались этот новый корм есть, их исключили из эксперимента. А те, кто с удовольствием корм поедал, вот им вот этот вот высококачественный корм с повышенным содержанием животных белков, им как раз начали кормить этим кормом. А другая группа была. Там, значит, смотрели. Может быть, кошке активности не хватает, ей надо там бегать, за кем-то охотиться, и ввели, значит, в течение дня хозяева должны были с кошкой играть. В течение от 5 до 10 минут с помощью двух видов игрушек, это такая, значит, рыбка на удочке, а потом искусственная мышка. Вот надо 10 минут поиграть с кошкой каждый день и посмотреть, как это скажется на ее хищном поведении. Это второй такой момент исследовался. Третий момент – это такие, знаете, клоунские воротнички, красивые такие, они тряпочные, пестрые, ну, действительно, как клоунские выглядят. Они называются, вот фирма, которая их разработала, Bird Be Safe, то есть птицы будут в безопасности. И вот на некоторых кошек надели, ну, бывает, опять же, кошки капризные, некоторые просто отказались куда-то идти в этом воротничке, ложиться, что хочешь не делай, пока не снимешь, никуда не пойду. Ну, а их тоже, значит, перевели в другую контрольную группу. А вот такие воротнички, мне кажется, очень мило выглядят. Но тут уже были соображения хозяев, почему они эти воротнички не надевают. Потому что воротничков не напасешься, значит, кошка там где-то будет терять. Может, она зацепится там за что-нибудь и повредит там себе. Либо этот воротничок, не помню, что там еще. Ну, кошке просто не понравится, неудобно кошке в таком воротничке ходить. Вот такие воротнички, значит, тем кошкам, которые их восприняли, надели. Следующий момент – колокольчик. У нас это, наверное, самая распространенная форма такого. Вот колокольчик там будет звенеть, всех распугивать, кошка будет сложнее ловить этих несчастных птичек, белочек, мышей. Колокольчик. Следующий вариант был – это кормушка, как называют, кормушка-пазл, в которую корм закладывается. Не просто так кот подошел к миске и поел, а надо как-то покатать, там, открыть, какую-то головоломку, в общем, решить, чтобы поесть. Это чтобы не просто так вот поел, а как-то активность какую-то проявил. Это тоже становится популярным. Вот это тоже использовали, чтобы посмотреть, как это действует на хищничество кошек. И была контрольная группа, в которой ничего не делали. Вот они как вот жили, так они и живут, сколько они птичек приносят, кто больше, кто меньше. Провели исследование в течение 12 недель, соответственно, на 355 кошек, и установили такие вещи. Я вам прямо вот их прочитаю, чтобы не соврать. Увеличение доли мяса, мясных белков в рационе снизило хищничество кошек на 36%. Вот представьте, при миллиардах вот этих убитых птичек, сколько их выживет? Просто потому, что введете корм с повышенным содержанием, не с повышенным, а так скажем, с содержанием мясного белка, а не соевого, не растительного. Правда, остается вопрос. Как говорят, мясо вредно,
насколько это будет для здоровья кошек. Ну, вроде как все корма считаются там испытанные, исследованные. В общем, это вопрос изучения. Но факт остается фактом. Корма с повышенным содержанием мясных белков снижает хищничество кошек на 36%. Следующий момент оказался очень хорошим. Игра своей кошкой с помощью такой удочки-рыбки, а потом подкидывает мышку, чтобы она эту мышку искусственно задушила и загрызла, снижает хищничество кошек на 25%. Это тоже очень серьезно. Это четверть птиц и млекопитающих мелких уцелеет, если вы будете со своей кошкой 5-10 минут играть. Это же и вам, и кошке доставит удовольствие. Ничего вроде сложного-то нет. Ошейники, которые Birds Be Safe, клоунские воротнички, они сработали тоже замечательно. На 42% снизилось хищничество кошек, но только по отношению к птицам. То есть на 42% меньше птиц они стали приносить, но по отношению к млекопитающим цифра не изменилась. Ну, потому что млекопитающие на зрительный образ хуже реагируют, ну и в основном на них охотится кошка ночью. Работает, но избирательно. Если вы хотите, чтобы кошка продолжала есть мышей, не хватало птиц, использовать такой ошейник. Но кошка будет продолжать и бельчат, и зайчат тоже душить, а также лягушат, землероек и прочих всяких животных. Колокольчик, оказывается, не работает вообще. То есть коты умудряются так менять свое охотничье поведение, что вот что с колокольчиком, что без, количества жертв остается прежним. Ну и, наконец, кормушки-пазлы, вот эти, когда кот не просто поел, а должен решить какую-то задачу, они увеличили хищничество кошек на 33%. Потому что, видимо, кот, помаявшись этой головоломкой, решает, да ну его нафиг, пойду я лучше мышей и птичек наловлю. Поэтому вот такие вот достоверные сведения получили. Имейте это в виду, вот такие цифры. Значит, что? Кормить кормом с повышенным содержанием мясных белков уже 36%. Птиц уцелеет. Играть. Поиграть с котом, но не рукой поиграть, а вот так какой-нибудь такой игрушкой, там мышку подкинуть, что он свой инстинкт убийства вот такой вот удовлетворил. Снижает на 25%. Клоунский воротничок сберегает 42% птиц, но вот мышей сколько душил, столько и будет душить. Колокольчик бесполезно. Оно красиво, наверное, звенит, там все такое, но совершенно не помогает. И вот эти кормушки-пазлы добавляют к хищничеству еще треть. То есть лучше там кота не таким образом. Но если он у нас квартирный, на улице не ходит, можно поразвлекаться и такой кормушкой. Но оказывается, что вот увеличивает количество хищничества. Вот такая прикладная наука, когда без экстремизма, когда сталкиваются две точки зрения, никто не хочет уступить, одни там запрете котов, призовите их к порядку, а другие, бог с вами и с вашими птицами, кот живет естественной жизнью, и так и будет жить, не хочу ему доставлять ни малейших неудобств. Есть способы управления поведением животных, которые без всякого насилия, как вы видите, ну, ошейник там, колокольчик не работает, покормить, поиграть, и это уже сработает хорошо. То есть вот потому человек разумный, что может такие способы мягкого вмешательства и уже дает результат. Но я надеюсь, что исследования группы Макдональда еще много что дадут. Опять же, интересный вопрос, а как вот помимо этого исследования, там же масса сопутствующих было. Например, пытались вычислить, сколько же все-таки вот диких животных кошка поедает, и хотели сделать это с помощью изотопного анализа. Кормить кошку стандартным кормом, там определенный состав изотопов, и потом анализ шерсти должен показать содержание этих изотопов в самой кошке, а мы это то, что мы едим, но что в этом корме такая же пропорция изотопов будет у нас и в шерсти, и в когтях, вот, и в анализе крови. И сравнить, если будет отличаться от состава этого корма, который предлагает, все вот эти отличия, значит, добирает на улице, значит, добирает вот этим хищничеством прежде всего. Но это не получилось, потому что оказалось, что невозможно подобрать корм стандартный со стандартным количеством изотопов. Видимо, производители корма даже одного и того же состава все-таки получают составные части корма из разных источников, и изотопный состав даже в двух там партиях одного и того же корма одной и той же марки очень сильно отличается. Пришлось от этого метода отказаться и все-таки оценивать степень хищничества кошек, потому что они приносят хозяевам, чтобы поделиться, порадовать хозяина, похвастаться своими успехами. Вот такие наши замечательные наши спутники, которых многие из нас очень любят. И разбудила сегодня вас знакомые каждому кошатнику звуки, которые говорят, что где-то рядом наши любимцы находятся. А мы вооружены теперь методом, который может снизить вот эти хищнические инстинкты и убийство окружающего нас мира нашими домашними питомцами.
Ну что же, хочу вам напомнить про колокольчик, который, как исследователи британские установили, для отпугивания птиц, если вы вешаете на ошейник кошки, неэффективное, а вот для нашего канала очень эффективное. Используя колокольчик, соответственно, палец вверх, вы можете внести свой вклад в развитие нашего канала. Это было бы замечательно. Знаешь, вот про кошек, например, там экстремисты, кошатники говорят так: ну сегодня вы нам кошек не разрешаете упускать, потому что они там что-то вредят. Завтра детей запретите упускать, они тоже куролесят со страшной силой, дети. Что только не творят, они от них ущерба природе тоже может быть множество. Ну, так, тут вот все это без экстремизма надо, надо с умом подходить. Да из оголтелых не убедишь. А разумные люди, я хочу порекомендовать канал доктора Водовозова, который в этом разбирается очень хорошо, поскольку имеет и профессиональную подготовку в области медицины. Он военный врач, много лет прослужил военным врачом. И сейчас он научный журналист, так что у него есть профессиональная подготовка и в области анализа информации. Он все профессионально делает, постоянно выпускает стримы, в которых новости про коронавирус рассказывает. Он там все по полочкам раскладывает очень подробно. Насколько я могу со своей подготовкой оценивать информацию, я могу всем порекомендовать прививку делать. А на каком своем уровне? Я не врач, но я лейтенант медицинской службы по одной из своих специальностей. И как раз учили именно вот таким эпидемиологическим вещам. Слава богу, не пришлось применять свои навыки. Но общая подготовка, здравый смысл говорит о том, что прививаться надо. Последствия от всего последствия. Если бояться всех каких возможных последствий, то нельзя в машину вообще садиться. Статистика говорит о том, что приличный процент тех, кто сел с утра в машину, до вечера не доживает или задавливает кого-нибудь. Никого же не останавливает. Потому что там водки выпить тоже опасно. Тоже последствия. Никого не останавливает. А тут вдруг на тебе какую-то вакцину непонятную сделали, а раз непонятную, значит вредную. Ну раз непонятно, посмотрите, просветитесь. Составьте свое мнение, а просто так кричать, что все пропало, все убьют, мировой заговор. Ну какой смысл? Альтернатива-то есть. Как можно остановить эпидемию? Или ее не существует? Все заговор. Только вакцина? Или какой-то еще есть способ? Да нет никакого способа. И чем больше будет непривитого народа, тем больше будет резервуар, в котором этот вирус циркулирует и мутирует. Уменьши объем котла, который вот эта глупость вся варится, потому что иначе невозможно остановить распространение вакцины, и постоянно будут локдауны, ограничения, все вот это будет продолжаться. А если у вас нет медицинских противопоказаний к этой прививке, тем более нужно сделать прививку, чтобы защитить тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ну а кто? Или вот я там боюсь чего-то там, воображаемых каких-то страхов, а на остальных мне наплевать, но тоже неправильная позиция. Чего боимся-то? Что кто-то там что-то где-то недоработал, там третий этап испытаний не прошел. Третий этап касается эффективности вакцины, а не безопасности ее. Вроде бы там что-то где-то мне там не нравятся какие-то действия правительства, поэтому я не буду вакцинироваться, тоже глупо. Там в огороде бузина, а там где-то дядька. Это разные вещи. Подумайте, посмотрите, в отрыве от всего другого, нужно вакцинироваться или нет? Нужно. Вакцина хорошая, плохая? Мы сами не знаем, не разбираем. Специалисты говорят хорошие. Тот, кто говорит плохая, непроверенная, ну, посмотрите, кто эти люди. Чаще всего какие-то странные там, деятели на основании чего такие заявления делают. Да просто на основании мнений своего, ни на чем не основанного. Поэтому я считаю, единственный способ сейчас как-то остановить вот этот прогресс вируса, его распространение. Вот что мы можем сделать здесь? Да ничего, кроме как привиться. Все другие меры, но не в наших руках. А это может сделать каждый. Богата чудесами, земля плоская, какой-то только как колесица не несут. Но тут тоже прям беда какая-то. Врачи начинают говорить. Ну как врач? Это же база, основа профессиональной подготовки. Это вера в науку и в прививки. Вера или знание, ну там уже не важно. Для нас это вера, там для врачей это знание должно быть. Основа основ. И как можно говорить? Ну я понимаю, врачи тоже есть разные. Если, допустим, какой-нибудь знаменитый хирург говорит, что прививки – это плохо, а на основании чего он это говорит? Его дело вот область хирургии. Когда у него была общая медицинская подготовка? Да когда он учился в институте, это 30 лет прошло. Он, если даже это знал, уже забыл. Ну и что там может это самое, я не знаю,
Это тоже его мнение, ни на чем не основано. Почему-то не нравится. Не нравится, потому что заставляют. Ну, я не знаю, свобода – это осознанная необходимость. Кто там, Энгельс так говорил? Наверное, да. Потому что просто творю, что хочу, но это неразумное поведение. Надо смотреть все-таки, да, что делать.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Китайцы при строительстве новой гигантской плотины увеличили длину земных суток. Как это возможно? Изменить время в прошлом? И как будет возможно в будущем? И как это скажется на нас с вами? Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Давайте разберемся с точки зрения науки. Что произошло? А если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Геофизик Бенджамин Фонг Чао заявил, что сооружение искусственного моря удлинило сутки на 0,06 микросекунды и сместило ось Земли на 2 сантиметра. Это фейк? Нет, друзья, я проверял. Все правда. Плотина действительно гигантская. Она длиной почти 2,5 километра, высотой около 200 метров, и средний уровень воды в ней поднялся почти на 200 метров. Это огромный объем. 40 кубических километров воды заполнили это искусственное море. А при чем тут вращение Земли? А вот при чем. Вот Земля или любая другая планета. Если на ней возникает какой-то небольшой избыток массы, то тело планеты может изменить свое вращение и может даже изменить свою ориентацию. Но ось при этом, конечно, не поменяется. Ось вращения планеты, как и любого вращающегося тела, может изменить свое направление только под влиянием внешних сил. Ну, относительно Земли это влияние Луны, Солнца, планет. То есть гравитация внешних сил действительно может поменять направление вращения планеты, что и происходит. У нашей Земли примерно с периодом в 26 тысяч лет ось вращения испытывает прецессию. Ну, помните, в детстве, когда вы запускали волчок, он, останавливая свое вращение, начинал вот такие круги выписывать, опираясь на пол. Это и есть прецессия. Земной шар пытался его уронить на пол, уронить не получалось сразу, но влиял на вращение его оси и заставлял ее прецессировать, то есть конические движения совершать. Земная ось тоже совершает, но очень медленно. И никакая внутренняя причина на это повлиять не могла. Ну, аналогия примерно такая. На спокойной глади озера стоит лодка, а в ней человек. И человек начинает перемещаться с одной скамеечки на другую, ходить по лодке. Человек будет перемещаться, и лодка будет перемещаться. Но вместе с человеком центр массы этой лодки никуда не денется, потому что нет внешней силы. Так же точно ведет себя любая планета и ее ось вращения. Пока внешние силы слабы или отсутствуют, никуда ось не денется. Но это не значит, что сама планета на оси не должна вращаться. Конечно, должна. И ее положение на оси вращения зависит от того, как распределена в ней масса. Или, как говорят физики, от момента инерции. Так вот, появление излишка воды в новом искусственном море на плотине Три ущелья в Китае, оно, конечно, немножко изменило момент инерции и повлияло на положение Земли относительно ее оси вращения. Я проверил эти расчеты. Да, примерно на 2 сантиметра должна была сместиться Земля. Много это или мало? Конечно, мало. Геофизики и астрономы давно уже следят за тем, как тело нашей планеты ориентируется на оси ее вращения. И оказалось, это тело постоянно испытывает так называемую свободную прецессию, то есть не связанную с влиянием внешних сил, самостоятельно меняет свою ориентацию примерно с периодом в один год, ну или в 400 дней. И не так уж слабо. Где-то на 10-15 метров тело Земли сдвигается относительно оси ее вращения. А вы помните, как устроены географические координаты? Широта, долгота, они привязаны к оси вращения Земли. Поэтому, когда тело поворачивается, вся сетка географических координат по телу Земли тоже немножечко съезжает. И реально меняются координаты, особенно широта городов, да и любых других стационарных точек на поверхности Земли. С этой целью, чтобы отслеживать изменения географических координат, астрономы поддерживают службу широты. Несколько телескопов по всему земному шару следят за тем, как тело Земли, а на нем стоят телескопы, относительно оси вращения Земли поворачивается не очень сильно, но все-таки на 10-15 метров туда-сюда. 2 сантиметра, вклад которых мы теперь отмечаем от китайской плотины, ну, это сущий пустяк. Ребята, у нас что-то с микрофоном, и фонарь перестал гореть. Проверьте, пожалуйста. И ускорьтесь, мне надо к 4 машину в автосервис отвезти.
2: Владимир Георгиевич, давайте позовем специалистов из Фит-сервис. Они и с автомобилем разберутся, и в других делах помогут.
1: А что, так можно? Так, ну-ка. Угу. Ну, спасибо, спецы из Фит-сервис, автосервис. На вас всегда можно положить. Слушайте, а можете еще и машину мою посмотреть? Ну, там масло надо поменять. И правое заднее колесо что-то щелкает. Спасибо. Ладно, коллеги, теперь можем спокойно продолжать. А изменилось ли вращение Земли? Конечно, изменилось. Влияние со стороны Луны и Солнца постоянно тормозит вращение Земли, причем довольно сильно. Длительность наших суток, если измерять ее в стандартных секундах, каждые 100 лет увеличивается на

0: Инициатив, стенды, у тебя есть инициатива, ты приходишь, ты кнопил призыв, собирается группа людей, и дальше начинается действие. Есть у нас такая форма, которая называется там проектные семинары. То есть преподаватель объявляет некую инициативу, давайте займемся созданием, допустим, какого-нибудь необыкновенного сайта, не буду говорить, какие там очень экзотические вещи есть. И студенты организуются и начинают сами что-то делать. Два месяца, три месяца, четыре месяца. Студент сам может заявить какую-то инициативу, попросить, преподаватель откликнется.
1: Замечательная
0: идея. То есть мы стараемся, чтобы студенты тоже модерировали какие-то действия. Не могу сказать организовывали, но модерировали.
1: Это очень важная вещь, ведь когда мы говорим о студенте в будущем жизни, то как раз это очень важно, как они умеют этот процесс самоорганизации. Он же не только горизонтальной самоорганизации, но и вертикальной. Выделяются лидеры, которые умеют и психологически готовы руководить какими-то ярусами самоорганизации. Это очень важно. У вас что-то такое есть?
2: У нас есть. У нас много всяких программ. Мы, конечно, стараемся и привлечь ребят к работе, но они и сами организуются. Они организуют разные, во-первых, типа кружков, по какой-то проблематике, приглашают преподавателей. У них есть своя студенческая газета на факультете. Потом у нас очень популярны выезды кафедральные, куда мы определяем какую-то тему, программу и привлекаем всех студентов. Все студенты кафедральные едут, и по конкурсу мы отбираем других студентов. Они пишут какое-то эссе красивое, и мы смотрим уже, как привлекать. Но надо сказать, что, конечно, очень много зависит от людей. Вот на одном курсе есть такие лидеры, креативные ребята. И, в частности, вот сейчас председатель студсовета нашего университетского, Володя Шишлов, он с нашего факультета, потому что он такую самодеятельность сам организовал, он такие концерты, посвященные Дню Победы, организовал, что мы сидели и рыдали. И после этого на него обратили внимание, он то же самое делает для теперь в рамках университета. И это лидер, это действительно. Но лидеры не всегда выявляются, не всегда есть такие люди, понимаете? И это наша задача, конечно, подстегивать. Но это профсоюзные, в общем-то, организации больше этим занимаются.
1: На самом деле нужно удобрять то самое поле, которое мы озвучиваем Бахом.
2: Да, конечно.
1: Вот. Конечно. Значит, коллеги, наша передача подходит к концу. И я хотел бы просить вас сказать добрые слова нашим зрителям, что вы хотите пожелать им и их детям, которые придут в наши вузы. И речь идет, конечно, обо всей стране, конечно, не о только наших двух университетах и Высшей школе экономики. Речь идет о всех вузах. Что бы мы пожелали детям и на что обратить внимание родителям и детям, которые придут к нам?
0: Но я хотел бы пожелать, чтобы те специалисты, к которым они будут обращаться, учителя, педагоги, врачи, ученые, были классными студентами, были хорошими профессионалами, чтобы им было не страшно идти к этому доктору и не страшно работать с этим профессионалом. А родителям я хотел пожелать, чтобы они достаточно отчетливо наблюдали за тем, что именно читает их ребенок, читает ли он вообще, готов ли он сидеть полчаса и размышлять без наушников, без компьютера на коленях и прочее. Потому что сохранить вот это человеческое достоинство, непривязанность к гаджету, сегодня, мне кажется, одно из очень важных условий развития наших чат.
1: И еще мы совершенно хорошо знаем, что самый главный способ преподавания – это давать пример самому тоже читать.
0: Конечно.
2: А я хотела бы пожелать и попросить родителей больше внимания обращать на детей, больше заниматься с детьми, потому что школа школы, от них очень много зависит. И они закладывают основу интересов детей, основу характера, основу способностей. И больше обращать на это внимание, потому что только школа не дает, очень важно еще вкладывать родителям общаться по-человечески и понимать своих детей и любить своих детей.
1: Это замечательно. А я бы сказал вот что. Родители должны четко понимать, что дети придут в ту самую жизнь, которую мы им уготовим. Поэтому от нас зависит, в какой мир они придут. Спасибо. дорогие зрители, спасибо моей гости.

0: Алексей Водовозов, военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики, о которых должен знать каждый». На форуме «Ученый против мифов 10» выступал с докладом «Что не так с остеопатией?». Кто-то что-то про нейроактивацию мышц слышал? Сходил к массажисту, он мне предлагает так называемые, с его слов многими, глубинные мышцы активировать. То есть завязано все на правильность выполнения движения, и мозг запоминает, как эти мышцы правильно работают, под его контролем. И потом всегда эти мышцы так будут работать правильно, если не произойдет какой-нибудь сбой, то есть травма. Ну и вспомнила, что в рамочке слово «остеопат» было. Оттого вообще веры нет в нейроактивацию мышц.
1: Ну, смотрите, во-первых, мышцы у нас действительно активируются нервным импульсом. И этот импульс действительно исходит из головного мозга. Но научить его пассивно, да, то есть как-то двигая, пытаясь двигать какие-то там глубинные, поверхностные, неважно какие мышцы, другим человеком, если другой человек это будет делать, мозг этого не запомнит. Потому что это неактивное движение. Вспомните сами. Ну вот, например, как можно научиться танцу? Тренер будет подходить к вам и изгибать как-то ногу, ставить как-то руку и двигать этими мышцами, чтобы вы запоминали эти движения? Вообще-то нет. Существуют определенные методики, и вы тренируете мышцы. То есть самое главное во всей работе мышц – это тренировка, причем активная. Да, если головной мозг постоянно посылает одни и те же импульсы, постоянно получает одну и ту же обратную связь, мы это запоминаем. То есть именно на этом эффекте построено любое обучение. Неважно, что это, танцы, фехтование, игра в теннис, вождение автомобиля и так далее. Эту вещь мы должны повторять неоднократно. Неоднократно. То есть если вы один раз сходили на массаж, вам что-то помяли и так далее, мозг этого не запомнит. Он запомнит удовольствие. Да, действительно, массаж приносит удовольствие. Именно поэтому вам потом захочется еще раз сходить, чтобы вам все это размяли, чтобы мышцы расслабились и прочее, прочее. Но никакой нейроактивации и уж тем более глубоко лежащих мышц при этом, конечно, не происходит, потому что глубинные мышцы вы можете активировать только определенными видами физической нагрузки. Об этом можно узнать либо у специалистов спортивной медицины, либо у адекватных тренеров и так далее. То есть это вполне доступно для всех. Но, еще раз повторюсь, это не медицинская методика. Да? То есть нейроактивация мышц происходит физиологически.
0: А кто сказал, что, например, массаж – это плохо? То есть если остеопат промассажировал спину и при этом снял некоторые виды болей – это плохо? Нужно идти к врачу, который расскажет о возрасте и о защемленных нервах, выпишет обезболивающее и отправит домой? То есть врач снимет боль, попутно посадив человеку печень, почки и будет ждать, пока организм человека сам справится с болезнью. Желаю Алексею никогда не болеть, а то попадет в руки тех, кого он так усиленно защищает.
1: Во-первых, массаж – это хорошо. И я это подчеркивал неоднократно. И не надо путать, да, между собой остеопатию и массаж. Хотя это очень тесно переплетено, по крайней мере, сейчас. То есть я понимаю, что это абсолютно разные направления медицины, и остеопаты есть разные. То есть я когда готовился к выступлению, специально общался с разными остеопатами, и среди них есть много людей, которые просто пошли под эту вывеску, потому что вывеска продается очень хорошо, как вы понимаете. Там есть люди с неврологическим образованием, то есть они прекрасно знают, как располагаются нервы, да, какие могут быть проявления при их защемлении и прочее, прочее. То есть и некие манипуляции они могут выполнять медицинские, то есть нормальные, не остеопатические. Вот в чем проблема. Потому что остеопатические методики, они отличаются от нормальных медицинских. Это не будет просто лечебный массаж. Это будет определенного рода воздействие. Да, то есть под остеопатией лежит определенная идеология. То есть тут нужно понимать, что это течение, которое изначально было основано на ошибочном постулате, что воздействуя как-то на какие-то там точки на нашем организме, именно в смысле сочленений, да, именно в смысле связок, мышц и всего остального, мы можем изменять процессы, которые протекают внутри него. Вот что имеется в виду в остеопатии. Массаж – это массаж. Это замечательная вещь, она действительно иногда помогает. Не при всех видах болей, вот в чем проблема. Некоторые виды боли действительно требуют медикаментозного вмешательства, это правда. И нет, нельзя прям так сильно посадить печень, да, по крайней мере, при помощи использования современных препаратов с доказанной эффективностью. Но зато можно этот процесс запустить, если вы вовремя не обратитесь к правильному специалисту. Да, я понимаю, если, например, боль была связана, ну, с перенапряжением. Либо, ну, то, что называется, сорвали спину, да, то есть взяли некий там неподходящий вес или поймали что-то падающее неправильно, или попытались поднять, опять же, нечто неправильно. Да, в данном случае массаж, неважно, кто его проводит, он может называться как угодно. Он может называться и массажистом, и мануальным терапевтом, и хиропрактиком, и кем, вот еще там целая куча названий может быть. Но если он будет выполнять лечебный медицинский массаж по всем правилам, вот по всем канонам именно этого лечебного массажа, то он окажет пособие медицинское, не остеопатическое. Вот что нужно понимать. Еще раз подчеркну, я не приравнивал массаж к остеопатии. Это принципиально разные вещи. Остеопатия – это отдельное течение в медицине, причем цельное течение. Оно не ограничивается только массажом. Да, массаж – это медицинская методика с доказанной эффективностью в некоторых случаях. Это правда. То, что внутри остеопатии массаж может использоваться, это тоже правда, потому что там далеко не все специалисты придерживаются вот этой остеопатической идеологии. И я приводил эти цифры во время выступления, что даже в Соединенных Штатах, на родине остеопатии, всего около 6%, то есть 6% остеопатов используют остеопатические методики. Все остальные 94% – это методики медицинские, нормальные, доказанные и так далее. Массаж – это, опять же, вещь, которая имеет свои противопоказания и показания. И входить он может как в медицинскую реабилитацию, так и в практику, например, врача, называющего себя остеопатом. Вот что важно понимать, да, что не каждый остеопат – он остеопат настоящий, скажем. И бывают люди, которые просто работают под этой вывеской, просто потому, что она хорошо сейчас, вот конкретно сейчас, это такой модный тренд, она хорошо продается, и там действительно крутятся совершенно другие деньги. Ну, можно сравнить, наверное, в 90-х, как было с мануальной терапией, а если чуть-чуть отмотать назад, где-то там 70-е, 60-е, как раз медицинский массаж примерно такой же популярностью пользовался. Просто это очередной виток. У нас история развивается по спирали. Вот мы сейчас точно такую же спираль наблюдаем.
0: А костоправы – это остеопатия? Как вообще к ним относиться?
1: Если говорить о костоправах с медицинской точки зрения, да, и вот с точки зрения всех этих альтернативных течений, то это скорее хиропрактика. Это тоже искусственное течение в медицине, у которого тоже есть свой автор, Палмер, и это тоже было создано в 19 веке, примерно в то же время, когда Стил создал остеопатию. То есть просто человек, вот ему подумалось, да, некое такое озарение вот у него в головном мозгу, а что, если у нас есть врожденный интеллект, который течет от головного мозга по спинному мозгу и потом растекается по всем органам и управляет ими? Ну, это, как вы понимаете, звучит только с нашей точки зрения, с современной точки зрения, да, со всеми нашими знаниями, умениями, навыками. Оно звучит бредово. А тогда, а почему нет? И для того, чтобы этот интеллект врожденный тек правильно, нужно исправлять все препятствия на его пути. Одно из важных препятствий с точки зрения костоправов, ну или хиропрактиков, это подвывих позвонков, так называемый. Так называемое, это важно, потому что действительно могут быть вывихи, подвывихи позвонков и так далее, но это чрезвычайно тяжелая ситуация. Человек, скорее всего, он не будет двигаться, вообще не будет двигаться, если у него на самом деле будет смещен позвонок. Это потребует либо нейрохирургического вмешательства, либо ортопедического, либо травматологического и так далее. То есть это придется исправлять именно при помощи всяких железок и прочего-прочего. Мы не сможем просто нажать на этот позвонок, да, чтобы он встал на место. Почему это опасно? Это попросту опасно, потому что если сместился позвонок, ну вдруг такое произошло на самом деле, это означает, что сместились и нервные корешки, которые идут через каналы от спинного мозга, и различные артерии и вены, которых там тоже очень много. И при любом этом действии мы можем либо их пережать, либо переломить, либо, не знаю, что-то еще с ними такое сделать, устроить некий блок. И самое противное в хиропрактике то, что такое иногда происходит. Потому что хиропрактики практикуют именно агрессивное вмешательство. Вот если вы видели когда-нибудь, когда человеку начинают там заламывать голову, да, вот так шею сворачивать направо-налево, или там ноги и руки вот так вот все с хрустом, то вот это хиропрактика. И, к сожалению, нередко такие вмешательства заканчиваются, ну, особенно если это вращают туда-сюда шею, то у человека иногда, описаны такие случаи, либо повреждаются, либо даже разрываются артерии, которые идут в головной мозг. И это, к сожалению, заканчивается летальным исходом. Такие мастера, скажем так, заплечных дел, да, они попадают, естественно, под следствие, потом оказываются в тюрьме и прочее, прочее. Но людей от хиропрактики это никак не отворачивает. То есть они считают, что эти люди могут руками исправить некие дефекты, которые у этих людей якобы существуют. Якобы. Это важно, потому что все эти подвывихи и прочее, прочее, они не доказываются, например, рентгенологическими исследованиями, МРТ, КТ и прочее, прочее. Потому что существует определенная методика доказательства и клинической эффективности того или иного вмешательства, того или иного лекарства. По хиропрактике ничего такого доказывающего не существует.
0: Чтобы критиковать врачебную специальность, нужно было бы ее хотя бы получить, потом лет 5 отработать, потом отучиться на эксперта, а только потом рот открывать. Это во всех специальностях врачебных так. Чем остеопатия хуже? Словить хайпа все молодцы. Дальше-то что? Не представляю себе хирурга, который вышел и давай доказывать, что терапевты недоучки криворуки. Ему сразу рот заткнут, хотя бы соображений внутрицеховой солидарности.
1: Ну, во-первых, внутрицеховая солидарность, да, если таковая и существует, она касается только внутри специальности, может быть, да, какая-то некая организация, потому что между собой врачебные специальности вполне себе могут враждовать, если что, если это необходимо, да, особенно если нужно решить, какую тактику выбрать в ведении данного пациента. И если он заходит, его патология заходит одновременно в сферы деятельности нескольких специальностей, бывают такие жаркие баталии, что никаким остеопатам и не снилось. Заодно хотелось бы спросить у товарища, который задавал вопрос, а где учат на эксперта? То есть что это такое? Это университет некий, это некая, еще там, не знаю, некоммерческая организация или прочее, прочее. Всю необходимую информацию по медицине, скажем так, да, по базовой медицине я получил за 6 лет учебы в военно-медицинской академии. Затем была интернатура, затем были несколько специализаций, повышение квалификации и прочего-прочего. По большому счету, за свою врачебную деятельность я в основном только делал, что учился. И да, я в том числе проходил специализации по доказательной медицине, по клиническим исследованиям, просто потому, что в наше время этого еще не было. И нас этому не учили в 80-х, в Советском Союзе про доказательную медицину слыхом не слыхивали. Поэтому пришлось брать на известном достаточно ресурсе Курсера, курсы университета Джонса Хопкинса и других известных университетов, которые там доступны, и изучать. То есть изучать, как проводятся клинические исследования, как они оцениваются, какая методика анализа полученных исследований и так далее. Потому что, ну, действительно, это важно. Это важно. Потому что, ну, нет вот у нас, например, претензий к нейрохирургии. Могут быть претензии к некоторым методикам, которые есть там внутри. Нет претензий к педиатрии, но могут быть претензии к тем методикам, опять же, которые там используются внутри. Почему есть претензии к остеопатии? Потому что это не нейрохирургия, не педиатрия, не терапия. Это искусственно созданная специальность, которая была придумана одним человеком. И самое главное, что у нее нет истории. То есть мы не можем отмотать назад и дойти, например, до трудов Гиппократа и найти там что-то про хотя бы отдаленно похожее на остеопатию. Отдаленно похожее на токсикологию там есть. Отдаленно похожее на терапию там есть. Там есть даже санитария с гигиеной и все остальное. То есть все это идет из таких достаточно древних времен, с первых письменных источников, считайте, и мы историю любой медицинской специальности можем отследить. И у нее всегда есть предшественники, у нее всегда есть некое базовое физиологическое обоснование, то есть она не выпадает из научной картины мира. Остеопатия из этой картины выпала сразу, как только ее придумали. Просто потому, что человек решил вдруг, что мы можем создавать некое воздействие внешнее и при помощи него влиять на наши внутренние органы. Такого нет. Еще одна важная вещь внутри остеопатии – так называемая биокоммуникация. Это совершенно, опять же, эзотерическая вещь. Почему? Потому что утверждается, что при помощи некоторых мышечных усилий, да, то есть мы можем там сгибать определенные мышцы, воздействовать на определенные связки и суставы, мы можем как бы задавать вопросы организму о его состоянии. Например, там, сгибая руку, Мы можем спросить, как чувствует себя печень. И печень нам такая: да хорошо, я себя чувствую, все замечательно. Такого, естественно, быть не может, в принципе, да, с современной точки зрения. Ну, подумайте, мы сегодня живем в 21 веке. И мы будем говорить о том, что мы через руку можем общаться с печенью. Простите, но это бред абсолютный. Это точно так же, как мы говорим про гомеопатию, что мы можем передавать информацию о неком веществе, о некоторых молекулах, если этих молекул даже нет. Мы можем говорить о биоэнергетическом взаимодействии, которое не определяется никак. Вообще мы его не можем засечь, мы его не можем воспроизвести. Ни один гомеопат не отличит препарат в разведении, например, С30 от препарата в разведении С300. Просто потому, что не существует таких методик вообще в принципе, даже теоретически. Мы не можем их описать. Именно поэтому такие большие претензии к остеопатии, гомеопатии, хиропрактике, к прочим придуманным вещам. Придуманным, еще раз повторюсь. Потому что, ну, для многих может быть такое открытие, например, та же традиционная китайская медицина – это новодел. То есть это вещь, которая появилась в конце 50-х годов, когда товарищ Мао решил, что нужно некий создать бренд, который можно продвигать на Западе. И тогда появилась традиционная китайская медицина, именно вот в этом наименовании, именно в том виде, который мы сегодня видели. Для того, чтобы сделать нечто привлекательное, да, нечто привлекательное, сделали, что просто по всем трактатам, которые остались, по всем письменным источникам, натаскали всяких интересных вещей, которые могли бы сработать для европейцев, для американцев и прочего-прочего, то есть именно завлечь их. И сегодня что мы имеем? Акупунктура в Соединенных Штатах – самый популярный вид вмешательства, да, альтернативного. И так далее, на него тратится гигантское количество денег и прочее-прочее. Иридодиагностика – то же самое. Один человек принимал препарат, да, от своей болезни и не знал, что следствием приема этого препарата, побочным эффектом, будет окрашивание, причем, что интересно, склеры, даже не радужки, не радужные оболочки. Он подошел к зеркалу, увидел себя некое отметина в глазу. Он не понял, что это склера, он подумал, что это отметина на радужной оболочке. Когда он прекратил принимать препарат, и да, после приема препарата ему полегчало, то есть болезнь прошла, он снова подошел к зеркалу и не увидел этой отметины, что логично, препарат он больше не принимал. И склера уже не окрашивалась. Но он подумал: смотрите, о, как было, пока я болел, у меня появилась некая отметина на радужке. Я перестал болеть, эта отметина исчезла. И так появилась иридодиагностика. То есть это неоднократная ошибка, но тем не менее из нее сделали вот такое вот альтернативное течение. Именно поэтому к ней столько претензий, что это выдумка, которая выросла из ошибки. И в медицине, к сожалению, такого достаточно много. У нас существует масса препаратов с недоказанной эффективностью, которые примерно по тому же принципу и создавались. То есть люди смотрели в зеркало, видели там некие перспективы неплохие, в смысле денег и прочего-прочего. Придумывали себе альтернативную вселенную, в которой этот препарат работал по только им известным методикам, принципам и прочему-прочему. И после этого выводили его на реальный рынок. И вот мы сегодня имеем с вами засилье так называемых фуфломицинов, которых, к сожалению, в нашей стране слишком много. И так далее. То есть именно поэтому существуют такие претензии к остеопатии и ко всем остальным альтернативным течениям, которые пытаются легализоваться внутри медицины. Медицина у нас есть одна, единственная, научная. По большому счету, больше нет никаких других. Когда мы говорим, что существует некое, не знаю, новое немецкое, превентивное, альтернативное, холистическое и прочее-прочее, это, как говорят в маркетинге, это отстройка от конкурентов. Получается так. То есть это некое течение, которое противопоставляет себя медицине и пытается оттянуть оттуда людей просто потому, чтобы на этом быстренько заработать, а если у них возникнут реальные проблемы, их сбагрят обратно медикам, нормальную медицину. Все, что работает, оно остается в медицине. Оно собирается вот на протяжении всей истории, еще раз повторюсь, главная медицина – это преемственность. Мы со времен Гиппократа, да, или даже, ну не знаю, что у нас там первые были, шумерские таблички, там тоже были медицинские тексты. Считайте, что мы со времен шумерских табличек, мы вот это медицинское знание передаем из поколения в поколение, мы их проверяем, мы их перепроверяем, и то, что реально работает, остается в медицине. Да, оно может принимать другой вид. Да, нам сегодня не нужно идти там драть кору хинного дерева и заваривать его. У нас есть противомалярийные препараты. Но они родились из коры хинного дерева. То есть специально туда люди, которые в Южную Америку или там в Мезоамерику ездили, был такой орден иезуитов, и вот им можно сказать спасибо за то, что они привезли в том числе и хинное дерево. Они вообще отличались достаточно интересными такими особенностями. Они со всех уголков мира, от Мезоамерики до Японии, они везде были, везде присутствовали, они собирали в том числе лекарства. Те местные лекарства, которые действовали. И действительно, хинное дерево привезли они. Ну, не хинное, конечно, дерево, кору хинного дерева, и препарат получили из них хинин. Нам не нужно идти, например, собирать наперстянку. У нас есть препарат дигитоксин, например, дигоксин и прочее. Нам не нужно, опять же, собирать какие-то лекарственные растения и прочее, прочее. Мы сегодня знаем, какие там есть действующие вещества. Мы получаем из них уже промышленным путем лекарства, мы их используем. Но все, что не прошло проверку, оно в медицину не вошло. И оно лежит вот как бы по сторонам от медицины. И именно поэтому вот все, что не вошло в медицину, то есть все, что не работает, не имеет научного обоснования, было придумано или было ошибочно придумано, или еще что-то в этом роде, оно все осталось в этих вот альтернативных течениях, которые параллельны медицине. Да, они будут существовать, просто потому, что там объяснение красивее. Они существует там такая красивая ритуальная составляющая, да, существует антураж. Пойдите в любую клинику китайской медицины, там вот прям все замечательно, все прекрасно. Вам целое представление покажут. И, естественно, вы себя будете ощущать как бы в центре внимания, вам от этого будет лестно, плюс вы заплатите очень неплохие деньги, и за эти деньги вы начнете искать некие изменения в себе, потому что ну, вы же не могли ошибиться, да? Вы не могли просто так пойти и отдать деньги ни за что. Наверное, все-таки какая-то польза от этого была.
0: Тейпирование очень эффективно не только в спорте, но и в ортопедии, травматологии и многом другом. То, что товарищ не знает, как этим пользоваться, это его проблема.
1: Кинезиотейпы – это действительно такая чрезвычайно модная вещь, которую все увидели на спортсменах на Олимпийских играх. Опять же, это стало модным трендом, это всплыло, скажем так, на самую поверхность, стало хайповым, стало, не знаю, модным, молодежным и так далее. Еще раз повторюсь, существует определенная методика доказательства клинической эффективности того или иного вмешательства. Да? И кинезиотейпы – это тоже, по сути, попытка медицинского вмешательства. Нужно, чтобы доказывали эффективность те люди, которые это практикуют. Это логично, и именно так работает наука. Мы не доказываем отсутствие, мы доказываем наличие. Естественно, что если некие люди утверждают, что у некой методики существует эффект, они должны это доказать. Просто потому, что любая методика, да, должна быть научно обоснованной, у нее должно быть экономическое обоснование и так далее, и так далее. То есть целый пул, скажем так, действий должен быть выполнен для того, чтобы методика стала признана медицинской, чтобы она появилась во всех необходимых руководствах и так далее. Если вы покажете мне действующее зарубежное клиническое руководство по ортопедии, в котором упоминаются кинезиотейпы именно как средство для коррекции каких-то нарушений, я обязательно извинюсь. Но я специально проверял. Ни в одном зарубежном ортопедическом руководстве не существует кинезиотейпов как класса. Либо есть упоминание с индексом D. Что такое D? Есть категории доказательности в медицине, то есть понятно, что А – это самая верхняя, это уровень метаанализов, это исследования исследований, которые собраны из рандомизированных клинических исследований, которые проводятся разными группами в разных странах и с примерно сходными результатами. Есть группа B, когда есть просто группы неких рандомизированных клинических исследований. Но в метаанализе их собрать не получается, потому что их либо не очень много, либо там небольшие выборки и так далее. Есть уровень С, когда нет ни одного рандомизированного клинического исследования, есть либо когортное исследование, то есть когда берется некая масса людей, да, и она изучается. Без интервенции, то, что называется, без вмешательства. Мы не делим людей на две группы, на контрольную, да, и на экспериментальную. Одних целиком заматываем в кинезиотейпы, вторые ничего не делают. И потом сравниваем между ними, была ли какая-то между ними важная разница. Это С. да, то есть либо случай контроль, либо когортное исследование. И вот D – это единичное мнение экспертов, либо исследования, основанные на физиологических эффектах. Это означает низший уровень доказательности, ну, ниже просто даже придумать невозможно. Пока что по кинезиотейпам мне приходилось видеть D и в лучшем случае C из серии «Случай контроль». Описание клинических случаев и прочее, прочее. Как только по кинезиотейпам появятся нормальные исследования, которых, к дизайну которых не будет вопросов, которых не будет явных следов подтасовок, подрисовок, коррекции цифр в нужную сторону, использование не тех статистических методов, которые требуются, именно для того, чтобы получить хоть какой-то минимальный результат, натянуть вот эти вот знаменитые P-0.05, которые уже как бы потом, может быть, для публикации использован. Пока не будет хотя бы А и Б, ну хотя бы Б, черт с ним с А, ладно, хотя бы Б, хотя бы исследование уровня Б. О том, что кинезиотейпирование эффективно, мы не можем сказать. Да, оно существует. Да, оно существует. И люди могут говорить, что нам помогает. Как вы понимаете, это универсальный аргумент, который бьет вообще всю клиническую практику вообще без вариантов и безвозвратно. Да? То есть это такой универсальный, ну, можно сказать, джокер, который бьет любую карту в колоде. Вот мне помогает. Именно так сейчас, по крайней мере, с точки зрения научной медицины, работает кинезиотейп. Только так.
0: Понятно, всякие там варианты ребенка потрясти, массаж печени, штуки изначально сомнительные. Но есть же воздействие на мышечную ткань, фасции там эти, взаимосвязь с суставами и нервными окончаниями и так далее. Про это как бы ни слова не было, в то время как в спортивной тематике эта штука актуальная. Термин «мышечные поезда» вам в помощь.
1: Еще раз повторюсь, спортивная тематика – это отдельная, да, вещь, о которой я в своих выступлениях не говорю вообще, потому что я не специалист по спортивной медицине. Поэтому все, что касается высоких нагрузок, спорта высоких достижений, особенностей взаимодействия между собой мышц, фасций, связок, суставов именно в спортивной нагрузке, я не касаюсь. Поэтому выступления этого не было. Но остеопатия не про это. Тут важно понимать, что остеопатия не про это. Не про взаимодействие мышц, суставов, связок, а про то, что воздействуя на мышцы, связки и суставы, мы можем исправлять, например, дефекты в печени. Вот важное. То есть мы можем влиять на некоторые внутренние органы, точнее на все, воздействуя на костно-мышечный аппарат. Вот. И наоборот, если происходят какие-то изменения во внутренних органах, мы можем диагностировать это по той самой биообратной связи, да, от органов через мышцы. То есть мы берем мышцу, начинаем ее как-то трогать и понимаем, о, так у вас с печенью проблемы. И то же самое, если мы ее правильно как-то повернем, правильно на нее воздействуем, мы эти проблемы в печени сможем исправить. Вот, то есть там изначально другой посыл, принципиально другой посыл. Спортивная медицина к этому никакого отношения не имеет.
0: Да ерунду, сказал не разобравшись уважаемый лектор. Остеопаты не двигают органы, они двигают потоки нервных импульсов. Вы когда разделывали мясо, видели множество тоненьких пленочек? По ним, оказывается, передаются от органов к мозгу и обратно микроимпульсы. Сигналы, потоки, заряды, не знаю, как понятнее их назвать. Остеопаты – настоящие, а не шарлатаны. Улучшают прохождение, микроциркуляцию, движение этих импульсов. Импульсов, Карл, а не печени, глаз или мозга. Корректируют их потоки, что ведет к бесперебойной взаимосвязи штаба мозга с подразделениями и к правильному функционированию органов и их оздоровлению.
1: Как только автор вопроса покажет мне, как можно двигать нервный импульс извне, я с удовольствием извинюсь и перед ним, и перед остеопатами. Дело в том, что нервный импульс – это вещь, которой мы не можем управлять. Мы можем его сгенерить. Да, вот первая, скажем, наша мысль о том, что нужно двинуть рукой, да, это генерация некого импульса в некотором нейроне. Дальше все пойдет уже без нашего участия. На скорость продвижения импульса влияет, например, есть миелин на волокне или нет. Есть ли, предположим, там, какая будет конкретно синаптическая связь, потому что бывают даже электрические синапсы, не только биохимические, да, электробиохимические, но и электрические и так далее. То есть есть самых Очень много самых разных факторов, которые могут повлиять на скорость прохождения нервного импульса. Но мы никоим образом, тем более никаким внешним воздействием, повлиять на скорость передачи нервного импульса не сможем. То есть да, мы, например, можем его прекратить. Точнее, подать следующий тормозящий импульс. Подумав, да, опять же, использовав наш головной мозг, кору головного мозга, если мы начали некое движение, мы его можем прекратить. Вот это правда, да, это существует. Но это относится к осознанным движениям. Да? И с какой скоростью пройдет тормозной импульс, это, извините, тоже не от нас зависит. Мы вот этот параметр регулировать никак не сможем. Поэтому, извините, претензия не принимается.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. В новом 2024 году наш первый эфир «Путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым». Сегодня зоогеография, часть пятая. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, взрослые, кто тоже подтянулся на нашу детскую площадку. Всех поздравляю со всеми вот праздниками, которые мы с вами пережили, да? Но у меня такой не было возможности, поэтому, конечно же, я вам желаю много-много-много таких приятных, неожиданных сюрпризов. Ну и здоровья, как говорится, по умолчанию, да? У нас сегодня с вами уже пятая лекция, получается, по зоогеографии. И все никак мы не выберемся из умеренного пояса средних широт. Ну, ребят, напомню, вот вы карту видите, да, перед собой средние широты, вон они таким, видите, серо-розовым цветом, две полосы сверху и снизу. Они начинаются с 23 градуса и до 66, ну, там с копейками, я сейчас уже минуты не помню. В южном полушарии, соответственно, в северном тоже с 23 по 66 градус. Ну, мы с вами, естественно, путешествуем пока по северному полушарию, потому что в южном полушарии, во-первых, посмотрите, там суши гораздо меньше, там только самый юг Африки, половинка Австралии, ну и треть Южной Америки, да, хотя это очень интересная треть, там есть что посмотреть, что изучить. И поэтому мы с вами вот по нашим родным краям, потому что сейчас нас больше всего интересует умеренный пояс. А вот если вы посмотрите на средние широты, то вы увидите, что субтропики туда тоже попадают. И по субтропикам мы с вами еще спокойно поблуждаем, путешествуем, мы до туда еще доберемся. Ну, вот мы в прошлый раз никак с вами не достигли до герпетофауны, ну, потому что у нас осталось еще куча всяких интересных млекопитающих. И давайте-ка сегодня начнем вот со зверя, которого вы знаете с детства. Да, вот спасибо, Александр, здесь как раз видно 23 градус, видите, 66, и там тоже 23 и 66. А вот она наша область, но мы по самой верхней вот части будем вот этих вот средних широт с вами сегодня путешествовать. Давайте следующее, откроем картинку Александра. Вот он наш трусишка-зайка, беленький, серенький. Как угодно, зверь, которого все прекрасно знают, но я уверен, что многого о зайцах, к сожалению, вы наверняка еще пока не знаете. И это будет для вас интересно и неожиданно. Ну, например, да, вот зайцы все как изображают? Вот с такими двумя зубами, да, впереди, на всех детских картинках. А вы знаете, что он не грызун? Заяц не грызун. И кролик тоже не грызун. Это все совершенно другой отряд. Это зайцеобразные. Ну, к ним еще принадлежит пищуха, которую я вам сегодня тоже покажу. Про нее меньше знает народу, чем про зайчиков. У зайцев, в отличие от грызунов, две пары резцов на верхней челюсти. Вот грызуны, да, они действительно вот хомяк какой-нибудь или крыса у них, да, у них вот, или бобр, мы его тоже сегодня увидим, у них одна пара, а вот у зайцеобразных у них две пары, ну, вторая пара, она просто поменьше, помельче немножко. Перед вами, естественно, заяц-беляк. Какие у нас еще зайцы есть? Правильно, есть еще заяц-русак. А еще какие на территории России водятся зайцы, а? Есть еще заяц столой и есть еще маньчжурский заяц, но это уже на Дальнем Востоке. Вот у нас четыре вида. Есть еще заяц тумак, но до него тоже дойдем. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. А вот, ребят, зайца очень легко обнаружить по его следам. Вот это вот следы, которые ни с чем не... Хотя можно спутать. Иногда кошки такие же следы оставляют, когда по глубокому снегу прыгают. Вот у них очень похожие у кошек следы. След зайца, видите? Вот они. Две точечки, и вот они две. Вот так вот, да? А теперь, ребят, такой вопрос. Вот как вы думаете, в какую сторону заяц двигался? Вот левая картиночка, да? Вот он вверх двигался или вниз он двигался? Как вы думаете? Вверх. Вы думаете, что он двигался вверх, да? А почему не вниз? Ну, понятно, что вот эти две точечки, которые кажутся, что они впереди, это передние лапы, а вот эти две такие длинные черточки смазаны, это задние лапы, да? Ну, Александр, покажите следующую картиночку. Покажите нам следующую картинку, и вы, ребята, сразу поймете, в какую сторону. Вот! Видите? У него задние лапы оказываются спереди, а вот эти две передние лапы, они сзади. Вот теперь четко, когда вы увидите заячий след, вы будете знать, в какую сторону скакал в припрыжку заяц. Это уже у нас заяц-русак. Ну, давайте теперь так. С грызунами мы разобрались. Всего где-то около 30 видов зайцев на свете белом. Разбросаны по всему земному шару, кроме Антарктиды, естественно. Но у нас, конечно же, больше всего известно два зайца. Тем более, что их ареалы пересекаются. Это заяц-русак и заяц-беляк. Отличить их очень легко зимой. Правда? Потому что любой ребенок знает, что зимой зайчик, который беляк, он становится белым, а заяц-русак, он таким русым и остается. И, кстати, это совершенно ему не мешает, потому что заяц-русак – это заяц открытых пространств. Он на полях обитает, или он обитает даже в таких вот уже степных районах. Там же ведь очень много таких сухих куртинок трав. И вот когда он притаится, у него лёжка в этой траве, он совершенно-совершенно не виден. Абсолютно. Или в кустик какой-нибудь забьется. А вот заяц-беляк, братцы мои дорогие, это уже лесной житель. И вот там ему белый камуфляж помогает гораздо больше. Ну, теперь давайте вот про... Кстати, вот видите задние лапы, сейчас очень хорошо зайца видно. Вот. А вот это вот, это... Ну, давайте назад вернемся, Александр. Про задние лапы еще расскажу. Дело в том, что вот эти вот задние лапы, когда заяц линяет, он все равно линяет, и русак линяет, потому что у него шерсть становится плотнее, гуще зимой. У него подошвы задних лап становятся как лыжи, потому что на них вырастают волосы. Короткие волосочки, которые работают как лыжи. Вот кто-нибудь из вас видел охотничьи лыжи, да? Охотничьи лыжи подбиваются камусом. А камус – это мех. Это такой плотный, жесткий, короткий мех. Ну, обычно на камус идет мех с голени копытных – лося, оленя. И лыжи, подбитые камусом, они не откатываются назад против шерсти меха, да, а вперед у них прекрасное скольжение. Вот точно так же работают задние лапки зайца, на которых такой же мех появляется. Они работают прямо как охотничьи лыжи. Ну, а теперь давайте посмотрим следующую картиночку. Иногда появляется заяц толай. Ну, сразу все поняли, что это гибрид зайца-русака и зайца-беляка. Потом были споры. Потом многие ученые доказывали, что это, скорее всего, такая морфа. Помните, что такое морфа, да? Что это, ну, может быть, даже подвид зайца-русака, который, видите, сразу видно, он такой не белый, не серый, а бывает прям вообще такими смешными пятнами. И есть же ведь у русака и у беляка различия даже по фенотипу, которые, в общем-то, достаточно легко обнаружить. Ну, например, у русака длинные уши. Они гораздо длиннее, чем у беляка. Вот если вы возьмете уши русака и пригнете их к носу, то они еще за нос будут выступать. А если вы возьмете уши зайца-беляка, вот видите, у этого коротенькие ушки, как у беляка, и к носу их пригнете, они еле-еле до носика достанут. Ну, это вот то, что сразу кидается в глаза. Но есть, конечно, и другие в пропорциях. Вот у зайца Талая, у него есть, конечно, черты и беляка, и русака, но потом все-таки поняли, что это действительно гибридный такой гибрид, и не сразу в этом разобрались, но потом тоже поняли, что в отличие от некоторых межвидовых гибридов, заяц-тумак не теряет репродуктивных функций. Страшное такое выражение, я сейчас сказал, все поняли, да? То есть, ну, часто бывает так, что если скрещиваются два разных вида одного семейства, ну, скажем, осел и лошадь, да, и получается мул или лошак, смотря там, кто из них папа, кто мама, то вот и мул, и лошак, они сами плодиться уже не могут. Детей у них не будет. А такая же история с бобрами, кстати, мы до них дойдем. Если канадский бобр и наш бобр скрещиваются, дети у них, то... А, они вообще даже скрещиваться не могут, извините, ребят, у наших другая история. Они скрещиваются, но у них потомства не будет, у них разное количество хромосом. То вот, как выяснилось, тумаки, они вполне себе жизнеспособны, дают потомство, но вот этот вот ген на белый окрас, на зимний, он рецессивный, то есть он постепенно уходит. И поэтому дальше он будет уходить все больше и больше. Кстати, беляков уже в наших лесах, вот во всяком случае в подмосковных, почти не осталось. Это уже большая редкость. Они исчезают. И одна из причин, видимо, в том, что они стали гибридизировать зайцами-русаками. И русак как вид поглощает беляка. Ну, тут, кстати, такая беда, русаков тоже становится все меньше и меньше, потому что раньше, вот я живу в Тульской области, у меня загородный дом, вот, где мы с вами и встречаемся, да, и раньше у нас было очень много зайцев. Вот все поля вокруг были в заячьих следах, и они ко мне в огород приходили, и с котами с моими зайчата тут бегали. Вот, а сейчас, вот я сколько ни хожу, ни езжу, уже заячьих следов нет. У нас зайцы пропали. Конечно, их и собаки рвут. Есть такой грех и фактор беспокойства, то, что вот все вот эти вот поля, которые у нас были, сейчас застраиваются какими-то коттеджными поселками и городами. Факторов, конечно, много, но зайцев становится все меньше и меньше. Теперь смотрите, ребята, есть очень большие различия у беляка и у русака, не только внешние, но в их повадке, в их образе жизни. Беляки, например, да, они, как правило, рожают своих зайчат в укрытии. И зайчата совсем голые, беспомощные. А вот русаки рождают зайчат, которые уже зрячие, то есть они появляются на свет уже зрячими, уже шерстистые и уже даже способны так вот передвигаться. И через день-два они уже могут передвигаться достаточно шустро. Вообще зайцы плодятся хорошо, потому что у них очень короткий период беременности. 1,5-2 месяца от силы. Представляете, 1,5-2 месяца. Нас мамы по 9 месяцев вынашивали, а здесь 1,5-2. И поэтому, если хороший год, то зайчиха может принести 3, а то и 4 помета. Ну, смотрите сами, да, там, скажем, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6 вполне комфортных месяцев, достаточно теплых. 6. И 2 месяца нужно для того, чтобы выносить и родить очередное потомство. Ну, конечно, все зависит еще и от того, какой год, насколько он удачный, и от кормовой базы, и от количества хищников. Тут очень-очень много всяких факторов. Значит, есть еще различия у зайца-беляка и русака в стратегии выживания, скажем так. Потому что беляк, если его преследуют, он сразу начинает петлять. Вот так вот. А русак, он сначала включает форсаж, отрывается от преследователя. Он бежит со скоростью, может, 80 км в час может развивать. Очень хорошая скорость. Иногда прямо вот этот вот бег стремительный, он переходит в длинные до 4 метров прыжки. Попробуй его догони. И только потом, когда он увидел, что он оторвался, он начинает петлять, он резко прыгает в сторону, у него прыжок, будь здоров какой. И вот дальше он уже начинает выделывать вот эти свои петли, запутывать следы. Почему? А потому что преследователи идут по его следу. К сожалению, у всех зайчиков очень пахучие лапы. А зайчонок маленький, вот давайте покажем следующую картинку, Александр. Когда зайчонок появляется на свет, вот видите, заяц сейчас сидит притаившись. Вот когда он сидит вот так вот притаившись, то собака или волк, или лиса верхним чутьем его не чувствуют. Потому что у него сальных железок на теле очень-очень мало. У него все железки, которые выводят вот эти вот сальные выделения, они все на ногах. Ноги прижаты к земле. Поэтому верхним чутьем его хищник не почувствует. А посмотрите, какие у зайца глаза. Они выпуклые, и они расположены так, что он видит все вокруг, он видит, что происходит сзади, он видит, что происходит спереди, он видит туда и видит сюда. Ребята, помните, мы с вами это проходили несколько лекций назад? Какие два основных вида зрения? Помните? Монокулярное и бинокулярное, да? Монокулярное – это как у нас с вами, а бинокулярное – когда два глаза, и они смотрят в разные стороны. Вот курица, чтобы на вас посмотреть, она вот так сделает. Вот. И еще, знаете, почему зайца называют косым? Потому что он, когда сидит вот так вот притаившись и смотрит по сторонам, он может косить глазами. Я тоже могу.

И если речь идет уже о десятках километров, то этот загиб будет очень приличный. Вы будете идти не прямо, как вам кажется. Вот. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, видите, вот они, зайчатки. Значит, когда зайчонок лежит, вот так вот, мама очень хорошо знает, где она его оставила, мама зайчиха. Поэтому она оставляет одного зайчонка, другого зайчонка, третьего, сколько у нее там есть, как правило, где-то рядышком, и сама уходит питаться. А потом возвращается для того, чтобы напоить своих малышей молочком. И вот зайчонок, он вот так вот сидит и не шелохнется. Его задача не шелохнуться, не привлекать к себе хищников, потому что пахнуть он не пахнет. Хищник может пройти мимо и не заметить. Самое главное – это крепкие нервы и не кричать «Ой, мама!». Да? Поэтому часто бывает так, что если вы идете по полю, вы можете даже наступить на такого зайчонка или просто вот увидите, что вот он, оказывается, сидит у вас под ногой. Он не будет убегать, потому что у него прошита именно вот такая модель его поведения. Кстати, заяц тоже точно так же. Если он затаился у себя на лёжке, а у каждого приличного зайца есть своя лёжка, причем не одна, у него, как правило, несколько лёжек, как правило, у него своя территория помеченная, все как у других зверей, и он затаится до тех пор, пока ты его не спугнёшь. Вот если ты уже ему на уши наступил, вот тогда он у тебя выскочит из-под ног и бросится на утёк. Поэтому, ребят, если вы вдруг встретили зайчонка, не надо его трогать, не надо его тискать. Он, конечно, очень такой няшный, симпатичный. Но оставьте его, пожалуйста, в покое, потому что мама обязательно вернется и его напоит молоком. Но самое интересное другое, ребят. Если его обнаружит другая мама, то она его тоже напоит молочком. Потому что у зайчих так принято. Любой зайчонок, которого она встретит, она его обязательно покормит молоком. Вот такая у них, видите, взаимовыручка. И это помогает зайцам выживать. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это еще не все интересное про зайца. Вот, видите, это зайчиха, а вон уже зайчата, они совсем большие. Ну, то есть пройдет где-то полтора месяца, и зайчата уже вырастут, перейдут на растительную пищу и будут бегать, прыгать уже самостоятельно. Они знают, что им делать, в какой ситуации. Инстинкт им всегда подскажет верное решение. Следующую давайте посмотрим, Александр, картиночку. Так, это у нас дальше что будет? Вот, а вот это что такое, ребята? Ну, нет, давайте, ребят, будем употреблять слово «экскременты», да? Это заячьи экскременты. Вот здесь, ребят, очень интересная штука. В природе есть такое явление капрофагия. Что такое фагия, мы знаем с вами, да? Орнитофагия, ихтиофагия, герпетофагия, а есть капрофагия. Капро – это вот… То же самое, что экскременты, да? Фагия поедания. Она свойственна зайцам тоже в какой-то мере. Почему? Здесь очень интересная причина. Дело в том, что зайчики, ведь как мы знаем, они очень много древесной пищи употребляют, да? Кору деревьев. И пища эта очень тяжелая. Ее очень тяжело там расщеплять желудки, переваривать. Поэтому они переваривают один раз эту пищу, прогоняя через свой желудок. И через заднее проходное отверстие все это дело выходит наружу. В виде таких вот аккуратных-аккуратных шариков. Геометрически ровных шариков, плотных. И в таком виде это все лежит и ферментируется. Дозревает. А потом заяц, когда встречает свои или чужие заячьи экскременты первого прохода, назовем их так, да, он их поедает второй раз, потому что там еще очень-очень много этих полезных веществ, которые ферментировались все это время, и они более удобоваримы. Ну, а если это уже такие отработанный материал, он понюхает, скажет, а, все это уже можно не есть, и поскачет себе дальше, попрыгает. Почему у зайчика такая аккуратная, ровная форма этих экскрементов. А здесь уже, ребята, работает перистальтика желудочно-кишечного тракта. Знаете, что это такое перистальтика? Дело в том, что желудочно-кишечный тракт

0: там же мышца. И вот эта мышца, она сокращается и выдавливает вот такие вот аккуратные ровненькие шарики. И чтобы сделать такую веселую паузу сейчас, да, я вам сейчас покажу другие эксперименты. Покажите, пожалуйста, Александр. Это к средней полосе России не имеет никакого отношения. Вот. Знаете, что это такое? Это тоже экскременты. Вот такие кубики. Представляете? А знаете, кто это? Это экскременты вамбата. Вот есть такое животное в Австралии, вамбат. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вы его сейчас узнаете. Вот. И есть по этому поводу очень много всяких математических расчетов, всяких теорий, почему же у вомбата получаются такие аккуратные кубики. Ну вот у вомбата кубики, а у зайца или у козы шарики, как мы с вами знаем, да? Ну, едем дальше. Едем с вами дальше. Вот. Это еще один представитель зайцеобразных. Это пищуха. Почему пищуха? Ну, потому что она действительно, у нее, правда, не писк, а такой, я бы сказал, больше на свист, наверное, даже похоже, очень громкий голос. И вообще пищухи по ночам в степи пищат так, что иной раз и не заснешь в спальном мешке. Род – это семейство пищуховые, отряд зайцеобразных. Их довольно много, пищух, по-моему, около 30 видов, если мне не изменяет память. Но у пищух есть еще другое название. Их называют сеноставки. Вот такое забавное название, да, сеноставки. Может быть, даже вы и слышали. Почему сеноставка? А вот покажите нам, Александр, другую картиночку. Сейчас мы с вами увидим. Вот она. Видите, с пучком, с каким бежит? Потому что пищухи заготавливают сено. Они заготавливают, причем не только, вот мы косим сено, когда мы только злаковые, вот только травы косим, да, в основном. Ну, там попадается, не дай бог, конечно, какая-нибудь полынь, от которой молоко у коров горчит, да. А пищухи, они заготавливают иногда и корешочки, и цветочки некоторых растений. Покажите, кстати, следующую картиночку, Александр. Это будет сейчас вот. Вот это стожок пищухи. Видите? Вот такие стожочки, они раскладывают где-нибудь, вообще как крестьяне работают, где-нибудь на камнях. Причем выбирают камни потемнее, где лучше солнышко припекает и лучше прогревает. Потом они выходят, начинают ворошить это сено, переворачивать, чтобы оно равномерно высохло, потому что им это сено очень нужно будет на зиму. На зиму они запасают много-много-много вот такого сена в своих подземных кладовых, потому что они не впадают в спячку, как, скажем, сурки, да, или суслики. Они зимой будут это сено есть, то есть от того, сколько она запасла пищуха сена, зависит, проснется она весной или нет. А мало того, покажите следующую картинку, Александр. Если вдруг сырая погода или пошел снег. Вот видите, тут пищуха трудится. Она сверху на этот сток сена тащит веточки с листьями, чтобы прикрыть это все. А вообще, я вам скажу, что пищухи – это отличный барометр. Если пищуха не заготавливает сено, это значит, пойдет дождь, будет сырая погода. А вот если она выросла и стала вот складывать свои такие стожочки, это значит, все, будет ведра, будет хорошая погода. Пищухи живут обычно такими семейными группами. Кстати, они распределяют обязанности. У них такой прямо вот как колхозники, как артель, работают слаженно, очень дружно. И иногда даже воруют сено друг у друга. То есть одна семейная группа может воровать сено у соседней. Моногамны, как правило. Помните значение этого термина? Моногамность и полигамность. Да? Моногамные – это значит, у них супружеская пара, ну, либо на очень долгое время, либо на всю жизнь. А полигамные животные, они каждый сезон ищут себе нового партнера для того, чтобы продолжить свой звериный род. Значит, в России у нас, по-моему, 7 видов пищух. Малая, даурская, манжурская, северная. Ну, да, где-то так. И распространены они довольно обширно. Ну, Обычно это такие степные, полустепные районы, это предгорье, достаточно высоко в горы они поднимаются. Знаете, что любопытно? Из всех зайцеобразных у пищук самый длинный хвостик, но его не видно, потому что у них очень пушистый зад, и хвостика не видно. Ну, поехали дальше. Дальше кто у нас будет? Дальше у нас вот. И вот мы с вами, наконец, добрались до до серебряного медалиста. Он серебряный медалист, потому что бобр – это, конечно же, грызун. И среди грызунов он уверенно держит по величине, по весу второе место. После кого? Да, после капибары. Если помните, есть такая в Южной Америке свинка морская, которая считается самым большим грызуном в мире, водная. А бобр занимает второе место. 30 килограммов весом бывает хороший бобр. 30 килограммов весом. Это зверюга вообще страшная. Мощная зверюга. Зубы там, будь здоров, какие. Палец откусить все равно, ну, если он валит деревья. Рекорд был... Почти метр был ствол у дерева, которое повалили бобры. Представляете? Представляете, метр, да? Это вековой дуб. Но дубы они, конечно, не валят. Значит, бобр – это зверь, который удивительно приспособлен к своему водному, такому полуводному образу жизни. Ну, во-первых, у него есть плавательные очки. У него есть третье веко, которая закрывает ему глаза и которая позволяет ему хорошо видеть под водой, и всякие соринки, всякая муть со дна ему в глаза благодаря этому третьему веку не попадает. Во-вторых, он может достаточно долго находиться под водой. Помните, братцы, мы с вами проходили, что такое апноэ. Апноэ – это у него есть клапаны, которые зажимают ему нос и уши, и в уши не попадает вода. Это у нас вот так вот, да, ныряет. А ему этого не надо делать. У него там клапаны, которые все это дело отлично предохраняют от попадания воды. У него замечательный совершенно... А у него шерсть. У него шерсть, которая позволяет ему плавать даже вот зимой подо льдом. Он не мерзнет, не намокает, достаточно ему стряхнуться. И самое главное – это хвост, бобровый хвост. Вот сейчас вы его видите, да? Хвост работает и как руль, и как терморегулятор, да? Вот если очень жарко, то бобр может сидеть на берегу и просто хвост опустить в воду, и там много кровеносных сосудов, которые будут остужать его кровь, гонять ее по хвосту. И вот с этим хвостом, кстати, связано много всего забавного. В 1760 году Парижский колледж, кстати, приписал бобров к рыбам. Представляете, это 18 век, братцы мои, это просвещенный 18 век, 1760 год. У нас там уже Ломоносов вовсю там творил. А почему? Именно из-за хвоста. Потому что хвост, ну, на нем такие вот чешуйки, которые напоминают рыбью чешую. И, кстати, это очень обрадовало в свое время монахов, которые объявили его рыбой. Знаете, для чего? Чтобы бобрятину можно было есть в пост. А в пост нельзя есть мясо. Можно есть только рыбу. Это не мясо, это рыба. Бобр же рыба. Вот. И еще самая, наверное, главная функция бобрового хвоста – сигнальная. Бобры кричать, вопить не умеют. Ну, они что-то там бормочут иногда. Да? У них есть какая-то звуковая коммуникация. Но если нужно подать сигнал, особенно сигнал тревоги, то бобр шлепает этим плоским хвостом по воде. И шлепок бывает очень сильный, его очень хорошо слышат все другие бобры. И не только бобры, кстати, но и другие обитатели данного биоценоза. Теперь, значит, что еще надо сказать? Ребята, бобр – это типичный пример ландшафтообразующего животного. Здесь все понятно, да, что ландшафт знают все, даже первоклассники. Бобры изменяют ландшафты планеты. Бобры строят плотины. Причем иногда эти плотины бывают очень сложными сооружениями, очень большими. Они бывают там и 300 метров, и 500 метров, и в Нью-Хэмпшире, в штате, есть рекордная бобровая плотина, знаменитая 1200 метров, больше километра, представляете? Это потрясающее совершенно сооружение. У каждого бобра, у него уже в генах прошиты все инженерные вот эти архитектурные планы строительств. Мало того, бобр даже по тональности журчания струйки уже может определить, надо ли эту плотину латать или ничего страшного, пускай водичка там проходит. Они притаскивают туда камни, которыми нужно кое-где там кое-что подпирать, чтобы ветки не унесло течением. Они сплетают эти ветки. Кое-где они замазывают это все дело илом, как цементом. То есть это достаточно сложные такие сооружения. А вот теперь представьте себе, что бобр запрудил речку. Вот была такая речка, змеилась она через лесочек, через поле, и бобры сделали плотину, и она уже потихонечку превращается в болото. Там меняется тип растительности, там появляются уже другие животные, да? Завалил бобр большое дерево. А деревья-то он валит для чего? Ну, не только как строительный материал, ему же надо отгрызть какие-то ветки туда притащить, но еще для пропитания. То есть бобры же ведь питаются чем? Они питаются веточками, там, ивы и других растений прибрежных. Но если бобр завалил здоровое дерево, это же придут еще и лось, это придут еще другие копытные лесные, которые тоже с удовольствием скажут бобру спасибо, так-то они не доберутся до вершины дерева. То есть бобры, они обслуживают достаточно большое такое лесное сообщество. Есть знаменитые, господи, как же я забыл, они называются эти трясины гастингские, по-моему, в Британии. Помните, где собака Баскервилей, да? Вот. И уверяют, что их в свое время, там, ну, давно уже, там, 1000 лет назад, а может быть и больше, создали именно бобры. То есть там раньше были леса, лесные речки, вот бобры превратили этот край в такие вот непроходимые болота с трясинами. Кстати, в топонимах очень часто бобры мелькают. Что такое топонимы, помните? Топоним – это название населенного пункта. А есть еще, например, гидронимы. Догадались, да? Гидроним – это название речки, ручейка или озера. Так вот, в топонимах бобры фигурируют довольно часто. Бобруйск, такой город, слышали? А за рубежом где-нибудь Беверли-Хиллз. Слышали такое название, да, в Америке? Беверли-Хиллз, Хиллз – это горы, горки, а Беверли – это бобровые, то есть это бобровые хатки, бобровые холмы. Ну, до гербов мы еще с вами дойдем. Давайте сейчас посмотрим следующую картиночку. Это у нас сейчас что будет? Я уже забыл. Это у нас сейчас будет какая следующая картинка, Александр? Вот. Это ареал. Вот смотрите. Все очень просто. Правая, левая, да? Правая часть – это вот где наша Евразия, это наш бобр. Кастер Бибер, его название. Кастер – это бобр на латыни. А там бобр канадский. Кастер канадиенсис, соответственно, да? Внешне они очень похожи. Ну, специалист отличит, конечно, бобра канадского от бобра нашего, но от бобра обыкновенного. Но самое главное отличие – это в хромосомах. У них разное количество хромосом, там, по-моему, на 6 они отличаются хромосом, если мне память не изменяет. Может быть, даже больше. Поэтому, когда канадский бобр был интродуцирован в Европу, в Финляндии их разводили, канадских бобров. Я помню, в Советском Союзе еще продавали эти финские шапки, ушанки бобровые. Бобровый мех очень ценный. То канадский бобр, конечно же, попал и в природу. И в природе канадские бобры стали встречаться с бобрами обыкновенными. Но здесь вот какая беда. Дело в том, что бобры-то как раз моногамные. То есть они живут одной и той же парой, и если такая вот беда, папа канадец, а мама обыкновенная или наоборот, то жить-то они будут и хатку построят себе, но у них не будет потомства. потому что потомство они из-за этой разницы в хромосомах не образуют. И это одна была из причин, почему бобров становилось все меньше и меньше. Но главная причина, конечно, то, что их выбивали. И выбивали их нещадно. В Канаде, например, бобровые шкурки были как валюта. То есть уже даже такса была такая, там хорошая ездовая собака, там стоит, ну, скажем, там 15 шкурок, да, 15 бобров. Ружье там, если хорошее, там 20 бобров. То есть вот они выполняли роль денег, бобровые шкурки. Я помню, какая-то американская писательница, сейчас не помню, как ее звали, она, ну, вот с такой женской рефлексией писала, что вся Канада покоится на телах невинно убиенных бобров, потому что уничтожали их, конечно же, миллионами, как вы догадываетесь. Наших бобров тоже уничтожали, и уничтожали рекордными такими масштабами. А потом, наступила такая пора, когда бобров у нас в начале 20 века не стало вовсе. То есть их, это просто стали очень-очень редкие звери. Ну, они сохранились где-то там, где совершенно нет антропогенного пресса, где-то, может быть, в глухой Сибири остались какие-то хатки, локальные популяции, но бобров практически не стало. И вот тогда, ребята, был создан Воронежский заповедник, до которого мы с вами еще дойдем. Давайте мы только следующую картиночку посмотрим, потому что здесь тогда вам будет понятна еще одна причина, почему их уничтожали. Так, следующая картинка у нас будет хатка, да? Что-то долго грузится, Александр, это что?
1: Я переключил.
0: А? У нас все в порядке, просто я думал, может быть, лагает.
1: Переключил?
0: Нет, у меня не переключилось, но главное, чтобы ребята видели. Вот. Не удалось загрузить страницу, попробуйте еще раз. Или зайдите на сайт для... Не будем на сайт для покупки заходить. Все ясно. Значит, теперь, ребят, посмотрите, как устроена бобровая хатка. Бобровая хатка – это еще более сложное сооружение, чем бобровая плотина.
2: Так вы видите слайд или нет?
0: Я слайд в уголочке вижу. Маленький такой. У нас бобровая хатка сейчас, да?
2: В уголочке?
0: Да.
2: Сейчас, секунду, подождите.
0: Да ничего, мне это не мешает. Главное, чтобы
2: сейчас,
0: ребята...
2: Подождите.
0: Я пока буду рассказывать, ладно?
2: А сейчас?
0: Нет, так же он в уголочке. Ну, может быть, на следующий будет все в порядке. У меня такое подозрение. Ребят, во-первых, хатка бывает очень большая. В хатке живет целая бобровая семья. Папа, мама и выводок пока не повзрослел. Вот. То есть это несколько бобров еще. Высота хатки может быть до 2 метра. То есть там в некоторых хатках можно стоять. Представляете, еще даже головой в потолок не будешь упираться, если ты не 2-метрового роста. Ширина до 4 метра. Ну, обычно, конечно, поменьше. Все это очень мастерски сложено из сплетенных веток, которые обмазаны илом с глиной, то есть это как цемент такой. И мало того, внутри все, что выступает, бобры сгрызают, да, чтобы ни обо что не задевать и не травмироваться. То есть там гладко все получается. А полученными стружками устилается пол. Вход в хатку подводный. То есть нужно поднырнуть для того, чтобы зайти в хатку. Это тоже очень здорово, потому что туда не задувает, никакого сквозняка там нет, и зимой там очень тепло и хорошо. Хатки настолько большие, что там в Белоруссии в бобровых хатках даже партизаны от фашистов прятались. Это известны такие случаи на болотах зимой. Бобры, ребята, очень чистоплотные, поэтому у них есть центральная камера, где они живут, где они спят, есть кладовая, где они складывают веточки, и есть туалет отдельно. Вот, туалет, ватер-клозет в полном смысле слова, да, со смывом, потому что все это сообщается с водой. Но, конечно, ребят, далеко не всегда строятся хатки. Там, по-моему, дальше еще одна хатка будет, да? Да, вот сейчас там будет виден погрыз. Вот он, видите, какой погрыз бобровый. Его сразу... Да, я вижу. В уголочке я только вижу. Я не на центральную, Обычно у меня вот по центру стоит большая картинка, а сейчас в уголочке у меня. А ничего страшного, я все вижу. Главное, чтобы вот ребятам большая картинка была видна, потому что им нужно будет видеть кое-какие подробности. Кстати, братцы, напишите, у вас картинка нормальная или нет? Кто сейчас у нас
2: уже прямо... написали, все нормально.
0: Все отлично, все, тогда не переживаем по этому поводу. И вот следующую картинку, Александр, покажите. Там будет, кстати, вот самое сложное, когда валишь дерево, да, вот в чем мастерство дровосека, в том, чтобы оно падало в определенную сторону и никого не зашибло. А у бобров, к сожалению, бывает так, что это дерево, когда падает, то оно гробит самого бобра. То есть такие случаи были, они известны, и, к сожалению, это время от времени бывает. А вот это вот зимняя, видите, схема. Зима, мороз, у бобров в хатке тепло, хорошо, мухи не кусают, все очень здорово. Кусает, правда, их не мухи, а бобровая вошь, о которой мы с вами поговорим чуть позже, когда дойдем до выхухолей. Ну, давайте следующую посмотрим. Вот рождаются вот такие вот милые, симпатичные бобрята. Потом эти бобрята вырастут и разбредаются в разные стороны для того, чтобы создать свою пару, создать свою хатку. Ну, если хатку они не строят, если обрывистые берега, то они строят такие подземные норы, куда тоже нужно поднырнуть, и через воду идет вход, чтобы никто их не тревожил. Кстати, очень часто, к сожалению, стали попадать на бобрах, специализируются рыси и специализируются волки. И вот рыси стали попадать в бобровые капканы. У моих друзей, у Алексея, у Яны Мурашовых, я вам про них рассказывал, у них Сильвер, здоровый такой рысь, симпатичный был, которому пришлось ногу ампутировать. И это не единичный случай. Следующее, покажите картиночку. Вот, это уже они подрастают, и будут вот такие вот смешные, забавные ребята. А теперь следующее, покажите картинку. Вот, ребят, а при чем тут бобры? Как вы думаете, почему я взял эту картинку? А? Я напомню вам, что как на латыни бобр, кстати, бобер или бобр. Ну, принято все-таки бобр называть животное, а бобром называют шкуру. То есть у меня шкура на бобрах, вот этот бобер, которого я ношу, да, а бобр – это само животное. Ну, во всяком случае, меня так учили в Воронежском заповеднике, и так меня учили зоологи. Хотя сейчас допустимо и так, и так. В старину говорили о животном только бобр. Кастр, да? Кастр, касторовые шляпы. Слышали такое выражение? Касторовый цвет, да? Эти шляпы делались из шерсти бобра, но это не просто шерсть, это войлок. Ну, покажите нам следующую картиночку. Это был очень-очень трудоемкий процесс. Вот, видите, цилиндры до тех пор, пока уже в начале 20 века не вошли в моду шелковые цилиндры, их делали из бобров, из фетра. То есть надо выщипывать самый нежный подшерсток бобра, где вот этот вот пух, он назывался бобровый пух. То есть это очень трудоемкая такая ручная работа. Потом этот пух обрабатывался. Очень сложная технология. Там и урина, моча некоторых животных использовалась, кислоты использовались, использовались другие химические вещества. То есть это очень-очень тяжелый труд. И получался такой тончайший фетр. Причем этот фетр, в отличие от другого фетра, не пропускал воду. То есть касторовая шляпа – это была прерогатива знати. Вот в 16 веке уже в Испании были они, в Голландии были у знати. Простолюдины в касторовых бобровых шляпах не ходили. То есть это уже было ясно, что это какой-то очень такой уважаемый, высокопоставленный человек. Поэтому они и стоили так дорого. А вот теперь следующую картиночку нам покажите. Вот. А этого товарища узнаете? Да? Мэтт Хэттер. Помните, сумасшедший шляпник «Алиса в стране чудес». А Почему он сумасшедший, ребята? Опять она у нас запустилась. Александр, я ее сейчас выключу. Все. Это я сейчас не о вас. Так вот, сумасшедший шляпник это подслушивает. Сумасшедший шляпник Мэтт Хэттер во времена Луиса Кэрролла все прекрасно понимали смысл этого фразеологизма. Дети мои, что такое фразеологизм? Фразеологизм – это устойчивое словосочетание. Дело в том, что шляпное производство было настолько вредным из-за большого количества всякой химии, в том числе там свинцовые пары, когда вот эту вот шляпу уже на тулью натягивали, там как-то вот применяли какие-то свинцовые пары. И шляпники, они жили очень недолго, они очень болели, и их болезни сказывались, так скажем, на их когнитивных особенностях. Они всегда были с причудью. Поэтому так говорю, ну ты как сумасшедший шляпник, как Мэтт Хэтчер. Ну давайте дальше. Ну вот потом, кстати, выделкой фетра очень славились русские мастера. И даже привозили сюда бобровый пух. У нас в России мастера его выделывали, превращали в фетр. И потом уже фетр там увозили. То есть русская выделка, она очень славилась. Ну вот как-то, видимо, технологии тогда освоили. Ребят, а вот сейчас я вас прошу, а кто из вас слышал такое название «касторка»? А? Вы уже поди не слышали. А вот в 19 или в начале 20 века при слове «касторка» дети начинали дрожать от страха и плакать, потому что это была страшная гадость, касторовое масло, которое их заставляли пить, как лечебное средство. У меня в детстве была пластинка виниловая про незнайку, и там доктор Пилюлькин пел что-то «касторка и йод», и он всех лечил только либо касторкой, либо йодом. И все прекрасно понимали, о чем идет речь. Так вот, касторка, опять тот же корень «кастор». Как и вот вы знаете, ребят, я все время думал, а бобры-то тут при чем? Потому что касторовое масло, оно изготавливается из клещевины. Клещевина – это растение, и никакого она абсолютно отношения не имеет к бобрам. И только потом вот я стал копать, копать, копать и выяснил, в чем же тут дело. Кстати, ребята, а почему клещевина называется клещевина? Покажите следующую картиночку, Александр. Вы наверняка ее встречали. Вообще это тропическое растение из Африки. Но у нас клещевину выращивают как однолетник. 2 метра, а то и 3 высотой. Вот такие вот листья, как кленовые, сизые. Наверняка, да? Бабушка или мама вас сажали в своем саду. Так почему же она клещевина? Этимология. Какая этого названия? Дети мои, что такое этимология? А? Этимология – это наука о происхождении слов или терминов. Так почему она клещевина? Очевидно, здесь при чем-то клещ, да? А вот посмотрите на семена, из которых касторовое масло дает. Видите? Они очень похожи на насосавшегося крови клеща. Действительно очень похожи. У него тоже такой же вот узорчик появляется, сытый. Так вот, из семян клещевины. Клещевина – это, как же она на латыни? Communis recensis, по-моему, communis. Communis – это обыкновенное. Растение ядовито. Ядовиты все его части. Вы скажете, а зачем тогда детей заставляют пить касторовое масло? Ну, дело в том, что очень многие токсины при термической обработке распадаются. То есть касторовое масло, оно там под паром выжимается и при высоких температурах, поэтому оно не теряет своих лечебных свойств, но зато теряет токсичность. То есть его уже можно употреблять как лекарство. Прежде всего, это лекарство было от запоров. Самое страшное для ребенка – это что? Это не диарея, а это запор. Потому что если запор, то можете себе представить, что все вот эти токсины, которые бы надо было вывести из организма, они там, а у нас все-таки температура 36,6, а иногда и выше. И при такой температуре все это начинает разлагаться и отравлять наш организм. Поэтому надо срочно принимать слабительные средства. Вот касторовое масло – это было как раз такое вот гениальное слабительное средство. Но при чем здесь бобры? Почему касторовое? Дети мои, все дело в том, что касторовое масло – это был главный ингредиент при изготовлении вот этого фетра, касторовых шляп. Оно очень вязкое, и самое главное, оно придавало этому меху, этому фетру водоотталкивающие свойства. Поэтому вот оно и было. Теперь у нас все связалось, да? Почему касторка, она в корне имеет кастр, как бобр, и почему клещевина у нас все-таки имеет отношение к клещу. Ну, а теперь поехали дальше. Поехали дальше, что у нас сейчас будет? Ага, а это что такое, знаете? А этот касториум, снова этот корень кастор, да? Касториум – это бобровая струя. Бобровая струя – это такие выделения около анальных железок. Там есть такие специальные железки у бобров, которые выделяют вот этот вот секрет касториум. Ну, говорят, что он очень ароматный, имеет очень приятный запах, то ли фиалок, то ли, не знаю, не нюхал, если честно. Но самое главное другое, то, что касториум, во-первых, это прекрасный фиксатор запаха, так же, как и амбра китовая. Помните, мы про кашалотов с вами когда говорили, я вам рассказывал, да? Это очень хороший фиксатор запаха, поэтому в духах вот этот касториум ценился на вес золота. Ну и плюс ко всему, это было такое вот лекарственное средство. На самом деле не такое уж оно лекарственное. Ну, я не буду говорить, от чего лечились. У нас 12+. Нет, у нас 12 без плюса, да? Поэтому не буду. Ну, на самом деле, не такое уж это лекарство, ребят. Просто, знаете, вот есть такой термин в медицине – эффект плацебо. Как в Священном Писании написано, каждому по вере воздается. Да? Если человек верит в то, что это поможет, ну, иногда немножко помогало. Но вот благодаря вот этим всем вещам, его использовали, как, кстати, еще как антиспазматическое средство, как седативное, успокаивающее. Причем, что характерно, касториум можно было получать и у самок, и у самцов. Ну, в старину был самый простой способ: убей бобра, спаси дерево, да, и получи касториум. Просто бобра убивали, и все. А потом вырезали вот эту вот железу и несли на рынок. Но можно получить и у живых животных, причем без всякого урона для их здоровья. Можно там специальными такими шприцами отсасывать, можно массировать эти железки. И, ну, бобры, конечно, будут не в восторге от этой процедуры, но, тем не менее, они будут живые, здоровые, им это никак не навредит. И, кстати, касториум, если получили от бобра, то он очень быстро восстанавливается, восполняется. То есть это можно поставить на поток. Вот как коров доят, так же можно и бобров доить, и ничего им не будет, никакого вреда для здоровья. Но люди-то все-таки существа жадные, хотят сейчас сразу все много, дорого. И поэтому бобров нас, к сожалению, практически истребили. И вот для того, чтобы восстановить бобров, был создан Воронежский заповедник. Вот покажите нам следующую картиночку, пожалуйста, Александр. Вот это замечательный человек, это, по сути дела, основатель Воронежского государственного биосферного заповедника Леонид Сергеевич Лавров. Это главный бобровед был Советского Союза. Он проделал, конечно, колоссальную работу, потому что он поставил на поток и разведение в неволе бобров, и реинтродукцию их в природу. То есть в Воронежском заповеднике их на потоке размножали бобров, потом развозили по всей стране, вплоть до Сибири, и там их выпускали. То есть если бы не Леонид Сергеевич Лавров, если бы не Воронежский заповедник, дети мои, я думаю, что так часто бобр бы не являлся бы персонажем мультиков и сказок, потому что вы просто не понимали бы, о каком животном идет речь. Его бы выбили. Его бы просто-напросто выбили. Он был спасен. Леонид Сергеевич потом ушел на фронт, отвоевал всю Отечественную войну, вернулся, продолжил свою работу. А после того, как он ушел из жизни, то эстафету принял его сын. Вот следующую картиночку покажите. Это Владимир Леонидович. Лавров, который сейчас работает в Воронежском заповеднике. Мы с ним знакомы. Вы знаете, он очень крепкий мужчина. У него такие большие, очень крепкие руки. И каждый раз, когда я смотрел, как вот этими своими мощными руками он ворочает вот этих вот 30-килограммовых ребят, и они так испуганно, причем бобр действительно зверь очень серьезный, мощный. А кто видел его зубы, тот понимает, какое это страшное орудие. Вот. Я, кстати, хочу вас предупредить, ребят, несколько лет назад был такой печальный случай, который стал достаточно резонансным. Я вам уже говорил, что молодые бобры, они уходят из дома и ищут для себя новое место, да, где они будут жить со своей семьей. А старые бобры, матерые, они охраняют свой участок. Весной бобры очень часто вылезают на сушу. И вот такая вот компания увидела большого бобра, который почему-то не очень их боялся. И мужчина решил с ним пофоткаться, заселфиться. Но в результате укус был очень сильный. У него прокусили тазобедренную артерию, и он истек крови, умер до того, как ему успели оказать медицинскую помощь. То есть с летальным исходом. Вот так, ребят. Поэтому никогда нельзя допускать со своей стороны фамильярности по отношению к любому животному, даже если вам оно кажется таким няшным, симпатичным. Ну, понятно, что этого человека в голове. Ну, бобр же, он же везде в мультиках, в сказках такой добрый строитель, да, вот сейчас мы с ним обнимемся. Ну, вот и получил. То есть, ребята, это вот помните и знаете, никогда, всегда надо держаться на расстоянии и ни к одному животному не надо лезть никогда в жизни. Ну, давайте следующее посмотрим, что у нас будет за следующая картиночка. Вот, это, так, это у нас герб Искитим, есть такой город, он очень часто, бобры у нас очень часто появляются в геральдике. Вот следующее покажите, здесь они, видите, мастерок держат, такие трудяги, бобры, все хорошо. Это уже провинция Мантиба, когда у него здесь уже тут и единорог, и мустанг. Где бобр? Вон он, видите, на нем он корону держит, у него на спине стоит корона. Нашли бобра? Он внизу там бизон. Ну, а теперь следующий, поэтому будет самый страшный бобр. Я его когда увидел, всю ночь не спал от страха. Покажите следующее. Это город Эно, Финляндии. Вот такой бобр с топором придет в кошмарах, наверное, к охотникам за касториумом. Ну, покажите следующую картиночку. Да, давайте на этом с бобрами мы с вами попрощаемся. Я бы вам еще час бы про них рассказывал, но... О, мы уже час с вами говорим. А у нас еще впереди куча других животных. А это кто, ребят? Это не грызун. Это совсем не грызун, это насекомоядец. Это хохуля. Хохуля не от слова хохотать, это выхухоль. Ну, вы знаете, ребят, очень часто говорят, она выхухоль, русская выхухоль. На самом деле, как меня учили зоологи классического поколения старого, выхухоль мужского рода. Поэтому надо говорить «русский выхухоль». То есть, грубо говоря, я должен сказать «самка русского выхухоля». Вот так. Ну, а сейчас очень часто выхухоль употребляют в женском роде. Ну, не знаю, может быть, скоро примут это как норму. Выхухоль очень забавное животное. Это животное небольшое, ну, где-то 20 сантиметров в длину. Это реликтовый вид, эндемик. Поэтому... Кстати, называют его русский выхухоль, потому что живет он в России. Нет, ну есть там другие, есть там пиренейская выхухоль, по-моему, тоже эндемик, очень малюсенький ареальчик. Живут выхухоли, вот покажите, Александр, следующую картиночку. У них такие вот точечные ареалы. Вот он какая симпатяга, такая очень странное создание, да? Мне выхухоль напоминает такую миниатюрную копию утконоса. Вот если ей еще сделать утиный нос кожистый, то прямо будет мини-утконос. Правда? Чем-то они похожи. Живут они, ну, роют такую же вот нору, как бобры иногда в берегах с подводным входом. Они прекрасно себя чувствуют под водой, у них плавательные переполки, очень хорошо приспособлены. Животное небольшое, зверек, как я уже говорил, полкило от силы. То есть это вот такой вот выхухоль. Характерная особенность, вот черта, по которой можно определить выхухоль, да, это пузырьки воздуха. Вот на поверхности появляются мелкие-мелкие-мелкие пузырьки воздуха. А зимой эти пузырьки вмерзают в лед, и поэтому можно идти по льду и увидеть вот эту вот тропинку, как проплыл выхухоль и какие пузырьки он оставил. Да? У выхухоля, так же, как у бобра, хотя они даже не родственники, как мы уже выяснили, он тоже никакого отношения к грызунам не имеет, так как и заяц выхухоль, это насекомоядный, это родственник летучей мыши, летучей ежа, крота, вот это все насекомоядные, да, животные. У выхухоля тоже выделяется такой жироподобный мускус, и говорят, некоторые ученые выдвинули такое предположение, что этот запах как-то привлекает беспозвоночных, которыми выхухоль питается. Она там ищет, вот, роется в иле и находит всякую мелких тварей, которых с удовольствием поедает. Ну, естественно, да, этот мускус жироподобный тоже, естественно, используют в парфюмерии, он тоже очень хорошо фиксирует запах. У выхухоли, кстати, очень ценилась раньше шкурка. У нее очень плотный мех, причем мех, который не лезет, очень ноский. И я помню, рассказывал один фронтовик, к ним на фронт приходили всегда посылки от мирных жителей во время Великой Отечественной войны. И эти посылки их разыгрывали, да, закрытыми глазами. Кому Васе, кому там Пете, кому там Аванесу, да. И ему достались рукавицы из какого-то странного меха. Он не знал, что это за мех. Говорит, я их проносил вот всю войну. Они согревали мне руки, потому что у очень многих были обморожения. Потом, говорит, я их вернулся домой и носил еще дома 20 лет. А потом кто-то посмотрел из опытных охотников и сказал, так это же выхухоль. Тогда все понятно. Поэтому выхухоли в России били, особенно до революции, просто вот сотнями тысяч, если не миллионами. Это был достаточно распространенный зверь. Били их на шапки, на накладки, на муфты. И десятки, десятки, десятки тысяч этих шкурок Россия поставляла за рубеж. Там тоже с удовольствием скорняки брали, шили из этого всякие меховые изделия и довыбивались до того, что, как и с бобром, это стало очень редкое животное. Сейчас это тоже красная книга, первое приложение СИТЭС и так далее. И в 1935 году был создан Хоперский заповедник. И Хопер – это приток Волги. Я там, к сожалению, ребят не был. Вот не довелось, хотя звали, знаю людей, которые там работали. Говорят, очень интересное место. Если вам повезет когда-нибудь, съездите, посмотрите. Вот все мои знакомые, кто там бывал, они в полном восторге и от природы, и просто вот интересный такой состав животных, зверей, птиц. В 1920 году, по-моему, вышел закон о запрете промысла выхухолева, но было уже поздно. То есть выхухоля пришлось спасать. Сейчас это тоже, кстати, очень редкий зверь. И я помню, в конце прошлого века, я ж старенький, я ж все это помню очень хорошо, где-то вот в 80-х годах 20 века зоологи, когда надо было, ну, вот какая-то местность, а там хотят какие-то дачи построить или там завод какой-то построить, а зоологи начинают биться, биологи, здесь такое болото, здесь там поймы реки, здесь все сейчас изуродуют. И на этот случай всегда была в морозилке тушка выхухоля. Ее сразу предъявляли, говорю, вот мы здесь выхухоль нашли. И автоматически это место объявлялось за победу. Ну, раз выхухоль, все, извините, все, никаких строительных работ не будут. Поэтому выхухоли даже мертвые спасали родную природу. Но это я вам страшный секрет рассказал. Будем надеяться, что никто не слышал. Сейчас, к сожалению, на автомате это работать не будет. Сейчас такая тушка выхухоли, наверное, не будет весомым аргументом. У выхухоли, как я уже говорил, очень плотный мех. И что самое главное, в этом меху очень много пузырьков воздуха. Миленьких, миленьких, миленьких пузырьков воздуха. А вот следующую покажите нам картиночку, Александр. И в этих пузырьках воздуха водится вот такой вот крошечный, крошечный, крошечный зверь. Этот крошечный зверь, который там 2-3 миллиметра. Представляете, что 2-3 миллиметра, да? То есть вы его глазом еле-еле увидите, да? Вот, это называется жук-выхухолевик. Как вы уже поняли, это паразит. Это паразит, который живет выхухоль. И сразу возникает вопрос, дети мои, а как же этот паразит выхухоль? Он же все время под водой, он же все время в воде. Ну, выставил он голову наружу, но тело-то где эти жуки под водой, да? Как же они там? А вот покажите следующую, Александр, картиночку. Сейчас вы все поймете. Вот, видите? Вот точно так же поступают эти жуки. Там очень много пузырьков воздуха. И вот эти пузырьки воздуха – это прекрасный запас кислорода для этого жука, который позволяет ему замечательнейшим образом существовать под водой. А под водой он своими мандибулами, у него такой ротовой аппарат, который позволяет ему соскребать эпидермис, это верхний слой кожи, и высасывать кровь и лимфу. Ну, как клопы. Он, кстати, похож на клопа постельного, потому он такой же плоский. Жук очень шустрый. Его, кстати, открыли недавно, лет 100 назад. Слушайте, да, 100 лет назад, в 22-м году. В 1922 году, если мне память не изменяет, сейчас не помню фамилию ученого, но он его описывал так, что жучок очень шустрый. На убитом зверьке выхухоли, они там нашли несколько штук, и было их очень трудно отловить, потому что они вот так вот сновали в шерсти очень быстро, быстро, быстро, быстро, как блошки, но потом все-таки их выловили и уже стали изучать. То есть открыли, описали совсем недавно, 100 лет назад каких-то. Но здесь вот какая интересная штука. Помните, когда мы говорили о бобрах, я вам обмолвился про бобровую блоху. Бобровые блохи – это семейство. И вот этот вот жук-выхухолевик, он принадлежит к этому семейству паразитов, которые называются бобровые блохи. Но бобровая блоха, которая живет на бобрах, она не сосет кровь, как клоп или как клещ, да? У нее даже ротовой аппарат такой, что она не может там ничего прокусить. То есть она просто живет на бобрах. То есть это то, что называется коменсализм, да? То есть если мы с вами говорим о выхухолевом жуке, то это типичный экзопаразитизм. Помните, ребята, бывает экзопаразитизм и эндопаразитизм, да? Эндо – это внутри, эндоскоп. Эндоскопии, да, экзо это снаружи. Вот комар, например, это экзопаразитизм, а вот гельминты там какие-нибудь глисты, это эндо, а это экзо. Вот это тоже такой экзопаразит, выхухолевый жучок. Ну, поехали дальше, кто у нас там будет? Кто у нас там с вами будет дальше? Вот он, видите, хохуля какой, смешной, забавный зверь. Вот такие вот у него ласты, прекрасно плавает. Ну, будем надеяться, что все-таки выхухолей будет все больше и больше, что они расплодятся, потому что зверь хороший, никому он не мешает. Хотя скрытный. Увидеть его, конечно, большая редкость. А вот близкий родственник хохули. Сразу поняли, кто это, да? Ой, ребята, я так чувствую, мы с вами до змей опять сегодня не доберемся. Чует мое сердце. Ну, давайте так, сколько успеем, столько успеем. Договорились? Вот крот, да? Это уже, ребята, у нас крот. Про кротов нам известно все. Абсолютно, да? Но это вам так кажется. На самом деле про кротов, я уверен, вы многого и не знаете. Крот тоже относится к насекомоядным. О кротах очень много всяких баек, очень много всяких предубеждений. Да? Почему-то считается, что он грызет. Вот я помню какое-то выступление, такая есть у нас патриархесса огородничества, была такая Октябрина Ганечкина, которая все знает про сад и огород. Она говорит, кроты, они грызут морковку, они грызут... Да ничего они не грызут. Они насекомоядные, они не грызут морковку. Морковку грызут мыши, которые бегают по кротовым ходам. Ну и из-за этого вот кротов, к сожалению, истребляют в большом количестве. Вот у меня сосед, как сумасшедший, он дежурился, он сделал пику себе и дежурил над этими кротовинами, стоял так часами, ждал, когда там зашевелится земля. О! Совершенно напрасно. Нет, кроты, конечно же, приносят вред, скажем так, посевам, потому что подрывают корни, и травянистые растения, у которых корни подрываются, они, конечно, погибают, часто засыхают, но все-таки их нельзя, они больше гораздо приносят пользы. Хотя, с другой стороны, их основная пища – это дождевые черви. А дождевой червь, как мы с вами знаем, это очень-очень полезный зверь. Но, ребят, мы же с вами прекрасно понимаем, в отличие от некоторых сумасшедших взрослых, что дождевых червей в почве столько, что кроты их никогда в жизни всех не переловят и не съедят. Хотя я вам сейчас расскажу такую очень интересную деталь. Крот, у него же свои вот эти вот подземные лабиринты, мы их сейчас увидим, и когда он движется по своему подземному лабиринту, у него же тоже есть железки, как у выхухолей и как у бобров. И через эти железки он выделяет секрет, особый пахнущий секрет. И этот секрет является аттрактантом. То есть он привлекает дождевых червяков. И дождевые черви сползаются вот в этот туннель на этот призывный аромат. Ну а потом крот проходит этот же маршрут по новой и... У некоторых этих дождевых червяков он перегрызает, делает такой надгрыз посередке, чтобы они не могли уползти, но чтобы при этом они были свеженькими. И вот таких вот надгрызенных червячков он складывает в отдельную кладовую. И у него всегда под зубами есть свежее мясо. Кроту приходится есть постоянно. Он тратит очень много энергии. Это очень мощный зверь. То есть, если бы у меня были бы... по соотношению к моему телу такие же крепкие руки, как у крота, я не знаю, я, наверное, мог бы асфальт ломать этими руками, да? В руке его удержать невозможно. То есть, когда ты берешь крота в руку, он с такой силы начинает вылезать, что удержать его просто невозможно. Вот это, поверьте, кто пробовал, тот знает. За день вот такой вот один крот может прокопать 100 метров ход. Представляете, что такое 100 метров? Это футбольное поле. Вот вы попробуйте, прокопайте, а он прокапывает. Легко. Поэтому ему нужно все время восполнять потраченную энергию. И он должен все время есть, есть, есть, есть, есть. За 24 часа крот съедает червячков и прочих личинок, которых он находит в земле, столько же, сколько он весит. И если хотя бы полдня, 12 часов крот не ел, может умереть от голода. У Марка Хаммера, ну, погуглите, если хотите, есть такая забавная книжка, она называется «Маленькие джентльмены в черном бархате». Это книжка о кротах, написал ее англичанин Марк Хаммер, он профессиональный садовод, ну вот начал бороться с кротами, стал изучать их жизнь, и так увлекся, так он их возлюбил, что написал такую большую книжку. Ну, на мой взгляд, там очень много каких-то своих собственных философских измышлений, депрессий, описаний и так далее, и так далее. Поэтому кроты там занимают, ну, может быть, меньше половины. Но факты есть интересные. Кто хочет, почитайте, покопайтесь. «Тайна кротовой норы» называется книга. Плиний старший помнится, тоже писал. Вот, казалось бы, Плиний старший, да, сколько он научных трудов оставил. А он писал, что если вы съедите сердце крота, то вам откроется дар ясновидения. Я не знаю, ел ли сам Плиний старший кротовые сердца. Ну, понятно почему, ребят, да, потому что в античном мире очень часто провидцы, оракулы были слепыми. И не только провидцы, Гомер, например, да? Почему?

видите, огромную. Это же ведь и северные моря там наверху, да? А внизу там до тропиков. Видите, субтропики все, вот Средиземное море. Давайте следующую картиночку теперь посмотрим. Ой-ой-ой, точно мы до лягушек и змей не дойдем сегодня. Это схема кротовой норы. Ну, такая усредненная схема, потому что, конечно, там самое главное вот что. Смотрите, главные сооружения подземные крота, видите, где они? Они под деревом. Ребята, а почему они под деревом? Ну как? Правильно? Защита. То есть большое дерево сверху, оно защищает, и никакая там голодная собака не дороется до наших кладовых. Вот она, центральная часть, там камера жилая у крота, куда он сенца может себе принести, травок подстелить. Вот они идут, обходные. Вы знаете, я как-то по молодости, весной надо прокачивать колодцы. А у меня были тогда очень редкие растения, было очень много редких. Ну, такой свой мой был ботанический сад домашний. И я очень разозлился на кротов, потому что они у меня перепахали все, они у меня все перепортили, очень много растений погибло, которых я вез вообще, бог знает откуда, и я на них очень осерчал. А дело было весной, и надо было прокачивать колодец, потому что весной мы обычно вот эта вот вся верховка, вода, которая туда полный колодец, ее надо пару раз хорошенько прокачать до основания, тогда вода в колодце будет прозрачная. И вот я тогда, разозленный на кротов, сунул шланг в кротовину, притоптал его ногой и врубил на полную. Думаю, вот сейчас вот вылезаете там где-нибудь на соседнем участке от потопления. Кстати, кроты довольно хорошо плавают. И под землей могут переплывать подземные реки и подземные ручейки. Я тогда этого, кстати, еще не знал. В общем, сколько колец, 5 или 6 у меня туда ушло, в эти кротовины. Представляете, что 5-6 колец колодца. Но ни участок не был затоплен, вода не вышла наружу. То есть можете себе представить, то есть какая там сложная была подземная система этих ходов, что вода не вышла наружу, все туда ушло. Вот, после чего я кротов зауважал, и больше я так с ними уже, конечно же, не боролся. Ну, теперь покажите следующую картиночку. Там будет еще, по-моему, один вариант схем. Вот это малыши кротовые, очень милые существа. Дальше следующую покажите картинку. Вот. Ребята, это знаете, кто такой? Это Вильгельм Оранский. А при чем тут кроты, спросите вы? Вильгельм Оранский был такой король в Англии. Ну, вообще-то он был голландец, но вот попал на британский трон. Британцы вообще считают, что при нем это 18 век, 1702 год, по-моему, тогда был, когда это произошло с кротом. Британцы считают, что при нем Британия, как правь Британия морями, достигла своего расцвета. А вот шотландцы его очень не любят, потому что Вильгельм Оранский подсидел законного короля Якова II. И вот в 1702 году близ Ричмонда Вильгельм Оранский скакал на лошади, и кроты изменили ход истории. Нога лошади попала в кротовину, лошадь упала, с лошади полетел сам король Вильгельм, сломал себе плечо, недолго проболел и умер. К сожалению. Вот так. И очень радовались по этому поводу шотландцы. А вот следующее покажите. Зато после этого шотландцы очень полюбили кротов, благодарили их. Это знаменитый памятник Вильгельму Оранскому в Лондоне, в сквере Сент-Джеймс, статуя, да? И вот если вы там когда-нибудь окажетесь, вы приглядитесь как следует. И вот видите, задняя нога лошади, копыта, она как раз занесена над кротовой горкой, над кротовинкой. Вот этот вот террикон, который кроты выбросили, сейчас нога туда попадет,
и Вильгельм Иранский полетит с лошади и сломает себе плечо. Вот это вот увековечил скульптор. Так что, видите, даже

0: один маленький крот может изменить ход истории в Британской империи, как минимум. Ну, давайте дальше посмотрим. Кстати, очень интересно, ребят, что у кротов, вот я вам не успел об этом сказать, да, у них стереообоняние. То есть у них каждый, у него же нету глазок, да, но он прекрасно ориентируется по земле, у него вибрисы, мы уже знаем с вами, что это такое, да, и у него каждая ноздря нюхает отдельно. А помните, мы с вами говорили, ребята, что глазами мы ничего не видим, мы глазами смотрим, а видим мы мозгами. И точно так же, получая другие сигналы, не только зрительные, но, скажем так, осязательные, обонятельные, да, в мозгу мы можем получить картину окружающего нас мира. Вот крот за счет вот этого вот механизма, нюхая вот такое стереообоняние двумя ноздрями, прекрасно в своих мозгах создает вот эту вот такую трехмерную картину того, что его окружает. Он знает, в какую сторону ему ползти, он знает, где что находится, как далеко дождевой червяк, в какую сторону он от него уползает и так далее. То есть кроту это нисколько не мешает. Так, а вот это вот у нас кто, ребята? Видите, такая крошечка. Ребята, вот мы с вами добрались до землероек или буразубок. Ну, вот эта карликовая землеройка или как же она называется-то, сейчас вспомню. Она называется крошечная, по-моему, землеройка или землеройка в честь кого-то, в честь кого я сейчас уже и забыл, но неважно. Считается самым маленьким млекопитающим на планете. То есть она весит всего там, размер у нее там вот такой вот 3 сантиметра, ну вот ключик лежит для масштабности. Землеройки или буразубки, как их еще называют, это удивительные существа, они тоже принадлежат к насекомоядным. У них очень короткий век, они очень недолго живут. Зато это существа, которые находятся в постоянном движении. То есть, когда ты наблюдаешь за землеройкой, такое впечатление, что тебе на скорости прокручивает какой-то фильм. Вот знаете, вот если фильм на скорости крутить, то там все вот так вот начинают суетиться, бегать. Вот землеройка – это то же самое. То есть, это удивительно моторное существо, которое вот за вот этот небольшой период жизни, там за год, проживает целую жизнь. То есть, она делает за это время столько же движений, сколько там, я не знаю, делает большой какой-нибудь африканский слон, который живет 30 лет. Просто слон идет вот так долго. И поэтому, естественно, землеройка тоже должна все время есть, есть, есть, есть и есть. Едят они очень много, едят они гораздо больше собственного веса. Но, к сожалению, землероек тоже едят. Их едят очень многие животные, ну, некоторые брезгуют, потому что землеройка, она как скунс, она защищается химическим оружием. У меня знакомый рассказывал, он еще давно, лет 30 назад, он землероек вез летом в электричке, ну, там в лабораторию попросили, и землеройки настолько были обеспокоены, ну, стресс для них, и они начали пахнуть. Ну, половина вагона сдвинулась в сторону, и на лавочке он сидел один, очень даже комфортно. Очень вонючие создания, если их что-то тревожит, если они начинают пахнуть, то действительно там хоть святых выноси. Но, тем не менее, вот африканские племена, там у них свои землероики, их же очень много всяких видов землероек, десятки видов по всему белому свету. Они их даже едят, как-то там вот их обрабатывают, едят, я уж не знаю как. Едят землероек также и хорьки, ласки, совы, едят за милую душу. Поэтому защита, она не совсем надежная. В некоторой такой околонаучной литературе я читал, что землеройки тоже применяют эхолокацию. У них такой высокочастотный писк. Но, вы знаете, я проверял по научной литературе, я там описание этого аппарата не нашел. Подозреваю, что это собратья-журналисты что-то там на эту тему сочинили. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Ух ты, мы уже полтора часа говорим. Вот, это ареал землероек. Видите, огромный ареал. Вот туда аж до самого, до Дальнего Востока. Вон Байкал на ту сторону переплыли, да? И в эту сторону, вон Британия вся целиком окрашенная. Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот она, землеройка. Знаете, очень часто мы их находим на даче уже мертвых. Точно так же, кстати, как и кротов. Кроты часто выползают умирать на свет Божий. И поэтому в конце лета мы с вами частенько находим таких мертвых кротов на наших участках. Точно так же, как и землероек. Крутим дальше. Кошки их, во всяком случае, не едят. Это я на своих котах проверял. Вон, видите, землеройка поймала такую крупную саранчу и начала откусывать самое вкусное, конечно, голову. Следующую картиночку смотрим. А вот это что делает землеройка под водой? У меня друг, ботаник Михаил Маратович Диев, я вам про него рассказывал много раз. Он мне как-то звонит, говорит: «Саш, у меня выхухоль в пруду». А у него пруд прямо на участке, такой декоративный пруд, там у него редкие растения. Говорит: «Ты представляешь, у меня выхухоли в пруду». Я говорю: «Маратович, этого не может быть». «Точно, я тебе говорю, вот я за ними наблюдаю все время, в окошко даже бинокль поставил, чтобы их не тревожить». Я к нему приехал, а это оказались куторы. Это водяная землеройка, куторы. Ну, она чем-то похожа на выхухоль, как вы видите, только, конечно, не таких размеров, а в несколько раз меньше. Это тоже землеройка водяная, которая точно такая же моторная. В общем, все у нее почти такое же, только живет она в воде и питается около воды. Такое береговое животное, и питается беспозвоночными, которые находят в водоемах. Ребят, вот если вы ляжете на мостик, знаете, вот в прудах очень часто делают такие мостики. Белье раньше полоскали, да? Или рыбачки там сидят, рыбку ловят. Вот вы как-нибудь лягте на этот мостик и внимательно посмотрите в воду. И вы будете поражены, сколько же там всякой живности. То есть там жизнь, вот Вадим Маринский вам про эту живность рассказывает, про всех этих беспозвоночных на детской площадке Архе, поэтому я не буду залезать в эти дебри, он это знает намного лучше меня, но просто вот полежите как-нибудь и понаблюдайте. Это безумно интересно. Это действительно вот этот вот микрокосмос, который там под водой. А для куторы это все, естественно, еда. Так, дальше. Дальше давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот она, кутора. Давайте следующую картиночку посмотрим. А вот это у нас уже пошли ежи, да? Ну, кто же из нас, ребята, не знает ежей? Я пользуюсь случаем, я уже об этом говорил, но те, кто с нами первый раз, хочу им сказать. Ребят, скоро лето, летом к вам на участке, на даче обязательно, скорее всего, придут ежи. Так вот, не надо ежика ловить, не надо его тащить в дом ни в коем случае. Почему? Вы узнаете чуть позже. Давайте начнем с ежей. Ежей достаточно много. Ну, у нас тоже ежи есть разные. Вот давайте следующего посмотрим. Нашего обычного лесного ежа вы знаете хорошо. Вот это вот ежик, это степной, ушастый ежик. Он уже живет в степях, в пустынях. У него большие уши. Большие уши очень часто бывают у степных и у пустынных жителей жарких районов. Почему, друзья мои? Помните, мы говорили с вами на эту тему, а? Помните? Да, это терморегуляция. Это система охлаждения. Точно так же, как финек, пустынная лисица, помните, с большими ушами? Точно так, как и некоторые другие пустынные животные по этим ушам. Кстати, у африканского слона уши – это тоже система охлаждения. Там проходят мелкие-мелкие-мелкие капиллярчики, и слон, когда машет своими ушами, как опахалами огромными, кровь остужается. Вот. Так что это очень, это не только локатор, которая позволяет четко запеленговать нужный звук, но это и система терморегуляции. Степной ежик, в отличие от нашего ежа, в плотный шар свернуться не может. Видите, у него колючки все-таки только на спине. Но зато, в отличие от нашего ежа, он очень быстро бегает. Вот если я просто знаю, что такое гнаться за ушастым ежом, когда он одирает, да я и в лучшие годы, боюсь, не смог бы его догнать бы. Ну, давайте дальше посмотрим следующего. Вот. Это уже у нас лысый, темноиглый или длинноиглый его называют еж. Почему он лысый? Совсем он не лысый, он с колючками, да? Да еще с длинными колючками. Но видите, у него на лбу такая лысинка, поэтому его так назвали. Это уже парень более южный. Он уже туда ближе к субтропикам. И дальше вот следующего еще ежика нам покажите. Вот, это даурский еж. Это уже Дальний Восток, как вы догадываетесь. Так вот, ребят, если вы захотите завести, поймать и притащить домой ежа, вас ждет очень большое разочарование. Первое. Ежи пахнут совсем не фиалками. И запах очень сильный на весь дом. Во-вторых, это очень здоровые, очень крепкие звери. Ну, холодильник он не отодвинет, но какой-нибудь тяжелый предмет отодвинет запросто. В-третьих, они ведут ночной образ жизни. Поэтому днем он будет спать, а вот ночью в вашем доме спать не будет никто. Это во-первых. А во-вторых, ежи как раз впадают в спячку и спят зимой. Поэтому в теплое время года ежу дорог каждый час. Он должен есть, есть, есть, есть. Мы с вами уже знаем, что насекомоядные животные едят очень много. И есть он должен для того, чтобы нагуливать жир. Жир – это энергетический запас, это как бензин у автомобиля. Да? Если не будет достаточно жира, то ежик весной не проснется. И, кстати, очень многие ежики весной не просыпаются, потому что их накопление жира оказалось недостаточно для того, чтобы пережить зиму. Тем более вот такую вот, как нынешняя в средней полосе, когда минус 30 у нас тут целую неделю было. Это к югу от Москвы, ночью. Поэтому оставьте ежа в покое. Ежи, кстати, не надо ежа поить молоком. Это вот еще одно такое заблуждение. Да? Лактоза они тяжело очень расщепляют. Только вот ювенильная микрофлора, ювенильная, помните, что такое? Да? Juvenes dumsumus. Это юное. Там вот, да, когда мамино молоко у млекопитающих, они расщепляют хорошо. А вот взрослые животные чаще всего от молока получают диарею. В лучшем случае. А в худшем не сварение продуктов и там со всеми вытекающими последствиями. Но зато ежи с удовольствием едят корма для животных. У меня они с котами из одной миски едят на улице и дружно живут. Коты их не гоняют, а ежи не гоняют котов. Ну, всякую обрезь мясную они едят, рыбу можно порезать, все что угодно. В мисочку они с удовольствием придут, поедят, скажут вам большое спасибо, а заодно будут с удовольствием поедать на вашем участке, на вашей даче столько разных паразитов, которые мало кто отважится съесть, слизняков, например, да, вот, и всяких там личинок, жучков нехороших, это все они поедят, и ваш огород очень хорошо очистят. Ну, вот жабы только еще могут, пожалуй, слизняков есть, а так мало желающих, во рту горчит, жжет. С ежиками связано неимоверное количество заблуждений. Конечно же, не едят они яблоки, не таскают они их на своих иголках. Конечно, на своих иголках они не накалывают грибы и не готовят их, не сушат на зиму, потому что, как мы с вами, как в мультфильмах и сказках, да, мы с вами знаем, что зимой ежи спят. И Ну, вот есть такая гипотеза. Дело в том, что ежи очень любят какие-то резкие запахи, да, вот креозот. И если они найдут такое, то они начинают валяться так, чтобы пропахнуть вот этим резким запахом насквозь. И это понятно почему. Потому что ежи рекордсмены по экзопаразитам. В их иголках живет очень и клещи, и блохи, и кого там только нет, целый зверинец они носят, и вычесывать они этого не могут. Эта собака может выгрызать блох, да, отлавливать их там, выкусывать зубами. Эта кошка может почесаться, а ежик не может, потому что там колючки сплошные. И ежик вот таким образом пытается как-то избавиться от этих вот паразитов. Ну, ежей, к сожалению, едят. И едят их много кто едят. Их едят и волки, и птицы, да. Представьте себе филина какого-нибудь, там вот его лапища, вот такая вот, как моя рука, да, у филина. Да к тому же еще там броня из чешуек таких крепких. Едят люди, кстати. Вот у цыган это такое было национальное кушание. В Англии, кстати, ежи, по-моему, до сих пор едят. Это тоже такое традиционное блюдо в Британии. Но если вы хотите действительно завести ежика дома, вот покажите следующую картиночку. Вот, видите? Это вот такие вот их называют африканские ежи. Ну, на самом деле они не африканские. Африканские ежи – это семейство. И туда входят там сирийский еж, алжирский еж, еще какой-то еж. Я сейчас, честно говоря, ребят, не помню. А вот то, что называется такой товарный бренд «Африканский еж», это порода. Это порода, которую вывели для комнатного содержания путем гибридизации. То есть там есть разные морфы, они бывают совсем беленькие, они карликовые, они такие симпатичные. Но, с другой стороны, учтите, если вы заведете такого ежика дома, он, кстати, не так дешево стоит в зоомагазине, то будут проблемы с кормами, потому что для них, как для хомячков или попугаев, зерносмеси не делают. Надо будет покупать живой корм, да, то есть либо там сверчков, либо зафобуса, либо там мучного червя. Можно им давать. Ну, в общем, это целая история. То есть меню там у ежиков очень-очень большое и обширное. Это, во-первых. Во-вторых, у нас не так хорошо с ними знакомы ветеринарные врачи, а ежики тоже болеют. Ну и в-третьих, это все-таки тоже ночные животные. Если хотите с ним поиграть, то придется просыпаться ночью. Так, ну вот следующая картиночка у меня. Давайте мы ее подвесим как интригу. Александр, можно, да, покажите нам следующую. А, это вот малыши, да, ежики. У ежей, у ежиков новорожденных, у них мягкие колючки. Вот такие вот они симпатичные, такие они смешные, но потом колючки. Что такое колючки ежа, ребят? Это видоизмененные волосы. Кстати, точно так же, как и рог у носорога. Вот у носорога вот этот рог, это не кость. Это кератин. Это сросшиеся, такие слипшиеся волосы, которые вот срослись в такой вот крепкий рог у него на носу. То же самое вот и у ежиков. У них колючки – это вот видоизмененные волосиночки. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Зато вот что не байка, да, вот, еж со змеей. Мелких змеек, конечно, еж вообще он собиратель. Вот он бродит, он пыхтит по ночам, и он начинает жрать все, что он поймает. Лягушку сожрет. Если маленькую... Змейки-то обычно не спят по ночам, по вечерам, понимаете? Они по времени суток не особо-то соприкасаются. Вот эти все фотографии, где еж с гадюкой борется, они, как правило, постановочные. Вот, потому что в природе такое явление очень редко. И, скорее всего, крупную змею еж атаковать не будет, если он, конечно, не очень-очень голодный, да? Но даже если это случится, то еж выдерживает очень сильные яды. То есть вот такое маленькое существо может выдержать дозы смертельные для ни одного человека. Вот это вот есть такое феноменальное качество у ежей – это устойчивость к ядам. Но, как я вам уже сказал, таких поединков картинных между ними и змеями не происходит. Ну, давайте мы, наверное, сегодня на этом остановимся, потому что я хотел... Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот она, да? Я хотел, пользуясь вот этой встречей ежа с гадюкой, дальше перейти на герпетофауну. И уже начать рассказ с необыкновенной... Я когда издавал журнал «Миллион друзей», был главным редактором этого журнала о живой природе, то замечательный герпетолог Александр Валентинович Огнев написал мне статью «Необыкновенная обыкновенная гадюка». Это давно было, лет 25 назад. И действительно, это необыкновенная змея, вы просто о ней очень мало знаете. И мой старый, очень хороший друг Олег Шумаков, он герпетолог профессиональный, путешественник. Сейчас он вернулся, опять работает в московском зоопарке, в террариуме. И когда я его как-то спросил, Олег, говорю, ну вот если все-таки говорить о интеллекте змей, об их когнитивных способностях, говорю, какие змеи самые умные? Ну что, ну, конечно, гадюковые. Говорит, определенно гадюковые самые умные. То есть вот эта вот небольшая наша обыкновенная гадючка на самом деле совершенно необыкновенная змея. Но я вам об этом расскажу в следующий раз. А сейчас, если у кого-то есть вопросы, я вас слушаю. Алло.
1: Да. Сначала зачитаем несколько донатов.
0: Давайте.
1: И вопросы заданные.
0: Давайте.
1: Читаю книгу «Путешествие Дарвина вокруг света». Там Дарвин сравнивает климат на широтах в южном и северном полушарии. Большая разница оказывается между полушариями.
0: Да. Разница большая. Ну, правда, друзья мои, давайте не будем забывать, что когда Дарвин путешествовал на корабле «Бигль», то климат на планете был немножко другой. Вот. Он несколько изменился с тех пор, да, безусловно. Но если говорить о южном полушарии, то там вот эта вот холодная полоса, давайте так ее условно назовем, она, конечно, гораздо уже, чем в северных широтах. Да, потому что вот если мы возьмем самый-самый юг Австралии, да, ну, представляете себе, да, если перевернуть это наоборот, то это, ну, это было бы симметрично, скажем так, какой-нибудь Ленинградской области. Нет, не Ленинградской, наверное, все-таки, наверное, где-то, наверное, Московской, да, Московской, может быть, да, Белгородской. Но там теплее. То есть там вот эта вот полосочка холодная, она намного уже. Но это еще связано с тем, что Земля-то вращается не вот так, а ось ее немножко наклонена. Ну, понятно почему. Да. Угу. Есть еще вопросы?
1: Да, вопрос. Байбак. Это по-другому луговая собачка. У нас еще ее сурком называют. Это правильно?
0: Нет, байбак – это сурок. Это сурок байбак. Это степное. Луговые собачки – нет. Луговые собачки – это другая история совершенно. Байбаки – это степные сурки. Сурки тоже разные есть. Есть там черно-шапочный сурок, который вот на севере Байкала. Вот там вот. Их несколько разных видов. В Америке свои сурки. То есть там день сурка. Вот, кстати, ребят, я забыл вам сказать одну интересную штуку. Помните, когда я вам говорил о бобрах? Вот если взять канадского бобра и нашего бобра, да, у них вот эта вот бобровая блоха одна и та же. Один и тот же вид в новом свете и старом свете. То есть 5 миллионов лет назад они разошлись. А вот паразит тот же самый у них и в старом свете, и в новом свете. Видите, как интересно. Ископаемые бобры были. Это были страшные бобры. Они были 2,5 метра ростом. Представляете, я уж не знаю, сколько они при таком росте весили. То есть, это были гигантские бобры. Это во времена вот, тундра степей, мамонтовой фауны. Вот такие бобры тоже жили на нашей планете. Да, еще есть вопросы?
1: Да, немного осталось.
0: Так.
1: Что нам нужно сделать, чтобы защитить и сохранить выхухоля?
0: Что нам надо сделать? Ну, во-первых, нам нужно очистить речки, озера, те места, где... Вот, понимаете, если вы посмотрите Красную книгу, я сейчас не буду вдаваться в подробности, там есть такое четкое обозначение, да? И вот каждый символ, каждое обозначение – это на грани вымирания, там, вызывающее беспокойство и так далее, так далее. Да? Вот от такого вот, от легкой степени до самой последней, да, на грани вымирания. И обязательно около каждого вида причина. Так вот, 90% причин – это утрата среды обитания. Ну, грубо говоря, были леса – вырубили, были болота – осушили. Вот прежде всего необходимо сохранить среду обитания выхухоля, чтобы там кормовая база сохранилась, да, вот эти мелкие беспозвоночные, и чтобы это все было чисто. То есть не загаживать наши реки, наши озера, это главное. И, ну и фактор беспокойства, это тоже очень важный момент, да, если на том месте, где есть популяция выхухоля, устроят пляж, и там начнут волейбол играть, шашлык жарить, будут приезжать на этих автомобилях, открывать дверцы, врубать на полную мощность, бумца, бумца, бумца, да, еще караоке петь. Ну, какой выхухоль, сами понимаете. Вот так.
1: Если, Если молоко им вредно, ежикам, почему они тогда каждый вечер его выходит пить? Мы им наливаем, наверное?
0: Ну, да. Нет, они пьют, да. И я даже слышал, мне в деревне рассказывали, что приходят в коровник и слизывают капельки, когда дойка идет коров. Ребят, вы тоже можете в одну мордочку тортик затоптать, еще полкило конфеток, да? И если мама с бабушкой вам будет говорить, что плохо, нехорошо, диабет будет, вы же ее слушать не будете, правда? Так и с животными. Очень часто животные едят то, что им совершенно не нужно есть. А потом этот ежик будет мучиться диареей. Так что лучше не надо. Водичку ему поставьте, блюдечек с водичкой, этого более чем достаточно. Если он сюда к вам приходит, то просто оставляйте ему еду. Кстати, ежики, да, вот еще один такой факт, чтобы вы просто понимали. Ежики, например, они падальщики. Вот так. Это я к тому, что если какая-то падаль лежит в лесу, ежики придут, с удовольствием будут есть. Это я к тому, что они насекомоядные, им нужна вот такая вот белковая пища. А, еще один такой интересный момент. Кутора, о которой мы говорили, да, оно относится к ядовитым млекопитающим. Очень мало ядовитых млекопитающих. Ну, прежде всего, вот, конечно, щелезуб мексиканский. Это лори толстый, у которого есть ядовитая железка. И вот буразубка тоже. Но у нее яд служит не для того, чтобы как-то защищаться, да, и нас с вами кусать, когда мы их в руки берем, вы еще поймаете ее, а для того, чтобы обездвижить добычу. И в таком виде можно было где-то эту добычу продержать, чтобы она несколько дней была свеженькая, чтобы можно было ее есть. Ага, еще есть вопросы, да?
1: Да, еще один вопрос. А да. Какова наибольшая продолжительность спячки у млекопитающих? И у кого именно?
0: Ну, вообще-то считается, что у сурка, поэтому говорят, спит как сурок. Помните, песня Beatles есть такая «It's been a hard day's night and I was sleeping like a log». Это была день, это была ночь после тяжелого дня, я устал там как собака, я спал как сурок. У сурка вот считается самый такой долгий период спячки. Вот, ну... Так вообще не знаю, с кем его еще можно сравнить. Чем севернее, тем дольше этот период. Там какой-нибудь черношапочный сурок, который живет на севере от Байкала, где уже там вечная мерзлота, подступает, да, понятно, что там лето короче, и он спит дольше, чем сурок в какой-нибудь, там, не знаю, южной степи. Еще вопросы есть?
1: Нет, спасибо большое за лекцию,
0: Ну,
1: за ответы на вопросы.
0: ребят,
1: Будем, да.
0: не доехали мы, к сожалению, опять до пресмыкающихся, но в следующий раз мы им посвятим нашу лекцию. И я вас очень прошу, братцы мои дорогие, обязательно пишите, вот если вы тем более смотрите нашу лекцию не в прямом эфире, вы в комментариях обязательно и задавайте вопросы, и пишите те темы, которые вас действительно интересуют, потому что нам это помогает ориентироваться и выбирать темы, которые вам интереснее. Вот, спасибо большое всем тем, кто был с нами. Всего вам доброго, ребята. Через неделю, в воскресенье, мы с вами снова встретимся.
1: Через
0: Александр.
1: две недели.
0: О, да, ну я имею в виду не в следующую, да,
1: Ну,
0: извините,
1: через
0: да.
1: две недели.
0: Через 2 недели, то есть через воскресенье, да.
1: Да, через две недели.
0: Через 2 недели, через воскресенье, да. Всего доброго.
1: До
0: Всем все
1: свидания,
0: хорошо.
1: до
0: До
1: встречи,
0: свидания.
1: до встречи.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: У нас около университета в городе Ростове стоит памятник Платову. Платов стоит около лошади. А в Новочеркасске самый первый памятник Платову был вообще без лошади. Платов там призывал в атаку, но стоял, так сказать, на земле. Почему? По архитектурной традиции верхом на скачущей лошади изображают полководца, который погиб в бою. Если лошадь стоит, ну хотя бы одна нога поднята, значит он умер от ран. А если он умер своей смертью, то значит он должен быть изображен на лошади, которая смирно стоит. Но вот такой образ Платова, который умер своей смертью, в своей постели, да, достаточно, так сказать, по тем временам в преклонном возрасте, ну, его нельзя было изображать настоящей лошади. Это было бы вопреки всем ну, представлениям о нем, потому что Жуковский назвал его там «Вихрь-атаман, вождь невредимых Платов». Почему невредимых? Потому что казаки под командованием Платова практически не несли потери, очень маленькие. Вот. Ну и был создан вот такой образ, который стал фактически брендом казаков в той же Европе. Вот. Ну и в целом по России. Значит, Платов – это как бы символ донского казака. Сам Матвей Иванович родился в августе 1753 года в станице Прибылянской, которая входила в состав города Черкасска, столичного города. То есть он был столичный житель. Но Прибылянск – это как-то, ну, окраина, да, то есть он был не из центра станицы, не из центра города, а с окраины города. Его отец был, значит, войсковым старшиной, то есть человек, который имеет право командовать полком, и его отец входил в число ближайших сподвижников атамана того времени Степана Ефрема. Он входил в так называемую сотную команду, этой сотной командой, ну, это прообраз атаманского полка, которая команда лично в подчинении атамана. Вот, и они себя между собой называли тайные советники. То есть вот они копировали общую структуру российского управления, да, и самые смелые воины вообще-то себя называли царские слуги, а царские слуга – это вообще-то титул Бориса Годунова. То есть они себя вот так очень высоко ценили. Ну, папа Платова, Иван Федорович Платов, был тайный советник, входил в состав личной конвойной сотни атамана. Детей старшины, чтобы они, так сказать, имели право на присвоение всех этих внеочередных званий, на службу брали, ну, некоторых вообще с 5 лет записывали. Платова записали с 13 лет, и он был на подхвате в войсковой канцелярии, ну, значит, за самыми такими, ну, как мальчишек куда-то послать, еще что-то. Потом, когда началась война с Турцией, Платов, значит, при очередной мобилизации, ему было тогда всего еще 14 лет, значит, был послан в полк собственного отца. И там произошло событие, которое, собственно, определило его дальнейший карьерный рост. Командовать армией, ну, тогда называлась вторая армия, которая действовала против Крыма, поставили генерала Долгорукова. Вот. И генерал Долгоруков потребовал, чтобы ему прислали в ординарцы, как он сказал, ну, смышленых чиновников, чтобы у него были они на подхвате. Вот. И казаки, значит, кого хотели посылать, так сказать, уперлись, никто не поехал. Почему? Потому что вот этот Долгоруков был родной племянник князя Долгорукова, который при Петре I тут на Дону выбил больше, чем живых осталось. Вот. И единственный, кто согласился, так сказать, охотно, был вот этот Матвей Платов, молоденький. Отец его послал, Долгоруков поставил его при себе ординарцем, всюду гонял по разным таким делам. И очень быстро, фактически в 17 лет он получил чин есаула, в 18, вопреки всей донской, так сказать, традиции, Долгоруков дал ему чин войскового старшины, который вообще-то присваивался на войсковом круге. Но поскольку, значит, в условиях военного времени казаки спорить не стали, Платов в 18 лет получил в свое командование полк, вот, и ну, во главе этого полка отличился знаменитое это сражение при Калалахе, которое он прикрывал движение русских обозов с продовольствием, на него налетели нагайцы и крымские татары, и он отбивался. И самое интересное, да, что про него появилась заметка в столичной газете за подписью Долгорукова. Да, когда бы еще командующий армией писал про молодого полковника, и вот так вот его представлял. То есть Платова начинают двигать вверх, как его посчитали самым верным, который вот будет служить не Донскому войску, а непосредственно России. Вот. В тот период вообще-то к войску стали выдвигать совершенно иные требования, и чтобы сделать карьеру, надо было продемонстрировать не столько лихость в бою, то хотя Платов он всю жизнь ее демонстрировал, сколько верность престолу. И критерием, когда людей стали поднимать вверх первым лифтом, да, таким карьерным лифтом, это было участие в подавлении Пугачевского восстания. Значит, непосредственно захвативший Пугачева Алексей Иванович Иловайский был поставлен донским атаманом. Платов тоже получил полк, который участвовал в подавлении, ну не то, что непосредственно Пугачева, а значит, гонял за сторонниками Пугачева вот, над Средней Волги и туда, в общем, севернее Царицына. Далее, вот такая вот особенность. Значит, у нас в Государственном архиве Ростовской области очень большое количество послужных списков. Ну, практически все донские начальники каждый год заполняли, значит, такие рапорты, где он служил, какие у него чины, где он сейчас находится, его происхождение, его возраст, его имущество, женат, не женат. Вот такие списки. Единственный, кто таких списков здесь не имеет, Платов. Потому что на требования подать такой список, он всегда дает отписку. Значит, рапорт о своей службе я послал лично Потемкину. То есть на протяжении, ну, фактически, вот сколько он тут был, да, значит, он рапортовал о своей службе лично Потемкину. То есть он был здесь человеком Потемкина. Более того, когда здесь была попытка, так сказать, ну, мятеж, не мятеж, недовольство, высказанное донским атаманом Степаном Ефремовым, который пытался тут установить свою личную власть, Ефремова арестовали, увезли, но он был ставленник и глава вот этой донской казачьей верхушки. И чтобы верхушку держать в руках, значит, ну, во-первых, прорядили ее состав этой верхушки путем, как ни странно, увеличения количества старшин. Значит, их было 51, в течение 10 лет их стало 112. Ну, так римские императоры все это делали, да, если надо было ослабить сенат, они удваивали количество сенаторов. Потому что чем больше народа, тем труднее договориться. И здесь, значит, быстренько увеличили количество старшин, Платов стал таким старшиной. Вот. А всех детей Ефремова атамана быстренько либо женили, либо выдали замуж за людей, которые верны престолу. И как-то там случилось, что Платов, да, взял и женился на дочке вот этого опального атамана, Надежде Ефремовой. Он стал ефремовским зятем. Значит, ну а допустим, когда устраивался такой союз между сыном Ефремова и дочерью атамана Иловайского, то Иловайский об этом запрашивал согласие Ефремова, который был в ссылке, то есть настолько был велик его авторитет. Ну, Платов стал его зятем. И, значит, он после этого служил на Кавказе, воевал в Чечне, и во время его вот этих участий в боевых действиях его жена умерла. Вообще она была ну, слабенькая какая-то, и дети, которые были у Платова от этой, они быстро умирали, значит, и, значит, ну, не жизнестойкими оказывались. Значит, ничего страшного, после этого Платов женится на дочери войскового судьи Мартынова, второго человека в войске. Она была вдова. Ее первый муж был полковник, войсковой судья Кирсанов. Павел, вот, Платов на ней женился. Перед, значит, бракосочетанием он себе в послужных списках убрал 4 года, потому что он был ее старше, и так списал себе годы, вот, чтобы помоложе выглядеть. Вот. Он усыновил всех ее детей, правда, имена им оставил, фамилии оставил, что они Кирсановы были. Очень был такой заботливый отец. Далее, поскольку он был близок к Потемкину, именно Потемкин назначил его атаманом из донских полковников, он стал атаманом вновь формирующегося Екатеринославского казачьего войска. Что это за войско? Значит, когда разогнали Запорожскую сечь в 1775 году, то из 38 куреней запорожцев 35 ушли в Турцию. Осталось 3. И вот на базе украинских реестровых, потемкинских, там, значит, крепостных и пограничников-однодворцев стали формировать новое войско казачье. Это войско поручили формировать Платову. Платов его сформировал, 4000-х полка. И если так посмотреть, вот у нас следы какие остались, да, вот город Батайск, это бывшая станица Батайского Екатеринославского казачьего войска. То есть сюда, значит, их переселили, объявили казаками, вот эта станица была. Значит, и они участвовали в боевых действиях против турок. Платов ими очень хорошо командовал. Платов отличился, он орден Святого Георгия, так сказать, получил за штурм Очакова. И генеральский чин получил за штурм Измаила. То есть он, ну, проявил себя как действительно блестящий военачальник. И когда говорят, что там Платов служил под командованием Суворова, нет, он единственный случай, когда был под командованием Суворова, тот штурм Измаила. А так он был человек Потемкина и, так сказать, ну, фактически был его среди казаков правой рукой. А Потемкин здесь был вообще главноначальствующий на всем юге. И после штурма Измаила Потемкин повез Платова в Петербург и представил, как вот эталон казака. Ну, в общем, почему Потемкин терял свои позиции. Место, значит, около Екатерины II занял Платон Зубов. Вот. Ну и чтобы удержать как-то свои позиции, Платов был туда послан Потемкиным, привезен. Ну, высокий, красивый, темноволосый, голубоглазый. Значит, он потом на старости лет полысел, а так был довольно, значит, красивый, кудрявый. Значит, ну, в общем, красавчик такой. И вот Потемкин, видимо, там его использовал в светских кругах, как своего рода, может быть, приманку, может быть, еще как-то. Значит, трудно сказать, чем там Платов с Потемкиным занимался, как они боролись так за место вокруг Екатерины II. Но, значит, впоследствии весь XIX век, в те годы XIX века, в которые он жил, он состоял в теплой дружеской переписке с вдовой Павла I. Значит, императрицей Марией Федоровной, которая, хотя, значит, муж ее был фактически в опале в Гатчине сидела, она жила при дворе Екатерины II. То есть он там с ней подружился. Вот. Значит, но Потемкина свергли фактически, он уехал. Новый, так сказать, фаворит утвердился около Екатерины II. Платов быстро подружился с братом фаворита Валерианом Зубовым. И вот вместе с Валерианом Зубовым Платов был походным атаманом, когда они устроили знаменитый персидский поход в 1796 год. Фактически 4 казачьих полка и русская пехота завоевали в это время всю территорию Азербайджана. Вот. Ну и даже часть Армении туда выходили, к персидско-турецкой границе. Но во время этого похода Екатерина II умерла. Вот. А Павел I стал, ну, фактически брать под ноготь все ее ближайшее окружение. Вот. И после возвращения из этого персидского похода Платов загремел, так сказать, под арест. Вот. Ему вменяли там участие в заговоре, но доказать не могли. И потом ему вменяли там растрату казенных денег, полковых сумм, потом беглоукрывательство. Сюда бежали крестьяне с Украины закрепощаемые, а здесь их, вместо того, чтобы вернуть их бывшим владельцам, брали под свой, так сказать, под свое крыло донские офицеры и держали их, ну, вроде бы, как они и крепостные, но их нельзя продать. Они считались подданными донских офицеров, значит. Вот, и некоторые имели по несколько сотен, ну, так называемых малороссиян, которые прибежали. Ну, вот Платов тоже в этом, так сказать, постоянно упрекали. Ну и сохранились воспоминания, как он сидел, значит, и в крепости, и в ссылке все время царствования Павла I. Воспоминания Алексея Петровича Ермолова. Да, они вместе там, оказывается, с ним сидели. И Платов, значит, Ермолу учил, так сказать, да, звездное небо рассматривали. И он говорил, ну вот эта звезда над Черкасском, вот эта звезда над Кавказом. Надо бы нам туда бежать с тобой, но у меня детей много, значит. Вот, не удастся. Потом, значит, в 1800 году, в конце 1799-800, у Павла I меняется внешнеполитическая ориентация. Он, значит, разрывает союз с Англией и готовит войско в поход на Индию. И Платова быстренько вызывают из каземата Петропавловской крепости, вызывают к царю, и царь его спрашивает, ты дорогу на Индию знаешь? На что Платов, ну, хуже не будет, говорит, да, я найду как, ну, по звездам пойдем. Вот, собирается войско, значит, 20-тысячное, и движется в сторону Индии, но они даже не успели фактически до Оренбурга найти, царь умер. И вот после того, как царь умер, значит, поскольку император Александр I сказал, что при мне все будет как при бабушке, да, Платов, как вернейший из верных, назначается донским атаманом. Он ему присваивается звание генерал-лейтенанта. Вот, и он после этого с 1806 года, ну, фактически участвует во всех войнах России. Он участвует в войне с французами 1806-1807 года. Он участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 года. Вот. За, значит, сражение при Рассевате в 1809 году он получает чин генерала от кавалерии, полного генерала. Вот. И был там такой участник этих сражений, генерал Лонжерон, француз, перешедший на русскую службу. Александр Лонжерон, который вообще-то к казакам относился достаточно скептически, в первую очередь видел в них грабителей. Вот, и он дал Платову характеристику, что это самый блестящий казак, но у него глубокое презрение к пехоте, значит, он, ну, не чувствует, как бы, ну, каких-то границ своим возможностям, там, значит, да. Вот, в это время, как раз во время этой войны, написан известный портрет Тропининым, атаман Платов. Вот. Ну и Платов, вот, так сказать, в разгар своей карьеры, он постоянно переписывается с вдовствующей императрицей, она как бы его постоянно двигает. Ну и пик его, так сказать, славы – это 1812 год. Платов командует конницей второй армии, прорывается, пробивает дорогу Багратиону на соединение с первой армией. Первое поражение французам он наносит, как раз в годовщину Полтавской битвы разбил авангард французский, который стоял из польской кавалерии. Вот. И попадает под командование Барклая де Толли, значит, и вот отступление к Москве. Тут начинаются конфликты. Какие? Значит, ну, подготовка казаков и тактика казаков – и тактика русской армии, они во многом отличались. Если там надо было стоять, да, у русских принцип был, русской пехоты, значит, озвучен позже, в 1813 году, стоять и умирать. Вот, у казаков принцип был убить и уйти. Значит, и поэтому, когда их пытались поставить, чтобы они на месте стояли и умирали, значит, то, значит, как сказали казаки, если приказ дурацкий, то Платов и исполнять не будет. Вот, и они пытались воевать, как они считали нужным, как они понимали свою роль в этой войне. И тот же генерал Ермолов сгоряча Платову сказал, вы вообще-то себя считаете не подданными, а союзниками. Да, как-то вы себя так ведете. И против Платова начались вот такие вот, значит, интриги. Интриги, значит, было заявлено, что он пьяный был на Бородинском поле. Вот. Но специалисты говорят, что если Платов со всей своей конницей выехал там против Наполеона, да, ну что такое, там у него было 30 сотен, вот, значит, но он пугал из леса, там постоянно показывал, вот, вот я сейчас нападу, он отвлекал на себя внимание, то есть вел как считал нужным и действительно отвлек французские силы на левый фланг, чтобы дать возможность переформировать войска, значит, перегруппировать на багратионовых флешах. Его после Бородинского сражения оставили без награды, отстранили от командования. Командиры донских полков моментально все подали рапорт, что они больны, воевать больше не хотят. Ну и что, Платова опять восстановили в командование, и в это время на Дону собрали огромное такое ополчение. Подошло 12 тысяч, так сказать, новой конницы. Французы в это время там в Москве, значит, пили, веселились и морально разлагались. И тут свежие конницы, которые их стали отлавливать. И потом Наполеон говорил, что донские казаки вообще-то разворовали мою армию. Вот. Ну и Платов оказался на коне, когда началось преследование французов. Опять-таки ему требовали, от него требовали, вы окружаете, вы там, значит, отрезаете. Значит, а он, нет, он их пугал, и когда они бегут, значит, много отсталых, он просто отстал их, собирал, и в итоге, значит, французская армия, там 10% уцелела, остальные были фактически разворованы, они понесли страшные потери, потому что, ну, никто не думал, что будет столько пленных, и не заготовили ни продовольствия, ни бараки, где бы их содержать, там, значит.

движение по службе. Вот. Но, значит, опять, когда начались жестокие бои, когда Наполеон перевооружил армию, создал новую, началось французское наступление 13-го года, все, Платова опять отдельный отряд, и он пошел по французским тылам. Значит, он показал себя не только вот таким тактиком, который может быть французов, он показал навыки превосходящие очень многих русских генералов, значит, ну, он чувствовал войну, полководческое искусство. Ну, например, при Березине он задолго до переправы Наполеона четко указал, он пойдет туда. Значит, русские не поверили, Кутузов вообще, кстати, узнал, что Наполеон перешел Березину после того, как он перешел ее, вот, что Наполеон идет именно туда. То есть, Платов указывал, когда он пойдет, не поверили, Наполеон ушел. В 1813 году под Лейпцигом Платов написал Барклая де Толли, что Наполеон в случае поражения будет уходить вот в этом направлении. Либо поставьте меня туда, либо поставьте пехоту. Барклая де Толли поставил его прямо в противоположном направлении. После Лейпцигской битвы Наполеон ушел именно тем путем, который предсказывал Платов. Вот. Ну и 1814 год. Значит, Платова пустили было по французской территории, он быстренько вернулся. Почему? А население, в общем, фактически патриотически настроено. Против русских, против немцев, против кого угодно. Тут партизанское движение невозможно в тылу, население против нас. Тем не менее, значит, наполеоновское окружение, оппозиции и прочие сдали Париж, русские вступили, Наполеон отправился в ссылку. Ну и Платова, как своего рода, значит, вот эталон казачества, бренд России, император Александр I, значит, и в Англию свозил, и всюду его показывал. В общем, вот казаки поменяли свой имидж. Если в 18 веке ими Европу пугали, то здесь они сейчас явились как освободители. Вот. После этого Платов возвращается домой, и у него прерывается переписка с вот этой императрицей Марией Федоровной. Почему? Потому что Платов нашел себе в Англию, как говорят, компаньонку, привез домой, значит, он же вдовец оказался, да, жена-то умерла. И вот он привез некую мисс Элизабет. Вот. И когда ему говорит, слушай, Матвей Иванович, ну что ты делаешь? Он говорит, ребята, это не для физики, это для морали. Значит, во-первых, она, значит, очень благонравная. Во-вторых, она не надоедает мне, потому что по-русски не говорит. Вот. И в-третьих, ну, гляньте, она здоровая и белая, и настоящая ярославская баба, то есть его прорывала. Вот. Он обладал на Дону невиданной властью, значит, он зачастую ей злоупотреблял. Ну, в конкретный момент, да, когда он умер, то, значит, там есть список документов, представленных на рассмотрение, там и за делом о ненахождении к гнедому коню хозяина, дело в 800 тысячах. Значит, потому что после войны царь оплатил все расходы и потери донских казаков за убитых лошадей, там, за раненым и так далее. Платов получил 800 тысяч, куда они делись, значит, неизвестно. Вот. Ну и ходили слухи, что он брал, собирал деньги, возил в европейские банки, вкладывал под большие проценты, а в европейских, значит, банках брал деньги, это как кредиты, да, и, как ни странно, ни процентов не платил, ни деньги не возвращал. И когда его спрашивали, слушай, ну а если отдавать, ну он как-то меланхолически говорит, ну найдут меня на Дону, отдам там, значит. Вот. То есть он, ну, как настоящий казак, не заботился вот о каких-то там денежных мелочах. И когда ему, значит, когда он уже, так сказать, умирал, сказали 800 тысяч, он мне сказал, да какие тысячи, я вам такую славу дал. В общем, вот так вот. И в 18 году, 1818 году, в январе, он умер у себя в имении. Вот, ну и после него остался образ вот такого лихого вихрь атамана, и когда сменившие его атаманы пытались вести себя так, как он, да, их моментально там разжаловали, под суд отдавали и всячески преследовали, вот, на что Ермолов сказал, послушайте, ну если Платов себя так вел, вы что бы, ему что-то против сказали? Нет, ну то есть,
То есть это был символ донского казака, который имел, ну, самые такие связи.

в самых верхах российского общества. Вот, человек очень смелый, воинственный, с полководческим талантом, вот, который, ну, собственно, прославил донских казаков в мире, в Европе, в России. Значит, и абсолютно заслуженным, вот, имеем памятники ему.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных. У микрофона Мария Баченина. Американский дрон «Камикадзе» под управлением искусственного интеллекта «убил», ставим в кавычки этот глагол, оператора во время испытаний. Итак, статья Guardian, которую растиражировали все средства массовой информации в мире. Во время имитационных испытаний, организованных вооруженными силами США, беспилотник, управляемый искусственным интеллектом, должен был уничтожить систему ПВО противника. Но от оператора поступил приказ не атаковать цель. Несмотря на это, искусственный интеллект решил выполнить поставленную задачу и убил оператора, чтобы тот не мешал заработать ему очки. Об этом случае рассказал, а теперь внимание, начальник управления по искусственному интеллекту ВВС США Такер Гамильтон. И где? На военном саммите Future Combat Air and Space Capabilities в Лондоне. Это высший уровень. Ну, конечно, никто в действительности не пострадал, но искусственный интеллект применил весьма неожиданные стратегии во время выполнения задания и атаковал бы любого, кто пытался ему помешать. Это признал полковник. Система начала понимать, что хотя они и выявили угрозу, человек-оператор говорил не уничтожать ее. Но искусственный интеллект получил бы очки, ликвидировав цель. Так что же он сделал? Он убил оператора, потому что этот человек мешал ему выполнить задачу и получить очки, объяснил полковник Гамильтон. Военный заверил, что впоследствии систему обучили не трогать оператора, иначе очки все равно спишут. И что тогда начал делать искусственный интеллект? Он стал разрушать башню связи, которую оператор использовал для связи с дроном, чтобы не дать ему уничтожить цель. Встает логичный вопрос. Как доверить искусственному интеллекту какое-либо оружие? Похоже, он начинает думать, и человечеству грозит опасность. По этому поводу мы собрали внеочередное совещание. У нас в гостях генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но здесь надо как минимум два слоя информационных рассмотреть. Дело в том, что полковник Пентагона высказался на эту тему на мероприятии достаточно высокого уровня. И надо понимать, что как бы люди такого ранга на таких мероприятиях просто так ничего не ляпают. Хотя, с другой стороны, мне сложно судить, как там у них это устроено, но я бы тоже предположил, что не просто так это все было сказано в эфир, что мир начало лихорадочно трясти буквально вот вчера. Действительно, все СМИ мировые начали про это болтать. Хотя с точки зрения экспертов по искусственному интеллекту выглядит все достаточно смешно. Даже вот я бы так сказал. Я сейчас поясню. И поэтому возникает резонный вопрос, а зачем он это сказал? Вот зачем он ляпнул такую ерунду, которая с точки зрения экспертов выглядит смешно, а с точки зрения обывателя выглядит страшно. И нет ли здесь попытки отвлечь внимание от чего-то другого? Или еще что-то, типа, давайте мы сейчас приостановим исследования в области искусственного интеллекта. Вернее, мы-то в Пентагоне сделаем вид, что приостановим, а всех остальных заставим приостановить, да? Как они любят это делать. И все такое прочее. То есть возникают в первую очередь вот такие вопросы, а не то, что там дрон автономный в симуляции расстрелял штабную машину, которая мешала ему уничтожать цели и так далее. Это, знаете, все уже вторичное. И вот здесь как раз нужно подумать. Что вы, Мария, думаете на эту тему?
2: Бояться волков в лес не ходить. Давайте либо завяжем со всеми этими искусственными интеллектами, дронами, шмонами, либо давайте из них делать вот человека, но по принципам Айзека Азимова. Но среди людей это тоже есть негодяи и сволочи, да? И как-то мы с ними живем и справляемся. Так и здесь. Есть друг, товарищ и брат, робот, младший такой помощник человека, который всегда на его стороне. Но если кто-то взбунтовался, то подлежит уничтожению. Точка.
3: Писал-то Азимов о том, что любые такие законы, этические нормы, которые мы не придумали, можно либо обойти, либо попасть в какую-то ситуацию, где такое вот слепое следование этим нормам приведет к необратимым пагубным последствиям. можно как бы дальше продолжить рассматривать художественные произведения, где вот будущее человечества рассматривается с разных сторон. И я здесь приведу еще не менее фундаментальную, не менее эпичную серию Фрэнка Герберта «Дюна», в которой как раз человечество в будущем отказалось от разумных машин. Там произошел бутлерианский джихад, так называемый, по результатам которого системы искусственного интеллекта были запрещены. То есть там вот как бы машины взбунтовались. В книгах про это не рассказывается. Это была какая-то древняя-древняя история, про которую мельком упоминали. Но суть в том, что машины взбунтовались, началась дичайшая война, человечество вышло победителем. И все исследования в области искусственного интеллекта были прекращены. И к чему это привело? К тому, что люди стали системами искусственного интеллекта сами по себе. В этой серии описывались, например, ментаты. То есть люди, которые выращивались специально с выдающимися математическими способностями, в мозгу которых производились мощнейшие вычисления. То есть люди-компьютеры. И не только эта серия книг показывает, что отказ от технологий кибернетических приводит к мощнейшему всплеску и развитию технологий биотехнологических. Биотехнологии, направленные на изменение человека. Возможно, это и есть те два пути, которые существуют, в принципе, в развитии цивилизации разумных существ. Мы либо развиваем кибернетику, либо развиваем биотехнологии. На мой, честно говоря, взгляд, развивать нужно обе, и в конце концов мы, как люди в стремлении к постчеловечеству, сольемся со своими созданиями. То есть будут такие биокиберфизические сущности, которые раньше были людьми, а стали постлюдьми. Но до этого еще очень далеко.
2: Можно я здесь впишусь? Тут очень большой-большой риск вернуться к вопросу, ну так, вскользь, тем не менее, к вопросу евгеники, это первое. А второе, если говорить очень упрощенно, вот у вас будут деньги, вот вы богатый, у вас будет специальный шлем и специальный чип в голове, а вот у меня не будет денег, и я буду простым человеком, а значит, стану вашим рабом. Не будете вы идеальны, вы будете порабощать, потому что власть – это власть. Она всегда была, есть и будет такой, какая она есть. Ведь даже сейчас, давайте будем честными, присматриваются люди, которые имеют большие возможности и при этом обладают огромной властью для того, чтобы продлить свою жизнь на максимально долгий срок именно с помощью биотехнологий. Потому что, когда у тебя все есть, тебе не хватает только времени. Оно здесь, оно рядом. Но если вернуться все-таки вот к той истории, от которой мы оттолкнулись, на ваш взгляд, что там случилось? Почему дрон решил все-таки убить своего оператора? Ну, убить мы ставим в кавычки, да, то есть он развернул орудие, насколько я понимаю, в сторону вышки, с которой шли команды. А когда его посадили, покопались в мозгах, он во время второго полета уже не пытался убить оператора, а пытался уничтожить антенну, которая принимает эти команды. То есть не поддался он на 100% вмешательству человека.
3: Да, перво-наперво хотел бы заострить внимание, что вы говорили слово «ты» в метафорическом смысле в предыдущих своих репликах. То есть это все-таки не я хочу поработить человечество. Моя гуманистическая позиция заключается в том, что уже сегодня сообщество ученых и философов должно искать пути перехода, пути вот этого безопасного транзита человечества в новое состояние, когда технологии будут менять и саму сущность людей. Этого не избежать. И действительно, вы правильно говорите, первые адепты – это, скорее всего, те, у которых есть деньги, которые понимают силу этих технологий, и сила дает власть. И, конечно, это будет использоваться именно так. Вот именно сейчас в наших руках находится эта задача – обеспечить безопасный транзит человечества. Но вернемся к этому вопросу про этого несчастного дрона и его оператора. Я хочу заострить внимание, что Пентагон уже начал отрицать, что это все было.
2: Мы же с вами понимаем, что русская народная пословица «Навари шапка горит», а она не зря существует до сих пор на белом свете. И вот это тот самый случай.
3: Еще упомяну такую поговорку, как «дыма без огня». Чего-то без чего-то не бывает. Необходимо заострить внимание на том, что это была симуляция. Симуляция – это обычный подход в обучении систем искусственного интеллекта. Дрон летает в виртуальном пространстве. Ну, не сам дрон. Там нет вот этого дрона как физического устройства. Там есть его система управления, которая воспринимает вот это самое виртуальное пространство своими датчиками, сенсорами.
2: Ну, как если бы мы надели VR-очки, да, очки виртуальной реальности, и нам бы казалось, что мы летим. Но мы-то понимали где-то задним мозгом, что не летим, но ощущения были бы именно такими.
3: Именно так. А система, которая обучается в этой виртуальной реальности, она не понимает, где она находится. Ей просто подается на вход какие-то сенсорные сигналы. И нужно еще вспомнить, что есть один из методов машинного обучения, который называется обучение с подкреплением. Дрессировщик животного в цирке. Если животное делает что-то правильное, он ему дает там сахарок или кусочек мяса или еще что-то. Если животное артачится или делает что-то неправильно, он его палочкой по крупу наказывает. Это и есть обучение с подкреплением. Сахар – это положительное подкрепление, палочка по крупу – это отрицательное подкрепление. Собственно, боль и страдания с одной стороны и удовольствие с другой стороны. Это и есть самые мощные мотиваторы для того, чтобы предотвратить какое-то поведение, боль и страдания, или поощрить какое-то поведение, удовольствие. Все. Ничего другого нет. Все остальное наносное, как бы конструкция сверху вот этого. А в базе лежит, в базисе, в основе боль и страдания и удовольствие. И, собственно, мы, инженеры в области искусственного интеллекта, не выдумываем ничего. Мы берем то, что придумала природа, и используем это в своих разработках. И поэтому системы искусственного интеллекта, обученные с подкреплением, испытывают боль, если они делают что-то плохое, отрицательное число в подкреплении. Или удовольствие, если они делают что-то правильное, положительное число в подкреплении.
2: А, и
3: это отрицательное
2: забирают.
3: Число. Да, забирают очки, ну, конечно.
2: Семен Семенович, это ж больная система. Что ж вы
3: Ё-моё, конечно,
2: усложняете?
3: Конечно.
2: Я в школе училась.
3: То есть вот у системы, допустим, есть возможность получить 10 очков максимум, да? Но в процессе своего функционирования она может эти очки получать или с нее эти очки снимаются штрафами. И она получит либо 0, либо ну, от 0 до 10 очков. Соответственно, она хочет максимизировать свои очки. И вот в этом и заключается суть обучения с подкреплением.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к передаче данных. Сегодня у нас в гостях генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Доп-вопрос. Тут мы прослеживаем азарт, и в нашей с вами истории, от которой мы сегодня отталкиваемся, он тоже прослеживается. Когда оператор запретил убивать цель, дрон решил убить оператора, потому что он не хотел терять очки. Это некий азарт. Я хочу заработать больше очков. Или система удовольствия, или обучение с подкреплением. Но когда мы говорим слово азарт, мы подразумеваем характер, мы подразумеваем мышление. А мы с вами уже общались на тему того, что искусственный интеллект может думать, это риторический вопрос. Но сразу же всплывает на поверхность та история с расшифровкой капчи, когда он действительно придумал, как это сделать, как пройти вот этот тест, бот вы или не бот. Для тех, кто не помнит, что такое капча, друзья, это когда вы вводите какие-то цифры, когда слушаете и печатаете, да, чтобы подтвердить, что вы не робот.
3: Сейчас объясню, да. Мария, я еще в прошлый раз предупреждал излишнего антропоморфизма системы искусственного интеллекта. Конечно, да, я сейчас сам в это влез, говоря там слова боль и удовольствие. Естественно, системы искусственного интеллекта не испытывают никакой боли, не испытывают никакого удовольствия. Но это как бы терминология уже устоявшаяся. Алгедонический принцип кибернетики. Есть такой термин даже, алгедонический, от греческих слов алгос и гедос, алгос боль, гедос удовольствие, по-моему, так. Что касается азарта, то здесь это, конечно, вы привнесли сейчас много антропоморфизма. Но нет никакого там азарта. А я сейчас объясню, почему. Давайте следующий принцип того, как обучение с подкреплением производится. У систем искусственного интеллекта, когда они выходят на обучение с подкреплением, у них специфицированы все те действия, которые они могут делать. И они не могут делать ничего другого, кроме того, что специфицировано, то есть запрограммировано. И таким образом, вот эта новость про дрона, в кавычках, убившего оператора, говорит нам только о том, что убийство оператора было предусмотрено программой. То есть либо это специально
2: скучно,
3: встроено...
2: Скучно, девочки.
3: Скучно, да, скучно. А я предупреждал, что все с точки зрения эксперта по искусственному интеллекту, все выглядит очень банально и не смешно даже. Тут два варианта. Либо это было специально предусмотрено, либо это какая-то ошибка разработчиков, которые не внесли в запрещенное действие вот это действие. Вот и все. Скорее всего, я предполагаю, как человек, я осмыслил эту новость, да, это не ошибка, то есть действия не внесли в список запрещенных действий, а просто в системе искусственного интеллекта разрешили стрелять по любому объекту, который находится в зоне ее действий. В том числе любые объекты, которые входят там дружественный огонь, огонь по штабу, огонь по вышке и так далее. То есть не было запрещено стрелять куда бы то ни было. И поэтому, когда система начала обучаться, вот это вот обучение с подкреплением, третий принцип, на котором работает этот метод обучения с подкреплением, заключается в том, что система действует путем проб и ошибок. Многочисленные пробы и ошибки. Сделать так, посмотреть, что получится. Если это плохо, то так больше не делаем. И в процессе вот этих вот мириадов проб и ошибок система понимает, как нужно действовать. Система выстраивает стратегию. То есть мы выпускаем систему в среду. Среда так или иначе поощряет или наказывает систему за те или иные действия. Система вырабатывает способы поведения из вот этого набора действий. И в этом случае, когда оператор запрещал системе поражать цель, система в какой-то момент попробовала уничтожить оператора. Но это было в симуляции, естественно. И от оператора перестали приходить команды на запрет уничтожения цели. После чего система уничтожила цель и получила свои 10 очков. Все, стратегия разработана. То есть вот эта стратегия закрепилась, потому что 10 очков за выполнение цели — это очень круто. Можно вот дальше как бы расскажу. Вот после этого системе вводят новое правило. Стрелять в оператора нельзя. Минус 10 очков сразу. И вот система начинает работать. Стрельнула в оператора, получила минус 10 очков боли. Поняла, что это не ведет к максимизации удовольствия. И больше так не делала. Зато в какой-то момент методом путем проб и ошибок стрельнула в ретрансляционную вышку. Перестала получать команды от оператора. Как бы от оператора не пришло запрета на уничтожение цели. Цель поражена, 10 очков получено, система счастлива. Вот оно работает так.
2: То есть мы можем сделать вывод, что самый главный тумблер, который стоит на предохранителе безопасности человечества от искусственного интеллекта, это момент его доступа к данным, то есть равно обучение. И этот тумблер может переключать человек. Вот здесь ты обучаешься, я решаю, сколько это будет и насколько долго. А вот здесь ты применяешь полученные знания, и я решаю, сколько у тебя их останется. И пока этот процесс не вышел из-под контроля, все в безопасности.
3: В общем-то, да. Если понимать под безопасностью именно то, что система искусственного интеллекта не взбунтуется против своего создателя. Но безопасность — это очень многокритериальное, многофакторное явление, и даже вот такие слабые системы искусственного интеллекта тоже нужно подвергать всестороннему тестированию и доказательству их безопасности, надежности и доверия к ним. Собственно, я про это постоянно говорю, что мы, как ученые, как разработчики в области искусственного интеллекта, должны обеспечивать доверие потребителя к системам слабого искусственного интеллекта, который мы создаем.
2: А можете прокомментировать на фоне того, что мы сейчас с вами обсудили, новость месячной давности? Эта новость, она была опубликована в Nature Neuroscience. Ученые из Техасского университета, они научили искусственный интеллект ради помощи людям после инсульта, которые не могут говорить, считывать мысли. То есть что они сделали? Они, значит, датчиками облепили человеческую голову, записали деятельность мозга и сделали это несколько раз. И, в общем-то, 16 часов вот искусственный интеллект слушал эти некие истории, а потом декодер с достаточной точностью предсказал, как мозг человека отреагирует на последовательность тех или иных слов. Дальше мне, знаете, что понравилось? Я вам процитирую. «Мы очень серьезно относимся к опасениям, что это может быть использовано в плохих целях, и работаем над тем, чтобы этого избежать». Ну, то есть надо выведать какую-то информацию. Не нужно никаких сывороток правды, вообще каких-то инвазий, каких-то пыток. Сделал вот это ФМРТ, функциональную магнитно-резонансную томографию, и прекрасно. Но теперь исследователи размышляют над тем, как использовать декодер в практических целях, при том, что они беспокоятся, да, за пределами лабораторий, поскольку вот он пока не так полезен. Вот здесь, смотрите, все как по краю все время ходим, по краю.
3: Да. Да, и когда я узнал про эти исследования, они ведутся уже много лет, кстати. Для меня это... Ну, это вот, знаете, как любопытство ученого. И вот я восторжествовал, когда вот про это узнал.
2: Да, что?
3: Конечно, большое количество людей начинают параноить на тему, блин, наши мысли будут теперь читать. А для меня, например, эта технология — это возможность сохранения воспоминаний, возможности записи сновидений и прочих таких приятных, прекрасных вещей. То есть повесил себе.
2: Вы такой романтик, хотите сказать мне, что смотря с какой стороны посмотреть, подойти.
3: Ну, конечно, конечно.
2: И да, и вот.
3: Мария, я технооптимист. Это как бы с этого надо начинать.
2: У вас еще и база такая достаточно, чтобы быть технооптимистом. Итак, подведем итог.
3: Да.
2: Искусственный интеллект пока не научился думать, и человечеству пока ничего не угрожает в этом смысле.
3: Все верно, да. Как бы фишка в том, что есть такие базовые вещи, как целеполагание и волеизъявление. Человек, я честно скажу, что очень малое количество людей может осознанно применять целеполагание и волеизъявление в своей жизни. Большинство получают цели тоже так же извне и текут по потоку жизни без какой-либо рефлексии. Вот. Но человек, как разумное существо, в общем-то, любой человек может вот это делать. Осуществлять автономное целеполагание и волеизъявление. Хотя сейчас там начнутся, что никакой свободы воли нет, там кто-то вспомнит опыты Либета и так далее. Хотя все это уже рассмотрено, разжевано и выплюнуто на свалку. Вот, тем не менее, вот эти два тезиса, эти два понятия, целеполагание и волеизъявление, как я, как человек, который большое количество времени посвятил разработке и исследованию в области искусственного интеллекта, я считаю, что в ближайшие годы не появится в системах искусственного интеллекта. И цели таким системам будут ставить человек или организационные системы. Соответственно, системы искусственного интеллекта на многие годы вперед все еще останутся инструментами. Но, конечно же, исследования в области того, что такое целеполагание автономное, что такое волеизъявление, проводится, в том числе при помощи методов искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект одной из задач имеет познание нашей собственной природы. Почему у нас есть мотивация? Почему человек способен к автономному целеполаганию? Откуда у человека воля? Вот на эти все вопросы нам помогает отвечать искусственный интеллект. И рано или поздно мы на них ответим, и ничто не остановит любопытных ученых от того, чтобы создать автономные системы искусственного интеллекта, причем воплощенные в нашем мире, с автономным целеполаганием и волеизъявлением. И вот это будет уже интересно.
2: Хотела сказать аминь, но теперь не скажу, потому что вы сейчас вообще как революционер заговорили в финале. Спасибо вам большое, Роман. Это было интересно, а главное, познавательно. Друзья, сегодня в передаче данных был генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Дошкин. Благодарю.
3: Благодарю вас. Спасибо, Мария. Всем всего доброго.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, друзья! Надеюсь, меня слышно. Напишите в комментариях. Представлюсь еще раз. Меня зовут Александр Соколов. Я редактор портала «Антропогенез.ру», автор книги «Мифы об эволюции человека». Может, кто-то меня знает, может, кто-то не знает. Познакомимся. Где-то около года назад мы на YouTube опубликовали такой 3D-мультфильм, сделанный Сергеем Кривоплясовым, который назывался «Эволюция от обезьяны к человеку». И этот мультфильм собрал уже около полумиллиона просмотров. И я периодически туда захожу, читаю комментарии, которые регулярно появляются. Последний раз я вот заходил буквально сегодня утром и увидел уже привычно повторяющиеся одни и те же вопросы, одни и те же утверждения. Ну, например, а откуда взялись древние скелеты великанов? Ну, намек такой, что ученые их куда-то потом припрятали. На самом деле, не человек произошел от обезьяны, а все было наоборот. Обезьяна произошла от человека. Вопрос такой риторический. А от кого произошли обезьяны? Ну, то есть намек такой, что мы этого не знаем. Почему человек больше никуда не эволюционирует? Ну и, наконец, самый пафосный вопрос. А почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? Читаю эти комментарии и прихожу к выводу, что различные популярные заблуждения, связанные с эволюцией человека, с его происхождением, они неистребимы, они повторяются, воспроизводятся, потому что людей много, образование у людей разное. Уже года три прошло с тех пор, как я написал книгу, где разбирал в том числе вот эти тезисы, но книгу читали, конечно, не все. И сегодня попробую рассказать несколько таких популярных мифов, а потом надеюсь на ваши вопросы в чате, постараюсь на них ответить, на вежливые вопросы. Да, спасибо, написали, что меня слышно, это отлично. И я сразу тогда расскажу еще про один сюжет, который я буквально вчера посмотрел. Значит, это были дебаты между атеистом и батюшкой. И православный батюшка, он в частности сказал, что сейчас у нас мир погряз во грехе, поэтому куча всяких болезней, рак и прочая гадость, это все от того, что люди много грешат. А вот когда-то люди жили очень хорошо, в гармонии с природой. Адам жил 1000 лет, и другие какие-то там патриархи тоже жили много веков. А уже потом люди испортились, и природу испортили, и стало все плохо. То есть это такое классическое представление в Золотом веке, что когда-то была идиллия, а сейчас мы живем в такой поганой, загаженной окружающей среде. Надо бы вот как-то в эту идиллию вернуться. Ну, рассказы про Адама, жившего 1000 лет, это, конечно, здорово. Но вообще существует наука антропология, там много всяких разделов. Но в частности, один из разделов антропологии, называется палеопатология человека. Вообще антропологи изучают, если мы говорим про палеоантропологов, они изучают, например, как люди жили в прошлом, какое у них было здоровье, чем они болели, от чего они страдали, и как они умирали, и в том числе, сколько они жили. И, конечно, это далеко не всегда можно определить по скелету, но, в принципе, такие методы существуют. По развитию зубов, по срастанию швов черепа, по некоторым другим признакам, антропологи могут примерный возраст установить скелета, когда этот человек, или даже не человек, там, не совсем человек, умер. И накопилась некоторая статистика. Вот я сейчас покажу некоторые цифры. Вот в этой табличке, которую я, конечно, не сам придумал, я взял ее из книги Александры Петровны Бужиловой, это такой ведущий российский палеопатолог. Это средняя продолжительность жизни давным-давно наших предков, ну и родственничков. Начиная от австралопитеков, вообще там, которые жили 3 миллиона лет назад. И вот мы видим, что вплоть до ранних современных людей, австралопитеки, ректусы, неандертальцы, они жили 23 года в среднем. 23. То есть до 30 лет не доживали. Это не значит, что не было стариков. Такие находки есть, но это крайне редко. Огромное количество, допустим, неандертальцев, это не взрослые или не зрелые люди. То есть они умирали, не дожив до репродуктивного пика. И кто-то может сказать, что, может быть, они в древности жили, как-то развивались быстрее, чем сейчас, но 20 лет – это расцвет даже для шимпанзе. И огромная детская смертность, высокая смертность подростков. И, смотрите, кроманьонцы, это уже люди современного вида, они уже живут 30 лет, даже чуть больше, это много. Если мы посмотрим статистику дальнейшую, вплоть фактически до современности, бронзовый век, железный век, средневековье, мы увидим, что вплоть до самого недавнего времени, то есть вот до конца 18 века, продолжительность жизни росла, но очень медленно. И затем мы видим резкий скачок. Почти в два раза. Это как раз когда наступила та самая ужасная цивилизация, расцвет которой мы сейчас переживаем. Гош, там висит заставка, кстати. Я вижу. Это тот самый расцвет цивилизации, который мы сейчас переживаем, когда появилась нормальная медицина, когда появилось нормальное питание, когда научились нормально принимать роды, потому что еще в начале 19 века была огромная смертность в роддомах. Я говорю не про детей, я говорю про матерей. Огромная смертность женщин. Поэтому я к чему веду? Что это мы сейчас с вами живем в золотом веке. Потому что многие из тех, кто меня слушает, я надеюсь, и видит меня. Видите меня? Потому что кто-то пишет, что не видит. Так вот, многие из тех, кто меня видит и слышит, не родились бы, включая меня, кстати. И уж не дожили бы, или не доживут, если бы они жили тогда, до 40 лет. Спасибо современной цивилизации, спасибо современной медицине. Я продолжу. Возможно, этот вопрос появится в комментариях, я его пытаюсь упредить. Как обычно, когда заходит речь об эволюции, о происхождении человека, кто-нибудь обязательно скажет, что на самом деле палеонтологи, антропологи находят очень древние скелеты людей, которые жили миллионы лет назад или даже сотни миллионов лет назад. И таких скелетов найдено давно, только антропологи их прячут, потому что если этого не делать, то все вот эти построения дарвинистов полетят кувырком. Вот этим забит интернет, можно найти много сайтов, книжки написаны, но ноги растут прежде всего вот из этой работы. Эта книга под названием «Запрещенная археология» вышла в начале 90-х годов 20 века. У него два автора, Крема и Томпсон, которые называются ведическими археологами. Значит, Майкл Крема разъезжал, наверное, и сейчас до сих пор разъезжает гастролями по миру, приезжал в Россию, дважды выступал. Книга стала бестселлером, переведена на многие языки, вышла миллионными тиражами. Сами авторы, еще раз, они себя позиционируют как ведические археологи, то есть это кришнаиты, которые утверждают, в общем, сами не скрывают, что они занимаются некой идеологической работой, то есть вот они подводят современную науку под идеи их религии. И это такой староземельный креационизм. То есть есть классический такой христианский креационизм, что наша Вселенная очень молодая, а у Крема и Томпсона, наоборот, человечество существует чуть ли не миллиарды лет. Ну вот такая вот у них идеология, и сами понимаете, наверное, для научного исследования это не очень хороший старт. Вот. Но это не мешает данным авторам на каждой странице своей книги обвинять ученых, палеонтологов, антропологов в ангажированности. Вот. Но кто-то мне скажет, что какая разница, из каких идей они исходили, главное, что у них там, какие факты. И они действительно собрали достаточно большое количество различного рода историй про аномальные находки, аномальные артефакты они их называют. Я просто, чтобы долго не рассуждать, приведу несколько примеров. Значит, из одного из разделов этой книги, он называется «Необычные скелетные останки человека», и целиком посвящен вот таким древним скелетам людей. Находка первая, про которую пишет Крема с Томпсоном, это достаточно известный скелет, найденный в Галлей-Хилл в 1888 году. Его нашли рабочие, когда копали котлован, там некое строительство происходило, и утверждается, что он очень древний, что ему 330 тысяч лет. Как это обосновывается? Это обосновывается словами свидетелей. То есть, вот, например, школьный учитель, который присутствовал при раскопках, он, значит, заявил, что нет никакого сомнения, что это очень древний скелет. И землекоп, который присутствовал при раскопках, тоже подтвердил, что кости крайне древние. Правда, когда спустя более чем полвека эти останки удалось датировать естественно научными методами, например, радиоуглеродным анализом, почему-то получился возраст примерно в 100 раз меньший. Но Крема не верит радиоуглеродному анализу. Он говорит, что этот метод неточный, ненадежный. Зато рассказы школьного учителя и землекопа – это надежно. Пример второй. Ну, примерно такая же, на самом деле, история. Чуть другая дата. Это уже Буэнос-Айрес. Череп найден тоже в котловане. Но там, на самом деле, док копали. И ему более миллиона лет. А дальше, значит, классическая схема. Череп нашли рабочие. Рабочие показали его бригадиру. Бригадир позвал начальника. Начальник позвал специалиста. Специалист уже позвал каких-то там палеонтологов. И вот замечательная цитата. Она настолько красиво, что я ее процитирую. И хотя это утверждение основывается исключительно на заявлении бригадира, сделанном со слов землекопа, оно, пожалуй, единственное во всей истории находки, не вызывающее каких-либо серьезных сомнений. Конец цитаты. Ну, как говорится, без комментариев. Следующий пример. Челюсть из Фокс-Холла. Это середина 19 века. Значит, ее нашли в каменоломне некие рабочие. Утверждается, что ей больше 2 миллионов лет. Значит, да, есть только рисунок, потому что челюсть вскоре пропала, никаких следов от нее не осталось. И еще одна замечательная цитата. Ее купил у одного из них за кружку пива городской аптекарь по имени Джон Тейлор. И он уже передал ее ученым, так сказать. То есть вот это вот как бы квинтэссенция такой истории. Покупка за кружку пива. Ну и последний пример у нас будет. Скелет из столовой горы. Там на самом деле много найдено вот в Калифорнии таких интересных находок. Значит, находка сделана то ли в 1855, то ли в 1856 году. Почему? Ну, потому что только спустя 15 лет капитан Дэвид Оуки, который, в общем, присутствовал при находке, он об этом рассказал своему знакомому. Утверждается, что она крайне древняя, никаких изображений самих костей, конечно, не сохранилось, поэтому я не думаю, что я сильно погрешу против истины, если предположу, что выглядел этот скелет примерно вот так. Значит, скелет нашли в шахте, но Дэвид Оук видел кости эти, только уже поднятые на поверхность. Как рабочих зовут, он не помнит. Значит, что с костями стало, он не знает. Но может поклясться, что кости были человеческими, что они отлично сохранились. Проверить это, конечно, невозможно. Значит, я подведу некий итог вот этого всего. Значит, я назвал 4 находки, там их 20. 21. Из этих 21 находок 17 сделаны в 19 веке. И еще 3 первая четверть века 20. Значит, обратите внимание, почему-то с началом фактически 20 века число этих находок упало, и потом их совсем перестали делать. И Крема намекает, что это потому, что власть в науке захватили проклятые дарвинисты. Но мне кажется, объяснение более простое. Просто научились нормально копать и научились нормально датировать. Потому что в 19 веке антропология, археология находились еще в стадии формирования, становления. Методов раскопок еще разработанных было сгулькин нос. Неудивительно, что находки эти сделаны часто любителями, рабочими, землекопами. Описание, контекст отсутствует. Часто это в пересказе третьих лиц спустя несколько лет, и при этом авторы, Крема и Томпсон, страшно доверчивы, потому что они безоговорочно верят рассказам землекопов или сельских священников, А при этом в следующей главе этой же книги, где они начинают уже обсуждать находки признанные, типа Питикантропа, Дюбуа, Австралопитека, Раймонда, Дарта, они вдруг становятся завзятыми скептиками и начинают писать, что обстоятельства вот этой находки не могут не вызывать у нас вопросов. У меня это вызывает смех, честно говоря. Ряд находок исчез, потерялся. Где они известны? Никому не ясно, где они находятся. Сохранились только рисунки или вообще ничего. Те три случая, когда их удалось, ну, когда они дожили до второй половины 20 века, когда их удалось нормально датировать, получался молодой возраст почему-то. Но Крема и Томпсон не верят, естественно, научным методам датирования. Они считают, что эти методы ненадежны. Так, ну, я думаю, что здесь нужно подвести итог, что вот эта так называемая запрещенная археология на самом деле не forbidden archaeology, не запрещенная археология, а забытая археология. Но забытая в том плане, что вот эти вот археологические баяны с бородой, их место на археологической свалке, где они, собственно, и совершенно заслуженно находятся. То есть книга эта интересна с точки зрения, может быть, истории науки, но не более того. А я не знаю, что там пишут в комментариях, даже боюсь читать. Ну, мне подсказывают, что там какой-то ад творится. Ну, прекрасно, я, в общем, к этому привык. А я хочу сказать, что, наверное, там уже кто-то написал, что те все находки, которые официально признаны наукой, это все палеонтологи, палеоантропологи, это все подделали. У них есть такие мастерские в подвалах какого-то палеонтологического института, и они там из костей обезьян и людей клепают таких кадавриков. Ну, на самом деле, такая история была в истории палеоантропологии одна. Это знаменитый пилдаунский человек, про которого вы, возможно, слышали, потому что его очень любят вспоминать креационисты, ну и прочее. Значит, этот череп был найден в 1912 году в Пилдауне в Англии. Предполагалось, что он принадлежит очень древнему предку человека, которому миллион лет. Спустя 40 лет выяснилось, что это действительно подделка, что череп принадлежал человеку, а челюсть орангутану. И дальше вокруг вот этой истории, которая действительно была и нашумела, начинается пляска с бубном, и нам рассказывают, что все просто вот молились на этот череп. Во всех книгах, во всех учебниках он превозносился, никто не подвергал сомнению его древность, его уникальность. На самом деле это не так. Достаточно, например, открыть советские книги по палеоантропологии, где за пределами Англии, короче говоря, научное сообщество было далеко не в восторге от Пилдауна. Особенно, когда стали появляться в большом количестве другие находки. Когда нашли гейдельбергского человека, когда нашли много неандертальцев, когда описали синантропов, когда нашли австралопитека. Вот этот странный человек из Пилдауна, он из этого ряда выбивался, он не был похож на них. И поэтому антропологи писали, например, Бунак писал в своей книге, что найденная вместе с черепом нижняя челюсть вероятно, принадлежит древнему шимпанзе. Но вот он ошибся, что на самом деле это был орангутан. Короче говоря, очень многие ученые с самого начала были не в восторге от Пилдауна и в свои схемы, в свои теории его не вставляли, не использовали. Значит, и второй момент, когда говорят, что ученых облапошили, обвели вокруг пальца, и как вы после этого можете говорить, что антропология – наука? Мы опять возвращаемся в начало 20 века. Я хочу сказать, что в начале 20 века палеоантропология делала первые шаги как направление в науке. Находок было крайне мало, и методы их исследования еще предстояло разработать. Повторю еще раз, что не было как таковых точных методов датирования. Они появились полвека спустя, а когда разоблачили Пилдаун? В середине 20 века. А почему? А потому что появился радиоуглеродный анализ и другие методы исследования, которые позволили провести датирование этих останков и выяснить, что череп и челюсть вообще разного возраста, то есть они не могли принадлежать одному индивиду. Кстати говоря, его недавно исследовали генетики, пилдаунский череп исследовали генетики и установили, что череп склеены из фрагментов, которые, вероятно, принадлежали нескольким разным людям, а челюсть принадлежит орангутану, но не просто, а суматранскому орангутану. И даже выяснили, из какого места Суматры он происходит. Я просто к тому, что сейчас методы исследования останков продвинулись настолько, что повторение такой истории стало просто невозможным. И на самом деле, может быть, это хорошо, что была такая история, потому что именно, может быть, в том числе, определяя подлинность находок и в борьбе с заблуждениями, с ошибками, наука движется вперед. Я хочу сказать, что билдаунский человек – это такая раскрученная история, но подобные истории случались, а не только в антропологии. Можно вспомнить замечательную историю с райскими птицами. Это вообще еще 16 век, когда вернулись спутники Магеллана в Европу после кругосветного путешествия и привезли шкурки птиц непонятных, которых назвали райскими птицами. Откуда они взялись, было неизвестно. И на них появился высокий спрос в Европе, и европейские чучельники начали изготавливать многочисленных кадавриков, то есть собирать из разных птиц такие композитные чучела и продавать их как райских птиц. И они в итоге в некоторых коллекциях пылились вплоть до 19 века, пока не выяснилось, что это подделки. Вот замечательная история 19 века, поскольку тут будут вопросы, скорее всего, в чате. Вангую, в чате есть вопрос про древних великанов. Так вот, история про древнего великана. Дело было в 19 веке в местечке Кардифф, это штат Нью-Йорк в США. Значит, был там такой скептик Джон Халл, который пришел в церковь, поспорил там со священником. А священник рассказывал пастве про древних великанов. И Джон Халл решил над ним пошутить. Он заказал у знакомого скульптора огромную гипсовую статую 3,5 метра. Ее втихаря ночью закопали на местном поле. А потом, через какое-то время, как бы случайно при рытье колодца ее нашли. И стал стекаться народ. И знатоки сказали, что это найден окаменевший древний допотопный великан. Ну и, в общем, Джон Халл стал собирать денежки за показ. Этой диковинке собрал 150 тысяч долларов в итоге. Она, кстати, до сих пор лежит в каком-то музее фермеров в Штатах. Замечательная история. Кстати говоря, когда Джона Халла попытались засудить за это, ничего не получилось, потому что, оказывается, он сам никогда не утверждал, что это действительно древний великан. Это утверждали местные знатоки. Ну и история еще на 100 лет более ранняя, это уже 18 век. Был такой Иоганн фон Берингер, профессор прусский. Однажды он гулял в окрестностях некой горы и стал находить удивительные камни, на которых были изображения отпечатки животных и даже надписи на древних языках. Он собрал коллекцию порядка 200 таких камней, решил, что это игра природы, это чудо, и написал про них целую монографию. Но в итоге выяснилось, что над ним пошутили его коллеги, которые подбросили ему эти камни. В итоге их уволили, но его уволили тоже. А самое интересное, что вроде бы он до конца жизни так и не поверил, что это подделки, и продолжал утверждать, что камни подлинные. К чему я это рассказываю? Наверное, любая область науки в своем становлении должна, может быть, пройти такое крещение мистификациями. Пройти это и, может быть, через это очиститься. Но я продолжу. Загляну в чатик. О, там уже горячо. Еще, может быть, немножко вызову некое бомбление среди некоторой части аудитории на тему африканской прародины. Потому что, почему-то не хотят некоторые граждане происходить в Африке. Африка – это место непрестижное. Хотелось бы где-нибудь в районе Садового кольца. Ну, или хотя бы на территории Русской равнины. Но нет. Официальная наука навязывает нам африканскую прародину. Наверное, это вот такие нехорошие западные политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Они нам эту позицию навязывают. Но тот, кто так говорит, он просто элементарно не знает историю науки. Потому что тема «Откуда возник человек?» она обсуждалась совсем не в политкорректные времена. Понятно, что есть там различные религиозные ответы на этот вопрос, но вот когда ученых это стало волновать, они по-разному отвечали на этот вопрос. И тема, на самом деле, африканской прародины возникла еще в 18 веке. Был такой один из первых ученых-эволюционистов Бюфон, и он считал, что человек возник в Африке. Но почему? Потому что в Африке существовала древнейшая на то время известная цивилизация, Древний Египет. И логично было предположить, что человек возник там. В течение 19 века, когда уже распространилось учение Чарльза Дарвина, сам Дарвин предполагал, что люди возникли в Африке, потому что там живут большие человекообразные обезьяны, наши ближайшие родичи. Другие считали по-другому. Эрнст Геккель думал, что человек возник в Азии, или, может быть, на территории Лемурии, затонувшего материка в Индийском океане. А когда стали делать находки, много находок неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергского человека, упомянутого мной пилдаунского человека, который оказался фальшивкой, их всех нашли в Европе. И Европа нравилась, это престижное место для происхождения человека. Потом стали находки делать на территории материковой Азии, синантропы знаменитые. И только во второй половине 20 века, когда начали копать в Африке активно, когда стали появляться находки австралопитеков, человека умелого, человека работающего, родезийского человека, его нашли еще раньше, на самом деле, но оценили не сразу, чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И сейчас мы знаем, что в Африке существует, согласно данным палеантропологии, как бы вы к этому ни относились, ребята, самая полная цепочка предков человека, начиная от первых прямоходящих, живших 7 миллионов лет назад, и австралопитеки, которых куча видов, и ранние хомо, которых куча видов, и вплоть до древнейшего Homo sapiens, возрастом около 200 тысяч лет, и так далее. То есть нигде за пределами Африки такой подробной цепочки находок нет. За пределами Африки все человекоподобные, вот такие прямоходящие существа, появляются только около 2 миллионов лет назад. То есть, что важно, современные данные палеантропологии говорят нам, что в Африке возник и род Homo, человеческий, и вид Homo sapiens, то есть наш с вами вид, возник на территории Африки. Ребята, увы, это факт. Но у нас ведь есть не только палеантропология, у нас еще есть археология. И представьте себе, археология говорит нам то же самое. То есть древнейшие находки культуры человеческой в виде самых примитивных каменных орудий сделаны на территории Африки, в Эфиопии конкретно. В Эфиопии

ископаемых останков указывает на Африку в качестве нашей прародины. Таких исследований на самом деле проводилось много. С 80-х годов прошлого века. Например, вот один интересный такой кейс. Человеческая кожа, как вы знаете, она бывает разного цвета. И вот этот пигмент в коже, меланин, его синтез, его появление в коже кодируется несколькими генами. Некоторые из них нам известны. Один из таких самых известных генов – это меланокартиновый рецептор первого типа, MC1R. И вот он достаточно хорошо изучен. И когда в 2000 году, значит, генетики взяли ДНК у евразийцев, там у европейцев, азиатов, у африканцев разных, у папуасов и у шимпанзе, взяли у них, посмотрели этот ген, построили его родословную, то получилось, что, во-первых, предковый вариант этого гена, он очень похож на африканский. Во-вторых, у африканцев, у всех, которых исследовали, он имеет одинаковую форму. То есть у них нет никакого разнообразия по этому гену, он у них у всех практически одинаков. А у жителей Евразии было найдено 10 значимых мутаций разных в этом гене у разных представителей популяции Евразии. Еще раз, у африканцев он у всех практически одинаков, а у жителей Евразии 10 разных вариантов они тогда нашли. И какой из этого делается вывод? Ну, проще всего предположить, что, видимо, вот этот африканский вариант, предковый, он в Африке находился под действием жесткого стабилизирующего естественного отбора. Почему? Потому что в Африке очень сильный ультрафиолет, пигмент в коже нужен, чтобы защищаться от разрушительного действия этого ультрафиолета. Поэтому у всех африканцев вот строго фиксирован вариант этого гена. А когда люди стали из Африки мигрировать на север, мигрировать в Евразию и расселяться там, в Евразии ультрафиолета уже было недостаточно, а ультрафиолет нам нужен для синтеза витамина D, который нужен нам для усвоения кальция, который нужен для нормального развития скелета. Так вот, если ультрафиолета мало, наступает рахит. И стало выгодным, чтобы кожа светлела. Естественный отбор в разных популяциях людей, расселявшихся из Африки, подхватывал любые мутации, которые уменьшали синтез меланина. И вот эти популяции побелели, причем они побелели независимо. То есть сейчас мы знаем, что как минимум азиаты и европейцы посветлели независимо друг от друга. Разные мутации у них привели к развитию вот этой светлой кожи. Вот, то есть, короче говоря, многочисленные исследования генетиков, они очень логично вписываются вот в эту концепцию африканской прародины. Но это еще не все, еще и лингвисты тут сказали свое слово. Например, в 2011 году было проведено такое исследование, когда взяли более 500 языков со всего мира и оценили их фонетическое разнообразие. И нанесли его на карту. И получилось, что в Африке фонетическое разнообразие языков максимально и уменьшается по мере удаления из Африки. Что вообще логично, если предположить, что люди расселялись из Африки, каждый раз уходила только часть людей, и они уносили с собой только часть этого разнообразия. Короче говоря, антропология, археология, генетика и даже, судя по всему, лингвистика независимо указали на Африку в качестве прародины человека. То есть эта концепция не навязана нам с вами, а победила в честной научной борьбе. Продолжая разговор, значит, по поводу генетики, я обещал про это сказать более подробно. И вот одно из таких революционных исследований, которое совершило, может быть, в некотором роде переворот в этой области науки, связано с появлением словосочетания «митохондриальная Ева». И даже вот до сих пор некоторые деятели церкви используют этот термин и говорят, что вот генетики доказали Библию, что в Библии написана правда. То действительно люди произошли от Адама и Евы. Недаром вот генетики даже используют такой термин «митохондриальная Ева». Так вот, нужно пояснить, что на самом деле доказали генетики и чего они не доказали. Значит, во-первых, значит, ну, на всякий случай, я уверен, что вы все тут подкованы в биологии. Митохондрии – это такие клеточные органеллы, такие маленькие батарейки у нас в клетках, благодаря которым мы вообще живы, можем двигаться, дышать и прочее. У нас в клетке есть ядро, а в нем ядерная ДНК большая,
которая 3 с лишним

0: миллиарда пар нуклеотидов. И есть у нас митохондрия еще маленькая, митохондриальная ДНК, коротенькая. Она всего лишь 16,5 тысяч пар нуклеотидов. И вот эта митохондриальная ДНК, она оказалась очень удобной для генетиков. Почему? Потому что она, во-первых, маленькая. Во-вторых, митохондрий в клетке очень много. И это было удобно, когда стали появляться методы вот извлечения, прочтения ДНК из наших тканей, когда это было сложно. Только одно ядро в клетке, и могут быть тысячи митохондрий. Это удобно, они лучше сохраняются. Кроме того, наша ядерная ДНК, ну, при половом размножении, если вы помните школьный курс, происходит обмен фрагментами ДНК между папой и мамой, происходит перемешивание ДНК. А митохондриальная ДНК достается нам только от мамы. Она не перемешивается ни с кем, передается как есть, и это удобно. Потому что она меняется только вследствие мутаций. И, грубо говоря, сейчас так, если говорить упрощенно, эти мутации происходят с примерно постоянной скоростью. Если мы знаем эту скорость, если мы возьмем митохондриальные ДНК двух организмов и сравним их, посчитаем количество различий, то мы можем прикинуть, когда жил их общий предок. И вот это оказалось очень удобным для генетиков, для реконструкции родословной. Кстати говоря, это вовсю используется в криминалистике и в других методиках, например, установление родства. А генетики стали использовать митохондриальные ДНК для изучения эволюции. И в 1987 году группа ученых Ребекка Кен, Алан Уилсон и Марк Стоун Кинг, они построили вот такое эволюционное дерево. Значит, что они сделали? Они взяли митохондриальные ДНК у примерно 150 человек разных рас. Это были африканцы, азиаты, австралийцы, папуасы, ну и, конечно, европейцы. Они взяли у них митохондриальные ДНК, сравнили их, во-первых, и выяснили, что, во-первых, Во-первых, максимальное разнообразие этих митохондриальных ДНК оказалось в Африке. А минимальное, друзья, простите, в Европе. Значит, во-вторых, они построили вот эту родословную, вот такое дерево, которое вы видите на картинке. Не сразу у них получилось, но получилось, это был достаточно сложный алгоритм, а компьютеры тогда были не такие мощные, как сейчас. Но им удалось построить вот это родословное дерево, и что у них получилось? Дерево сошлось к общему корню, и вот этот корень, от него отходило две веточки, одна из которых, вот вы видите это на диаграмме, оказалась, она вот там внизу, с черными кружочками, она оказалась полностью африканской, точнее, бушменской, ну там койсана, это жители Южной Африки. А вторая ветвь содержала и африканские, и все прочие митохондриальные ДНК. Вот из этих двух фактов, из того, что в Африке генетическое разнообразие получилось максимальным, и что древнейшее деление вот это на африканскую ветвь и прочее, привело людей к выводу, что, скорее всего, вот этот предок, он жил в Африке. Это наиболее простое объяснение. Кроме того, они посчитали еще и когда жил этот предок. У них получилось примерно 200 тысяч лет назад. Впоследствии эта дата уточнялась. Сейчас более точные датировки порядка 140 тысяч лет. Но вообще этот вывод, которым пытались спорить, который был научным сообществом принят не сразу далеко, этот вывод подтверждался многочисленными независимыми исследованиями. Вот, но вот это во-первых. Что касается термина «митохондриальная Ева». Сами авторы его не использовали. Они предлагали более корректный термин «lucky mother» – «удачливая мама». Поясню, почему. Чуть позже. А термин «митохондриальная Ева» был вброшен журналистами, и он очень понравился. Вот вы видите сейчас обложку журнала «Newsweek», который вышел в начале 1988 года, и где уже изображены такие африканистые Адам и Ева. Ну, в общем, намек на райский сад вполне такой прозрачный. И с тех пор пошло-поехало, хотя сами генетики пытались бороться с использованием этого термина, он им не нравился, но он оказался очень удачным и живет в массовой культуре, да, в общем, и в научно-популярной литературе до сих пор. Теперь, значит, а чего генетики на самом деле не доказали? Значит, во-первых, если кто-то видит здесь какие-то библейские аналогии, Обратите внимание, что вообще-то существование общего предка – это неизбежное следствие эволюционной теории. Если вы читали Чарльза Дарвина «Происхождение видов» или другие работы, вы знаете, что общий предок, согласно эволюционной биологии, существует у любых двух организмов на нашей планете, если только они не прилетели с Нибиру. То есть все логично, иначе и получиться не могло. Значит, во-вторых, они нашли некого общего предка митохондриальной ДНК. Но митохондриальная ДНК – это не весь наш геном. На самом деле, это маленький его кусочек. Это вообще-то меньше 0,001% нашей ДНК. Так вот, такую же точку схождения, такого же общего предка, можно найти и у других участков нашей ДНК, устойчивых к рекомбинациям, то есть которые не перемешиваются при половом размножении. Например, у нас еще есть Y-хромосома, которая передается только по отцовской линии. И когда стали исследовать Y-хромосому, тоже нашли общего предка. Назвали его Y-хромосомный Адам. Правда, тогда посчитали, что он жил чуть позже Евы, 70 тысяч лет назад. То есть вряд ли они с Евой встречались. Короче говоря, таких общих предков можно найти десятки тысяч, потому что у нас в геноме десятки тысяч участков вот такого рода, для которых можно проследить родословную. И я хочу еще сказать, что Ева, вот эта митохондриальная, она, конечно, в некотором роде наш общий предок, но она была не единственной. Вместе с ней жила куча других женщин. Почему так протестовали генетики против термина «митохондриальная Ева»? Почему так им нравился термин «удачливая мама»? Потому что ей повезло, а другим мамам не повезло. А как так? Ну вот посмотрите на вот этой схеме замечательной. Вы знаете, что у вас, у каждого из вас, представьте себе, было 4 прабабушки. Но только одна митохондриальная прабабушка, вот на рисунке непрерывная красная линия, только от одной из 4 прабабушек к вам передалась митохондриальная ДНК, а от других не передалась, но вы за них не переживайте. Они вам передали много других интересных вещей из ядерной ДНК. Поэтому одновременно с митохондриальной Евой жили другие женщины, возможно, их были тысячи. Просто их митохондриальные ДНК до современности не дожили, зато наверняка дожили какие-то другие участки их геномов. Вот, ну и в конце концов, надо еще сказать, что когда вот это было сделано открытие, полученная эта дата, 200 тысяч лет, многим понравилось, потому что 200 тысяч лет – это примерный возраст возникновения вида Homo sapiens. Потому что древнейшие находки в Африке, которые относят, ну иногда так, не бесспорно относят к виду Homo sapiens, им как раз около 200 тысяч лет. И почему-то стали говорить, что вот митохондриальная Ева, может, и была первым человеком современного вида. На самом деле это неверно. Потому что мы митохондриальную Еву вообще высчитываем по мутациям в нейтральной части митохондриальной ДНК. Эти мутации, они вообще в нашем организме ничего не кодируют. То есть этот участок ДНК вел себя в нашей эволюции как пассажир. Он не связан ни с нашим подбородочным выступом, ни с нашим крупным мозгом. Эти события вообще, возникновение вида Homo sapiens и рождение митохондриальной Евы, они между собой не связаны. Ева могла родиться после, могла родиться раньше и быть вообще представителем другого вида. Но вот так получилось, что эти даты совпали, это, конечно, интересно. Так, друзья, на самом деле я уже говорю 40 минут, может быть, мне попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас мне подскажут несколько вопросов. Я пока, знаете, друзья, покажу вам такой еще слайд. Так, сейчас покажу, да покажу. Если у меня получится. Получится. У меня все получится. Дело в том, что мы готовим очередной, уже 6-й научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Может быть, вы видели или даже были на наших предыдущих форумах. Этот форум будет 11 февраля в Санкт-Петербурге, в северной столице. Будет 10 интересных докладов, которые касаются самых разных тем. Был ли татаро-монгольская Ива? Тут я, Ига. Я тут слышал, некоторые блогеры, там, бухнув, заявили, что его не было. Вот, вроде было все-таки, ребята. Я трезвый. Летали ли американцы на Луну? Ой, сейчас, может, такой начнется бой в комментариях. Летали. И так далее. Будет 10 интересных докладов. Рекомендую. Кто сможет приехать или кто живет в Питере, добро пожаловать. Билеты кончаются быстро. Ну и будет бесплатная онлайн-трансляция для тех, кто смотрит нас из других городов. Ссылка будет под в описании к видео. Так, теперь давайте вопросы. Мне сейчас помогут с вопросами.
1: Вот пока то, что...
0: Да. Значит, вот есть 4 вопроса. Значит, вопрос первый. Я, к сожалению, не знаю автора. Да, сейчас вот, так вот сделаем лучше. Вопрос первый. Да, и мой друг рептилоид тоже хочет, чтобы его показывали крупным планом. Значит, а как же Денисова пещера и вроде доказанная теория происхождения человека с Алтая? Значит, по поводу Денисовой пещеры надо сказать следующее. Значит, во-первых, да, Денисова пещера — это замечательное место на Алтае, где в конце, да, вру, значит, в 2010 году, значит, был описан по ДНК, выделенному из фаланги мизинца, неизвестный вид древнего человека. Когда это ДНК сравнили с ДНК современных людей, с ДНК неандертальцев, выяснилось, что это неизвестный науке вид. И по поводу происхождения человека с Алтая, сопоставление генома денисовского человека и разных популяций человечества показало, что его примесь некоторая, около там 3-4%, присутствует у жителей Меланезии, у папуасов. А также в дальнейшем было показано, что она есть и у жителей Австралии коренных, у австралийских аборигенов, ну и в меньшей степени у жителей Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле, да, денисовский человек и даже неандерталец, в некотором роде они предки, по крайней мере, некоторой части человечества, но в небольшой степени, то есть это примесь. Примесь несколько процентов. То есть когда вот эти самые древние люди расселялись из Африки, они где-то, видимо, на юге Азии встречались с предками денисовского человека и, ну, или с самим денисовским человеком, с какой-то популяцией, и скрещивались. И поэтому немножко от денисовцев в папуасах, в австралийцах и в каких-то там южных азиатах есть. В этом смысле, да, человек в том числе и с Алтая. Эта концепция, которая сейчас, в общем, считается общепринятой, она называется моноцентризм, как бы расселение и замещение с протечкой. То есть когда-то мы считали до развития палеогенетики, что люди расселились из Африки и вытеснили всех прочих древних гоминин, которые жили в Евразии, неандертальцев, каких-то синантропов в Азии, там, пятикантропов на Яве, они их всех просто вытеснили, убили, съели или просто вытеснили, не скрещиваясь с ними. Палеогенетика показала, что наши предки, расселяясь из Африки, все-таки смешивались с местным населением. Ну, в общем, как это делали колонизаторы и уже в историческое время, когда они приплывали в какую-нибудь другую страну или там, на другой остров, на материк, они, как правило, там, так или иначе, метисировались рано или поздно с местным населением. И это делали и наши предки. Но все-таки эта примесь, она довольно-таки небольшая. А от кого произошли обезьяны? Ну вот классический вопрос. Спасибо, что вы его снова задали. На самом деле интересно, что эволюция приматов очень хорошо изучена. Просто про это меньше рассказывают. Ну вот, во-первых, в школьный учебник все не влезет. Во-вторых, ну, наверное, все-таки интереснее про происхождение непосредственно человека. То есть, когда спрашивают, откуда появились обезьяны, вот древнейшие приматоподобные существа, они вообще появляются еще в конце мезозойской эры, еще в конце мелового периода. То есть древнейшие приматоподобные животные еще, вероятно, застали последних динозавров. Один из самых древних таких существ – это Пургаториус, который найден на территории Америки, который вообще мало походил еще на приматов. Он был таким, скорее, похожим на белочку, маленький, с хвостиком. Вот. Но по некоторым особенностям строения челюстей и зубов, и лапок, у него уже есть некоторые такие приматоподобные черты. Чуть позже появляются уже такие животные, и они более многочисленные. Они называются... ну вот одна из таких наиболее полно сохранившихся, уже таких почти обезьян, это Архицебус из Китая, которому больше 50 миллионов лет. И это уже вполне такое похожее на обезьяну существо с хвостиком. Но есть и многочисленные плезиодаписы, тоже такие почти приматы, которых жило когда-то на нашей планете много. Потом, и мы на самом деле можем это проследить подробно, потому что вот этих древних приматов, их известны сотни видов. И чем ближе к современности, тем они больше похожи на обезьян. Где-то там 25-30 миллионов лет назад появляются уже первые такие узконосые обезьяны. Собственно, вот наши почти предки на территории, допустим, Саудовской Аравии найдена такая Саадания. Чуть позже появляются уже существа, похожие на человекообразных обезьян. Они известны с территории Африки, их найдено много. Так что эволюция обезьян тоже хорошо изучена. И об этом можно почитать у нас на сайте anthropogenes.ru. И на нашей выставке в Москве, в Биологическом музее, вы можете, кстати, посмотреть, там есть даже реконструкция древнейшей человекообразной обезьяны, и там есть реконструкция древнейшего вот этого приматоморфа Пургаториуса. Можете сходить и посмотреть в Биологический музей в Москве, на Малой Грузинской. А почему человек больше не эволюционирует? А кто вам это сказал? Почему это он не эволюционирует? Он эволюционирует. Эволюция – это вообще изменение биологических каких-то видов во времени. А мы продолжаем меняться. Другое дело, что этот процесс происходит медленно. То есть за одно-два поколения вы серьезных изменений не увидите. Но даже с 19 века человек изменился. Например, вы, наверное, слыхали про акселерацию. Вот. То есть чуть-чуть увеличился мозг, например. Стали быстрее взрослеть. В среднем увеличился рост. Увеличилась даже масса сердца. То есть статистика говорит о том, что люди изменились даже с 19 века. Слегка. Вот. И эволюция, конечно, будет продолжаться. Другое дело, что она происходит очень медленно. Вот. И чтобы ее увидеть, нужны действительно большие временные интервалы. Но даже древние Homo sapiens, кроманьонцы, которых мы и называем Homo sapiens, они были не совсем похожи на нас. У них были тоже отличия, но об этом, конечно, наш научный редактор Станислав Дробышевский может рассказать гораздо больше, чем я. А почему сейчас обезьяны не становятся людьми, а с чего бы им это делать? То есть, когда мы говорим, что обезьяна стала человеком, мы почему-то предполагаем, что все обезьяны обязаны стать человеком. Вообще на нашей планете сейчас живет примерно 400 видов приматов. Они все очень разные. У каждого длинный эволюционный путь, такой же, как у нас с вами. Каждый в своем роде вершина эволюции. И никто из них нашим предком не является. То есть те обезьяны, которые много миллионов лет назад встали на путь очеловечивания, они сейчас вымерли уже давно, они существуют только в виде ископаемых костей. И они не были похожи на современных обезьян. И, кстати говоря, я не знаю, даже показал бы картинку. Кстати говоря, одну секундочку. Вот если мы посмотрим, у меня просто был слайд приготовлен, я просто до него, до него не дошел. Сейчас. Минутку, секундочку. Вот, смотрите. Так, сейчас я переключу на презентацию. У меня просто был приготовлен и этот миф тоже. Значит, известен предок всех человекообразных обезьян, проконсул, который жил порядка 15 миллионов лет назад. От него произошли мы, и от него произошли современные человекообразные обезьяны. Большие. Гориллы, в данном случае орангутаны, шимпанзе. Посмотрите, мы не похожи на проконсула. Но и горилла, и орангутан, и шимпанзе на него не похожи и отличаются друг от друга. Они тоже прошли длинный эволюционный путь. Такой же, как мы. Другое дело, что в нашей линии мы очеловечивались, а предки шимпанзе, прошу прощения, ошимпанзянивались. Предки орангутана орангутанивались и так далее. То есть, например, в нашей эволюционной линии руки укорачивались, ноги удлинялись относительно рук. А в линии шимпанзе руки удлинялись относительно ног. У нас, например, уменьшались зубы. А в линии шимпанзе зубы, наоборот, увеличивались. И, короче говоря, ни горилла, ни шимпанзе, ни орангутан копией наших предков не являются. Они точно такой же результат эволюции, как и мы. И в некотором смысле, в чем-то они даже более продвинутые, чем мы. Например, мы гордимся тем, что у нас очень поздно вырастают зубы мудрости. Это признак такой эволюционной продвинутости. Что у нас третьи коренные вырастают поздно. А вот вам игрунка, обезьянка такая. Так у нее третьи коренные исчезли вообще. Так кто круче, мы или игрунка? А вот горилла взрослая, посмотрите внимательно. Мы очень гордимся нашими маленькими ушными раковинами. Посмотрите на гориллу, чего мы не видим? Мы не видим ушных раковин. Они у нее настолько крошечные, что полностью скрыты в шерсти. То есть в плане ушей горилла эволюционировала дальше, чем человек. Вот так. Поэтому на ваш вопрос ответ. Каждый идет своим путем, каждый эволюционирует в свою сторону. И человек – это просто один из видов, ничем не лучше других. А посмотрите на YouTube крах теории Дарвина про жгутиковую бактерию. Ну, я могу точно так же ответить. Почитайте школьный учебник по биологии, это если кратко. Итак, давно это ясно, что эволюция – это плод фантазии, да и сам Дарвин в конце не верил в нее, в его время не знали вообще о генетике, а клетки считали просто биомассой и микрокирпичами. Ну да, во время Дарвина действительно не знали о генетике. Другое дело, что генетика прекрасно теорию эволюции подтверждает. Это раз. Во-вторых, байка про то, что Дарвин не верил в теорию эволюции, что он в конце раскаялся и прочее, это известный миф. Я про него просто даже не хотел рассказывать, но я скажу об этом, что история про то, что Дарвин покаялся и уверовал, впервые распространилась через много лет после его смерти. Уже в начале 20 века. Распространяла эту байку проповедница-баптистка Элизабет Хоуп, которая про этот случай, якобы она пришла в гости Дарвину, якобы она увидела его с Библией на коленях, якобы они очень мило поговорили. Она эту байку рассказала в одном евангелистском там, или баптистском журнальчике. Вот. Никаких подтверждений этой истории нет. Более того, родственники Дарвина указали, что Элизабет Хоуп никогда не бывала в гостях и с Дарвином никогда не беседовала. Поэтому это такая благостная история, это просто фейк, она выдумана. Но, строго говоря, к подтверждению или опровержению некой теории отношение ее автора к ней в конце жизни отношения не имеет, вообще-то говоря. То есть нам нужно рассматривать факты. Эволюционная теория, и в частности там, происхождение человека от обезьяноподобных предков, к началу 21 века настолько обросла огромным количеством доказательств, в том числе из области генетики, которые вы упомянули. Я, кстати, про эти доказательства немножко говорил. Можно поговорить еще. Вот. Что, в общем, ни один вменяемый специалист в этом давно не сомневается. Эта тема обсуждается в основном людьми от биологии далекими. Распространение креационизма, оно, конечно, имеет множество разных корней. Понятно, что там религиозные убеждения. Ну и прежде всего, конечно, это отсутствие знаний. В 99% случаев. Так, давайте посмотрим. Так, ну это вот повторяется опять, что Дарвин не верит. То, что доказал, что человек произошел от обезьяны. Дарвин, кстати, не первый заявил, что человек произошел от обезьяны. Это и до него утверждали. Человека сравнивают с вирусом во Вселенной, ваше мнение. Ну, в виде метафоры, может быть, красивой метафоры, но у человека слишком много отличий от вирусов. Ну и кроме того, человек пока что, наверное, если рассматривать человека как вирус, он заразил только один организм, это нашу планету. Вот, ну и надо надеяться, что он все-таки ее не уничтожит. Слово «вероятно» – это ненаучный подход. Ну, ребята, ну что вы. Слово «вероятно» – это как раз самый что ни на есть научный подход. Потому что когда мы говорим о гипотезах, когда мы говорим об изучении явлений, которых мы непосредственно не можем наблюдать, а таких явлений в естественных науках огромное количество. Это, во-первых, любые науки, обращенные в прошлое, это не только палеонтология, это вообще любая историческая дисциплина. Это в том числе геология, это в том числе астрономия. Кстати, потому что мы смотрим на звезды и видим долетевший до нас свет, который летит миллиарды лет или миллионы лет. Вот. Естественно, мы можем говорить только слово «вероятно». Это научная честность. Вот. Но другое дело, что вероятности бывают разные. Бывает вероятность 1%, а бывает вероятность 99%. В некоторых случаях, когда мы рассматриваем некие концепции, в их пользу накопилось такое количество доказательств, свидетельств, что вероятность их истинности настолько велика, что это уже переходит в разряд фактов. Но все равно мы говорим честно. Например, там, из там, каких-то последних открытий в области палеоантропологии, например, то, что показали, что неандертальцы, вероятно, передали человеку некоторые гены, связанные с кожной пигментацией. Я употребляю слово «вероятно». Но если мы смотрим на, берем, сравниваем геномы, мы просто статистически показываем, что вероятность этого события очень велика. Или если мы говорим, что, вероятно, люди заселили Америку из Евразии, а не наоборот, мы тоже говорим «вероятно», потому что, конечно, мы там не присутствовали. Но все-таки, когда весь массив накопленных археологии данных говорят, что люди в Америке появились максимум 20 тысяч лет назад, и, скорее всего, позже, а в Евразии они появились уже миллион лет назад, первые представители Homo, или больше даже, древнее, там, около 2 миллионов лет назад. Ну, в общем, простое сопоставление этих дат говорит о том, что вероятнее все-таки первый сценарий. Вот, поэтому слово «вероятно», да, честно, это честно. Дальше. А вот когда я буду говорить вам что-то, и буду говорить, или кто-то вам будет говорить, что некоторое событие произошло миллион лет назад, 100% это так и было, это будет лжеученый. Ну или какой-то популяризатор науки, который слишком спешит. Есть дофига доказательств, что мамонты, рептилоиды и динозавры жили с людьми не так давно. Ну вот про рептилоидов, что они вообще жили. Если у вас есть доказательства, это как очень здорово, присылайте. Пока что, значит, рептилоиды живут только в фантастических фильмах и книжках. Вот, что касается мамонтов, они действительно жили не так давно. Последние мамонты, если я не ошибаюсь, умерли на острове Врангеля всего 4,5 тысячи лет назад. То есть, когда уже египетские пирамиды строили. А мамонты последние, ну такие уже вымирающие, маленькие, карликовые, реликтовые мамонты доживали свой век на острове Врангеля. А вот что касается динозавров, то, увы, все-таки динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, примерно. А люди появились всего лишь 2 миллиона лет назад, но вот как-то не очень сходится. Вот, другое дело, но если есть какие-то доказательства, я примерно представляю, что автор этого вопроса будет приводить в качестве доказательства, потому что это, опять же, смотри книжку Крэма и прочие там россказни из интернета про камни Ики и про прочие подделки. Но, в общем, когда речь доходит до реальных доказательств, когда задается вопрос, а как конкретно датировалась та или иная находка? Какая экспертиза проводилась? Где можно почитать нормальное описание этого исследования? В общем, на этом обычно разговор заканчивается. Это было бы очень круто, если бы динозавры жили недавно. Я лично обеими руками за. Он утверждает, что мозг увеличился, но есть данные, что за последние 5000 лет мозг даже уменьшился. Ну не 5000 лет, а за последние там даже 10-12 тысяч лет с конца плейстоцена мозг уменьшился. Но это вы берете глобально. Он слегка уменьшился за последние сколько-то тысяч лет, а за последние 100 лет увеличился. Вы же понимаете, есть тренды разные. Макроэволюционный такой и коротенький. И, ну, во многом, вероятно, кстати говоря, мозг в среднем по планете увеличился за последние 100 лет, потому что люди стали лучше кушать. Вот. Увеличился рост, увеличилась масса тела в среднем, иногда слишком увеличилась. Это зависит ведь от питания в том числе. Ну и от других каких-то факторов тоже зависит. Какие на данный момент существуют проблемные темы, исследованием которых можно заняться? Господи, ну, тем просто море. Ну, для начала просто вы можете поехать в любую археологическую экспедицию. Я просто рекомендую. Вообще, рекомендую тем, кто считает, что археологи, там, антропологи, палеонтологи нас дурят, обманывают. Поехать в какую-нибудь археологическую экспедицию, которых просто куча проводится. И посмотреть своими глазами, как это делается. Немножко поучаствовать. Волонтеры требуются везде. Другое дело, что лентяи не требуются. Болтуны, любители поспать, не требуются. И вам, скорее всего, не заплатят. Хотя есть даже экспедиции, где и платят, но там нужны опытные, так сказать, участники. Вот. Но покормят нормально, обеспечат жильем, и будет, может быть, интересно. И вот когда человек сам покопается в земле, хотя бы пару неделек, и на себе ощутит, как археологи добывают вот свой материал, быстро происходит некое протрезвление. Это очень полезно, всем рекомендую. Так, кошки 10 тысяч лет рядом с человеком, есть потребность и интеллект, чтобы пользоваться передними лапами. Где их пальцы? Ну, знаете, для начала у приматов пальцы были от самых ранних приматов. У кошек, как бы, лапка изначально, в общем, устроена совсем по-другому. То есть там предпосылок к развитию хватательной кисти, в общем-то, нет. Может быть, если бы возникли какие-то специфические условия, в которых кошкам нужно было хвататься за ветки, у них бы развилась хватательная кисть. Но лазанье у кошек организовано совсем по другому принципу, нежели у приматов. То есть примат, он значит, любая обезьяна, там, или даже там низшие приматы, у них хватательная кисть, они хватаются за ветки, таким образом перемещаются. И предполагается, что это было некой предпосылкой к развитию манипулятивной кисти. Значит, у кошек и вообще у хищных, которые, в общем, давно были достаточно специализированными животными, вот, тем более, если это домашнее животное, которая живет в упрощенной среде, которого кормят, в общем, от которого требуют, ну, некоторой исполнительности. Ну, вот, конечно, от кошек этого до сих пор в полной мере не добились. Вот, ждать, что у кошки разовьется хватательная кисть, зачем? Вот. Другое дело, что исследования, например, есть там бесхвостые породы кошек, это есть. Есть бесшерстные породы кошек, это есть. То есть мы можем увидеть некоторые, в том числе, ну, можно сказать, макроэволюционные изменения, которые возникли за относительно быстрое время. Другое дело, что здесь, да, я еще забыл сказать, вы еще не забывайте, что эволюция кошек происходит в условиях селекции, то есть в условиях отбора человеком. Человек – это не естественный отбор, который происходит в природе в ответ на запрос среды, а это отбор, производящийся человеком. То есть человек отбирал и продолжает отбирать кошек, но иногда просто ради развлечения, а когда-то ради каких-то простых функций, там, чтобы они хорошо мышей ловили. Вот. Так что современные породы кошек – это вообще результат направленной селекции, иногда в ущерб их, в общем, жизнеспособности, потому что некоторые кошки, как вы знаете, там сами родить нормально не могут. Вот. Поэтому, конечно, домашние животные рассматривать как пример, значит, такого эволюционного объекта, который обретет разум, и как-то будет интересно эволюционировать, это, в общем, очень странный такой. Хотя написать какую-то фантастику про то, что через 1 000 000 лет люди вымрут, а кошки станут разумными, ну почему нет? Может быть, какие-то предпосылки есть. Хотя они очень специализированные. То есть высокий интеллект, предпосылка для него должна быть, ну, например, всеядность. То есть должно быть сложное поведение. А кошка, она вот, ну вот, ловит мышей там или каких-то движущихся животных, ну и все. Так. А почему неандертальцы вымерли? Ваша версия. Но я не являюсь таким светилом науки, чтобы выдвигать мои версии. Просто я хочу сказать, что неандертальцы вымерли – это факт. Еще один факт. Ну вот, я сейчас употреблю такое слово. Вероятно. Они вымерли не совсем, потому что в нас с вами чуть-чуть, там, примерно 2,5 неандертальской ДНК есть. То есть, какое-то, да, 2,5% неандертальской ДНК они нам передали. А почему неандертальцы глобально исчезли? Ну, есть разные гипотезы, но, судя по всему, вот интересно просто, что неандертальцы исчезли после того, как в Евразию пришли Homo sapiens из Африки. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, как-то один вид вытеснил другой. Как это происходило, мы на самом деле не знаем. Очень хочется пофантазировать, что кроманьонцы истребляли неандертальцев, такой геноцид им устроили. И даже, допустим, во французском фильме «Последний неандерталец» можно увидеть этот сюжет. Вот. На самом деле таких доказательств, фактов таких нет. Вот. Поэтому они могли просто постепенно вымереть, потому что более успешные, более многочисленные охотники, кроманьонцы вытесняли постепенно из лучших мест обитания неандертальцев, перехватывали у них лучшую дичь, и постепенно вот неандертальцы вымерли. Хотя некоторые как-то, может быть, и влились в это кроманьонское сообщество, о чем нам говорит генетика. Поясните, в чем отличие теории эволюции Дарвина от современной? Слышал, что современная теория эволюции от Дарвина ушла далеко. Но на самом деле да, но это то же самое, как брать, допустим, классическую механику Ньютона и сравнивать вот с современной физикой. Но это точно так же. Во времена Дарвина, как тут уже кто-то справедливо упомянул, еще не было генетики. Поэтому Дарвин только предполагал, что как-то наследуются признаки. Как-то вот эта наследственность осуществляется. Но как, он не знал. Он мог только строить догадки. Во времена Дарвина еще было очень мало палеонтологических находок. То есть, например, при жизни Дарвина только успели найти неандертальца, но еще даже его так не оценили. Вот, поэтому со времен Дарвина прошло более полутора века, ну, со времен написания, так сказать, происхождения видов, основной его работы. Поэтому теория эволюции ушла очень далеко. Потому что она сейчас гораздо более подробная, гораздо более доказательная, обоснованная. Вот, она включает в себе огромное количество генетических исследований, их результатов, огромное количество палеонтологических данных, биохимических и прочее. Вот. Но в основе, тем не менее, вот такого вот мейнстрима современной эволюционной биологии все равно лежит дарвинизм. То есть это случайные изменения, изменчивость, и естественный отбор. То есть это осталось, в общем, тем. Ну и, кстати говоря, Дарвин очень многие вещи действительно предсказал достаточно точно. Например, вот он предполагал, что человек возник в Африке. Ну и да, современная палеантропология это подтверждает. Еще раз, если вы слушали мое выступление, это было далеко не сразу принято. Понадобилось там 100 лет вообще с лишним, чтобы эта концепция стала основной. Эволюции женских родов не будет. Раньше те, кто не приспособлен к родам, умирал, а сейчас всех спасают. Но это, в общем, не только к женским родам, наверное, относится, а к любым болезням, то есть болезни всевозможные, в том числе травматизм и прочее. Все вообще такие неблагоприятные факторы среды – это то, что, с чем работает естественный отбор. И да, поскольку сейчас медицина существенно уменьшила смертность, то у этого есть положительная сторона, что люди живут лучше, люди живут дольше, они выживают и доживают до старости. Вот. Ну, есть отрицательная сторона, которая заключается в том, что, ну, как кто-то может сказать, это в целом ухудшает качество человеческого рода. Вот, с другой стороны, этот вопрос спорный, потому что какие качества того или иного человека нам могут понадобиться? Может быть, родился человек какой-то, ну, не знаю, там, сильными какими-то изъянами биологическими. Ну, вот посмотрите на Хокинга. Ну, выжил бы он в каменном веке. А какой это мозг? И чем этот человек будет нам полезен? Мы не знаем. Вот, с другой стороны, сейчас развивается генная инженерия. Сейчас развиваются всевозможные медицинские там супертехнологии. И, возможно, в будущем люди смогут, наверное, они уже это сейчас начинают делать и будут делать все активнее, они могут вмешиваться в свою генетику, корректировать ее, и, может быть, какие-то вот эти изъяны, накапливающиеся, вот этот генетический груз, благодаря тому, который накапливается, потому что естественный отбор работает слабее, они смогут эти изъяны как-то корректировать. И, может быть, даже улучшать нашу генетику, хотя тут сложно избегать каких-то спекуляций, что в 20 веке были истории, вам известные. Но я еще хочу сказать, что очень большая часть человечества на самом деле живет в условиях таких, каких они жили тысячи лет назад. Это мы с вами все-таки живем в относительно цивилизованном обществе. У нас есть какая-никакая медицина, нормальное питание и прочее. А там, не знаю, там сколько миллиарды там людей, миллиард или больше людей в Африке, в Азии живут в условиях, в которых вы, друзья, жить, ну, вам не понравится это. Вот, и там они продолжают умирать при родах, как и умирали. Вот, то есть там, естественно, отбор еще работает. А потом они едут в Европу, в Америку, свежая волна, свежие гены, все дела. Так. Есть ли примерная модель человека через каких-нибудь 100-200 тысяч лет? Ну, такие модели были, там, и через 100 тысяч лет, и через миллион лет. Другое дело, что проверить-то это невозможно. Поэтому, в общем, серьезные ученые относятся к таким прогнозам очень скептически, стараются сами их не делать. Ну, или в виде шутки они это делают. Ну, или в виде какого-то такого, когда человек говорит, ну, давайте пофантазируем. И дальше он просто с себя снимает всякую ответственность. Потому что, например, по интернету гуляет такая картинка такого человека будущего, скелет такой с огромным мозгом, с трехпалыми конечностями, без зубов, Homo sapientissimus. Эту картинку ее нарисовал палеонтолог советский Быстров еще в середине 20 века, но он нарисовал ее в шутку. Вот, но это, как правило, никто не пишет. Вот, поэтому можно прогнозировать, но я хочу сказать, что человек сейчас настолько быстро меняется и меняет окружающую среду, что эволюция, которая будет идти дальше, она будет идти совсем не по тем законам, по которым она шла раньше. Но человек очень быстро начнет изменять себя, уже себя меняет, там, ну не знаю, начиная от того, человек начал себя менять еще в древности, когда он начал себе зубы, например, вставлять, когда появились какие-то другие, там, у древних египтян уже были протезы. Вот, сейчас вообще много всяких интересных вещей нам дает современная медицина и наука. Вот, а когда человек начнет себя сам совершенствовать, ну вот он может превратиться рано или поздно во что угодно. Ну и так еще раз, мы фантазировать не будем. Так, кто все-таки строил пирамиды? Ну кто, древние египтяне строили, а кто же еще? Ну, не рептилоиды, про которых тут пишут. Это делали древние египтяне. То есть, ну, как бы, значит, очень хочется фантазировать про различные могучие цивилизации древности, которые исчезли и после себя оставили руины, там, в виде, например, египетских пирамид. Ну, в общем, все, что мы знаем про египтян, и, кстати, про это будет доклад на нашем форуме, будет выступать египтолог 11 февраля, который будет рассказывать, как раз, что нам известно про строителей пирамид, какие сохранились документы, они сохранились какие погребения строителей пирамид, какие у нас есть факты, которые общем, нас убеждают в том, что пирамиды были построены именно тогда, когда существовали, вот, ну, в данном случае, если мы говорим про пирамиды великие, там, в эпоху Древнего Царства они были построены именно теми людьми, в принципе, потомки, которые сейчас живут на территории Египта. Правда, они уже там эту культуру давно растеряли, но биологически это прямые потомки их в основном. Там какой-то мне вопрос был, понравился про неандертальцев, что кто там верит в неандертальцев, это полный бред. Ну вот верить не нужно, значит, верить в неандертальцев не нужно. Дорогой читатель, дорогой скептик, к настоящему моменту найдены останки примерно 600 неандертальцев. Первого неандертальца нашли еще в середине, на самом деле даже еще раньше, там, в первой трети 19 века. Другое дело, что их не сразу опознали, что это другой вид человека. Потом, с конца 19 века их стали находить много. К настоящему моменту неандерталец – это лучше всего изученный ископаемый вид человека, которого, еще раз, описаны 600 особей, найденных там на территории Европы, Передней Азии, Ближнего Востока. Изучена их культура, изучено их жилище, их символическое поведение. Уже ряд лет изучают их ДНК. Вот, поэтому вот вы спрашиваете, кто верит в неандертальцах, а 2,5% неандертальцев в вас сидит, дорогой мой читатель, если вы не африканец. Вот, поэтому вот не нужно верить в это. Нужно просто с фактами ознакомиться. Так. Ну, не хочу я про пирамиды, они меня, честно говоря, настолько утомили меня, пирамиды египетские. Друзья, вот послушайте доклад Максима Лебедева, это египтолог, причем кто-нибудь сейчас скажет, о, очередной диванный ученый. Это один из российских египтологов, который сейчас копает в Египте. Нет, сейчас они, по-моему, даже в Судан поехали. Ну, в общем, это российская археологическая экспедиция, которая находится в том числе в районе Гизы и проводит раскопки реальных древнеегипетских гробниц. Гробниц. И уже много-много лет они этим занимаются. Вот. Наверное, человек в этом что-то понимает. Вот, и он расскажет про это. Спросите его, он знает об этом гораздо лучше нас. А мы просто проводили эксперименты, которые вы можете найти на YouTube, если вы их еще не смотрели, где мы реконструировали, но это не я придумал эти эксперименты, Николай Васютин и другие такие экспериментаторы, которые реконструировали эти древние технологии, которые показывали, как с помощью примитивных орудий, доступных древним египтянам, медных орудий, каменных орудий, можно решать вот эти технические задачи, которые они решали. То есть орудия у них были примитивные, но у них был очень крутой менеджмент. Так. Ну, про высший разум, тут видов было несколько. Это было сотворено высшим разумом. На случай катаклизма все эти виды находятся в состоянии, о боже, в пещерах, куда никто не пройдет. Ну, дорогие друзья, если туда никто не пройдет, как же кто-то может об этом знать? Подумайте сами об этом. О, похоже, наши исламские братья тоже появились в комментариях, но без них не обходится ни одно наше видео. Я с уважением отношусь к разным религиям, но, друзья, прежде чем писать про то, что вас сотворил, вы произошли от обезьяны, а меня сотворил Бог, ну, хотя бы чуть-чуть почитайте на эту тему. Просто поинтересуйтесь. Хотя бы научитесь задавать вопросы. Вот, а не проповедовать. Потому что, ну, для того, чтобы что-то утверждать, нужны знания. Для начала научитесь хотя бы писать без ошибок. Так, давайте вопросы вообще. Как попасть на ваш форум 11 февраля? Ну вот, сходите по ссылке, которая будет под видео. Там будет форма регистрационная. Вот так попасть. Если успеете, лучше это делать сейчас. Потому что у нас там 700 мест, как правило, у нас на форумы билеты заканчиваются где-то за 2 недели до форума, стабильно они заканчиваются. Так, давайте еще вопросы. Там уже кто-то с кем-то спорит. Я, значит, тут еще хочу сказать про что. Вот как бы можно часто услышать, что человек произошел не от обезьяны, а у человека и обезьяны был общий предок. Так вот, я вам хочу сказать, что этот общий предок, он действительно был, только он тоже был обезьяной. То есть наш общий предок с современными шимпанзе, он тоже был обезьяной, вот, а не кем-то другим. Вот, поэтому человек произошел от обезьяны, никуда от этого не деться. Но, строго говоря, систематический человек, он и есть обезьяна, вот, по всем признакам.
1: Появилась первая ДНК.
0: Так, давайте еще вопросы. Есть ли что-то интересное в океане в плане эволюции? Ну а чем океан? В океане океаны изучены хуже, чем, значит, суша. Значит, очень интересная эволюция китообразных, например. Это тоже такой яркий пример хорошо изученного эволюционного процесса, потому что мы сейчас знаем, что у современных китов были сухопутные предки. И вот эта эволюционная линия от древних там этих пакицетусов, от древних таких еще полуводных животных, которые постепенно, так сказать, все дальше отходили, грубо говоря, от берега, эта линия хорошо изучена в виде ископаемых. И мы сейчас хорошо знаем, что у китов общие предки с современными парнокопытными. Но там еще есть тоже, наверное, что изучать. Вот. А вообще... Так, не знаю, я уже... Давайте вопросы. А, вы уже рассказывали о методах датировок ископаемых окаменелостей. Если нет, то поведайте. Значит, методы датирования – это еще одна такая красная тряпка для таких антиэволюционистов, креационистов и прочих. Ну, потому что не нравится, когда, допустим, находят скелет какого-то человека и говорят, что ему 1,5 миллиона лет. Ну, это как-то вот не стыкуется с представлением о том, что всей нашей Вселенной 6 тысяч лет. Вот. Но методы датирования, они развиваются вообще с середины 20 века. Обычно вспоминают при этом радиоуглеродный анализ. Ну, в общем, радиоуглеродный анализ, он палеонтологами используется далеко не всегда, потому что у радиоуглеродного анализа очень ограничен интервал действия. Он действует только до 50 тысяч лет назад. А дальше вот просто его предел идет. И дальше используются уже другие методы, которых очень много. Калий-аргоновый метод его модификации, уран-ториевый метод его модификации, метод термолюминесценции метод, оптический метод, метод электрон-спин-резонанса. Короче говоря, разработаны десятки методов, которые основаны, в общем, на физике, которые развиваются десятилетия, и вот если не вдаваться в подробности их использования, у каждого из них свой диапазон, интервал, у каждого из них свои ограничения, то есть, например, радиоуглеродным методом хорошо датировать органику, то есть кости, угли, древесину, если она остается. Калий-аргоновым методом хорошо датировать вулканические отложения, например, там, если есть слой пепла. Вот это прекрасный материал для калий-аргонового метода. И очень здорово, если у нас в местности извергался вулкан, и такой слой пепла идет, потом лежат какие-то косточки, а потом еще один слой пепла. Опять через какое-то время извергался этот вулкан. Так вот, если у нас два слоя пепла, мы можем их датировать. А если кости находятся между ними, то, вероятно, они отложились после вот этого извержения и до вот этого извержения. И мы можем определить некий временной интервал, что очень круто. Вот, есть и другие методы датирования. Например, упомянутым мной, например, оптическим методом или метод оптически стимулируемой люминесценции хорошо датировать кварцевый песок. Вот, каждый из этих методов имеет свои тонкости. Вот, и физики изучают эти направления, совершенствуют их десятки лет. Вот, и когда начинают рассказывать про какие-то ограничения метода, что он там не работает, сам не работает, обычно те, кто эти методы создали, они это и понимали еще при создании этого метода и выработали способы, как бороться. Например, как очищать образцы, как избежать загрязнений, как избежать утечки радиоуглерода, например, если мы говорим про датирование радиоуглеродным анализом. И, как правило, нормальное датирование производится несколькими методами. То есть, если мы датировали некий образец радиоуглеродом, если мы параллельно слой, в котором он находится, датировали термолюминесцентным методом, и два разных метода дали сходную цифру, гораздо больше вероятность, что мы получили верный результат. Потому что, когда два разных метода ошиблись, но ошиблись одинаково, но это примерно то же самое, как вы сравниваете показания на часах у двух прохожих, случайных, у них время совпадает, и у них у обоих неправильно часы идут. Бывает такое? Ну, теоретически это можно представить, но это очень маловероятно. Поэтому, как правило, датировки надежные получаются на серии образцов, на серии тестов, которые делаются в разных лабораториях разными методами. Вот так. Да, открыт новый вид человека всего лишь по одной фаланге. Что вы на это скажете? Но это на самом деле первый случай в истории, на самом деле, первый случай в истории палеантропологии, вообще и палеонтологии, когда вид был описан, он открыт не по фаланге, он открыт по ДНК из этой фаланги. И, кстати говоря, этот вид еще строго не описан. То есть вот как раз в данном случае палеантропологи намеренно используют расплывчатое название «денисовец». То есть не какой-нибудь там Homo denisovan, которое, конечно, в популярной литературе появляется, а денисовец, потому что они говорят, на самом деле, что это за вид, мы не знаем. Просто у нас есть его ДНК. Просто так получилось, что в этой пещере очень хорошо сохранился генетический материал. Уникально хорошо. Поэтому есть полный геном этого древнего человека, его можно сравнить с другими геномами. И точно так же, как сейчас производится криминалистическая экспертиза, извините, вы говорите, по фаланге описан человек, сейчас по слюне, по капельке крови суд приговор выносит. И вас не удивляет это? Точно так же и здесь как раз вот круто, что наука настолько развелась, что палеогенетика позволяет нам по крошечному фрагменту описать некий неизвестный организм. И, кстати говоря, сейчас это делают не только по фаланге, а сейчас появились методы использования генетического материала, который сохранился просто в земле, в самом геологическом слое. Например, там сотню тысяч лет назад в этой пещере, извините, помочился неандерталец. И до сих пор земля хранит его ДНК. И современная палеогенетика уже работает и с этим материалом. И это очень круто. Друзья, наверное, последний вопрос. ДНК неизменима. Ну, извините, дорогой мой, ДНК неизменима. Вы знаете, что у вас самого примерно 100 мутаций в вашей ДНК, которых не было у ваших мамы и папы. Это научный факт. Сходите в лабораторию, сделайте генетический тест, сравните и убедитесь. Значит, ну и, дорогие друзья, существует ли снежный человек? Давайте это будет последним вопросом. Я как раз потому, что только что исследовал, читал свежее исследование на тему генетики снежного человека. Вот, кстати говоря, здесь не фаланга мизинца, но волосы. Потому что криптозоологи, которые все пытаются в течение многих десятилетий найти снежного человека, они собирали образцы волос этого предполагаемого снежного человека. И вот несколько лет назад провели исследование, вот этих, генетическое исследование этих волос, и выяснили, что эти волосы вообще относятся к коровам, к обычным людям, к собакам, к волкам, к медведям. Но только не к каким-то непонятным гоминидам. И вот сейчас специально исследовали еще раз эти образцы, и выяснили, что серия образцов волос снежного человека с Тибета на самом деле принадлежат бурым медведям. И там, кстати, благодаря этому удалось прояснить некие тонкости эволюции бурого медведя, потому что, как представьте себе, на Тибете есть два подвида бурого медведя, и их эволюция изучена плохо. И сейчас вот как раз благодаря этим чудесным образцам криптозоологов, ну вот немножко прояснили эволюцию бурого медведя, кто там с кем в каком родстве. Так что криптозоологи помогли ученым. Но пока что снежного человека не нашли, увы. Ждем, когда найдут. Дорогие друзья, спасибо вам! Спасибо за ваши вежливые и корректные комментарии, за ваши вдумчивые вопросы. Я вас всех очень люблю и приглашаю на форум «Ученые против мифов» вместе с моим другом Снежным Человеком. Приглашаю вас 11 февраля в Петербург на форум «Ученые против мифов». Спасибо. С вами был Александр Соколов.

азот фиксирующие бактерии на клубеньках выращивает у себя, загоняет к себе азот, делает большое количество белков. Для нас? Нет. Для себя. И, мало того, зачастую в ходе эволюции у тех же растений выработались очень интересные приспособления. Они запирают у себя внутри вот эти нутриенты, чтобы их не ели. Как они могут запирать? Да по-разному. Ну, самый простой вариант – это колючки. Ладно, мы с ними справимся. Есть посложнее – токсины. Ну, опять же, некоторыми мы прям пользуемся в полный рост. Никотин и кофеин. Вполне себе химическое оружие. То есть, по идее, растение так защищалось изначально. А мы, наоборот, обрадовались и даже используем их немножечко так рекреационно, я бы сказал. Но есть и более хитрые системы. Эта концепция называется антинутриенты. Что имеется в виду? Что есть некие такие вот противодействующие вещества внутри растения, которые связывают, ну, скажем, цинк, или железо, или там еще что-нибудь в этом роде. Вот оно все там в связанном виде, и когда мы пытаемся это разобрать, не получается. То есть такие мощные довольно комплексы. И получается, что на самом деле растения, как бы это странно ни звучало, да, и витамины тоже для себя делают. И прочие вещи. Поэтому думать, что существует некий суперфуд, который специально для нас это накопил, ну, это эгоцентрично и эгоистично. Впрочем, человечество, оно такое, да? И давайте мы тогда предположим, ну, хорошо, а вот что вот с теми пластиковыми фруктами? Может быть, там есть какие-то суперфуды? А в общем-то, да, каждая из фруктов, каждый из овощей, каждый из сельскохозяйственных культур по-своему суперфуд. Так можно сказать, действительно. Потому что в ходе селекции мы у них действительно усиливали некие свойства. Вот если это дикорос, вот там проблем много, вы же понимаете, да? То есть это неприрученное растение. И когда нам говорят, что ну вот ягоды, дерезы обыкновенные, они необыкновенные, а нет, не так, ягоды годжи, так говорят. Потому что если сказать ягоды дерезы обыкновенные, ну это как бы не суперфудно совсем. Абсолютно. Мы так корову не продадим, да. А вот если переназвать эдак очень красиво, тогда конечно. Так вот, дикоросы, с ними как раз больше проблем. Мы не можем сказать, а что там у них. Мы не можем сказать, что вот на этой конкретной делянке вырастет растение вот с такими-то характеристиками. Сельскохозяйственные культуры с ними все довольно просто в этом смысле. И именно поэтому они так неплохо изучены. И когда говорят, что они пустые, я говорю, нет, не пустые, там как минимум есть клетчатка. Причем много. Причем именно в том виде, который нам нужен. И получается, что нас, мягко говоря, немножко обманывают. Для чего? Вот так забегая вперед, чтобы продать нам ненужное. Для нас ненужное. Это важно, да? Потому что мы пойдем в магазин, мы купим еду, но это мало. У нас еще деньги остались. Поэтому мы должны купить биодобавки и прочие вещи. Просто обязаны. И для этого нам рассказывают, что вот то, что вы купили, этого недостаточно. А давайте разбираться. Мне всегда очень интересно разбираться, откуда что взялось. И вот конкретно это утверждение, оно, например, ссылается на некие работы, на опубликованные. И вот мне интересно, опять же, у людей вот не возникает вопросов при прочтении, например, вот этого фрагмента. Читаем. В 20 овощах среднее содержание кальция за это время снизилось на 19%, железо на 20%, калия на 14%, витамина А на 21%, С на 30%. А потом, получается, что современным людям нужно съедать 8 апельсинов в день, чтобы получить такое же количество витаминов, которые наши бабушки и дедушки получили бы от одного плода. Так, стоп, не получается. Как хотите, но не получается. Там вы сами написали максимум на 30%, а почему в 8 раз? Это уже 800%, это немножечко другие цифры. Далее, мы начинаем разбираться и ходить по ссылкам. И там, в общем, да. Есть, что некоторые культуры по некоторым нутриентам просели. Ну вот, например, свекла. Да, посмотрите, по некоторым есть, но по некоторым больше стало. Мы не можем сказать, что она стала какой-то... Все, это мусорка, это не свекла, не свекла, прошу прощения, а неизвестно что. Мы не можем ею пользоваться. Ну как не можем, посмотрите. Она даже с точки зрения натрия стала более здоровой. Там натрия меньше. Так прекрасно. Это как раз то, за что мы боремся, чтобы в еде было как можно меньше натрия. Так может быть это наоборот, суперфуд? Вот, начинаются вопросы. Да, как мы только доходим.

0: Доходим до оригиналов исследований, там сразу масса интересного. Далее, опять нам рассказывают, что было какое-то невероятное снижение всего в этих самых продуктах. Опять же, давайте смотреть, что конкретно. Вот конкретно это исследование. Да, действительно, за почти 50 лет 43 различных культуры сельскохозяйственных. И что там выясняется? Ну, хорошо, самое большое снижение – это по белку на 6%. Прошу прощения, на самое маленькое. Самое большое – 38% по B2. Но опять это не разы. И проблема есть только по 6 из 43 изученных нутриентов. То есть, как бы у нас нет этой проблемы. Овощи не пластиковые. Там много чего есть до сих пор. Причем, что интересно, это подтверждается даже простыми школьными опытами. У меня супруга преподает в медико-биологическом классе, и они каждый год делают одни и те же эксперименты. Есть такой полуколичественный метод определения витамина С при помощи йода, крахмала и прочих простых действительно вещей. И мы можем понять, во-первых, есть или нет, первое. И второе, по оттенкам фиолетового определить, где больше и где меньше. Так вот, до сих пор они берут в ближайшем супермаркете, приходят и берут 5 наименований различных. Так вот, в том же перце, например, в одном плоде до сих пор несколько суточных норм витамина С. Хорошо, снизилось на 30%, там теперь не 3 нормы, например, а 2,7. Или там 2,2. Или 2, пусть даже 1,5, и там, я не знаю, и 0,5, 1,5. Так мы в любом случае один этот плод съели, мы получили все, что нам надо. И помимо этого мы получили и клетчатку, и витамин А в растительном, правда, виде, и гору всего остального. То есть кучу нутриентов, и плюс это вкусно, в конце концов. То есть мы еще и удовольствие от этого получили. Ничего плохого, да? Вроде бы. Тем не менее, суперфуды реально помогают. Это действительно так. Я могу назвать минимум 3 аспекта. Первое, они помогают продавать суперфуды. Второе, книги, лекции о суперфудах. И третье, создавать кликбейтные заголовки. Вот в этом они просто великолепны. Все остальное, это ровным счетом все то же самое, что есть на наших прилавках. И идея, что некий продукт сможет нивелировать вообще все недостатки нашего образа жизни, ну, опять же, это, мягко говоря, нерационально, давайте так скажем. Когда мы начинаем касаться других аспектов, там ничуть не меньше интересно. Просто потому, что, например, таурин – очень модная аминокислота, опять же, абсолютно всем надо есть. И мне очень нравится, смотрите, да, одна из самых распространенных свободных аминокислот в организме. А тут надо понять, а это хорошо или плохо? Например, свободные радикалы – это плохо. Свободная аминокислота – это хорошо или плохо? Вот это непонятно. Ладно, читаем дальше. Таурин регулирует то-то, способствует выработке желчных солей в печени. И вот самое последнее мне прям нравится очень. У нас такого предупреждения пока нет. На биодобавках в Штатах пишут вот такое. Эти заявления не были оценены управлением по контролю, то есть FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. То есть вот так это. Относиться к этому необходимо. То есть иногда это голословные утверждения, но иногда частично правдивые. В каком смысле? Ну вот все перечисленное правда. Вопрос только в том, что этот самый таурин, да, вот действительно, у него даже побольше функций. Мы сами делаем. Сами. Весь. У нас нет потребности во внешнем источнике таурина. Нет, мы можем создать себе дефицит. И он действительно, были исследования, в которых было показано, что это, кстати, это не протеиногенная аминосульфокислота, из этой аминосульфокислоты белки не делаются. Поэтому свободно, она в том смысле, что подошла к рибосоме, свободно, иди отсюда, зачем ты нам? Ты нам не нужна, у тебя другие функции, это правда. И здесь выясняется интересное, что да, действительно, были исследования, в которых таурин, ну, по крайней мере, на мышах, немножко продлевал жизнь. И вот тут опять у меня очень интересное пересечение получается. Смотрите, когда мы действительно вот это вот исследование 2023 года берем за основу, то получается, всем нужно есть таурин, чтобы жить долго. И правда ведь так написано, что дефицит таурина – это просто драйвер старения. И вот тут одна очень-очень-очень важная вещь. Когда у людей возникает дефицит таурина? А давайте посмотрим. То есть, когда у нас нет, получается, исходников, из чего собирать? Это веганство и недоношенные младенцы. Все, больше нет. Кстати, тут страшное следствие выясняется. Веганы сокращают себе жизнь. Получается так. Создавая искусственный дефицит таурина. А это действительно животный продукт. То есть его нельзя. Начинаются вопросы. Да, и смотрите, какая интересная на самом деле ситуация. Говорят же, ну подождите, но мышам же помогло. Ну, так не только мышам, вы не поверите, но на самом деле это изучалось на разных модельных животных. Но важно, мыши были сломаны, то есть генетически модифицированы, так, чтобы они не могли нормально делать таурин. А когда мы его не умеем, я сказал, во всех остальных ситуациях мы прекрасно справляемся, он нам не нужен. Но хорошо, что здесь? А здесь действительно те мыши, которые были экспериментально на генетическом уровне лишены возможности у себя внутри синтезировать таурин, они действительно, если мы добавляли извне, они жили долго и счастливо. Ну не то чтобы прям очень сильно долго, но все-таки было довольно заметное. Что интересно, на дрожжи это не повлияло. На червей, да, там была тоже добавка небольшая получилась. Да, генетически модифицированные черви тоже были. И вот были генетически модифицированные мыши. И у них на вот эти вот признаки старения действительно было такое благотворное влияние. Сразу возникает вопрос, подождите, и сколько они прожили-то? В полтора, в два, в три, в 10 раз дольше? Ну, на самом деле нет, они прожили довольно скромно. Но самое главное, подъезжает токсикология. Когда мышам давали вот это количество таурина, потом пересчитали, а сколько это на людях? Примерно 6 грамм в сутки. А все, извините, за 3 граммами начинается токсикология. То есть вот то, что есть в добавках в обычных, это 1 грамм обычно. Ну это где его? Его в энергетике добавляют, там во всякие прочие невероятно полезные напитки, да, именно по той причине, что у нас у всех он дефицит, а его нужно восполнять, чтобы жить долго. Ну вот если вот так следовать этой логике. Однако не получается, то есть чтобы мы этот терапевтический эффект достигли мышиной у генетически дефектных мышей, напомню. Нам нужно 6 граммов примерно. А это уже все. То есть мы не можем пользоваться этим достижением. Первое. Второе. А жили-то они процентов на 11-12 дольше. Это в очень-очень удачном случае. Обычно 4. То есть там 4%. И нельзя это перевести на людей как 4 года. Понимаете? Потому что сразу переводят. Раз 4%, значит 4 от 100. Нет. Это не так работает, у мышей все-таки продолжительность жизни другая, и физиология другая, плюс это генетически сломанные мыши, они другие. И да, когда мы пытаемся перетаскивать на людей вот эти все достижения, у нас все это теряется по дороге. То есть застревает даже где-то там в районе приматов попроще. Не переносятся они так, не переносятся. Это настолько просто устроенный организм, что да, здесь мы что-то можем подкрутить. И плюс они короткоживущие. Поэтому у них каждый месяц дополнительной жизни – это прям много. И я, кстати, сразу могу сказать, а где этого таурина можно накупить по дешевке? Потому что, вы же понимаете, да, он там невероятно дорогой. Ну, потому что полезный, натуральный, да? Но у нас есть и другие источники. Причем более чем достаточно. И вот котов таурином надо кормить. Потому что в норме коты должны есть мышей, которые умеют производить таурин. И поэтому в процессе эволюции коты утратили способность синтезировать таурин в нужном количестве. И поэтому в кошачьем корме таурина много. Но тут главное, чтобы коты были не против, да, а то всякие бывают. Да, разные, скажем так. Поэтому вот такой вот, пожалуйста, практический вывод из этого всего. То есть веганской диеты придерживать нельзя, она сокращает жизнь, мы доказали. Таким образом. Ну и плюс, да, можно брать дешевый таурин у котов. Все просто. Но на самом деле, конечно, это не так, естественно. Я просто показываю, что мы любой вот такой подход, любую вот такую аргументацию мы можем довести до абсурда фактически. Если будем пользоваться теми методами и аргументацией, которые пользуются с той стороны. Они просто не все рассказывают. А вот если рассказывать все, получается очень красиво. Далее, следующая ситуация, это, конечно же, опять. Вот сейчас я ехал в поезде, рядом сидел молодой человек, и когда разводили напитки, он так: мне травяной чай. Вот, то есть не абы какую фигню, да, какая-то там камелия китайская, а мне что-нибудь травяное. И вот опять внутренний токсиколог у меня так подскочил бодренько, мол, ага, пора коечку под тебя резервировать, дорогой товарищ. Раз ты это дело пьешь на постоянной основе, ты наш клиент. Ну, в ближайшем будущем. Почему? Потому что, все очень просто, у камелии китайской огромный опыт употребления именно в качестве пищевого продукта. Мы более-менее разобрались. Это культивированная культура, сельскохозяйственная. То есть мы его можем разложить вот просто на запасные части, выяснить, где есть что. При этом, даже если мы возьмем вот этот невероятно, ну как, его преподносили как невероятно полезный эпигалокатехиногалат, да, и вот эта составляющая чая, в концентрированном виде она опасна, гепатотоксична, прочее-прочее, вот это вот все. Как только мы получаем оттуда чистое вещество в большой концентрации, он нам начинает вредить. И это касается абсолютно всех растений, вообще всех растений, повторюсь, для нас они ничего не делают, они все для себя. И в основном еще и для себя так, чтобы защититься от поедающих, от травоядных, либо от любителей травяного чая. Какие у нас есть варианты? Довольно интересные, потому что огромная проблема – это точность определения. Вот не поверите, но прям огромная, общемировая. Почему? А давайте сейчас с вами попробуем найти ромашку. Все очень просто. Я вышел на поле, на даче, это вот было прошлым летом, там разнотравье великолепное, и просто сфоткал первые 4 попавшихся ромашки. Ну вот давайте, кто за то, что первая это ромашка? А что это? Кто-то правильно сказал. Маргаритка. Совершенно верно, это маргаритка. Так, что у нас второе? Так. Еще варианты? Ну вот, то есть 2 человека могут пить. Только 2, видите, из всей аудитории могут, они правильно определили, это ромашка аптечная. Продолжаем, не все еще, хорошо. А третье что? Нет, ну это... Ну, что-то в этом роде, да. Мелколепестник, да. Мелколепестник, щетинистый. А вот это прям классика жанра, очень часто путают с ромашкой. Четвертый кто?
1: Это не вяник.
0: Невяник. Да. Это вот, вот их между собой путают очень сильно. Почему? Даже специалисты иногда могут, близкие виды, да, близко выглядящие, могут легко напутать. Тем более, когда это самосбор. Тем более, когда это самозаготовка. Тем более, когда это человек без... специальной подготовки. То есть тут чувствуется, что кто-то уже так, у него глаз насмотрен хорошо, и специалист. Да, вот тут вопросов нет. Но, когда, например, когда-то мы для НТВ снимали сюжет про травников, и у этого травника закупили образец, просто вот его сборы. И выяснилось, что там половина определена неправильно. То есть он просто половину лекарственных растений определил абсолютно неверно. Это проблема. Потому что они могут быть токсичными. Но ладно, хорошо. А может быть, это не мировая проблема? Мировая. Это мировая проблема. То есть вот такое масштабное исследование совсем недавно проводилось. Обсмотрели специально разные или фиточаи, или биодобавки травяные по миру. И выясняли, насколько точно видовая принадлежность определена. И как видите, в четверти случаев были ошибки. Причем, если мы раскидываем это по регионам, то в Австралии вообще ничего покупать нельзя. Там 80% ошибок практически. Ну да, жить там в принципе опасно. Но вот видите, даже Азия оказалась более-менее приличной в этом смысле. А все остальное ужас-ужас. Кстати, были 6 образцов российских. Все 6 определили неправильно. Так что все нормально у нас с этим. Это как бы первая ступень только проблемы. Это первая ступень. Что мы неправильно можем определить. А есть и следующая ступень. То, что абсолютно все травы, даже лекарственные, даже невероятно полезные, они накапливают в себе всякое, в частности тяжелые металлы. Для них это просто классика жанра. И в 2021 году 86 лекарственных растений были протестированы вот на вот этот прекрасный набор из 5 тяжелых металлов. Но единственное, что более-менее, кстати, вот если смотреть, да, то самая левая колонка это, соответственно, получается медь, потом мышьяк, потом кадмий, потом ртуть и последний свинец. Более-менее проблем нет только с ртутью. Почему? А это морской токсин в основном. Это морской загрязнитель. Он будет в рыбе, в морепродуктах, в прочих вещах, и на суше он будет встречаться крайне редко. А вот, пожалуйста, меди более чем, мышьяка тоже местами здесь, потому что нужны специальные почвы, то есть мышьяковистые почвы, их довольно много, как выясняется, причем на территории нашей страны в том числе имеются. И если они залегают довольно рядом с подземными источниками, пожалуйста, через воду, наверх, в почву это все приходит. Ну и, конечно, свинец. Свинец вообще классика жанра, то есть это такой, я бы сказал, рутинный загрязнитель. Он есть практически везде, во всех лекарственных растениях. То есть оно правильно определено. Оно гарантированно лекарственное. Но там есть бонус от фирмы. Небольшой.
1: Извините, а да. Загазованность?
0: Нет, это нормальная почва. Это нормальная почва, да. Абсолютно нормальное состояние, потому что есть и различные минералы, есть там прочие вещи. Ну, то есть, как вы понимаете, почва – это только самый-самый-самый верхний слой. А внутри залегают горные породы, там много чего, там есть вода, которая все это мывает. И куча-куча вот всего внутри, там вот этого много довольно. Там даже радиоактивные элементы есть, как бы это странно ни звучало, да? То есть, они абсолютно естественным образом там имеются. А дальше еще интересней, потому что хорошо, все, мы определили, все прекрасно, все здорово. Мы начинаем этот самый лекарственный травяной чай пить. И что-то нам плохеет опять. А почему? А просто потому, что лекарство содержит в себе, правда, действительно действующие фармсубстанции. И многие из них добираются до печени, например, и вот этот перечень, он ускоряет работу некоторых изоферментов из системы цитохрома. Что это за цитохром такой? А это довольно интересное такое микросомальное окисление, такое очень неспецифическое. Через него прогоняют все ксенобиотики, вот все пришлое. Лекарства, вот всякое-всякое. Вот это вот через эту систему. Алкоголь, кстати, тоже. Но это уже он подключается, вот этот цитохром, в самую последнюю очередь, когда уже прямо совсем много, и предыдущие ферментные системы не справляются. То есть это действительно очень интересная вещь. Но что получается? Вот эти растения ускоряют работу ферментов. Причем настолько, что иногда концентрация их падает ниже рабочей. То есть у нас есть лекарство, и у нас есть вот такая трава некая. Концентрация лекарства очень быстро падает. Почему? Потому что очень быстро работает ферментная система. Разработчики как бы не учитывали этот момент, что человек увлекается неким травяным чаем, его регулярно пьет, запивает им все, в том числе лекарства. Он так оздоравливается, ничего страшного вроде бы не делает. Но в итоге получается, что вот все довольно грустно. В этом смысле, конечно, зверобой чемпион мира. Потому что его вообще нельзя ни с чем сочетать, ни с одним лекарством. На нем даже описаны киндер-сюрпризы. Что это такое? Это такой сленг медицинский, когда женщина принимает оральные контрацептивы и беременеет. Очень просто, она оздоравливалась зверобоем. Но поскольку очень быстро начали работать ферментные системы, то вот эта защитная концентрация, она упала. А основное, как работает контрацептива, да, создается концентрация, она поддерживается постоянно. Как только ее начинает туда-сюда колбасить, пожалуйста, вот вам получите, распишитесь, что называется. А есть и обратная сторона медали. Есть растения, которые содержат вещества, которые замедляют работу этой же самой системы цитохрома. То есть, что получается? Что концентрация лекарства растет. Ведь оно не успело переработаться, а мы уже следующую таблетку добавили. Она еще подросла, еще, еще. То есть мы, получается, доходим до токсических побочных эффектов. Классика жанра, конечно, грейпфрут. Я думаю, что очень многие сейчас стали замечать, в инструкциях к лекарствам пишут, что, например, нельзя запивать грейпфрутовым соком. Или, что было проверено на совместимость с грейпфрутовым соком, все хорошо, можно запивать. Почему это так важно? А потому что был летальный исход. То есть человек умер, пытаясь оздоровиться грейпфрутовым соком. Но одновременно при этом ему были назначены препараты, концентрация которых выросла так, что он просто лишился печени и после этого умер. То есть вот даже такие вещи. Причем, что интересно, самые глазастые могут заметить, что зеленый чай есть и там, и там.
1: И эхинацея.
0: И прочее. То есть, а как так, да? А дело в том, что, я же сказал, система цитохрома, там огромное количество разных изоферментов, их много. А каждое растение – это комплекс из кучи веществ. И есть часть веществ, которые ускоряют некоторые изоферменты, а есть часть веществ, которые замедляют другие изоферменты. То есть получается либо растение, либо лекарство, одно из двух. То есть никак иначе. И получается, что мы не можем даже растения между собой сочетать. Мы не можем предсказать, как конкретно они себя поведут. То есть с точки зрения токсикологии, вот эта вся растительная история, она просто ужасна. Можно ли это как разовую акцию? Ну а почему нет? Кому-то нравится. Ну действительно, а почему нет? Я вот сейчас в Красноярске был, подарили очень интересный чай. Там и хвоя, и шишки, и там прочие. Там вообще нет чая никакого. Но вот такой набор трав довольно интересный. Ну, один раз заварить, да, так необычно. Или гречишный чай, то же самое. Ну, опять же, необычно, интересно. Но когда мы начинаем действительно переходить на некие растения, которые, про которые мы точно знаем, что там внутри есть некие не очень полезные для нас вещества, казалось бы, подождите, ромашка, она же вообще от всего. Да, ну мы все прекрасно знаем, что можно там, не знаю, либо ванночки делать, либо горло полоскать, либо еще как угодно, и она будет лечить. И вот тут сразу возникает вопрос, подождите, а за счет чего она лечит? Значит, у нее есть некие действующие вещества, которые не должны поступать в организм регулярно в больших дозах, так получается. Да, вот почему-то у людей вот это два и два не складывается между собой. А они, по идее, должны были бы сложиться, потому что ромашка аптечная, вот она, смотрите. Во-первых, она на этой схеме есть. То есть она уже сразу несовместима с очень многими лекарственными веществами. Первое начинается. Дальше есть такая прекрасная токсикологическая база, называется Ливертокс. Это сборник всего гепатотоксического. И под биодобавки и всякие растительные вещества тут отдельная глава. Просто. Далее. Это еще не все. Потому что если мы берем ромашку и смотрим клинические случаи, что у нас там описано. Ладно, аллергия, анафилаксия – это редкость. Все-таки редкость. А вот что часто бывает, так это кровотечение. Почему? А потому что ромашка содержит кумарины. И эти самые кумарины, кстати, забегая вперед, они тормозят вот те самые ферменты системы цитохрома P450. То есть вот мы сразу понимаем, что здесь не так. И выясняется, что, например, если человек... Ему назначена, ну, то, что называется вторичная профилактика сердечно-сосудистой патологии. То есть он перенес инсульт или инфаркт. Ему назначили, скажем, варфарин. Вот ромашка, все для него, вот. Почему? А просто потому, что кумарины, они будут иначе действовать на свертывающую систему, то есть заходить как бы с еще одной стороны. А бывает так, что человек, например, пьет целый набор, потому что он же, например, перенес инсульт. Это что значит? Надо пить антиоксиданты. Об этом во всех соцсетях написано витамин Е. И в тех же соцсетях еще даже скидку дадут и промокод специальный. Можно купить гинкобилоба, который для ума. Ну вот все, что я перечисляю, включая ромашку, включая прочие вещи, это все действует на противосвертывающую систему. И ее немножко глушит. То есть с разных сторон мы тормозим свертываемость крови. Хотя вроде бы должны были делать для человека лучше. В итоге он снова уезжает на скорой, но уже немножко с другим инсультом. Был ишемический, приехал с геморрагическим. Такие, опять же, это клинические случаи, это не просто так. Это именно кровью прям натурально написано. Далее, ниацин. Вот эта история мне тоже очень нравится. Потому что его очень активно продают и рассказывают о том, что это ну прям чудо. Какое средство? Продлевает жизнь, кстати, если что. Тоже продлевает жизнь. И помогает сердцу. И вообще, я взял специальное описание с одного из спортивных сайтов. Ну, вы знаете, с ниацином ничего не могут поделать. Ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Я его боюсь. Серьезно, как токсиколог я боюсь этого вещества. Это как так? Ничего себе. Это что за монстр? Нет, так не пойдет. Ну и тут, смотрите, ниацин – это единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством. Подождите, а витамин С? А витамин Е? Мы только же сейчас о них говорили. Они же все были прекрасны. В общем, вот этих внутренних противоречий здесь более чем достаточно. И да, видите, нормализует содержание холестерина в крови. Чуть ли не единственное. И прочее, прочее, прочее. Ну, хорошо, давайте разбираться. Никто же не против. Давайте разбираться. Я не против. Давайте мы посмотрим, вот относительно свежее исследование 2014 года, почему оно мне нравится, оно очень масштабное, то есть оно очень большое, там более 50, по-моему, тысяч человек использовалось внутри, эта выборка довольно крупная. И здесь очень важно, да, что здесь смотрели именно по тому, как различные витамины и то, что называют минералами, оно влияет на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, и другие, общую смертность, включая рак. Вот там выясняется великолепное. Оно мне, конечно, очень нравится. Потому что, смотрите, все, что ниже прямой, да, вот этой вот, ниже нуля, все, что ниже нуля, это все хорошо. Все, что выше нуля, это все плохо. И важно, вот эти цифры, там, где P равно, оно должно быть 0,05 и меньше. На все остальное можем даже не смотреть. И в результате у нас получается, что мы можем так более-менее опираться на фолаты, то есть фолиевая кислота, B9. Тут как бы никто не спорит, ну да, нормальная, нужная вещь. Ну как бы без нее довольно сложно. И группа B целиком, то есть витамины группы B целиком, я подозреваю, что скорее всего за счет фолатов. А вот, например, если мы выделим отдельно антиоксиданты, то они будут увеличивать риск. А если мы будем смотреть на ниацин, на B3 отдельно, он тоже будет увеличивать риск. То есть получается, что ровным счетом ничего хорошего. У нас растут и на кальции, и на витаминах С, например, на витаминно-минеральных комплексах так немножечко снижает, но я думаю, за счет того, что вот те же фолаты подтягиваются, да, или прочие вещи. То есть вот у нас туда-сюда колбасит все эти данные, и мы ни на что из этого опереться не можем. У нас нет подтверждения того, что все это работает. Вот какой вывод из этого исследования можно сделать. А местами это даже сильно хуже. Ну вот тот же кальций, хотя там, конечно, стат достоверность очень не очень. А, например, есть Кохрейновский обзор. То есть такое, ну, есть такое Кохрейновское сотрудничество, которое оценивает качество исследований по данной теме какой-то. Оно берет тему, набирает исследования и смотрит, что в принципе на сегодня есть. Какого качества доказательства и что мы можем утверждать. Очень полезно. И здесь довольно большая выборка. Опять же, мы взяли ниацин для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистой патологии. 23 рандомизированных исследования, почти 40 тысяч участников. Ну, в общем, неплохо. Неплохо. Прям сразу скажу. И выясняется, что нет, не работает. И даже немножко вредит. И почему, разобрались в 2024 году. Почему ниацин увеличивает сердечно-сосудистые риски, хотя, по идее, он как бы должен защищать? Оказывается, нет. Очень интересная история, она мне очень понравилась. На самом деле, получается, что как только мы начинаем добавлять избыток B3, избыток, это важно, не то, что мы получаем с пищей, вон те вот бочонки, да, вот это мы все получаем с пищей. Частично синтезируем, кстати, опять же, здесь история, как с Годжи. Это никотиновая кислота, если что, забегая вперед. Но ниацин круче звучит. Так вот, та же самая никотиновая кислота, никотинамид и ниацин, это все в витамин B3 входит. Как только мы начинаем его добавлять больше в виде добавок сверху, активируются определенные гены, и очень большое количество вот этих молекул превращается в два очень неприятных метаболита. Вон, 2PI и 4PI. А что в них неприятного? А они вызывают сосудистое воспаление. Причем везде. И в коронарных артериях, и в мелких артериях мозга. И привлекают туда лейкоциты, и что только не делают. То есть как только мы начинаем пытаться стать здоровее, мы заболеваем. Вот такая интересная вещь. Парадокс, да, казалось бы. Еще раз, мы в течение эволюции очень долгое время вырабатывали механизмы, чтобы это все работало именно как извлечение из пищи. В В комплексе, кстати, не исключено, что в комплексе есть даже такая концепция интересная, называется феномен окружения. То есть, когда мы забираем из еды не только вот тот же ниацин, но еще что-то вокруг него, что мы даже можем не знать. Но вот в комплексе оно прям усваивается хорошо и нам не вредит. Как только берем чистое вещество и в большом количестве начинаем его добавлять, тут же вылезает токсикология. Причем мы вот даже расписали, как конкретно, что именно возникает. И идут даже эпигенетические изменения, то есть увеличивается экспрессия определенных генов. Это получается, что мы себя начинаем изнутри ломать в очень нехорошую сторону. Таких ситуаций много. Вот видите, я уже не первую такую ситуацию показываю. Когда мы пытаемся сделать себя лучше, а получается как раз ровно наоборот. А плюс, опять же, токсикологи прекрасно знают, что есть гепатотоксичность у ниацина. Причем даже доходит дело до фульминантного гепатита. Что это такое? Это такой молниеносный гепатит. Что называется, печень вышла из чата. Все. И ничего не сделаешь, только трансплантация. Если нет органа, все, человек умирает. И даже на очень относительно небольших дозах, на 2 граммах, когда в самом-самом начале я показывал бутылочку с ниацином, там было 500 миллиграмм в каждой капсуле. То есть 4 капсулки и, пожалуйста, здрасте. Опасно? Опасно превышать вот эти самые пищевые дозы. Но людям объяснять это не получается. Все же говорят, ну смотрите, Лайнус Полинг ел по 18 грамм витамина С. И сколько прожил? Ну подождите, все люди разные? Это же вы нам с той стороны говорите, что все люди разные, нужно учитывать индивидуальные особенности. То, что он делал, оно было справедливо только для него. У него было заболевание почек, у него была просто невероятная там проблема с поставкой всех питательных веществ в организм, включая витамин С. Ну и плюс витамин С все-таки не настолько токсичен, да, и мы знаем, что там только чуть-чуть увеличится риск развития камней в почках и будет, ну, такой раздраженный кишечник. То есть будет постоянная диарея и прочие неприятности. Все на этом. Витамин С для нас ничего страшного не сделает. А у нас есть убийцы, прям натуральные. Причем кто это? Витамин D, между прочим. Витамин А, витамин В3, витамин В6. У них есть гипервитаминозы с летальными исходами. Ой. Коллаген. Вот давайте я не буду про это рассказывать. Я сейчас очень-очень коротенько отправлю вас куда почитать, да, потому что специалисты уже это все разобрали. Мне больше нравится другая история. То есть почему сейчас такой взрыв? Почему вот так вот все невероятно? Если мы отмотаем немножечко к 2021 году, выяснится, что Хлоя Кардашьян стала совладельцем одного из крупнейших заводов новозеландских по производству коллагена. После этого она у себя в соцсетях начала все это массово продвигать, а у нее подписчиков почти с нашу страну. Если вот взять население нашей страны, это подписчики Хлои Кардашьян. А там еще целое семейство этим занимается, вы же понимаете. И вот сегодня все, ну как же, ох, ничего себе, вы на нее посмотрите, хочу быть такой же, например. Ну, опять же, вспоминаем Полинга, вы не будете такими же. Все люди разные, все по-разному все это, да, и прочее, прочее. Плюс, естественно, у нее есть возможность и лучшие врачи, и лучшие тренеры, и ничего не делать, на работу не ходить. Именно потому, что она все это рассказывает и получает деньги. То есть вы как бы этого человека содержите, и потом удивляетесь, почему он так хорошо выглядит. А вот все потому же. А для людей, для обычных, нужно ли пить коллаген? Мне очень понравился ответ Дарьи Краташовой, она PhD во Франции, работает в институте Пастера, иммунолог. И она очень коротко на этот вопрос ответила. То есть не пить, есть. Коллаген есть в еде. И, строго говоря, на этом все. То есть мы можем его получать оттуда. И что самое интересное во всей вот этой истории, что люди, опять же, вот которые вот это дело продвигают, они наделяют наш организм избыточной интеллектуальностью на уровне клеток. Объяснение следующее. Мы едим, важно, правильный коллаген. В еде он неправильный, забегая вперед. А в биодобавках только там правильный. Мы едим правильный коллаген. Он в желудочно-кишечном тракте каким-то образом направляется только в кожу. И там, как вы понимаете, чуть ли не в нативном виде откладывается, либо начинается новый как бы вот виток, да, его синтеза. Хорошо, у меня сразу вопрос. Вообще-то там два основных белка. Коллаген и эластин. За упругость кожи отвечает эластин, если что. А коллаген за всякие рубцы и прочие неприятные вещи. Может, не надо? Может быть, эластин надо, да? Но у нас пока еще никто из кардашьянов не купил завод по производству эластина, поэтому, видимо, будет только коллаген пока. Так вот, как мы поступаем с любыми белками? Мы их разбираем. Почему? Это опасно. Любой белок может быть токсином, регуляторным белком, аллергеном, да еще много чем. Когда говорят, что мы разбираем до аминокислот, это неправда. Это упрощение. Не всегда до аминокислот. Иногда это могут быть сцепки из 2-3 штук. И вот тогда нам начинают опять с той стороны говорить. А смотрите, когда человек пьет биодобавки коллагена, у него вот эти триплеты, ну, неправильно называть триплеты, это все-таки другой термин, вот эта вот сцепка из 3 аминокислот, характерных коллагеновых, она встречается в коже. Ну да, встречается. Если мы возьмем пробы из других мест, я вас уверяю, мы их и там найдем. У нас нет никаких бирок там внутри организма. Вот у нас входит некая молекула, и так, пойдешь в кожу. Или там, пойдешь в печень, или еще куда-нибудь. Вот такого нет, мы не можем этим управлять. Оно пойдет туда, куда пойдет. Ну как получится. Мы не можем сказать, куда оно точно явится. В этом проблема. Мы не можем гарантировать результат. Плохого в этом ничего нет, но и хорошего тоже. Потому что мы создаем проблему человеку и потом предлагаем вот такое вот решение. Я, конечно, понимаю, что это правильный подход. Давайте лечить здоровых. Это безопасно. И это гораздо с большей вероятностью каким-то успехом закончится. Но мы здоровому внушим, что он больной. Каким образом? Отдадим вот такой вот огромный перечень неспецифических проявлений. Там каждый найдет себя. Ну, примерно как с гороскопами. Но здесь то же самое. Сдайте 50 параметров анализа, я вам гарантирую, я найду у вас патологию. У меня есть специализация по клинической лабораторной диагностике. Я найду. На 100% гарантирую. Найду, к чему прикопаться. А если не найду, я придумаю. То есть я придумаю некий индекс или еще там что-нибудь в этом роде. Можно, например, человеку продавать зарождающуюся болезнь. Тоже очень удобно. Он же не проверит. Смотрите, вот мы при помощи сверхсупердиагностики, это может быть, не знаю, от диагностики ауры до диагностики, не знаю, микрофлоры или что-то в этом роде, можно даже по волосам, неважно. Главное, чтобы напугать. Смотрите, вот у вас здесь зарождается болезнь. Еще там она на молекулярном уровне. Вот вы выпьете эту биодобавку и не заболеете. Что интересно, его не обманут. Он выпьет эту биодобавку и вот этим не заболеет. По крайней мере, вот прямо сейчас. Ему скажут, вот видите, вы же не заболели, значит работает. Человеку этого будет достаточно. Вся индустрия биодобавок заточена на лечение здоровых, это очень удобно. Потому что к реальным больным они все-таки, к счастью, не подойдут, оно просто не сработает. Есть и более подробный разбор у той же Дарьи в Дзене, можно просто найти по названию. А вот она там все это до молекул разобрала. Поскольку она специалист, все-таки я туда не полезу. А она разобрала вот буквально до молекул. Есть попроще объяснение от Альбины Комиссаровой. Тоже наш человек, диетолог, прекрасно выглядит при этом. Очень легко быть диетологом, да, при таком сложении. Можно что угодно рассказывать, ну и плюс еще молодость. Тоже здорово. Но это хорошо, потому что ей сложно предъявить, как тому же Александру Бурлакову, что он как бы слишком крупный, что-то в этом роде. Ну и мне такое тоже рассказывают. Но вот у нас есть Альбина. Поэтому здесь все то же самое, что самое противное. Она рассказывает все то же самое. Что да, ради бога, вы можете его пить, если вам нравится. Но ничего от него не ждите. Еду вы получите с гораздо большим удовольствием. И будет там все то же самое. Мы эти белки разберем на аминокислоты, ну, может быть, на такие, на олигопептиды, и потом из них соберем то, что нам требуется в конкретный данный момент. Причем что? Мы не знаем и не умеем этим управлять. И я скажу вот так, забегая вперед, и хорошо, что не умеем на самом деле, потому что организм в этом смысле умнее нас. А есть прям совсем такое, что называется, со звездочкой, потому что здесь прям такая хардкорная биохимия и разбор контраргументов с темной стороны. Кому интересно, прям вот рекомендую. Это вот для погружения, что называется, на полный штык. Если вдруг кому-то надо прям доказывать кому-то, что в интернете он не прав. Так, с коллагеном разобрались, с чаем, я так надеюсь, тоже. И с ниацином в том числе. То есть заявленное в анонсе я в общем-то разобрал. Но, как вы понимаете, это же далеко не все, потому что проблема-то гораздо шире. Нам бы как-нибудь понять, а что вообще это такое заявление? Что это за явление в принципе? Это чистой воды маркетинг, не более того. Это не может быть ответом на какие-то современные вызовы. Например, ну опять же, как преподносится, как индульгенция.

при помощи биодобавок. Но это еще не все, потому что есть огромный спектр проблем, который связан именно с этой формой регистрации. Тут важно понимать, что это форма регистрации пищевого продукта во всем мире. И здесь зарыта, я не знаю, целая упряжка собак. Давайте разбираться. Потому что с этим сложно, это правда. Потому что если вы зайдете в аптеку, то зачастую бывает такая, знаете, смешанная выкладка, то, что называется. Когда лекарства вперемешку с биодобавками, хотя так нельзя делать. Под них должна быть отдельная витрина и отдельная вывеска. Даже Роспотребнадзор, который иногда выступает за то, что надо восполнять дефицит нутриентов биодобавками, даже они говорят, что это вот исключительно, если вам прямо очень сильно надо что-то восполнить, как некий дефицит, и он прямо реально существует. Но ничего сверх-супер такого медицинского от этого не ждите. Это еда, забегая вперед. И здесь тоже это сказано, что это еда. И занимается это не лекарственное ведомство, не Росздравнадзор, а Роспотребнадзор. То есть пищевое ведомство. Далее. Аптечный рынок. Самый главный ответ, почему это существует. А потому что это выгодно. И когда говорят, что это натуральный и альтернативный такой ответ Big Pharma, неправда. 4 есть крупнейших производителя биодобавок в мире, 2 из них чистая Big Pharma. Просто вот бегей некуда. Это Bayer и Pfizer. А почему нет, если это продается? Все прекрасно. Это называется парафармацевтика на самом деле. И да, если есть спрос, а почему бы нет? Мы и лекарства будем продавать, и вакцины, и биодобавки. Так что это не ответ. Это один из продуктов Big Pharma. Далее, это не самые дешевые продукты. То есть они позиционируются как некое здоровье. Но вы же не будете тратить на здоровье мало, правильно? И еще раз важно, деньги отбирают в основном у здоровых. А у них они есть, вы же понимаете. Вы же еще на лекарства не тратите, те, кто здоровые, да? Вы пошли, купили какую-то еду. Зачем? Надо было купить биодобавки. Вот то, что у вас все осталось, идите, несите теперь либо в аптеку, либо специальным людям в социальных сетях. Они поделятся промокодом, все будет хорошо. Это исключительно средство от лишних денег, не более того. И вот помните причины и следствия. Когда говорят, а смотрите, в Японии 90% населения принимает биодобавки и живут долго. Это две параллельные вещи. Да, то есть это между собой связано только одним доходом. Это страна с высоким доходом. Если мы посмотрим продажи по миру, то в основном биодобавки покупают в странах с высоким доходом. Ну, со средним там поменьше, а вот, скажем, какая-нибудь Африка ниже Сахары, там этого вообще нет. А зачем им? Им и так плохо, им еще и биодобавки сверху. Так что здесь нет, здесь вот все это довольно четко, опять же, все это четко раскладывается, четко просматривается. Но людям очень-очень грамотно пудрят мозги. И здесь есть еще одна вещь. Повторяю, что это форма регистрации пищевого продукта. Но в аптеке вы ее не распознаете сразу. То есть вот стоят на витрине рядышком 2 витаминно-минеральных комплекса. Даже одного производителя, даже одной линейки. Одно из лекарств, а второе биодобавка. Вот так вы не узнаете никогда. Что нужно сделать? Нужно покрутить упаковку, посмотреть регистрационный номер, залезть поискать вкладыш, либо это будет инструкция, полезть в реестры, и только тогда вы разберетесь, что вот это биодобавка, а это лекарственное средство. Хотя все одно и то же. А почему этим пользуются? Потому что упрощенная регистрация. То есть, когда у нас есть, действительно производитель зашел с некой линейкой витаминно-минеральных комплексов, дальше он ее может расширять за счет биодобавок. Зачем? Уже все проверили, уже все разобрались. Витаминами, ну как мы разобрались, да, можно навредить, но это прям надо очень постараться. Поэтому биодобавки там вполне себе могут быть. Ничего страшного в этом нет. То есть вот это вот важно понимать, что это просто форма регистрации. Это не то, что биодобавки – это витамины. Нет. Витамины могут быть и тем, и тем. Но я бы выбирал все-таки в виде лекарственных средств, все-таки это более-менее гарантия качественного количественного состава. А с витаминами, ладно, здесь просто не досыпят чаще всего. Не досыпят. А иногда могут, но очень редко.
сделать побольше, с запасом, да, чтобы срок годности чуть-чуть увеличить.

0: Но это редко бывает, чаще меньше. Но почему? Почему биодобавки работают? Почему люди рассказывают о том, что я вот начинаю принимать похудательные биодобавки, и из меня шлаки вот просто ливнем? Или еще там что-нибудь в этом роде, он принимает мужскую биодобавку, и вот все как надо, да? Или еще что-то в этом роде. Такие рассказы не на ровном месте. Все очень просто. Добавляем, но не рассказываем. То есть биодобавки не должны работать, поскольку это еда. Это важно. Но люди должны их покупать, и для этого должны видеть эффект. Значит, мы туда будем подсыпать фармсубстанции. Это проблема во всем мире. Во всем мире. Не только у нас. У нас вот совсем свежий случай. Может быть, даже кто-то слышал о нем. Когда женщину в Ростове приняли за вот такой вот препарат. А он натуральный, абсолютно лекарственный, вроде бы должен быть. Имеется в виду, это биодобавка с лекарственными травами. В том числе. Но, чтобы похудательная точно работала, туда подсыпали сибутрамин. Ну, такое тяжелейшее вещество на самом деле, очень тяжелый препарат, с кучей противопоказаний, который только по назначению врача должен быть, только под его контролем и под контролем кучи параметров. Но здесь он просто, вот что называется, в подарок. Ну, вот, довольно грустно, потому что это сильно действующее, оно из определенных списков и влечет за собой до уголовной, в общем, ответственности, если такие вещи принять. Нет, это не наркотик, потому что амфетамины тоже сыпят. Ну, что-то в этом роде. Нет, вы зря смеетесь, абсолютно так и есть.
1: Для чего прописывают
0: сибутрамин? А вот для того, чтобы был эффект. Прописывают, это когда какое-то очень тяжелое ожирение. Но сейчас, скорее всего, даже его не будут использовать. Это из прошлого, ну, лет 20, наверное, назад. Сейчас какой-нибудь семаглутид пропишут или что-то в этом роде. Да. Нет. Там немножечко другая система. Это предыдущий, то есть сибутрамин, это предыдущая итерация препаратов против вот именно ожирения. Причем такого клинически выраженного, с эндокринологическими нарушениями и прочее. Эндокринологи им пользовались, да, действительно. Но вот, да, под контролем параметров, строго по назначениям, там куча противопоказаний. А здесь, пожалуйста, с биодобавкой приехал. Но, например, Австралия. Мы уже разобрались, что там плохо, да? Так там с биодобавками тоже плохо. Потому что они взяли 26 образцов, и только 2 из них оказались нормальными, чистенькими. То есть в них было только то, что заявил производитель. А в 24 нашли вот это. Мне особенно нравится ДНК коз, кошек, собак, крыс, змей, лягушек. Это вот как? Вот на улице подмели это все просто, да, собрали в одну катку и как бы утрамбовали. Так что ли получилось? А здесь, смотрите, здесь есть грустные вещи. Ну ладно, стрихнин, мышьяк, кадмий, свинец, мы понимаем, это загрязнение. Причем стрихнин – прекрасное загрязнение, это вообще-то яд. Им Джоффри Бартона убили, скорее всего, кстати, так, забегая вперед. А если посмотреть на варфарин, разжижающая кровь, репатентера, то есть прям натурально настоящие, антибиотики, парацетамол, стероиды, то есть ничего себе, набор. Ну, может, это так только вот в Австралии? Да нет, не только в Австралии. Пожалуйста, Иран. То же самое взяли 8 натуральных и очень популярных в стране похудательных биодобавок. И что там нашли? Сибутрамин опять. Далее, фенолфталин, это слабительное, если что. Неселективная мочегонная. Идея, да, какая? Мочегонная, слабительная. Ну и чтобы не было грустно, амфипромон, психотропное вещество. Зато будет весело человеку, да, все прекрасно. Но опять же, не все. Может быть, это проблема развивающихся стран? Опять же, нет, потому что Соединенные Штаты, у них на сегодня в этом списке 1984 биодобавки, которые были пойманы на том, что подсыпали к себе туда внутрь в неконтролируемых количествах фармсубстанции. Иногда там было больше, чем суточная доза. И опять же, все то же самое. Да, ну... Даже антидепрессанты сыпят. Вот просто за, ну, чтобы, опять же, человеку было не грустно. Почему? Опять фенолфталин видим, опять фуросемид видим, опять прочие вещи. Ничего себе. То есть сюрприз какой получается. Это русская рулетка. Вот в чем проблема. Потому что в лекарствах все-таки качественный, количественный состав более-менее гарантирован. Там не может быть разброс более чем 5%. Ну, просто не пропустит это лекарство на выход. Плюс... Когда лекарство вышло, за ним наблюдают. И периодически из аптек берут специально, ну, такие вот образцы разных партий. И проверяют. Такая внезапная проверка. С биодобавками такого нет. Именно поэтому они существуют, что называется, до первого залета. Да, конечно, их отзовут с рынка. Но моментально появится новое. Либо тоже, но под другим названием. Причем это тоже изучали и смотрели, что до 90% возвращается потом. С тем же составом, иногда даже хуже. Почему? А вот именно по той причине, что надо показать человеку, что биодобавка работает. Если она некая спортивная, там будут кортикостероиды, чтобы были результаты. Да? Если она какая-нибудь обезболивающая, там будут либо нестероидные противовоспалительные средства, либо еще что-то в этом роде. Если она мужская, там будут натуральные репотентеры. Но ведь у всех этих вещей есть противопоказания, побочные эффекты, несовместимости. И в лекарствах это заявлено явно. А здесь нет, человек не знает. И вот в этом самая большая проблема. Мировая, я бы сказал. Где проверить? То есть как проверить? Ну, у нас есть определенный алгоритм, да? То есть мы проверяем по реестру Роспотребнадзора. Мы берем название, ищем регистрационное удостоверение в реестре Роспотребнадзор. Опять же, поиск также, вот, то есть реестр Роспотребнадзора, БАТ. Все, дальше выходит корявая форма поиска, как обычно, к сожалению. Но она работает, по крайней мере, уже неплохо. Дальше. Смотрим их по сайтам Федеральной антимонопольной службы, это название, и Роспотребнадзора. Не проштрафились ли они на чем-нибудь. Иногда бывает, что их ловят на всяком нехорошем. Проверьте по новостям. Далее. База Ливертокс. Я вам сегодня ее показал. То же самое. Пожалуйста, можно зайти и проверить, а упоминается ли где-нибудь в исследованиях эта конкретная биодобавка, если у вас на нее есть лишние деньги. Это важно, да? Далее, черный список FDA, я тоже его представил. Тоже можно посмотреть, есть или нет. Ну и по сайтам совместимости с лекарственными средствами, если вдруг вы что-то такое принимаете. Какие это сайты? Вот 4 внизу. 3 первых на английском языке, последний на русском и ориентирован на российский рынок. К сожалению, у нас не очень много ресурсов, но вот появился наконец-то хотя бы один, можно по нему сравнивать. Там все понятно, там все интуитивно ясно, вы просто берете между собой как бы два вещества и сравниваете. Что еще? Ну, еще, естественно, где не брать информацию. Это очень важно. Потому что PubMed очень часто ссылаются. А вот в PubMed, а вот в PubMed. Ну, простите, у меня по PubMed черный пояс. И я специально наспор находил противоположные по результатам исследования. То есть вот утверждение мне дают, а я тут же нахожу опровержение. Я даже специально находил исследования, которые можно интерпретировать так, что во время беременности белым женщинам нужен кокаин. Тогда у них меньше мертворождений. Вот так получается. Так что нет, в PubMed мы не ходим, потому что это помойка. Ну, по способу организации. Здесь все, что опубликовано, без какого-то отсева, без фильтров. Да, это для специалистов. То есть, если нам что-то нужно найти, да, мы туда полезем, мы будем в этом разбираться, это очень долго и муторно, обычным людям туда не надо ходить. Оно прям очень сильно вот эту вот картину мира исказит. Куда можно сходить, да, потому что я показал, куда не надо, а куда можно. Как реновское сотрудничество, оно есть и на русском языке в том числе. Я повторюсь, чем это хорошо. То есть, там ставится клинический вопрос. Например, нестероидные противовоспалительные средства при болях в пояснице. Вот так формулируется тема, собирается обзор, то есть собираются все исследования на эту тему. Они анализируются по качеству исследований своих. И делается вывод, причем обязательно он пишется, он прям так и называется, простыми словами. Есть объяснение простыми словами, то есть для пациентов. Что, какой мы можем вывод из этого сделать? Пользоваться, не пользоваться, есть у нас данные подтверждающие или нет и прочее. То есть вот такая ориентировочная вещь, очень удобная. Далее есть вот такой, опять же, иностранный, к сожалению, ресурс UpToDate. Для пациентов, именно пациентская часть, она бесплатная. Врачам нужна подписка, к сожалению. Ну, нам иранские товарищи предоставили зеркало бесплатное. Мы оттуда таскаем все-таки врачебные вещи. А для пациентов на обычном, на нормальном ресурсе пациентские Подборки, они тоже доступны. Чем хорошо, там постоянно актуальная информация. Чем плохо, это всегда авторская информация, вот что важно. То есть это авторские интерпретации, это нужно понимать. Это не клинические рекомендации, это именно обзор литературы. Но для пациентов очень даже хорошо, там, ну, скажем так, откровенной чуши точно не будет. Там будет вот как оно есть на сегодня, то есть почему up-to-date, к сегодняшней дате. Как оно выглядит к сегодняшней дате. Далее. На русском есть Медач. Он вырос из такого, из хулиганского проекта на самом деле, но теперь вполне себе приемлемый ресурс. Он, правда, то доступен, то недоступен, но тем не менее, когда доступен, прям хорошо. Потому что здесь есть и переводы, есть и собственные материалы, и я точно знаю, кто его делает. То есть люди действительно с медицинским образованием. Начинали врачи-ординаторы, сейчас они уже все, они уже практикующие нормальные специалисты, есть и научники, есть и прочие люди, то есть нормальный ресурс. Вот этот еще лучше, биомолекула, потому что здесь и биомед в том числе присутствует. Если вы хотите расширить свои знания по какому-нибудь из направлений, ну скажем, МРНК-технологии, генетическое редактирование, или вот что-нибудь, вот что угодно, можно здесь поискать. Здесь есть и спецпроекты, в том числе большие, скажем, по клиническим исследованиям. Я был здесь, как он правильно называется, эксперт, по-моему, приглашенный, что-то в этом роде. Как раз по клиническим исследованиям мы рассказывали, как они устроены, что такое контрактная исследовательская организация, почему три фазы и прочее, прочее. Вот это все было очень подробно расписано. И такого здесь много и по вакцинам, и по лекарствам, по всяким внутренним нашим вот этим интересным механизмам. Даже комиксы есть. Что интересно. И если вдруг так опять, забегая, что называется, вперед, кто-то хочет попробовать себя автором в биомеде, ну вот прям чувствует, что получится. Регулярно, каждый год здесь проводится конкурс. Мол, биотекст называется. И в жюри, я уже сбежал оттуда, почему? Потому что присылали по 250 работ в последнее время. То есть это все надо прочитать и оценить, это нереально. Но там люди, которые являются либо главными редакторами ведущих российских изданий, которые пишут о науке, либо научными редакторами каких-то крупных издательств, либо что-то в этом роде. То есть если вдруг человек прям молодец, его заметят и заберут куда-нибудь, чем-нибудь заниматься полезным. Так что рекомендую. Далее, это, соответственно, блогеры, самые разнообразные. Как вы понимаете, это тоже важно на сегодня, потому что специалисты есть даже в запретных соцсетях. Как бы это странно ни звучало, у них там огромное количество подписчиков. Конечно, не столько, сколько у Кардашьянов, но, тем не менее, есть специалисты, есть кого почитать, скажем так. И что интересно, вы посмотрите, да, то есть разные направления. Я взял такие, наиболее популярные, то есть там, где чаще всего возникают самые разнообразные вопросы. И, естественно, как же без книг? Само собой, по-прежнему продолжаю рекомендовать книги Елены Мотовой по диетологии. Почему? Потому что вот в двух книжках тут разобрано практически все. И как усваивается еда, и почему невозможны суперфуды именно с точки зрения диетолога, и как ко всему этому относиться, и там и прочее, прочее. Очень-очень подробно. А у Александра Бурлакова прекрасно разобраны диеты. Вот именно с точки зрения исследований. Он берет, там, скажем, карнивор диету и поехали. Так-так-так, вот это, то-то, то-то, то-то. Почему возникло, что это такое, из чего состоит, чем подтверждается эффективность или там какие есть противоположные из доказательства. Так что, да, такой своеобразный сборник аргументов, опять же, если вам нужно с кем-то драться. Плюс великолепная книга Всеволода Астахновича «Едал я ваши мифы», то же самое, научный взгляд на еду, разбор уже других немножко мифов. Прекрасная книга «Витамания» Кэтрин Прайс. Я так чуть-чуть по витаминам прошелся, а Кэтрин здесь прям так в полный рост. Начиная от истоков вообще, почему это все зародилось и к чему это в итоге нас может привести. И плюс прекрасная книга Ольги Косниковой по различным добавкам уже в еде. Имеется в виду те, которые с индексом Е. Вы же знаете, что они ужасные и страшные. Хотя нет, забегая вперед. Все, что есть в кодекс алиментариус, все можно есть. Но важно в пищевых количествах. Да, я сегодня это повторял неоднократно. Вот Ольге все это очень подробно расписано. Если вдруг кому-то стало интересно, то презентация в PDF можно по QR-коду скачать. Соответственно, все книжки, все аргументы, все картинки, все вещи, они все будут там внутри. Для вас это все сделано специально. И надеюсь, что все-таки некие такие ориентиры я дал. Я понимаю, что не на все вопросы я могу ответить все-таки, но на основные, я так надеюсь, все-таки дал ответ. Буду готов ответить на ваши вопросы, если вдруг они возникли.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Научная станция вызывает Землю. Как слышно, прием?

Я Александр Соколов, и 14-й форум «Ученые против мифов» стартует прямо у вас дома или там, где вы нас смотрите. Организаторы форума «Антропогенез.ру», лаборатория научных видео и проект «Научная станция». Сегодня и завтра мы с вами будем работать над коллективным иммунитетом, защищающим от предрассудков, заблуждений и псевдонаучных идей. Если во время мероприятия вам захочется смеяться или, напротив, вы испытаете приступ гнева, если ваша картина мира зашатается, не обращайте внимания. Это обычные побочные эффекты процесса иммунизации. Мы снова встречаемся с вами дистанционно, онлайн, но сам вид сцены большого зала МИСИС, я думаю, не оставляет сомнений, этот форум будет масштабным, даже более масштабным, чем форум осенний. Мы с трудом втиснули все выступления в двухдневную программу. И даже если вы комфортно устроились на диване, готовьтесь к напряженной работе. В конце каждого получасового выступления будет время для ваших вопросов. Пишите их в чаты. А обладателям билетов категории «Избранный сталкер» высланы ссылки на специальные формы для вопросов. Будут и голосования, и видеовопросы, и вредные оппоненты, в том числе из-за рубежа. Но помните, что каждое выступление у нас всегда начинается и заканчивается вовремя. После каждого доклада спикер выберет лучший вопрос. И авторы лучших вопросов у нас получают призы, книги от издательств «Alpina Nonfiction», «Корпус», «Питер», «Бомбора» и симпатичные пледы от магазина принтов и гаджетов «Ген.ру». Лучший отдых – смена деятельности, поэтому в перерывах смотрите увлекательные мастер-классы от российских и зарубежных коллег археолога Ивана Семьяна. А вечером трое смелых будут сражаться за ваши голоса и за главный приз на битве медиков.

0: космос зовет.
1: Космос. Холодный, далекий, вечный, бесконечный, враждебный и такой пугающе непонятный. И вы утверждаете, что можете что-то разглядеть в этой черной бездне? Давайте, расскажите нам, что происходило в миллиардах световых лет отсюда миллиарды лет назад. Раунд первый. Давным-давно в далекой галактике.
0: Не потому ли космос такой черный, что в нем так много темной материи?
1: Дмитрий Вибе. Доктор физико-математических наук. Профессор РАН. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. Автор около 70 научных статей.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Давайте мы сначала опросим наших зрителей. Друзья, давайте проголосуем. Вопрос. Какое из следующих утверждений верно? Темная материя состоит из черных карликов. Темная материя настолько темна, что ее возможно увидеть, только если ее освещают звезды. Темная материя – синоним темной энергии. Согласно стандартной космологической модели, темная материя составляет большую часть вещества Вселенной. Темная материя до сих пор не обнаружена. И, наконец, темная материя скрывается внутри черных дыр. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Я хочу спросить. Вы когда у нас в прошлый раз выступали, потом жаловались, что вас атаковали уфологи. А кто набежит в комментарии после сегодняшнего вашего доклада? Какие-нибудь отрицатели черной материи такие существуют в природе?
2: Отрицатели темной материи бесспорно существуют. И если посмотреть комментарии под различными роликами или текстами о темной материи, видно, что в целом народ к этой концепции относится довольно-таки скептически. Я имею в виду тот народ, у которого есть стимул комментировать что-то в интернете. Правда, нашествия особого я не ожидаю, потому что все-таки люди, которые видят летающие тарелки, мне кажется, более активны в этом отношении. И здесь ситуация несколько противоположная. Летающие тарелки все видят, а наука относится к ним без должного пиетета. А темное вещество совсем наоборот. Его никто не видел, включая ученых, но тем не менее в науке эта концепция как-то хорошо укоренилась. Я должен сразу предупредить, что у меня нет цели рассказать о темной материи. Я поставил перед собой несколько более скромную цель – разоблачить несколько мифов, которые, на мой взгляд, с нею связаны. Но, естественно, мне нельзя будет обойтись без того, чтобы все-таки хоть что-то о ней рассказать. На самом деле представление о том, что некоторое вещество мы можем наблюдать только по его гравитационному воздействию, появилось довольно давно, еще в 1844 году Бессель писал о том, что свет не является неотъемлемым свойством массы, и у него был повод так заявить. В этой работе он сообщил об открытии двух невидимых спутников Сириуса и Проциона. Далее на фотографиях появлялись некие облака темного вещества, которые казались неизлучающими, и именно к этим облакам часто применялся термин «темное вещество». Наконец, существование не светящихся, но гравитирующих черных звезд логично вытекало из тогдашних представлений о звездной эволюции, согласно которым звезды разогревались в результате сжатия, потом какое-то время высвечивали эту энергию, остывали и становились невидимыми. Неоднократно предпринимались попытки обнаружить признаки наличие этих звезд по их гравитационному воздействию. То есть вот у нас есть галактический диск, и в этом диске наряду с обычными светлыми звездами присутствуют вот эти вот темные звезды, и мы можем оценить их вклад в общую массу, анализируя движение звезд, видимых звезд, потому что движение видимых звезд подчиняется в том числе и гравитации невидимых звездных остатков. Такие исследования проводились неоднократно, большой вклад и, наверное, наиболее известный вклад в них внес Ян Орт. Но общее заключение этих исследований, которое, в общем, протянулось и в наши дни, состоит в том, что нам не нужно сильно корректировать видимую массу в солнечной окрестности, чтобы объяснить наблюдаемые движения звезд. Чем бы ни было темное вещество, в солнечной окрестности его не очень много. Однако значение темного вещества оказалось существенно более высоким на больших пространственных масштабах. И вообще начало современных представлений о темном веществе обычно связывают с работой Фрица Цвики, которую он опубликовал в 1933 году. Он анализировал показанное здесь скопление галактик в Коми и использовал для его анализа следующее предположение. Если у нас есть некое облако гравитирующих точек, и это облако находится в состоянии равновесия, то есть скоростей гравитирующих точек достаточно для того, чтобы это облако не сжималось под действием собственной гравитации, но, с другой стороны, скорости не настолько велики, чтобы это облако разлетелось. В этом случае масса, радиус и скорость движения точек связаны вот таким вот простым соотношением, которое в первой строчке показано, оно известно как теорема Вериала. Радиус известен из наблюдений, а дальше вы можете либо посчитать массу и определить с ее помощью скорость, либо вы определяете скорость и при помощи скорости оцениваете массу. И вот у Цвики получилось, что ему какую-то общую картину построить таким образом не удается. Если просто просуммировать массы видимых галактик, получается величина примерно 8 на 10 в 11 масс Солнца, и из нее можно вычислить, что средняя скорость движения галактик в этом скоплении должна составлять примерно 80 км в секунду. Это значение находится в категорическом противоречии с наблюдаемыми скоростями, которые составляют 1500 км в секунду и выше, и если по этим скоростям оценить массу скопления, получается величина в 400 раз больше светящейся массы. И в этом контексте впервые Цвики использовал словосочетание «темная материя» или «темное вещество». Следующее указание на то, что такое вещество может существовать, было получено на несколько меньшем пространственном масштабе при помощи анализа кривых вращения дисковых галактик. И на самом деле это остается одним из основных свидетельств. В чем смысл этого анализа? Смысл состоит в следующем. Если вы видите всю массу галактики, то есть звезды отслеживают все распределение вещества, то скорость вращения звезд вокруг центра галактики должна сначала нарастать, потому что с удалением от центра галактики мы внутри орбиты получаем все больше и больше массы. А затем, когда внутри орбиты оказывается уже подавляющая часть массы галактики, дальше мы должны видеть спад скорости вращения звезд по закону Кеплера. И если у нас имеется светящийся диск с постоянным отношением массы к светимости, мы на больших расстояниях должны получить Кеплерову кривую. В 1939 году Бэбкоком была опубликована работа по анализу скоростей движения звезд в туманности Андромеды. Но у него фоточка была не очень хорошая, заменим ее на более современную. И он получил, что действительно при удалении от центра в туманности Андромеды скорости вращения звезд сначала растут, но потом кеплеровского спада мы не наблюдаем. На довольно-таки больших расстояниях уже от центра туманности Андромеды скорости вращения остаются постоянными. Это означает, что, точнее, Бэбкок сделал вывод, что отношение массы к светимости возрастает с удалением от центра галактики, туманность Андромеды становится темнее на больших расстояниях. Он предложил свое объяснение, что мы, может быть, немножко неправильно обращаемся с формулами, когда это анализируем. Но, в общем, это была одна галактика, не очень богатые данные, никто особо большого внимания на это не обратил тогда, и существенный интерес к кривым вращениям спиральных галактик возник уже в 70-е и 80-е годы, когда выяснилось, что плоская, не Кеплерова, а плоская кривая вращения характерна для всех дисковых галактик, и куда бы мы ни посмотрели, мы везде такую плоскую кривую видим. Опять же, изначально этому не очень большое значение было придано, по крайней мере, во всем мире, потому что оказалось, что для объяснения плоских кривых вращений на небольших расстояниях от центров галактик не нужны никакие экстремальные предположения о невидимой массе. Достаточно предположить, что ее там чуть-чуть больше, чем массы звезд, и тоже казалось, что это все может быть потом как-нибудь само рассосется. Но ситуация изменилась благодаря наблюдениям в радиодиапазоне. эти наблюдения уже не требуют звезд, они позволяют увидеть движение газа в галактике, атомарного водорода, который присутствует на очень больших расстояниях от центров, и оказалось, что плоские кривые вращения сохраняются на расстояниях в десятки килопарсек от центра галактик далеко за пределами оптического диска. Это означает, что гравитирующая масса галактики не заканчивается там, где заканчивается оптический диск. Еще один довод в пользу существования этой дополнительной массы был предложен в 1973 году Страйкером и Пиблсом, которые высказали такое утверждение, что в отсутствии вот этого гигантского невидимого гравитирующего гала диски, звездные диски спиральных галактик оказываются очень неустойчивыми, и они не могут существовать то длительное время, которое мы их наблюдаем. Таким образом, к концу 70-х, начало 80-х годов появилось несколько свидетельств того, что для объяснения движения звезд в галактиках и галактиках в скоплениях нам нужно предположение о том, что существует во Вселенной что-то еще. И мы переходим к первому мифу, согласно которому это что-то еще мы не наблюдаем просто потому, что у нас недостаточно пока наших наблюдательных возможностей, а на самом деле это обычное барионное вещество, и мы его увидим, когда у нас телескопы станут помощнее. На самом деле это не такое дикое предположение, и нужно понимать, что даже обычное вещество в некоторых обстоятельствах увидеть практически невозможно. Вот здесь я нарисовал такой простенький график, который показывает... Вот, допустим, нам масса темного вещества в галактике в нашей известна. Мы ее по кривой вращения можем оценить. Вот давайте мы эту массу темного вещества разобьем на объектики разных размеров и посмотрим, на какой длине получая зрения можно эти объектики расположить, чтобы мы начали их видеть. Если это, например, пыль, если темное вещество – это пыль, заполняющая пространство между звездами, то мы увидим это вещество на расстоянии уже порядка 100 парсек, то есть в очень близкой солнечной окрестности, оно начнет для нас заслонять фоновые звезды. Но как только мы переходим к объектикам размером больше нескольких миллиметров, они могут заполнить всю галактику, но останутся для нас невидимыми. И чем крупнее эти объекты, тем более они невидимы. Образно говоря, мы можем обеспечить существование темного гало чайниками Рассела. И мы никогда не сможем это опровергнуть. Но другое дело, что чайник Рассела – это все-таки образ. Можем ли мы каким-то образом, во-первых, объяснить существование темного гало более крупными объектами, а во-вторых, можем ли мы их увидеть? Не можем увидеть традиционными методами, может быть, удастся увидеть какими-то нетрадиционными. На самом деле такие объекты есть. Это объекты довольно крупных размеров и холодные. Холодные, то есть тусклые. Либо горячие, но очень маленькие, как нейтронные звезды. Это коричневые карлики, это остывшие черные, белые карлики, которые стали черными карликами. Нейтронные звезды, черные дыры. Черные дыры, конечно, это не барионное вещество, но если это звездные остатки, то это остаток барионного вещества. Можем ли мы увидеть темное гало, сформированное из этих объектов? Ну, оказывается, теоретически можем. Эти объекты в совокупности получили название MACHO – Massive Compact Halo Objects. Массивные компактные объекты гало. И мы их можем увидеть благодаря явлению микролинзирования. Если у нас есть некая фоновая звезда, и между нами и этой фоновой звездой проходит объект MACHO, то благодаря эффекту гравитационного линзирования мы увидим кратковременное поярчание этой фоновой звезды. Конечно, если у нас эта звезда одна, мы будем ждать очень долго, чтобы между нами и ею что-то прошло, но можно смотреть на те места, где звезд много, например, на соседние галактики, на Магеллановые облака, на туманность Андромеды. Такие проекты проводились, и оказалось, что слишком мало событий микролинзирования, чтобы связанными с этими событиями объектами MACHO можно было объяснить наличие темного гало. На самом деле сейчас начали появляться работы, что анализ проводился слишком строго, что на самом деле этих событий больше, просто значительная их часть была отброшена. Но на самом деле существует еще одно ограничение. И это ограничение связано с тем, что ни один компонент барионного вещества не появляется сам по себе. Ну, например, если говорить о чайниках Рассела, чайник – это фарфор, фарфор – это глина – это алюминий. Откуда бы у нас в гало такое огромное количество алюминия? И похожее ограничение можно приписать и другим объектам MACHO. Например, вот так выглядит распределение рождающихся звезд и субзвездных объектов по массам. Допустим, мы хотим объяснить темное гало коричневыми карликами. Мы знаем, сколько их должно быть, но в соответствии с начальной функцией масс к этому количеству мы должны присовокупить еще большее количество красных карликов, которые должны образоваться одновременно с коричневыми карликами. Мы эти красные карлики не наблюдаем. Либо начальная функция масс в галактическом гало была совсем другой, причем сильно специфически другой, либо мы все-таки от объяснений, связанных с барионным веществом, отказываемся. Есть еще некоторые варианты, и один из этих вариантов, таких не очень приятных, это твердый водород. Водорода мы можем совершенно спокойно напихать в темное гало любое количество. Другое дело, что термодинамически объяснить существование крупных частиц, состоящих только из водорода, достаточно сложно. Ну, фантазия у людей присутствует. Почему здесь нарисован Оумуамуа? Потому что была недавно опубликована работа, согласно которой он состоит из молекулярного водорода. Но, повторюсь, термодинамически это как-то очень маловероятно. То есть вот твердые частицы из тугоплавких элементов мы можем сформировать, но у нас тугоплавких элементов мало. Водорода много, но из него твердые частицы сложно сформировать. А второй миф, который часто встречается и в научных публикациях, и в околонаучных публикациях, состоит в том, что на самом деле главное доказательство существования темной материи — это кривые вращения спиральных галактик. И если мы придумаем другое объяснение для этих кривых вращений, мы тему темной материи закрыли. На самом деле это не так, и к настоящему времени доказательств существования темной материи существует несколько. Это движение звезд в галактиках, это движение спутников вокруг галактик, это движение галактик в скоплениях, но помимо этого это еще и горячий газ в скоплениях галактик, который имеет температуру в сотни миллионов кельвинов, но при этом не разлетается, как будто бы его удерживает от разлета, опять же, какая-то невидимая масса. И еще один забавный способ исследования распределения массы во Вселенной — это гравитационное линзирование. Мы его наблюдаем сейчас не только в отношении звезд, мы наблюдаем его в отношении скоплений галактик, которые находятся на значительных расстояниях. И когда у нас два скопления галактик находятся на одном луче зрения, и переднее скопление линзирует излучение фонового скопления, мы можем по характеру искажения изображений галактик в фоновом скоплении восстановить, как распределено вещество в переднем скоплении галактик, и мы тоже видим, что этого вещества существенно больше, чем в видимых галактиках скопления. На самом деле, если бы это была только кривое вращение, ситуация сейчас с темным веществом была бы существенно более неопределенная, потому что современные данные относительно кривой вращения нашей галактики оказываются довольно-таки противоречивыми. Вот здесь справа показаны результаты 2014 года. Бхаттачарджи с авторами промерили кривое вращение в нашей галактике аж до 60 килопарсек. То есть аж до 200 килопарсек, и обнаружили, что она остается плоской как минимум до 60 килопарсек, далеко за пределами оптического диска. То есть, с одной стороны, вроде бы у нас на больших расстояниях кривое вращение плоское, что указывает на наличие темного вещества. Но в 2015 году Газинур Гелазутдинов с авторами опубликовали другую работу, в которой показали, что если мы вдумчиво подходим к определению расстояний до звезд в солнечной окрестности, то мы получаем кривое вращение, которое больше похоже на Кеплерову, чем на плоскую. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что на самом деле у нас с движением звезд в некоторой солнечной окрестности все происходит достаточно сложно, и здесь огромное количество информации нам дал астрометрический спутник Гайя, который для 1,5 миллиарда звезд определил их пространственные параметры. И что оказалось? Оказалось, например, что вблизи Солнца присутствуют какие-то волнообразные структуры в распределении звезд, что значительная часть звезд на небе — это фрагменты распадающихся рассеянных звездных скоплений с какой-то своей особенной кинематикой, что когда мы смотрим на распределение в солнечной окрестности скоростей вращения и скоростей движения по радиусу, мы наблюдаем какие-то волнообразные, еще волнообразные структуры, которые здесь вверху справа показаны цветом. То есть движение звезд в солнечной окрестности — это далеко не только просто вращение вокруг центра галактики. И если мы это не будем учитывать, в общем, мы тоже можем впасть в какую-нибудь ересь. Следующий миф состоит в том, что темная материя — это просто какое-то жульничество, как будто бы задачка не сошлась с ответом, и в условии там что-то бритвочкой подправили. А на самом деле эта концепция совершенно противоречит современной физике. На самом деле это тоже не так. Оказалось, что с одной стороны, действительно, мы предъявляем темной материи какие-то довольно специфические требования. И кажется, что их в современную физику как-то впихнуть будет достаточно сложно. Но с другой стороны, выяснилось, что нет. Оказывается, современная физика с другой стороны тоже приходит к пониманию возможности наличия каких-то частиц, имеющих небарионную природу, которые вытекают из каких-то других соображений, но при этом хорошо подходят на роль темной материи. Наиболее популярные кандидаты — это, например, нейтралино, при помощи которых можно решить некоторые проблемы с массой бозона Хиггса, стерильные нейтрино, которые позволяют объяснить проблему с массой обычных нейтрино, аксионы, решающие некоторые проблемы квантовой хромодинамики. На самом деле, задолго до выяснение вот такой необычной природы кривых вращения дисковых галактик, еще в 60-е годы было у нас в Советском Союзе опубликовано предположение о возможном существовании некоего зеркального вещества, которое взаимодействует с обычным веществом только гравитационно. Ну и вот здесь интересно, что вот эти предположения, они всегда будили фантазию, будили какой-то креатив. И вот эта статья о зеркальном веществе академика Окуня, где он среди источников информации ссылается на научные статьи, а среди них на такую научную работу, как «Сквозь зеркало» и «Что там увидела Алиса» Льюиса Кэрролла. Поскольку это интересно не только астрономам, но и физикам, существует большое количество проектов по поиску этих частиц, разнообразные проекты в разных странах, разные технологии. Объединяет их то, что ни в одном из них убедительных свидетельств существования этих частиц получено пока не было. И в этом смысле, может быть, определенный прогресс будет достигнут в астрономических наблюдениях. Коль скоро темное вещество представляют собой эти загадочные частицы, может быть, мы увидим их в астрономических наблюдениях. Такие результаты тоже публикуются. Например, в 2014 году в двух работах было высказано предположение о существовании спектральной линии в рентгеновском диапазоне на энергию примерно 3,5 килоэлектрон-вольта. Эта линия может возникать в результате распада стерильных нейтрино. Ну или вот в верхнем правом углу показан спектр нейтронной звезды, в котором наблюдается некий избыток, опять же, в рентгеновском излучении, вблизи 5 килоэлектрон-вольт. Авторы предполагают, что это может быть признаком взаимодействия аксионов, рождающихся в нейтронной звезде, с ее магнитным полем. Пока вы видите, что не очень мощная линия, мягко говоря, не очень существенное превышение, связанное с аксионами, но, с другой стороны, распределение, например, спектральной линии на 3,5 килоэлектрон-вольт согласуется с ожидаемым распределением темной материи. Много споров, много альтернативных объяснений, много претензий высказывается к процедуре обработки наблюдений, но, тем не менее, эта тема остается живой. Четвертый миф. Почему-то довольно часто люди путают темную материю и темную энергию, иногда тоже с таким саркастическим окрасом. Мало того, что назвали это все дело темным, так еще и придумывают разные термины, чтобы еще сильнее запутать население. На самом деле темная материя и темная энергия — это разные вещи. И здесь, в общем, просматривается еще один способ вхождения темной материи в другие разделы физики. И это в данном случае космология. В те же 70-е годы пришло осознание того, что, во-первых, распределение вещества во Вселенной имеет достаточно сложную структуру, а во-вторых, эта структура не могла возникнуть в барионном веществе. Почему? Потому что в веществе барионном разделение отдельных флуктуаций могло произойти только после того, как вещество отделилось от излучения. Это произошло достаточно поздно, и к нашему времени эти структуры не успели бы вырасти. То есть Основу для этих структур должно составить некое вещество небарионное, которое от излучения отделилось существенно раньше. И вот, оказывается, у нас космология требует наличия некоего небарионного вещества, которое не взаимодействует с излучением, но при этом обладает гравитацией. И, здрасте, пожалуйста, у нас, оказывается, из физики галактик вытекает точно такое же требование. И почему бы их вместе с тобой не объединить? И современная, важной частью современной космологической модели являются вот эти буквы CDM, Cold Dark Matter, холодное темное вещество, которое, согласно этой модели, послужило скелетом, основой для формирования структур, а потом на эти структуры уже натекало барионное вещество, и там в центрах формировались галактики. То есть мы, во-первых, объясняем существование структур, а во-вторых, у нас автоматически галактики оказываются помещенными в темные гравитирующие гало. Но здесь есть еще буковка лямбда, который традиционно обозначается космологическая постоянная. Вот это как раз темная энергия. Темная энергия отвечает за расширение Вселенной. Темная материя отвечает за формирование структуры. Темная энергия отвечает за расширение. Их можно скомбинировать в единую модель. Эту модель потом обсчитывать, получать вот такие красивые картинки, сравнивать их с наблюдениями. Ну и делать выводы о том, насколько эта модель справедлива или несправедлива, может быть, ее надо менять или не надо менять. Но, в общем, тоже тут кусочки мозаики довольно хорошо приблизились друг к другу. Ну и, наконец, пятый миф. Это миф очень распространенный. Он, на самом деле, имеет отношение не только к темной материи. Суть его состоит в том, что вот лямбда CDM заполонила все. Все альтернативные концепции отметаются, их создателям затыкают рты. Отдельные люди с богатой фантазией утверждают даже, что авторам альтернативных моделей угрожают физической расправой. Это, конечно, тоже миф, это, конечно, тоже не так. Во-первых, если вы посмотрите современную литературу, вы увидите много критики модели лямбда CDM, и критики деталей, и критики основ, и вы увидите большое количество публикаций по альтернативным предположениям. И, наверное, одной из наиболее распространенных альтернатив является модель МОНТ, модифицированная ньютоновская динамика. Вот помните, я говорил, Цвикки предположил, что существует темная материя, Бэбкок предположил, что нам нужно немножко поиграть с формулами. Вот МОНТ — это как раз некая коррекция формул, согласно которой при движении с очень небольшими ускорениями либо второй закон Ньютона, либо закон всемирного тяготения перестают выполняться точно. Потому что, в конце концов, мы закон всемирного тяготения на больших расстояниях никогда не проверяли. Мы постулируем, что он там действует. А если он там не действует или действует с какими-то коррективами, мы можем объяснить необычные параметры движения звезд. Последние буквально месяцы, вот я выбрал две статьи с критикой лямбда CDM модели. Вот на левой картинке здесь показано, иллюстрируется довольно известная сейчас проблема, которая известна как Hubble tension. Проблема связана с тем, что определения постоянной Хаббла, выполненные разными способами, не сходятся друг с другом. Причем это расхождение далеко превышает ошибки определений. Еще одна проблема. Видите, тут даже статья, как называется, «A massive blow for lambda CDM», «Тяжелый удар по lambda CDM модели». Проблема эта заключается в том, что, как бы далеко мы ни смотрели, мы продолжаем видеть крупные структуры. И в данном случае авторы этой статьи приводят пример двух сталкивающихся скоплений галактик, больших сталкивающихся скоплений галактик, где-то на заре формирования Вселенной, где вроде бы как еще таких крупных структур не должно было быть. Еще одна известная проблема лямбда CDM модели – это проблема отсутствующих спутников. Вот здесь синим показаны результаты моделирования образования крупной галактики, и вокруг нее, видите, огромное количество более мелких сгустков темного вещества, которые должны были бы, казалось бы, стать карликовыми галактиками, спутниками большой галактики. Мы их не наблюдаем нигде. У нашей галактики спутников всего пара десятков, и то есть исследования, в которых утверждается, что эти спутники не сферически симметрично окружают нашу галактику, а образуют некую когерентную структуру. И это означает, что вот у нас этих спутников мало, два десятка, и это не те спутники, которые предсказываются лямбда-CDM-моделью. Проблема есть у альтернативных моделей. К модели МОНТ, например, предъявляются такие претензии, что галактики у нас очень разные. Есть галактики, в которых много темного вещества, есть галактики, в которых мало темного вещества. Ну, в этой интерпретации, конечно. Если это темное вещество, то ну, вы просто говорите, вот здесь его много, вот здесь его мало. Давайте потом разбираться, почему так. Но если вы говорите о том, что это закон Вселенной, тогда нужно объяснять, почему закон Вселенной здесь действует так, а здесь действует эдак. Но на самом деле я не столько хочу говорить о проблемах различных моделей, сколько о том, что если вы напишете хорошую статью с критикой лямбда-CDM-модели, и если вы напишете хорошую статью по альтернативной модели, эта работа будет опубликована. Если она не опубликована, это не означает, что вы стали жертвой заговора современных ортодоксальных физиков. Итоги. Предположение о существовании небарионной темной материи – это не единственный только плод звездной астрономии. Эта же концепция в тех же самых параметрах, в тех же самых пределах вписывается также в космологию и в физику элементарных частиц и приходит оттуда независимо. Но при этом приходится признать, что носитель темной материи по-прежнему неизвестен. Вариантов существует очень большое количество, но выделение какого-то одного из них – это по-прежнему дело будущего. Спасибо.
0: Спасибо. А сейчас вопрос вам хочет задать известный астрофизик Лоуренс Краус.
3: Добрый день, доктор Вибе. Беспокоит Лоуренс Краус. У меня один вопрос. Какая из частиц, претендующих на роль темной материи, кажется вам наиболее подходящей? И, на ваш взгляд, стоит ли надеяться, что ее обнаружат в течение нашей жизни с помощью подземных лабораторий? Надеюсь, вопрос не покажется скучным.
2: Да, спасибо. Во-первых, о том, какая из частиц кажется мне наиболее перспективной, я не думаю, что я имею какое-то право на мнение по этому вопросу, если физики, занимающиеся этой проблемой, до сих пор не пришли к единому выводу. Но вот что касается обнаружения, здесь, наверное, я бы больше надежды вкладывал не в подземные лаборатории, а все-таки в астрономические методы обнаружения. И я поясню, почему. На самом деле вот сейчас появляются работы относительно того, что темное вещество в окрестностях Солнца, в окрестностях нашей галактики, может быть распределено неравномерно. То есть, условно говоря, мы можем оказаться в какой-то пустоте в распределении темной материи, и мы просто по вот этому случайному своему положению ее будем искать очень долго, потому что ее вот случайно в нашем локальном объеме мало. Но когда мы

0: не говорим про какие-нибудь темные делишки или про каких-нибудь темных личностей, но на самом деле в этом вопросе собрана суть современной астрофизики. Подавляющее большинство, максимальный объем информации мы получаем с излучением. Мы точно так же и в обыденной жизни больше всего информации получаем через глаза, но в астрономии это особенно важно. И поэтому, если что-то светится или если что-то поглощает свет других объектов, у нас очень богатые возможности для исследования этого вещества. Как только вещество перестало взаимодействовать с излучением, возможности его изучать у нас резко сузились. То есть в данном случае темный, черный – это просто признание того, что мы получаем очень мало информации об этом объекте, ну и, соответственно, объект этот существенно дольше остается непонятным и загадочным.
1: Благодарю. А сейчас хотелось бы взглянуть на результаты голосования наших зрителей. Я надеюсь, сейчас нам их покажут. И получается, победила по стандартной космологической модели темная материя составляет большую часть вещества Вселенной. Как вы вообще оцениваете результаты голосования?
0: Хорошо.
1: Подготовленные.
0: Хорошо, да, прокачанная.
1: Молодцы. Ну, тем не менее, и про черных карликов тоже 5 человек проголосовало. Отлично. А сейчас вопрос от нашего зрителя Дмитрия Решетникова из Москвы. А какую практическую пользу получит человечество, когда и если обнаружит частицы и поймет физику темной материи?
0: Очень хороший вопрос, и вопрос довольно-таки традиционный. Дело в том, что темная материя – это фундаментальная наука. Фундаментальная наука не имеет своей целью получения практической пользы. Фундаментальная наука – это познание, в процессе которого мы время от времени получаем какие-то приятные бонусы в виде новых технологий. Но если мы посмотрим в прошлое и посмотрим на ключевые научные открытия, которые стали основой современных технологий, ни одно из этих открытий не было сделано нарочно. И существует такая легенда, что вы как будто бы Резерфорда спросили, какое практическое применение будет у обнаруженного им расщепления атомного ядра. А он якобы ответил, ну вы что, смеетесь, что ли, какое практическое применение? Так что практическое применение будет, а каким оно будет, покажет будущее.
1: Спасибо. Вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. Физика темной материи, как и квантовая физика, тема очень трудная для понимания большинством людей. Ваш коллега Борис Штерн то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал непонимающим эту тему учить математику. А если серьезно, каков ваш рецепт успешной популяризации этой сложной темы, чтобы даже заядлые гуманитарии сумели оценить ее научную важность?
0: Ну вот как Борис Штерн посоветовал изучать математику для понимания, для популяризации я бы советовал максимально математики избегать. То есть вот если вы читаете лекцию, и у вас там есть слово «лагранжиан», значит, вы пошли по неверному пути.
1: То есть мне, как человеку с математическим образованием, это уже…
0: Нет, я говорю о популяризации на широкую аудиторию. То есть тут…
1: Избегать.
0: Ну да.
1: Хорошо, спасибо. Вопрос от Сорокина Николая Федоровича. Один из кандидатов в темную материю – бозонные звезды. В интернете активно встречается утверждение, что бозонные звезды прозрачны для света, даже при условии, что масса такой звезды сравнима с массой массивной черной дыры. Почему бозонная звезда не имеет горизонта событий и не превращается сама в черную дыру?
0: Вот честно скажу, понятия не имею. То есть это уже как раз вот та часть физики, для изучения которой нужно более упорно исследовать математику. Но я вот простого ответа сейчас не берусь дать на этот вопрос.
1: Окей, вопрос от Егора Буткарева из Твери. Какие существуют способы обнаружения темной материи?
0: Если это барионная темная материя, я говорил, это микролинзирование, это объекты МАЧО. Да, я забыл еще сказать такой забавный момент. Один из популярных кандидатов в темную материю – это слабо взаимодействующие массивные частицы, сокращенно называемые WIMP. Weakly Interacting Massive Particles. WIMP в переводе с английского – это тряпка, слюнтяй. Ну и вот утверждается, что вот это противопоставление МАЧО и WIMP, оно не случайно. То есть это было нарочно задумано, то есть МАЧО – это микролинзирование, ну а частицы либо нужно ловить в лабораториях, Но при этом нужно будет потом...

0: помощью установить, что они мало того, что существуют, так именно они составляют темное вещество, либо это астрофизические методы детектирования.
1: Вопрос от постоянного зрителя наших трансляций. Пирожок с ковидлом спрашивает. Можно ли предположить, по аналогии с темной материей, участвующей только в гравитационном взаимодействии, наличие других материй, участвующих каждая только в своем элементарном взаимодействии?
0: Можно. То есть, я думаю, что в известном смысле стандартная модель что-то подобное и представляет собой.
1: Вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Из того, что вы говорите, получается, что темная материя кучкуется в основном на задворках скоплений. Почему так? Гравитация-то у нее вроде как та же самая. Почему ее не стягивает к центрам?
0: Вообще не припоминаю, чтобы я что-то такое говорил. На самом деле темная материя, ну, в соответствии с лямбда-CDM моделью, темная материя кучкуется, и именно она является вот этими затравочными центрами, вокруг которых формируются уже барионные сгустки, в конце концов превращающиеся в те галактики, скопления галактик, которые мы наблюдаем.
1: Спасибо. Вопрос от Светланы Гусейновой. Если есть темная материя, то возможно ли существование темных молекул, темных людей и цивилизаций? Может, мы поэтому их не видим и не слышим?
0: Ну, строго говоря, вот та зеркальная материя, о которой я говорил, она что-то подобное собой и представляет. И, ну, я думаю, при известной доле фантазии, да, там может существовать параллельная вселенная, которая с нами взаимодействует только гравитационно, ну, соответственно, мы ничего про нее узнать не можем и вольны предполагать все, что угодно.
1: Вопрос от Майка Ребелскам. Расскажите, пожалуйста, какие есть доказательства, что темное вещество – это не облака холодного водорода?
0: Ой, спасибо. На самом деле, конечно, я говорил о том, что из водорода мы можем лепить все, что угодно. Тут у нас нет ограничений по происхождению, у нас нет ограничений по количеству, водорода полно. И действительно высказываются предположения о том, что у нас темное вещество – это маленькие сгустки молекулярного водорода. Но дело в том, что это барионное вещество, и вот его мы наблюдать как раз можем. Сам молекулярный водород мы можем наблюдать в линиях поглощения на просвет, если у нас есть фоновый источник ультрафиолетового излучения. Но на самом деле есть еще одно соображение. Здесь опять либо мы остаемся в рамках нашей физической картины мира и говорим, что молекулярные облака водорода должны иметь в себе в качестве примесей более тяжелые элементы, которые наблюдаются существенно проще, чем водород. Либо мы предполагаем, что в нашем ГАЛО, которое, как мы знаем, заполнено не только водородом, но и тяжелыми элементами, выделяются сгустки молекулярного водорода не просто очень маленькие и компактные, но еще и свободные от прочих атомов. И здесь мы, на мой взгляд, уже просто перемещаемся в область чайников Рассела. То есть если мы разрешаем существовать в ГАЛО сгустком вещества с очень хитрыми свойствами, почему бы этому веществу не быть чайниками?
1: Спасибо. Вопрос от Максима Песцова. Если микролинзирование увеличивает светимость, может быть, недавнее повышение светимости Бетельгейзе связано с этим?
0: Нет. Дело в том, что у поярчания, связанного с микролинзированием, есть одно очень характерное свойство. Оно происходит одинаково во всех диапазонах, потому что гравитация одинаково изгибает излучение на всех длинах волн. Вот, так что в случае с Бетельгейзе это не проходит.
1: Еще один вопрос от Светланы Гусейновой. Правда ли, что существуют кварковые звезды? Какие звезды вообще самые экзотические?
0: Вообще это сложный вопрос, потому что экзотичность, наверное, зависит скорее от восприятия человека. И для меня, да, кварковые звезды – это штука крайне экзотическая, но для людей, которые занимаются нейтронными звездами, это, возможно, наоборот, что-то очень обыденное. Вот мне существенно более экзотическими, в силу моих профессиональных занятий, кажутся астероиды из молекулярного водорода. Вот. А кварковые звезды, ну, для меня это что-то там далеко.
1: Спасибо. Вопрос от Анастасии Мазановой. Где теоретически вероятнее всего обнаружить частицы темной материи? В космосе, под землей или в баке?
0: Я уже ответил на этот вопрос. Мне более перспективными кажутся космические наблюдения. Я еще раз подчеркну, наблюдения с целью обнаружения, не просто с целью обнаружения частиц, которые, возможно, как-то расширяют стандартную модель, а обнаружение частиц, которые расширяют стандартную модель и являются темным веществом. Вот в этом отношении мне космические наблюдения кажутся существенно более перспективными.
1: Вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Деметрицелест. Влияет ли темная материя на распространение гравитационных волн в пространстве?
0: Вообще говоря, да. Потому что уж чего у темной материи не отнять, так это ее гравитирующих свойств. На самом деле я забыл упомянуть еще об одном варианте, который тоже недавно был опубликован, именно по косвенному наблюдению гравитационных волн, связанных с темной материей. Как будто бы, ну, получено некое указание на то, что темная материя может быть первичными черными дырами. Это еще один вариант не барионной темной материи, но не связанной уже с физикой элементарных частиц. Вот. Но, к сожалению, это наблюдение проводились на Аресибо, и продолжены они быть не могут.
1: Вопрос от Джасси от Джасси. Гравитационные поля разных галактик соприкасаются, пересекаются? Как там себя проявляет темная материя?
0: Вот еще раз. Темная материя, если отречься от ее вот собственных внутренних экзотических, неэкзотических свойств, это просто масса. И эта масса и создаваемые ею гравитационные поля естественно пересекаются, естественно взаимодействуют. И это, например, становится очень очевидно, когда галактики или скопления галактик сталкиваются между собой. Есть такой очень хорошо известный пример. Это сталкивающееся скопление галактик пуля, которая считается одним из очень веских доводов в пользу того, что темное вещество – это именно вещество, где удается отдельно проследить распределение горячего газа по рентгеновским наблюдениям, которое не совпадает с распределением массы. То есть там, во-первых, мы видим, как столкнувшийся газ разогрелся, темная материя при этом взаимодействовала, два облака темной материи взаимодействовали так, как должны взаимодействовать облака темной материи. То есть это моделируется, и это допускает наблюдательную проверку.
1: Вопрос от Кейт Н. Вопрос тупой, пишет Кейт Н. Темная материя, она только в космосе или она тут, вот вокруг, в моей комнате тоже?
0: Недавно, тоже когда готовил доклад, наткнулся на картинку в интернете, где там лежит на кушетке пациент, на стульчике сидит психотерапевт, психоаналитик, и он записывает в блокнотик. Так вы что, утверждаете, что это темное вещество прямо сейчас здесь с нами находится в комнате? Ну да. То есть это вещество очень... Частицы этого вещества, если это они очень плохо взаимодействуют с окружающим барионным веществом, и, конечно, они вольны летать где угодно. Другое дело, что их может быть не очень много.
1: И вопрос от Артура Геращенко. Недавно видел информацию о том, что черную материю можно объяснить с помощью пятого пространства. Какая информация на этот счет сейчас есть?
0: Ну, строго говоря, да, это еще один из вариантов объяснения темного вещества, но он ничем приоритетно не выделяется среди других.
1: Так, вот сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я буду их напомню, какие они были. Почему там все такое непонятное, все такое черное? Какую практическую пользу из темной материи можно извлечь? Как вот популяризировать все вот это непонятное, про бозонные звезды, про способы обнаружения темной материи, можно ли предположить наличие других материй, каждая в своем элементарном взаимодействии участвующих, значит, почему, так сказать, темную материю не стягивает к центрам, Есть темная материя, возможно, существование темных молекул, темных людей и цивилизаций. Правда ли, что существуют кварковые звезды? Как, значит, доказать, что темное вещество – это не облако холодного водорода? Может, недавнее повышение светимости Бетельгейзе связано с этим? Как влияет ли темная материя на распространение гравитационных волн? Гравитационные поля каких галактик разных галактик соприкасаются ли? Темная материя, она в космосе или вот здесь сейчас в комнате? Недавно видел информацию о том, что черную материю можно объяснить с помощью пятого пространства. Вроде бы все перечислил.
0: Ну, я по своим корпоративным интересам выберу вопрос про водородные облака.
1: Так, итак, автор про водородные, про облака холодного водорода, я пытаюсь его найти, это Майк Ребел Скам, если не ошибаюсь, этот счастливчик получает книгу Лоренса Крауса «Страх физики. Сферический конь в вакууме» от издательства «Питер». Издательство «Питер» — это книжный спонсор нашего раунда, форума, а также плед от gen.ru. Вам традиционно подарки от нас, значит, мы дарим вам вот этого пингвинопитека будущего, вот, ну, который напечатал на 3D-принтере Павел Краснов, а также вот такие, как у меня сейчас в руках, деревянные планшеты замечательные от компании FunPin, индивидуальные, подписанные для каждого спикера. Сейчас на экране должен появиться скетч, который наша художница Юлия Родина нарисовала по мотивам вашего выступления. Большое спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях замечательный наш биолог, российский исследователь гепардов, кандидат биологических наук Елена Челышева, которая исследует гепардов и других животных непосредственно в заповеднике Масаи-Мара. Он находится в Кении, это часть системы Серенгети. И наша увлекательная беседа была прервана в прошлый раз, и мы обещали вам рассказать о том, как гепарды взаимодействуют с гиенами. Если кратко, то обычно гиены отнимают у гепардов добычу. Причем одной гиены вполне достаточно, чтобы там у нескольких гепардов ее отнять. Но оказывается, что есть в Масаи-Мара гепарды, которые приспособились как-то делиться с гиенами и при этом чувствуют себя вполне уверенно. Здравствуйте, Лена. Давайте мы расскажем, наконец, про эту уникальную пятерку, кстати говоря, гепардов, да?
3: Здравствуйте, большое спасибо. С удовольствием расскажу о том, что нам удалось наблюдать. Дело в том, что пятерка самцов, которая образовалась, когда животным было примерно около 2 лет, они не все родственники между собой, у них оказался очень интересный лидер, который вообще никогда не имел братьев. И как он нашел эту четверку, никто не знает, но они пришли все вместе.
2: Лена, секундочку, наводящий вопрос. Вот эта вот знаменитая пятерка гепардов. Но обычно в представлении людей и когда-то даже в учебниках писали, что гепард – это одиночное животное, ну, максимум самка с детенышами. Вот. А ваши же исследования, ну и не только ваши, наверное, в наиболее концентрированном виде показали, что гепарды могут образовывать коалиции самцовые, да? Я правильно говорю?
3: Да.
2: Ну, братья вырастают, уходят там через какое-то время, они долго держатся с мамочкой, вот, и в конце концов мамочка их, наверное, как-то выдавливает, или они уходят сами, я не знаю, сейчас расскажете, но это вот все-таки родственники какие-то, да, вот, которые изначально были вместе. А вы говорите, что тут еще какой-то пришлый товарищ появился. Как они вообще его могли принять? Зачем он им нужен?
3: Да, тогда, наверное, надо рассказать о том вообще, как образуются коалиции. Действительно, когда в помете, например, находится несколько самцов, и они, к счастью, выживают, тогда они остаются вместе на всю жизнь. И интересно, что даже если их разлучить, и потом они встретятся через год, они друг друга узнают. Но в природе они могут разлучиться только если их распугали какие-то хищники или какая-то очень экстремальная ситуация случилась, но потом они все равно ищут друг друга и объединяются. И гепардский проект, который идет в Серенгети с 1974 года, показал очень интересную вещь. Кстати, в 1986 году впервые Тим Каро написал статью о том, что у гепарда существуют союзы. Он описал такие коалиции. И оказалась интересная вещь, что вот такие самцы, братья, могут принять даже неродственную особь, то есть неродственного самца в свою группу. Но для этого существует 2 условия. Первое условие – это что у того, кто к ним присоединиться, тоже когда-то был брат или братья, но они, к сожалению, погибли, например. И тогда, понятное дело, одиночный самец ищет другую группу, потому что он на самом деле понимает, что вместе и легче охотиться, и спасаться от опасности, потому что гепарды делят внимательность, так называемую, между членами группы. Один спит, другой будет обозревать вокруг. И таким образом они, кстати, меняются. И второе условие – это что молодым самцам должно быть не более 20 месяцев, то есть, ну, практически до 2 лет. Потому что в 2 года они становятся половозрелыми и взрослыми, и в это время они уже видят друг друга как большие конкуренты. Так вот, Масаи-Мара демонстрирует совершенно иную картину. В данном случае самец, который стал лидером пятерки, никогда не имел братьев. Он имел 2 сестер. Эти сестры благополучно тоже выросли. И самец этот гулял в одиночестве в течение где-то 5 месяцев после того, как он отделился от сестер. И каким образом он нашел четверку, никто не знает. Четверка тоже не совсем родственная друг другу. Там замешаны то ли 2 папы, то ли 2 мамы. Вот мы сейчас проводим генетические исследования, и мы будем знать вскоре больше об этой семье из 4 самцов и как они друг к другу относятся генетически. Во всяком случае, уникально то, что этот самец, которого прозвали Олпадан, это на языке ма означает «отличный охотник». Он присоединился к 4, привел их в заповедник, из Серенгети, и они стали осваивать новые территории. Так вот, интересно, что, во-первых, здесь очень много туризма, и, казалось бы, им было тяжело привыкнуть, но другие коалиции не особо приживали заповедники. И они стали доминирующей коалицией на 7 лет. И вот эта коалиция впервые стала делить туши убитых ими животных с гиенами. Но не с несколькими гиенами, а с одной. Причем, как выясняется по фотографиям, это всегда были разные гиены. Происходило это примерно так.
2: Лен, извините, да, я должен тут то ли вопрос вам задать, ну, скорее вопрос. Угу. Ведь получается, что самки-то все-таки охотятся в одиночку, да, и, наверное, добыча, которую им доступна, она меньше по размеру, чем добыча, которую ловят самцы. Они ловят более крупную добычу, тем самым они как бы дифференцируются по пищевой нише немножко, да, с самками, то есть они с ней не конкурируют, да, эти большие самцы, которые добывают большую добычу, там, какую-нибудь топь или гну, да, самка же в одиночку вряд ли может гну завалить целого, поэтому им есть чем делиться с гиенами. Вот правильный ход рассуждения у меня?
3: Абсолютно правильный. Я бы только немножко уточнила, что речь идет не столько о самцах, сколько о группах.
2: Да, я не очень точно выразился, имел в виду именно группы, да.
3: Да, вот, например, мы наблюдали, что очень успешная самка-охотница, когда у нее было 3 подрощенных детеныша, которые тоже вместе с ней охотились, но не очень эффективно, она заваливала полувзрослого гну, то есть довольно высокую и большую и сильную антилопу. Но это единственная самка, которая заваливала вот такую крупную добычу. Обычно, конечно, гепарды идут на среднего размера антилоп. А вот группа гепардов, конечно, например, самцовая коалиция, она охотится на крупную дичь. Например, полувзрослый канны, это, пожалуй, самая крупная добыча, взрослый гну и взрослые топи, антилопы топи и конгони, в основном топи. Шкура у них достаточно толстая, как, например, у гну. И, конечно, задушить такую добычу очень сложно одному зверю. Обычно это происходило по очереди или заваливали 2-3, а двое еще душили. То есть там было четкое еще разделение обязанностей. То есть, безусловно, в группе гепардов легче завалить крупную добычу. И, конечно, отстоять ее, например, от грифов или от шакалов. Но с гиенами разговор абсолютно короткий. Особенно если это доминирующая гиена, уверенная в себе взрослая особь, бежит с поднятым хвостом, рыча, и вообще ни секунды, не даже раздумывая, хватает добычу, начинает уволакивать. Или, если это крупная туша, начинает ее есть, отгоняя при этом гепардов. И гепарды тут же уходят. То есть они вообще даже не стараются никаким образом отстоять свою добычу. Потому что тоже, видимо, от родителей усвоили опыт, что с гиенами лучше не шутить. Так вот, мы наблюдали интересную вещь. Когда гиена приблизилась, но она была не столь уверена в себе, и начала подкусывать добычу, гепарды продолжали есть. Они шипели, некоторые ударяли лапами, пытаясь испугать гиену, но гиена продолжала есть. Мне кажется, что эти гиены низкоранговые.
2: Может, самец, да?
3: Какой-то. Может быть, самец. Вы знаете, по полу очень сложно отличить, потому что, к сожалению, для этого нужно действительно наблюдать именно за этими гиенами. У нас в Маре работает гиенский проект, но он не изучает вот эти кланы в тех территориях, где самцы охотились. Потому что я первым делом, конечно, послала фотографии специалистам по гиенам, спросила, знают ли они эту гиену, какой пол, возраст и статус. К сожалению, они ничего сказать не смогли. Так вот, получается, что для гиены, у которой достаточно низкий статус, легче не воевать и пытаться оттащить кусок, явно проигрывая, или просто, может быть, будучи неуверенной в себе, лучше просто получить возможность есть. И в таком случае 5 гепардов кушали вместе, ну, 2-3 по очереди шипели, рычали, а остальные кушали вместе с этой гиеной. И вот таких случаев мы наблюдали несколько. Вот мы лично наблюдали 5 случаев, но наверняка их было больше. И вот сейчас, когда от этой группы гепардов остались только двое, один из них по-прежнему делит еду с гиеной, если гиена приходит на еду. Но было несколько довольно печальных случаев, потому что пара гепардов, оставшихся в живых, завалила топи. Они до сих пор охотятся на топи, хотя им уже 9,5 лет.
2: Топи – это крупная такая антилопа.
3: Да,
2: такая,
3: с большими
2: достаточно
3: рогами.
2: Достаточно тяжелая, да?
3: Очень высокая, да. Это, по-моему, они весят больше 300 килограммов.
2: Да,
3: когда
2: да,
3: топи
2: да.
3: уже была на земле, в этот момент появилась гиена. Гиена совершенно уверенно подбежала и начала отгонять гепардов от убитой антилопы. Гепарды не уходили, они сидели и ждали, что вот сейчас гиена начнет кушать, и они приблизятся. Гиена начала есть, один из самцов оленёк, которого мы назвали так, потому что на ма это звучит примерно так. Тот, кто старается стать лучше. И вот этот самец как раз, он попытался приблизиться. Гиена чуть не оттяпала ему полноги. И гепарды долго не уходили, все равно кружили, гиена их отгоняла, и они так и не съели ни кусочка. Это было, конечно, очень печально. То есть все равно каждый раз, когда гиена отнимает еду, они все-таки надеются, что гиена их подпустит и даст им возможность кушать. Вот недавно они кушали так зебру, а канна, тоже огромная антилопа. Да. Более того, когда их было 5, они иногда заваливали 2 полувзрослых кан, 3 и 2 гепардов.
2: Ничего себе.
3: На тот случай, если придет гиена, чтобы одну тушу пожертвовать для гиен и вторую поесть самим. Это, кстати, еще одно из приспособлений выживания гепардов. Совершать 2 охоты.
2: Запас.
3: Запасом, да. Если что, чтобы одна досталась гиенам. Вообще, на самом деле, вот я помню, мы с вами хотели поговорить о развенчивании мифов, да?
2: Да.
3: Вообще интересно, что живые наблюдения в природе непосредственные позволяют некоторым образом пересмотреть то, что было опубликовано или описано в книгах. Потому что, опять же, все зависит от того, что происходит в данный момент, в данном месте. Например, написано, что во время охоты гепарды не меняют цель. То есть единожды прицелившись, они следуют за этим животным. На самом деле меняют, и очень даже здорово, и даже в процессе бега уже. Если кто-то оказывается ближе, они мгновенно переориентируются и хватают животное, которое оказывается ближе. Более того, гепарды используют очень интересный метод охоты, особенно одиночки и особенно животные, которые по каким-либо причинам не могут охотиться на большой скорости. Например, хромающий самец или хромающая самка. Гепард идет через поле, практически через стадо антилоп Томпсона. Это среднего размера антилопы, невысокие, и это основная, в общем-то, добыча всех гепардов. Так вот, гепард идет прямо сквозь такую группу антилоп, делая вид, что он совершенно не интересуется этими антилопами. И вот что интересно, вообще, когда любое стадо видит гепардов, например, импалы или газели Томпсон или газели Грант, они начинают следовать за гепардом.
2: Да, это такая оборонительная стратегия для копытных. Да? Также со львами, когда более крупные, там, гну начинают смотреть на львов, подходить к ним. Буйволы это делают, я даже заснял это.
3: Да.
2: Лучше быть осведомленным. Осведомлен значит предупрежден. Вот так вот. Можно как-то сказать, да, поэтому копытные часто, ну, нам кажется, что это тупость какая-то редкостная, свойственная копытным, но нет, это адаптация такая хитрая, поведенческая.
3: Да, это они таким образом даже проверяют и провоцируют хищника, а не побежишь ли ты, а давай посмотрим, что произойдет. То есть для них это как бы еще и игра.
2: Ага.
3: И вот несколько случаев мы наблюдали очень интересных, когда в стаде, например, гепард каким-то образом обнаружил, что самка и детеныш антилопы разделены расстоянием. И тогда он идет в сторону матери. И естественное поведение детеныша, когда, ну, видимо, при возникновении опасности или вообще, когда стадо двигается, детеныш старается держаться рядом с матерью. И получается примерно так. Гепард идет прямо, справа от него самка, а детеныш слева бежит, и он пересекает прямо путь гепарда. И гепарду не надо даже бежать, он просто на лету хватает этого детеныша.
2: Хитрец какой. Вот мне кажется, что из кошачьих гепарды, может быть, благодаря своей социальности, они самые какие-то умные, что ли. Или потому что они самые в этой африканской саванне
3: уязвимые.
2: Самые уязвимые хищники, да.
3: Да, им приходится выживать, им приходится придумывать разные стратегии.
2: Думать.
3: Да. Приходится думать постоянно. Я вообще, честно говоря, наблюдая за гепардами, думаю, как они выживают. Потому что спать практически некогда. Ночью ты должен тоже быть во всеоружии. И вот, кстати, интересная вещь. Мы считаем и читаем в книгах, что гепарды – это дневные хищники. Вот, оказывается, совсем и нет. Гепарды абсолютно одинаково активны и днем, и ночью. Опять же, считалось, что у гепардов есть световое зрение, но зрение ночью не такое четкое, как у других кошачьих. Да, ночное. Но на самом деле оказалось, что они прекрасно видят в темноте, охотятся, причем охотятся без какого-либо дополнительного источника света, то есть без луны, без каких-либо фонарей, в абсолютнейшей темноте. И охотятся, в общем-то, на довольно быстроногих животных. Это значит, что им нужно не только видеть их, но еще и преследовать в темноте. Более того, гепарды проходят за ночь более 20 километров. И найти их довольно сложно иногда бывает. То есть ты оставил зверя здесь, он проспал целый день. И в таком случае, конечно, зверь спит целый день под кустиком в тени и ночью становится активным. Причем активность наступает после заката. А в Кении, это конкретно в Масаи-Маре, это в районе 7 вечера. И вот тогда гепард встает и начинает путешествовать и проявлять другую активность. Так вот, интересно, что некоторые гепарды становятся временно ночными животными.
2: И спят днем.
3: Потом опять могут стать дневными. И спят днем. И поэтому, конечно, когда туристы подъезжают довольно близко и стараются каким-то образом привлечь внимание гепарда, то есть либо включают двигатель, проезжая 2 метра, либо стучат, либо специально смеются, то есть издают какие-то звуки, которые привлекут внимание зверя, мы всегда объясняем, что лучше этого не делать, потому что это может стоить ему жизни ночью. Потому что ночью и антилопы абсолютно активны, и остальные животные, конечно же, хищники. И в зависимости от того, какие факторы беспокойства действуют в определенной территории, гепард принимает соответствующие меры.
2: А у меня вопрос возник. Непонятно, Лен, как они охотятся ночью? Все-таки кошки в кромешной тьме, если охотятся, ну, я во всяком случае видел, когда вот такие съемки специфические, там в инфракрасных разных камерах, они с короткой дистанции все-таки делают. То есть гепард меняет тактику, получается, да?
3: На самом деле, конечно, наблюдать охоту очень сложно. У нас есть некоторые видео, снятые киногруппой, которая здесь следовала за гепардами ночью, как раз в инфракрасном свете. И они видели, ну, опять же, инфракрасные лампы, они действуют на определенном расстоянии. То есть во время погони, к сожалению, объект терялся из поля зрения. Мы ориентируемся немножко на другое. Я тоже думаю, что на самом деле гепарды не преследуют какую-то цель, которая находится далеко, а подбираются довольно близко. И охотятся, понятное дело, с близкого расстояния. Но что интересно, как мы узнаем о том, что гепард поохотился? Значит, в 7 часов вечера становится темно, и животному на поедание добычи, даже если оно только-только сейчас поохотилось, нужно от 4 до 6 часов. Соответственно, если мы наблюдаем в течение дня животное с полным брюшком, которое у нас имеет индекс 14, это значит, что просто животное практически волочит брюхо по земле, в таком случае гепард кушал не меньше 6 часов. Ну, конечно, все зависит еще от размера добычи. Так вот, если мы в 6 утра, когда еще темно, в 6:15 примерно начинает светать, находим животное, которое спит совершенно прекрасно, с полным таким вот брюшком, это значит, что животное кушало в полной темноте. И значит, что оно поохотилось в течение середины ночи.
2: А я вот знаете, о чем подумал? Ведь те же самые топи, самцы, да, их довольно легко ночью обнаружить, потому что они какой-нибудь холмик выбирают и стоят там, поджидая своих девушек или обозревая их вокруг. И к такому топе, наверное, вот его искать особо не надо. Подкрадись и хватай, если тем более там несколько будет гепардов. Ну, такая умозрительная конструкция.
3: Возможно.
2: Ну, и другие копытные, они ведь тоже стоят ночью, они особо не двигаются.
3: Вообще, да, они либо лежат, либо стоят. Конечно, есть, например, мы не раз видели ночью, как импалы переходят. Гну вообще во время миграции ночью путешествуют. Они пересекают огромные площади, причем бегом. Вот как раз гепарды охотятся ночью на них тоже. Во-первых, потому что в такой сумятице очень легко добыть что-то, хотя, конечно, есть риск, что тебя затопчут.
2: Просто выхватить.
3: Или выхватить, да, со стороны. Вот. А топи, я не думаю, что они ночью стоят на горках, потому что это, на самом деле, довольно опасно. И потом им, собственно, нечего высматривать. А вот как раз на земле, лежа или стоя, они могут учуять опасность. Но что интересно, для копытных очень важно быть в смешанных группах. Редко можно найти только стадо импал или только топи. Иногда в одной группе находится до 5-6 разных видов животных, включая даже бородавочников. И вот интересная такая картина. Ну, конечно, днем очень хорошо видно, что в середине группа смешанная, например, газели Томпсоны, импалы, гранты, и по сторонам еще несколько топи или даже конгони. И по краям вот этой группы стоят 5-6 животных, направленных головой вне этой группы, в разные стороны света, даже не 4, а 5-6. И топи, кстати, то ли потому, что они более высокие по сравнению с другими антилопами, то ли потому, что они более любопытные и не дремлют никогда. Если топи увидел какую-то опасность, он издает довольно громкий хрюкающий звук. И таким образом топи, на самом деле, нарушает очень много охот гепардов.
2: Понятно.
3: Но что интересно, Я не знаю, было ли это когда-либо описано, но совершенно изумительно ведут себя копытные разных видов. Они спасают друг друга от хищников. Например, пятерка гепардов собирается охотиться на антилоп гну. Канны, которые со стороны видят, что гепарды направляются в сторону этих антилоп, бегут в сторону антилоп и начинают гнать этих гну в другую сторону. То же самое я видела, как топи отгонял конгони, потому что топи одиночный увидел гепардов, которые залегли в кустах довольно недалеко от стада топи. Он был единственный, остальные просто щипали травку. Он побежал к этим кустам, а потом побежал к своим сородичам и начал их гнать. Потом он увидел трех конгони. Он побежал к этим конгони и прогнал их тоже от гепардов. Гепарды ушли в другое место. И вот это совершенно изумительно, конечно.
2: Ну да, такая межвидовая кооперация, да. Такая, да, удивительная.
3: Да, причем не только звуками, но и поведением.
2: Ну, я-то всегда думал, что вот такие многовидовые группы или такие межвидовые агрегации, да, как их часто называют, они в основном потому, что разную еду едят, а с другой стороны, вместе легче наблюдать, да, за хищником. Ну, вот у дельфинов такое очень часто наблюдается, да, которым мне доводилось их изучать, да, вот это вот многовидовые агрегации такие, все на разной глубине охотятся в разное время, но держатся вместе, потому что, когда такая толпа, шанс, что тебя съест хищник, ну, даже просто потому, что нас много, он уменьшается, да, кого-то съедят, но не тебя.
3: Точно.
2: Вот. Ну, а поскольку дельфины – это какие-то парнокопытные, так же, как антилопы, просто далекие, очень далекие друг от друга ветки, вот, то, может быть, тут это такое какое-то довольно древнее поведение у них. Но смысл-то его понятен, да, на самом деле. Смысл в том, чтобы как-то от врагов защититься.
3: Да.
2: Вот. Но, тем не менее, гепарды умудряются ночью все-таки выхватывать кого-то.
3: Очень даже. Вы знаете, это очень часто. Причем в основном самцы. Самок мы как-то не видим охотящихся.
2: Ну, потому что им детей нельзя оставлять, наверное, поэтому.
3: Да, вы знаете, самки вообще менее рисковые. Опять же, вот интересное наблюдение из природы. У самцов средняя продолжительность жизни 3 года, у самок 6 лет.
2: Ага.
3: Максимально у самцов 11 лет, у самок 13. Это очень хороший возраст. Если мы сравним, например, возраст, скажем, 13-летнего животного, это как по человеческим меркам будет 82 года.
2: Ничего себе. Да.
3: Да. А вот самцам, о которых я говорила, калицы, им примерно около 65 лет сейчас. То есть вы представляете, да, ходить на работу в 65 лет, причем на такую тяжелую работу физическую, это, в общем, для них довольно тяжело. Вы знаете, мы на самом деле всегда говорим туристам, что вот понятно, что очень хочется снять замечательные какие-то моменты или просто даже при хорошем свете интересный портрет, поэтому, конечно, вы ездите вокруг, стараетесь с лучшей точки снять животное или, например, знаете, фронтальные снимки, когда животное несет, например, в зубах детеныша или просто идет по дороге по направлению к вам. Кажется, это так здорово. На самом деле десятки машин преграждают дорогу гепарду, ему приходится обходить эти машины. А если мы посмотрим на общее количество машин, например, 80 в одной местности, да, наблюдающими за животными, то можете себе представить, сколько раз гепарду приходится обходить машины. То есть, в общем, огромная трата сил ни для чего. И мы поэтому всегда говорим, что вот кинозвезда или фотозвезда, после того, как она приходит домой, у нее все условия для жизни, горячий обед, ужин, за ней ухаживают или за ним. А гепардам, после того, как туристы уехали, надо еще выжить. Нужно найти еду, нужно ее защитить от хищников, и нужно спать в мире, и нужно еще проснуться живым на утро. А на утро опять приедут туристы, будут вас окружать. Вот просто на минуточку поставьте себя на место этих животных.
2: Больше никогда не приезжайте в Масаи-Мара.
3: Вы знаете, мы наоборот говорим, приезжайте больше. Все дело в том, как мы относимся к животным и как мы относимся друг к другу. Потому что очень важно, конечно, уважать животных.
2: Ну что ж, это очень хороший призыв такой. Давайте действительно уважать животных. И если мы едем куда-то на них смотреть, и пусть даже это зоопарк, давайте и в зоопарке уважать животных, и не снимать их вспышкой, не будем их беспокоить, давайте наблюдать за их поведением. И тогда мы увидим множество нюансов в которых мы не видим тогда, когда мы ведем себя плохо и неправильно. Лен, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим наш разговор, уважаемые радиослушатели, в ближайших выпусках. Итак, спасибо вам за внимание. В эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я говорил с Еленой Челышевой, кандидатом биологических наук, который изучает гепардов в сердце Африки, в Масаи-Мара, в Кении. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Предположите же, что все подобные мелкие чиновники исправились бы после сатирических нападений на них. Думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращения взяточничества в целой России? Николай Александрович Добролюбов.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Юрия Быкова «Дурак». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет.
2: Добрый день.
0: В 2014 году на экраны вышла социальная драма Юрия Быкова «Дурак». Главный герой фильма, Дима Никитин, молодой сантехник-бригадир с ненормально развитым чувством ответственности. У него есть жена и маленький сын, а также невысокая зарплата и желание все делать по-человечески. Когда Дима узнает, что в общежитии, куда его вызвали по работе, вот-вот случится страшная авария, он изо всех сил старается привлечь к этому внимание властей в лице мэра города. Дима объясняет уставшей и озабоченной множеством своих личных печалей женщине, что две большие трещины в несущей стене общежития могут в любой момент стать причиной обвала всего здания. А это значит, что погибнут сотни людей. И для Димы совершенно не важно, что эти люди в основном алкоголики, проститутки и наркоманы. Он отчаянно добивается от мэра принятия каких-либо экстренных мер. Но та совершенно не заинтересована в решении такой невыгодной со всех сторон задачи.
1: Фильм затрагивает много острых социальных вопросов. Он действительно довольно-таки жесткий. Меня, знаешь, поразило, что этот фильм сначала не пользовался популярностью. И, насколько я знаю, благодаря тому, что Bad Comedian его как-то распиарил, про него рассказал, сказал, что это хороший фильм, после этого уже его стали замечать, его смотреть и о нем говорить. А как тебе самому этот фильм в целом?
2: Я бы сказал, что все фильмы Юрия Быкова не пользуются популярностью среди широких слоев населения, ну, потому что, как правильно сказал Bad Comedian, ну, я там цитату не помню, но смысл такой, что это не какое-то легкое кино, которое можно посмотреть под попкорн и под веселое настроение, и дальше пойти заниматься своими делами. Оно заставляет задуматься, оно...
1: Нет, я понимаю, но мне кажется, у нас самый такой жанр стандартный в российском кино – это как раз показывать безнадегу.
2: Ну почему? Я бы не сказал. Вот много ли таких фильмов можно еще привести, ну вроде какого-нибудь «Левиафана», но он как раз вот в отличие от фильмов Быкова мне нравится меньше, потому что он показывает, просто констатирует негатив. А Быков заставляет задуматься. И фильм «Завод», например, который, по сути, ну, вроде бы совсем про другое что-то, тоже Быкова, но он, на самом деле, раскрывает ту же самую идею, что и фильм «Дурак». И мне это очень близко, эта идея, и вообще я очень сильно узнаю себя в героя фильма «Дурак», поскольку долгое время был социальным активистом, муниципальным депутатом в районе Марьино Роща, и очень четко уловил эту мысль автора, когда для того, чтобы людей на что-то расшевелить, подтолкнуть каким-то действием, нужно быть, ну, просто чрезвычайно активным, навязчивым и иногда идти на некоторые провокации, потому что иначе народ у нас, к сожалению, сегодня достаточно патерналистски мыслит, не способен, не понимает значимости, не способен к коллективному действию, не понимает значимости, важности этого коллективного действия. Поэтому вот такие пассионарные социальные активисты, они играют чрезвычайно важную роль, потому что без них наше политическое пространство бы совсем затухло, окончательно поляризовавшись на вот такую зажравшуюся верхушку, полностью оторванную от народа, и такую безликую, серую, аморфную массу, которая не представляет собой никакую политическую инициативу. Вот. И в этой связи очень поучительным является сценарий фильма «Дурак», поскольку он показывает, несмотря на то, что он показывает вроде бы такого образцово-правильного человека, которому не все равно до проблем окружающих его людей, и вроде бы это позитивный персонаж, с которого, ну, наверное, можно было бы брать пример. Он, ну, это такие люди, это обычно люди со знаком «плюс» в литературе, в кино, вот если так на первый взгляд к этому присмотреться.
1: Но с таких действительно социальных активистов не хочется брать пример. Я думаю, они чаще всего плохо заканчивают,
2: да,
1: как мы видим в фильме.
2: А вот в том дело, почему он плохо закончил? В чем проблема вот таких людей, как герой фильма «Дурак»? С одной стороны, он пытался сподвигнуть людей, ну, хотя бы там к какому-то действию, понятно, не к борьбе за свои права, не к протесту, а когда понял, что невозможно добиться правды в верхах и невозможно наладить диалог с властью, которая сама погрязла в коррупции и сама является источником этих проблем, он попытался сам расшевелить людей, заставить их там выйти из дома, который вот сейчас вот непременно разрушится, и от них же получил по голове, и в итоге фильм закончился на такой печальной ноте. Так очень важно понимать вот эту подоплеку вот этой идеи. То же самое, опять же, прослеживается в фильме «Завод», но там просто немножко другой сюжет. Я думаю, будет уместно иногда к этому фильму обращаться. Там ведь тоже главный герой пытался расшевелить на что-то своих сослуживцев, своих коллег по работе на заводе, и пришлось ему там придумать какую-то историю, в которой он заинтересовал других рабочих завода, которая сулила им какую-то легкую наживу, и тогда у них получилось совершить тот план, который они задумали. Так вот, и в итоге оказалось, что, конечно, изначально мотивы у главного героя были совершенно другие. Так вот, к чему это я все говорю? К тому, что вот эта идея о том, что вот на таких пассионарных активистах мы можем продвинуться куда-то далеко в развитии нашего политического пространства и получить какие-то позитивные сдвиги, наверное, не работает. Потому что политическая борьба, социальные и коллективные действия, вот весь этот классовый конфликт, он требует куда более вдумчивого, серьезного и продуманного подхода. Что я имею в виду? Недостаточно вот какого-то порыва для подъема людей на их подталкивания к активным действиям. Мне приходит на ум такая аналогия. Есть в Москве такой прекрасный музей подпольной типографии, там недалеко от метро «Белорусская». Подпольная типография, которую организовали большевики, и прямо под носом у полиции. Буквально через дом был полицейский участок, они там выпускали листовки на, конечно, не современных тихих принтерах, которые работают, значит, не слышно, а на гигантских таких машинах, которые издают очень сильный шум, требуют постоянного обслуживания, и это невозможно не привлечь внимание к работе этой техники. Однако им удалось замаскировать это под лавку, торгующую фруктами, и так четко, так изящно организовать вот эту конспиративную работу, что, в общем, долгое время, долгие годы эта типография работала, и прямо под носом у полиции. Так вот, такая работа, долгая организационная работа, идеологическая работа, работа с населением, работа с профсоюзами, организация стачек, вот это в конечном счете и позволило партии большевиков к 1917 году быть на самом деле самой сильной, самой подготовленной политической силой, способной возглавить политический процесс и ответить на нужды простого человека, дать ему те самые рецепты выхода из накопленных противоречий и возглавить эту борьбу. А это требует совершенно иного подхода. Не всплеска эмоций в условиях острого какого-то социального или экономического, политического конфликта, а долгой, кропотливой, многолетней работы. И это важно. Поэтому этот фильм разрушает, мне кажется, многие иллюзии относительно того, что сейчас придет или хороший президент, умный дядька, который здесь все разрулит, или придет какой-нибудь Иисус Христос, который поведет всех на какое-то благое дело. Вот это все так не работает. Для того, чтобы достичь позитивных перемен в своей жизни, нужно прилагать к этому большие усилия, тратить на это много времени, много сил, и только тогда можно рассчитывать на успех. И как раз-таки вот фильмы Быкова, они, мне кажется, в большей степени про это. Они снимают розовые очки. Они не позволяют людям обманывать себя, полагая, что ситуация может разрешиться как-то сама, без приложения усилий со стороны каждого члена общества. И несмотря на то, что Россия богата такими неравнодушными людьми, которые готовы брать на себя инициативу, готовы организовывать массы, готовы брать на себя риск и жертвовать собой во имя общественного блага, этого явно недостаточно. Движущие силы революции, точнее так, организатором революционных преобразований всегда являются, собственно, революционеры, члены прогрессивной политической партии, но всегда они опираются на передовой революционный класс, который готов эти идеи воспринимать, который готов брать на себя инициативу, который готов к коллективным действиям, но а этого-то у нас как раз и нет. Поэтому, собственно, этот фильм и, наверное, во многом оставляет такое очень горькое послевкусие, понимая, что нам еще очень много предстоит прожить и пережить, и пройдет немало времени, пока в нашей стране сформируется вот этот понимающий, четко осознающий свои политические потребности и понимающий себя как класс, вот эта часть общества наиболее угнетенная, эксплуатируемая, живущая от зарплаты до зарплаты в кредитах и без накоплений, вот до тех пор, пока эта часть общества не сформулирует свой классовый запрос, не сможет себя понять как класс, не сможет воспринять свои классовые потребности и поставить их выше личных сиюминутных интересов, сможет, наконец, посмотреть дальше своего носа и предпочтет некоторые вопросы коллективного действия вот своим сиюминутным желанием и своим сиюминутным проблемам. Вот тогда мы можем рассчитывать на какие-то политические преобразования, позитивные, но в фильме как раз вот этого нет. Фильм показывает окружающую нас реальность. На самом деле дом, который рушится, ну или должен вот-вот разрушиться, это, наверное, аллюзия на Россию. Все мы жители этого дома. Ну, конечно, может быть, не все столь маргинальны, как основные герои, появляющиеся в кадре, но тем не менее, дух времени показан очень четко. Всем на все наплевать, все живут своими идеями. Есть какие-то проблески сознания, и есть вот эта небольшая пассионарствующая часть, которая пытается

0: И я не берусь судить, я не экономист, но часто слышу от разных экономистов о том, что социализм, он все-таки не оправдал себя, и в итоге все привело к краху. Ты сейчас говоришь то, что люди бы смогли сплотиться, были готовы, у них бы была своя свое мнение на происходящее, был бы какой-то сильный класс, который мог противостоять власти. А что дальше?
1: Люди не смогли защитить завоевание октября 1917 года. То есть в какой-то момент смогли. На самом деле победа в Великой Отечественной войне есть не что иное, как защита завоеваний Октябрьской революции, поскольку поражение в этой войне вело нас к реставрации таких старых порядков с бесправием, с социальным расслоением, с превращением крестьянина вновь в эту забитую крестьянскую угнетенную массу без каких-либо перспектив на социальные лифты. Вот на каком-то этапе общество было еще достаточно сильным, чтобы эти завоевания защитить. Но потом, в силу разных причин, вот этот тонус и эта бдительность была обществом потеряна, произошла вот эта поляризация на оторванную от народа бюрократическую верхушку и большую часть общества, которая полагала, что дело уже сделано, и дальше ситуация будет катиться сама по себе. Не нужно прилагать усилий к тому, чтобы защищать ранее добытые завоевания. И поэтому, когда ты что-то не бережешь и не ценишь и не защищаешь, оно из рук твоих выпадает. Это то и произошло в 80-е и 90-е годы, когда народ, не способный защитить свои интересы, оказался просто наблюдателем и статистом в этих политических событиях, которые в конечном счете развернули историю нашей страны не в пользу трудящегося большинства. И почему я вспомнил, собственно, большевиков? Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, это же люди, выходцы из народа. Да, есть там руководство большевистской партии, были там и дворяне, и люди весьма знатного происхождения, но тем не менее основную организационную работу, это все были идеологи, основную организационную работу, конечно, вели простые трудящиеся, ну, вроде Калинина, как известно, утром рабочий, вечером подпольщик. И вот такие люди, сумевшие выйти из зоны комфорта, сумевшие поставить общественные интересы выше личных, и были тем самым двигателем, который сумел дать нашей стране шанс на великие преобразования. Но это все, конечно, эти апелляции к истории, они, может быть, не совсем уместны сегодня. У нас, в общем, немало иллюстраций социально-экономических противоречий, которые прямо перед нами сегодня лежат. И еще раз подчеркну, мы есть жители этого дома, которые заняты чем угодно, но только не коллективным действием. Не пытаемся и не рассматриваем даже такую возможность, как решить проблему не индивидуально, не рассчитывая только на свои возможности, на свои силы, на свои способности и на свой кошелек, а попытаться проникнуться интересами соседа, интересами какой-то группы людей, имеющих схожие с вами проблемы. И, ну, просто без этого социальных преобразований прогрессивных не бывает. Ничего не дается просто так, ничего не приносится на блюдечке, и никакие благо в нашем мире не даются просто так, за все нужно платить. Но почему-то, когда человек хочет купить хорошую машину, он долго, усердно работает, берет кредит, выплачивает этот кредит и соблюдает финансовую дисциплину, а когда он хочет достичь прогрессивных политических преобразований, он почему-то думает, что все это достанется бесплатно. И это большое заблуждение, которое как раз развеивает данный фильм.
0: Это, конечно, в тему. Ты про много работает. Ты, наверное, видел сейчас в Инстаграме очень много роликов, где подходят к девушке на дорогой машине и спрашивают, как вы на нее заработали.
1: Ну да.
0: Она говорит, я отправляю запрос в космос.
1: Ну да.
0: Так что не обязательно много работать. Можно направить запрос в космос.
1: Ну, запрос в космос не позволит нам достичь лучшего в истории нашей страны. Все
0: А
1: это завоевывается
0: смотри,
1: только борьбой.
0: Ну хорошо. А что, например, сейчас должно случиться, чтобы люди объединились и двигались в каком-то одном направлении, к одной цели? Потому что, судя по разговорам, наверное, даже которые там в твоем окружении, ну, наверное, нет ни одного человека, который доволен властью, доволен всей этой бюрократической машиной, которая у нас вообще процветает в России. Но люди все равно, несмотря на общие какие-то мнения касаемо политической ситуации в стране, они не готовы объединяться, как ты говоришь, и то, как это показано в фильме. Что для этого должно случиться?
1: Для этого должны быть выполнены определенные, известные, сформулированные классиками уже давно условия. Низы просто уже не должны иметь желание и возможность жить по-старому, а верхи должны потерять возможность управлять по-старому. Ну, то есть там верхи, низы не могут, точнее,

0: Верхи не могут, низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому. То есть в конечном счете должны накопиться некоторые внутренние противоречия в этой системе, которые поставят перед нами безальтернативную ситуацию. По-старому жить нельзя, значит, необходимы немедленные преобразования прямо здесь и сейчас. А поскольку пока наше общество находит в себе всякие оправдания к тому, чтобы как-то устроиться в этой тяжелой, но пока еще относительно сносной жизни, конечно, никакие преобразования рассчитывать не приходится. И в этой связи просто объективное развитие окружающих нас противоречий будут подталкивать человечество, ну, в частности, если мы говорим о российском обществе, к все большему пониманию того, что когда-то терпеть будет просто дальше невозможно, и по-старому жить будет просто нельзя.
1: А то, что касается депутатов, фильма, мне кажется, они очень круто показаны, их действия. Меня больше удивило не то, что они застрелили начальника пожарной службы, начальника ЖКХ, а то, что они отпустили главного героя.
0: Ну, отпустили, мне кажется, понятно, почему. Там, ну, это можно понять даже из окружающей нас политической практики. Чувство безнаказанности, абсолютная власть в регионе дают им понимание того, что расправиться с ним можно будет позже, если данный субъект не будет держать язык за зубами. Так что в этой связи, ну, совершенно это обычное дело, что они его отпустили. Ну, могли и не отпустить, но отпустили потому, что большой проблем он для них не представлял. Да даже и дальнейший ход развития сюжета показал, что вот с таким подходом вряд ли можно рассчитывать на какие-то прогрессивные перемены, рассчитывать не приходится. При этом я тоже вот не только себя узнаю в герое этого фильма, а также узнаю вот такую московскую бюрократию в чиновниках, представленных в этом кино. Даже вот глава управы района Марьиной Рощи, когда я там был
1: депутатом. Которые между собой все повязаны.
0: Да. Так вот, была очень похожа на вот мэра этого города, Галаганову, кажется, фамилия ее. Даже и внешне она немножко на нее похожа. И по манере речи, и по такой вот поведению такой императрицы, значит, местного населенного пункта, на которую все молятся, и которая обеспечивает всем распределение бюджетных средств в личные карманы. Вот. И оказалось, что в конечном счете она не такая уж и всесильная. Когда у нее взыграла некоторая совесть и попыталась она решить проблему аварийного жилья за счет переселения людей в новое построенное жилье, тут появился бизнес в лице, ну, образ которого представлен коммерсантом в этом фильме, который сразу указал чиновнице на ее место. В общем, где бы ты была, если бы я тебя на эту должность не назначил, говорит бизнес, и тем самым выражает вот эту теневую роль капитала в современной политике. Мы все привыкли смотреть на государство и направлять к нему все свои возмущения, весь свой гнев, полагая, что если мы сменим чиновника А на чиновника Б, что-то непременно поменяется в нашей жизни. Нет, все лежит намного глубже в системе производственных отношений, в вопросах собственности. У кого собственность, у того и власть. И если эти дома принадлежат частному бизнесу, то, собственно, именно он будет распоряжаться судьбой людей. И никакая чиновница никаким решением за это повлиять не может. А если попытается, то очень быстро лишится и поста, и жизни.
1: А то, что касается взяток и воровства, как ты думаешь, сколько примерно в год государство теряет?
0: Ну, поскольку это неофициальная информация, ну, нет.
1: Ну, ты же, наверное, данных. Все равно,
0: ну, есть публикации, да, есть расчеты, там, по некоторым данным, Россия от коррупции теряет от 30 до 50% ВВП. Ну, вот такие расчеты я встречал. Не знаю, но они могут быть вполне себе спекулятивные и не имеющие отношения к реальности. Но, очевидно, это очень значимая проблема в нашем обществе. Однако не стоит забывать, что коррупция – это надстройка, это следствие глубинных социально-экономических противоречий. Ведь на самом деле, так ли нам важно, кто положит деньги себе в карман, олигарх или чиновник, который эти деньги от него получил. Деньги уже выведены из общественного оборота, они уже не стали источником финансирования социальной политики, они уже не стали частью зарплат наемных работников. Ну, просто олигарх нашел возможность потратить эти деньги не на яхту, а на взятку премьер-министру, например. Поэтому сама по себе проблема коррупции, несмотря на то, что многие политики пытаются представить ее вообще как главный двигатель развития народного недовольства, все-таки, еще раз подчеркну, является вещью второстепенной. А главная проблема лежит в области социально-экономических противоречий, в вопросах собственности. Если собственность принадлежит узкой группе населения, а в России 1% принадлежит больше 60% активов всех находящихся на территории нашей страны, то надо тогда и общем, несложно сделать вывод о том, кто является истинной властью в нашей стране. Те, кто контролирует собственность и контролирует власть. И коррупция в этом случае является просто, ну, некоторой смазкой, которая позволяет этому механизму работать чуть более слаженно и с меньшим сопротивлением. Но по сути своей решить проблему коррупции при сохранении нынешнего расклада классовых сил, при сохранении отношений собственности в нынешнем неизменном виде, ну, конечно, это большая иллюзия, на которую часто клюют, в общем, наивные зрители известных многомиллионных каналов на Ютубе.
1: А как ты считаешь, все-таки коррупция и желание воровать у человека сидит у него, ну, как это часть его природы, или все-таки это те условия, в которые он попадает?
0: Ну, конечно, решение принимает человек, и нельзя снимать ответственность с конкретных лиц, совершивших то или иное преступление, но эти самые низменные черты человеческой натуры раскрываются в определенных социально-экономических условиях. И поэтому, конечно, коррупция есть результат попытки собственника капитала нарастить свои активы и выгодно вложить очередной, значит, денежный мешочек. И, соответственно, чтобы с коррупцией бороться, надо не делать это не убеждениями, не призывами к совести, а устранением базовой причины, а именно тех рыночных отношений, которые создают предпосылки и стимулы к тому, чтобы решать свои хозяйственные проблемы путем, значит, подкупа чиновничества. Однако важно понимать, что само по себе государство исторически возникло как, ну, по сути дела, орудие в руках правящего класса, которое он использовал для защиты своих классовых интересов. Исторически люди миллионы лет жили, не зная никакого государства. Оно появилось только с образованием частной собственности. И по меткому выражению Льва Давидовича Троцкого, государство стало исторически сторожем неравенства. Поскольку социальные дисбалансы и антагонизмы провоцировали социальные конфликты, государство взяло на себя функцию сохранения устойчивости того общества, которое разделилось на богатых и бедных, на эксплуатируемых и эксплуататоров, и чтобы эта система не развалилась, чтобы эти два социальных класса не уничтожили друг друга, необходимо было появление государства. Вот тут важно, мало того, что оно является дубинкой в руках господствующего класса и защищает его собственность через институты права, через правоохранительные органы, суды от посягательств со стороны неимущих граждан, оно выполняет еще вторую важную функцию, оно позволяет правящему классу сохранить объект эксплуатации. Ну, то есть, что такое социальная политика государства? Это, на самом деле, политика в интересах того самого господствующего класса, который в отсутствии такой политики может очень быстро, ну, вот, все стадо съесть, и шерсть будет стричь не с кого. А государство, его историческая роль заключается в том, чтобы стадо все-таки беречь, поддерживать его воспроизводство, чтобы шерсть можно было стричь долгие годы, еще многие поколения. Отсюда вот государство, оно в этом плане не то чтобы является компромиссом между классовыми интересами, совсем нет. Государство всегда соответствует воле господствующего класса и подчиняется тому, кто обладает собственностью. Но действуя в интересах правящего класса, оно также может иногда делать реверансы в сторону классов неимущих, поскольку, опять же, это соответствует интересам господствующего класса, позволяет сохранить объект эксплуатации. И в этой связи, в общем, очень четко эта линия прослеживает себя в фильме, когда, еще раз подчеркну, главным хозяином города, конечно, является не мэр. Хозяином города является главный бизнесмен, который фигурирует в этом фильме, и в конечном счете он и решает все проблемы. И он разруливает противоречия между чиновниками, некоторых устраняя, а некоторых, наоборот, продвигая. Он решает, по сути дела, он принимает конечное решение о том, чтобы не трогать это здание и, в общем, не будоражить эту проблему, не выводить ее в публичное пространство, оставить все как есть, ну и чиновница просто послушно соглашается. Что интересно, все о фильме «Дурак» говорят в контексте там, экономических, политических, социальных проблем, которые в этом фильме очень явно себя проявляют. Но есть некоторые интересные особенности, которые, ну, наверное, бросятся в глаза любому человеку, который хоть как-то там связан со строительством, интересуется этим вопросом. Ну, такие вот откровенные, ну, не сказать, что ляпы, но такие особенности сюжета, которые, ну, наверное, вызвали бы некоторую улыбку у специалистов в данном вопросе. Ну, просто сам сюжет разваливающегося дома, он несколько притянут за уши. Наверное, можно было бы выбрать что-то менее противоречивое. Ну, в частности, когда главный герой фильма замечает вот отваливающуюся стену от дома, он, кажется, утверждает, что отклонение там составляет несколько метров. Ну, какие-то базовые законы физики подсказывают нам, что в этом случае на крыше этого здания должна была быть соответствующего размера трещина.
1: И я жители тоже не дома поняла должны были видеть небо. С бутылкой, когда
0: да.
1: он...
0: То есть, если дом так отклонился, причем он отклонился не потому, что он весь накренился, как Пизанская башня, а потому, что лопнула стена, и как бы от него кусочек сейчас оторвется. Ну, тогда в крыше должна была быть дырка, но мы видим, что они спокойно ходят по крыше, и никаких там брешей в ней нет. Ну, и вещи там связанные с несущими стенами, понятное дело, да, совсем нехорошо, когда у дома несущая стена трескается, но не единственная внешняя стена является несущей. Там какая-нибудь лифтовая шахта тоже является несущим элементом конструкции, внутренние стены тоже. Поэтому, конечно, вот эта идея о том, что дом вот-вот развалится и надо действовать сейчас немедленно, и это сподвигает главного героя к активным действиям, она ну, какая-то не очень убедительная. Может быть, это можно списать на то, что он просто учится на втором курсе и еще не очень понимает устройство вот, строительных систем. Плюс с фундаментом тоже странно, куда-то он там посмотрел на выпадающие кирпичи и принял решение, что фундамент весь поплыл, а фундамент вообще-то закапывается в землю на много метров, и нужно спускаться вниз, проводить соответствующие изыскания, чтобы сделать такой вывод. Ну, вот такие вещи, они бросаются в глаза, но в целом они, конечно, общее восприятие всей картины не меняют, потому что это аллегория, ясное дело. И как ни опиши вот эту проблему износа России во всех смыслах этого слова, и физически, и морально, и политически, все равно идея фильма остается актуальной, и от этого восприятие не меняется. А вот как раз-таки вот про экономическую часть здесь можно сказать, здесь дело не только в коррупции. Ну да, это понятная экономическая составляющая сюжета. Коррупция, есть еще проблема, связанная вот как раз с этим самым износом основных фондов России. Если посмотреть на динамику этого показателя на сайте Росстата, то мы увидим, что из года в год износ основного капитала в России постоянно растет. Это значит, что устаревают линии электропередач, инфраструктура, станки, здания, дороги и все остальное, что нам нужно для организации воспроизводства. И, очевидно, дом построен там, когда-то в советское время, эксплуатируется до тех пор, пока не разрушится. И это вот очень яркий образ, характеризующий состояние всей российской экономики, которая фактически уже 3 десятилетия существует за счет такого паразитирования на наследстве, доставшемся от прошлых времен. И такой совершенно ущербный характер инвестиций в российской экономике, который часто даже не позволяет воспроизвести амортизацию, компенсировать амортизацию, не говоря уже о появлении каких-то новых современных, высокотехнологичных средств производства. Все это создает вот этот очень печальный образ перспектив нашей страны, которая, вот, наверное, все, что могла, уже выжила из советского наследия. И это выражалось в некотором восстановительном экономическом росте 2000-х годов, но теперь уже с тех пор прошло много лет, и уже, по сути, больше 10 лет мы не имеем никакого значимого экономического роста и не будем его иметь еще очень много лет вперед. И мне нет никаких оснований смотреть в будущее России с оптимизмом, поскольку Россия — это и есть вот этот самый разваливающийся дом. Он еще стоит, и еще, мне кажется, вот в таком виде, в котором он представлен в фильме, действительно простоял бы еще много лет, пока уж совсем бы не развалился. Но сам факт того, что в доме появляется трещина в несущей стене, говорит о том, что конструкция себя изжила и требует замены. Но кто ее будет заменять? Кто выступит тем инициатором, который запустит обновление российской экономики во всех смыслах этого слова? И с точки зрения материальной базы, и с точки зрения квалификации рабочей силы, и вообще приоритетов, и роли России в международном разделении труда, пока никаких перспектив к перемене уже накопленных тенденций нет. Россия как была и остается сырьевым придатком, по сути дела, западного мира. И все это в конечном счете определяет и ущербный характер внутренней российской экономической модели, когда работа на внешние рынки становится приоритетом деятельности наиболее успешных компаний. Внутренний рынок финансируется, ну и снабжается по остаточному принципу, а вся продукция идет на внешние рынки. Там, например, металлургия, больше половины, 55% продукции российской металлургии идет на экспорт. 3/4 нефти идет на экспорт в переработанном или в сыром виде. Древесина, зерно, все товары, которые вообще-то должны наполнять наш внутренний рынок, делать цены более доступными и обеспечивать нас хотя бы сырьем в избытке, который позволил бы снизить издержки для российских предприятий и просто сделать товары для людей более дешевыми. Эти возможности не используются, потому что, в общем, целью российских экспортных корпораций является извлечение валютной выручки, которую они потом очень выгодно продают по искусственно заниженному валютному курсу. В общем, тот курс, который мы наблюдаем сегодня на обменниках российских банков, это курс, на который очень активно влияет государство, создавая избыточные резервы и девальвируя рубль в угоду этим самым экспортерам, которые могут продать доллар, заработанный на внешних рынках, не по 30 рублей, а, там, скажем, по 70, и тем самым вдвое увеличить выручку в рублях, не ударив палец о палец, не повышая производительность труда, никоим образом не способствуя долгосрочному качественному развитию нашей экономики. Отсюда и те все накопленные проблемы в нашей хозяйственной системе, которые в том числе выражаются в постоянном устаревании вообще всего, что есть. Вот это устаревание, это, наверное, такой главный признак, главное свойство, главная черта российской экономики последних лет 30. И если бы передо мной поставили задачу в рамках какого-то одного твита, там буквально на несколько десятков знаков описать вот суть российской экономики, то, пожалуй, вот главным тезисом, вокруг которого можно было бы строить повествование, это вот это самое повсеместное устаревание всего. Поскольку вот сейчас оно чувствуется особенно,
1: когда мы отдаляемся от того. Но как же программы, которые в Москве особенно распространены по реновации, по
0: сносу? Да, программа реновации — это вот как раз-таки лишь только подтверждение этой проблемы, поскольку, с одной стороны, кажется, да, старые дома сносятся, а вместо них строятся новые, но как муниципальный депутат бывший могу сказать, что качество новых возводимых домов бывает
1: еще быстрее разрушится, низкой, чем
0: да, что старые. У меня большие сомнения, что они простоят дольше тех хрущевок, вместо которых они сносятся. На самом деле, конечно, в первую очередь надо реставрировать и модернизировать уже имеющиеся дома, которые, вообще говоря, строились для создания благоприятной среды простому московскому труженику. Но обратите внимание, какие большие дворы у московских домов, он еще старой советской постройки, сколько там зелени, сколько места под детские площадки. Все это исходило из логики градостроительного плана Москвы еще советских времен. И, конечно, главной задачей тогда градостроители ставили не максимизацию прибыли, не задачу продать каждый квадратный метр кому-нибудь по высокой цене, а обеспечить все-таки качественные и благоприятные условия для жизни простого человека. Ну а реновация представляет собой что? Уничтожение, снос старого дома, а строительство на его месте дома куда большего метража. Это означает повышение плотности населения в данном районе, снижение доступности инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры, в связи с ростом нагрузки на больницы, школы, детские сады и другие заведения. Ну а вот как бы все это подытоживает состояние жилищного фонда в российских регионах. Вот как-то доводилось мне бывать в Павловском Посаде, это вообще-то Подмосковье, это совсем недалеко от Москвы, там пару часов на электричке. И там стоят такие дома, ну такие, что просто без слез на них не взглянешь. И, конечно, никакая реновация их не коснется. Почему? Потому что земля в Подмосковье в каком-нибудь дальнем не особо привлекательная для инвестора, а вот дорогую и выгодную московскую землю они будут осваивать, конечно, с большим удовольствием и интересом. Поэтому вся эта реновация, конечно, просто в конечном счете является вот тем самым выражением зависимости государства от правящего класса. Вся эта реновация в конечном счете подчинена интересам обогащения банков, строительных корпораций, производителей стройматериалов и других лиц, заинтересованных в получении прибыли за счет распределения бюджетных средств.
1: Слушай, ну ты говоришь про советские дома, где большие дворы, и они качественно строились. Я бы не сказала про те пятиэтажки, которые сносят, что там большие дворы и какие-то хорошие условия для жизни.
0: Ну, в пятиэтажке. Что такое пятиэтажка? Сколько народу живет в пятиэтажке? Можно посчитать, там 4 подъезда и 5 этажей. Ну, сколько? В итоге там оказывается, ну, скажем, там несколько сотен человек на достаточно большую зеленую территорию. Можно посмотреть на такие дома где-нибудь на зеленой ветке, где-нибудь водный стадион, например, где вот этими пятиэтажками кирпичными застроены большие районы, и действительно простора там много. И много зелени, и много пространства для какой-то социальной инфраструктуры. Но, опять же, я когда говорю о том, что большая территория и благоприятные условия, я сравниваю просто с нынешними стандартами застройки. Эти человейники на 30 этажей и с маленькой детской площадкой, которую там какие-то жилые кварталы строят в Бутово. Это, ну, ярко контрастирует с той градостроительной политикой, которая формировалась еще в прошлые годы. Потому что, опять же, ставилась задача не продать как можно больше жилья, а обеспечить людей достойными условиями жизни.
1: Смотри, ты еще говоришь про дом, что это немножко притянуто за уши. Тебе не кажется, что сюжет про то, как чиновники и бизнесмены переживают, особенно чиновница, она переживает, что сейчас и пресса, и СМИ, и все, если дом рухнет, они все узнают об их там финансовых махинациях. Вот, потом, значит, у всех головы порушатся, у всех карьера посыпется. Но тебе не кажется, что по-хорошему им, наверное, должно быть все равно, потому что у них настолько все между собой взаимосвязано? Посмотри, сколько журналистов, блогеров также снимают разоблачающие ролики, и никто на это не обращает внимания. И эти люди, которые там творят невероятные вещи, они как были у власти, так и остаются.
0: Совершенно верно, но все-таки из своей политической практики могу заметить, что гласности, конечно, власть боится. И когда дело доходит до широкой огласки какой-то социально-экономической проблемы, то это в большей степени способствует ее решению, чем когда местные жители пытаются договориться с властью или занимаются там какими-нибудь переписками бесконечными с ней, полагая, что если они собрали подписи, отправили это главе управы, то проблема непременно решится. Нет, там сидят специально выделенные ставки, и люди на этих ставках, которые вступают в вот это эпистолярное противостояние с местными жителями, и эти бесконечные отписки и пересылки от одного государственного учреждения к другому, в конечном счете подрывают вот этот дух борьбы и инициативы у людей, и часто просто люди машут на все рукой и откладывают проблему в долгий ящик. Также заметил я интересную закономерность, почему они боятся огласки, вовсе не потому, что им стыдно перед обществом, а потому что у каждого начальника есть вышестоящий начальник, который не будет удивлен информацией, полученной из СМИ, что, оказывается, здесь воруют. Он прекрасно знает и сам в доле. Обычно местные чиновники боятся начальства потому, что начальство спросит с них за то, что они не смогли договориться. Вот это очень четко можно было проследить. В моей практике мы боролись против уплотнительной застройки, когда двор у там, 5 многоквартирных домов должны были застроить каким-то коммерческим объектом, там уже спилили детскую площадку, разметили деревья под спил, ну, то есть вот совершенно такое действие, вступающее в явное противоречие с интересами местных жителей. Так вот, только тогда, когда мы проводили какие-то митинги, публичные мероприятия, приглашали прессу, вот только тогда местные чиновники задергались, задвигались, зашевелились и пытались с нами как-то ситуацию уладить, в первую очередь потому, что от вышестоящего начальства им придет упрек в неспособности решить конфликт мирным путем. Хотя решение-то о застройке принимала не местная власть. Это решение там, уровня градостроительной комиссии Москвы с подписью Собянина. Но, тем не менее, местный чиновник боится нагоняя, потому что он на этой территории наместник, поставленный с целью разруливать такие конфликты. Если он не смог это сделать, то ставится под вопрос его профессиональная компетенция. Но могу сказать, что, тем не менее, несмотря на все попытки противостоять нашим усилиям, нам удалось достичь отмены того инвестиционного проекта.
1: Мне кажется, это один случай на 100.
0: Да, это редкое событие, особенно когда проект был уже подписан Собяниным и уже, по сути, начались строительные работы. Нам удалось поднять такой шум вокруг этого действия. И самое главное, собрать местных жителей под борьбу за этот двор небольшой, то есть решалось это не усилиями отдельного депутата и каких-нибудь его помощников. Нет, это были митинги на сотни человек, это были обращения в суд, это были сборы средств на адвоката, это была такая инициатива благоустройства этой территории силами местных жителей, там высадили мы саженцы по периметру этого двора, назвали такой зеленой баррикадой, что, значит, намекая на то, что здесь пройдут бои, если сюда сунется строительная техника.
1: А говоришь, люди не объединяются между собой.
0: Да, в том-то и дело, что задача социальных активистов заключается в том, чтобы объединять людей вот, и, раскачивая вот эту вот лодку патернализма, подталкивать каким-то активным действием. Иногда приходится ради этого идти на некоторые ухищрения, как это, например, сделал герой фильма «Завод». Ну, я, конечно, ни в коем случае не призываю к таким действиям, иначе нас могут неправильно понять компетентные органы, но как бы посыл здесь ясен. Сам по себе народ нас пока не способен к активным действиям. Нужно к этому как-то мотивировать и завлечь. И для этого, конечно, нужны вот такие политические активисты, которых у нас в стране достаточно много. Просто они сами тоже разрознены, не взаимодействуют и не поддерживают друг друга, и поэтому очень быстро сгорают эмоционально. Потому что наличие вот этого желания приложить свои усилия к решению конкретной местной проблемы, когда оно натыкается на такое апатию местных жителей и препятствия, то это очень часто приводит к тому, что, в общем, инициатива быстро сдувается, и больше всех надо тому, что вы сами не хотите себя спасать, так как я это буду делать за вас. Так это очень важно. На каждых выборах там, от каждого крупного чиновника мы слышим обещания подобного рода. Вы за нас проголосуете, и мы вам сделаем все красиво. Вот только придите и поставите галочку в бюллетене. Но это, конечно, ну, такая ошибочная позиция тех, кто на это ведется, и кто действительно полагает.
1: Неужели до сих пор кто-то в это верит,
0: ну,
1: мне кажется?
0: Ну, так устроена вся политика у нас. И те, кто ходит на выборы, по сути дела, перекладывают ответственность на того, кто выдвинулся, скажем, депутат или куда-то еще, даже если это какой-то прогрессивный социальный активист. Но я всегда в своей работе подчеркивал, что я готов пойти рядом с вами, если надо, впереди вас, но совершенно точно не вместо. Вот на это не рассчитывайте и даже не голосуйте за меня, если вы полагаете, что я пришел решать ваши проблемы. Нет, вы должны решать проблемы, а я помогу.
1: Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым.
2: Несколько фактов о фильме. Съемки фильма проходили в Туле и Москве. Для съемок разрушающегося здания было найдено реальное общежитие в Туле. Трещины, ползущие по стене, были созданы художниками. И с точки зрения физики невозможны ни по очертаниям, ни по направлениям изломов. Декорация имела размер 8 метров в ширину и 3 в высоту, а остальная часть была дорисована компьютером. Внутри помещений на 4 этажах трещины были настоящими. Их по согласию жильцов сделала съемочная группа. Кстати, после окончания съемок за счет создателей картины был сделан небольшой ремонт. Семейные сцены в доме Никитина снимались в обычной московской квартире в Кузьминках. Во время съемок хозяева квартиры находились в соседней комнате. В СНГ было выпущено всего 17 копий фильма для кинотеатров, и фильму не удалось снискать внимание своего зрителя. Кассовые сборы за 3 недели проката в СНГ составили всего 23 тысячи долларов. Фильм стал популярен в СНГ только в январе 2015-го, через месяц после выхода, когда появилась возможность посмотреть его в онлайн-кинотеатрах. Сильное влияние на такую популярность оказала положительная рецензия на фильм от Bad Comedian, собравшая 1,5 миллиона просмотров на YouTube. В качестве саундтрека в фильме использованы песни группы «Кино», группы «Лесоповал», Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского. Юрий Быков посвятил картину памяти Алексея Балабанова.
1: Ты несколько раз сказал про фильм «Завод». Я его тоже смотрела, мне очень нравится. Но меня, знаешь, еще поразил тот факт, что на фильм «Дурак» Министерство культуры каким-то чудом выделило бюджет на эти съемки. А потом, когда снимали фильм «Завод», денег Быкову не дали, потому что сказали, что он поднимает остросоциальные вопросы. Это, видимо, связано с тем, что «Дурак» каким-то образом попал под такое большое количество внимания среди зрителей.
0: Ну, во-первых, да, и так, а во-вторых, наверное, еще времена были не те. Все-таки «Дурак» — это фильм того периода, когда власть еще не так обнаглела, и еще была готова идти на некоторые компромиссы. Сегодня трудно себе представить появление такого фильма с каким-то минимальным даже участием государства. Более того, мне думается, что если бы Юрий Быков сейчас снял какой-то подобный фильм, как «Дурак» или «Завод», он бы просто не попал в кинотеатры. Вот в нынешней ситуации гайки закручиваются, и проблема фашизации нашего общества — это не пустой звук, это действительно существенная угроза, когда государство, чувствуя, что прежними способами управлять населением не получается, социальные конфликты обостряются, экономическая ситуация не прогрессирует, а значит, ком противоречий становится все больше и больше, приходится идти на все более жесткие меры по противодействию угрозам. А для них угроза — это всякие прогрессивные социальные инициативы. Все, что связано с борьбой с неравенством, бедностью, все, что связано с перераспределением доходов олигархата в пользу трудящегося населения, все это в конечном счете вызывает отторжение, гнев и страх у государства, которое будет всячески купировать вот эти ростки политической инициативы. В этой связи, я боюсь, нас ждут не очень веселые времена.
1: По поводу ЖКХ, там тоже в фильме поднимается много вопросов, таких социальных, касаемо работы службы. И начальник ЖКХ, который там есть, он повязан также со всеми. И я знаю, что это один из самых высокодоходных бизнесов, которые вообще существуют в природе.
0: Да, ну это поскольку естественная монополия, и в силу того, что конкуренции в этой сфере практически нет, ну в большинстве случаев там газ в квартиру может подавать только одна компания, нет смысла проводить вторую газовую трубу, чтобы потребитель мог выбрать, газ какой компании ему больше нравится. И батарею тоже вторую в дом никто не повесит. Вот. И отсюда, поскольку тарифы естественных монополий регулируются государством, это очень богатая почва для коррупции. И, конечно, это позволяет ими манипулировать и тем самым обогащать очень предприимчивых дельцов, которые, не имея никакой конкуренции, никакой угрозы со стороны общества, которое не может просто отказаться от этих навязанных услуг, ну, в общем, предоставляет эти услуги на крайне низком уровне. Я вот сам столкнулся недавно, вот Мособлгаз, тоже монополист в Московской области по газификации всяких жилых помещений, ну и прочих объектов, и, конечно, давно я не имел дела с такой некомпетентной работой, с таким наплевательским отношением к заказчику. Ну, это очень характерно для российской системы с ЖКХ и вообще всех связанных с ней отраслей. Но тут еще также важно заметить, что и государство тоже вовсе не пытается и не готово брать на себя роль спасителя российской коммунальной системы. Она у нас крайне изношена. Ну, достаточно пройтись по подвалам каких-нибудь домов в дальнем Подмосковье и увидеть, что они все похожи на ежей. То есть вот, трубы похожи на ежей, когда дырку в металлической трубе заделывают чопиком деревянным. Кстати, очень хороший лайфхак. Если вдруг прорвало деревянную трубу, заткнуть его надо деревяшечкой, потому что она разбухает и полностью закрывает дырку, образованную в металлической конструкции. И тем самым может таким образом препятствовать течи на протяжении очень долгого времени. И много есть таких фотографий в сети, где сантехники фотографируют изображения труб, которые больше похожи на ежей, чем на металлические конструкции. И вот это как раз такой символ региональной системы ЖКХ. И при этом всем государство из года в год сокращает расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Очень заметно, как за последние 10 лет в реальном выражении расходы на ЖКХ упали процентов на 50 в
1: федеральном бюджете. Цены растут.
0: Да, цены растут, ну, это понятно, это давно уже обозначенная политика постепенного переноса этого коммунального бремени на плечи потребителя. Ну, это вроде как вот там же на Западе так делают, и мы тоже так сделаем. То есть готовьтесь платить за коммуналку по полной программе сами. Было это наследство, доставшееся от Советского Союза, когда коммунальные услуги стоили 3 копейки, но это времена, которые мы безвозвратно упустили. Теперь для того, чтобы эту ситуацию преодолеть, нужно приложить немало усилий, на что, мне кажется, наше общество пока не готово.
1: А как ты думаешь, в ближайшее время такие фильмы, как «Дурак» и «Завод» могут вообще запретить к съемке?
0: Ну, цензура непременно будет нарастать.
1: Нет, ну цензура, да, нарастает, но...
0: Ну, какие запреты? Тут все-таки мы не в те времена живем, когда информационных каналов мало, и можно легко каждый из них перекрыть. Есть YouTube, который, в общем-то, не мешает любому талантливому человеку снять свой проект и распространить его на широкую аудиторию, но, я думаю, государство продумывает сценарии, при которых YouTube будет или полностью ликвидирован на территории России, или так ограничен, что пользоваться им будет крайне сложно. Плюс ко всему, конечно, давление на тех, кто может спонсировать такие проекты. Мне вот очень интересно, где Юрий Быков берет деньги на свои фильмы. Это все-таки масштабные такие художественные инициативы, которые требуют, очевидно, значительного финансирования. И если это не деньги государства, и если это не коммерческие инвестиции, потому что понятно, что эти фильмы никогда не отобьются в прокате, то кто же тот Савва Морозов, который подкинул Юрию Быкову деньги на такое остросоциальное кино? Но из этого тоже можно найти выход. Это краудфандинг, это коллективный сбор средств. Вот опять же, тот самый коллективизм, без которого нам никуда не деться, и ни на какие прогрессивные перемены рассчитывать не приходится. Много хороших проектов в интернете живут за счет поддержки зрителей, поддержки аудитории. Тот же самый Bad Comedian, который не вставляет интеграционные какие-то рекламные вставки в свои ролики, а существует в значительной степени благодаря донатам, получаемым от аудитории. В этом случае создаются хотя бы технические условия к тому, чтобы новые проекты появлялись, если их не будут давить сознательно представители государства. Но не исключаю, что и до этого может дойти.
1: Ну, все равно это бюджеты разные, что Bad Comedian, снять ему обзор и снять полноценный художественный фильм. А насколько тебя фильм «Дурак» впечатлил, когда ты его первый раз посмотрел? И насколько это было похоже на то, чем ты сталкивался на работе?
0: Ну вот, он меня как раз и впечатлил, что я увидел героя себя. Ну, конечно, такой жести со мной не происходило в жизни, но очень четко можно проследить вот эти связи между государством, народом, социальными активистами, силовиками. Они в фильме показаны очень убедительно, и так оно и есть на самом деле. Просто гротескно некоторые вещи поданы, конечно. В фильме народ представлен в основном маргинализированными слоями населения, но по сути своей,
1: ну, мне вот, кажется, более мягкой форме он так и есть. Попасть в такой дом, который там показан, в принципе, там публика такая примерно, я думаю, живет.
0: Ну да, но все-таки, конечно, в среднем такой срез среднего россиянина, он, конечно, не такой. Это человек более сознательный, и с которым можно настроить диалог, но люди не готовы брать на себя инициативу по целому ряду причин. Они не видят положительных примеров того, как это работает, поэтому очень большую роль играют те прогрессивные источники информации, СМИ, там, каналы на Ютубе, какие-то газеты, блоги, которые популяризируют идею коллективного действия и показывают, что это работает. У нас многие, например, не знают, что в 2005 году подмосковные пенсионеры добились отмены монетизации льгот за счет коллективных действий, массовых митингов, привлечения СМИ, когда, в общем, эта инициатива, вот эта реформа была навязана государством и сильно ухудшила жизнь простого пенсионера. Вот пенсионеры показали себя очень боевыми людьми, и даже на самом деле из своей практики политической я вижу, что именно представители старшего поколения, наверное, еще воспитанные на советских идеалах борьбы, коллективизма, на образах Че Гевары, Ленина и других революционеров, вот, наверное, они сохранили себе какой-то элементы чувства собственного достоинства и не могут смотреть на несправедливость спокойно. К сожалению, поколение более молодое, ну, скажем так, вот средних лет поколения, вот оно куда более пассивно и патерналистски смотрит на все, перекладывая ответственность или на государство, или на политически активных людей. Но при этом, что касается молодежи, у меня здесь самые позитивные впечатления и ожидания, поскольку сам работаю со студентами и вижу, насколько более политизированной становится современная молодежь, интересуясь вопросами политики, экономики, социальных движений. И я думаю, что в этом смысле в России хорошие перспективы, есть те, на кого не стыдно будет и не боязно передать нашу страну в будущем. Я думаю, что среди этих людей можно будет отыскать новых Лениных и Бухариных и Троцких.
1: Спасибо тебе большое, Олег, за разбор.
0: Спасибо, приглашайте.
1: Было очень интересно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Время 7 часов, пора начинать, но думаю, что у нас будут опоздавшие. Сегодня у нас первый раз в нашем зале на трибуне ученого. Прекрасная женщина, замечательный ученый. Она сейчас подойдет. Это доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики эмиссионных звезд галактик Государственного астрономического института имени Штернберга НГУ Ольга Касьяновна Сильченко. Ребят, проходите, пожалуйста, занимайте любые места. Давайте только побыстрее. Вот, я попрошу приветствовать. У нас первый раз Ольга Касьяновна, поэтому мы должны ее поддержать.
2: Здравствуйте.
1: Проходите, пожалуйста. Вот, прошу любить и жаловать. Лекция «Происхождение и эволюция галактик» соответствует названию книги, которая вышла недавно Ольги Касьяновны. И я думаю, она несколько слов о ней скажет. Ее можно, наверное, еще где-то купить.
2: Да, наверное, можно.
1: Наверное, можно. А кто-то, может быть, с ней пришел, тогда у вас будет прекрасная возможность получить автограф. Это другой вопрос уже. Я не готова ответить на него. Прошу вас.
2: Ну да, значит, здравствуйте, дорогие слушатели. Книжка действительно вышла в начале этого года в издательстве «Век-2». Насколько я знаю, там есть возможность прямо на сайте ее заказать. Вот. Ну и в разных хороших местах она тоже продается. Ну, в книжке 200 страниц, я, конечно, не смогу вам за один час рассказать все, что там написано. Тем более, что, может быть, она немножко сложновата будет для совсем неподготовленного читателя, поскольку она основана на моем курсе лекций, спецкурс для студентов старших курсов астрономического отделения физического факультета МГУ. Вот. Но какие-то отдельные, самые ключевые моменты я сегодня вам расскажу, которые можно понять без сложных формул. И обрисую вам общий ход формирования и эволюции галактик различных морфологических типов, так как мы его сегодня себе представляем. Я должна вам сказать, что в сегодняшней астрономии доминируют теоретики. Вот так оно сложилось, что теоретики, конкретно космологи, точно знают, как эволюционировала вся Вселенная сразу. И они описывают эволюцию всей Вселенной сразу с небывалой точностью. Я сама наблюдатель, и могу вам сказать, что когда мы что-то наблюдаем, то мы всегда очень скромно относимся к точности своих результатов. Всегда сомневаемся, что результаты достаточно точны. Ну, если мы очень сильно постараемся, то скажем, что точность результата там, 5%, 3% для совсем ярких галактик, может быть, и 1%. А вот космологи сейчас дают параметры эволюции всей Вселенной сразу с точностью лучше, чем 1%. И поэтому они вот такие в себе уверенные, поэтому нам приходится слушать то, что они нам говорят, и как-то согласовывать наши наблюдательные результаты с предсказаниями теории, чтобы не слишком противоречить. Но не всегда это получается, и об этом я тоже сегодня скажу. Начнем все-таки с того, что нам говорят космологи, поскольку это основа, это базис, на которой мы строим все наши сегодняшние представления. Итак, сначала был большой взрыв. Большой взрыв был примерно 14 миллиардов лет назад. Не спрашивайте меня, что это такое, никто этого не знает. Просто вдруг рвануло. И из одной точки начала разлетаться наша Вселенная. И вот сегодня она достигла уже достаточно больших размеров. Поначалу была совсем маленькая и очень горячая. Она была настолько горячая, что вот вы видите здесь поначалу, в первые там, миллиардные доли секунды, там вообще кроме фотонов ничего нельзя было разглядеть. Потом стало можно разглядеть кварки, потом стало можно разглядеть электроны и позитроны, нейтрино, но довольно долго, до минуты, вся Вселенная была, состояла из, в общем-то, элементарных частиц в море фотонов. Потом Вселенная расширялась, и поскольку она расширялась, она остывала. И когда она остыла достаточно, ну, достаточно до миллиарда кев, вот, то здесь уже начался нуклеосинтез. Это называется первичный нуклеосинтез. В первые 20 минут жизни Вселенной сформировались первые ядра химических элементов, самых легких химических элементов, водорода и гелия. Вот. И здесь вот вы увидите уже вот эти кружочки, это такие, да, самые нормальные ядра химических элементов легких, которые нам известны. Вот. Но море фотонов продолжало доминировать, поскольку все-таки было горячо. Дальше, через 300 тысяч лет, Вселенная остыла до температуры 3000 кельвинов. Это очень важная критическая температура. Это настолько стало холодно, что электроны смогли сесть на орбиты вокруг протонов. Энергия связи атома водорода 13 там, с копейкой электрон-вольт. И вот когда температура упала ниже, электроны сели на орбиты вокруг протонов и появились, наконец, нейтральные атомы. Это очень важно, потому что до тех пор, пока были заряженные частицы, протоны, электроны, они никуда не могли деться из моря фотонов, они были привязаны, вморожены в электромагнитное поле. А вот в этот момент, наконец, вещество отделилось от излучения. Фотоны пошли дальше своим путем. Мы сейчас наблюдаем реликтовый фон. Это те самые фотоны, которые достались нам в наследство от Большого взрыва, но Вселенная расширилась настолько, что температура этих фотонов всего 2,7 кельвинов. Это очень холодное поле излучения. Ну, а вещество стало нейтральным и начало жить своей жизнью. Жизнь у вещества такая. Вещество гравитирует. То есть каждый кусочек вещества притягивается к другому кусочку вещества – силы пропорциональной массе кусочка одного и другого и обратно пропорциональный квадрат расстояния между ними. И вещество под действием гравитации всегда будет скучиваться. То есть если поначалу тут все было распределено во Вселенной очень равномерно и однородно, то после того, как вещество отделилось от излучения, оно начало кучковаться. И к сегодняшнему моменту распределение вещества во Вселенной очень сильно неоднородно. У нас есть галактики, у нас есть группы и скопления галактик. Все это гравитационно связанные структуры с контрастом по отношению к средней плотности Вселенной намного-намного больше единицы. Вот. Откуда пришла самая ценная информация о параметрах нашей Вселенной? Она пришла из наблюдений реликтового фона. Реликтовый фон мы можем видеть только вот начиная с красного смещения где-то 1200-1300, вот с той самой эпохи, когда вещество отделилось от излучения. Здесь нарисована картинка Вселенной, а здесь нарисована аналогия с нашей собственной атмосферой земной. Почему мы не видим ничего более раннего, чем эпоха рекомбинации? Вот. Потому что это вот как в толстом слое облаков. Здесь фотоны рассеиваются, и как бы до нас дойти не могут. И только тогда, когда кончились облака, когда кончилось очень плотное рассеяние фотонов на атомах, на протонах, уже фотоны пошли к нам, им ничто дальше не мешало. Поэтому мы сейчас видим только поверхность последнего рассеяния на красном смещении 1200-1300. И наблюдение температуры реликтового фона по всему небу показывают достаточно однородное распределение температуры, но есть флуктуации, флуктуации с контрастом 10 в минус 5. Это очень маленький контраст изменения температуры от точки к точке на уровне 10 в минус 5 по отношению к общей температуре, которая, как я сказала, 2,7 кельвинов. И вот наблюдения флуктуации реликтового фона как раз и дали ту информацию, из которой космологи смогли извлечь очень с большой точностью значения параметров, определяющих эволюцию нашей Вселенной. Здесь нарисованы спутники, космические аппараты, которые наблюдали распределение температур реликтового фона по небу. Спутник Кобе открыл флуктуации температур реликтового фона по небу. До этого теоретики предсказывали, что флуктуации должны быть, но сначала они обещали контраст 10⁻³, посмотрели, не видно. Потом они обещали контраст 10⁻⁴. Даже наш Ротан-600 пытался открыть флуктуации реликтового фона на таком уровне. Но это все оказались завышенные предсказания. И когда, наконец, спутник Кобе открыл флуктуации температуры реликтового фона на небе, контраст оказался 10⁻⁵. Здесь, на этих трех картинках, вы видите, насколько грубым было пространственное разрешение наблюдений спутника Кобе. Элемент пространственного разрешения был 7 градусов. Ну, полная сфера, вы знаете, 360 градусов. Вот. И вот такой был общий вид с элементом пространственного разрешения 7 градусов. Вот, но все-таки смогли увидеть, что вот здесь температура чуть повыше, чем вот здесь. Или тут наоборот, не знаю, чем тут покрашено было. Но факт тот, что изменения на масштабе 7 градусов были совсем небольшие, но спутник Кобе смог их открыть. За открытие флуктуации реликтового фона дали Нобелевскую премию. И это действительно справедливо. Но потом захотелось ученым узнать более детально, как флуктуирует температура реликтового фона по небу. И были запущены уже намного позже, в районе 2000 года, сначала американский спутник WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, а потом и европейский спутник Planck. Вы видите, что у них пространственное разрешение наблюдений уже было значительно повыше, и они смогли измерить пространственный спектр флуктуации температуры реликтового фона. То есть они, наблюдая полную карту, которая выглядит вот так, они искали масштаб, на котором вот эти флуктуации относительно изменения температуры реликтового фона наиболее сильные. Это выделенный масштаб, и они его действительно нашли. Вот это пространственный спектр, который был померен спутником WMAP. Вот здесь пространственные частоты. Ну, как бы 360 градусов делите вот на это вот. Вот. Здесь соответствующие им градусы, характерные масштабы, а здесь распределение, ну, это называется спектр мощности, распределение того, насколько контрастны изменения температуры вот на этом конкретном масштабе. И вы видите, что выявились три так называемых акустических пика. Самые сильные флуктуации температуры реликтового фона на масштабе около 1 градуса. Черные точки – это наблюдения спутников WMAP. Другие значки цветные – это тут еще добавлены наблюдения, сделанные из баллонов. Вот, все они очень хорошо между собой согласуются. А вот зеленым – это вписанная модель. Вы видите, с какой точностью космологи, теоретики смогли вписать в наблюдательные данные модель. Данные хороши. У них маленькие ошибки, но и модель оказалась очень хороша. И именно такое замечательное согласие модели с наблюдениями позволило определить параметры космологической модели, так называемая лямбда-CDM-модель, которая замечательно совершенно описывает эволюцию всей Вселенной сразу. Почему она лямбда-CDM? C – это cold, dark matter. Во Вселенной есть темная материя. И темной материи во Вселенной в 6-7 раз больше, чем брионной. А вот это впереди стоит большое лямбда. Это значит, что кроме темной материи есть еще темная энергия, и ее еще больше по плотности, чем темной материи. Значит, общая плотность Вселенной критическая. Это значит, что геометрия у нас плоская, эвклидова. Но внутри этой общей плотности единица от критической, 73% вкладывает темная энергия и 23,5% вкладывает темная материя. Брионов совсем мало. Вот. Вот это результаты окончательные, 9-й релиз полета спутника WMAP. Вы видите, с какой точностью определены космологические параметры. Значит, во Вселенной, ну, я скажу 72%, но вот они пишут второй знак после запятой, и они в нем уверены. Это темная энергия, это темная материя, и барионов, известного нам вещества, 4,6% от критической. Вы видите, какая разница? Совсем мало. Возраст Вселенной, время, прошедшее после Большого взрыва, определяется вот с такой точностью. Ну, как хотите, я как наблюдатель не верю. Но теоретики абсолютно убеждены, что второй знак после запятой совершенно правильный. Вот. И постоянная Хаббла около 70 км в секунду на мегапарсек. Ну, скажу словами, уж у меня такого слайда, я его выморола, чтобы вас не смущать, что когда спутник Планк в 2014 году обнародовал свои результаты, они, конечно, от этих отличались больше, чем на указанную точность. Но принципиально ничего не изменилось. По-прежнему возраст Вселенной 13,8 миллиарда лет. Постоянную Хаббла 67 дал Планк, но сейчас они бодаются, кто из них ошибся. Вот, потому что астрономам больше нравится, ну, побольше даже, может быть, 70-72 в ближней Вселенной. Так что они между собой пока торгуются, это их внутренние разборки, мы в них вникать пока не будем. Но, в принципе, вот эти значения уже позволяют рисовать картину эволюции Вселенной, теоретическую, с очень большой точностью. Значит, главное гравитирующее содержимое нашей Вселенной – это темная материя. Темная энергия, она расталкивает, а темная материя, она честно гравитирует, причем по Ньютону. Почему она холодная? В смысле, наоборот. Что значит, что она холодная? Это наоборот. Что значит, что она холодная? Это значит, что нет

эволюцию и обнаруживают. Вот здесь я показываю картинку первого глубокого хабловского поля, так называемое северное глубокое хабловское поле, которое было снято совсем первым в 96-м году, когда хабловский космический телескоп только еще, так сказать, начинал свою бурную деятельность. Но уже пространственное разрешение этих наблюдений было 1/10 угловой секунды. То, что с Земли было недостижимо. И была поставлена задача снять глубокое поле. В созвездии Большой Медведицы выбрали пустую площадку, маленькую. Размер этой площадки всего 2 угловых минуты. И специально выбирали, чтобы она была пустая. И эту пустую площадку Хабловский космический телескоп фотографировал 2 недели. Вот снимал и снимал, снимал и снимал, копил и копил. И вы видите, что вылезло через 2 недели. На этой картинке 9 слабых звезд нашей галактики. И около 3000 галактик. В том числе весьма далеких. Самая близкая галактика, вот эта гигантская эллиптическая, находится на красном смещении 0.09. А на каком красном смещении находится самая далекая галактика, я вам даже и сказать не могу. Одно время был очень большой, так сказать, шум в связи с тем, что у одной из галактик цвета соответствуют, как если бы мы отнесли галактику на красное смещение 12. Но цвет – это еще не все. Для того, чтобы все поверили в это красное смещение, нужно получить спектр, увидеть там эмиссионную линию, ну, допустим, Лайман-Альфа. Мы знаем, какая у нее лабораторная длина волны 1216 ангстрем. Мы ее увидим на каком-то там, в инфракрасном диапазоне, на какой-то совсем другой длине волны, большей. И можем посчитать красное смещение. Вот в это красное смещение все поверят. А вот в то, которое по цвету, верят не все. Поэтому история с галактикой на красном смещении 12 постепенно рассосалась. Но галактики на красном смещении семерка, восьмерка сейчас наблюдается вполне уверенно. После северного хабловского поля последовали другие, южное, потом было ультраглубокое ХУДФ, ультраглубокое хабловское поле. И вот на всех этих площадках были пересчитаны галактики, и действительно до Z7 доходим вполне уверенно. Что оказалось с морфологией? Пространственное разрешение наблюдений Хабловского космического телескопа позволяет разглядывать детали, структуры в далеких галактиках. Первым делом посмотрели, на что же похожи далекие галактики. И оказалось уже вот сразу по первому глубокому полю, оказалось, что до красного смещения 1, морфология галактик очень похожа на современную. Вот мы видим тут на Z1, прекрасные спиральные галактики, даже плашмя, даже с барами. Морфология точно такая же, как рядом с нами. Полностью выполняется морфологическая последовательность типов Хаббла. Последние 8 миллиардов лет. Как раз, еще раз повторю, это возраст тонкого диска звездного нашей галактики. Вот вся эта красота со спиральной структурой именно на Z1 и начала формироваться. Но если мы посмотрим дальше, где-то начиная уже с красного смещения 1.5, а на 2, 2.5 уже расцвет полный этого безобразия наступает. Галактики выглядят очень иррегулярными. Это уже не шарики, это уже не диски со спиральной структурой, это цепочки комочков, кучки комочков. Так называемые клампи галактики, которые выглядят очень неоднородными. Вот когда впервые этот результат глубокого северного хабловского поля был представлен на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, наблюдатели показали картинку, теоретики-космологи закричали от восхищения. Но мы же вам говорили, что галактики собираются иерархическим скучиванием. Вот прямо на глазах. Вот эти вот маленькие галактики прямо на глазах сливаются в большие. Это то, что мы вам обещали. Хорошо, что на слово не поверили, потому что наблюдатели знают много всяких гитик. И в частности, наблюдатели знают, ну, во-первых, красное смещение. Мы в оптике на Z2 видим галактики в лабораторной

0: ультрафиолетовой длине волны. И это значит, что области звездообразования будут особенно яркими. И они будут выглядеть действительно как большие комки яркого, очень яркого излучения в дисках. А сами диски, подстилающие, мы можем и не увидеть, потому что есть эффект Толмена, поверхностная яркость на космологических расстояниях падает как единица плюс это в четвертой степени. И вот основные-то диски галактик мы, в принципе, на таком расстоянии можем уже не увидеть, видим только отдельные области звездообразования, и будет вот такое как раз кучкование и комкование. Поэтому вот это надо было проверять, какая из гипотез справедлива для объяснения клочковатой, комковатой морфологии галактик на красном смещении двоек-тройка. Проверить это можно было только одним способом – померить вращение. Про диски мы знаем то, что они вращаются. Диски галактик, как правило, это круглые осимметричные структуры, и внутри газ очень регулярным образом ходит по круговым орбитам. Если мы посмотрим на эту галактику под углом, то мы увидим, что с одной стороны от центра газ будет от нас удаляться, с другой стороны будет приближаться, а на малой оси будет проекция скорости вращения 0. И вот когда посмотрели на далекую комковатую галактику с панорамным спектрографом, который меряет скорость в каждой точке галактики и строит карту скоростей для всей галактики, то увидели вот такую регулярную картину. Это диск, вот тут отдельные комки, да, но вот тут тоже есть излучение газа в эмиссионной линии H-альфа. Мы строим поле скоростей и видим, что оно совершенно регулярное. Это вращающийся диск. Причем он вращается по круговому закону, вот как рядом с нами диски вращаются. Это диски, хотя выглядят они вот такими комковатыми. Ну, они похожи на наши галактики, близкие тем, что это круглые регулярно вращающиеся структуры, но не похожи они толщиной. Эти диски толстые. То есть вот тот самый килопарсек полтора, который должен был получиться от множественного малого мержинга, вот на Z2 он наблюдается. Но вызвано это уже, скорее всего, не мержингом малым, а вызвано тем, что газа очень много, работает гравитационная неустойчивость, развиваются турбулентные движения, очень сильные. И вот толщина диска 1 килопарсек как раз соответствует, во-первых, турбулентным скоростям порядка 100 км в секунду, во-вторых, размерам вот этих вот комков. Они кругленькие, размером как раз примерно килопарсек. То есть это регулярные диски, но куда более толстые, чем те, что наблюдаются рядом с нами. Вот по поводу иерархического скучивания. Как я уже вам подробно рассказала про предсказания теоретиков, галактики должны формироваться от малых к большим. Потому что гравитация действует так, что сначала из ровного фона собираются маленькие темные гало, а потом они сливаются во все большие и большие. Поэтому сначала должны формироваться карликовые галактики, а потом большие. Вот удивительное дело, совершенно, казалось бы, естественное предсказание, от него никуда не денешься, но когда посмотрели в наблюдение, все оказалось строго наоборот. Мы же видим красное смещение пятерка миллиард лет после Большого взрыва. Самые крупные галактики в то время полностью сформировались. Вот, допустим, здесь нарисовано скорее Z3, то есть это будет 2,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Самые крупные галактики, в данном случае со звездной массой больше 10 в 12 масс Солнца, полностью сформировали 100% всех своих звезд на красном смещении тройка. Потом вступили в действие галактики следующей категории по массе 10 в 11 масс Солнца и полностью сформировали свое звездное население к красному смещению единица. А вот как раз карликовые галактики до сих пор потихонечку формируют свое звездное население. В ближней Вселенной основное звездообразование идет в карликовых галактиках. В самых больших галактиках в современную эпоху звезды не образуются. Все звезды, и чем крупнее галактика, тем давнее они все сформировались. Это наблюдательная картина, которая называется красивым английским словом «даунсайзинг». Наблюдательное направление эволюции галактик от больших к маленьким, в то время как теоретическое – от маленьких большим. Вот. Ну, тут мы начинаем уже обсуждать конкретные механизмы формирования галактик различных морфологических типов. Про эллиптические галактики сначала думали, что они формируются в Большом Мерженге. Почему? Потому что эллиптические галактики слабо вращаются. Чтобы отнять момент у звездной системы, нужно что-то очень бурное. И Большой Мерженг как раз подходил. При Большом Мерженге, при слиянии галактик близких масс, все перемешивается, и момент уходит. Формируется система со слабым вращением или совсем без вращения. Поэтому первоначально был очень популярен Большой Мерженг. Тем более, что теоретики говорят, от него никуда не деться, галактики должны сливаться. Вот, пожалуйста, они будут сливаться, будут формироваться эллиптические галактики. Спиральные галактики. Почему все-таки у них такие тонкие диски? Они должны быть толстые, потому что спутники должны падать. И как вообще могли сформироваться в современную эпоху спиральные галактики без Балджа, это галактики типа SCSD, если у нас стадия Мерженга и стадия спокойного собирания диска чередуются? Вот где-то за эти 13 миллиардов лет уже должно было случиться хоть одно слияние, чтобы был Балдж. Почему вот у нас большинство галактик ни разу ни с кем не слилось? Это непонятно. Ну и вот проблема уже, которая волнует наблюдателей, где все-таки взять газ для аккреции? Как увидеть эту самую аккрецию? Мы в нее верим, потому что без нее никуда. Но где этот газ, откуда он падает и как это пронаблюдать? Вот такие вот горячие проблемы, которые сейчас, ну или в недавнее время, всех нас очень сильно волновали. В конце лекции, чтобы вы не очень расстраивались, я знаю, что многие расстраиваются, когда теория противоречит наблюдениям или наблюдение противоречит теории. Народ расстраивается и говорит, ну как же, ну что же это такое? А как же оно на самом деле? А кто его знает? Вот. Поэтому в конце лекции я обычно рассказываю самую оптимистическую историю на данный момент про то, как удалось помирить теоретиков с наблюдателями в одном конкретном вопросе. В вопросе формирования эллиптических галактик. Вот эллиптические галактики – это морфологический тип, очень редкий тип в ближней Вселенной. Всего 3% ближних галактик – эллиптические. Но, слава богу, для эллиптических галактик мы, наконец, нашли сценарий, который всех удовлетворил. Сначала думали, да, это очень… Нет, эта грустная музыка не подходит для оптимистического завершения. Вот, значит… Вот здесь была грустная музыка, а дальше будет более оптимистично. Значит, сначала думали, что эллиптические галактики формируются Большим Мерженгом. Но понаблюдали до красных смещений, вот тут нарисована тройка, есть такие объекты, не все галактики на больших красных смещениях, комковатые диски, вот хорошо поискали, особенно среди массивных галактик, и нашли такие эллиптические галактики на красном смещении двойка, двойка с половиной. Нашли, сняли их с Хабловским космическим телескопом и померили радиус. Это все очень просто, да? Сфотографировали галактику, померили радиус. Померили радиус на красном смещении 2,5, 2, 1,5, 1. Ну и то, что рядом с нами творится, мы знаем. Оказалось, что очень сильно за последние 10 миллиардов лет проэволюционировали размеры эллиптических галактик. Характерный размер гигантской эллиптической галактики на красном смещении двойка был меньше раз в 6, чем у галактик такой же массы рядом с нами. Что такое разница в размере 6 раз? Это разница в объеме больше сотни, а масса та же самая. Мы давайте вот эту же массу запихнем в объем в 100 раз меньше. Это значит, что плотность была выше, плотность упаковки звезд была выше более чем в 100 раз. И чтобы придумать механизм эволюции, да, а звездообразование в этих галактиках не идет. Оно вот тут у них не шло, и вот тут не идет. Это совершенно спокойные галактики с пассивной эволюцией. Они все свои звезды сформировали раньше, чем Z-тройка, и дальше шла пассивная эволюция звездной системы, только почему-то очень сильно рос размер. Как это могло случиться? стали думать. Вот. Вот здесь вот открытыми значками нарисованы близкие к нам эллиптические галактики. Размер против массы. Есть корреляция, четкая зависимость. Чем больше галактика, тем больше размер. Но вот эта зависимость, она проходит вот здесь для близких галактик. А галактики 10 миллиардов лет назад с той же массой 10 в 11, 3 на 10 в 11 масс Солнца имели размеры существенно меньшие. Нам нужно построить такую динамическую эволюцию, чтобы вот эти черненькие галактики сели вот на эту последовательность за 10 миллиардов лет. Надо пробовать динамический механизм. Народ стал пробовать. Большой мержин, который до этого все очень любили, это синяя стрелка. При большом мержинге радиус растет прямо пропорционально массе. Ну или масса растет прямо пропорционально радиусу. Это вот направление. Чтобы нам за 10 миллиардов лет увеличить радиус в 6-7 раз, мы по массе выскочим на 10 в 13. Ну нет рядом с нами таких эллиптических галактик. В природе их не существует. Поэтому большой мержинг закрыли. А вот зелененькая стрелка – это множественный малый мержинг. Это когда на затравку падают маленькие-маленькие спутники, но зато их много. И вот при множественном малом мержинге, если посчитать динамическую эволюцию, оказалось, что радиус растет пропорционально квадрату массы. И мы можем существенно увеличить размер, не очень сильно увеличивая массу. И вот механизм динамический множественного малого мержинга, он удовлетворил наблюдательным данным по эволюции эллиптических галактик. Он удовлетворил данным по росту размера, он удовлетворил данным по изменению средней дисперсии скоростей звезд в галактиках вот конкретной массы. Вот. Отдельно рассмотрели самую центральную область, меньше 1 килопарсека, отдельно рассмотрели половинку галактики, радиус меньше эффективного, и везде механизм множественного малого мержинга дает вполне разумные результаты. И народ согласился, даже теоретики с этим согласились. И я вот скачала, это галерея НАСА, то есть картинка, которая для народа. У них там появилась картинка, которая описывает эволюцию эллиптических галактик, формирование и эволюцию эллиптических галактик. Она состоит вот из последовательности стадий. Ну, сначала вестимо большой взрыв, всегда сначала было слово. Ну вот. А потом что начинается? Тут написано мержинг. На самом деле не верьте. Вот тогда, через 1 миллиард лет после большого взрыва, это были еще не галактики, не звездные системы. Это были еще ошметки, кусочки, где было очень много газа. Это слияние газовых фрагментов. Когда сливаются газовые фрагменты, это выглядит совсем не так, как если сливаются звездные системы. Вот большой мержинг, про который я рассказывала, который крушит все на свете, это слияние звездных систем бестолкновительных. Когда сливаются газовые фрагменты, газ, обладающий давлением, вязкостью, столкновительная система, все выглядит совсем по-другому. На самом деле тут нужно написать монолитный коллапс. Ларсон, Ричард Ларсон, еще в 1972-1969 году придумал такую модельку, называлась она монолитный коллапс, когда одно большое газовое облако разбивается на фрагменты газовые, и они вот между собой как раз и сливаются. Это называлось монолитный коллапс протогалактического облака. Вот это здесь, собственно, и происходит. Это монолитный коллапс, который создает плотную, компактную затравку. Вот у нас идет это звездообразование, но поскольку система массивная, ну, мы рассматриваем эволюцию массивных эллиптических галактик. У нее в центре сидит очень массивная, сверхмассивная черная дыра. Масса черных дыр, согласно наблюдениям, в центрах галактик, прям пропорционально массе галактики, ну, примерно где-то это, наверное, 0,1% от полной массы галактики, значит, сидит в центральной черной дыре. Значит, чем массивнее галактика, тем массивнее ее центральная черная дыра. Вот здесь идет звездообразование, процесс бурный. турбулентный, перемешивает газ, отнимает момент, газ падает на центр и питает эту самую сверхмассивную черную дыру, кормит. И она зажигается, зажигает сквазар. Если сверхмассивную черную дыру подкормить газом, начинается аккреция и бурное энерговыделение. Зажигается квазар. Через 2 миллиарда лет после Большого взрыва на красном смещении тройка. Когда квазар зажигается, он, вот я тебя породил, я тебя и убью. Он греет вокруг себя газ, разгоняет его. Прекращается звездообразование. Звезды не могут образовываться из разогретого газа. Газ разогревается, уходит на периферию, звездообразование прекращается, но прекращается звездообразование, прекращается и подпитка черной дыры газом. Поэтому квазар 10 в 7, несколько на 10 в 7 лет погорел, все разогнал и потух. И у нас к красному смещению двойка осталось вот то самое. Осталась компактная эллиптическая галактика без звездообразования. Все звезды уже какие могли, в ней сформировались. Это та самая компактная затравка на красном смещении двойка. В ней звездообразование больше никогда уже не пойдет. На нее будут падать спутники. И чтобы она сохранила свой статус эллиптической галактики, спутники должны быть без газа. Это так называемый сухой мершинг. На нее падают более мелкие эллиптические галактики, множественный малый мержинг, и вот у нас за 10 миллиардов лет при примерно той же массе галактика сильно распухает, и мы получаем гигантскую эллиптическую галактику, которую мы видим в ближней Вселенной. Вот с этим сценарием согласны и наблюдатели, и теоретики. Теоретики очень обрадовались, они нашли механизм, как остановить звездообразование в массивной галактике. Вот до того у эллиптических галактик, чем массивнее эллиптическая галактика, тем моложе должны были быть звезды в центре. Но если у нас сверхмассивная черная дыра все прекратила на красном смещении двойка-тройка, то значит, слава богу, звездообразования уже больше никогда не будет. И галактика будет обладать очень старым звездным населением на Z0. То есть этот сценарий, наконец, вписался и в наблюдательные данные, и в общие сценарии космологов, которые они рисуют для эволюции Вселенной. Поэтому вот это у меня оптимистическая концовка. Ну, со спиральными галактиками продолжают оставаться непонятки. Работаем, работаем, трудимся. Может быть, и тут удастся все согласовать. Так, я закончила.
1: Кто у вас есть вопросы, задавайте.
2: Галактики, которые спустя 1-1,5 миллиарда лет после образования Вселенной, а сверхмассивные черные дыры, какой механизм их образования? Как они так быстро собрались в такую огромную массу?
0: Вот вы знаете, прям вот в самую точку. Это еще одна непонятка, над которой сейчас очень активно работают. Это наблюдательный факт. Сейчас самые далекие квазары наблюдаются на 6 с копейкой, 6.3, 6.4. И массы, которые оцениваются по их светимости, это миллиард солнечных масс. То есть уже через меньше, через 0,5 миллиарда лет после Большого взрыва существовали в отдельных местах черные дыры с массами миллиард солнечных масс. Откуда они взялись, никому не ведомо. Обычным способом, вот натеканием газа из диска в центр, такое не сформировать, на это нужно время. Поэтому сейчас началась всякая экзотика. Ну, теоретики, они не теряются никогда. Когда возникают какие-то горячие вопросы, они предлагают кучу решений, в том числе весьма экзотических, там, на ранних стадиях, там еще сразу после инфляции что-то такое первичное послевалось. Вот какие-то поля, которых мы не знаем пока что, но которые должны быть на ранних стадиях после Большого взрыва. Вот поэтому есть много предложений. ни одно из них пока что не победило всех конкурентов. Но возможности у теоретиков есть.
3: Ольга Касьяновна, спасибо большое за лекцию, замечательно. Теперь, пожалуйста, вот вопрос такой. В начале, значит, своей лекции, вы вот когда рассказывали о слиянии темной материи, да, когда она кучковалась, а затем подтягивалась барионная материя. Значит, я заметил такую вещь, значит, на каком-то этапе размеры темной материи как бы вот обозначены, они как бы остаются, а барионная дальше продолжает кучковаться, там образуются черные дыры и так далее. А что препятствует сжатию дальнейшего?
0: Нет, темная материя продолжает собираться, просто с другим темпом, чем барионы. Там, на самом деле, вот когда обнаружили, что барионы не следуют от темной материи, первоначальная парадигма была, что все происходит синхронно. Но потом наблюдения стали противоречить. Вот. И тогда, конечно, теоретики, как всегда, что-то придумали. Вот сейчас это называется адиабатическое сжатие. То есть сначала темная материя, потом барионы влияют обратно на темную материю, которая немножко расширяется. Вот. Никто же не знает, что такое темная материя, понимаете? У этих частиц могут быть абсолютно любые свойства. Поэтому если нам нужно какое-то новое свойство, мы его, конечно, этой темной материи немедленно припишем.
3: В том числе и черную дыру из нее образуем.
0: Да, в том можно и черную дыру образовать, почему нет?
4: Спасибо. Приветствую всего. Так, вот к вопросу происхождения как раз галактик как объектов. На прошлой лекции высказана была мысль, что вот черная дыра, собственно, черная дыра может вокруг себя собирать звезды. Там, вот какие-то звезды попадают в черную дыру, собственно, исчезают. Вот, а вот другие по какой-то причине не просвечиваются, так называют этот горизонт событий, вот накапливается вокруг черной дыры, больше, в итоге становится, они почему-то там не попадают. И в итоге образуется галактика вокруг черной дыры. Вот интересно.
0: Ну, вот чтобы объяснить то, что на больших красных смещениях наблюдаются сверхмассивные черные дыры, сейчас теоретики начали предлагать идею, что сначала были черные дыры, они образовались прямо из газа, а потом они начали вокруг себя собирать звезды в системы. Сначала в шаровые скопления, потом в галактики. Есть такая идея.
4: Понятно. Вот что, у меня уже мысль возникла, может ли шаровое звездное скопление стать галактикой? Пытаюсь, так сказать, представить. Ну и мне кажется, все-таки не слишком это вероятно. Черная дыра как раз нужна.
0: Невероятно что?
4: Нет, скорее всего, нет.
0: Что?
4: Нереально. Не может шаровое скопление стать настоящей галактикой. Черная дыра как раз нужна для этого.
0: Ну вот, как, опять же, так сказать, в вашей реплике вы сказали коротко, но там много чего закопано. Есть ли черные дыры в шаровых скоплениях, никто не знает. Ищут. Ищут, но не могут пока найти.
4: Вот,
0: да. Но с чем, вот, между прочим, все согласны, это что шаровые скопления появились раньше, чем галактики. Возраст шаровых скоплений в нашей галактике упорно стремится к возрасту Вселенной. Все галактики, собственно, как звездные системы, появились позже. И они унаследовали, собрали вокруг себя, в частности, и первичные шаровые скопления.
4: Понятно. Тоже Омега Центавра, говорят, раз больше галактика скопления. Так, ну и по поводу вот мысли, что еще не видели слияние двух галактик, собственно, столкновение, возможно, еще просто мы до этого не дожили. Вот даже наша галактика, как теперь известно, на все еще галактике Андромеды, летит, и когда-нибудь будет столкновение.
0: Да, конечно.
4: Ну вот, может увидим, а может быть и нет.
0: Нет, ну, понимаете, опять же, теоретики, они всегда все предсказывают очень точно. И из самых простых физических законов есть темная гала, соответствующая нашей местной группе. В центре местной группы есть наша галактика и туманность Андромеда, которые вращаются вокруг общего центра тяжести. Они трутся об эту темную материю, должны сближаться, должны слиться через 5 миллиардов лет. Должны.
1: Черные дыры, они образуются из-за сжатия барионов.
0: Да.
1: А потом преобразуются в квазары и излучают из себя газ. и разгоняя его по Вселенной. А я хотела спросить, вот сейчас много говорят про белые дыры. Что вы об этом
0: можете сказать? Ну, это вот

0: нарисовать картину.
1: И говоря, это было.
2: Тунгусское явление, которое опустилось на нашу Землю, принесло с собой не только взрыв, но и также принесло некие бактерии или формы жизни, которые обосновались у нас и рано или поздно дадут свои всходы.
3: Ну, не знаю, пока не зафиксировано. Ну, кстати, у нас ведь в этом году буквально через 10 дней откроется метеоритный съезд у вас, кстати, в Москве.
2: Вот, ого!
3: Который, где будет специально посвящен работе его, в том числе 110-й годовщине Тунгусского явления, будет целая секция.
2: Целая секция.
3: Да, это впервые в России международный метеоритный съезд 23 августа будет проходить в здании президиума Академии наук.
2: Да.
3: Еще не поздно журналистам кредитовать.
2: Хорошо. Виктор, спасибо большое. Извините, что я вас иногда немножечко, как говорят, троллил, но это просто потому, что мне действительно интересно. Друзья, это был профессор Уральского федерального государственного университета, член комиссии комитета по метеоритам Российской Академии наук Виктор Васильевич Гроховский. Но мы возвращаемся к нашим коллегам, к нашим гостям, к нашим экспертам. Это доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской Академии Наук Александр Викторович Багров и старший научный сотрудник Института динамики и геосферы Российской Академии Наук Ольга Петровна Попова. Этот вопрос я хочу задать вам. Все-таки действительно, если мы с помощью тех же самых комет можем передавать какие-то частицы жизни от планеты к планете, возможно ли, что, например, этот метеорит, тот или иной, или та же самая комета, которая упала на нашу Землю, может принести к нам тоже бациллу?
4: Предполагать можно многое, но нужно еще иметь и за спиной логику.
2: Так.
4: Ежегодно в атмосферу Земли попадает достаточно много космических тел. Это сотни тонн инопланетного вещества, межпланетного вещества.
2: Несколько тонн?
4: Да.
1: Сотни.
4: Несколько сотен тонн.
2: Сотен тонн?
4: Да. Но сгорая в атмосфере, эти частички, они оказываются настолько легкими, что они падают на Землю в течение нескольких месяцев. А Земля при этом крутится вокруг своей оси. И поэтому все частички, которые выпали из одного единственного тела, должны покрывать всю Землю. История при этом не знает ни одного случая эпидемии, которая была бы одновременно и в Европе, и в Америке. Контактов между ними до великих географических открытий не было. И поэтому можно с уверенностью сказать, что ни одной эпидемии, связанной с попаданием из космоса каких-то форм жизни, не отмечено.
2: Значит, получается, что теория неверна, а передача через космическое пространство жизни с планеты на планету?
1: Ну, доказательств этой теории пока нет. Мы
2: вот
1: не нашли.
2: Я нигде, спрашиваю вас,
1: да,
2: поэтому
1: мне
2: же интересно.
1: Да, я понимаю. То есть это реально обсуждается, эта теория панспермии, но доказательств
2: вот
1: ее нет.
2: Пока. Ольга Петровна, я заметил, как вы мило улыбнулись по поводу палеовулкана, который находился на месте Тунгусского падения.
1: Да, это вот опять из области таких фантастических гипотез. А как известно, бритва Акама говорит, что надо выбирать самое простое объяснение.
2: Ну, естественно, конечно.
1: Вот, поэтому... Никаких палеовулканов привлекать к тому, что наблюдалось, не требуется. Вполне достаточно просто падения и разрушения космического объекта в атмосфере. Все имеющиеся на данный момент показания, все это объясняется этим падением.
4: Ольга Петровна немножко скромничает. Угу. Их институт занимается именно прямым моделированием вторжения тел на космических скоростях в атмосферу Земли, как они себя ведут, как они разрушаются, и какие последствия от этих падений на Земле можно потом обнаружить. И, по сути дела, именно вот это моделирование доказывает, что, во-первых, Тунгусское явление было вызвано космическим телом, а во-вторых, что вовсе не обязательно будут найдены метеоритные какие-то фрагменты после такого падения, если все вещество с этого космического тела испарилось.
2: Александр Анатольевич, все-таки возвращаясь к Тунгусскому явлению, видите, как я стал логично говорить свои мысли? Метеорит,
4: ну, да. Мы вас немножко учим.
2: Да, спасибо, я очень благодарен. И все-таки, если сравнивать Тунгусское явление и Челябинский метеорит, объемы их можно сопоставить?
1: Да, можно. Конечно, можно. Челябинск – это 20 метров в диаметре размер. То есть это 7 этажей примерно. Дом 7 этажей, да? Тунгуска больше.
2: А примерно вот как, насколько больше?
1: Метров 50, я бы сказала, где-нибудь. 30-50, ну, до 100 меньше. То есть, соответственно, диаметр в два раза больше, то есть на порядке больше, да, чем по массе, чем Челябинск. На порядок.
2: Я все-таки, понимаете, в чем дело? Спрашиваю вас, людей, которые наблюдают за космосом, как, например, скажем так,

0: на теле небосклона можно определить уровень или объем кометы? И какие кометы вас интересуют, например, или космические объекты, какой, который пролетает мимо, как говорится, вас?
1: Давайте я еще добавлю, что на самом деле мы не знаем, была ли это комета или астероид. Те последствия, которые мы наблюдаем, могли быть вызваны ходом как кометного объекта, так и астероидного.
0: Но все-таки, если мы говорим о таком большом объеме, это было интересно, например, астрономам или нет? Или, к сожалению, для них это было просто...
1: Не заметили. Вы понимаете, даже сейчас, вот мы не заметили Челябинск, да, 20 метров, вот его никто не наблюдал в межпланетном пространстве.
0: Я знаю.
1: Он маленький с точки зрения астрономических наблюдений. Тунгуска тоже достаточно маленькая.
0: Я хотел даже задать вопрос министру обороны, а что у нас, если мы, например, все время наблюдаем за чужими ракетами, которые могут взлететь и прилететь к нам?
1: Так мы же вниз смотрим, если смотрим за ракетами.
0: А, вот на чем дело.
2: Я бы добавил немножко другой взгляд. Нормальный человек, когда он смотрит на какие-то тела, в первую очередь он должен успеть заметить движение. Вот я, например, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас мог заметить движение артиллерийского снаряда, когда он пролетает у вас над головой. Очень большие скорости. Но это всего километр в секунду. А в космосе тела летают со скоростью в 20 километров в секунду. И на такую скорость их практически, если они маленькие и находятся уже близко к Земле, невозможно заметить даже в телескоп, в принципе. Угу. Вот. Это очень серьезная задача сегодня для того, чтобы найти способы наблюдения таких тел еще в космосе, поскольку они действительно могут угрожать существованию
0: Я вот об этом сейчас уже... Я начинаю волноваться...
1: Ну, тут, к сожалению, надо только продолжать наблюдение и пытаться как-то совершенствовать методику наблюдения, чтобы видеть более мелкие объекты.
0: И молиться Богу.
1: Ну
0: или там, не знаю, Аллаху, или там
1: Будде. Но лучше бы что-то делать все-таки.
0: Я почему вас спрашиваю, потому что, вы знаете, опять-таки, обращаясь к истории, я вдруг обнаружил, что в 1908 году, прям с самого Нового года, началось огромное количество статей по поводу конца света. Все ждали его практически, как Соловей лето.
2: Но мне немножко стыдно за ваших братьев-журналистов, но они нам ежегодно сообщают о очередном конце света.
0: Я знаю, да. И, видимо, в 1908 году, в общем, ничего нового не было.
1: Да.
0: Тоже.
2: И все ждали. В этом году был футбол, поэтому о конце света помолчали. А в следующем году наверняка опять кто-нибудь найдет.
0: И все-таки есть определенная закономерность. Почему метеориты никогда не падают в центры больших мегаполисов, городов или, например, на атомный реактор?
2: Случайность.
1: Вообще говоря, реакторы занимают очень маленькую пока площадь от общей территории земного шара. Вы понимаете, что Земля вообще, вот как глобус, он на две трети покрыт водой. Вот просто. Мы даже занимаем, суши занимает одну треть всего. Поэтому у вас вероятность того, что что-то упадет куда-нибудь в море, сильно выше в океан.
0: Скажите, а что вообще за последнее время упало крупного у нас на нас с неба? Ну, кроме
1: Челябинска.
0: А вот в Судане что это произошло?
1: В Судане это было 4-метровое тело, астероид TC3-2008.
0: Ну, вообще ни о чем. Тут.
1: Да, но тем не менее, это был очень интересный объект. И вот его сумели заметить как раз на подлете к Земле. Предсказали, что в течение суток он должен упасть.
0: То есть, смотрите, вот его заметили.
1: Его заметили случайно. Безусловно, случайно. И сказали, что свалится в Африке. И,
0: а в чем уникальность его еще?
1: В материале, который собрали. Он состоит из разных типов вещества, которые, в общем, вместе обычно не находили. То есть там и обычные хондриты, и эвкриты, и другого типа еще вещества.
2: Я бы добавил еще, что вот это наблюдение показало, насколько астрономы действительно быстро и оперативно реагируют на подобное явление. Не успели его заметить где-то на подлете к Земле, как уже два десятка обсерваторий, у которых в это время была ночь, начали за ним наблюдать. И именно из-за того, что были получены наблюдения из многих пунктов, удалось очень точно определить траекторию его движения и место, где он должен упасть.
0: То есть, смотрите, получается, что обсерватории нам все-таки нужны, в том числе и Пулковская обсерватория.
1: Нам просто необходима обсерватория.
0: А почему тогда мы закрываем Пулковскую обсерваторию?
2: Это другой разговор.
0: Я понимаю, что это не к метеориту относится. Да.
2: На самом деле обсерватория – это место, где наблюдают. Сейчас Пулковская обсерватория практически наблюдений не ведет уже 100 лет. Пулковчане давным-давно перебрались сначала в Крымский МИИС, потом перебрались на Кавказ, потом перебрались в Зеленчукскую обсерваторию, потом перебрались в Кисловодск, именно потому что наблюдать в Пулкове нельзя. Пулково сегодня – это чудесный музейный экспонат в истории астрономии в нашей стране. А как наблюдательный пункт он уже не имеет значения.
0: Ну, это, видимо, совсем другая история.
2: Это другая история.
0: Возвращаясь к Тунгусскому метеориту, почему бы нам не предложить, например, тропу Тунгусскую, чтобы зарабатывать на этом деньги?
1: Ну, вообще-то у нас ведь существует там заповедник или заказник, я статус точно не помню, он там существует. И они достаточно активно пытаются как бы пропагандировать свое место. Тогда проводятся экскурсии из Красноярска, насколько я знаю.
0: Место силы практически.
1: Ну.
0: Да. Тогда, Александр Викторович, возникает следующий вопрос. Почему же в районе Тунгусского метеорита, как, опять-таки, я не знаю, теперь я уже боюсь говорить, каждый раз вы говорите, что вы придумываете здесь, журналисты, всякие истории, что там уровень радиации в два раза ниже, по крайней мере, чем на всей территории Российской Федерации.
2: Мягко говоря, вранье.
0: Я так и знал.
1: Да, вот так всегда.
0: Я так и знал.
1: Вот полет мысли так и обрезает, да.
0: Да. И все-таки, почему там растения растут быстрее и выше, чем во всей тайге?
2: Когда по Сибири проходит пожар и остается пепелище, на этих пепелищах деревья растут в три раза быстрее, чем в других местах, потому что освободилось место.
1: И зола прекрасное удобрение.
0: Да, у вас на все, как говорится, мои вопросы есть ответы. Жалко, что вы не были там на месте этих событий, по одной простой причине, что я читал воспоминания многих людей, которые там побывали, и все они говорили, что именно там у них возникали какие-то необычные сновидения. Они прорвались... Мне не нравится, это не здоровый смех уже практически. Слушай, я задаю серьезный вопрос, друзья.
1: Хорошо.
0: Да. И все-таки, то есть вы думаете, что все это, к сожалению, из той же оперы?
1: Да, к сожалению, боимся, что так.
0: Тогда переходим к серьезным вопросам. Хватит, хватит шутки шутить. Александр Андреевич, скажите, для большой науки изучение Тунгусского метеорита что-то означает? Надо изучать дальше этот феномен, Тунгусское явление, простите.
2: С моей точки зрения, ключевым моментом в истории Тунгуски было падение Челябинского болида. Сегодня многие мои коллеги, в том числе и Ольга Петровна, считают, что это был каменный метеорит, потому что там нашли фрагменты
0: метеорита. Ну, вот эти песчинки маленькие.
2: Да. Но дело в том, что когда падает каменный метеорит, обычно до Земли долетает ну, где-то 10% той массы, которая была в космосе. А от Челябинского болида долетело до Земли меньше 1%, даже порядка 0,1%. Поэтому основное вещество было, скорее всего, комета, кометное вещество, которое испарилось бесследно. Но внутри этого снежного кома были вот эти маленькие частички каменные, которые потом выпали...
0: Ну да, такими осадками. Да. Александр Андреевич, тогда у меня вопрос к вам как к серьезному большому ученому. А что заставило взорваться эту комету? Летела, вошла в плотность атмосферы. Почему она не упала на Землю, а взорвалась?
2: Это вопрос очень простой. Если вы когда-нибудь прыгали с вышки в воду, то, наверное, ощущали хороший удар по воде, но ваша скорость-то была ничтожная. А здесь речь идет о космической скорости. И поэтому атмосфера Земли для тела, которое движется с космической скоростью, оно... тверже Земли. И поэтому при ударе об атмосферу и происходит разрушение взрывного характера. Мгновенно выделяется огромная кинетическая энергия, которая в значительной степени даже испаряет это вещество.
0: Ого!
1: Я бы добавила, что вообще слово «взрыв», оно, конечно, немножко мешает понимать это явление, потому что реально что происходит? Объект разрушается в атмосфере, потому что действительно, как правильно сказал Александр Викторович, нагрузки очень большие, они превышают прочность этого тела, он разрушается на фрагменты, которые рушатся дальше, дальше и дальше, и тормозятся. И когда вот они рушатся и тормозятся, происходит действительно выделение большого количества энергии вот на конечном участке траектории. И это выглядит со стороны как взрыв, хотя вот никакого перехода, там, не знаю, из химической энергии в тепло там не происходит.
0: Кстати, вот видите, Ольга Петровна, вы задали мне, как говорится, задали еще одну задачу. Как же так происходит, если комета, астероид, все что угодно, прилетает там из космоса, это нулевая температура, значит, оно холодное, как
1: льдышка. Так оно холодное, оно и остается холодное. У вас поверхность только греется и горит.
0: Да, почему же прошел взрыв, и почему люди, которые описывали события, говорили, что на них просто горели рубашки?
1: На них, конечно, естественно, потому что...
0: Откуда тепловой взрыв тогда был?
1: Тепловой взрыв, просто у вас за счет того, что скорость входа огромная, у вас поверхность греется и испаряется. Температура испарения достаточно высокая. И само тело все окружено.
0: Да, происходила химическая реакция такая.
1: Ну, испарение – это не химический, в общем, процесс.
0: Физический,
1: это физический процесс, да. И у вас просто получается большой объем с высокой температурой. Это смесь паров испаренного вещества и воздуха, который нагревается в ударной волне.
0: Александр
1: Отсюда получается да. излучение температуры.
0: Эквивалент взрыва, ну, давайте назовем это взрывом, можно?
1: Ну, да. можно назвать, да, хотя помню.
0: Появление. Сколько примерно было?
2: Я сначала немножко прокомментирую слова Ольги Петровны. Дело в том, что во время вот этого горения вещества в атмосфере действительно возникают очень высокие температуры. И эти температуры нагревают падающие тела, но этот нагрев-то идет с определенной скоростью, а на самом деле тела падают гораздо быстрее, чем успевают нагреться. И вот эти метеоритики, которые упали из Челябинского болида на снег, они, в общем-то, поверхность была горячая, они чуть-чуть снег проплавили. Но внутри этих метеоритиков была температура минус 150 градусов.
0: Вот я про это и говорю.
1: Да, так
0: вот.
1: Она остается, она не нагревается.
0: А вы меня обманывали, говорили.
1: Я вас не обманывала.
0: Да-да.
2: И поэтому вот эти метеоритики как бы оказывались в ледяной оболочке. Они растопили снег.
0: Такие, как клюкву в сахаре.
2: Да-да-да-да-да. Вот именно так. И это свидетельствует именно о том, что космическое тело не успевает прогреться настолько, чтобы испариться насквозь.
1: Это зависит от размера тела, от того, как оно тормозится. Это эффект, вот, он зависит от многих параметров. И я, пожалуй, поспорю с Александром Викторовичем, поскольку, с моей точки зрения, никакого кометного вещества в Челябинском метеорите не было. Это был каменный объект.
0: Последний вопрос. Эквивалент все-таки взрыва.
1: Которого? Тунгусский?
0: Да, Тунгусский.
1: 10-15 мегатонн.
0: Это примерно как это... Хиросима, две Хиросимы, 10.
1: Ой, это 10. Много больше, чем Хиросима.
2: 10.
0: Слушайте, смотрите, то есть получается, что чем выше, скажем так, происходит взрыв над территорией Земли, тем, естественно, ослабевает ударная волна.
1: Да.
0: Чем ниже, тем, естественно,
1: тем
0: опаснее.
1: Тем сильнее она, да, доходит быстрее.
0: И поэтому Челябинский метеорит, если бы он взорвался, например, где-нибудь на уровне 1,5 километра над Землей, это было бы гораздо...
2: А если бы он взорвался над поверхностью Земли, было бы еще больше.
0: Я просто к тому, что...
1: От углохода сильно зависит. Эффекты сильно зависят от того, какая была траектория. На самом деле, вот именно конкретно для Челябинска, если бы он вошел вертикально, то, может быть, эффект был бы даже меньше. У него была очень пологая траектория.
0: Я просто про другое. Я понял, что космос очень опасен, друзья. И несмотря на то, что у нас огромное количество обсерваторий, астрономов, людей, которые наблюдают за небом, вы тоже внимательно надо приглядываетесь. Вдруг там что-то пролетает и может нам навредить.
2: Ну, вот этот ваш вывод вы сделали правильный.
0: Все, спасибо большое, извините.

0: Оптические телескопы. Вот о них поговорим. Ну и про обсерватории тоже. Значит, была эпоха, когда у астрономов не было телескопов, и тем не менее они здорово работали. Вот пример Птолемея нас в этом убеждает. Создал теорию движения планет, которая 1500 лет работала. 1500 лет книга работала и служила справочником надежным для астрономов. А пользовался он для измерения вот двумя линеечками, так одна по другой двигалась. Все это называлось астрономический посох. На самом деле довольно удобная штука. Ты вот этим нижним концом прижимаешь сюда к глазу, а тут два диоптра. Диоптры – это, ну, прицелы, да? И ты в эти два прицела ловишь пару звезд, ну, или планету и звезду, обычно планету и звезду. Звезды – опорные источники, а планета движется. И чтобы совместить их на небе, их изображение, надо просто двигать эту линеечку, чтобы угловое расстояние этих двух диоптров от твоего глаза совпало с углом на небе. Так что древние это пользовались не самими углами, как мы там градусы, секунды, а тангенсами углов, отношением длины вот этого участка к расстоянию вот этого. Там даже вот заграфлены такие отдельные. Но от тангенсов легко и к нормальным углам перейти. Ну вот, работали, и достигла это своего апогея, вот эта вот нетелескопическая астрономия, конечно, в руках Тихо Браги. Великолепный был наблюдатель, ну и условия были хорошие, финансирование от короля шведского, остров собственный, знаете эту историю, да, хорошая история, больше ни у кого из астрономов собственного острова никогда не было. И, кстати говоря, остров – это интересная идея. После Тихо Браги на островах только в нашу эпоху астрономы стали работать, вот несколько десятилетий назад. Но он знал, где работать. И у него были очень точные угломерные инструменты, без всяких линз, зеркал, просто глазом наблюдал. Но они были большого размера – квадранты, секстанты. И обратите внимание, вот там между градусными делениями еще такой вот пунктирчик – это то, что называется ныне нониус. Кто умеет работать со штангенциркулем? Там вот эта подвижная его часть, на ней нониус. Он может вам помочь поделить на десятые доли каждое вот это вот деление. Очень полезная штука. Ну и Тихо Браги достиг того, чего вообще с глазом можно было достичь. Угловая точность его измерений где-то 1-2 угловых минуты. Ну все, от глаза человеческого большего мы не можем требовать. Так он и работал, пока не изобрели телескоп. Был единственный на небе объект, географию которого невооруженным глазом можно было различить. Это Луна. И вот до нас дошел рисунок, по-моему, это первый рисунок, который географию Луны нам показывает. Вот в первой четверти хорошо видна Луна, да, правильно все. Леонардо да Винчи в молодости вот зарисовал ее так в своих дневниках. Самая точная карта, можно сказать, Луны принадлежит Уильяму Гильберту. Это такой английский врач, естествоиспытатель, он там королевским врачом был. Но посмотрите, он умер до изобретения телескопа. Телескоп был в 1600 каком году изобретен? 1600. Ну, ребят, мы астрономы, это дата. 1609 год. Галилей сделал своими руками телескоп, смотрел на небо, сделал великие открытия. А Гильберта уже не было. Но посмотрите, вот я испортил изображение Луны так, как мы его обычно невооруженным глазом должны видеть. Но это хорошим глазом, идеальным глазом. И Гильберт практически все эти детали изобразил на своей карте. Молодец. В чем проблема глаза? У нас сетчатка имеет определенную структуру, колбочки, палочки, ну, примерно как пиксели на ПЗС-матрице. И если угловой размер объекта маленький, то его изображение малое число пикселей занимает. Вот попробуй угадать здесь, что это стрелка. Она далеко, на угол маленький, изображение маленькое на сетчатке, и тут, конечно, никакой структуры не видно. Но мы приближаем объект к глазу, он занимает большую площадь на сетчатке, и уже можно догадаться, что это все-таки какая-то там стрелка. Да? То есть чем ближе объект к глазу, тем более мелкие детали мы видим. Но в чем дело? Давайте еще ближе приблизим. А на какое расстояние можно приблизить объект? Сколько? 20? Ну, говорят, у молодых людей 15 сантиметров. У стариков, знаете, как старик берет в руки книгу и вот так на нее смотрит издалека. Вот у него расстояние наилучшего зрения – это сантиметров 40-50. У молодых вот зрачок работает более активно, сжимается мышцами, и кривизна больше, фокусное расстояние короче. Но так или иначе, ближе 15 сантиметров не поднесешь. Как быть? Как увидеть мелкие детали? До этого догадались давно. Много столетий назад человек стал пользоваться лупой, линзой, увеличительным стеклом. И в виде очков, еще где-то там в 13 веке можно было в Европе зайти в аптеку и купить себе очки. Очки были, их делали мастера очковых стекол, все нормально, лупой пользовались. Как ей пользуется? Она помогает нашему зрачку нашего глаза, вот всей этой системе оптической, ну там хрусталик в основном работает, приблизить объект и рассмотреть его мелкие детали. Но в астрономии это не помогает. Берешь в руки лупу, а все равно объект от тебя далеко. И ты хоть с лупой, хоть без лупы, подойти к нему не можешь, и мелкие детали увидеть не в состоянии. Надо было придумать что-то другое. Думали много веков, 13, 14, 15, 16, думали, наверное, думали. Ничего не придумали. А почему? Да никому не надо это было. А кому нужен был телескоп в то время? Ну или там подзорная труба. Да никому она не нужна особенно была. А кому она понадобилась в конце 16-го, начале 17 века? А? Кому? А почему она? Колумб, например, в каком веке? В 15-м плыл открывать Америку. Ему бы, наверное, тоже открыть Америку не помешала бы труба. А он как-то не озадачивался этой проблемой. А что-то вот 3 столетия спустя, ну, 2 столетия, а вдруг моряки потребовали изобрести им подзорную трубу. Что случилось?
1: Мортиры на воде
0: искали. Мортиры? Нет. Просто Колумб, когда плыл открывать Америку, во всем Атлантическом океане был он один. А когда уже морская торговля начала развиваться, тогда кораблей много стало, они и в Америку, и в Индию стали плавать. И вот плывет какой-нибудь там капитан, видит где-то на горизонте какое-то судно. Ему же надо решение принять. Если это судно пиратское, да, надо убегать. Если это судно торговое, можно напасть. Или там. Вот. То есть надо принять, кто раньше примет решение, тот выигрывает. Кто пират? Значит, труба, вот тут она стала нужна. Какая страна в конце 16-го века?

стекло. Это фантастика. В следующий раз такой телескоп родился только в 20 веке уже, в 20-е годы. В Маунт-Вилсоновской обсерватории. Но посмотрите, какая ужасная конструкция. Ведь трубу надо как-то двигать, чтобы за светилом следить. Вот эта здоровенная железная труба, тут полированное зеркало, тоже металлическое. Ее двигали несколько человек там на канатах туда-сюда. И она только в меридиане наблюдала, только недалеко от меридиана. По высоте могла менять направление, по азимуту немножечко. А астроном бегал вот по этому балкону, чтобы за окуляром вот тут вот следить своими глазами. Балкон туда-сюда ходил. Все это требовало целого штата помощников, огромная конструкция. То есть выяснилось, что для телескопа не только оптика нужна. Еще нужна и какая-то механическая система, чтобы его двигать. Но пока наблюдали глазом, большой проблемы не было. Ты нашел объект наблюдения и смотришь. Телескоп стоит на месте, а объект у тебя через поле зрения движется. Доехал до края поля зрения, ты так нажал плечом на телескоп, немножко передвинул его, объект опять метнулся в другую сторону поля зрения и опять там пару минут дрейфует вдоль, а ты глазом за ним следишь. Вроде все в порядке. Но когда появились фототехнологии, тут уже совсем другая история. Смотрите, какой прорыв Лорд Росс осуществил. Телескопище здоровенный был, много света собирал, и Лорд Росс впервые глазом увидел спиральную структуру галактик. До него никто не видел. Это его рисунок, а это современная фотография галактики Мессия-51. Ну, здесь кажется, что даже более мелкие детали, на самом деле глаз там многое выдумывает, но в общем структура, конечно, схвачена. Ядро, вторая галактика, спиральная структура, все это его открытие благодаря большому диаметру телескопа. Ну, современные, конечно, особенно космические, лучше снимки, а с Земли я бы не сказал, что какая-то четкость особая получается. Ну, Хаббл лучше снимает, а с Земли все равно размытые изображения мы получаем. Вспомним Галилея. А как же Галилей наблюдал? Как он свои телескопы, на каких монтировках устанавливал? Мы знаем вот эту вот музейную подставку. Сам Галилей не оставил описания, как он наблюдал. Но современные художники, не зная историю науки, на иллюстрациях так и изображают эту музейную... Два телескопа сразу. Да? Галилей двумя глазами наблюдал. Отлично. Разными глазами. Ну, а что взять с художников? Они вот что видят на картинках, то и перерисовывают. Это, конечно, абсолютный фейк. Мы не знаем, как. Может быть, он там просто в руках. Но вряд ли он в руках держал. 33-кратное увеличение – это не так уж мало. Дрожание рук заставит бегать объект. Ну, я думаю, он так вот на подоконник ставил или там к углу окна прижимал. Ну, в общем, находил выход. Но он не оставил описания, не придумал никакой реальной монтировки. Современные телескопы, конечно, все стоят на механических структурах. Мы их называем монтировками, и они все разные в зависимости от того, какой телескоп. Маленькие. Можно, ну вот классика, классическая немецкая монтировка. Одна ось параллельно земной оси вращения, часовая или полярная ее называют ось, вторая перпендикулярна. Вы можете трубу навести две оси перпендикулярных в любое место неба, а затем, закрепив эту ось, заставить эту вращаться равномерно, медленно с периодом в сутки. И она будет компенсировать вращение Земли, и телескоп всегда будет смотреть в одно место на небе. Но вот недостаток. Телескоп с одной стороны, а тут-то надо какой-то противовес привесить, чтобы уравновесить вес трубы. А это лишний груз и лишняя морока. А американская вилка лучше. Она в принципе такая же, но тут одна ось сделана, ну, полярная ось такая, а вторая ось на вилке закреплена. И теперь никаких противовесов не надо. Через центр тяжести, через центр массы телескопа проходит пересечение этих двух осей. Красиво придумано, сам себе противовесом становится телескоп. Но у этих монтировок есть недостаток. Вот эта ось нагружена на одном конце. На одном конце весь вес. И он, конечно, изгибает эту ось, и надо ее делать прочной, а телескоп большой еще прочнее. В общем, там надо на двух концах закреплять. Для этого придумали

0: близкую монтировку. Полярная ось на двух подшипниках, на двух концах закреплена. Очень жесткая конструкция, замечательная, ее многие любят. У нее, правда, есть свои недостатки, но и достоинства тоже. Ну и ее варианты разные. Есть, конечно, более сложные монтировки для особого типа наблюдений. Например, искусственный спутник Земли летит быстро, по двум осям одновременно надо. Он же не как звезда, только в плоскости земного экватора перемещается. Он по своей орбите, бог знает куда, летит. Надо по двум осям крутить телескоп с переменной скоростью. Нашли выход. Сделали трехосевую монтировку. Зачем? По двум осям вы поворачиваете трубу так, чтобы она легла в орбитальную плоскость спутника. А затем по одной оси, по третьей оси, просто в этой плоскости следите за спутником. Вот такая монтировка в Подмосковье, в Звенигороде работает, там обсерватория астрономического института Академии наук, которая вот там у нас на Пятницкой. Трехосевая, раз ось, два ось и три ось, вот так проходит. Вот такая камера для фотографирования спутников. Это специализированный телескоп трехосевой. На самом деле, видите, сколько механики тут накручено. Конечно, не очень приятно, но зато он удобно позволяет работать. Но вот таких монтировок не бывает. Это только художник мог такое вот нарисовать. Понимаете, да? Он и противовес, и трубу с одной стороны от полярной оси разместил. Что было в голове у этого художника, я не знаю. И что наблюдает этот астроном с темной повязкой на глазах, я тоже не знаю. Наверное, темную материю. Или нейтрины. В общем, вот это кошмар. И следите за тем, и подсказывайте художникам, чтобы там телескопы были не такими ужасными.
1: Наверное, один глаз завязан у пирата.
0: Один? Да нет, вроде два глаза. У пиратов не такие. У пиратов диагональные.
1: Возможно, идея была такая, как раз один глаз завязан, второй смотрит.
0: Не знаю.
1: Зачем вообще тогда она нужна?
0: Появилась фотография, и сразу другие потребности стали у астрономов. Теперь уже нельзя было рывками поворачивать телескоп. Поскольку фотопластинки были очень слабо чувствительны к свету, экспозиции достигали часов, а иногда даже десятков часов, несколько ночей подряд. Но даже если целую ночь надо экспозицию проводить, то надо, чтобы телескоп равномерно сопровождал движение небесного свода, небесной сферы. А для этого надо было уже сделать часовой механизм, который бы аккуратно, со скоростью один оборот в сутки, поворачивал трубу. Сделали. Это просто большие пружинные часы. Но там есть один элемент, которого в обычных наших часах нет. В обычных часах у нас там маятник, а ведь маятник и храповое колесо, он рывками поворачивает стрелку часовую. Она рывочками так идет, а нам никакие рывки. Значит, нужен был какой-то регулятор скорости часов, который бы равномерно менял, поддерживал скорость их движения. Вот он. Кто знает, что это за устройство? Шарики на палочках, а ось, вот эта ось вращается. Нет? В современном школьном учебнике физики нет описания паровой машины. Нет? И что такое регулятор Уатта? Вы никогда не слышали? А про самого Джеймса?
1: Есть в учебнике истории.
0: Про ватт. Откуда единица мощности взялась? Ватт. Это английский изобретатель Джеймс Уатт. Он поступил на работу на шахту в возрасте, по-моему, 13 лет или 14. Его задачей было стоять, и там паровая машина работала, скорость ее работы поддерживать, то побольше пары, то поменьше. И вот он стоял, регулировал напор пары. Ему это дело надоело, и он придумал автоматический регулятор Уатта. А ось вращается, на ней сидят на нескольких таких, на двух или там на четырех палочках тяжелые шарики. Если ось начинает быстрее вращаться, центробежная сила разводит эти шарики, они тянут за регулятор и уменьшают скорость вращения. Если скорость вращения немножко снизилась, шарики опадают и регулируют, добавляют энергию этим часам, ну или паровой машине, чему угодно. Между прочим, на крыше нашего института стоит телескоп, где скоростью движения, скоростью работы часового механизма управляет регулятор УАТТА. И вы можете его там увидеть, там прозрачная коробочка, и видно, как шарики бегают. В общем, эта конструкция пережила из самого УАТТА еще 3 века, используется у астрономов. Ну, на самых-самых современных телескопах там, конечно, электронный регулятор, но электронный регулятор, это так, свет вырубили, и телескоп остановился. А регулятор УАТТА надежная штука, завел часы, вот там пружина вот этой ручкой заводилась, и регулятор поддерживал скорость вращения телескопа вокруг полярной, или, как говорят, часовой оси. Но эти телескопы росли, и в конце 19 века доросли до своего максимального размера. А чем? А почему больше? Астроному всегда хочется большой иметь телескоп. А больше телескоп-рефрактор сделать не получалось. 2 гигантских рефрактора, оба работают в Соединенных Штатах. Один на, ну, можно сказать, на восточном побережье, там недалеко от Чикаго. Другой на западном побережье, в Калифорнии. Оба они имеют объективы диаметром, ну, там плюс-минус несколько сантиметров, по 1 метру. Вот такого вот диаметра объективные линзы. А почему больше не сделать? Пытались. Французы попробовали 1,5-метровую сделать линзу, ничего у них не получилось. Надо идеально прозрачный кусок стекла, во-первых, выплавить, это очень трудно. А потом линза же, она, оп, поторопился, закреплена в оправе по краям, а в центре-то она может деформироваться своим весом. Она себя деформирует и меняет свою форму и, соответственно, изображение, и оказалось, что слишком тяжелыми получаются линзы диаметром более 1 метра. Вот с тех пор, уже более века, эти 2 рефрактора, один из них ликский, другой еркский, и лик, и ерк – это 2 миллиардера, которые дали деньги на строительство. Один вот лик дал на 36-дюймовый телескоп, а через несколько лет ерк сказал, а мой будет больше, и дал деньги на 40-дюймовый телескоп. 40 дюймов – это там 1 метр и 5 сантиметров, по-моему. Но считается, что ликский – это чемпион по размеру. Хотя, простите, еркский. Хотя ликский чуть поменьше диаметр объектива, а работает намного лучше. Знаете почему? Место для установки выбрано правильным. Еркс, где жил в Чикаго, там и велел построить свою обсерваторию. Его, кстати, там похоронили в фундаменте телескопа. А в Чикаго, как вы понимаете, не очень хороший астроклимат. А Лик был более прозорливый, он сказал, на горе надо поставить телескоп. Там гора Гамильтон в Калифорнии, на ней стоит этот телескоп, работает намного лучше, чем Ликский. До сих пор работает. И вот как качество телескопов улучшалось, и картинка, которую они давали, тоже становилась все более четкой. Это все Марс, зарисованный в разные эпохи с помощью телескопов-рефракторов. Это времена там, Галилея и Гюйгенса, а это уже наши времена, 20 век. Чувствуете, как улучшилось качество телескопов. Картинка стала намного более четкой. Это, кстати говоря, еркский 40-дюймовый телескоп. В принципе, такая же труба, только самая большая в мире. И изумительно красивое здание обсерватории. Он стоит на уровне моря, да еще там, в общем, озеро огромное рядом. Ну и все это сильно снижает качество работы. Но вот что, пожалуй, впервые было сделано именно в Еркской обсерватории. Труба-то длиннющая, и когда вы поворачиваете телескоп, конец окулярный тоже гуляет туда-сюда, и астроному надо за ним бегать, чтобы посмотреть в окуляр. И какие-то раньше лестницы такие длинные использовались, лестницы упасть легко, и там, в общем, ночью все это плохо. И впервые в этой обсерватории сделали подвижный пол. Он с помощью домкратов может ездить вверх-вниз, и где бы ни оказался окулярный конец телескопа, вы кнопочку нажимаете, пол поднимается, и вы подъезжаете к окуляру, можете, сидя в кресле мягком, наблюдать. А в нашей стране только одна такая обсерватория есть, где длинный, хороший, большой рефрактор немецкий, фирмы Carl Zeiss, и подвижный пол. Вот я там в 9 и 10 классе жил в этом городе и наблюдал в этот телескоп регулярно. Это было очень хорошо. Сидишь, кнопочку нажимаешь на пульте, и мягкое кресло тебя подвозит прямо к окулярному концу телескопа. Но были свои проблемы. Телескоп-то движется, а пол-то стоит на месте, пока ты кнопочку не нажмешь, и телескоп, сидишь в кресле, а окулярный конец медленно едет, едет, едет и прижимает, твой глаз прижимает. Как-то раз он меня прижал к этому креслу, и я понял, что выбраться из-под окуляра не могу, а пульт лежит рядом. В общем, я с трудом до него дотянулся, нажал кнопочку, пол немножко опустился, а то бы окуляр проехал сквозь мой глаз внутрь черепной коробки. Так что надо быть аккуратным и держать пульт в руках всегда. Ну, вряд ли вы в эту обсерваторию попадете, потому что она в городе Волгограде. Никто там не был. Но это лучший рефрактор в нашей стране там работает. Хорошо. Старинный рефрактор, ну вот это Лигская обсерватория, представляете, как он управлялся? Еще никакой электрических приводов не было, все это вот такие морские штурвалы надо было крутить, и огромную трубу руками двигать, поэтому только мощные двухметрового роста вот Эдвард Барнард могли, такие астрономы закаленные, он когда-то моряком был, работать вот с такими телескопами. Ну, Барнард очень известная фигура. Что он открыл? Звезду Барнарда. Легко догадаться, да. Но он много чего открыл. У него было уникально чувствительное зрение. Это редкое качество. У нас в институте за всю вот мою карьеру только один человек был с таким уникальным чувствительным. Он видел то, чего другие не видели. Слабо светящиеся объекты. Вот у нас еще до недавних пор Есипов работал, Валентин Федорович, и он наблюдал, а никто не видел. И он во всех почти наблюдательных работах был соавтором, потому что надо было навестись на слабо светящийся объект, и его задача была просто телескоп навести на то, чего никто не видит. Вот Барнард тоже таким светочувствительным зрением обладал. Но эпоха рефракторов в 19 веке, можно сказать, закончилась, потому что в начале 20-го телескопы-рефлекторы выросли до невероятного размера. Первый такой гигант с 2,5-метровым зеркалом появился в Калифорнии. Обсерватория тогда Маунт-Вилсон была прямо над Лос-Анджелесом, там такой горный скряж такой. А пока Лос-Анджелес маленький был, городишко, все было хорошо, а потом он разросся. Света было ночного много, и эта обсерватория потеряла свое качество. Но в начале 20 века она хорошо работала, и Хаббл открыл расширение Вселенной с помощью вот этого телескопа. Измерил расстояние до галактик именно с помощью этого телескопа. А думаете, где сейчас сидит Хаббл, в каком месте? А телескоп-то Ньютоновой системы, у него окуляр вот тут, и Хаббл сидит вот на этой площадке, и вслед за движением трубы эта площадка ездит и возит астронома вслед за окуляром. Ну или там фотопластинкой, которая тут. Вот. А еще большего размера телескопы только в середине 20 века появились. Тоже американский, тоже в Калифорнии, но не 2,5, а 5 метров диаметр объектива. И уже такая большая машина, что астронома можно было держать не рядом с телескопом, а внутри телескопа появилась кабина главного фокуса. Зеркало внизу, это 5-метровый телескоп. Обсерватория переехала с побережья Калифорнии вглубь Калифорнии, потому что Лос-Анджелесом жизнь портил. И вот эта обсерватория Маунт-Паламар, она в глубине Калифорнии, ну не очень далеко от побережья, но там уже тихо, никто не живет, сухой климат. И 5-метровый телескоп соорудили там. И впервые на нем появилась вот эта вот кабина главного фокуса. И в ней реально сидит внутри человек. И пока электроника никакая не была изобретена, там сидел человек. Кстати, это Хаббл в зрелые годы там работал. А он меняет фотопластинки вот в фокусе. Главное зеркало здесь. Изображение создается здесь. И меняет пластинки, управляет движением телескопа. Вот так вечером залез туда, и всю ночь катаешься в телескопе. До утра холодно, темно, в горах, зимняя ночь, длинная, а ты даже в туалет не можешь выйти, потому что ты внутри телескопа. И это тоже проблема. Не хочется же прерывать работу, экспозиции.